0: учение, и это свойство эгоистической любви. А когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить за это этот мир или будущий мир, два этих состояния называются лолишма. И только тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за того, что он велик и правит всем, то есть из-за величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи, а не для получения какой-либо компенсации за свою работу. И это называется чистой работой. И работа ради отдачи возможна только в мере, в которой он ценит принимающего его работу. Тогда у него есть топливо. В то же время, если он не способен увеличить важность того, для кого он работает, у него нет сил для работы. Ведь это мы видим в существующем в природе, когда маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Но вся большая работа состоит в увеличении принимающего работу, то есть в признании его важности. И если у него нет возможности ценить его внутри знания, тогда наша работа, как сказано выше, как сказал мой отец-учитель, объясняя стих «Вот место при мне», что алеф слова «идти» при мне указывает на свойство веры, эмуна, выше знания.
1: Получается, что главная работа человека состоит в работе выше знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состояние творения таково, что они чувствуют святость, пребывающие в состоянии шхина в апрахе. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха. Ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим, работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим. А вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. И, по сути дела, обо всем человек понимает, что стоит работать над этим, то есть чувствует, что ему не достает этого, кроме как о величии и важности Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не достает нам. И можно объяснить это из стиха «Праведник пропал, и нет человека, принимающего это к сердцу». Творец называется праведником, как сказано, Творец-праведник. Он потерял свою важность, и никто не принимает это близко к сердцу. То есть следует работать, чтобы постичь его важность. Ведь когда человек чувствует себя немного на подъеме, он понимает, что стоит работать только над духовностью. И следует сказать, что причина этого в том, что он чувствует важность духовности в такой мере, что стоит работать над духовным, а не над материальным, так как материальное потеряло для него свою ценность. А ценность духовного возросла.
0: Поэтому он решает тогда, что только ради святости стоит прилагать усилия, а не ради материального. Согласно этому выходит, что все подъемы и падения происходят не с человеком, а со святостью. То есть иногда ценность святости возрастает, иначе говоря, она становится для него важнее, а иногда значение святости падает настолько низко, что даже не стоит думать о ней. А о том, что малый отменяется перед большим, мы находим, что сказано, что после того, как Творец поднял репутацию Авраама, ибо все увидели величие Авраама, фараон подарил Сарай девушку, которая была его дочерью, чтобы она была рабыней в доме Авраама. Хоть рабыня — это очень низкая ступень, потому что у рабыни и раба не было тогда никаких прав человека, и были они тогда подобны животным. Тем не менее, он отдал свою дочь, чтобы она была рабыней Сарай, и он умиротворял ее, говоря: «Дочь моя, лучше тебе быть рабыней в доме благословенного Авраама, а не быть госпожой в моем доме». И разница между человеком, совершающим духовную работу ради вознаграждения, и тем, кто хочет служить царю из-за его важности и величия, заключается в том, что если человек работает в материальном, чтобы получить материальное вознаграждение, мы видим, что если у этого человека есть способ получить вознаграждение без необходимости работать так много часов, нет сомнения, что если у него есть кто-то, кто обеспечит ему такое состояние, он тотчас же выберет этот путь. Ведь человек любит покой, и он отказывается от наслаждения, от покоя, только чтобы получить вознаграждение.
1: Поэтому, если он нашел того, кто обеспечит ему ситуацию, когда он должен будет прилагать усилия, когда он не должен будет прилагать усилия, это для него является счастьем. Тогда как если он работает из-за важности царя, его наслаждение вызвано тем, что служить царю есть великая честь, тогда нельзя говорить о том, что возможна ситуация, когда он не будет работать, и у него будет вознаграждение, так как его вознаграждение и есть служение царю. Это явный признак, позволяющий человеку увидеть истину. Какова цель его работы? Вызвана ли она вознаграждением или величием Творца?
0: Да, кажется, как будто у человека есть два состояния. Или Творец со мной, или Творец не со мной. Это два состояния. Человек должен бороться выше знания, чтобы все время Творец был со мной. И в этом быть в фокусе. Потому что если есть кто укрепляется в вере выше знания, что Творец со мной все время, это все получает уже ценность святости.
1: В 95-й странице написано, что работа ради отдачи может быть только если он ценит честь, которая дана ему работать для Творца, выполнять его работу. И мы должны все время, как сказал Ицик, обращать внимание, когда есть этот диалог внутренний, для чего тебе все это. Перейдем к уроку от 10 февраля 2002 года.
0: Прошли статью в первом томе Шлаве Сулам, страница 254, по поводу спора между Яковом и Лаваном.
2: Ну, давайте шалу вертов.
0: Ну, может быть, вы спросите лучше. Что интересно, просто так, тот же фараон, или не тот же фараон, который дал свою дочь Аврааму, а потом не хотел отпустить евреев из Египта, делал им там, устроил им там ужасную жизнь. Дело в том, что желание получать, когда видит, что ему не от кого получать, ему нечем наполняться, Конечно, она заинтересована в святости, чтобы получать от нее. И это фараон, который посылает свою дочь к сарай. А потом, когда святость уже входит в желание получать, и он полон святостью и все, и может пользоваться этим, тогда уже, извините, это на ради отдачи, это большая проблема. Нужно вначале выйти из Египта и работать вне Египта, то есть вне желания получать во всех исправлениях до окончательного исправления, пока фараон не останется один, все остальные свойства исправлены, и тогда фараон тоже будет исправлен, будет исправлено в окончательном исправлении. Самостоятельно, не нами. Да.
1: Он пишет, в общем-то, каждый человек понимает, что, он, что стоит ему работать, кроме как величие и важность Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не доставит нам. Так как нам работать над величием и важностью Творца?
0: У нас есть хиссарон ко всему, кроме одного. Хиссарон к величию и важности Творца. Просто хиссарон, да, получать чем плохо. Проблема в том, что мы плачем, что мы не видим его, не чувствуем его. Если бы мы чувствовали, видели, говорили бы, что он велик, говорили бы, что он источник всего. Говорят так. Если бы мы чувствовали, видели, мы сразу могли бы пользоваться этим. Знаешь, есть у кого требовать и получать, и наслаждаться. Даже от того, что он просто велик. Я смотрю, что он большой, слава Богу, есть кто-то, кто понимает, кто сидит выше меня и делает все. Так есть, уже я спокойно уверен, что у всего будет хороший результат. Что нужно еще? Чтобы не вызвать у нас все эти приятные вещи, он скрыт. Пока мы не захотим принять их как исправляющую силу, не наполняющую силу. Так что ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, как работают над величием и важностью Творца.
0: Величие и важность Творца скрыты, потому что кроме него ты можешь постичь все, и у тебя есть желание ко всему, кроме этого. И к величию и важности Творца у тебя тоже есть желание, при условии, что это будет служить твоему наслаждению. Намерение работать над величием и важностью Творца, чтобы это было только величие и важность Творца, а не причина наслаждения и уверенности и так далее. И над этим действительно человек не может работать. Потому что такое величие и важность? Ценить его, как он есть, без связи со мной. Кому это надо? Кому вообще хиссарон, ведь для этого у меня нет. То есть просто хиссарон к нему по-настоящему, вне меня. Это то, чего хотят на самом деле от меня. И не только хиссарон к нему, а величие и важность его, чтобы я почувствовал, не по отношению ко мне, а как он сам. Что такое как он сам? Как он сам, имеется в виду, что его величие и важность даст мне лишь один результат – работать для него. Будет как топливо, чтобы давать, выдавать наружу от себя, от меня. Такое желание откуда мне взять? Говорят, дорогой, тебе неоткуда взять, ты не можешь один, ты не можешь сам, но это то, что тебе надо. Кроме этого, тебе не надо ничего. Ну хорошо. Говорят, ну что делать? Можно сделать что-то? Так они объясняют нам, что с помощью особого средства Торы, заповедей, учебы, с правильным намерением в группе, при подготовке, делают разные вещи, которые можно, то, что возложено, то, что возможно делать, тогда после этого получают. Да. Согласно методике, приложил усилия и нашел. Ты делай то, что можно, а свыше тебе дадут то, что тебе надо. Вот и все. То есть хиссарон этот в любом случае достичь самостоятельно мы не способны. Но знать, что мы не способны, и тем не менее делать все возможности и действия, то, что в своих возможностях и силах делать, делай, чтобы достичь этого желания, ты обязан. Но в конечном счете прийти к состоянию, что только этого не достает мне, и только это то, чего я не хочу. Это точности перед выходом из Египта. Нам надо понять, что это за состояние выхода из Египта. Скоро проблемы к Песаху, да? Выход из Египта – это что все силы, которые есть у человека, это ситуация, которая есть в Египте. Мой фараон не дает мне никоим образом выйти. Евреям он мой тоже не очень-то хочет. Потому что евреи хотят выйти. В спешке нужно вывести их сразу, по приказу и так далее, и так далее. Человек проходит много ударов, казни. Какие вещи? Моше там кричит на фараона, кричит к Творцу, возвращается к народу, они говорят, что, на самом деле, куда ты ввел нас, в какую трясину, нам было хорошо. Ты понимаешь, какая ситуация внутри человека со всеми его желаниями, со всеми свойствами, которые есть в нем? То есть, с одной стороны, мне не нужно все это, вся эта духовность и ничего, и никак, дай мне этот мир, и все, я как-то справлюсь. С другой стороны, есть во мне что-то, что выводит меня из этого и не успокаивается. Да, Муше? Ну, все. Пока, на самом деле, чудо выхода из Египта. Так два этих, две эти крайности должны быть в человеке. Должны созреть целиком. И фараон очень большой, и Моше очень большой. А кто перевешивает свыше? То есть желание хисарон к величию Творца должно быть очень большим, а с другой стороны, то, в чем нет необходимости, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, что я не способен все-таки постичь это.
3: Если у меня нет хиссарона к величию Творца, если я вижу величие безотносительно к себе, то у меня нет в этом потребности. Как это может меня продвинуть? А если я все же хочу быть как он, потому что он большой, великий, то ради получения я не отменяю себя, как свеча перед факелом. Это выводит меня из этого мира.
0: Пойму. Ты хочешь величие для чего? Да, то, что ты сейчас хочешь объяснить мне.
3: Да, ради чего это мне нужно? И что мне с ним делать, так сказать?
0: Величие Творца ты можешь пользоваться в двух... Смотри, как клипа пользуется величием Творца? Как клипа пользуется Творцом? Ведь она хочет его. В чем разница между нашим животным желанием и желанием клипы? Желание клипы — это желание человеческое, это очень большое желание. Не человеческое, это божественное желание. Если есть такая огромная вещь, закон, который охватывает все творение, бесконечное наслаждение, в точности против фараона, против моего желания получать, то я хочу его. Да. Это наслаждение действительно предназначено для желания получать. Борьба не за наслаждение. Когда Творец посвящает 100 грамм каши желанию получать и наполняет его, тут нет спора. Это желание получать должно получить и получит в конце. Спор о 9 первых. Тоже пользоваться 9 первыми ради получения или ради отдачи? В этом все дело. О намерении спор, а не о самом желании. О намерении. Так... Здесь проблема. Клипа хочет пользоваться величием Творца, не просто наслаждением, которое приходит к ней в отрыве от него. Она не говорит, дай мне то, что полагается мне, моему желанию получать. о тебе я ничего не хочу знать. Клипа — это в этом мире, так мы думаем и хотим. Поэтому мы находимся под системой клипот. Духовная система клипот противостоит святости. Они хотят пользоваться теми же девятью первыми сферот ради получения. Они хотят наслаждаться величием и важностью духовного Творца. Они хотят быть близкими к Нему, но близкими, чтобы изменить это на ради получения. В этом вся борьба. Так, получается, что фараон по величине такой же, как Авраам. И он не может получать ни с кого другого места, а только через Авраама. А что ты спрашиваешь?
3: Ну, это мой вопрос, что как бы если есть величие Творца, так что она внутри клипы?
0: Мы еще далеки от клипы, дай Бог. Как это говорят? Клипа — это духовная сила. Клипа — это то, что она чувствует величие и важность Творца, чувствует света. Что такое клипа? Клипа — это человек, который находится уже на уровне, когда ему показывают возможности ради получения духовности. Духовное, а не в животном почести деньги.
3: Так как же он может выйти из этого?
0: Как он выходит из этого? С помощью работы и усилий. На каждой ступени.
3: То есть он просит величие Творца, получает его?
0: Не, как это просит величие Творца? Получает он.
3: Ну, показывает ему.
0: То, что раскрывается в левой линии, раскрывается величие и важность Творца только в таком виде, что это только в виде наслаждения. И все. Человек должен изменить это получение, которое пробуждается в нем, на величие и важность Творца, как силу, исправляющую его, а потом прилепиться сначала к правой стороне, вначале обрести величие и важность Творца, а потом идти к тому же фараону, к той же левой линии, взять оттуда, насколько возможно, пользоваться с правой.
3: Да. А что это, в общем-то, по сути, означают эти понятия величия, важности, относительно Творца, относительно товарища? Что это означает? Величие в чем?
0: Что это за понятие величия и важность? Откуда они вообще проистекают? Есть у нас свойство корня, от которого приходит первая стадия. Первая стадия – это желание получать, которое создано с помощью желания отдавать. Так было создано, хочет получать. И получает наполнение от корневой стадии. Первая стадия – это кли и свет. Потом есть развитие. Что это может развиваться? Есть желание, есть свет. Говорят так, что кли начинает чувствовать, кроме наслаждения в себе, также дающего наслаждения. Что такое дающее наслаждение? Не просто, что кто-то дает мне, а какое свойство есть вне меня, которое дает мне что-то. Вне меня – это свойство отдачи, может быть, только. Дает мне, что дает мне? Дает мне наслаждение. Все. Так? Теперь.
2: Рационный кабель.
0: Желание получать. Когда начинает ощущать здесь что-то в первой стадии, она начинает ощущать более высокую стадию, большую, более важную. Так? И она видит, что величие и важность более высокой стадии превращают его во что-то другое, желание отдавать. Ну, но это после того, как все эти стадии, которые проходит в Хине Далет, в Хине Далет потом снова проходят эти вещи, потом разбиение Келим, Адам Ришон, разбиение души, и в каждом свойстве желания получать есть немного желания отдавать. Бина входит в Малхут, дает Малхут способность как-то начинать выходить из желания получать, когда есть уже в человеке. И искры отдачи тоже, то есть не оставляют его так, как первая стадия, четырех стадий прямого света, а в нашем желании получать есть искры отдачи, есть часть Творца. Так сейчас у нас есть выбор, что та часть Творца, которая находится во мне, произвела бы работу, как там он сделал вынужденно, исходя из природы. То есть там он дал первой стадии, чтобы она стала второй стадией. Сейчас я выбираю, что я хочу быть вместо первой стадии во второй стадии. Вместо желания получать, желание отдавать. Я хочу, чтобы мое желание получать пробудилось и стало бы желанием отдавать. Это мой выбор, это мои усилия.
3: Так, по сути, великий — это тот, кто исправляет меня, или тот, кто меня не наполняет?
0: Что мне надо для этого? Как та первая стадия, которая начала ощущать Высшего? Что он дает? И кто он? И так далее. Его свойства, когда ощущение Высшего сильнее, чем мое желание получать. Факт из первой стадии, четырех стадий прямого света. В тот момент, когда я начал ощущать Творца, это испортило и все наслаждение. Даже в четвертой стадии, в которой уже есть даже свое желание получать. То есть у нее есть собственное стремление получать. И она получает больше, чем то, что приходит от света напрямую. Потому что она стремится к нему. И там тоже, в тот момент, когда она ощущает Высшего, важность величия Его, хочет быть подобной Ему, хочет уподобиться Ему, хочет, короче, это подавляет желание получать. Так что мне надо делать? Только привести себя к этому состоянию. В этом весь выбор. Это называется, что мы не нуждаемся ни в чем, кроме как осознания величия и важности Творца. Вот и все.
3: Так, в общем-то, это то же самое по отношению к товарищу. Если он велик, то это работает.
0: Товарищ — это средство. Если я выбираю для себя товарища и начинаю работать над собой, чтобы видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. И с помощью зависти, да, я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, относительно Творца нет зависти. Высшие по отношению к нижнему не пробуждают зависть. Но по природе вещей нижний хочет уподобиться, если действительно высшим, хочет уподобиться высшему. Он не завидует ему, как это сказать, он завидует тому, что в нем есть такое свойство, что он его тоже хочет, но не то, что ценит, да, хочет быть выше его, нет. Ну, ладно. Тут есть.
3: По сути, большой товарищ — это тот, кто продвигается быстрее меня?
0: Товарищ называется большим, если тот, кого ты сделал большим.
3: Но в чем он большой? Что он продвигается быстрее?
0: Согласно тому, что ты сделал его большим, такой он большой есть. И все. Не приписывай ему, что он чем-то должен быть. Ты строишь его в своих глазах, и все. Это может быть кто-то, кто приходит сейчас, только пришел первый раз, слушает урок, и только сейчас сел на стул. Это совершенно не важно, кто и что. Вот и все.
3: Ну хорошо, это моя работа, но в чем она заключается? Как сказать, что... Что я хотел сказать о себе? Что я могу себе сказать?
0: Относительно чего? Относительно желания, которое есть у него к Творцу. Это зависть. Что в нем есть по отношению к Творцу больше, чем есть у меня. И это не зависит от стажа и ни от чего. Да.
4: Thank you.
3: тут есть, есть разница. У нас тут пишет, что есть два аспекта. Есть зацепка за клипот и ника. И вскармливание для клипот.
0: В чем разница между связью с клипот, ахиза, и вскармливанием от клипот? Ахиза – связь – это когда клипа держится за что-то. И, ну, это два вида связи. Вскармливание – это просто когда она господствует и питается от святости. А связь, ахиза – ну, это связь меньше, чем вскармливание. Клипот. Это называется, что человек находится под властью клипы. Что то, чего он достигает в своей работе, все это ради получения. Он как бы учит кабалу и делает все, что можно, но в конечном счете это становится ради получения. Это вскармливание клипот. Удержание клипот, связь с клипот, это... не в таком большом виде.
3: Он тут приводит историю с Лаваном и Яковом. Как бы Яков получил вознаграждение. Сегодня, скажем, состоятельный человек платит ученикам, чтобы те учили Тору. Получают ли они от этого награду, или они... Что они получают?
0: Я в этом не понимаю. Не понимаю вознаграждения.
3: Все, о чем речь идет, я понимаю. Есть клипот, но мы еще не в клипот, но, в общем, это спор с желанием получать. Он как выглядит? Как будто какой-то самообман. Как будто я работаю в Лолишма, я не работаю в Лолишма, там нет желания получать, есть желание получать. Но я даже не знаю, как это объяснить.
0: Мы все находимся во лжи. Успокойся. Но из этой лжи мы можем сделать, скажем так, построить много ощущений. И эти ощущения потом, когда мы получим свыше свет, они станут настоящими ощущениями, свойствами. Но я должен что-то знать. Я должен знать, что это называется машина, это называется кукла, это называется маленький слоник, это еще как-то так строят дом. Я должен знать это, как ребенок. А потом, когда я расту, эти вещи растут вместе со мной. Понимаешь? Но понятия эти уже есть. И так растут. То есть даже если мы все находимся в куклах и во лжи во время подготовки, но ощущения, свойства, которые мы получаем здесь, мы будем нуждаться в них потом. И без того, чтобы установить их в себе, каждое из этих свойств, мы не сможем войти в духовное.
3: Да. Почему есть такая разница между завистью к большому, которая есть в духовном, когда я хочу уподобиться ему, и завистью, которая есть в нашем мире, где я хочу, чтобы большой спустился, опустить его до моей ступени, чтобы он был как я, чтобы стал меньше. Не то, что я хочу подняться, уподобиться ему, а чтобы он был таким, как я.
0: Если он большой, не может быть, что ты думаешь о нем, чтобы он был как ты. Тогда он небольшой. У него есть что-то, что, чего нет у тебя. Ну и этому чему-то ты не завидуешь. Это просто пустая зависть. Ты не хочешь обрести при этом ничего. Тебе только плохо от того, что у него есть. Это такой зависти мы не говорим. Потому что это зависть, которая приходит до цели. У нас, прежде всего, должна быть цель, а после цели мы развиваем зависть. Тогда зависть приносит пользу. Если он большой, и я просто буду так на него смотреть, что он большой, я захочу убить его, просто он мне портит жизнь, огорчает меня. жизнь, делает ее горькой. Вот и все. Но если есть Творец, есть цель, и он большой, и я знаю, что с помощью того, что он большой, он может помочь мне прийти к Творцу, так наоборот, будет еще больше, или будет даже ближе ко мне. И я уже нуждаюсь в нем, я становлюсь заинтересованным в его величии. Если мы не ставим цель по главе угла, то, конечно, все становится снова только причиной для войн, для убийств и все. Да. Мы сказали, что первая стадия почувствовала дающего, и поэтому хотела его свойства для себя, отдачу. А как третья стадия, она чувствует два свойства. Мы знаем, что четвертая стадия хочет уподобиться отдаче. Почему третья стадия не хочет уподобиться отдаче, как первая стадия?
3: Пхинагимель. Третья стадия родилась из Пхинабет.

0: Это желание отдавать и желание получать. Да? Так вот, само это действие есть хиногимел. То есть у нас есть желание получать, которое использует напрямую. Это первая стадия пхиналев. У нас есть желание получать, которое используется в форме отдачи. Хиногимел, третья стадия. То есть отдача, а не получение, только отдачи. И из этого желания получать, по сути, ничего нет. Поэтому то же самое желание получать, которое пробуждается в третьей стадии, Пхине Гимел говорит, ну я хочу жить. И продолжается в Пхине Далет. В четвертой стадии. Ведь что значит, что в Пхине Гимел есть свет Хохма? Хасадим, в свечении Хохма, есть там свет Хохма, как в Пхине Алиф или нет? Из-за того, что Пхина Гимел родилась из Пхины Бет, хотя там есть то же желание, что и Пхине Алиф, и тот же свет, что Пхине Алиф, этот свет очень слабый, потому что он выходит из Пхины Бет. Он не, то есть, что это значит? Что здесь происходит? Пхина говорит, Пхина Бет, вторая стадия говорит так, я вижу, что хочу отдавать, но мое действие в желании отдавать не действует, ничего не делает по отношению к Творцу, потому что что просто такое? Просто желание отдавать, оно пустое, когда я могу отдавать. Я могу поддавать, если я получаю, тогда притягиваю, как в Пхине Алиф, чтобы было желание получать, которое получает свет. Так я снова притягиваю Пхину Алиф внутри себя и притягиваю свет. Но когда она притягивает свет, как Пхине Алиф, у нее выходит почти пустое действие, потому что Пхине Алиф не является желанием получать самым по себе ее кли. Свет в ней тоже соответствует этому, что желание получать слабое и не само по себе. Так что у нас есть свет Хасади. Тогда что? Получается, есть свет Хасади в свечении Хохма в Пхине Гимел. Это не называется, что она получает Пхина Гимел, по сути, для себя. Но теперь Пхина Гимел, который уже ощущает себя, Пхина Гимел в конце своем ощущает себя, она ощущает желание получать, что Пхине Алиф, и желание отдавать, как Пхине Бет. Она теперь хочет тоже вместо желания отдавать быть получающей. Так, величина желания получать Пхине Далет по величине желания отдавать, что Пхине Бет. И получается так, что по-настоящему стремление к Творцу, чтобы получить от Него то, что есть Пхине Далет, оно в точности соответствует отдаче, которую Творец может, желание отдавать Творца по отношению к кли. То есть мое желание в получающий килим — это определенное желание, которое Творец создал, и наполняет его. Но мое отношение к получающему кли, то, как он показывает себя хозяином в Пхине Алиф, чтобы построить Пхину Бет, это в точности будет тоже отношение, что будет к желанию получать Пхине Далет. А потом в точности тоже отношение, чтобы у меня было желание давать ему. Я от этого уже начинаю получать силу, которая в точности так, по такой же мощности, чтобы смочь быть как он. Как он хочет дать мне, и так раскрывает себя, так же и я получаю от него силу и могу по-настоящему быть как он. То есть Пхина Бет строит теперь добавочное желание к Пхине Далет, свое величение. Но потом я превращаю его в ради отдачи с помощью экрана. Я остаюсь с Пхиной Алиф внутри, как чистая кли. Кли не меняется, да? А все остальное желание, оно приходит благодаря экрану к величию Творца, что мы называем девяти первым сферот. Эти, ну, четыре пхины, эти четыре стадии прямого света, кроме них нет ничего. Если их хорошо учить, невозможно. Невозможно их завершить, но все находится там, да.
1: Прийти к состоянию перед выходом из Египта, как вы сказали, нужно взращивать в себе и фараона, и Моше.

0: как бы хотеть проглотить весь мир и наслаждение ради себя, одновременно хотеть, по сути дела, поглотить все наслаждения, чтобы дать наслаждение Творцу. Как мне это делать? Как бы...
1: Вот именно в точности эти две вещи, противоречащие друг другу, мы должны обрести. Большое желание получать, насколько только возможно, больше, что есть во мне, с одной стороны, а с другой стороны, что я нуждаюсь в Творце, а иначе я с этим большим желанием получать ничего не могу сделать. Справиться с ним я не способен. Эти два ощущения, они противоречат друг другу, они очень неприятные. Это огромное напряжение возникает у человека от них. Так это происходит при выходе из Египта. Он говорит об этом в книге «Письма» на странице 70. Он говорит, что должна быть мера напряжения, максимального стремления, так что не дает мне уснуть. Это с одной стороны. А с другой стороны, но так, что не дает мне уснуть, оно уже включает две вещи. Я хочу, очень хочу, а с другой стороны, не способен достичь этого, того, что я хочу. Он это приводит в пример как человек, как обычный парень, который страстно желает какую-то девушку, стремится к ней, что, с одной стороны, это безумная любовь, с другой стороны, он вообще даже не способен на это. То есть во сне только можешь представить себе, что это возможно, и все.
0: Если мы поставим так, что одно состояние больше другого, получается, что одно отменит другое.
1: Ты не отменяешь одно один другого, одно держит другое.
0: Если я сейчас говорю,
1: ты спрашиваешь, почему наше тело не хочет избавиться от плохого ощущения? Потому что находит в этом плохом ощущении наслаждение.
0: Но если мое стремление, это желание отдавать, как бы получать ради отдачи, желание к Творцу больше, чем поглотить весь мир. Я скажу себе, мое желание поглотить весь мир – это плохое. Я предпочитаю другое желание. Я пытаюсь опустить его. Желание. Я скажу тогда, что как бы предпочитаю это. Они должны быть равны, эти желания.
1: Именно в точности так. Эти два желания по-настоящему равны. И одно поддерживает другое, а что делать? Это так он описывает в нескольких местах, в очень ясных таких описаниях, понятных каждому.
0: Продолжение того, что он спросил, как мне не подавлять это желание ради получения, потому что я не хочу...
1: Как себе не подавлять желание получать, чтобы наслаждаться Творцом? Ну, конечно же, дело не в том, что ты подавляешь или не подавляешь, а Творец подавляет его для тебя, и ты должен все время работать над ним, работать над этим, конечно. Это то, что мы говорим, что в группе мы все время должны слышать о величии Творца, впечатляться друг от друга. Почему? Потому что это величие будет становиться все более и более ясным и явным. Просто так. Ну, это надо изучать, эту систему. Это немного так. Ну, увидим по пути, короче. Еще?
0: Почему я могу знать, что величие и важность Творца развивается у меня? Ведь до Максома я не чувствую Творца. Может быть, просто какая-то фантазия? Может, просто я сижу...
1: До Максома все воображаемое.
0: Как мне знать, что величие и важность Творца развивается в правильном направлении?
1: Как я могу знать, развивается ли в правильном направлении? Ты не можешь этого знать.
0: А что я могу знать?
1: Ты не можешь знать ничего. Какая у тебя все же есть возможность? Только одна. Кричать к нему. Но я говорю с тобой об этом очень так кратко. Обычный человек находит для себя все возможные уловки Но по сути, по-настоящему, если мы хорошенько исследуем наше состояние, нам не на кого полагаться, не на кого опереться, что называется.
0: Нам не на кого опереться.
1: Да, только на нашего Отца Небесного. Как сказано, это действительно так. Какая у тебя есть еще что-то истинное, в котором ты можешь быть уверен? Ни света, ни килим, ни экран, конечно же, между ними, ни критика, ни такая разумная критика, то есть такое... анализ, нереальной критики посредством экрана. Нет ничего. В чем ты можешь быть уверен? Ни в чем. Эта точка, которая называется в тебе человек, она совершенно ну, как бы подвешена в воздухе. Куда подует ветер, так и тебя туда будет сдувать, и все. Ты хочешь... зависит от чего-то? Ну, пожалуйста.
2: И мадам моя Маргишка.
1: Если бы человек так ощущал, то было бы хорошо. Но мы не ощущаем так.
2: Ну?
1: Ну, хорошо.
2: Ну, вот все уже так вот, ну.
1: Ну, есть еще 3 минуты, ладно.
0: Буду 4 стадии. Если когда мы касаемся...
1: Я прошу у всех, если кто спрашивает, прежде всего, кто спрашивает? Пусть спрашивают так, я кричу даже с микрофоном, а вы не кричите, а другим стоит прислушаться и участвовать, потому что с помощью этого мы взаимовключаемся друг в друга, проникаемся и получаем силы и авханот, то есть какие-то особые впечатления, так что стоит по-настоящему работать вместе. Если у него есть хиссарон, он спрашивает, почему мне не приобрести этот хиссарон?
0: Вот 4 стадии. Если в 3-й стадии творение не нашло бы самостоятельное желание, не решило бы самостоятельно, изменение бы осталось бы там в 3-й стадии. До 3-й стадии это напрямую выходит из Творца. То есть нет самостоятельных действий. А если бы оно решило...
1: Только Бхинагимель в конце своем решает из двух этих свойств, которые он различает, что в ней есть Атхины Алиф и Атхины Бет, Бхинагимель включает их обе, и тогда она решает, что по сути важно, к чему стоит идти, и тогда она решает, я иду получать раскрытие Творца, свет Творца внутри этого хиссарона, который я развила, получила как дополнение к пхине бет. Что такое пхина далит? Как пхина алев, и также пхина бет работает на желание получать. И в этом пхина далит больше, чем пхина алев. Насколько? На пхину бет она больше. Так что же тогда такое пхинагимель? Пхинагимель — только решение, только ощущение, поэтому оно более грубое. Ты можешь спросить, ну, а вид у тебя есть в пхине алев, а вид у тебя есть в пхине бет. Это 2 вида келим. Так вот, состояние гимель просто решает, как как-то находиться, принять решение в этой ситуации, где он решает, что это. Почему Ави должен быть больше? От того, что он решает, он ощущает себя по-настоящему более грубым, с большим авиотом, да.
0: Получается, что есть противоречие между работой в группе и ощущением, что мне не на кого опереться, кроме как Отца в небесах. То есть в группе все время у тебя есть ощущение, что есть, что можно опереться на товарища. И чем больше...
1: Работа в группе должна приносить вместо уверенности... хисарон. Вместо грусти она должна приносить радость. Не из-за того, что, ну, я не один такой, есть еще такие же, как я, понимаешь? Все можно превратить из одного в другое. Мне нельзя сказать, ну, я уверен в ребятах, мне будет плохо, они мне помогут, слава богу, у меня есть 15 человек, пусть будет еще 15 человек, тогда вообще еще лучше будет. Когда мне вообще, какая мне разница, работать, не работать, что будет, что нет, я полагаюсь на них. Можно так извлечь такие силы, то есть есть такие характерные ощущения и состояния в группе, а можно и по-другому развить из этого важность и обязательства, и как раз наоборот, думать, заботиться обо всех. И это тоже, ну, такое человеческое свойство. Но, по сути, не в этом цель. А цель, что из группы я обязан получить хисароны, потребность к духовному, как к божественному. Какую уверенность могут дать мне 15 человек? Они могут дать уверенность только в том, что если мы обращаемся вместе, мы можем быть более уверены, что получим ответ.
0: Теоретическое,
1: практическое? Нет, не теоретически, это просто. Если Творец находится во главе нашей группы или нет, если нет его, то, ну, так мы, да, такая группа, нам хорошо, мы красивые такие, все вместе идем, такие, такая сильная группа. Ну и что, из этого ничего не выйдет. Ну и разбитая группа не может ничего сделать. Ты должен использовать все эти силы по направлению к цели, чтобы Творец был во главе, а не группа, и не раб, и не книги, а Творец. Тогда ты увидишь, насколько правильно все организуется и будет тебе служить. И зависть, и ненависть, и любовь, и взаимопомощь, и уверенность, и хисароны всякие. От этого все по-настоящему объединится вместе в правильном состоянии. Также в правильном объединении между ними. Вот и все. А если не по направлению к Творцу это будет, то... То есть в такой очень острой, точной форме направленной. Тогда, если не будет это так, тогда ты всегда найдешь здесь всякие такие вещи, что это уже не группа, не настоящая группа, о которой говорят. Да.
0: Ощущение величия и важности Творца — это ощущение пробуждающее? То есть, по сути дела, ощущение величия Творца или просто что-то?
1: Ну, я же не знаю, что такое Творец, что такое величие Творца. Никто в группе не знает. Ну, постепенно выясняем. Теперь ты хочешь знать все это, ощутить все по-настоящему. По-настоящему быть в этом? Это невозможно. Тебе раскрывает в точности то, что ты способен вынести, вытерпеть. Вот и все. Если сейчас тебе раскроют, кто такой Творец, нет ничего более плохого, хуже. По отношению к твоим свойствам, это полная противоположность. Так тебе раскрывают, потом скрывают, еще капельку какую-то раскрывают. Ты в своей лжи превращаешь эту капельку в свое наслаждение, можешь это как-то вытерпеть. Хорошо, Творец существует. Мне будет этого хорошо, немного будущего мира должно работать в этом мире, но из этого могут быть всякие хорошие вещи. То есть ты можешь каким-то образом вынести, вытерпеть эту реальность его, что он есть. Ну хорошо, есть такие, которые, есть такие люди, которые говорят, а его нет. Почему? Они не способны, психологически не способны переварить его. Он отравляет жизнь, поэтому нет, очень просто. Я скажу, просто нет, и все. И нет. То есть нам это раскрывает все больше и больше, насколько мы способны согласиться с его настоящими свойствами. Что такое по-настоящему ради отдачи? Это очень медленное развитие. Нам очень трудно согласиться с этим. Посмотри, также вы видите, как в группе это происходит. Что любую вещь, какая есть в группе, вы сразу же превращаете в ради получения. Что была уверенность, радость, всякие вещи. Ничего нельзя сразу направить к Творцу. Это большая работа, для этого нужны колоссальные усилия. Ну тогда с небес так делают, обманывают, делают скрытие, и тогда группа, ну хорошо, хорошо в группе, прекрасно. Так постепенно это выяснится. Но снова я говорю, правильное развитие и все это прояснение придут только в той мере, в какой и перед каждым действием и мыслью, и после этого, и в это самое время вы будете соединены с Творцом. На странице 64 в письмах он говорит: «Исраэль, который Творец единый, ты обязан, чтобы направить к цели, ты обязан уже сейчас, еще до того, как ты делаешь какой-то шаг, ты должен направить себя в точности на это. Как же ты можешь направить себя, чтобы я и мое действие, и все средства, и все условия, и Творец, все были вместе в одном,
3: а не
1: чтобы это было в одно время, а это во второе время, другое время, это нет, в одной мысли это должно быть, в одном желании и в то же время, в одно и то же время. Это он говорит уже на странице 70-й в письмах, понимаешь?
3: Ну,
1: так что тогда? Тогда вы не ошибетесь. В конце концов, это очень простые вещи. Но соблюдать их трудно. Трудно исполнить их. Принцип простой. Исполнить его трудно. Так что делать?
4: Вы сказали, что человек ищет внутри страданий, находит наслаждение. Что же не дает ему двигаться вперед, чтобы увидеть величие Творца? Здесь тоже ничего больше нет, Майхкилим. Много нужно искать внутри страданий. Что мне не дает? Как выйти к величию?
1: Кто продвигает меня все-таки каждый раз?
4: Да, также что я здесь получаю наслаждение?
1: Я нахожусь во лжи, и каждый раз, когда я продвигаюсь между нами, ты знаешь, между нами, я тебе скажу, я продвигаюсь ко лжи еще больше. И еще больше, еще больше. Но вместе с тем, что я совершаю эти действия, приходит ко мне свет свыше. Этого я не знаю, так говорят. Но этот свет делает во мне так, что взращивает во мне еще больше такое ощущение противоположное моему желанию. Так, растут вместе они, и я взращиваю свое желание получать все больше. Так, чтобы это желание к духовному, как написано, не давало мне уснуть. Я хочу все больше и больше. Но что? Я хочу же для себя. Я хочу насладиться этим для себя. Но из того, что я этим занимаюсь, приходит свыше свет. Но это происходит только, когда я занимаюсь этим с намерением, что все же хочу это, чтобы достичь цели. Конечно же, все, я хочу это познать для себя, конечно же, все для себя, неважно. Я хочу войти в это для себя, тогда приходит свыше свет и делает, как обычно, все напротив меня, он стоит и делает наоборот. Что мне делать? Он взращивает во мне какое-то второе ощущение, кроме моего желания получать еще нечто, что-то нечто противоположное мне. И тогда я от ступени к ступени я становлюсь все больше и больше с этими двумя силами, все больше и больше противоположными друг другу. Так вот, получается, что я взращиваю в себе одну часть, а Творец взращивает во мне вторую часть, пока они не вырастут в полной мере. И тогда я перехожу конечное море, Ямсуф. Вот и все. Но, конечно же, я сам по себе не могу. Точка в сердце. Я не могу эту точку раздуть ее, взрастить ее. Она растет посредством света, возвращающего к источнику. Это верно. И это вопрос правильный. Если мы так продвигаемся своими силами, так что как может такое быть, чтобы мы когда-нибудь к чему-то пришли? Мы придем благодаря тому, что тем временем все-таки свет действует на нас. Это называется прилагает усилия и нашел. Вдруг я вижу, что есть во мне нечто такое. Ну что, ребята, все? Первая часть, да?
4: Сейчас поделимся впечатлениями на руки и что мы возьмем для реализации в десятке.
5: Ну хорошо, урок был особый, и даже последняя часть, где Рав говорил о том, как все время мы должны настраивать, направлять себя на цель. Я слышал, что сказал «я», и действия, и средства, и условия. Все находится вместе, в том же мысли, в том же желании, в то же время. Нам все время надо видеть вот это направление, где Творец всегда в наших мыслях. Если на секунду Творец исчезает из мыслей, все начинается бардак, группа тоже непонятно где, то есть там и не, ни на что не настроена.
4: Было такое выражение в конце, рассказал, что группа, что работа в группе должна вместо уверенности дать хиссарон, вместо грусти должна дать радость. И это понятно, что это уточнение не для того, чтобы у нас было, была уверенность, а был хиссарон в Творце.
5: Хавер называется большой, потому что ты делаешь его большим. И не надо на него сваливать, что он там чем-то и кем-то должен быть.
4: Если я выбираю для себя товарищей, он начинает работать, чтобы я увидел их большими, я начну впечатляться от того, что я вижу в них. И тогда с помощью зависти я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, а относительно Творца нет зависти.
5: Рав подчеркнул, что нужно цель ставить прежде всего, и тогда, согласно цели, все дальше распространяется. Если есть у тебя цель увеличивать желание, уподобиться Высшему Свету, и приходит человек, который начинает изучать Каббалу, и у него есть желание такое горящее к этому, ты можешь приобрести от него. Если ты себя ставишь маленьким по отношению к его горящему желанию. Это зависит от твоего желания раскрыть такое желание от других.
4: Я тоже как Сар. Если я выбираю для себя товарищей, начинаю работать над собой, видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. Это то, что мы делаем каждый день. Мы стараемся купить эту зависть у товарищей, величие Творца, важность цели. И мы зависим друг от друга. Как мы говорили сегодня, мы думаем сегодня о Хаиме и делаем это вместе, как единое упражнение.
5: Рав сказал нам, что в четырех стадиях есть все, если как следует их изучим, то ничего больше не надо. И мы, вся наша работа — это держать все вместе, и себя, и Творца, и товарища Рава, книги, все вместе, перед действием, в самом действии, после действия. И также Рав сказал, что если мы углубляемся в это, то принцип очень простой. Трудно выполнять.
4: Я записал, что если у товарища есть хиссарон, если у товарища есть хиссарон, и он спрашивает, задает вопрос, почему я не могу купить у него этот хиссарон, приобрести. Через товарища я получаю не уверенность, а хиссарон. Это, собственно, то, что мы должны сделать. Это работа наша в группе.
5: И то, что вы сказали, это тоже то, что я взял. Что это между одним и другим. Вдруг Рав остановился и сказал, если у него есть хиссарон, он задает вопрос, почему бы я не взял у него этот хиссарон вот в этих состояниях. Нам надо обращать внимание, что мы как бы учимся, читаем. Но у нас есть вот это между, когда ребята задают вопросы, Рав отвечает, насколько мы хотим приобрести вот этот хиссарон, то, что сказал Рав.
4: Офер написал, не дают тебе что-то, чего ты не можешь вынести. И насколько я больше продвигаюсь, я раскрываю более ложь. Борис написал, что человек выбирает товарища, начинает работать над собой. А что еще добавить? И также то, что
6: То, что ложь и свет приходят вместе, ты раскрываешь, что ты больше во лжи, больше ложь, и это приходит все вместе.
5: Также Рав еще и говорил, что ты не завидуешь большому. Когда ты делаешь товарища большим, великим, ты хочешь приблизиться к нему, быть похожим на него, а не опускать его вниз.
6: У нас прежде всего должна быть цель, а после цели мы взращиваем зависть. И приходит зависть и дает пользу.
5: Да, Рав говорил еще о том, что нижний хочет уподобиться высшему, что мы должны прийти к состоянию, когда ощущение высшего будет больше и достойно, чем мое желание получать.
6: Перейдем к следующей части урока, а перед этим мы споем вместе песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль-Сулама». Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Мы сейчас будем учить, продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья находится в книге «Труды Бааль-Сулама» на странице 460. Статья «Мир в мире». Мы продолжаем с заголовка «Добро и зло оцениваются согласно поступкам личности по отношению к обществу». Еще раз заголовок: «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Статья «Мир в мире». Статья очень существенная. Мы начали учить ее несколько уроков назад, и скоро мы повторим то, что мы учили, но самое главное, чтобы мы были в намерении к правильной точке, как нам правильно ухватить то, что мы учим, в правильной пропорции. Поэтому мы посмотрим клип номер 5.
1: Мы находимся в системе, которая называется природой. Мы интегральная часть природы. Нам объясняет каббалист, который знает и понимает всю эту систему, настолько, что он называется Бааль-Сулам, автор этой лестницы. То есть он постиг всю эту систему во всю глубину и ширину, во всем, без каких-либо ограничений. И он же нам объясняет, что все, что мы делаем, это оценивается как? Только согласно обществу. Ну, конечно, что если мы обратимся к первоисточникам, то мы найдем там то же самое. И в Торе, и в пророках, и в Писаниях, в Талмуде, в Мишне написано то же самое. Потому что закон «возлюби ближнего как самого себя» по отношению к обществу мы измеряем и добро, и зло, и все наши поступки, что если это на благо общества, то это и нам на благо. Хотя это так и не видится в нашем эгоизме, все понятно. Потому что Тора как раз приводит нас к тому и показывает нам путь, как совершить настоящее действие, а не то, что наша природа работает противоположным образом. Ну и поэтому свет в ней возвращает к источнику, то, что мы могли выполнять действия на благо обществу, и только в этом мы гарантируем себе и обществу, и Творцу все-все-все наполнения.
0: Сказал,
1: Тора приводит нас и показывает нам путь, как совершать настоящее действие. Что такое настоящее действие? Истины. Не то, что наша природа как работает, а наоборот. Так вот сейчас, когда мы изучаем статью Бааль-Сулама, в котором есть и логика, и здравый смысл, и причины, и следствия, и внутри держит все творение и подает нам с ложечки, кроме внешнего такого вот впечатления, должна быть и внутри молитва, что свет, который есть в этих словах, в словах Равы, чтобы направило наше сердце направление любви, чтобы мы тоже стали, как и Бааль-Сулам, интегральной частью природы, своим свободным выбором, познанием. Прежде чем мы прочитаем сегодняшний текст, попросим Гилада повторить, что у нас было до этого, чтобы был единый такой поток.
0: Мы не забываем, что мы слышали на первой части урока, что величие Творца мы тоже не берем для себя. Мы хотим, как сейчас прочитал Орен из слов Рава, Тора приходит, чтобы привести нас, показать дорогу и показать, что наша природа работает наоборот. Даже величие Творца наша природа берет ради себя. Он сказал в первом уроке, что нам не раскрывают действительно величие Творца, а только по той мере, насколько мы хотим превратить это в отдачу. У нас десятки, мы работаем в них, нам нужно величие свойства отдачи. И мы все, что мы делаем в этом направлении. Поэтому в начале статьи мы помним, что написано сначала. Говорит нам Бааль Сулам, что у каждого личности есть своя роль. Даже все, что нам кажется вредным и ненужным, у них есть роль важная. И в их даже в начальном состоянии их мы можем видеть их как вредными, но вся наша роль в том, что сделать исправление над собой, чтобы мы могли видеть реальность этих вещей, которые перед нами. Мы будем видеть их как добрыми и полезными, как единая цель. Это не какая-то неисправность творения, а необходимый этап развития. Мы не должны уничтожать те вещи, которые нам кажутся отрицательными, а нужно направлять это в правильном направлении. И как Коран нам объяснил сейчас, свет, возвращающий к источнику, нам необходим этот свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы он исправил реальность. А не то, что мы сейчас скажем, это отрицательно, это я хочу уничтожить, это мне не нравится, этого я хочу уничтожить, это хорошо бы, чтобы этого не было. Нет, конечно же, это наша природа. Если мы раскрываем эти силы, то это часть природы. Но мы не должны, чтобы это не должно произойти, то, что мы не хотим. И в последней части урока мы говорили о том, что окончательное исправление, наше исправление, исправление всей реальности, всего человечества, оно обеспечено, это обязательно случится. Это даже уже существует. Только что мы можем прийти через страдания или путем Торы. Путем Торы — это исправление себя, называется Ахишена. А через всякие кризисы, давления и страдания называется Бейта в свое время. И человек должен быть партнером в этом развитии и превратить этот путь страданий в путь выбора, когда мы выбираем идти Ахишена, с помощью Ахишена. Спасибо. А сейчас мы начинаем следующий отрывок с подзаголовком «Добро и зло оценивается согласно поступка личности по отношению к обществу». Это находится на странице, 460, и мы будем читать вместе это в десятке. У нас здесь 6 минут для того, чтобы прочитать это вместе в десятке. Конечно, та десятка, которая закончила раньше времени, продолжают и делятся своими впечатлениями от того, что прочли. 6 минут, пожалуйста.
1: Заголовок «Добро и зло» оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу. Прежде чем мы начнем рассматривать исправление зла, заключенного в роде человеческом, вначале нужно определить значение ниже следующих абстрактных понятий «добро» и «зло». Другими словами, давая действительное свойство определения «добро» или «зло», следует выяснить, относительно кого это свойство или действие является добром или злом.
0: Чтобы понять это, нужно как следует усвоить ценность личности относительно общества, то есть ценность индивидуума относительно его социума, за счет которого этот индивидуум живет и от которого он питается, как в материи, так и в духе.
1: А действительность указывает нам на то, что у одиночки вообще нет права на существование. И если он уединится, не будет иметь общества в размере достаточном, чтобы обслуживать его и помогать ему в удовлетворении его нужд. И отсюда следует, что человек изначально создан, чтобы жить жизнью общества. И каждый человек в обществе подобен шестеренке, зубчатому колесу, соединенный с другими зубчатыми колесами, которые помещены в одну машину, где у отдельной шестеренки нет свободы движения в смысле его собственной индивидуальности, ибо она участвует в движении всех шестеренок в целом в известном направлении, делая всю машину способной выполнять свое общее предназначение.
0: А если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается и не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, оценивается по ее роли во всей машине и служению ей.
1: Также и в нашем вопросе мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное, что мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, который он наносит обществу в целом, а не согласно самому его личному значению.
0: Эти вещи ясны как день, как с точки зрения их истины, так и с точки зрения их добра, ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть благо каждого индивидуума. Наносящий вред обществу имеет свою долю во вреде, а приносящий обществу благо имеет свою долю во благе. Ведь индивидуум является частью всего общества, и у общества нет никакой ценности и ничего дополнительного, кроме суммы индивидуумов, его составляющих.
1: И выясняется, что общество и личность есть одно и то же. И личность никак не умаляется из-за своего служения обществу, подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И так они делят между собой благо, так делят между собой свободу. И таким образом хорошие качества, дурные качества, хорошие поступки, дурные поступки оцениваются только относительно блага общества.
0: Эти идеи, конечно, высказаны при условии, что все люди целиком и полностью выполняют свои функции в обществе, и они получают не больше, чем то, что им полагается, не берут от доли своих товарищей. Однако, если часть общества не ведет себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб.
1: Нечего распространяться больше того, что известно, популярно и сказанное до сих пор сказано только, чтобы показать уязвимое место, то есть место, требующее своего исправления. И оно состоит в том, что каждый индивидуум должен понять, что собственное благо и благо общества есть одно и то же, так мир придет к своему полному исправлению.
0: Да, у нас нет своего свободы движения, все ради общества, и тот, кто отключает себя от общества, нету ни его жалости к нему.
1: Да, эта часть говорит о том, что мы зависим друг от друга на 100%, как в машине, да, неотделимые ее части, и то, что определяет добро и зло, это, в принципе, отношение между этими самыми частями.
0: Да, добро во мне измеряется только относительно товарищей. Насколько я забочусь о товарище, у меня есть. Если у меня есть хорошие свойства, это не говорит ни о чем, как пишет Бальсуам, также и плохие свойства. Пока это во мне, это нормально. Как только я начинаю вредить, в этом есть проблема.
1: Я тоже весь этот фрагмент читал. Да, тут не общество, не личность, а это я и товарищи. Вот так я это слышал. Надо признать это. Ну хорошо, заходим теперь в урок Рава по этой статье. Только посмотрим, какие определения дает тут Бальсулям в этом фрагменте. И отсюда, чтобы у нас был общий взгляд. Итак, заголовок «Добро и зло оцениваются по отношению к действию личности, по отношению к обществу». Статья — это мир в мире. До этого мы учили, как Гилад сказал, что все, что существует, существует только для того, чтобы мы это привели к исправлению. В предыдущих уроках Рав учил нас, что привести к исправлению тем, что мы привносим свет, возвращающий к источнику, на нас, и что в нас есть цепочка решимот из бесконечности, поэтому нам не надо быть особыми умниками, самим что-то там планировать, а просто поместить нас вместе перед высшим светом, привлекать его с большей силой, посредством усилий уподобиться ему. Ну и сейчас тоже. И он ведет нас к тому, как привести себя к исправленному состоянию, совершенному, замечательному, в свете. И в этом фрагменте Бальсулям как бы нас приближает к этому, да, посмотреть границы, что делать, чего не делать. Но сейчас выяснение определений, что такое исправление, что такое неисправность, по отношению к чему измеряем. Добро и зло оценивается по отношению действий личности к обществу. И мы все являемся такими шестеренками. Помните, была такая анимация с шестереночками? Ну вот так вот. Все мы вот эти вот зубчатые колесики в машине чувствуем, не чувствуем, так это работает. И поэтому движение каждого из нас внутри, в сердце, в поступках, на любом уровне воздействует на всех. Или на благо, или, не дай Бог, во вред. И Бальсулям подчеркивает, что если наше движение во зло вредят всей системе, то и мы тоже получаем ущерб. Поэтому все как бы наоборот. Наоборот тому, что рисует нам наш эгоизм. И в конце этого фрагмента, что когда каждый индивидуум поймет, каждый индивидуум, то, что я слышал в фокус-группе в десятке, моя любимая десятка, сказано, я тут не отношусь к какому-то обществу, индивидууму, это я, то есть обо мне идет речь. То есть мое благо и благо общества — это одно целое. Общество на любом уровне. Моя ли десятка, вся весьбная барух или вообще все творения. Когда я это пойму, мир придет к полному исправлению. На предыдущем уроке Рав нам сказал, что исправление мира зависит и связано, начинается с моего исправления человека. Будет человек исправленный, то и мир будет в порядке. Сейчас заходим в урок Рава. Пожалуйста, клип номер один. И пусть каждый запишет для себя какие-то вещи, которые он хочет впечатлиться, поделиться, может быть, вопросы, которые возникают. 12 минут будет этот клип.
0: У единого шестеренки нету свободы относительно других, он управляется остальными шестеренками для того, чтобы
1: Это система, в которой мы находимся. Не то, что мы не находимся. Мы находимся в ней. Мы вращаемся все вместе согласно строению всех этих шестеренок и тесной связи между нами, и никто не двигается никуда и ни в каком свойстве, ни в каком направлении, действии, без того, чтобы этим он проворачивает всю систему. И сейчас мы тоже находимся в этом. Разница же очень простая. Насколько я меня вращают, мной вращают, не раскрывая того, что я нахожусь в системе, и насколько я раскрываю себя по своему же желанию, насколько я принадлежу этой системе, нахожусь в ней, тогда я раскрываю, что я там действительно нахожусь. Потому что никто не будет забыт. А разница только в собственном участии, по собственному желанию. В конечном счете. Ничего не меняется, кроме того, что мы раскрываем, насколько мы, и в той мере, насколько мы хотим участвовать в этой системе, быть связанными со всеми остальными во всем. И в этой мере я раскрываю себя, что я уже в этом, и я это делаю. А в мере, насколько я не способен, то я в этом нахожусь и делаю в этом без собственного знания. Это называется «спереди, сзади, объем лишь ты меня», ну и еще.
0: В нашем мире люди включаются, потому что они получают больше, чем они дают. 99% горючего получает тот, у кого есть у него что дать, чем получить. Как здесь присоединяется к этому, относится к этому наука Каббала?
1: Не раскрыв науку Каббала, никто ничего не может сделать. Ничего. Даже самый маленький человечек, самый далекий от всех этих вещей, ему понадобится узнать свое место в этой системе. Да, так. А его место он должен знать до последней детали. И не может такого быть, что он придет к какому-то совершенному состоянию и останется просто так человеком в этом мире. Это наше ощущение, этот мир, это временное такое состояние, которое пока что вот так вот нам проявляется, пока мы не раскрываем вот эту систему. Когда человек начинает раскрывать эту систему, то этот мир тоже начинает получать некий такой, начинает как бы размываться. Ты уже не принадлежишь ему, ты не придаешь ему такую важность, закон, тут действие, и поэтому это называется, он становится, как бы начинает размываться. Если он меньше определяет, так ты меньше с ним считаешься, ты меньше его видишь, что он уже не находится в таком четком виде, в твоих ощущениях, в понимании, в осознании, он как бы, да, что-то такое вторичное, а потом все меньше и меньше и меньше.
0: И если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается, не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, а оценивается по ее роли во всей машине и служению ей. Так и в нашем вопросе. Мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное. Мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, которую он наносит обществу в целом, а не согласно самому его частному значению.
1: Это нам понадобится еще раскрыть, да, в новой экономике, когда все мы связаны вместе, все зависят друг от друга, и никто не может выйти за пределы этой системы. Так ведь? И тогда в соответствии с этим постепенно довести общество постепенно до состояния 100% исправления. Ну а пока что так вот, поэтапно. Наша проблема — это установить правильные этапы, так что общество способно это все выполнить. И так вот постепенно продвигаться, что это приходит вместе с воспитанием параллельно, с распространением, с рекламой всех этих вещей. Видимо, может быть, процесс этот займет несколько поколений, пока дети не вырастут в этом, да, как поколение пустыни, которое должно умереть, пока, прежде чем они не зайдут, их дети, в землю Израиля. А кто знает? Ну, все равно. Мы должны вот так вот, так вот быть.
0: Понимание того, что мы часть интегральной системы, общей системы, и мы должны заботиться о следующем шаге в духовном.
1: Да, нам нужно рассказывать как можно больше, давать и информацию, и поддержку внутреннюю. Есть тут две вещи, которые мы как бы приводим в действие, воздействуя на аудиторию. С одной стороны, нам надо преподавать, да, давать информацию, учебу организовать в конечном счете, так ведь? А с другой стороны, нам нужно воспитание. две такие вещи. Но знать систему, где ты находишься, как сегодня, мы должны учить детей. Мы же, школа же не учит нас, как эта вся система, как работает страна, государство. Этого же не изучают.
0: Есть там обществоведение.
1: Ну, да, да, да. Да, это что, детям самое важное, которые растут? Где я нахожусь? В каком мире я? А, это так. Как эти большие дети, учителя, а также и маленькие дети, которые учатся. Поэтому мы должны все это дать, а потом уже привести в действие, да, такими групповыми действиями, так, чтобы приблизить их к практике. И тогда в соответствии с этим они поймут вот эту систему, как она действует, и смогут продвигаться и соглашаться с теми новыми законами, которые необходимо принять, и быть в этих законах, выполняя эти законы, и чтобы это было очень желательно, когда я с радостью, не то, что я хотел бы это, но я с радостью соглашаюсь, чтобы на меня так воздействовало окружение и произвела бы вот эту вот операцию прямо под наркотиком.

0: В этом, в принципе, наша работа. Поэтому она не тяжелая, не трудная. Надо только не метаться в разные стороны, совершать разные действия, где мы там ничего сделать и не можем, которые относятся, ну, как бы, к системе. Там такие жесткие законы, и шестеренки вращаются. Что ты туда влезаешь-то, в эти шестеренки? Кто ты? Что ты в этом понимаешь? Делай свое, только одно. Ты должен дать, ты должен захотеть, чтобы тебя приводили в действие, чтобы твое колесико вращалось в соответствии с тем, как должно вращаться. И, скажем так, чтобы твое сердце и голова вращались вместе с колесиком этим. А он будет вращаться правильно. Ты эти вещи только раскрываешь, которые есть.
1: Есть вопросы по поводу того, что вы сказали, что все должны будут учить науку Каббала.
0: Ну, не науку Каббала, а науку о системе. При чем здесь наука Каббала? Глобальная интегральная система, как она должна раскрыться, как она должна действовать во всем совершенстве, да, как система природы. Оставь слово Каббала. Какое это имеет значение? Эти вещи настолько потом сблизятся, люди вдруг начнут раскрывать сами. Да, по-видимому, там это есть. А как вы пришли к этому? Так вот, без того, чтобы... Да, не проведя особое исследование. Просто вас это потянуло, и все.
1: Почему эта операция должна быть под наркозом? Почему не осознанно?
0: А как без этого? Ты не получишь, не примешь высшую ступень. Вы делаете со мной, я знать ничего не хочу. Почему? Потому что ты в одном желании получать. Как ты сможешь прийти ко второму, другому желанию получать? Ты находишься в желании получать, И вдруг ты согласен с тем, чтобы у тебя было желание отдачи? И ты только глазки закрыл так вот, и вот и зайти туда.
1: Смотрите, как хорошо. Бааль Сулам говорит нам. Он, собственно, дает нам такое представление о такой машине с шестеренками. Смотрит со стороны. И сначала он говорил об исправлении каждого, нужно увидеть других и так далее. Потом он отходит в сторону, сверху смотрит и говорит: смотри, мы все как шестеренки в машине, у каждой шестеренки есть своя роль. И все, что нужно делать, это крутиться. И Рав открывает нам и объясняет нам детали во всем этом. Он говорит, что все связаны вместе, все связаны друг с другом, никто не может выйти из этой системы. И тогда постепенно нужно привести общество к состоянию, когда будет 100% исправлено. Постепенно, ступень за ступенью. Это немного противоречит нашему воспитанию. Я самостоятельно, у меня есть мои заботы, мои мысли, есть вещи, которые я раскрываю во внешнем, есть внутренний мир, мой личный, не связанный с кем другим, и много-много всяких восприятий человека. И вдруг приходит Бааль Сулам и говорит: нет, а что вы, собственно, мы, кто мы, собственно, такие? Мы шестеренки, зубчатые колеса внутри машины, системы. И Рав говорит, что правильная шестеренка, которая понимает, согласна с этим и не противится этому. Есть здесь такие вещи очень непростые, может быть, понимаемые разумом, но вопрос, понимает ли сердце. Если мы согласны ли мы с тем, что мы шестеренки внутри системы, сначала нужно понять и согласиться. Вопрос, есть много вопросов. Давайте из того, что мы сейчас записали и впечатлились, давайте будем поднимать вопросы и обсудим это на основе того, что написал Бааль Сулам, и то, что нам объяснил нам Рав. И с помощью вот этих многих точек связи с текстом мы хотим увидеть вопросы в системе и также поднятые руки здесь. Отсюда, пожалуйста.
2: Туда.
0: Если так вот отодвинуться и так посмотреть, это как-то можно. Да, но когда колесо чувствует, что он застрял, это шестеренка, меня как бы тянут, и все люди же эгоисты, забирают мои силы.

0: а я хочу, скажем, принадлежать чему-то, но я чувствую, что я застрял. Где то самое место, как смотреть на все это? Мне нужна семья, мне нужны дети, работа, мне все это нужно, все, что у меня есть по жизни. Но это как бы держит меня... Просто как бы я застреваю из-за всего этого. Где то самое место, куда мне обратить внимание, смотреть, туда, может быть, силы вложить, может быть, у Творца попросить силы, чтобы у меня открылись глаза. Где вот тот самый взгляд, куда мне надо смотреть? А почему это тебя держит на месте, то, что ты описал? Творец тебе это все дал. Ты, что, ты должен заниматься, заботиться семьей, доход, у тебя должен быть здоровье.
1: Ничего не остается для того, чтобы крутилась эта шестеренка, я нашел свое место в реальности.
0: Так твое место в мироздании, как Творец определил мироздание, можно поделить на две части. Есть материальная реальность и духовная реальность. Так как у тебя миллиарды человек должны заботиться о семье, о доходах, о здоровье, о всем, что есть в этом мире. Творец определил этот мир, в котором мы живем. Это не какой-то там мир, да. Этот мир тоже принадлежит Творцу, и ты должен существовать, как все нормальные люди. У тебя есть, как у меня и у всех остальных творений, бесконечное количество проблем. Ладно, там ты пытаешься выжить. Существовать, ну как-то. Это один уровень, это материальная реальность. Но Творец, поскольку любит тебя особенно, Он дает тебе еще точку в сердце и привел тебя в Бней-Барух. Он не хочет, чтобы ты просто так вообще вращался, пока не сдохнешь, да? Пока там. Он хочет, чтобы ты еще и душу выстроил поверх всех этих проблем материальных. Теперь возникает новая система, и ты начинаешь поворачивать себя постепенно, вместе с десяткой, вместе со всем Бней-Барухом, через осознание, понимание системы, силы высшего света, в котором мы находимся. И все время мы как бы объясняем себе, что материальная действительность, да, нас затягивает, засасывает, и у нас нет времени на духовную реальность. Но это не так. Просто история, которую, манс, которую мы сами себе рассказываем, оправдывая свою лень. Ты не обязан 24 часа сидеть перед книгой, как бы ты бы мечтал бы об этом. Нет, ты должен быть и на работе, и в семье, и решать разные проблемы, безусловно. И во всем этом определить, а где моя душа, и как я ей занимаюсь, развиваю, что я там должен делать, а у меня не получается. И поскольку мы делаем салат из всего, у нас есть общие как бы претензии ко всему. Почему он такой мир сделал, и мы там еще в этом страдаем? Мы все такие. Я же говорю с тобой как с самим собой. Но есть во мне место, которое требует исправления. По-видимому, это в десятке, в намерении, в каждую секунду, во время урока. Там как бы Творец оставляет на мне место. Вместо того, чтобы плакать, почему сделал такой плохой мир, стоит сосредоточиться на вот этом вот духовной территории и туда вкладывать и количество, и качество усилий. Там тебя никто не остановит.
1: Спасибо.
0: Будем молиться, чтобы Творец помог. Да, ты задал вопрос, который все хотят задать.
2: Потому
1: что написано относительно вреда обществу, как Творец может позволить, чтобы мы навредили Его творению. Не часть ли это нашей свободы выбора? Да, и как раз то, что касается вреда, нужно понять, что это за вред. Понимаем ли мы, что такое быть шестеренкой внутри системы? Вопрос, может ли действительно остановиться эта шестеренка, и я могу сейчас не крутиться, или крутиться в другую сторону, если он это сделает. Ну, скажем, он это делает. Есть полная целая система, которая на него действует, чтобы ему не удалось это сделать. И это называется в Бейто свое время. Вы помните, что мы учили на прошлом уроке? Он попытается идти против, будет делать всевозможные упражнения, или там убежать от реальности, настоящей реальности, о которой говорит здесь Бааль Сулам и Рав. И он раскроет, что он страдает, и не просто страдает, а то, что он приводит к страданию других. Постепенно это раскроется ему, свет будет на него светить, пока он не согласится крутиться в правильном направлении и делать свою роль. Конечно же, он делает вред другим и себе, но это в соответствии с той мерой, когда ему раскрывают, насколько он способен сделать исправление. То есть есть здесь такое представление, как может шестеренка одна остановить всю машину. Это действительно разочаровывает, да? Но все уже исправлены, смотри, все уже крутятся в правильном направлении, все уже знают свою роль и делают это. И только я не делаю это. Так как я не делаю это, никто другой не может продвинуться, потому что это шестеренки. Шестеренки, они связаны друг с другом, зависят друг от друга. В часах есть тысячи шестеренок. Если одна шестеренка не крутится как надо, останавливает всю систему. Есть такой вот расчет тоже. Но еще раз, все раскрывается нам согласно мере нашего развития, в соответствии с тем светом, который приходит, согласно этой работе нашей в десятке, и некуда нам бежать, никуда. Может быть, все шестеренки во всем человечестве, как объясняет нам Бааль Сулам, мы не видим, мы не можем сейчас увидеть. Но что происходит в моей десятке? Насколько мы связаны друг с другом, слушаем друг друга? Насколько нам не все равно? Насколько мы выполняем те упражнения, которые нам дают? Сейчас дает нам глава десятки. У нас будет скоро конгресс, а потом еще один конгресс. Насколько мы идем вместе в этом направлении, в направлении всего Бней Баруха? В нашей десятке есть много работы, как понять эти шестеренки в сердце, а не там где-то в разуме. Говорит нам Рав в клипе, который мы сейчас смотрели, что все связаны вместе, все зависят друг от друга, никто не может выйти из системы. И тогда, согласно этому, постепенно нужно привести общество к ситуации, когда 100% правильно все. Прийти к этому, но постепенно, ступенчато. Гумник, пожалуйста.
3: Туда. Котев Бааль Сулам, кен,
0: Бааль Сулам пишет так, что каждая личность поймет, что его выгода и общество одно и то же. Почему от нас это скрыто? Это состояние должно быть. Но человек же не должен вредить обществу. Даже вред просто не дает там достаточно или берет чуть больше, чем ему нужно, не делает то, что он обязался делать. Почему это скрыто, а мы не чувствуем, что мы вредим сами себе? Потому что если бы это не было бы скрыто и раскрывалось только, иначе как только опережая желанием творения, тогда мы не были бы, да, мы были бы тогда совершенное состояние. Это первое состояние в мире бесконечности. Почему же это все разбито? Почему скрыто от нас, что все мы часть единой души, чтобы мы это обрели? Предваряя своим желанием, нашим желанием, которое привело нас к тому, чтобы раскрыть это состояние Творца, уподобиться Ему. Вчера на уроке Рав сказал, что нет тут вопроса отдачи, получения, а есть вопрос того, что мы переходим на Его территорию, на Его площадку. Невозможно перейти на Его игровую площадку, на весь его этот уровень, без того, чтобы мы не выяснили какие-то вещи, и не выбрали бы, и не захотели бы, и не определили бы, что хорошо, что плохо, что ничтожно, а что божественно и вечно. Это наше обретение, потому что это скрыто изначально, и чтобы мы это раскрыли. Спасибо, дорогой.
1: Я добавлю одно слово. Мы сейчас учим птиху, да, введение науку Каббала. Малхут сделала сокращение для того, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы в состоянии скрытия. Тогда есть выбор. Смотри на муравейник или на улей пчелины. Каждый знает, что он должен делать, и никогда не сделает вред своему обществу, в котором он находится, потому что это природа, все совершенно. А мы часть природы. Если мы часть природы, и мы должны быть соучастниками этой природы. Если не будем мы, тогда будет вред себе и всем, и будет страдать, пока не будет, станет участником. Это на уровне человека. Это скрыто от нас для того, чтобы дать нам способность быть самостоятельными и выполнить цель творения. Да, Творец хочет, чтобы мы были как Он, а не быть, чтобы не были в природе, которой нет выбора. Левон.
0: Бальсулам пишет так, что каждый индивидуум поймет, что его благо и благо общества — это одно и то же. И отсюда мир придет к полному исправлению. Насколько мы продвигаемся, мы видим, что, в принципе, человек чисто и естественно из того, что он хочет сделать что-то хорошее, а не с точки зрения эгоизма. И вдруг обнаружили, что каждое благо общества как бы истолковывает по-своему. Нет, не через как бы силу, а через отдачу. И очень трудно найти какие-то общие знаменатели, усилия, чтобы прийти к общему усилию, привести мир, как он пишет, к полному исправлению. Тут есть много-много скрытых вещей, которые скрываются. Очень трудно прийти к общему знаменателю. Что ж такое благо общества? Как это сделать на практике? Если вообще можно на это ответить.
1: Да, у нас есть второй клип Рава, там он говорит о том, где начинается эта работа. Ты прав, как прийти к окончательному состоянию, это действительно очень большой вопрос. Но где мы начинаем это делать, мы увидим во втором клипе и будем основываться на этом. Пожалуйста.
0: Поддержать и думать вместе, да. Мы появляемся на всем земном шаре, и группы, мы должны рассматривать их, как они действуют все. Каждый в своем режиме, в своих условиях, но в конечном счете ты увидишь через несколько месяцев, что все находятся в действии. И отсюда мы поймем и почувствуем, и включимся во внутреннюю систему, духовную систему. Я говорю вам, что это что-то, что раскрывается как конец процесса. Это начало конечной ступени. Это раскрытие Творца творению. Это та самая система. Раскрытие свойства отдачи. Система отдачи. Когда мы включены в нее на практике, и люди делают внешние, казалось бы, действия, а ты присоединяешься сюда внутренние свои действия. Ну и все. А что еще-то?
1: Левон, хорошо то, что Рав сказал. Нужно поддерживать и думать вместе, совершать все эти действия. Мы в нашей десятке, все со своей десяткой, с общим кли, и мы уже заходим в эту работу. Как придем к концу? Просто будем делать шаг и еще шаг. Очень важный вопрос. Woman Chile 1.
4: El texto cuando Balasulam dice que quien beneficia al conjunto recibe su parte del beneficio.
0: В тексте написано, Балсулам пишет, что тот, кто способствует обществу, тот получает часть этого блага. Он говорит о награде вот этой личности, индивидуума, или естественного результата того, что он принадлежит интегральной этой системе, там, где индивидуум и общество неразделимы. Так помогите найти это предложение, где она говорит, получает свою долю. Кто нашел, пожалуйста. А, эти вещи ясны как день. Окей. Эти вещи... Так, все видят? Эти вещи ясны как день. Как с точки зрения их истинности, так и с точки зрения добра в них. Ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть, благо каждого индивидуума. Тот, кто наносит вред обществу, имеет свою долю в этом вреде. Приносящий обществу благо имеет свою долю в этом благе. Ведь индивидуумы являются частью всего общества. И у общества нет никакого собственной ценности, кроме как суммы индивидуумов, его составляющих. То есть, кто вред, он получает этот же вред обществом, а тот, кто несет благо, получает свое благо, потому что индивидуумы и есть часть общества. Тут надо четко разделять между тем, что происходит и что мы ощущаем. Бааль Сулам описывает тут то, что происходит. То есть я наношу вред, все, что я нанес вред, помноженное на всю систему, это записано за мой счет. Все что хорошее, что я сделал, это умножается на всю систему, тоже записывается на мой счет. Я это знаю, я это ощущаю, я это раскрываю. Зависит от того, кто я. Но так это работает в системе. Потом, после двух этих абзацев, он объясняет, что, конечно же, выясняется, что когда все люди целиком выполняют свои функции в обществе, они получают не больше тем, то, что им полагается, и не берут от доли своих других. Однако, если часть общества не ведут себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб. То есть у нас есть целая лестница оценок развития, насколько люди осознают, что происходит в творении. Есть такое воздействие, которое мы способны распознать, есть много воздействий, которых мы не распознаем. Но так это работает. Как вот Лимон спросил, мы в каждую секунду ищем, как быть хорошими такими шестеренками, как быть хорошим колесиком. Если я вижу это благо определенным образом, а мой товарищ по десятке видит это по-другому, что делать? Ведь мы же разные творения, мы же не одинаковые. В каждой десятке мы такое видим. 10 человек, 10 взглядов, точек зрения, в общем желание получать, быть хорошими, привести себя в соответствие и в исправление. Так чего делать-то будем? Как будем знать? Я, может быть, не дай Бог, врежу тем благом, которое я как бы несу в десятку. Как быть аккуратным таким колесиком? А давайте-ка семинар проведем такое. Если все мы колесики в такой машине, то как двигаться аккуратно и осторожно? Еще раз вопрос на семинар. Если все мы колесики в одной машине, как двигаться осторожно, аккуратно? Давайте 5 минут, семинар.
1: То, что хорошо, что Бааль Сулам пишет в 1930-м, эти вещи, они ясны как день. Но так это вот у каббалистов. Я забыл вопрос, это впечатлился. Так как правильно двигаться аккуратно и осторожно? Так как мы созданы из желания получать эти вещи, не ясны нам как день. Если мы решим, в чем наш следующий этап, как двигаться, то, понятно, мы будем двигаться не в неправильном направлении. Поэтому как раз мы в нашей группе, группе каббалистов, должны действовать в направлении общества. Если группа действует в определенном направлении, то я должен поддерживать это направление. Тогда я точно не ошибусь, потому что я с ними. Если я с ними, то я и с Творцом.
0: Да, ты всегда должен как бы ставить над собой высшего, что ты идешь с разумом каббалистом, а если ты не понимаешь, что они написаны, или думаешь, что ты знаешь, что они пишут. У тебя есть десятка, группа рав есть, глава десятки. Есть много всяких высших, где ты можешь идти в соответствии с ними. Твоя задача — поставить себя как маленького такого, который хочет, чтобы его вело.
1: Я не думаю, что осторожность должна быть целью. Нужно продвигаться к изменению природы в этих направлениях. Есть кризисы, подъемы, падения. Просто нужно быть гибким, иногда уступать, иногда приводить к какому-то движению. Мы действительно должны сравнивать себя с целью и группой. Мы разные, поэтому не нужно впечатляться так сильно от того, что иногда вот так это происходит. Есть различные кризисы, различные периоды. Нужно подстраивать себя.
0: В конечном счете есть два движения, мысли, действия, которые можно сделать в группе. Это или получение, или отдача. И это очень связано с первой частью, то, что мы учили сегодня, что является целью. А к цели невозможно прийти без группы, без товарищей, без того, чтобы возвеличивать товарищей, завидовать им. Это, в конце концов, то, что приведет человека к правильному движению.
1: Да, Творец дал мне подарок, эту шестеренку, дал мне товарищей в десятки, и все мое движение зависит от них. Поэтому насколько я уменьшаю себя и сравниваю себя, приравниваю себя ко всем действиям. И иногда я могу подвигать товарищей, а иногда они двигают меня. В этом, собственно, процесс, который мы должны все почувствовать. И мы счастливчики.
0: Мы действительно счастливчики. Нам надо просто помнить, что тот, кто создал эту систему, это Творец. И пока система скрыта от нас, и это тоже Творец. И тот, кто создал и устроил так, чтобы надо прилагать усилия, чтобы не получалось, и даже немножко пострадать, это тоже Творец. И вот это аккуратное поведение, это должно просто быть в тебе, когда Творец скрыт, он находится в этой системе, и система действует. А цель всей системы — привести тебя, всех товарищей, к слиянию с Творцом. В этом есть вот эта вот осторожность и аккуратность. Да, если ты действуешь неосторожно и неаккуратно, то это приводит к тому, что у тебя столько сомнений, и ты говоришь потом: «А, ладно, хорошо, что так все это произошло».
5: Ну, лихаем.
0: Сдержанность.
1: Ну, лихаем. Когда мы думаем о нашей осторожности относительно действия в десятке, в обществе, мы часто относим это к тому, как не делать то, что приносит вред. Иногда как раз наоборот. Нам говорят, что в свойстве отдачи, если у тебя есть возможность отдавать, и ты не отдаешь, ты этим как бы наносишь вред. Так осторожность не в том, как не навредить в действии, а как не упустить возможность сделать что-то. Сейчас мы увидим четвертый клип. Мы попробуем сконцентрироваться как раз на этой точке. Рав как раз объясняет нам. Давайте посмотрим четвертый клип.
0: Выясняется, что общество и индивидуум одно и то же, и личность никак не умаляет своего подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И как они делят между собой благо, так же они делят между собой и свободу. И таким образом хорошие качества и дурные качества, хорошие поступки, плохие поступки оцениваются только относительно блага общества.
1: То есть не принимает внимание самого человека, а насколько он дает добро или зло обществу. Этим мы измеряем его. Только этим. Я ничего не делаю, я ничего не сделал, ничего не трогал. Ты как раз виноват в том, что ты не участвуешь. То, что ты не участвуешь, не добавляешь, не даешь, это как раз преступление, прегрешение. Ты не говоришь, я сейчас не виновен, я ничего не делал, оставьте меня в покое. Нет, дорогой, ты должен, как все, делать. И в этой новой системе каждый начинает расчет от того, насколько он обязан делать. И это непросто. Сейчас ты начинаешь. Я сейчас получил от моей тети, там, допустим, от своей наследства, и так вот я живу на это. Так не получится. Например, я мог прийти на урок и не пришел. Это мой расчет, да, не расчет, как у всех, но в том, что я не пришел, я повлиял на товарищей, снизил настроение, они ожидали, что я приду, я не пришел. Ну, это такой пример. Может быть, я сделал какое-то действие, я, может быть, сейчас навязал свое желание товарищам, скажем, но я не обратил внимания, что я навязал это желание, но, может быть, сделал это все наоборот. Я должен был выразить свое мнение, но не хотел спорить, все. И я не выразил свое мнение. Ну так десятка проиграла. Через меня приходит эта польза десятки. То есть это осторожность, и здесь много всяких нюансов. Был вопрос у Чехословакии один, они убрали, да? Офер, да, пожалуйста.
6: תודה.
7: אני אנסה לסכם את כל השאלות שאלו אהרון ולבון.
0: Я пытаюсь подвести вообще как бы общие вопросы Аарона и Левона. Бааль Сулам говорит, как он этот говорит слабое место, да?
1: Последнее предложение.
0: Бааль Сулам говорит, что и нечего особенно распространяться о том, что и так известно, и сказано до сих пор, только чтобы показать уязвимое, слабое место, то есть место, требующее своего исправления. Я скажу так, как мне видится. Я не чувствую всю серьезность вот этого места, которое требует своего исправления. Я не очень-то впечатляюсь, что мы сейчас на этом месте, если мы ощущаем, что надо не забрать то, что принадлежит другому, поддерживать, включаться вместе, входить во внутреннюю систему. Я приношу извинения. Я не чувствую проблематичность этого, то, о чем он говорит, куда себя вести. То есть я еще пока не впечатлился. Я думаю, что мы часто слышали от Рава такое вот отношение, что не стоит говорить «мы». Нет, есть «я», то, что я сейчас чувствую в своей десятке.
1: Я сказал то, что мне кажется.
0: Ладно, но ты поделился своим ощущением, что ты не чувствуешь, что место, которое требует исправления, что каждый поймет, что его благо и благо его — это общее благо и приведет к исправлению мира. Ну и что из этого следует? Ну хорошо, ты поделился своим ощущением, что мне, да, не болит то, что болит Бааль Сулам. Правильно? Это то, что ты сказал.
1: Да, но мы находимся, мы включаемся в урок и в десятке, и тогда я получаю это горючее работать с этим в течение дня.
0: Так.
1: А здесь то, что говорит Бааль Сулам,
0: не болит.
1: Не то, что болит, но я должен как-то ухватиться, я должен впечатлиться от товарища, я не могу впечатлиться от себя.
0: А что ты спрашиваешь?
1: Чтобы немного почувствовали, чтобы было направление того, что говорит Бааль Сулам. И ответы, они очень какие круглые.
0: Хорошо, будем молиться, чтобы почувствовать. Будет боль, будет молитва.
1: Чехословакия 1. 4. Чехословакия 4.
8: Туда. Хаврим шли Роцин Лешол.
1: Мои товарищи хотят спросить, какая шестеренка в системе, которая заводит эту систему, ведущая.
0: Какая является ведущей, да? Да я, это и есть та шестеренка ведущая. И ты тоже. Каждый, кто задает вопрос, у него есть возможность завести, повести всю систему. Да, вот как желание, да, оффера, который хотел подтолкнуть всех нас, вот силы своего устремления, чтобы мы продвигались. Латин 1.
6: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor? Para hacer una buena rueda dentada, para recibir esta corrección, para que el mundo.
0: Как перестать убегать от боли, чтобы быть правильной такой шестеренкой, получать исправление, чтобы весь мир получал исправление. Я бегу от исправления, бегу от этой боли. Как перестать это делать?
1: Да, ты согласен с тем, что тебе раскрыли, что ты убегаешь от исправления? Не каждый человек в человечестве удостоился того, что ему раскрыли, что он убегает от исправления. Мы учим, что есть правильное отношение к работе. И когда раскрывают то, что раскрывают, нужно прежде всего поблагодарить за это раскрытие. А сейчас задать вопрос. Этого недостаточно. А что действительно я должен сделать, чтобы быть исправленным? Мне нужно спросить десятку. Не таким образом. Можно обсудить это в десятке, можно обсудить между нами. Все, что дает нам здесь Баал Сулам, Раф объясняет, это не для того, чтобы у нас было какое-то знание, а для того, чтобы мы работали с этим. Давайте посмотрим сейчас клип номер 3, где Рав дает нам, подводит итог вот этого всего, пожалуйста.
0: Почему раскрытие глобальной системы — это система отдачи?
1: Потому что мы зависим друг от друга и не можем не учитывать друг друга. Эгоизм означает, что я учитываю только свое состояние. Если я раскрываю, что я нахожусь в этой системе в шестеренках, когда я даю тебе это, через несколько шестеренок приходит назад ко мне, то я должен учитывать тебя как себя. В этом у нас взаимная отдача. Это называется альтруизм. Это альтруизм очень простой, эгоистический. Мы не говорим о том, чтобы быть выше знания, выше там чего-то. Мы говорим, видите, вы зависите все друг от друга. Это система шестеренок. Понятно вам? Да. Когда ты действуешь на них, они, это возвращается к тебе, возвращается. Ты, за тебя действует от того, что ты действуешь ты, и так далее. Нет у тебя никакого выбора, ты должен правильно действовать для того, чтобы получить правильную отдачу. А что здесь непонятно?
9: Все.
1: Это зависит от того, в каком состоянии мы находимся. Если мы находимся перед состоянием опасности, у нас сильная связь. Если не очень, то меньшая связь. Это эгоистически. И мы здесь уже приходим к состоянию, к такому решению. Наш эгоизм нам мешает. Если бы мы были соединены выше нашего эгоизма, абсолютным образом, хорошим, добрым образом, то система была бы совершенной, мы бы пришли к состоянию, когда никогда и ни в каких обстоятельствах никогда не получил бы чего-то отрицательного. Все бы крутилось правильно. Почему? Когда это может случиться? Когда я со всем, ко всем душам правильно отношусь, собственно, ко всем шестеренкам, это придет ко мне как добро. И если так мы будем вести себя, тогда мы должны прийти к какому-то состоянию, такому нереальному, когда все крутятся, у всех желания друг к другу, все вместе, как вот эти вот муравьи, которые работают вместе. Они работают инстинктивно, а мы должны работать против нашего эгоизма, соединиться. Может ли такое случиться? Только при этом условии, видимо, этот кризис, который расширяется все больше и больше, это он нас обяжет прийти к этому. То есть я обязан прийти к взаимному объединению, полному, совершенному, со всем своим эгоизмом, со всеми своими желаниями, со всеми отторжениями и ненавистью, и всеми этими завистью и так далее. Все-таки я должен прийти к этому состоянию. А где же мне взять силы для этого? что я буду делать, так, по крайней мере, давайте продвинемся к состоянию, пока что такому вот объединению, промежуточному, ну, скажем, заключим союз между собой, что мы все-таки хотим быть такими вот объединенными. И все. Это то, что мы, к чему мы хотим прийти, немного подсластить это состояние.
0: Заключим между нами союз. Мы все-таки хотим быть в объединении. Рав сказал, что мы придем к состоянию, когда я по-доброму отношусь ко всей душе, ко всей системе. Говорил с нами на уроке много о важности распространения, потому что нам Творец раскрыл то, как работают вещи. А мы ученики Рава, и мы обязаны также и внутри нас, в своем сердце, в своей десятке, быть этой хорошей шестеренкой, чтобы свет Рава прошел через меня и не остановился бы на мне. И также на практике то, что мы можем участвовать в передаче этой науки, то, как жить по-доброму и правильно, в соответствии с законами высшей природы для каждого человека, и где откроется этот способ, как это делать и как распространять. И всей душой надо действовать и там, и поддерживать друг друга. Итак, Руи.
1: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас хотим дать несколько новостей по нашим аппликациям, которые есть у нас в телефоне, которые могут помочь нам услышать в прямом эфире урок. Эти аппликации уже для всех телефонов Android и для айфонов готовы. Давайте начнем. Прежде всего, у нас есть аппликация. Вы видите мой экран, да? Прежде всего, есть аппликация Kabbalah TV. Kabbalah TV, то, для чего она предназначена, она дает нам стрим или аудио, или видео, где можно увидеть урок или услышать урок. Для того, чтобы быть в этой аппликации, нужно присоединиться через логин. Все наши аппликации сейчас мы присоединяемся через логин, юзернейм и пароль. И мы заходим в меню, у нас есть логин, и здесь мы выбираем наш Google аккаунт, этот Google аккаунт, через который мы платим за наше обучение. Когда мы присоединяемся к нашему аккаунту, мы выбираем язык, который будет в этой аппликации, и в соответствии с этим, скажем, я захожу в видео, в этом видео я сейчас вижу видео урока, как раз то, что происходит сейчас, и то же самое я могу сделать с аудио и так далее. Есть здесь разные качества изображения и так далее. Это по поводу Kabbalah TV. Если вы хотите зайти, нужно просто нажать и услышать. Эти аппликации можно увидеть если это Android, то в Google Play. А если это iPhone, то в Apple Store. Еще секундочку. Следующая наша аппликация — это система Arvut. Система Arvut, как вы ее знаете, это новая версия, которую мы выпустили несколько месяцев назад. Она гораздо лучше подходит к нашим новым телефонам, более устойчива и более экономична. То же самое, я уже здесь подсоединен. Если бы не был соединен, я бы сделал логин. Мы выбираем комнату в нашей десятке, мы выбираем, хотим ли мы видео или без видео, и так далее. И заходим. Сейчас у нас есть здесь внутри аппликации, вы можете увидеть урок, да, увидеть сейчас то, что сейчас происходит. Я сейчас вижу свой экран, да. У нас здесь внизу есть меню, где можно открыть микрофон, говорить с товарищами в комнате. Здесь сейчас со мной нет никого, но если были еще люди, я бы их увидел. То же самое есть у меня. Здесь камера моя, я могу открыть и так далее. Я могу задать вопрос, показать этот знак вопроса, и мои учителя могут увидеть меня, то, что я хочу спросить. Еще важно в этой аппликации то, что есть опция аудио, то, что она делает, переводит эту аппликацию только в аудио. То, что ты будешь получать, это только звук, и также все видео, которое есть здесь. Ты будешь видеть своих товарищей как такие ячейки, но не увидишь видео. И еще есть здесь меню аппликации, здесь есть у нас то, что мы хотим, чтобы у нас было на экране. Я хочу, чтобы у меня был сейчас шедур, у нас есть, я хочу видеть группы мирового кли, я включаю World кли, тогда я вижу наших своих товарищей вместе со всего мирового кли, а здесь внизу я вижу группу. Если я не хочу видеть мое видео, я могу отключить мое видео. И то, что у нас еще есть здесь, это опция шедура. Если мы находимся на уроке, где есть субтитры, я включаю субтитры. Сейчас у нас нету, и мы не видим ничего. Но если бы сейчас было бы, были бы титры, я бы увидел их сейчас на экране, на экране моего телефона. Можно попробовать симулировать это. Поставьте мне, пожалуйста, субтитры, я увижу. Если у меня сейчас есть перевод, я могу решить, хочу ли я слышать этот перевод или не хочу. Я могу здесь это отрегулировать. И здесь то же самое, если я хочу видеть видео без аудио или наоборот. Дополнительная опция, которая у нас здесь есть, также в меню, это качество. Качество видео. Можно поставить низкую, среднюю или высокое качество. Или, как я сказал, можно быть только в аудио для того, чтобы сохранять трафик. По поводу возможности нашей трансляции. У нас есть несколько групп. Мы можем получить опцию здесь без фокус-группы. Скажем, я хочу быть сейчас моей десяткой, и у нас семинар, и я хочу проводить семинар через аппликацию. Я должен быть без группы, фокус-группы, и должен выбрать свой язык, потому что когда будет это на моем языке, я буду получать этот стрим на моем языке. То же самое, если я хочу, чтобы у меня было здесь фокус-группа, я хочу быть соединенным, но сейчас мои товарищи не пришли, и я выбираю фокус-группу и язык. Это опции, которые у нас есть. Есть здесь больше 30 языков, все, что нужно, все существует здесь в этой аппликации. Если вам нужно сейчас открыть чат, у нас здесь есть окошко, можно написать то, что вы хотите, товарищам, которые с вами в группе. Вы можете также задавать вопросы в письменной форме, если вы захотите. Я могу задать вопрос, послать, и это придет к модератору, который получает эти письменные вопросы. Еще то, что у меня здесь есть учебный материал. На каждом уроке у нас есть материалы. То есть это сейчас у нас уже внутри аппликации, стадий материал, и я просто нужно нажать специфически на тот урок, в котором мы находимся, и увидеть все эти источники. Это коротко о системе Аравут. Аппликация дополнительная, которая у нас есть, это секундочку. Дополнительная аппликация, которая у нас есть, это аппликация архива Каббала Медиа. И в архиве Каббала Медиа, если есть трансляция прямая, вы увидите сейчас эту индикацию, что это прямой эфир. Вы нажмете play и получите этот стрим. Происходит то, что сейчас происходит. Вы можете выбрать язык трансляции, что вы хотите слышать. Вы можете выбрать, хотите ли вы видео или аудио. И дополнительная опция, которая есть здесь, функция очень... Это real-time аудио. Это если вы хотите слушать урок без задержки, так как говорит, как говорят, вы сразу где-то слышите, вы можете выбрать real-time audio. Это функция, которая только существует в аудиомоде, но вы можете получить аудио без задержки. То же самое здесь у вас есть учебные материалы урока со всеми источниками. Вы можете зайти через, прямо через аппликацию. Есть у вас здесь все уроки, дневной урок, утренний урок, все это у вас здесь. Также есть всякие категории внутри нашего сайта, уроки, клипы, библиотека, и все это находится внутри аппликации. Это, собственно, по большому счету все аппликации, которые вы можете пользоваться, это находится в магазине Android и Google Play и в магазине Apple. Лихаем, друзья. Закончим песню и спасибо, Руи.

Доброе утро, любимые товарищи мировой Кли. Пятница — это особый день. Это день, когда много групп в течение недели готовятся к нему. Это день, когда мы... Я могу сказать про мою десятку группы Ашкелона. Для нас это просто святой.

день, прийти, приехать сюда, проникнуться этим объединением, которое мы чувствуем здесь. И в этом объединении, когда ты помещаешь себя здесь, ты просто можешь поместить свое сердце, просто разложить его на столе тут перед всеми, открыться товарищам. У нас есть большая честь быть вместе на каббалистической трапезе, быть в намерении, быть в молитве. И я знаю, что Цвика, он электрик, и я помню, что была такая реклама, в которой про электриков, что Цвика включит свет. Так вот, мы должны не забывать, что свет, который мы привлекаем, нужен для того, чтобы мы могли передавать его другим, светить другим. Так давайте настроимся на том, чтобы то есть чувство любви передать всем. Лехаим.

0: חברים אהובים, איזה זכות גדולה יש לנו.
1: Любимые друзья, у нас есть огромная честь быть на этой трапезе каббалистов после пятничного урока. Так много лет Рав повышает важность этого дня, когда все товарищи со всего Израиля приезжают вместе быть на уроке, а потом принять участие в трапезе такой сердечной, объединяющей. Товарищи подготовили эту трапезу в любви, в молитве, в преданности, чтобы мы все продолжали делать из объединения между нами. Послушаем Рава. Я думаю, что все наслаждаются утренним уроком в Йом Шиши, то есть в пятницу, и поэтому нужно делать много усилий, чтобы это происходило, как можно больше товарищей приезжали, потом участвовали на трапезе, и вокруг этого урока делать всякие действия. Может быть, стоит вообще все другое отменить, если эти действия могут помешать нам здесь собираться вместе со всеми группами. Это очень важно. Люди, которые приезжают сюда, они получают намного больше наполнения и, конечно же, становятся учениками и нашими товарищами. Поэтому давайте делать так, чтобы каждая группа, насколько способна, приезжала сюда и участвовала здесь в этом пятничном уроке, и это станет хорошим и святым действием и традицией. Лехаим, друзья. Любимые друзья, мы сейчас проведем трапезу по кругу. Давайте поговорим. А перед этим прочитаем отрывок из статьи Рабаша. Он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец для того, чтобы насладить свое создание. И тогда человеку достаивается свойство мир. Он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец для того, чтобы насладить свое создание. И тогда человеку достаивается свойство мир. Давайте проведем круговой семинар, как нам прийти вместе к ощущению Творца как великого, то свойство, которое покрывает все творение и дает наслаждение бесконечности. Как нам прийти вместе к ощущению Творца как что-то великое, то есть как закон, который охватывает все творение, как бесконечное наслаждение? Балтия, фокус-группа.
2: Давайте начнем. Как хорошо вот видеть всех товарищей, которые собрались, и насколько вот эти пятничные хумус, трапезы, уроки бывают особенные, потому что вот есть возможность собраться вместе, сидеть между товарищами и говорить о Творце. Костя?
3: Да, только благодаря сильному окружению, где тебе напоминают о величии цели, о важности Творца, можно прийти к этому ощущению, как Творец — это некий закон, охватывающий совершенно все, и нет пустого места, где бы не было бы его. Поэтому вся сила именно вот в нашем окружении, в товарищах, сказал бы так, короче, прямо. Слава.
4: Спасибо. Ну, сегодня именно приходит мысль такая, что хорошо бы... Выключено было, извините. Все-таки хочется... Или одну... запутался. Неважно. Хочется почувствовать себя хорошей шестеренкой в конце концов, чтобы... Нет, не получилось. В общем, хочется почувствовать себя хорошей шестеренкой, чтобы объединиться со всеми таким образом, чтобы только в направлении Творца, только и не было никаких других помех, только объединиться с товарищами и не больше, не меньше, а именно вот отдавать полностью все свое движение, все свои намерения. Надо выбирать, тогда, ух, какой тут выбор хороший. Тогда Домас, пожалуйста.
5: Ну, мы это можем делать через товарищей и даже через вот этот закон, который называется «Любовь товарищей». Вот, и как мы учим, что наша самая главная эта работа — это всегда понимать важность и величие Творца. И насколько мы это сможем сделать, настолько мы сделаем Его великим, важным, вот, и мы сможем преодолеть все, что нам дается. То есть мы работаем не с самим там желанием, а кто нам эти желания посылает. То есть всегда стараемся направиться прямо к Творцу, прямо к Источнику. Владимир?
6: Ну как прийти? Из необходимости. Нам необходим Творец, нам необходимо ощущение нашей миссии, нам необходимо, чтобы в мире был мир, и что в одиночку мы не можем этого достичь, и нам нужны единомышленники, опирающиеся на истинные знания, истинные чувства, короче, опирающиеся на истину. И все это мы можем сделать только вместе. Заза.

0: Но у нас есть цель, у нас есть Творец, который нам сообщил на какое-то время нашей жизни и начал на нас вливать мудрость свыше, настроил нас, пригласил, положил нашу руку на доброе и сказал: «Бери». И собрал вокруг нас товарищей.
1: Друзья, сейчас послушаем очень особенную группу из страны достаточно холодной. Там так холодно, что люди просто трясутся от холода, но наши товарищи настолько горячие, горят целью и настолько сплочены и замкнуты на цель, что это Балти-1. Давайте послушаем особого товарища Данаса. Пожалуйста, Данас.
2: Дорогая группа, очень рады быть вместе на этой трапезе. Мы знаем, насколько вот эти хумус-трапезы и пятничный урок особенные для всего мирового кли. И вот только что прошли сильнейший конгресс в десятках и почувствовали, насколько каждый товарищ вот есть часть моей души. И без товарищей вообще ты просто остаешься животным. И у нас очень хорошие новости появились. Мы подумали, что как раз в этой холодной стране, чтобы эти шестеренки как-то еще крепче связались и создать вот такую общую машину, собраться мужчинам в мужском конгрессе, так называемой Аравы, в Литве, где-то там далеко от всех людей. Вот. Может быть, даже там пустыню найдем, или дождь пойдет, как бывает. Вот. И еще у нас лето вообще очень заполненное. В августе приезжают и муж и Савию, чтобы как раз побыть с этими товарищами, которые вот во всей Балтии стараются, несмотря на холод, на дождь и на облака, именно пробиться выше. Вот. А так всех ждем в июле 24-26 будет мужская рава. И знаю, что в зале сейчас в Израиле сидят ребята, которые уже купили билеты. Вот. По глазам можно их определить, кто уже собрался к нам. И мы, конечно, тоже ждем вас всех, обнимаем очень крепко, создадим эту общую машину, соединим эти все шестеренки и поедем. Лехаим.
1: Любимые товарищи, мы учимся у каббалистов, как важно, чтобы каждый делал усилия внутренние, концентрированные, чтобы выйти из себя ради товарища, туда, где находится Творец. Так мы просим и молимся, и настраиваем себя все больше и больше, чтобы выйти из себя, раскрыть связи между нами и Творца.
3: Худ киле джио, то марна и парега.
1: Говорят так вот, тот, кто живет для себя, должен умереть. Говорит на оду, на хинди, по-моему. То в переводе означает, тот, кто живет для других, живет вечно. Сейчас послушаем слова Рава.
4: Анашама шели немцет бехавер. Вамашках.
1: Моя душа находится в товарище, находится в нем, именно так, буквально так. Мы так воспринимаем, что такое душа. Это кли отдачи любви, когда человек выходит из себя, малхут, который выходит из себя и входит в девять первых сферот, там чувствуется цвет души Творца. А так что я должен сделать? Чем больше включаюсь в товарища, там, в общем-то, внутри, в его келим, я раскрываю первые девять сферот моего парцуфа, то есть мою душу. И в это я должен вкладывать всю свою силу. Это внутренняя работа, внутренние усилия. Как я почувствую, что мое сердце находится в них, моя душа находится в них, я сам нахожусь в них. Чем больше человек старается делать такие выходы из себя, он начинает чувствовать, что это так. Так это происходит. Свет воздействует на него. И он начинает меняться. В этом, по сути, вся работа. Она очень такая деликатная, такая тонкая. Но вы постарайтесь все время думать так, все время. Так вот, все время толкать себя, каждый по отношению к другим, каждый по отношению к другим. И не обязательно, чтобы другие знали об этом. Делайте такие упражнения, насколько это возможно. Давайте послушаем наших великих товарищей из группы Натания. Пожалуйста, выходите на сцену. Здравствуйте, друзья! Мы поднялись на эту сцену для того, чтобы поделиться с вами переживанием, которое мы пережили на конгрессе. Мы, как вы все, как, наверное, все были на конгрессе десяток, и была особая очень вещь, которая произошла на этом конгрессе с нами. Первый раз, во всяком случае, в моем восприятии, мы пришли к контакту, к началу связи органической, которая ощущается дух, что то просто происходит и просто начинается образовываться, как это ребенок, который начинает расти, зарождаться, и мы занимаемся им, чтобы он развивался. И вот эта связь между нами — это место Шхины, мы хотим развивать его и создавать, и доставлять наслаждение Творцу этим. И мы хотим, чтобы эта связь росла и развивалась, и все время чтобы становилось все больше и настолько, насколько это возможно. И мы хотим сейчас показать вам клип, фильм, который мы сняли на конгрессе нашем. Я сделал это, я и снимал, и потом отредактировал, сделал клип. Я постарался передать дух, переживание, которое было на конгрессе, как это единый организм, который так вот создался и живет, и двигается, и чувствует, что они все, что мы все вместе. Это то, что я хотел вложить в этот фильм, и я очень рад, и мы все очень рады поделиться с вами им. Пожалуйста. Давайте посмотрим.

0: מה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס.
1: То, что ты получаешь свыше, это подарок, это награда, это твоя душа, сила ради отдачи. То, что ты получаешь свыше, это награда, это твоя душа. Это награда, это сила, намерение ради отдачи. Эхаем, друзья.
2: רבותיי, נברך.

0: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, שיעור הצהריים בשעה 12.
1: Дорогие друзья, следующая наша встреча на дневном уроке в 12 часов дня. Лехаим Небарух.

0: Фаврим Икарим, бахелек аришон.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 10 февраля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша о споре Якова с Лаваном. Статья находится в первом томе Рабаша на 94-й странице. Вместе прочитаем сейчас статью в нашем распоряжении 20 минут. Пожалуйста.
0: בעניין הוויכוח בין יעקב
1: אספורי יעקב סלוואנם
0: אנו רואים בעניין הוויכוח
1: מי וידים ספורי יעקב סלוואנם שתו און отличается от спора יעקב с Исавом.
0: אצל יעקב ולבן כתוב
1: о Якове и Лаване сказано, и отвечал Лаван и сказал Якову, дочери мои дочери, дети мои дети, и скот мой скот, и все, что ты видишь, мое это. А Якове с Исавом сказано, и сказал Исав, есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое. И следует понять, почему Лаван утверждал, что все его. А Исав вел себя наоборот, ведь он сказал, пусть у тебя будет то, что твое. И мой отец и учитель объяснил, что известно, что есть состояние цепляния клипот, есть состояние вскармливания клипот. И он сказал, что цеплянием называется, когда клипа держит его и не дает сделать что-либо в святости. Например, когда человек должен встать рано утром, пойти в дом собрания и заниматься Торой, тогда является клипа и говорит ему, «Зачем ты мучаешь себя? Ведь ты устала, на улице холодно и тому подобное, из аргументов злого начала о том, что ему не стоит вставать и заниматься работой». И он отвечает ему, «Все, как ты говоришь, однако стоит трудиться в этом мире, чтобы удостоиться в мире будущем». И тогда злое начало отвечает ему, «То, что ты думаешь, что у тебя будет будущий мир за твои усилия, в этом мире, это возможно, если человек занимается Торой и заповедями ради небес. Но я знаю, что все, что ты делаешь, все это не ради небес. В таком случае, на кого ты работаешь? Только на меня. На этом примере можно понять его слова. Это то, как клипа держит его и не дает ему заниматься Торой и заповедями.
0: И
2: это было доводами Лавана. Дочери мои, дочери, и все, что ты видишь, мое это. То есть ты работаешь для меня, а не ради Творца. В таком случае ты не должен надеяться, что у тебя будет будущий мир. А если так, зачем утруждать себя зря? Этой силой она удерживает человека, и он не может выйти из-под ее влияния и сделать что-нибудь другое против ее желания. И это было доводами Лавана, ведь он думал, что благодаря этим доводам у него будут силы держаться за него, за Якова, а у того не будет способности заниматься Торой и заповедями. А после того, как он преодолел доводы Лавана и сказал, «Неверно, ведь я на самом деле работаю ради небес, но я должен верить, что ты был послан мне со всеми этими справедливыми доводами, только чтобы оттолкнуть меня от святости. А я хочу служить Творцу в простоте, и нет у тебя никакой связи с моими Торой и заповедями, поэтому я одолеваю тебя, и я собираюсь заниматься Торой и заповедями. И нет у тебя никакого подхода ко мне никоим образом». Тогда клипа приходит в другом виде и заявляет в противовес ему: «Посмотри, есть ли еще люди такие, как ты, которые могли бы одолеть злое начало? Посмотри на низость других людей, у которых нет никаких сил преодоления. А ты, к счастью, герой из героев. И нет сомнения, что тебе не стоит соединяться с ними». И тогда все его занятия Торой и заповедями уходят к клипе, так как она вводит его в гордыню и тому подобное.
3: Тогда человек должен преодолеть и сказать клипе: «Неверно, я не лучше других людей, и все мои занятия Торой и заповедями не были ради небес, а все было для тебя. В таком случае я сейчас в том состоянии, о котором сказали мудрецы. Тот, кто учит Тору лолишма, лучше бы детское место перевернулось на лицо его, то есть лучше бы ты умер при рождении. Получается, что сейчас я хуже других людей». И это и было доводом Якова, когда он сказал Исаву: «Возьми дар мой, а я хочу начать заново заниматься Торой и заповедями». А до этого момента я как будто ничего не делал ради небес. Но, как сказано, «И сказал Исав: если у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое». И он не захотел принять от него до того, как было произведено несколько работ и приложены большие усилия. И тогда и взял у него, как сказано, и упросил он его, и тот принял. Получается, что здесь, то есть после действия, все перевернулось. Аргумент Лавана, который сказал: «И все, что ты видишь, мое это». То есть что все принадлежит клипе. Тут приводит Яков, ведь Яков посылает ему все в виде дара. То есть он говорит, что это собственность клипы. А то, что Яков утверждал Лавана, то есть до вышеописанного действия, когда Яков утверждал, что все принадлежит святости, а не клипе, сейчас это утверждает Исав. Как сказано: «И сказал, пусть у тебя будет то, что твое».
2: Стих: «И будет оставшийся стан спасен», Раши объясняет: он готовил себя к трем вещам: к дароприношению, к молитве и к войне. Иными словами, две вещи относятся к Исаву, то есть дароприношение и война, а одна вещь к Творцу, то есть молитва. И вот в плане работы следует объяснить, что во всех трех вышеназванных вещах намерение направлено на Творца. И это, как сказал мой отец и учитель, о стихе: «Вот место при мне, ты стань на скале», что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое». И на это пришел ответ и сказал Творец: «Вот место при мне». И объясняется, что «при мне идти» — это акроним слов «вера», «эмуна», «молитва», «тфила», «усилия» и «гия». И он сказал, что чтобы удостоиться величия Творца, следует верить в Творца, а потом нужно молиться Творцу, чтобы он приблизил его к себе, а потом следует приложить усилия, чтобы смирить свое злое начало, чтобы оно захотело отменить себя ради Творца. А после этих трех действий оно достаивается величие Творца. И это ответ, который Творец дал Моше на то, что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое».
0: Вине, аль дерех зе еш лефареш ма ше переш Раши,
3: И вот таким образом следует объяснить то, что объяснил Раши, что он приготовил себя к дару, молитве и войне. Война есть война со злым началом. Молитва, чтобы Творец приблизил его, чтобы прийти к совершенству, к которому он должен прийти на своей ступени. К дару, то есть к вере. Ведь тот, кто доверяет кому-либо, это называется отдачей, как сказано об Аврааме, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность. И объяснил Раши, что Творец считал ее для Авраама честью и праведностью согласно той вере, которой он верил в него. Согласно этому, выходит, что все три вещи, то есть дар, молитва и война, имеется в виду, что этими тремя вышеназванными вещами он победит Эсава. И все три упомянутые выше вещи определяют отношения между человеком и Творцом. И не нужно говорить, что только молитва есть намерение между человеком и Творцом, в то время как дар и война имеются в виду Эсав. А все он относится к Творцу. Но главное, что нужно знать, в чем состоит свойство Эсава, которое нужно исправить. И известно, что святости противостоит клипа. И, в общем, она называется клипой Эсава. Однако в этой клипе есть много ступеней. И у каждого аспекта есть свое имя. И у святости тоже есть много аспектов. И у каждого аспекта есть свое имя.
2: В общем, святость называется по имени Сферот, и Парцуфов, и Миров. И в общем, святость называется свойством ради отдачи, а скверна называется ради получения. И это свойство эгоистической любви. А когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить за это этот мир или будущий мир, два этих состояния называются лолишма. И только тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за того, что он велик и правит всем, то есть из-за величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи, а не для получения какой-либо компенсации за свою работу. Это называется чистой работой. И работа ради отдачи возможна только в мере, в которой он ценит принимающего его работу. Тогда у него есть топливо. В то же время, если он не способен увеличить важность того, для кого он работает, у него нет сил для работы. Ведь это мы видим в существующем в природе, когда маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Но вся большая работа состоит в увеличении принимающего работу, то есть в признании его важности. И если у него нет возможности ценить его внутри знания, тогда наша работа, как сказано выше, как сказал мой отец-учитель, объясняя стих «Вот место при мне», что алев слово «идти» при мне указывает на свойство веры, эмуна, выше знания.
3: Получается, что главная работа человека состоит в работе выше знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состояние творения таково, что они чувствуют святость, пребывающей в состоянии шхина в апрахе. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха. Ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим, работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим, а вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. И, по сути дела, обо всем человек понимает, что стоит работать над этим. То есть чувствует, что ему не достает этого, кроме как о величии и важности Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не достает нам. И можно объяснить это из стиха «Праведник пропал, и нет человека, принимающего это к сердцу». Творец называется праведником, как сказано, Творец — праведник. Он потерял свою важность, и никто не принимает это близко к сердцу. То есть следует работать, чтобы постичь его важность. Ведь когда человек чувствует себя немного на подъеме, он понимает, что стоит работать только над духовностью, и следует сказать, что причина этого в том, что он чувствует важность духовности в такой мере, что стоит работать над духовным, а не над материальным, так как материальное потеряло для него свою ценность. А ценность духовного возросла.
2: Поэтому он решает тогда, что только ради святости стоит прилагать усилия, а не ради материального. Согласно этому выходит, что все подъемы и падения происходят не с человеком, а со святостью. То есть иногда ценность святости возрастает, иначе говоря, она становится для него важнее, а иногда значение святости падает настолько низко, что даже не стоит думать о ней. А о том, что малый отменяется перед большим, мы находим, что сказано, что после того, как Творец поднял репутацию Авраама, ибо все увидели величие Авраама, фараон подарил Сарай девушку, которая была его дочерью, чтобы она была рабыней в доме Авраама. Хоть рабыня — это очень низкая ступень, потому что у рабыни и раба не было тогда никаких прав человека, и были они тогда подобны животным. Тем не менее, он отдал свою дочь, чтобы она была рабыней Сарай, и он умиротворял ее, говоря: «Дочь моя, лучше тебе быть рабыней в доме благословенного Авраама, а не быть госпожой в моем доме». И разница между человеком, совершающим духовную работу ради вознаграждения, и тем, кто хочет служить царю из-за его важности и величия, заключается в том, что если человек работает в материальном, чтобы получить материальное вознаграждение, мы видим, что если у этого человека есть способ получить вознаграждение без необходимости работать так много часов, нет сомнения, что если у него есть кто-то, кто обеспечит ему такое состояние, он тотчас же выберет этот путь. Человек любит покой, и он отказывается от наслаждения, от покоя, только чтобы получить вознаграждение.
3: Поэтому, если он нашел того, кто обеспечит ему ситуацию, когда он должен будет прилагать усилия, когда он не должен будет прилагать усилия, это для него является счастьем. Тогда как если он работает из-за важности царя, его наслаждение вызвано тем, что служить царю есть великая честь, тогда нельзя говорить о том, что возможна ситуация, когда он не будет работать, и у него будет вознаграждение, так как его вознаграждение и есть служение царю. Это явный признак, позволяющий человеку увидеть истину. Какова цель его работы? Вызвана ли она вознаграждением или величием Творца?
2: Да, кажется, как будто у человека есть два состояния. Или Творец со мной, или Творец не со мной. Это два состояния. Человек должен бороться выше знания, чтобы все время Творец был со мной. И в этом быть в фокусе, потому что если есть кто укрепляется в вере и высшей знании, что творит со мной все время, это все получает уже ценность святости.
4: В 95-й
1: странице написано, что работа ради отдачи может быть только если он ценит честь, которая дана ему работать для Творца, выполнять его работу. И мы должны все время, как сказал Ицик, обращать внимание, когда есть этот диалог внутренний, для чего тебе все это. Перейдем к уроку от 10 февраля 2002 года.
2: Прошли статью в первом томе Шловея Сулам, страница 254, по поводу спора между Яковом и Лаваном.
5: Ну,
2: может быть, вы спросите лучше. Что интересно, просто так, тот же фараон, или не тот же фараон, который дал свою дочь Аврааму, а потом не хотел отпустить евреев из Египта, делал им там... устроил им там ужасную жизнь. Дело в том, что желание получать, когда видит, что ему не от кого получать, ему нечем наполняться, конечно, она заинтересована в святости, чтобы получать от нее. И это фараон, который посылает свою дочь к сарай. А потом, когда святость уже входит в желание получать, и он полон святостью и все, и может пользоваться этим, тогда уже, извините, это на ради отдачи, это большая проблема. Нужно вначале выйти из Египта и работать вне Египта, то есть вне желания получать. Во всех исправлениях до окончательного исправления, пока фараон не останется один, все остальные свойства исправлены, и тогда фараон тоже будет исправлен. Будет исправлено в окончательном исправлении. Самостоятельно, не нами. Да.
1: Он пишет, в общем-то, каждый человек понимает, что стоит ему работать, кроме как величие и важность Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не доставит нам. Так как нам работать над величием и важностью Творца?
2: У нас есть хисарон ко всему, кроме одного. Хисарон к величию и важности Творца. Просто хисарон, да, получать чем плохо. Проблема в том, что мы плачем, что мы не видим его, не чувствуем его. Если бы мы чувствовали, видели, говорили бы, что он велик, говорили бы, что он источник всего. Говорят так. Если бы мы чувствовали и видели, мы сразу могли бы пользоваться этим. Знаешь, есть у кого требовать и получать, и наслаждаться. Даже от того, что он просто велик. Я смотрю, что он большой, слава Богу, есть кто-то, кто понимает, кто сидит выше меня и делает все. Так есть, уже я спокойно уверен, что у всего будет хороший результат. Что нужно еще? Чтобы не вызвать у нас все эти приятные вещи, он скрыт. Пока мы не захотим принять их как исправляющую силу, не наполняющую силу. Так что ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, как работают над величием и важностью Творца.
2: Величие и важность Творца скрыты, потому что кроме него ты можешь постичь все, и у тебя есть желание ко всему, кроме этого. И к величию и важности Творца у тебя тоже есть желание, при условии, что это будет служить твоему наслаждению. намерение работать над величием и важностью Творца, чтобы это было только величие и важность Творца, а не причина наслаждения и уверенности и так далее. И над этим действительно человек не может работать. Потому что такое величие и важность? Ценить его, как он есть, без связи со мной. Кому это надо? Кому вообще хисарон? Ведь для этого у меня нет. То есть просто хисарон к нему по-настоящему, вне меня. Это то, чего хотят на самом деле от меня. И не только хисарон к нему, а величие и важность его, чтобы я почувствовал не по отношению ко мне, а как он сам. Что такое как он сам? Как он сам, имеется в виду, что его величие и важность даст мне лишь один результат – работать для него. Будет как топливо, чтобы давать, выдавать наружу от себя, от меня. Такое желание откуда мне взять? Говорят, дорогой, тебе неоткуда взять, ты не можешь один, ты не можешь сам. Но это то, что тебе надо. Кроме этого, тебе не надо ничего. Ну хорошо. Говорят, ну что делать? Можно сделать что-то? Так они объясняют нам, что с помощью особого средства Торы, заповедей, учебы, с правильным намерением в группе, при подготовке, делают разные вещи, которые можно, то, что возложено, то, что возможно делать, тогда после этого получают. Да. Согласно методике, приложил усилия и нашел. Ты делай то, что можно, а свыше тебе дадут то, что тебе надо. Вот и все. То есть хисарон этот в любом случае достичь самостоятельно мы не способны. Но знать, что мы не способны, и тем не менее делать все возможности и действия, то, что в своих возможностях и силах делать, делай, чтобы достичь этого желания, ты обязан. В конечном счете прийти к состоянию, что только этого не достает мне, и только это то, чего я не хочу. Это точности перед выходом из Египта. Нам надо понять, что это за состояние выхода из Египта. Скоро приближаемся к Песоху, да? Выход из Египта – это что все силы, которые есть у человека, это ситуация, которая есть в Египте. Мой фараон не дает мне никоим образом выйти. Евреям он мой тоже не очень-то хочет. И что евреи хотят выйти? В спешке, нужно вывести их сразу, по приказу и так далее, и так далее. Человек проходит много ударов, казни. Какие вещи? Моше там кричит на фараона, кричит к Творцу, возвращается к народу, они говорят, что, ну, в самом деле, куда ты ввел нас, какую трясину, нам было хорошо. Ты понимаешь, какая ситуация внутри человека со всеми его желаниями, со всеми свойствами, которые есть в нем? То есть, с одной стороны, мне не нужно все это, вся эта духовность и ничего, и никак, дай мне этот мир, и все, я как-то справлюсь. С другой стороны, есть во мне что-то, что выводит меня из этого и не успокаивается. Да, Муше? Ну и все. Пока, на самом деле, чудо выхода из Египта. Так две эти крайности должны быть в человеке. Должны созреть целиком. И фараон очень большой, и Моше очень большой. А кто перевешивает свыше? То есть желание хисарон к величию Творца должно быть очень большим, а с другой стороны, то, в чем нет необходимости, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, что я не способен все-таки постичь это.
3: Если у меня нет хиссарона к величию Творца, если я вижу его величие безотносительно к себе, то у меня нет в этом потребности. Как это может меня продвинуть? А если я все же хочу быть как он, потому что он большой, великий, то ради получения я не отменяю себя, как свеча перед факелом, это выводит меня из этого мира.
2: Ты хочешь величие для чего? Да, то, что ты сейчас хочешь объяснить мне.
3: Да, ради чего это мне нужно? И что мне с ним делать, так сказать?
2: Величие Творца ты можешь пользоваться как клипа пользуется величием Творца? Как клипа пользуется Творцом? Ведь она хочет его. В чем разница между нашим животным желанием и желанием клипы? Желание клипы — это желание человеческое, это очень большое желание. Не человеческое, это божественное желание. Если есть такая огромная вещь, закон, который охватывает все творение, бесконечное наслаждение, в точности против фараона, против моего желания получать, то я хочу его.
5: Да.
2: Это наслаждение действительно предназначено для желания.

0: отрыве от него. Она не говорит: дай мне то, что полагается мне, моему желанию получать. От тебя я ничего не хочу знать. Клипа — это в этом мире так мы думаем и хотим. Поэтому мы находимся под системой клипот. Духовная система клипот противостоит святости. Они хотят пользоваться теми же девятью первыми сферот ради получения. Они хотят наслаждаться величием и важностью духовного Творца. Они хотят быть близкими к Нему, но близкими, чтобы изменить это на ради получения. В этом вся борьба. Так, получается, что фараон по величине такой же, как Авраам. И он не может получать ни с кого другого места, а только через Авраама. А что ты спрашиваешь?
1: Ну, это мой вопрос, что как бы если есть величие Творца, так что она внутри клипы?
0: Мы еще далеки от клипы, дай Бог, как это говорят. Клипа — это духовная сила. Клипа — это то, что она чувствует величие и важность Творца, чувствует света. Что такое клипа? Клипа — это человек, который находится уже на уровне, когда ему показывают возможности ради получения духовности. Духовное, не в животном почести деньги.
1: Так как же он может выйти из этого?
0: Как он выходит из этого? С помощью работы и усилий. На каждой ступени.
1: То есть он просит величие Творца, получает его?
0: Не, как это просит величие Творца, получает он.
1: Ну, показывает ему.
0: То, что раскрывается в левой линии, раскрывается величие и важность Творца только в таком виде, что это только в виде наслаждения. И все. Человек должен изменить это получение, которое пробуждается в нем, на величие и важность Творца, как силу исправляющую его, а потом прилепиться сначала к правой стороне, вначале обрести величие и важность Творца, а потом идти к тому же фараону, к той же левой линии, взять оттуда, насколько возможно, пользоваться с правой.
1: Да. А что это, в общем-то, по сути, означают эти понятия величия, важности, относительно Творца, относительно товарища? Что это означает? Величие в чем?
0: Что это за понятие величия и важности? Откуда они вообще проистекают? Есть у нас свойство корня, от которого приходят первая стадия. Первая стадия — это желание получать, которое создано с помощью желания отдавать. Так было создано, хочет получать. И получает наполнение от корневой стадии. Первая стадия — это кли и свет. Потом есть развитие. Что это может развиваться? Есть желание, есть свет. Говорят так, что кли начинает чувствовать, кроме наслаждения в себе, также дающего наслаждения. Что такое дающее наслаждение? Не просто, что кто-то дает мне, а какое свойство есть вне меня, которое дает мне что-то. Вне меня — это свойство отдачи, может быть, только. Дает мне, что дает мне. Дает мне наслаждение. Все. Так? Теперь.
2: Рационный кабель.
0: Желание получать. Когда начинает ощущать здесь что-то в первой стадии, она начинает ощущать более высокую стадию, большую, более важную. Так? И она видит, что величие и важность более высокой стадии превращают его во что-то другое, желание отдавать. Ну, это после того, как все эти стадии, которые проходят в Пхине Далет,

0: Потом снова проходят эти вещи, потом разбиение килима, там решен, разбиение души. И в каждом свойстве желания получать есть немного желания отдавать. Бина входит в малху, дает малху способность как-то начинать выходить из желания получать, когда есть уже в человеке искра отдачи тоже. То есть не оставляют его так, как в первой стадии, четырех стадий прямого света, а в нашем желании получать есть искра отдачи, есть часть Творца. Так сейчас у нас есть выбор, что та часть Творца, которая находится во мне, произвела бы работу, как там он сделал вынужденно, исходя из природы. То есть там он дал первой стадии, чтобы она стала второй стадией. Сейчас я выбираю, что я хочу быть вместо первой стадии второй стадии. Вместо желания получать, желанием отдавать. Я хочу, чтобы мое желание получать пробудилось и стало бы желанием отдавать. Это мой выбор, это мои усилия.
1: Так, по сути, великий — это тот, кто исправляет меня, или тот, кто меня наполняет?
0: Что мне надо для этого? Как та первая стадия, которая начала ощущать высшего? Что он дает? И кто он? И так далее. Его свойства, когда ощущение высшего сильнее, чем мое желание получать. Факт из первой стадии, четырех стадий прямого света. В тот момент, когда я начал ощущать Творца, это испортило и все наслаждение. Даже в четвертой стадии, которая уже есть даже свое желание получать. То есть у нее есть собственное стремление получать. И она получает больше, чем то, что приходит от света напрямую. Потому что она стремится к нему. И там тоже, в тот момент, когда она ощущает высшего, важности величия его, хочет быть подобной ему, хочет уподобиться ему, хочет, короче, это подавляет желание получать. Так что мне надо делать? Только привести себя к этому состоянию. В этом весь выбор. Это называется, что мы не нуждаемся ни в чем, кроме как осознания величия и важности Творца. Вот и все.
1: Так, в общем-то, это то же самое по отношению к товарищу. Если он велик, то это работает.
0: Товарищ — это средство. Если я выбираю для себя товарища и начинаю работать над собой, чтобы видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. И с помощью зависти я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, относительно Творца нет зависти. Высший по отношению к нижнему не пробуждает зависть. Но по природе вещей нижний хочет уподобиться, если действительно высшим, хочет уподобиться высшему. Он не завидует ему. Как это сказать? Он завидует тому, что в нем есть такое свойство, что он его тоже хочет, но не то, что... ценит, да, хочет быть выше его, нет. Ну, ладно. Тут есть.
1: По сути, большой товарищ — это тот, кто продвигается быстрее меня?
0: Товарищ называется большим, если тот, кого ты сделал большим.
1: Но в чем он большой? Что он продвигается быстрее?
0: Согласно тому, что ты сделал его большим, такой он большой и есть. И все. И не приписывай ему, что он чем-то должен быть. Ты строишь его в своих глазах, и все. Это может быть кто-то, кто приходит сейчас, только пришел первый раз, слушает урок, и только сейчас сел на стул. Это совершенно не важно, кто и что. Вот и все.
1: Ну хорошо, это моя работа, но в чем она заключается? Как сказать, что я хотел сказать о себе? Что я могу себе сказать?
0: Относительно чего? Относительно желания, которое есть у него к Творцу. Это зависть. Что в нем есть по отношению к Творцу больше, чем есть у меня. И это не зависит от стажа и ни от чего. Да.
1: Тут есть разница. У нас тут пишет, что есть два аспекта. Есть зацепка за клипот и ника. И вскармливание для клипот.
2: В
0: чем разница между связью с клипот, ахиза, и скармливанием от клипот? Ахиза, связь, это когда клипа держится за что-то. Но это два вида связи. Скармливание, это просто когда она господствует и питается от святости. А связь, ахиза, ну, это связь меньше, чем скармливание. Клипот. Это называется, что человек находится под властью клипы. Что то, чего он достигает в своей работе, все это ради получения. Он как бы учит кабалу и делает все, что можно, но в конечном счете это становится ради получения. Это вскармливание клипот. Удержание клипот, связь клипот, это... не в таком большом виде.
1: Он тут приводит историю с Лаваном и Яковом. Как бы Яков получил вознаграждение. Сегодня, скажем, состоятельный человек платит ученикам, чтобы те учили Тору. Получают ли они от этого награду, или они... Что они получают?
0: Я в этом не понимаю. Не понимаю вознаграждение.
1: Все, о чем речь идет, я понимаю. Есть клипот, но мы еще не в клипот, но, в общем, это спор с желанием получать. Он как выглядит? Как будто какой-то самообман. Как будто я работаю в лолишма, я не работаю в лолишма, там нет желания получать, есть желание получать. Но я даже не знаю, как это объяснить.
0: Мы все находимся во лжи. Успокойся. Но из этой лжи мы можем сделать, скажем так, построить много ощущений. И эти ощущения потом, когда мы получим свыше свет, они станут настоящими ощущениями, свойствами. Но я должен что-то знать. Я должен знать, что это называется машина, это называется кукла, это называется маленький слоник, это еще как-то так строит дом. Я должен знать это, как ребенок. А потом, когда я расту, эти вещи растут вместе со мной. Понимаешь? Но понятия эти уже есть. И так растут. То есть даже если мы все находимся в куклах и во лжи во время подготовки, но ощущения, свойства, которые мы получаем здесь, мы будем нуждаться в них потом. И без того, чтобы установить их в себе, каждое из этих свойств, мы не сможем войти в духовное.
1: Да. Почему есть такая разница между завистью к большому, которая есть в духовном, когда я хочу уподобиться ему, и завистью, которая есть в нашем мире, где я хочу, чтобы большой спустился, опустить его до моей ступени, чтобы он был как я, чтобы стал меньше. Не то, что я хочу подняться, уподобиться ему, а чтобы он был таким, как я.
0: Если он большой, не может быть, что ты думаешь о нем, чтобы он был как ты. Тогда он не большой. У него есть что-то, что, чего нет у тебя. Ну и этому чему-то ты не завидуешь. Это просто пустая зависть. Ты не хочешь обрести при этом ничего. Тебе только плохо от того, что у него есть. Это о такой зависти мы не говорим. Потому что это зависть, которая приходит до цели. У нас, прежде всего, должна быть цель, а после цели мы развиваем зависть. Тогда зависть приносит пользу. Если он большой, и я просто буду так на него смотреть, что он большой, я захочу убить его, просто он мне портит жизнь. Огорчает меня жизнь, делает ее горькой. Вот и все. Но если есть Творец, есть цель, он большой, и я знаю, что с помощью того, что он большой, он может помочь мне прийти к Творцу, так наоборот, будет еще больше или будет даже ближе ко мне. И я уже нуждаюсь в нем, я становлюсь заинтересованным в его величии. Если мы не ставим цель во главе угла, то, конечно, все становится снова только причиной для войн, для убийств и все. Да. Мы сказали, что первая стадия почувствовала дающего, и поэтому хотела его свойства для себя, отдачу. А как третья стадия, она чувствует два свойства. Мы знаем, что четвертая стадия хочет уподобиться отдаче. Почему третья стадия не хочет уподобиться отдаче, как первая стадия?
1: Пхинагимел, третья стадия родилась из Пхинабет, из второй стадии, из отдачи. Пхинабет решила и увидела, что отдача без получения не может существовать. И поэтому она притянула немного получения в Пхинагимел. Получение Пхинагимел — это, по сути, не получение. Потому что Пхинабет, бина, она решает, что это будет ее действием. То есть кто такой Зеранпин? Зеранпин — это действие бины. То, что бина хочет дать Творцу, из того, что она, что у нее есть чистое желание отдавать, что Творец создал это желание отдавать и желание получать. Да? Так вот, само это действие есть Пхинагимел. То есть у нас есть желание получать, которое использует напрямую. Это первая стадия Пхиналев. У нас есть желание получать, которое используется в форме отдачи. Пхинагимел, третья стадия. То есть отдача, а не получение, только отдачи. И из этого желания получать, по сути, ничего нет. Поэтому то же самое желание получать, которое пробуждается в третьей стадии, Пхинагимел говорит, ну я хочу жить. И продолжается в Пхинедалет. Четвертой стадии. Ведь что значит, что в Пхинагимел есть свет Хохма? Хасадим, в свечении Хохма, есть там свет Хохма, как в Пхинеалиф или нет? Из-за того, что Пхинагимел родилась из Пхинебет, хотя там есть то же желание, что и Пхинеалиф, и тот же свет, что Пхинеалиф, этот свет очень слабый, потому что он выходит из Пхинебет. Он не, то есть, что это значит? Что здесь происходит? Пхина говорит, Пхинабет, вторая стадия говорит так, я вижу, что хочу отдавать, но мое действие в желании отдавать не действует, ничего не делает по отношению к Творцу, потому что что просто такое? Просто желание отдавать, оно пустое, когда я могу отдавать. Я могу поддавать, если я получаю, тогда притягиваю, как в Пхинеалиф, чтобы было желание получать, которое получает свет. Так я снова притягиваю Пхинеалиф внутри себя и притягиваю свет. Но когда она притягивает свет, как Пхинеалиф, у нее выходит почти пустое действие, потому что Пхинеалиф не является желанием получать самым по себе ее кли. Свет в ней тоже соответствует этому, что желание получать слабое и не само по себе. Так что у нас есть свет Хасади. Тогда что? Получается, есть свет Хасади в свечении Хохма в Пхинагимел. Это не называется, что она получает Пхинагимел, по сути, для себя. Но теперь Пхинагимел, который уже ощущает себя, Пхинагимел в конце своем ощущает себя, он ощущает желание получать, что Пхинеалиф, и желание отдавать, как Пхинебет. Она теперь хочет тоже вместо желания отдавать быть получающей. Так величина желания получать в Кнедале — это по величине желания отдавать, что в Кнебет. И получается так, что по-настоящему стремление к Творцу, чтобы получить от Него то, что есть в Кнедале, оно в точности соответствует отдаче, которую Творец может, желание отдавать Творца по отношению к кли. То есть мое желание в получающий килим — это определенное желание, которое Творец создал и наполняет его. Но мое отношение к получающему кли, то, как он показывает себя хозяином в Кине Алев, чтобы построить Пхину Бет, это в точности будет тоже отношение, что будет к желанию получать Пхине Далет. А потом в точности тоже отношение, чтобы у меня было желание давать ему. Я от этого уже начинаю получать силу, которая в точности так, по такой же мощности, чтобы смочь быть как он. Как он хочет дать мне, и так раскрывает себя, так же и я получаю от него силу и могу по-настоящему быть как он. То есть Хинобет строит теперь добавочное желание к Пхине Далет, свое величение. Но потом я превращаю его в ради отдачи с помощью экрана. Я остаюсь с Пхиной Алев внутри, как чистая клей. Клей не меняется, да? А все остальное желание, оно приходит благодаря экрану, к величию Творца, что мы называем девяти первым сферот. Эти, четыре пхины, эти четыре стадии прямого света, кроме них нет ничего, если их хорошо учить, невозможно. Невозможно их завершить, но все находится там, да.
0: Прийти к состоянию перед выходом из Египта, как вы сказали, нужно взращивать в себе и фараона, и Моше параллельно. Как бы хотеть проглотить весь мир и наслаждение ради себя, и одновременно хотеть, по сути дела, поглотить все наслаждения, чтобы дать наслаждение Творцу. Как мне это делать? Как бы...
1: Вот именно в точности эти две вещи, противоречащие друг другу, мы должны обрести большое желание получать, насколько только возможно, больше, что есть во мне, с одной стороны, а с другой стороны, что я нуждаюсь в Творце, а иначе я с этим большим желанием получать ничего не могу сделать. Справиться с ними не способен. Эти два ощущения, они противоречат друг другу, они очень неприятные. Это огромное напряжение возникает у человека от них. Так это происходит при выходе из Египта. Он говорит об этом в книге «Письма» на странице 70. Он говорит, что должна быть мера напряжение, максимального стремления, так что не дает мне уснуть. Это с одной стороны, а с другой стороны, но так, что не дает мне уснуть, оно уже включает две вещи. Я хочу, очень хочу, а с другой стороны, не способен достичь того, что я хочу. Он это приводит в пример как человек, как обычный парень, который страстно желает какую-то девушку, стремиться к ней, что с одной стороны это безумная любовь, с другой стороны он вообще даже не способен на это. То есть во сне только можешь представить себе, что это возможно, и все.
0: Если мы поставим так, что одно состояние больше другого, получается, что одно отменит другое.
1: Ты не отменяешь одно день другого, одно держит другое.
0: Если я сейчас говорю,
1: ты спрашиваешь, почему наше тело не хочет избавиться от плохого ощущения? Потому что находит в этом плохом ощущении наслаждение.
0: Но если мое стремление, это желание отдавать, как бы получать ради отдачи, желание к Творцу больше, чем поглотить весь мир, я скажу себе, мое желание поглотить весь мир — это плохое, я предпочитаю другое желание, я попытаюсь опустить его, желание. Я скажу тогда, что как бы предпочитают, они должны быть равны, эти желания.
1: Именно в точности так. Эти два желания по-настоящему равны. И одно поддерживает другое, а что делать? Это так он, это он описывает в нескольких местах, в очень ясных таких описаниях, понятных каждому.
0: Варенька, что он спросил, как мне не подавлять это желание ради получения, потому что я не хочу...
1: Как себя не подавлять, желание получать, чтобы наслаждаться Творцом? Ну, конечно же, дело не в том, что ты подавляешь или не подавляешь, а Творец подавляет его для тебя, и ты должен все время работать над ним, работать над этим, конечно. То, что мы говорим, что в группе мы все время должны слышать о величии Творца, впечатляться друг от друга. Почему? Потому что это величие будет становиться все более и более ясным и явным. Просто так. Ну, это надо изучать эту систему. Это немного так. Ну, увидим по пути, короче. Еще?
0: Почему я могу знать, что величие и важность Творца развивается у меня? Ведь до Максома я не чувствую Творца. Может быть, просто какая-то фантазия? Может, просто я сижу...
1: До Максома все воображаемое.
0: Как мне знать, что величие и важность Творца развивается в правильном направлении?
1: Как я могу знать, развивается ли в правильном направлении? Ты не можешь этого знать.
0: А что я могу знать?
1: Ты не можешь знать ничего. Какая у тебя все же есть возможность? Только одна. Кричать к нему. Но я говорю с тобой об этом очень так кратко. Обычный человек находит для себя все возможные уловки. Но по сути, по-настоящему, если мы хорошенько исследуем наше состояние, нам не на кого полагаться, не на кого опереться, что называется.
0: Нам не на кого опереться.
1: Да, только на нашего Отца Небесного. Как сказано, это действительно так. Какая у тебя есть еще что-то истинное, в котором ты можешь быть уверен? Ни света, ни килим, ни экран, конечно же, между ними. Ни критика, ни такая разумная критика, то есть такой анализ, нереальной критики посредством экрана. Нет ничего. В чем ты можешь быть уверен? Ни в чем. Эта точка, которая называется в тебе человек, она совершенно... Ну, как бы подвешено в воздухе. Куда подует ветер, так и тебя туда будет сдувать, и все. Ты хочешь зависеть от чего-то? Ну, пожалуйста. Если бы человек так ощущал, то было бы хорошо. Но мы не ощущаем так.
2: Ну?
1: Ну, хорошо.
2: Ну, вот шалуш дакот, ну?
1: Ну, есть еще 3 минуты, ладно.
0: Буду 4 стадии. Если когда мы касаемся...
1: Я прошу у всех, если кто спрашивает, прежде всего, кто спрашивает? Пусть спрашивают так, я кричу даже с микрофоном, а вы не кричите, а другим стоит прислушаться и участвовать. Потому что с помощью этого мы взаимовключаемся друг в друга, проникаемся и получаем силы и авханот. То есть какие-то особые впечатления. Так что стоит по-настоящему работать вместе. Если у него есть хиссарон, он спрашивает, почему мне не приобрести этот хиссарон?
0: Вот 4 стадии. Если в 3-й стадии творение не нашло бы самостоятельное желание, не решило бы самостоятельно, изменение бы осталось бы там в 3-й стадии. До 3-й стадии это напрямую выходит из Творца. То есть нет самостоятельных действий. А если бы оно решило...
1: Только Бхинагимель в конце своем решает из двух этих свойств, которые он различает, что в ней есть Атхины Алиф и Атхины Бет, Бхинагимель включает их обе. И тогда она решает, что по сути важно, к чему стоит идти. И тогда она решает, я иду получать раскрытие Творца, свет Творца внутри этого хисарона, который я развила, получила как дополнение к пхине бет. Что такое пхина далит? Как пхина алев и также пхина бет работают на желание получать. И в этом пхина далит больше, чем пхина алев. Насколько? На пхину бет она больше. Так что же тогда такое пхина гимел? Пхина гимел — только решение, только ощущение, поэтому оно более грубое. Ты можешь спросить, ну, а вид у тебя есть в пхине алев? А вид у тебя есть в пхине бет? Это два вида келим. Так вот, состояние гимел просто решает, как как-то находиться, принять решение в этой ситуации, где он решает, что это. Почему Ави должен быть больше? От того, что он решает, он ощущает себя по-настоящему более грубым. Больше Мавию там, да.
0: Получается, есть противоречие между работой в группе и ощущением, что мне не на кого опереться, кроме как Отца в небесах. То есть в группе все время у тебя есть ощущение, что есть, что можно опереться на товарища. И чем больше...
1: Работа в группе должна приносить вместо уверенности... Хисарон.
2: Бимком отцвут и цихалави симха.
1: Вместо грусти она должна приносить радость. Не из-за того, что, ну, я не один такой, есть еще такие же, как я, понимаешь. Все можно превратить из одного в другое. Мне нельзя сказать, ну, я уверен в ребятах, мне будет плохо, они мне помогут, слава Богу, у меня есть 15 человек, пусть будет еще 15 человек, тогда вообще еще лучше будет. Когда мне вообще, какая мне разница, работать, не работать, что будет, что нет, я полагаюсь на них. Можно так извлечь такие силы, то есть есть такие характерные ощущения и состояния в группе, а можно и по-другому развить из этого важность и обязательства, и как раз наоборот, думать, заботиться обо всех. И это тоже, ну, такое человеческое свойство. Но, по сути, не в этом цель, а цель, что из группы я обязан получить хисароны, потребность к духовному, как к божественному. Какую уверенность могут дать мне 15 человек? Они могут дать уверенность только в том, что если мы обращаемся вместе, мы можем быть более уверены, что получим ответ.
0: Теоретически, практически.
1: Нет, не теоретически, это просто. Если Творец находится во главе нашей группы или нет, если нет его, то, ну, так мы, да, такая группа, нам хорошо, мы красивые такие, все вместе идем, такие, такая сильная группа. Ну и что, из этого ничего не выйдет. Ну и разбитая группа не может ничего сделать. Ты должен использовать все эти силы по направлению к цели, чтобы Творец был во главе, а не группа, и не раб, и не книги, а Творец. Тогда ты увидишь, насколько правильно все организуется и будет тебе служить. И зависть, и ненависть, и любовь, и взаимопомощь, и уверенность, и хисароны всякие. От этого все по-настоящему объединится вместе в правильном состоянии. Также в правильном объединении между ними. Вот и все. А если не по направлению к Творцу это будет, то... То есть в такой очень острой, точной форме направленной. Тогда, если не будет это так, тогда ты всегда найдешь здесь всякие такие вещи, что это уже не группа, не настоящая группа, о которой говорят. Да.
2: Ну.
0: Ощущение величия и важности Творца — это ощущение пробуждающее? То есть, по сути дела, ощущение величия Творца или просто что-то?
1: Ну, я же не знаю, что такое Творец, что такое величие Творца, никто в группе не знает. Ну, постепенно выясняем. Теперь ты хочешь знать все это, ощутить все по-настоящему. По-настоящему быть в этом? Это невозможно. Тебе раскрывает в точности то, что ты способен вынести, вытерпеть. Вот и все. Если сейчас тебе раскроют, кто такой Творец, нет ничего более плохого, хуже. по отношению к твоим свойствам, это полная противоположность. Так тебе раскрывают, потом скрывают, еще капельку какую-то раскрывают. Ты в своей лжи превращаешь эту капельку в свое наслаждение, можешь это как-то вытерпеть. Хорошо, Творец существует. Мне будет этого хорошо, немного будущего мира должно быть в этом мире, но из этого могут быть всякие хорошие вещи. То есть ты можешь каким-то образом вынести, вытерпеть эту реальность его, что он есть. Ну хорошо, есть такие люди, которые говорят, а его нет. Почему? Они не способны.

0: психологически не способны переварить его. И он отравляет жизнь. Поэтому нет, очень просто. Я скажу просто нет, и все. И нет. То есть нам это раскрывает все больше и больше, насколько мы способны согласиться с его настоящими свойствами. Что такое по-настоящему ради отдачи? Это очень медленное развитие. Нам очень трудно согласиться с этим. Посмотри, также вы видите, как в группе это происходит. Что любую вещь, какая есть в группе, вы сразу же превращаете в ради получения. Что было уверенность, радость, всякие вещи. Ничего нельзя сразу направить к Творцу. Это большая работа, для этого нужны колоссальные усилия. Ну тогда с небес так делают, обманывают, делают скрытие, и тогда группа, ну хорошо, хорошо в группе, прекрасно. Так постепенно это выяснится. Но снова я говорю, правильное развитие и все это прояснение придут только в той мере, в какой и перед каждым действием и мыслью, и после этого, и в это самое время вы будете соединены с Творцом. На странице 64 в письмах он говорит: «Исраэль, который Творец единый, ты обязан, чтобы направить к цели, ты обязан уже сейчас, еще до того, как ты делаешь какой-то шаг, ты должен направить себя в точности на это. Как же ты можешь направить себя, чтобы я и мое действие, и все средства, и все условия, и Творец, все были вместе в одном. А не чтобы это было в одно время, а это во второе время, другое время. Это нет, в одной мысли это должно быть, в одном желании и в то же время». Одно и то же время. Это он говорит уже на странице 70-й в письмах, понимаешь?
1: Ну,
0: так что тогда? Ну, тогда вы не ошибетесь. В конце концов, это очень простые вещи. Но соблюдать их трудно. Трудно исполнить их. Принцип простой. Исполнить его трудно. Так что делать?
2: Вы сказали, что человек ищет внутри страданий, находит наслаждение. Что же не дает ему двигаться вперед, чтобы увидеть величие Творца? Здесь тоже ничего больше нет, Майхкилим. Много нужно искать внутри страданий. Что мне не дает, как выйти к величию?
0: Кто продвигает меня все-таки каждый раз?
2: Да, также что я здесь получаю наслаждение?
0: Я нахожусь во лжи. Каждый раз, когда я продвигаюсь между нами, ты знаешь, между нами, я тебе скажу, я продвигаюсь ко лжи еще больше. И еще больше, еще больше. Но вместе с тем, что я совершаю эти действия, приходит ко мне свет свыше. Этого я не знаю, так говорят. Но этот свет делает во мне так, что взращивает во мне еще больше такое ощущение противоположному желанию. Так, растут вместе они, я взращиваю свое желание получать все больше. Так, чтобы это желание к духовному, как написано, не давало мне уснуть. Я хочу все больше и больше. Но что? Я хочу же для себя. Я хочу насладиться этим для себя. Но из того, что я этим занимаюсь, приходит свыше свет. Но это происходит только, когда я занимаюсь этим с намерением, что все же хочу это, чтобы достичь цели. Конечно же, все, я хочу это познать для себя, конечно же, все для себя, неважно, что я хочу войти в это для себя, тогда приходит свыше свет и делает, как обычно, все напротив меня, он стоит и делает наоборот. Что мне делать? Он взращивает во мне какое-то второе ощущение, кроме моего желания получать еще нечто, что-то нечто противоположно мне. И тогда я от ступени к ступени я становлюсь все больше и больше с этими двумя силами, все больше и больше противоположными друг другу. Так вот, получается, что я взращиваю в себе одну часть, а Творец взращивает во мне вторую.

0: печать, пока они не вырастут в полной мере. И тогда я перехожу конечное море, Ямсуф. Вот и все. Но, конечно же, я сам по себе не могу. Точка в сердце. Я не могу эту точку раздуть ее, взрастить ее. Она растет посредством света, возвращающего к источнику. Это верно. И это вопрос правильный. Если мы так продвигаемся своими силами, так что как может такое быть, чтобы мы когда-нибудь к чему-то пришли? Мы придем благодаря тому, что тем временем все-таки свет действует на нас. Это называется «прилагают усилия и нашел». Вдруг я вижу, что есть во мне нечто такое. Ну что, ребята, все? Первая часть, да?
1: Сейчас поделимся впечатлениями на руки и что мы возьмем для реализации в десятке.
2: Ну хорошо. Урок был особый. И даже последняя часть, где Рав говорил о том, как все время мы должны настраивать, направлять себя на цель. Я слышал, что сказал «я», и действия, и средства, и условия. Все находится вместе, в том же мысли, в том же желании, в то же время. Нам все время надо видеть вот это направление, где Творец всегда в наших мыслях. Если на секунду Творец исчезает из мыслей, все начинается бардак, группа тоже непонятно где, то есть там и не, ни на что не настроена.
1: Было такое интересное выражение в конце. Рав сказал, что группа, что работа в группе должна вместо уверенности дать хисарон, вместо грусти должна дать радость. И это понятно, что это уточнение не для того, чтобы у нас было, была уверенность, а был хиссарон в Творце.
2: Хавер называется большой, потому что ты делаешь его большим. И не надо на него сваливать, что он там чем-то и кем-то должен быть.
1: Если я выбираю для себя товарищей, он начинает работать, чтобы я увидел их большими, я начну впечатляться от того, что я вижу в них. И тогда с помощью зависти я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, а относительно Творца нет зависти.
2: Рав подчеркнул, что нужно цель ставить прежде всего, и тогда, согласно цели, все дальше распространяется. Если есть у тебя цель увеличивать желание, уподобиться высшему свету, и приходит человек, который начинает изучать Каббалу, и у него есть желание такое горящее к этому, ты можешь приобрести от него. Если ты себя ставишь маленьким по отношению к его горящему желанию. Это зависит от твоего желания раскрыть такое желание других.
1: Я тоже как Сар. Если я выбираю для себя товарищей, начинаю работать над собой, видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. Это то, что мы делаем каждый день. Мы стараемся купить эту зависть у товарищей, величие Творца, важность цели. И мы зависим друг от друга. Как мы говорили сегодня, мы думаем сегодня о Хаиме и делаем это вместе, как единое упражнение.
2: Рав сказал нам, что в четырех стадиях есть все. Если как следует их изучим, то ничего больше не надо. И мы, вся наша работа, это держать все вместе. И себя, и Творца, и товарищи Рава, книги, все вместе, перед действием, в самом действии, после действия. И также Рав сказал, что если мы углубляемся в это, то принцип очень простой. Трудно выполнять.
1: Я записал, что если у товарища есть хиссарон, если у товарища есть хиссарон, и он спрашивает, задает вопрос, почему я не могу купить у него этот хиссарон, приобрести. Через товарища я получаю не уверенность, а хиссарон. Это, собственно, то, что мы должны сделать. Это работа наша в группе.
3: И
2: то, что вы сказали, это тоже то, что я взял. Что это между одним и другим. Вдруг Раф остановился и сказал, если у него есть хиссарон, он задает вопрос, почему бы я не взял у него этот хиссарон вот в этих состояниях. Нам надо обращать внимание, что мы как бы учимся, читаем. Но у нас есть вот это между, когда ребята задают вопрос, Раф отвечает, насколько мы хотим приобрести вот этот хиссарон, то, что сказал Раф.
1: Офер написал, не дают тебе что-то, чего ты не можешь вынести. И насколько я больше продвигаюсь, я раскрываю более ложь. Борис написал, что человек выбирает товарища, начинает работать над собой. А что еще добавить? И также то, что ложь и свет приходят вместе. Ты раскрываешь, что ты больше во лжи, больше ложь, и это приходит все вместе.
2: Также Раф еще и говорил, что ты не завидуешь большому. Когда ты делаешь товарища большим, великим, ты хочешь приблизиться к нему, быть похожим на него, а не опускать его вниз.
1: У нас прежде всего должна быть цель. А после цели мы взращиваем зависть. И приходит зависть и дает пользу.
2: Да, Рав говорил еще о том, что нижний хочет уподобиться высшему, что мы должны прийти к состоянию, когда ощущение высшего будет больше и достойно, чем мое желание получать.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим мы споем вместе песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль-Сулама». Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Мы сейчас продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья находится в книге «Труды Бааль-Сулама» на странице 460. Статья «Мир в мире». Мы продолжаем с заголовка «Добро и зло оцениваются согласно поступкам личности по отношению к обществу». Еще раз заголовок: «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Статья «Мир в мире». Статья очень существенная. Мы начали учить ее несколько уроков назад, и скоро мы повторим то, что мы учили. Но самое главное, чтобы мы были в намерении к правильной точке, как нам правильно ухватить то, что мы учим, в правильной пропорции. Поэтому мы посмотрим клип номер 5.
1: Мы находимся в системе, которая называется природой. Мы интегральная часть природы. Нам объясняет каббалист, который знает и понимает всю эту систему настолько, что он называется Бааль-Сулам, автор этой лестницы. То есть он постиг всю эту систему во всю глубину и ширину, во всем, без каких-либо ограничений. И он же нам объясняет, что все, что мы делаем, это оценивается как? Только согласно обществу. Ну, конечно, что если мы обратимся к первоисточникам, то мы найдем там то же самое. И в Торе, и в пророках, и в Писаниях, в Талмуде, в Мишне написано то же самое. Потому что закон «возлюби ближнего как самого себя» по отношению к обществу мы измеряем и добро, и зло, и все наши поступки, что если это на благо общества, то это и нам на благо. Хотя это так и не видится в нашем эгоизме, все понятно. Потому что Тора как раз приводит нас к тому и показывает нам путь, как совершить настоящее действие, а не то, что наша природа работает противоположным образом. Ну и поэтому свет в ней возвращает к источнику. То, что мы могли выполнять действия на благо обществу, и только в этом мы гарантируем себе и обществу, и Творцу все-все-все наполнения.
0: Прав сказал,
1: Тора приводит нас и показывает нам путь, как совершать настоящее действие. Что такое настоящее действие? Истины. Не то, что наша природа как работает, а наоборот. Так вот сейчас, когда мы изучаем статью Бааль-Сулама, в котором есть и логика, и здравый смысл, и причины, и следствия, и внутри держит все творение и подает нам с ложечки, кроме внешнего такого вот впечатления, должна быть и внутренняя молитва, что свет, который есть в этих словах, в словах Равы, чтобы направило наше сердце направление любви, чтобы мы тоже стали, как и Бааль-Сулам, интегральной частью природы, своим свободным выбором, познанием. Прежде чем мы прочитаем сегодняшний

0: Попросим Гилада повторить, что у нас было до этого, что был единый такой поток.
1: Мы не забываем, что мы слышали на первой части урока, что величие Творца мы тоже не берем для себя. Мы хотим, как сейчас прочитал Орен из слов Рава, Тора приходит, чтобы привести нас, показать дорогу и показать, что наша природа работает наоборот. Даже величие Творца наша природа берет ради себя. Он сказал на первом уроке, что нам не раскрывают действительно величие Творца, а только по той мере, насколько мы хотим превратить это в отдачу. У нас десятки, мы работаем в них, нам нужно величие свойства отдачи. И мы все, что мы делаем в этом направлении. Поэтому в начале статьи мы помним, что написано сначала. Говорит нам Бааль Сулам, что у каждого личности есть своя роль. Даже все, что нам кажется вредным и ненужным, у них есть роль важная. И в их даже в начальном состоянии их мы можем видеть их как вредными, но вся наша роль в том, что сделать исправление над собой, чтобы мы могли видеть реальность этих вещей, которые перед нами, мы будем видеть их как добрыми и полезными, как единая цель. Это не какой-то, как это неисправность творения, а необходимый этап развития. Мы не должны уничтожать те вещи, которые нам кажутся отрицательными, а нужно направлять это в правильном направлении. И как Коран нам объяснил сейчас, светозачающий к источнику, нам необходим этот светозачающий к источнику для того, чтобы он исправил реальность, а не то, что мы сейчас скажем, это отрицательно, это я хочу уничтожить, это мне не нравится, этого я хочу уничтожить, это хорошо бы, чтобы этого не было. Нет, конечно же, это наша природа. Если мы раскрываем эти силы, то это часть природы. Но мы не должны, чтобы это не должно произойти, то, что мы не хотим. И в последней части урока мы говорили о том, что окончательное исправление, наше исправление, исправление всей реальности, всего человечества, оно обеспечено, это обязательно случится. Это даже уже существует. Только что мы можем прийти через страдания или путем Торы. Путем Торы — это исправление себя, называется Ахишена. А через всякие кризисы, давления и страдания — называется Бейта в свое время. И человек должен быть партнером в этом развитии и превратить этот путь страданий в путь выбора, когда мы выбираем идти Ахишена, с помощью Ахишена. Спасибо. А сейчас мы начинаем следующий отрывок с подзаголовком «Добро и зло оценивается согласно поступка личности по отношению к обществу». Это находится на странице, 460, и мы будем читать вместе это в десятке. У нас здесь 6 минут для того, чтобы прочитать это вместе в десятке. Конечно, та десятка, которая закончила раньше времени, продолжают и делятся своими впечатлениями от того, что прочли. 6 минут, пожалуйста.
0: Заголовок «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Прежде чем мы начнем рассматривать исправление зла, заключенного в роде человеческом, вначале нужно определить значение ниже следующих абстрактных понятий «добро» и «зло». Другими словами, давая действительное свойство определения «добро» или «зло», следует выяснить, относительно кого это свойство или действие является добром или злом.
1: Чтобы понять это, нужно как следует усвоить ценность личности относительно общества, то есть ценность индивидуума относительно его социума, за счет которого этот индивидуум живет и от которого он питается, как в материи, так и в духе.
0: А действительность указывает нам на то, что у одиночки вообще нет права на существование

0: глобальности, ибо она участвует в движении всех шестеренок в целом в известном направлении, делая всю машину способной выполнять свое общее предназначение.
1: А если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается и не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, оценивается по ее роли во всей машине и служению ей.
0: Также и в нашем вопросе мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное, что мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, который он наносит обществу в целом, а не согласно самому его личному значению.
1: Эти вещи ясны как день, как с точки зрения их истины, так и с точки зрения их добра, ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть благо каждого индивидуума. Наносящий вред обществу имеет свою долю во вреде, а приносящий обществу благо имеет свою долю во благе. Ведь индивидуум является частью всего общества, и у общества нет никакой ценности и ничего дополнительного, кроме суммы индивидуумов, его составляющих.
0: И выясняется, что общество и личность есть одно и то же. И личность никак не умаляется из-за своего служения обществу, подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И так они делят между собой благо, и так делят между собой свободу. И таким образом хорошие качества, дурные качества, хорошие поступки, дурные поступки оцениваются только относительно блага общества.
1: Эти идеи, конечно, высказаны при условии, что все люди целиком и полностью выполняют свои функции в обществе, и они получают не больше, чем то, что им полагается, не берут от доли своих товарищей. Однако, если часть общества не ведет себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб.
0: Нечего распространяться больше того, что известно, популярно и сказанное до сих пор сказано только, чтобы показать уязвимое место, то есть место, требующее своего исправления. И оно состоит в том, что каждый индивидуум должен понять, что собственное благо и благо общества есть одно и то же, так мир придет к своему полному исправлению.
1: Да, у нас нету своего своей свободы движения, все это ради общества, и тот, кто отключает себя от общества, нету ни его жалости к нему.
0: Да, эта часть говорит о том, что мы зависим друг от друга на 100%, как машине, да, неотделимые ее части, и то, что определяет добро и зло, это, в принципе, отношение между этими самыми частями.
1: Да, добро во мне измеряется только относительно товарищей. Насколько я забочусь о товарище, у меня есть. Если у меня есть хорошие свойства, это не говорит ни о чем, как пишет Бальсуам, также и плохие свойства. Пока это во мне, это нормально. Как только я начинаю вредить, в этом есть проблема.
0: Я тоже весь этот фрагмент читал. Да, тут не общество, не личность, а это я и товарищи. Вот так я это слышал. Надо признать это. Ну хорошо, заходим теперь в урок Рава по этой статье. Только посмотрим, какие определения дает тут Бальсулям в этом фрагменте. И отсюда, чтобы у нас был общий взгляд. Итак, заголовок «Добро и зло» оцениваются по отношению к действию личности, по отношению к обществу. Статья — это мир в мире. До этого мы учили, как Гилад сказал, что все, что существует, существует только для того, чтобы мы это привели к исправлению. В предыдущих уроках Рав учил нас, что привести к исправлению

0: направлению тем, что мы привносим свет, возвращающий к источнику, на нас, и что в нас есть цепочка решимот из бесконечности, поэтому нам не надо быть особыми умниками, самим что-то там планировать, а просто поместить нас вместе перед Высшим Светом, привлекать его с большей силой, посредством усилий уподобиться ему. Ну и сейчас тоже. И он ведет нас к тому, как привести себя к исправленному состоянию, совершенному, замечательному, в свете. И в этом фрагменте Бальсулям как бы нас приближает к этому, да, посмотреть границы, что делать, чего не делать. Но сейчас выяснение определений, что такое исправление, что такое неисправность по отношению к чему измеряем. Добро и зло оценивается по отношению действий личности к обществу, и мы все являемся такими шестеренками. Помните, была такая анимация с шестереночками? Ну вот так вот. Все мы вот эти вот зубчатые колесики в машине чувствуем, не чувствуем, так это работает. И поэтому движение каждого из нас внутри, в сердце, в поступках, на любом уровне воздействует на всех. Или на благо, или, не дай Бог, во вред. И Бальсулям подчеркивает, что если наше движение во зло вредят всей системе, то и мы тоже получаем ущерб. Поэтому все как бы наоборот, наоборот тому, что рисует нам наш эгоизм. И в конце этого фрагмента, что когда каждый индивидуум поймет, каждый индивидуум, то, что я слышал в фокус-группе в десятке, моя любимая десятка, сказано, я тут не отношусь к какому-то обществу, индивидууму, а это я, то есть обо мне идет речь. То есть мое благо и благо общества — это одно целое. Общество на любом уровне. Моя ли десятка, вся весьбная баруха или вообще все творения. Когда я это пойму, мир придет к полному исправлению. На предыдущем уроке Рав нам сказал, что исправление мира зависит и связано, начинается с моего исправления человека. Будет человек исправленный, то и мир будет в порядке. Сейчас заходим в урок Рава. Пожалуйста, клип номер один. И пусть каждый запишет для себя какие-то вещи, которые он хочет впечатлиться, поделиться, может быть, вопросы, которые возникают. 12 минут будет этот клип.
1: У единого единой шестеренки нету свободы относительно других, а он управляется остальными шестеренками для того, чтобы
0: эта система, в которой мы находимся, не то, что мы не находимся, мы находимся в ней. Мы вращаемся все вместе согласно строению всех этих шестеренок и тесной связи между нами, и никто не двигается никуда и ни в каком свойстве, ни в каком направлении действии без того, чтобы этим он проворачивает всю систему. И сейчас мы тоже находимся в этом. Разница же очень простая. Насколько меня вращают, мной вращают, не раскрывая того, что я нахожусь в системе, и насколько я раскрываю себя по своему же желанию, насколько я принадлежу этой системе, нахожусь в ней, тогда я раскрываю, что я там действительно нахожусь. Потому что никто не будет забыт. А разница только в собственном участии, по собственному желанию. В конечном счете. Ничего не меняется, кроме того, что мы раскрываем, насколько мы, и в той мере, насколько мы хотим участвовать в этой системе, быть связанными со всеми остальными во всем. И в этой мере я раскрываю себя, что я уже в этом я это делаю. А в мире, насколько я не способен, то я в этом нахожусь и делаю в этом без собственного знания. Это называется «спереди, сзади, объемлешь ты меня», ну и еще.
2: И в нашем мире люди включаются, потому что они получают больше, чем они дают. 99% горючего получает тот, у кого есть у него что дать, чем получить. Как здесь присоединяется к этому, относится к этому наука Каббала?
0: Не раскрыв науку Каббала, никто ничего не может сделать. Ничего. Даже самый маленький человечек, самый далекий от всех этих вещей, ему понадобится узнать свое место в этой системе. Да, так. А его место он должен знать до последней детали. И не может такого быть, что он придет к какому-то совершенному состоянию и останется просто так человеком в этом мире. Это наше ощущение, этот мир, это временное такое состояние, которое пока что вот так вот нам проявляется, пока мы не раскрываем вот эту систему. Когда человек начинает раскрывать эту систему, то этот мир тоже начинает получать некий такой, начинает как бы размываться. Ты уже не принадлежишь ему, ты не придаешь ему такую важность, закон, это действие, и поэтому это называется, он становится, как бы начинает размываться. Если он меньше определяет, так ты меньше с ним считаешься, ты меньше его видишь, что он уже не находится в таком четком виде, в твоих ощущениях, в понимании, в осознании, он как бы, да, что-то такое вторичное, а потом все меньше и меньше и меньше.
1: И если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается, не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, а оценивается по ее роли во всей машине и служению ей. Так и в нашем вопросе. Мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное. Мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, которую он наносит обществу в целом, а не согласно самому его частному значению.
0: Это нам понадобится еще раскрыть, да, в новой экономике, когда все мы связаны вместе, все зависят друг от друга, и никто не может выйти за пределы этой системы. Так ведь? И тогда в соответствии с этим постепенно довести общество постепенно до состояния 100% исправления. Ну а пока что так вот, поэтапно. Наша проблема — это установить правильные этапы, так что общество способно это все выполнить. И так вот постепенно продвигаться, что это приходит вместе с воспитанием параллельно, с распространением, с рекламой всех этих вещей. Видимо, может быть, процесс этот займет несколько поколений, пока дети не вырастут в этом, да, как поколение пустыни, которое должно умереть, пока, прежде чем они не зайдут, их дети, в землю Израиля. А кто знает? Ну, все равно. Мы должны вот так вот. Так вот быть.
1: Понимание того, что мы часть интегральной системы, общей системы, и мы должны заботиться о следующем шаге в духовном.
0: Да, нам нужно рассказывать как можно больше, давать и информацию, и поддержку внутреннюю. Есть тут две вещи, которые мы как бы приводим в действие, воздействуя на аудиторию. С одной стороны, нам надо преподавать, давать информацию, учебу организовать в конечном счете, так ведь? А с другой стороны, нам нужно воспитание. Две такие вещи. Но знать систему, где ты находишься, как сегодня, мы должны учить детей. Школа же не учит нас, как эта вся система, как работает страна, государство. Этого же не изучают.
1: Есть там обществоведение.
0: Ну, да. Да, это что, детям самое важное, которые растут? Где я нахожусь? В каком мире я? А, это так. Как эти большие дети, учителя, а также и маленькие дети, которые учатся. Поэтому мы должны все это дать, а потом уже привести в действие, да, такими групповыми действиями, так чтобы приблизить их к практике. И тогда в соответствии с этим они поймут вот эту систему, как она действует, и смогут продвигаться и соглашаться с теми новыми законами, которые необходимо принять, и быть в этих законах, выполняя эти законы, и чтобы это было очень желательно, когда я с радостью, не то что я хотел бы это, но я с радостью соглашаюсь, чтобы на меня так воздействовало окружение и произвела бы вот эту вот операцию прямо под наркозом. Все. Меня усыпили, я вдруг проснулся с новыми свойствами. Проснулся, опять новые свойства. Я каждый раз раскрываю в себе еще новые свойства отдачи, отдачи. И так вот я включаюсь, но сам-то я не способен сделать ничего, кроме того, что я хоть чуть-чуть там что-то хочу, чтобы со мной сделали. Как больной в больницу приехал, делайте со мной что хотите, больше меня не интересует. Все остальное делают врачи. Так же и мы. Я прихожу в группу, все, что вы хотите, платить, делать. Но изменения во мне вы произведете. Понимаешь? В этом, в принципе, наша работа. Поэтому она не тяжелая, не трудная. Надо только не метаться в разные стороны, совершать разные действия, где мы там ничего сделать и не можем, которые относятся, ну, как бы, к системе. Там такие жесткие законы, и шестеренки вращаются. Чего ты туда влезаешь-то, в эти шестеренки? Кто ты? Что ты в этом понимаешь? Делай свое, только одно. Ты должен дать, ты должен захотеть, чтобы тебя приводили в действие, чтобы твое колесико вращалось в соответствии с тем, как должно вращаться. И, скажем так, чтобы твое сердце и голова вращались вместе с колесиком этим. Мама будет вращаться правильно. Ты эти вещи только раскрываешь, которые есть.
2: Есть вопросы по поводу того, что вы сказали, что все должны будут учить науку Каббала.
0: Ну, не науку Каббала, а науку о системе. Ну, при чем здесь наука Каббала? Глобальная интегральная система, как она должна раскрыться, как она должна действовать во всем совершенстве. Да, как система природы. Оставь слово Каббала. Какое это имеет значение? Эти вещи настолько потом сблизятся. Люди вдруг начнут раскрывать сами. Да, по-видимому, там, там это есть. А как вы пришли к этому? Так вот, без того, чтобы... Да, не проведя особое исследование. Просто вас это потянуло, и все.
2: Почему эта операция должна быть под наркозом? Почему не осознанно?
0: А как без этого? Ты не получишь, не примешь высшую ступень. Вы делаете со мной, я знать ничего не хочу. Почему? Потому что ты в одном желании получать. Как ты сможешь прийти ко второму, другому желанию получать? Ты находишься в желании получать, желание получать. И вдруг ты согласен с тем, чтобы у тебя было желание отдачи? И ты только глазки закрыл так вот, и вот, вот и зайти туда.
2: Смотрите, как хорошо. Бааль Сулам говорит нам. Он, собственно, дает нам такое представление о такой машине с шестеренками. Смотрит со стороны. И сначала он говорит, говорил об исправлении, каждого нужно увидеть, других и так далее. Потом он отходит в сторону, сверху смотрит и говорит, смотри, мы все как шестеренки в машине, у каждой шестеренки есть своя роль. И все, что нужно делать, это крутиться. И Рав открывает нам и объясняет нам детали во всем этом. Он говорит, что все связаны вместе, все связаны друг с другом. Никто не может выйти из этой системы. И тогда постепенно нужно привести общество к состоянию, когда будет 100% исправлено. Постепенно, ступень за ступенью. Это немного противоречит нашему воспитанию. Я самостоятельно, у меня есть мои заботы, мои мысли, есть вещи, которые я раскрываю во внешнем, есть внутренний мир, мой личный, не связанный ни с кем другим, и много-много всяких восприятий человека. И вдруг приходит Бальсон и говорит: «Нет, а что вы, собственно, мы».

0: Кто мы, собственно, такие? Мы шестеренки, зубчатые колеса внутри машины, системы. И Рав говорит, что правильная шестеренка, которая понимает, согласна с этим и не противится этому. Есть здесь такие вещи очень непростые, может быть, понимаемые разумом, но вопрос, понимает ли сердце. Если мы согласны ли мы с тем, что мы шестеренки внутри системы, сначала нужно понять и согласиться. Вопрос, есть много вопросов. Давайте из того, что мы сейчас записали и впечатлились, давайте будем поднимать вопросы и обсудим это на основе того, что написал Бааль Сулам, и то, что нам объяснил нам Рав. С помощью вот этих многих точек связи с текстом. Мы хотим увидеть вопросы в системе и также поднятые руки здесь. Отсюда, пожалуйста.
1: Туда.
2: Если так вот отодвинуться и так посмотреть, это как-то можно. Да, но когда колесо чувствует, что он застрял, это шестеренка, меня как бы тянут, и все люди же эгоисты, забирают мои силы. А я хочу, скажем, принадлежать чему-то, но я чувствую, что я застрял. Где то самое место, как смотреть на все это? Мне нужна семья, мне нужны дети, работа, мне все это нужно, все, что у меня есть по жизни. Но это как бы держит меня. Просто как бы я застреваю из-за всего этого. Где то самое место? Куда мне обратить внимание, смотреть? Туда, может быть, силы вложить? Может быть, у Творца попросить силы, чтобы у меня открылись глаза? Где вот тот самый взгляд, куда мне надо смотреть? А почему это тебя держит на месте, то, что ты описал? Творец тебе это все дал. Ты что, ты должен заботиться семьей, доход, у тебя должен быть здоровье.
0: Ничего не остается для того, чтобы крутилась эта шестеренка, я нашел свое место в реальности.
2: Так твое место в мироздании, как Творец определил мироздание, можно поделить на две части. Есть материальная реальность и духовная реальность. Так как у тебя миллиарды человек должны заботиться о семье, о доходах, о здоровье, о всем, что есть в этом мире. Творец определил этот мир, в котором мы живем. Это не какой-то там мир, да. Этот мир тоже принадлежит Творцу, и ты должен существовать, как все нормальные люди. У тебя есть, как у меня и у всех остальных творений, бесконечное количество проблем. Ладно, там ты пытаешься выжить, существовать, ну как-то. Это один уровень, это материальная реальность. Но Творец, поскольку любит тебя особенно, Он дает тебе еще точку в сердце и привел тебя в Бней Барух. Он не хочет, чтобы ты просто так вообще вращался, пока не сдохнешь, да? Пока там. Он хочет, чтобы ты еще и душу выстроил поверх всех этих проблем материальных. Теперь возникает новая система, и ты начинаешь поворачивать себя постепенно, вместе с десяткой, вместе со всем Бней Барухом, через осознание, понимание системы, силы высшего света, в котором мы находимся. И все время мы как бы объясняем себе, что материальная действительность, да, нас затягивает, засасывает, и у нас нет времени на духовную реальность. Но это не так. Просто история, которую мы сами себе рассказываем, оправдывая свою лень. Ты не обязан 24 часа сидеть перед книгой, как бы ты бы мечтал бы об этом. Нет, ты должен быть и на работе, и в семье, и решать разные проблемы, безусловно. И во всем этом определить, а где моя душа, и как я ей занимаюсь, развиваю, что я там должен делать, а у меня не получается. И поскольку мы делаем салат из всего, у нас есть общие как бы претензии ко всему. Почему он такой мир сделал, и мы там еще в этом страдаем? Мы все такие. Я же говорю с тобой как самим собой. Но есть во мне место, которое требует исправления. По-видимому, это в десятке, в намерении, в каждую секунду, во время урока. Там как бы Творец составляет на мне место. Вместо того, чтобы плакать, почему сделал такой плохой мир, стоит сосредоточиться на вот этом вот духовной территории и туда вкладывать и количество, и качество усилий. Там тебя никто не остановит. Будем молиться, чтобы Творец помог. Да, ты задал вопрос, который все хотят задать.
1: De acuerdo a lo que está escrito sobre dañar al conjunto, ¿cómo el creador puede permitir que dañemos algo en su creación?
0: Потому что написано относительно вреда обществу, как Творец может позволить, чтобы мы навредили его творению. Не часть ли это нашей свободы выбора? Да, и как раз то, что касается вреда, нужно понять, что это за вред. Понимаем ли мы, что такое быть шестеренкой внутри системы? Вопрос, может ли действительно остановиться эта шестеренка, и я могу сейчас не крутиться, или крутиться в другую сторону, если он это сделает. Ну, скажем, он это делает. Есть полная целая система, которая на него действует, чтобы ему не удалось это сделать. И это называется в Бейто свое время. Вы помните, что мы учили на прошлом уроке? Он попытается идти против, будет делать всевозможные упражнения, там, убежать от реальности, настоящей реальности, о которой говорит здесь Бааль Сулам и Рав. И он раскроет, что он страдает, и не просто страдает, а то, что он приводит к страданию других. Постепенно это раскроется, ему свет будет на него светит, пока он не согласится крутиться в правильном направлении и делать свою роль. Конечно же, он делает вред другим и себе, но это в соответствии с той мерой, когда ему раскрывают, насколько он способен сделать исправление. То есть есть здесь... Есть здесь такое представление, как может шестеренка одна остановить всю машину. Это действительно разочаровывает, да? Но все уже исправлены, смотри, все уже крутятся в правильном направлении, все уже знают свою роль и делают это. И только я не делаю это. Так как я не делаю это, никто другой не может продвинуться, потому что это шестеренки. Шестеренки, они связаны друг с другом, зависят друг от друга. В часах есть тысячи шестеренок. Если одна шестеренка не крутится как надо, останавливает всю систему. Есть такой вот расчет тоже. Но еще раз, все раскрывается нам согласно мере нашего развития, в соответствии с тем светом, который приходит, согласно этой работе нашей в десятке, и некуда нам бежать, никуда. Может быть, все шестеренки во всем человечестве, как объясняет нам Бааль Сулам, мы не видим, мы не можем сейчас увидеть. Но что происходит в моей десятке? Насколько мы связаны друг с другом, слушаем друг друга? Насколько нам не все равно? Насколько мы выполняем те упражнения, которые нам дают? Сейчас дает нам глава десятки. У нас будет скоро конгресс, а потом еще один конгресс. Насколько мы идем вместе в этом направлении, в направлении всего Бней Баруха? В нашей десятке есть много работы, как понять эти шестеренки в сердце, а не там где-то в разуме. Говорит нам Рав в клипе, который мы сейчас смотрели, что все связаны вместе, все зависят друг от друга, никто не может выйти из системы. И тогда, согласно этому, постепенно нужно привести общество к ситуации, когда 100% правильно все. Прийти к этому, но постепенно, ступенчато. Гумник, пожалуйста.
3: Туда. Котев Бааль Сулам, кен, что коля хит.
2: Бааль Сулам пишет так, что каждая личность поймет, что его выгода и общество одно и то же. Почему от нас это скрыто? Это состояние должно быть. Но человек же не должен вредить обществу. Даже вред просто не дает там достаточно или берет чуть больше, чем ему нужно, не делает то, что он обязался делать. Почему это скрыто, а мы не чувствуем, что мы вредим сами себе?
0: Ки им зе ло я нистар,
2: потому что если бы это не было бы скрыто и раскрывалось только, иначе как только опережая желанием творения, тогда мы не были бы, да, мы были бы тогда совершенное состояние. Это первое состояние в мире бесконечности. Почему же это все разбито? Почему скрыто от нас, что все мы часть единой души, чтобы мы это обрели, предваряя своим желанием, нашим желанием, которое привело нас к тому, чтобы раскрыть это состояние Творца, уподобиться Ему. Вчера на уроке Рав сказал, что нет тут вопроса отдачи, получения, а есть вопрос того, что мы переходим на Его территорию, на Его площадку. Невозможно перейти на Его игровую площадку, на весь Его этот уровень, без того, чтобы мы не выяснили какие-то вещи и не выбрали бы, и не захотели хотели бы и не определили бы, что хорошо, что плохо, что ничтожно, а что божественно и вечно. Это наше обретение, потому что это скрыто изначально, и чтобы мы это раскрыли. Спасибо, дорогой.
0: Я добавлю одно слово. Мы сейчас учим птиху, да, введение науку Каббала. Малхут сделала сокращение для того, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы в состоянии скрытия. Тогда есть выбор. Смотри на муравейник или на улей пчелины. Каждый знает, что он должен делать, и никогда не сделает вред своему обществу, в котором он находится, потому что это природа, все совершенно. А мы часть природы. Если мы часть природы, и мы должны быть соучастниками этой природы. Если не будем мы, тогда будет вред себе и всем, и будет страдать. Пока не будет, станет участником. Это на уровне человека. Это скрыто от нас для того, чтобы дать нам способность быть самостоятельными и выполнить цель творения. Да, Творец хочет, чтобы мы были как Он, а не быть, чтобы не были в природе, которой нет выбора.
4: Левон.
0: Левон.
2: Бальсулам пишет так, что каждый индивидуум поймет, что его благо и благо общества — это одно и то же. И отсюда мир придет к полному исправлению. Насколько мы продвигаемся, мы видим, что, в принципе, человек чисто естественно из того, что он хочет сделать что-то хорошее, а не с точки зрения эгоизма. И вдруг обнаружили, что каждый благо общества как бы истолковывает по-своему. Нет, не через как бы силу, а через отдачу. И очень трудно найти какие-то общие знаменатели, усилия, чтобы прийти к общему усилию, привести мир, как он пишет, к полному исправлению. Тут есть много-много скрытых вещей, которые скрываются. Очень трудно прийти к общему знаменателю. Что ж такое благо общества? Как это сделать на практике? Если вообще можно на это ответить.
0: Да, у нас есть второй клип Рава. Там он говорит о том, где начинается эта работа. Ты прав, как прийти к окончательному состоянию, это действительно очень большой вопрос. Но где мы начинаем это делать, мы увидим во втором клипе и будем основываться на этом. Пожалуйста.
2: Поддержать и думать вместе, да. Мы появляемся на всем земном шаре. И группы, мы должны рассматривать их, как они действуют все. Каждый в своем режиме, в своих условиях, но в конечном счете ты увидишь через несколько месяцев, что все находятся в действии. И отсюда мы поймем и почувствуем и включимся во внутреннюю систему, духовную систему. Я говорю вам, что это что-то, что раскрывается как конец процесса. Это начало конечной ступени. Это раскрытие Творца творению. Это та самая система. Раскрытие свойства отдачи. Система отдачи.
5: שאנחנו נחללים בה בפועל.
2: когда мы включены в нее на практике, и люди делают внешние, казалось бы, действия, а ты присоединяешься сюда внутренние свои действия. Ну и все. А что еще-то?
0: Левон, хорошо то, что Рав сказал. Нужно поддерживать и думать вместе, совершать все эти действия. Мы в нашей десятке все со своей десяткой, с общим кли, и мы уже заходим в эту работу. Как придем к концу, просто будем делать шаг и еще шаг. Очень важный вопрос. Woman Chile 1.
4: En el texto, cuando Balasulam dice que quien beneficia al conjunto recibe su parte del beneficio,
2: в тексте написано, Балсулам пишет, что тот, кто способствует обществу, тот получает часть этого блага. Он говорит о награде вот этой личности, индивидуума, или естественного результата того, что он принадлежит интегральной этой системе, там, где индивидуум и общество неразделимы. Так помогите найти это предложение, где она говорит, получает свою долю. Кто нашел, пожалуйста. А, эти вещи ясны как день. Окей. Эти вещи... Так, все видят? Эти вещи ясны как день. Как с точки зрения их истинности, так и с точки зрения добра в них. Ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть благо каждого индивидуума. Тот, кто наносит вред обществу, имеет свою долю в этом вреде. Приносящий обществу благо имеет свою долю в этом благе. Ведь индивидуумы являются частью всего общества. И у общества нет никакого собственной ценности, кроме как суммы индивидуумов, его составляющих. То есть, кто вред, он получает это же вред общества, а тот, кто несет благо, получает свое благо, потому что индивидуумы и есть часть общества. Тут надо четко разделять между тем, что происходит и что мы ощущаем. Баль-Сулям описывает тут то, что происходит. То есть я наношу вред, все, что я нанес вред, помноженное на всю систему, это записано за мой счет. Все хорошее, что я сделал, это умножается на всю систему, тоже записывается на мой счет. Я это знаю, я это ощущаю, я это раскрываю. Зависит от того, кто я. Но так это работает в системе. Потом, после двух этих абзацев, он объясняет, что, конечно же, выясняется, что когда все люди целиком выполняют свои функции в обществе, они получают не больше тем, то, что им полагается, и не берут от доли своих других. Однако, если часть общества не ведут себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб. То есть у нас есть целая лестница оценок развития, насколько люди осознают, что происходит в творении. Есть такое воздействие, которое мы способны распознать, есть много воздействий, которых мы не распознаем. Но так это работает. Как вот Лимон спросил, мы в каждую секунду ищем, как быть хорошими такими шестеренками, как быть хорошим колесиком, если я вижу это благо определенным образом, а мой товарищ по десятке видит это по-другому, что делать? Ведь мы же разные творения, мы же не одинаковые. В каждой десятке мы такое видим. 10 человек, 10 взглядов, точек зрения, в общем желание получать, быть хорошими, привести себя в соответствие и в исправление. Так чего делать-то будем? Как будем знать? Я, может быть, не дай Бог, врежу тем благом, которое я как бы несу в десятку. Как быть аккуратным таким колесиком? А давайте-ка семинар проведем такое. Если все мы колесики в такой машине, то как двигаться аккуратно и осторожно? Еще раз вопрос на семинар. Если все мы колесики в одной машине, как двигаться осторожно, аккуратно. Давайте 5 минут, семинар.
0: То, что хорошо, что Бааль Сулам пишет в 1930-м, эти вещи, они ясны как день. Но так это вот у каббалистов. Я забыл вопрос, это впечатлился так. Как правильно двигаться аккуратно и осторожно? Так как мы созданы из желания получать эти вещи, не ясны нам как день. Если мы решим, в чем наш следующий этап, как двигаться, то, понятно, мы будем двигаться не в неправильном направлении. Поэтому как раз мы в нашей группе, группе каббалистов, должны действовать в направлении общества. Если группа действует в определенном направлении, то я должен поддерживать это направление. Тогда я точно не ошибусь, потому что я с ними. Если я с ними, то я и с Творцом.
2: Да, ты всегда должен как бы ставить над собой высшего, что ты идешь с разумом каббалистом, а если ты не понимаешь, что они написаны, или думаешь, что ты знаешь, что они пишут, у тебя есть десятка, группа Рав есть, глава десятки, есть много всяких высших, где ты можешь идти в соответствии с ними. Твоя задача — поставить себя как маленького такого, который хочет, чтобы его вело.
0: Я не думаю, что осторожность должна быть целью. Нужно продвигаться к изменению природы в этих направлениях. Есть кризисы, подъемы, падения. Просто нужно быть гибким, иногда уступать, иногда приводить к какому-то движению. Мы действительно должны сравнивать себя с целью и группой. Мы разные, поэтому не нужно впечатляться так сильно от того, что иногда вот так это происходит. Есть различные кризисы, различные периоды. Нужно подстраивать себя.
2: В конечном счете есть два движения, мысли, действия, которые можно сделать в группе. Это или получение, или отдача. И это очень связано с первой частью, то, что мы учили сегодня, что является целью. А к цели невозможно прийти без группы, без товарищей, без того, чтобы возвеличивать товарищей, завидовать им. Это, в конце концов, то, что приведет человека к правильному движению.
0: Да, Творец дал мне подарок, эту шестеренку, дал мне товарищи в десятки, и все мое движение зависит от них. Поэтому насколько я уменьшаю себя и сравниваю себя, приравниваю себя ко всем действиям, и иногда я могу подвигать товарищей, а иногда они двигают меня. В этом, собственно, процесс, который мы должны все почувствовать, и мы счастливчики.
2: Мы действительно счастливчики. Нам надо просто помнить, что тот, кто создал эту систему, это Творец. И пока система скрыта от нас, и это тоже Творец. И тот, кто создал и устроил так, чтобы надо прилагать усилия, чтобы не получалось, и даже немножко пострадать, это тоже Творец. И вот это аккуратное поведение, это должно просто быть в тебе, когда Творец скрыт, он находится в этой системе, и система действует. А цель всей системы — привести тебя, всех товарищей, к слиянию с Творцом. В этом и есть вот эта вот осторожность и аккуратность. Да, если ты действуешь неосторожно и неаккуратно, то это приводит к тому, что у тебя столько сомнений, и ты говоришь потом: «А, ладно, хорошо, что так все это произошло».
3: Ну, Лехаим.
2: сдержанность.
0: Ну, лиха. Когда мы думаем о нашей осторожности относительно действия в десятке, в обществе, много, мы часто относим это к тому, как я, как не делать то, что приносит вред. Иногда, как раз наоборот, нам говорят, что в свойстве отдачи, если у тебя есть возможность отдавать, и ты не отдаешь, ты этим как бы наносишь вред. Так осторожность не в том, как не навредить в действии, а как не упустить возможность сделать что-то. Сейчас мы увидим четвертый клип, мы попробуем сконцентрироваться как раз на этой точке. Рав как раз объясняет нам. Давайте посмотрим четвертый клип.
2: Выясняется, что общество и индивидуум одно и то же, и личность никак не умаляет своего подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И как они делят между собой благо, так же они делят между собой и свободу. И таким образом хорошие качества и дурные качества, хорошие поступки, плохие поступки – оцениваются только относительно блага общества.
0: То есть не принимают внимание самого человека, а насколько он дает добро или зло обществу. Этим мы измеряем его. Только этим. Я ничего не делаю, я ничего не сделал, ничего не трогал. Ты как раз виноват в том, что ты не участвуешь. То, что ты не участвуешь, не добавляешь, не даешь, это как раз преступление, прегрешение. Ты не говоришь, я сейчас не виновен, я ничего не делал, оставьте меня в покое. Нет, дорогой, ты должен, как все, делать. И в этой новой системе каждый начинает расчет от того, насколько он обязан делать. И это непросто. Сейчас ты начинаешь. Я сейчас получил от моей тети, там, допустим, от своей наследства, и так вот я живу на это. Так не получится. Как, например, я мог прийти на урок и не пришел. Это мой расчет, да, не расчет, как у всех, но в том, что я не пришел, я повлиял на товарищей, снизил настроение, они ожидали, что я приду, я не пришел. Ну, это такой пример. Может быть, я сделал какое-то действие, я, может быть, сейчас навязал свое желание товарищам, скажем, но я не обратил внимания, что я навязал это желание, но, может быть, сделал это совсем наоборот. Я должен был выразить свое мнение, но не хотел спорить, все, и я не выразил свое мнение. Ну так десятка проиграла. Через меня приходит эта польза десятки. То есть это осторожность, и здесь много всяких нюансов. Был вопрос у Чехословакии один, они убрали, да? Офер, да, пожалуйста.
5: Тогда.
2: Я пытаюсь подвести вообще как бы общие вопросы Аарона и Левона. Бальсулям говорит, как он этот говорит, слабое место, да?
0: Последнее предложение.
2: Бальсулям говорит, что и нечего особенно распространяться о том, что и так известно, и сказано до сих пор, только чтобы показать уязвимое, слабое место, то есть место, требующее своего исправления. Я скажу так, как мне видится. Я не чувствую всю серьезность вот этого места, которое требует своего исправления. Я не очень-то впечатляюсь, что мы сейчас на этом месте. Если мы ощущаем, что надо не забрать то, что принадлежит другому, поддерживать, включаться вместе, входить во внутреннюю систему. Я приношу извинения. Я не чувствую, что проблематичность этого, то, о чем он говорит, куда себя вести. То есть я еще пока не впечатлился. Я думаю, что мы часто слышали от Рава такое вот отношение, что не стоит говорить «мы». Нет, есть «я», то, что я сейчас чувствую в своей десятке.
0: Я сказал то, что мне кажется.
2: Ладно, но ты поделился своим ощущением, что ты не чувствуешь, что место,

0: что это будет исправление, что каждый поймет, что его благо и благо его — это общее благо и приведет к исправлению мира. Ну и что из этого следует? Ну хорошо, ты поделился, состоя ощущение, что мне, да, не болит то, что болит Бальсуляму. Правильно? Это то, что ты сказал.
1: Да, но мы находимся, мы включаемся в урок и в десятке, и тогда я получаю это горючее работать с этим в течение дня.
0: Так.
1: А здесь то, что говорит Бааль Сулам,
0: не болит.
1: Не то, что болит, но я должен как-то ухватиться, я должен впечатлиться от товарища, я не могу впечатлиться от себя.
0: А что ты спрашиваешь?
1: Чтобы немного почувствовали, чтобы было направление того, что говорит Бааль Сулам. И ответы, они очень какие круглые.
0: Хорошо, будем молиться, чтобы почувствовать. Будет боль, будет молитва.
1: Чехословакия 1. 4. Чехословакия 4.
2: Туда. Хаврим шли Роцин Лешол.
1: Мои товарищи хотят спросить, какая шестеренка в системе, которая заводит эту систему? Ведущая.
0: Какая является ведущей, да? Да я, это и есть та шестеренка ведущая. И ты тоже. Каждый, кто задает вопрос, у него есть возможность завести, повести всю систему. Да, вот как желание, да, оффера, который хотел подтолкнуть всех нас, вот силы своего устремления, чтобы мы продвигались. Латин 1.
3: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor? Para hacer una buena rueda dentada, para recibir esta corrección, para que el mundo.
0: Как перестать убегать от боли, чтобы быть правильной такой шестеренкой, получать исправление, чтобы весь мир получал исправление. Я бегу от исправления, бегу от этой боли. Как перестать это делать?
1: Да, ты согласен с тем, что тебе раскрыли, что ты убегаешь от исправления? Не каждый человек в человечестве удостоился того, что ему раскрыли, что он убегает от исправления. Мы учим, что есть правильное отношение к работе. И когда раскрывают то, что раскрывают, нужно прежде всего поблагодарить за это раскрытие. А сейчас задать вопрос. Этого недостаточно. А что действительно я должен сделать, чтобы быть исправленным? Мне нужно спросить десятку. Не таким образом. Можно обсудить это в десятке, можно обсудить между нами. Все, что дает нам здесь Бааль Сулам, Раф объясняет, это не для того, чтобы у нас было какое-то знание, а для того, чтобы мы работали с этим. Давайте посмотрим сейчас клип номер 3, где Рав дает нам, подводит итог вот этого всего, пожалуйста.
0: Почему раскрытие глобальной системы — это система отдачи?
1: Потому что мы зависим друг от друга и не можем не учитывать друг друга. Эгоизм означает, что я учитываю только свое состояние. Если я раскрываю, что я нахожусь в этой системе в шестеренках, когда я даю тебе это, через несколько шестеренок приходит назад ко мне, то я должен учитывать тебя как себя. В этом у нас взаимная отдача. Это называется альтруизм. Это альтруизм очень простой, эгоистический. Мы не говорим о том, чтобы быть выше знания, выше там чего-то. Мы говорим, видите, вы зависите все друг от друга. Это система шестеренок. Понятно вам? Да. Когда ты действуешь на них, они, это возвращается к тебе, возвращается. Ты, за тебя действует от того, что ты действуешь ты, и так тогда нет у тебя никакого выбора, ты должен правильно действовать, для того, чтобы получить правильную отдачу. А что здесь непонятно?
4: Все.
1: Это зависит от того, в каком состоянии мы находимся. Если мы находимся перед состоянием опасности, у нас сильная связь. Если не очень, то меньшая связь. Это эгоистически. И мы здесь уже приходим к состоянию, к такому решению, наш эгоизм нам мешает. Если бы мы были соединены выше нашего эгоизма, абсолютным образом, хорошим, добрым образом, то система была бы совершенной, мы бы пришли к состоянию, когда никогда и ни при каких обстоятельствах никогда не получил бы чего-то отрицательного. все бы крутилось правильно. Почему? Когда это может случиться? Когда

0: Да, я со всеми, ко всем душам правильно отношусь, собственно, ко всем шестеренкам, это придет ко мне как добро. И если так мы будем вести себя, тогда мы должны прийти к какому-то состоянию, такому нереальному, когда все крутятся, у всех желания друг к другу, все вместе, как вот эти вот муравьи, которые работают вместе. Они работают инстинктивно, а мы должны работать против нашего эгоизма, соединиться. Может ли такое случиться? Только при этом условии, видимо, этот кризис, который расширяется все больше и больше, это он нас обяжет прийти к этому. То есть я обязан прийти к взаимному объединению, полному, совершенному, со всем своим эгоизмом, со всеми своими желаниями, со всеми отторжениями и ненавистью, и всеми этими завистью и так далее. Все-таки я должен прийти к этому состоянию. А где же мне взять силы для этого? Что я буду делать? Так, по крайней мере, давайте продвинемся к состоянию, пока что такому вот объединению, промежуточному, ну, скажем, заключим союз между собой, что мы все-таки хотим быть такими вот объединенными. И все. Это то, что мы, к чему мы хотим прийти, немного подсластить это состояние.
1: Заключим между нами союз. Мы все-таки хотим быть в объединении. Рав сказал, что мы придем к состоянию, когда я по-доброму отношусь ко всей душе, ко всей системе. Говорил с нами на уроке много о важности распространения, потому что нам Творец раскрыл то, как работают вещи. А мы ученики Рава, и мы обязаны также и внутри нас, в своем сердце, в своей десятке, быть этой хорошей шестеренкой, чтобы свет Рава прошел через меня и не остановился бы на мне. И также на практике то, что мы можем участвовать в передаче этой науки, то, как жить по-доброму и правильно, в соответствии с законами высшей природы для каждого человека, и где откроется этот способ, как это делать и как распространять. И всей душой надо действовать и там, и поддерживать друг друга. Итак, Руи.
0: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас хотим дать несколько новостей по нашим аппликациям, которые есть у нас в телефоне, которые могут помочь нам услышать в прямом эфире урок. Эти аппликации уже для всех телефонов Android и для айфонов готовы. Давайте начнем. Прежде всего, у нас есть аппликация. Вы видите мой экран, да? Прежде всего, есть аппликация Kabbalah TV. Kabbalah TV, то, для чего она предназначена, она дает нам стрим или аудио, или видео, где можно увидеть урок или услышать урок. Для того, чтобы быть в этой аппликации, нужно присоединиться через логин. Все наши аппликации сейчас мы присоединяемся через логин, юзернейм и паспорт. И мы заходим в меню, у нас есть логин, и здесь мы выбираем наш Google аккаунт, этот Google аккаунт, через который мы платим за наше обучение. Когда мы присоединяемся к нашему аккаунту, мы выбираем язык, который будет в этой аппликации.

0: Фаврим Икарим, Бахелек Аришон.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 10 февраля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша о споре Якова Славы.

0: дети мои дети, и скот мой скот, и все, что ты видишь, мое это. А Якове с Исавом сказано, и сказал Исав, есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое. Следует понять, почему Лаван утверждал, что все его. А Исав вел себя наоборот, ведь он сказал, пусть у тебя будет то, что твое. И мой отец и учитель объяснил, что известно, что есть состояние цепляния клипот, есть состояние вскармливания клипот. И он сказал, что цеплянием называется, когда клипа держит его и не дает сделать что-либо в святости. Например, когда человек должен встать рано утром, пойти в дом собрания и заниматься Торой, тогда является клипа и говорит ему, «Зачем ты мучаешь себя? Ведь ты устал, а на улице холодно и тому подобное». Из аргументов злого начала о том, что ему не стоит вставать и заниматься работой. И он отвечает ему, «Все, как ты говоришь, однако стоит трудиться в этом мире, чтобы удостоиться в мире будущем». И тогда злое начало отвечает ему, «То, что ты думаешь, что у тебя будет будущий мир за твои усилия, в этом мире, это возможно, если человек занимается Торой и заповедями ради небес. Но я знаю, что все, что ты делаешь, все это не ради небес. В таком случае, на кого ты работаешь? Только на меня. На этом примере можно понять его слова. Это то, как клипа держит его и не дает ему заниматься Торой и заповедями.
1: И это было доводами Лавана. Дочери мои, дочери, и все, что ты видишь, мое это. То есть ты работаешь для меня, а не ради Творца. В таком случае ты не должен надеяться, что у тебя будет будущий мир. А если так, зачем утруждать себя зря? Этой силой она удерживает человека, и он не может выйти из-под ее влияния и сделать что-нибудь другое против ее желания. И это было доводами Лавана, ведь он думал, что благодаря этим доводам у него будут силы держаться за него, то есть за Якова, а у того не будет способности заниматься Торой и заповедями. А после того, как он преодолел доводы Лавана и сказал, «Неверно, ведь я на самом деле работаю ради небес, но я должен верить, что ты был послан мне со всеми этими справедливыми доводами, только чтобы оттолкнуть меня от святости. А я хочу служить Творцу в простоте, и нет у тебя никакой связи с моими Торой и заповедями, поэтому я подрываю тебя, и я собираюсь заниматься Торой и заповедями. И нет у тебя никакого подхода ко мне никоим образом». Тогда клипа приходит в другом виде и заявляет в противовес ему, «Посмотри, есть ли еще люди такие, как ты, которые могли бы одолеть злое начало? Посмотри на низость других людей, у которых нет никаких сил преодоления. А ты, к счастью, герой из героев, и нет сомнения, что тебе не стоит соединяться с ними». И тогда все его занятия Торой и заповедями уходят к клипе, так как она вводит его в гордыню и тому подобное.
0: Тогда человек должен преодолеть и сказать клипе, «Неверно, я не лучше других людей, и все мои занятия Торой и заповедями не были ради небес, а все было для тебя. В таком случае я сейчас в том состоянии, о котором сказали мудрецы, тот, кто учит

0: Тору Лолишма, лучше бы детское место перевернулось на лицо его, то есть лучше бы ты умер при рождении. Получается, что сейчас я хуже других людей. Это и было доводом Якова, когда он сказал Исаву: «Возьми дар мой, а я хочу начать заново заниматься Торой и заповедями». А до этого момента я как будто ничего не делал ради небес. Но, как сказано, «И сказал Исав: есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое». И он не захотел принять от него до того, как было произведено несколько работ и приложены большие усилия. И тогда и взял у него, как сказано, и упросил он его, и тот принял. Получается, что здесь, то есть после действия, все перевернулось. Аргумент Лавана, который сказал: «И все, что ты видишь, мое это». То есть что все принадлежит клипе. Тут приводит Яков, ведь Яков посылает ему все в виде дара. То есть он говорит, что это собственность клипы. А то, что Яков утверждал Лавана, то есть до вышеописанного действия, когда Яков утверждал, что все принадлежит святости, а не клипе, сейчас это утверждает Исав, как сказано: «И сказал, пусть у тебя будет то, что твое».
1: Стих: «И будет оставшийся стан спасен», Раши объясняет: он готовил себя к трем вещам: к дароприношению, к молитве и к войне. Иными словами, две вещи относятся к Исаву, то есть дароприношение и война, а одна вещь — к Творцу, то есть молитва. И вот в плане работы следует объяснить, что во всех трех вышеназванных вещах намерение направлено на Творца. И это, как сказал мой отец и учитель, о стихе: «Вот место при мне, ты стань на скале», что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое». И на это пришел ответ и сказал Творец: «Вот место при мне». И объясняется, что «при мне идти» — это акроним слов «вера», «эмуна», «молитва», «тфила», «усилие» и «гия». И он сказал, что чтобы удостоиться величия Творца, следует верить в Творца, а потом нужно молиться Творцу, чтобы он приблизил его к себе, а потом следует приложить усилия, чтобы смирить свое злое начало, чтобы оно захотело отменить себя ради Творца. А после этих трех действий оно удостаивается величие Творца. И это ответ, который Творец дал Моше на то, что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое».
0: И вот таким образом следует объяснить то, что объяснил Раши, что он приготовил себя к дару, молитве и войне. Война есть война со злым началом. Молитва, чтобы Творец приблизил его, чтобы прийти к совершенству, к которому он должен прийти на свои ступени. К дару, то есть к вере. Ведь тот, кто доверяет кому-либо, это называется отдачей, как сказано об Аврааме: «И уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность». И объяснил Раши, что Творец считал ее для Авраама честью и праведностью согласно той вере, которой он верил в него. Согласно этому, выходит, что все три вещи, то есть дар, молитва и война, имеется в виду, что этими тремя вышеназванными вещами он победит Эсава. И все три упомянутые выше вещи определяют отношения между человеком и Творцом. И не нужно говорить, что только молитва есть намерение между человеком и Творцом, в то время как дар и война имеется в виду Эсав. А все он относится к Творцу. Но главное, что нужно знать, в чем состоит свойство Эсава, которое нужно исправить. И известно, что святости противостоит клипа, и в общем она называется клипой Эсава. Однако в этой клипе есть много ступеней, и у каждого аспекта есть свое имя. И у святости тоже есть много аспектов, и у каждого аспекта есть свое имя.
1: В общем, святость называется по имени Сферот, и Парцухов, и Миров. И в общем, святость называется свойством радиоотдачи, а скверна называется ради получения, и это свойство эгоистической любви. А когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить за это этот мир или будущий мир, два этих состояния называются лолишма. И только тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за того, что он велик и правит всем, то есть из-за величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи, а не для получения какой-либо компенсации за свою работу. Это называется чистой работой. И работа ради отдачи возможна только в мере, в которой он ценит принимающего его работу. Тогда у него есть топливо. В то же время, если он не способен увеличить важность того, для кого он работает, у него нет сил для работы. Ведь это мы видим в существующем в природе, когда маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Но вся большая работа состоит в увеличении принимающего работу, то есть в признании его важности. И если у него нет возможности ценить его внутри знания, тогда наша работа, как сказано выше, как сказал мой отец-учитель, объясняя стих «Вот место при мне», что алеф слова «идти» при мне указывает на свойство веры, эмуна, выше знания.
0: Получается, что главная работа человека состоит в работе выше знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состояние творения таково, что они чувствуют святость, пребывающей в состоянии шхина в прахе. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха. Ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим, работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим. А вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. И, по сути дела, обо всем человек понимает, что стоит работать над этим. То есть чувствует, что ему не достает этого, кроме как о величии и важности Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не достает нам. И можно объяснить это из стиха «Праведник пропал, и нет человека, принимающего это к сердцу». Творец называется праведником, как сказано, Творец — праведник. Он потерял свою важность, и никто не принимает это близко к сердцу. работы следует работать, чтобы постичь его важность. Ведь когда человек чувствует себя немного на подъеме, он понимает, что стоит работать только над духовностью, и следует сказать, что причина этого в том, что он чувствует важность духовности в такой мере, что стоит работать над духовным, а не над материальным, так как материальное потеряло для него свою ценность, а ценность духовного возросла.
1: Поэтому он решает тогда, что только ради святости стоит прилагать усилия, а не ради материального. Согласно этому, выходит, что все подъемы и падения происходят не с человеком, а со святостью. То есть иногда ценность святости возрастает, иначе говоря, она становится для него важнее, а иногда значение святости падает настолько низко, что даже не стоит думать о ней. А о том, что малый отменяется перед большим, мы находим, что сказано, что после того, как Творец поднял репутацию Авраама, ибо все увидели величие Авраама, фараон подарил Сарай девушку, которая была его дочерью, чтобы она была рабыней в доме Авраама. Хоть рабыня — это очень низкая ступень, потому что у рабыни и раба не было тогда никаких прав человека, и были они тогда подобны животным. Тем не менее, он отдал свою дочь, чтобы она была рабыней Сарай, и он умиротворял ее, говоря: «Дочь моя, лучше тебе быть рабыней в доме благословенного Авраама, а не быть госпожой в моем доме». И разница между человеком, совершающим духовную работу ради вознаграждения, и тем, кто хочет служить царю из-за его важности и величия, заключается в том, что если человек работает в материальном, чтобы получить материальное вознаграждение, мы видим, что если у человека есть способ получить вознаграждение без необходимости работать так много часов. Нет сомнения, что если у него есть кто-то, кто обеспечит ему такое состояние, он тотчас же выберет этот путь. Человек любит покой, и он отказывается от наслаждения, от покоя, только чтобы получить вознаграждение.
0: Поэтому, если он нашел того, кто обеспечит ему ситуацию, когда он должен будет прилагать усилия, когда он не должен будет прилагать усилия, это для него является счастьем. Тогда как если он работает из-за важности царя, его наслаждение вызвано тем, что служить царю есть великая честь, тогда нельзя говорить о том, что возможна ситуация, когда он не будет работать, и у него будет вознаграждение, так как его вознаграждение и есть служение царю. Это явный признак, позволяющий человеку увидеть истину. Какова цель его работы? Вызвана ли она вознаграждением или величием Творца?
1: Да, кажется, как будто у человека есть два состояния. Или Творец со мной, или Творец не со мной. Это два состояния. Человек должен бороться выше знания, чтобы все время Творец был со мной. И в этом быть в фокусе. Потому что если есть, кто укрепляется в вере выше знания, что Творец со мной все время, это все получает уже ценность святости.
0: В 95-й странице написано, что работа ради отдачи может быть только если он ценит честь, которая дана ему работать для Творца, выполнять его работу. И мы должны все время, как сказал Ицик, обращать внимание, когда есть этот диалог внутренний, для чего тебе все это. Перейдем к уроку от 10 февраля 2002 года.
1: прошли статью в первом томе Шлавы Сулам, страница 254 по поводу спора между Яковом и Лаваном.
2: Ну, давайте шалуй, Кертов.
1: Ну, может быть, вы спросите лучше. Что интересно, просто так, тот же фараон, или не тот же фараон, который дал свою дочь Аврааму, а потом не хотел отпустить евреев из Египта, делал им там, устроил им там ужасную жизнь. Дело в том, что желание получать, когда видит, что ему нет кого получать, ему нечем наполняться, конечно, она заинтересована в святости, чтобы получать от нее. И это фараон, который посылает свою дочь к сарай. А потом, когда святость уже входит в желание получать, и он полон святостью и все, и может пользоваться этим, тогда уже, извините, это на ради отдачи, это большая проблема. Нужно вначале выйти из Египта и работать вне Египта, то есть вне желания получать. Во всех исправлениях до окончательного исправления, пока фараон не останется один, все остальные свойства исправлены, и тогда фараон тоже будет исправлен. Будет исправлен в окончательном исправлении. Самостоятельно, не нами.
0: Да. Он пишет, в общем-то, каждый человек понимает, что стоит ему работать, кроме как величие и важность Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не доставит нам. Так как нам работать над величием и важностью Творца?
1: У нас есть хиссарон ко всему, кроме одного. Хиссарон к величию и важности Творца. Просто хиссарон, да, получать, чем плохо. Проблема в том, что мы плачем, что мы не видим его, не чувствуем его. Если бы мы чувствовали, видели, говорили бы, что он велик, говорили бы, что он источник всего. Говорят так. Если бы мы чувствовали и видели, мы сразу могли бы пользоваться этим. Знаешь, есть у кого требовать и получать, и наслаждаться. Даже от того, что он просто велик. Я смотрю, что он большой, слава Богу, есть кто-то, кто понимает, кто сидит выше меня и делает все такое. Есть, уже я спокойно уверен, что у всего будет хороший результат. Что нужно еще? Чтобы не вызвать у нас все эти приятные вещи, он скрыт. Пока мы не захотим принять их как исправляющую силу, не наполняющую силу. Так что ты спрашиваешь?
0: Я спрашиваю, как работают над величием и важностью Творца.
1: Величие и важность Творца скрыты, потому что кроме него ты можешь постичь все, и у тебя есть желание ко всему, кроме этого. И к величию и важности Творца у тебя тоже есть желание, при условии, что это будет служить твоему наслаждению. Намерение работать над величием и важностью Творца, чтобы это было только величие и важность Творца, а не причина наслаждения и уверенности и так далее. И над этим действительно человек не может работать. Потому что такое величие и важность? Ценить его, как он есть, без связи со мной. Кому это надо? Кому вообще хиссарон, ведь для этого у меня нет. То есть просто хиссарон к нему по-настоящему, вне меня. Это то, чего хотят на самом деле от меня. И не только хисарон к нему, а величие и важность его, чтобы я почувствовал, не по отношению ко мне, а как он сам. Что такое как он сам? Как он сам, имеется в виду, что его величие и важность даст мне лишь один результат – работать для него. Будет как топливо, чтобы давать, выдавать наружу от себя, от меня. Такое желание откуда мне взять? Говорят, дорогой, тебе неоткуда взять, ты не можешь один, ты не можешь сам, но это то, что тебе надо. Кроме этого, тебе не надо ничего. Ну хорошо. Говорят, ну что делать? Можно сделать что-то? Так они объясняют нам, что с помощью особого средства Торы, заповедей, учебы, с правильным намерением в группе, при подготовке, делают разные вещи, которые можно, то, что возложено, то, что возможно делать, тогда после этого получают. Да. Согласно методике, приложил усилия и нашел. Ты делаешь то, что можно, а свыше тебе дадут то, что тебе надо. Вот и все. То есть хисарон этот в любом случае достичь самостоятельно мы не способны. Но знать, что мы не способны, и тем не менее делать все возможности и действия, то, что в своих возможностях и силах делать, делай, чтобы достичь этого желания, ты обязан. Но в конечном счете прийти к состоянию, что только этого не достает мне, и только это то, чего я не хочу. Это точности перед выходом из Египта. Нам надо понять, что это за состояние выхода из Египта. Скоро приближаемся к Песоху, да? Выход из Египта – это что все силы, которые есть у человека, это ситуация, которая есть в Египте. Мой фараон не дает мне никоим образом выйти. Евреям он мой тоже не очень-то хочет. И что евреи хотят выйти? В спешке, нужно вывести их сразу, по приказу и так далее, и так далее. Человек проходит много ударов. Какие вещи? Муше там кричит на фараона, кричит к Творцу, возвращается к народу, они говорят, что ну, в самом деле, куда ты ввел нас, в какую трясину? Нам было хорошо. Ты понимаешь, какая ситуация внутри человека со всеми его желаниями, со всеми свойствами, которые есть в нем? То есть, с одной стороны, мне не нужно все это, вся эта духовность и ничего, и никак, дай мне этот мир, и все, я как-то справлюсь. С другой стороны, есть во мне что-то, что выводит меня из этого и не успокаивается. Да, Муше? Ну и все. Пока, на самом деле, чудо выхода из Египта. Так два этих крайности должны быть в человеке. Должны созреть целиком. И фараон очень большой, и Моше очень большой. А кто перевешивает свыше? То есть желание хисарон к величию Творца должно быть очень большим, а с другой стороны, то, в чем нет необходимости, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, что я не способен все-таки постичь это.
3: Если у меня нет хиссарона к величию Творца, если я вижу величие безотносительно к себе, то у меня нет в этом потребности. Как это может меня продвинуть? А если я все же хочу быть как он, потому что он большой, великий, то ради получения я не отменяю себя, как свеча перед факелом, это выводит меня из этого мира.
1: Ты хочешь величие для чего? Да, то, что ты сейчас хочешь объяснить мне.
3: Да, ради чего это мне нужно? И что мне с ним делать, так сказать?
1: Величие Творца ты можешь пользоваться в двух... Смотри, как клипа пользуется величием Творца? Как клипа пользуется Творцом? Ведь она хочет его. В чем разница между нашим животным желанием и желанием клипы? Желание клипы – это желание человеческое, это очень большое желание. Не человеческое, это божественное желание. если есть такая огромная вещь, закон, который охватывает все творение, бесконечное наслаждение, в точности против фараона, против моего желания получать, то я хочу его. Да. Это наслаждение действительно предназначено для желания получать. Борьба не за наслаждение. Когда Творец посвящает 100 грамм каши желанию получать и наполняет его, тут нет спора. Это желание получать должно получить и получит в конце. Спор о 9 первых. Тоже пользоваться 9 первыми ради получения или ради отдачи? В этом все дело. О намерении спора, не о самом желании. О намерении. Так... Здесь проблема. Клипа хочет пользоваться величием Творца, не просто наслаждением, которое приходит к ней в отрыве от него. Она не говорит: дай мне то, что полагается мне, моему желанию получать, а от тебя я ничего не хочу знать. Клипа, это в этом мире так мы думаем и хотим. Поэтому мы находимся под системой клипот. Духовная система клипот противостоит святости. Они хотят пользоваться теми же 9 первыми сферот ради получения. Они хотят наслаждаться величием и важностью духовного Творца. Они хотят быть близкими к Нему, но близкими, чтобы изменить это на ради получения. В этом вся борьба. Так получается, что фараон по величине такой же, как Авраам. И он не может получать ни с кого другого места, а только через Авраама. А что ты спрашиваешь?
0: Это мой вопрос, что как бы если есть величие Творца, так что она внутри клипы?
1: Мы еще далеки от клипы, дай Бог, как это говорят. Клипа — это духовная сила. Клипа — это то, что она чувствует величие и важность Творца, чувствует... Света. Что такое клипа? Клипа — это человек, который находится уже на уровне, когда ему показывают возможности ради получения духовности. Духовное, а не в животном почести деньги.
0: Так как же он может выйти из этого?
1: Как он выходит из этого? С помощью работы и усилий. На каждой ступени.
0: То есть он просит величие Творца, получает его?
1: Не, как это просит величие Творца? Получает его.
0: Ну, показывает ему.
1: То, что раскрывается в левой линии, раскрывается величие и важность Творца только в таком виде, что это только в виде наслаждения. И все. Человек должен изменить это получение, которое пробуждается в нем, на величие и важность Творца, как силу исправляющую его, а потом прилепиться сначала к правой стороне, вначале обрести величие и важность Творца, а потом идти к тому же фараону, к той же левой линии, взять оттуда, насколько возможно, пользоваться справой. Да.
0: А что это, в общем-то, по сути, означают эти понятия величия, важности, относительно Творца, относительно товарища? Что это означает? Величие в чем?
1: Что это за понятие величия и важность? Откуда они вообще проистекают? Есть у нас свойство корня, от которого приходит... Первая стадия. Первая стадия — это желание получать, которое создано с помощью желания отдавать. Так было создано, хочет получать. И получает наполнение от корневой стадии. Первая стадия — это кли и свет. Потом есть развитие. что это может развиваться. Есть желание, есть свет. Говорят так, что клин начинает чувствовать, кроме наслаждения в себе, также дающего наслаждения. Что такое дающее наслаждение? Не просто, что кто-то дает мне, а какое свойство есть вне меня, которое дает мне что-то. Вне меня — это свойство отдачи, может быть, только. Дает мне, что дает мне? Дает мне наслаждение. Так? Теперь... Желание получать. Когда начинает ощущать здесь что-то в первой стадии, он начинает ощущать более высокую стадию, большую, более важную. Так? И она видит, что величие и важность более высокой стадии превращает его во что-то другое, желание отдавать. Ну, но это после того, как все эти стадии, которые проходят в Пхинедалет, потом снова проходят эти вещи, потом разбиение Килим, Адам Ришон, разбиение души, и в каждом свойстве желания получать есть немного желания отдавать. Бина входит в Малхут, дает Малхут способность как-то начинать выходить из желания получать, когда есть уже в человеке и искры отдачи тоже. То есть не оставляют его так, как первая стадия, четырех стадий прямого света, а в нашем желании получать. Есть искра отдачи, есть часть Творца. Так сейчас у нас есть выбор, что та часть Творца, которая находится во мне, произвела бы работу, как там он сделал вынужденно, исходя из природы. То есть там он дал в первой стадии, чтобы она стала второй стадии. Сейчас я выбираю, что я хочу быть вместо первой стадии второй стадии. Вместо желания получать, желание ему отдавать. Я хочу, чтобы мое желание получать пробудилось и стало бы желанием отдавать. Это мой выбор, это мои усилия.
3: Так, по сути, великий — это тот, кто исправляет меня, или тот, кто меня не наполняет?
1: Что мне надо для этого? Как та первая стадия, которая начала ощущать высшего? Что он дает? И кто он? И так далее. Его свойства, когда ощущение высшего сильнее, чем мое желание получать. Факт из первой стадии, четырех стадий прямого света. В тот момент, когда я начал ощущать Творца, это испортило и все наслаждение. Даже в четвертой стадии, в которой уже есть даже свое желание получать. То есть у нее есть собственное стремление получать. И она получает больше, чем то, что приходит от света напрямую. Потому что она стремится к нему. И там тоже, в тот момент, когда она ощущает высшего, важности величия его, хочет быть подобной ему, хочет уподобиться ему, хочет, короче, это подавляет желание получать. Так что мне надо делать? Только привести себя к этому состоянию. В этом весь выбор. Это называется, что мы не нуждаемся ни в чем, кроме как осознания величия и важности Творца. Вот и все.
3: Так, в общем-то, это то же самое по отношению к товарищу. Если он велик, то это работает.
1: Товарищ — это средство. Если я выбираю для себя товарища и начинаю работать над собой, чтобы видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. И с помощью зависти, да, я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, относительно Творца нет зависти. Высший по отношению к нижнему не пробуждает зависть. Но по природе вещей нижний хочет уподобиться, если это действительно высший, он хочет уподобиться высшему. Он не завидует ему, как это сказать, он завидует тому, что в нем есть такое свойство, что он его тоже хочет, но не то, что...
2: кен. Роцелиот миала.
1: Ценит, да, хочет быть выше его. Нет. Ну, ладно. Тут есть.
3: По сути, большой товарищ — это тот, кто продвигается быстрее меня?
1: Товарищ называется большим, если тот, кого ты сделал большим.
3: Но в чем он большой? Что он продвигается быстрее?
1: Согласно тому, что ты сделал его большим, такой он большой есть. И все. Не приписывай ему, что он чем-то должен быть. Ты строишь его в своих глазах, и все. Это может быть кто-то, кто приходит сейчас, только пришел первый раз, слушает урок, и только сейчас сел на стул. Это совершенно не важно, кто и что. Вот и все.
3: Ну хорошо, это моя работа, но в чем она заключается? Как сказать, что я хотел сказать о себе? Что я могу себе сказать?
1: Относительно чего? Относительно желания, которое есть у него к Творцу. Это зависть. Что в нем есть по отношению к Творцу больше, чем есть у меня. И это не зависит от стажа и ни от чего. Да.
3: Тут есть разница. У нас тут, наверное, пишет, что есть два аспекта. Есть зацепка за клипот и ника. И вскармливание для клипот.
1: В чем разница между связью с клипот, ахиза, и скармливанием от клипот? Ахиза – связь – это когда клипа держится за что-то. Это два вида связи. Скармливание – это просто когда она господствует и питается от святости. А связь, ахиза – это связь меньше, чем скармливание. Клипот. Это называется, что человек находится под властью клипы. Что то, чего он достигает в своей работе, все это ради получения. Он как бы учит каббалу и делает все, что можно, но в конечном счете это становится ради получения. Это вскармливание клипот. Удержание клипот, связь с клипот, это... Не в таком большом виде.
3: Он тут приводит историю с Лаваном и Яковом. Как бы Яков получил вознаграждение. Сегодня, скажем, состоятельный человек платит ученикам, чтобы те учили Тору. Получают ли они от этого награду, или они... Что они получают?
1: Я в этом не понимаю. Не понимаю в вознаграждениях.
3: Все, о чем речь идет, я понимаю. Есть клипот, но мы еще не в клипот, но, в общем, это спор с желанием получать. Он как выглядит? Как будто какой-то самообман. Как будто я работаю в лолишма, я не работаю в лолишма, там нет желания получать, есть желание получать. Но я даже не знаю, как это объяснить.
1: Мы все находимся во лжи. Успокойся. Но из этой лжи мы можем сделать, скажем так, построить много ощущений. И эти ощущения потом, когда мы получим свыше свет, они станут настоящими ощущениями, свойствами. Но я должен что-то знать. Я должен знать, что это называется машина, это называется кукла, это называется маленький слоник, это еще как-то так строит дом. Я должен знать это, как ребенок. А потом, когда я расту, эти вещи растут вместе со мной. Понимаешь? Но понятия эти уже есть. И так растут. То есть даже если мы все находимся в куклах и во лжи во время подготовки, но ощущения, свойства, которые мы получаем здесь, мы будем нуждаться в них потом. И без того, чтобы установить их в себе, каждое из этих свойств, мы не сможем войти в духовное.
3: Да. Ну, почему есть такая разница между завистью к большому, которая есть духовным, когда я хочу уподобиться ему, и завистью, которая есть в нашем мире, где я хочу, чтобы большой спустился, опустить его до моей ступени, чтобы он был как я, чтобы стал меньше. Не то, что я хочу подняться, уподобиться ему, а чтобы он был таким, как я.
1: Если он большой, не может быть, что ты думаешь о нем, чтобы он был как ты. Тогда он небольшой. У него есть что-то, что, чего нет у тебя. Ну и этому чему-то ты не завидуешь. Это просто пустая зависть. Ты не хочешь обрести при этом ничего. Тебе только плохо от того, что у него есть. Это такой зависти мы не говорим. Потому что это зависть, которая приходит до цели. У нас, прежде всего, должна быть цель, а после цели мы развиваем зависть. Тогда зависть приносит пользу. Если он большой, и я просто буду так на него смотреть, что он большой, я захочу убить его, просто он мне портит жизнь, огорчает мне жизнь, делает ее горькой. Вот и все. Но если есть Творец, есть цель, он большой, и я знаю, что с помощью того, что он большой, он может помочь мне прийти к Творцу, так наоборот, будет еще больше или будет даже ближе ко мне. Я уже нуждаюсь в нем, я становлюсь заинтересованным в его величии. Если мы не ставим цель по главе угла, то, конечно, все становится снова только причины для войн, для убийств и все. Да. Мы сказали, что первая стадия почувствовала дающего, и поэтому хотела его свойства для себя, отдачу. А как третья стадия, она чувствует два свойства. Мы знаем, что четвертая стадия хочет уподобиться отдаче. Почему третья стадия не хочет уподобиться отдаче, как первая стадия?
3: Пхинагимел, третья стадия родилась из Пхинабет, из второй стадии, из отдачи. Пхинабет решила и увидела, что отдача без получения не может существовать. И поэтому она притянула немного получения в Пхинагимел. Получение Пхинагимел — это, по сути, не получение. Потому что Пхинабет, бина, она решает, что это будет ее действием. То есть кто такой Зеранпин? Зеранпин — это действие бины. То, что бина хочет дать Творцу, из того, что она, что у нее есть чистое желание отдавать. Что Творец создал это желание отдавать и желание получать, да? Так вот, само это действие есть в Пхинагимел. То есть у нас есть желание получать, которое использует напрямую. Это первая стадия Пхиналев. У нас есть желание получать, которое используется в форме отдачи в Пхинагимел. Третья стадия. То есть отдача, а не получение, а только отдачи. И из этого желания получать, по сути, ничего нет. Поэтому то же самое желание получать, которое пробуждается в третьей стадии, Пхинагимел говорит, ну я хочу жить. И продолжается в Пхинедалет. Четвертой стадии. Ведь что значит, что в Пхинагимел есть свет Хохма? Хасадим, свечение Хохма. Есть там свет Хохма, как в Пхинеалев или нет? Из-за того, что Пхинагимел родилась из Пхинебет, хотя там есть то же желание, что и Пхинеалев, и тот же свет, что Пхинеалев. Этот свет очень слабый, потому что он выходит из Пхинебет. Что это значит? Что здесь происходит? Пхина говорит, Пхинабет, вторая стадия говорит так, я вижу, что хочу отдавать, но мое действие в желании отдавать не действует, ничего не делает по отношению к Творцу, потому что что просто такое? Просто желание отдавать, оно пустое, когда я могу отдавать. Я могу поддавать, если я получаю, тогда притягиваю, как в пене алиф, чтобы было желание получать, которое получает свет. Так я снова притягиваю пхену алиф внутри себя и притягиваю свет. Но когда она притягивает свет, как пхена алиф, у нее выходит почти пустое действие, потому что пхена алиф не является желанием получать самым по себе ее кли. Свет в ней тоже соответствует этому, что желание получать слабое и не само по себе. Так что у нас есть свет хасади. Тогда что? Получается, есть свет хасадим в течение хохма пхена гимел. Это не называется, что она получает пхена гимел, по сути, для себя. Но теперь пхена гимел, который уже ощущает себя, пхена гимел в конце своем ощущает себя, он ощущает желание получать, что пхена алиф, и желание отдавать, как пхена бет. Она теперь хочет тоже вместо...

0: желание отдавать, пусть получающее, так величина желания получать в Кнедале, это по величине желания отдавать, что в Кнебет. И получается так, что по-настоящему стремление к Творцу, чтобы получить от Него то, что есть в Кнедале, оно в точности соответствует отдаче, которую Творец может, желание отдавать Творца по отношению к Кли. То есть мое желание в получающих Килим — это определенное желание, которое Творец создал и наполняет его. Но мое отношение к получающему Кли, то, как он показывает себя хозяином в Кине Алев, чтобы построить Пхину Бет, это в точности будет тоже отношение, что будет к желанию получать Пхине Далет. А потом в точности тоже отношение, чтобы у меня было желание отдавать ему. Я от этого уже начинаю получать силу, которая в точности так, по такой же мощности, чтобы смочь быть как он. Как он хочет дать мне, и так раскрывает себя, так же и я получаю от него силу и могу по-настоящему быть как он. То есть Пхина Бет строит теперь добавочное желание к Пхине Далет, свое величение. Но потом я превращаю его в ради отдачи с помощью экрана. Я остаюсь Пхиной Алев внутри, как чистая клей. Клей не меняется, да? А все остальное желание, оно приходит благодаря экрану, к величию Творца, что мы называем девяти первым сферот. Эти, четыре пхины, эти четыре стадии прямого света, кроме них нет ничего. Если их хорошо учить, невозможно. Невозможно их завершить, но все находится там, да.
1: Прийти к состоянию перед выходом из Египта, как вы сказали, нужно взращивать в себе и фараона, и Моше параллельно. Как бы хотеть проглотить весь мир и наслаждение ради себя, и одновременно хотеть, по сути дела, поглотить все наслаждения, чтобы дать наслаждение Творцу. Как мне это делать? Как бы...
0: Вот именно в точности эти две вещи, противоречащие друг другу, мы должны обрести большое желание получать, насколько только возможно, больше, что есть во мне, с одной стороны, а с другой стороны, что я нуждаюсь в Творце, а иначе я с этим большим желанием получать ничего не могу сделать. Справиться с ними не способен. Эти два ощущения, они противоречат друг другу, они очень неприятные. Это огромное напряжение возникает у человека от них. Так это происходит при выходе из Египта. Он говорит об этом в книге «Письма» на странице 70. Он говорит, что должна быть мера напряжение, максимального стремления, так что не дает мне уснуть. Это с одной стороны. А с другой стороны, но так, что не дает мне уснуть, оно уже включает две вещи. Я хочу, очень хочу, а с другой стороны, не способен достичь того, что я хочу. Он это приводит в пример как человек, как обычный парень, который страстно желает какую-то девушку, стремиться к ней, что с одной стороны это безумная любовь, с другой стороны он вообще даже не способен на это. То есть во сне только можешь представить себе, что это возможно, и все.
1: Если мы поставим так, что одно состояние больше другого, получается, что одно отменит другое.
0: Ты не отменяешь одно день другого, одно держит другое.
1: Если я сейчас говорю,
0: ты спрашиваешь, почему наше тело не хочет избавиться от плохого ощущения? Потому что находит в этом плохом ощущении наслаждение.
1: Но если мое стремление, это желание отдавать, как бы получать ради отдачи, желание к Творцу больше, чем поглотить весь мир, я скажу себе, мое желание поглотить весь мир — это плохое, я предпочитаю другое желание, я пытаюсь опустить его, желание Я скажу тогда, что как бы предупреждают, они должны быть равны, эти желания.
0: Именно в точности так. Эти два желания по-настоящему равны. И одно поддерживает другое. А что делать? Это так он описывает в нескольких местах, в очень ясных таких описаниях, понятных каждому.
1: Он спросил, как мне не подавлять это желание ради получения, потому что я не хочу...
0: Как себе не подавлять желание получать, чтобы наслаждаться Творцом? Ну, конечно же, дело не в том, что ты подавляешь или не подавляешь, а Творец подавляет его для тебя, и ты должен все время работать над ним, работать над этим, конечно. То, что мы говорим, что в группе мы все время должны слышать о величии Творца, впечатляться друг от друга. Почему? Потому что это величие будет становиться все более и более ясным и явным. Просто так. Ну, это надо изучать эту систему. Это немного так. Ну, увидим по пути, короче. Еще?
1: Почему я могу знать, что величие и важность Творца развивается у меня? Ведь до Максома я не чувствую Творца. Может быть, просто какая-то фантазия? Может, просто я сижу...
0: До Максома все воображаемое.
1: Как мне знать, что величие и важность Творца развивается в правильном направлении?
0: Как я могу знать, развивается ли в правильном направлении? Ты не можешь этого знать.
1: А что я могу знать?
0: Ты не можешь знать ничего. Какая у тебя все же есть возможность? Только одна. Кричать к нему. Но я говорю с тобой об этом очень так кратко. Обычный человек находит для себя все возможные уловки. Но по сути, по-настоящему, если мы хорошенько исследуем наше состояние, нам не на кого полагаться, не на кого опереться, что называется.
1: Нам не на кого опереться.
0: Да, только на нашего Отца Небесного. Как сказано, это действительно так. Какая у тебя есть еще что-то истинное, в котором ты можешь быть уверен? Ни света, ни килим, ни экран, конечно же, между ними. Ни критика, ни такая разумная критика, то есть такой анализ, нереальной критики посредством экрана. Нет ничего. В чем ты можешь быть уверен? Ни в чем. Эта точка, которая называется в тебе человек, она совершенно... Ну, как бы подвешено в воздухе. Куда подует ветер, так и тебя туда будет сдувать, и все. Ты хочешь зависеть от чего-то? Ну, пожалуйста. Если бы человек так ощущал, то было бы хорошо. Но мы не ощущаем так.
2: Ну?
0: Ну, хорошо.
2: Ну, вот шалуш дакот, ну, все.
0: Ну, есть еще 3 минуты, ладно.
1: После 4 стадий. Если когда мы касаемся...
0: Я прошу у всех, если кто спрашивает, прежде всего, кто спрашивает? Пусть спрашивает так, я кричу даже с микрофоном, а вы не кричите, а другим стоит прислушаться и участвовать, потому что с помощью этого мы взаимовключаемся друг в друга, проникаемся и получаем силы, и авханот, то есть какие-то особые впечатления, так что стоит по-настоящему работать вместе. Если у него есть хиссарон, он спрашивает, почему мне не приобрести этот хиссарон?
1: Вот 4 стадии. Если в 3-й стадии творение не нашло бы самостоятельное желание, не решило бы самостоятельно, изменение бы осталось бы там в 3-й стадии. До 3-й стадии это напрямую выходит из Творца. То есть нет самостоятельного действия. А если бы оно решило...
0: Только Бхинагимель в конце своем решает из двух этих свойств, которые он различает, что в ней есть от Фины Алиф и от Фины Бет, Фина Гимелов включает их обе. И тогда она решает, что по сути важно, чему

0: Я поэтому более грубая. Ты можешь спросить, ну, а вид у тебя есть в Кине Алиф, а вид у тебя есть в Кине Бет. Это два вида Келим. Так вот, состояние Гимел просто решает, как как-то находиться, решить, принять решение в этой ситуации, где он решает, что это. Почему Авид должен быть больше? От того, что он решает, он ощущает себя по-настоящему более грубым, с большим Авидом, да.
1: Получается, что есть противоречие между работой в группе и ощущением, что мне не на кого опереться, кроме как Отца в небесах. То есть в группе все время у тебя ощущение, что есть, что можно опереться на товарища. И чем больше...
0: Работа в группе должна принести, приносить вместо уверенности... Хисарон.
2: Бимком отцвут и цихалави симха.
0: Вместо грусти она должна приносить радость. Не из-за того, что, ну, я не один такой, есть еще такие же, как я, понимаешь? Все можно превратить из одного в другое. Мне нельзя сказать, ну, я уверен в ребятах, мне будет плохо, они мне помогут, слава богу, у меня есть 15 человек, пусть будет еще 15 человек, тогда вообще еще лучше будет. Когда мне вообще, какая мне разница, работать, не работать, что будет, что нет, я полагаюсь на них. Можно так извлечь такие силы, то есть есть такие характерные ощущения и состояния в группе, а можно и по-другому. Развить из этого важность, и обязательства, и как раз наоборот думать, заботиться обо всех. И это тоже, ну, такое человеческое свойство. Но, по сути, не в этом цель. А цель, что из группы я обязан получить хисароны, потребность к духовному, как, к божественному. Какую уверенность могут дать мне 15 человек? Они могут дать уверенность только в том, что если мы обращаемся вместе, мы можем быть более уверены, что получим ответ.
1: Теоретически,
0: практически. Нет, не теоретически, это просто. Если Творец находится во главе нашей группы или нет, если нет его, то, ну, так мы, да, такая группа, нам хорошо, мы красивые такие, все вместе идем, такие, такая сильная группа. Ну и что, из этого ничего не выйдет. Ну и разбитая группа не может ничего сделать. Ты должен использовать все эти силы по направлению к цели, чтобы Творец был во главе, а не группа, и не Рав, и не книги, а Творец. Тогда ты увидишь, насколько правильно все организуется и будет тебе служить. И зависть, и ненависть, и любовь, и взаимопомощь, и уверенность, и хисароны всякие. От этого все по-настоящему объединится вместе в правильном состоянии. Также в правильном объединении между ними. Вот и все. А если не по направлению к Творцу это будет, то... То есть в такой очень острой, точной форме направленной. Тогда, если не будет это так, тогда ты всегда найдешь здесь всякие такие вещи, что это уже не группа, не настоящая группа, о которой говорят. Да.
2: Ну.
1: Ощущение величия и важности Творца — это ощущение пробуждающее? То есть, по сути дела, ощущение величия Творца или просто что-то?
0: Ну, я же не знаю, что такое Творец, что такое величие Творца. Никто в группе не знает. Ну, постепенно выясняем. Теперь ты хочешь знать все это, ощутить все по-настоящему. По-настоящему быть в этом? Это невозможно. Тебе раскрывает в точности то, что ты способен вынести, вытерпеть. Вот и все. Если сейчас тебе раскроют, кто такой Творец, нет ничего более плохого, хуже. По отношению к твоим свойствам, это полная противоположность. Так тебе раскрывают, потом скрывают, еще капельку какую-то раскрывают. Ты в своей лжи превращаешь эту капельку в свое наслаждение, можешь это как-то вытерпеть. Хорошо, Творец существует. Мне будет этого хорошо, немного будущего мира должно быть в этом мире, но из-за этого могут быть всякие хорошие вещи. То есть ты можешь каким-то образом вынести, вытерпеть эту реальность его, что он есть. Ну хорошо, есть такие, которые, есть такие люди, которые говорят, а его нет. Почему? Они не способны, психологически не способны переварить его. он отравляет жизнь. Поэтому нет, очень просто. Я скажу просто нет, и все. И нет.

0: То есть нам это раскрывается больше и больше, насколько мы способны согласиться с его настоящими свойствами. Что такое по-настоящему ради отдачи? Это очень медленное развитие. Нам очень трудно согласиться с этим. Посмотри, также вы видите, как в группе это происходит. Что любую вещь, какая есть в группе, вы сразу же превращаете в ради получения. Что была уверенность, радость, всякие вещи. Ничего нельзя сразу направить к Творцу. Это большая работа, для этого нужны колоссальные усилия. Ну тогда с небес так делают, обманывают, делают скрытие, и тогда группа, ну хорошо, хорошо в группе, прекрасно. Так постепенно это выяснится. Но снова я говорю, правильное развитие и все это прояснение придут только в той мере, в какой и перед каждым действием и мыслью, и после этого, и в это самое время вы будете соединены с Творцом. На странице 64 в письмах он говорит: «Исраэль, который Творец единый, ты обязан, чтобы направить к цели, ты обязан уже сейчас, еще до того, как делаешь какой-то шаг, ты должен направить себя в точности на это. Как же ты можешь направить себя, чтобы я и мое действие, и все средства, и все условия, и Творец, все были вместе в одном. А не чтобы это было в одно время, а это во второе или другое время. Это нет, в одной мысли это должно быть, в одном желании и в то же время. Одно и то же время. Это он говорит уже на странице 70-й в письмах, понимаешь?
1: Ну,
0: так что тогда? Ну, тогда вы не ошибетесь. В конце концов, это очень простые вещи. Но соблюдать их трудно. Трудно исполнить их. Принцип простой. Исполнить его трудно. Так что делать?
2: Вы сказали, что человек ищет внутри страданий, находит наслаждение. Что же не дает ему двигаться вперед, чтобы увидеть величие Творца? Здесь тоже ничего больше нет, моих килим. Много нужно искать внутри страданий. Что мне не дает, как выйти к величию?
0: Кто продвигает меня все-таки каждый раз?
2: Да, также, что я здесь получаю наслаждение?
0: Я нахожусь во лжи. Каждый раз, когда я продвигаюсь между нами, ты знаешь, между нами, я тебе скажу, я продвигаюсь ко лжи еще больше. И еще больше, еще больше. Но вместе с тем, что я совершаю эти действия, приходит ко мне свет свыше. Этого я не знаю, так говорят. Но этот свет делает во мне так, что взращивает во мне еще больше такое ощущение противоположному желанию. Так растут вместе они, я взращиваю свое желание получать все больше. Так, чтобы это желание к духовному, как написано, не давало мне уснуть. Я хочу все больше и больше. Но что? Я хочу же для себя. Я хочу насладиться этим для себя. Но из того, что я этим занимаюсь, приходит свыше свет. Но это происходит только, когда я занимаюсь этим с намерением, что все же я хочу это, чтобы достичь цели. Конечно же, все, я хочу это познать для себя, конечно же, все для себя, не важно. Я хочу войти в это для себя, тогда приходит свыше свет и делает, как обычно, все напротив меня, он стоит и делает наоборот. Что мне делать? Он взращивает во мне какое-то второе ощущение, кроме моего желания получать еще нечто, что-то нечто противоположно мне, и тогда от ступени к ступени я становлюсь все больше и больше с этими двумя силами, все больше и больше противоположными друг другу. Так вот, получается, что я взращиваю в себе одну часть, а Творец взращивает во мне вторую часть, пока они не вырастут в полной мере. И тогда я перехожу конечное море, Ямсуф. Вот и все. Но, конечно же, я сам по себе не могу точка в сердце. Я не могу эту точку раздуть ее, взрастить ее, а она растет посредством света, возвращающего к источнику. Это верно. И это вопрос правильный. Если мы так продвигаемся своими силами, так, то что, как может такое быть, чтобы мы когда-нибудь к чему-то пришли? Мы придем благодаря тому, что тем временем все-таки свет действует на нас. Это называется прилагает усилия, и прилагает усилия и нашел. Вдруг я вижу, что есть во мне нечто такое. Ну что, ребята, все? Первая часть, да?
2: Сейчас поделимся впечатлениями на руки и что мы возьмем для реализации в десятке.
1: Ну хорошо. Урок был особый. И даже последняя часть, где Рав говорил о том, как все время мы должны настраивать, направлять себя на цель. Я слышал, что сказал «я», и действия, и средства, и условия. Все находится вместе в том же мысли, в том же желании, в то же время. Нам все время надо видеть вот это направление, где Творец всегда в наших мыслях. Если на секунду Творец исчезает из мыслей, все начинается бардак, группа тоже непонятно где, то есть там и не ни на что не настроена.
2: Было такое выражение в конце, рассказал, что группа, что работа в группе должна вместо уверенности дать хиссарон, вместо грусти должна дать радость. И это понятно, что это уточнение не для того, чтобы у нас было, была уверенность, а был хиссарон в Творце.
1: Хавер называется большой, потому что ты делаешь его большим. И не надо на него сваливать, что он там чем-то и кем-то должен быть.
2: Если я выбираю для себя товарищей, он начинает работать, чтобы я увидел их большими, я начну впечатляться от того, что я вижу в них. И тогда с помощью зависти я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, а относительно Творца нет зависти.
1: Рав подчеркнул, что нужно цель ставить прежде всего, и тогда, согласно цели, все дальше распространяется. Если есть у тебя цель увеличивать желание, уподобиться Высшему Свету, и приходит человек, который начинает изучать Каббалу, и у него есть желание такое горящее к этому, ты можешь приобрести от него. Если ты себя ставишь маленьким по отношению к его горящему желанию, это зависит от твоего желания раскрыть такое желание других.
2: Я тоже как Сар, если я выбираю для себя товарищей, начинаю работать над собой, видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. Это то, что мы делаем каждый день. Мы стараемся купить эту зависть у товарища величия Творца, важность цели. И мы зависим друг от друга. Как мы говорили сегодня, мы думаем сегодня о Хаиме и делаем это вместе, как единое упражнение.
1: Рав сказал нам, что в четырех стадиях есть все, если как следует их изучим, то ничего больше не надо. И мы, вся наша работа, это держать все вместе, и себя, и Творца, и товарища Рава, книги, все вместе, перед действием, в самом действии, после действия. И также Рав сказал, что если мы углубляемся в это, то принцип очень простой. Трудно выполнять.
2: Я записал, что если у товарища есть хиссарон, если у товарища есть хиссарон, и он спрашивает, задает вопрос, почему я не могу купить у него этот хиссарон, приобрести. Через товарища я получаю не уверенность, а хиссарон. Это, собственно, то, что мы должны сделать. Это работа наша в группе.
3: И
1: то, что вы сказали, это тоже то, что я взял. Что это между одним и другим. Вдруг Рав остановился и сказал, если у него есть хиссарон, он задает вопрос, почему бы я не взял у него этот хиссарон вот в этих состояниях. Нам надо обращать внимание, что мы как бы учимся, читаем. Да, но у нас есть вот это между, когда ребята задают вопросы, Рав отвечает, насколько мы хотим приобрести вот этот хиссарон, то, что сказал Рав.
2: Офер написал, не дают тебе что-то, чего ты не можешь вынести. И насколько я больше продвигаюсь, я раскрываю более ложь. Борис написал, что человек выбирает товарища, начинает работать над собой. А что еще добавить? И также то, что ложь и свет приходят вместе. Ты раскрываешь, что ты больше во лжи, больше ложь, и это приходит все вместе.
1: Также Рав еще и говорил, что ты не завидуешь большому. Когда ты делаешь товарища большим, великим, ты хочешь приблизиться к нему, быть похожим на него, а не опускать его вниз.
2: У нас прежде всего должна быть цель. А после цели мы взращиваем зависть. И приходит зависть и дает пользу.
1: Да, Рав говорил еще о том, что нижний хочет уподобиться высшему, что мы должны прийти к состоянию, когда ощущение высшего будет больше и достойно, чем мое желание получать.
2: Перейдем к следующей части урока, а перед этим мы споем вместе песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Мы сейчас будем учить, продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья находится в книге «Труды Бааль Сулама» на странице 460. Статья «Мир в мире». Мы продолжаем с заголовка «Добро и зло оцениваются согласно поступкам личности по отношению к обществу». Еще раз заголовок: «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Статья «Мир в мире». Статья очень существенная. Мы начали учить ее несколько уроков назад, и скоро мы повторим то, что мы учили, но самое главное, чтобы мы были в намерении к правильной точке, как нам правильно ухватить то, что мы учим, в правильной пропорции. Поэтому мы посмотрим клип номер 5.
1: Мы находимся в системе, которая называется природой. Мы интегральная часть природы. Нам объясняет каббалист, который знает и понимает всю эту систему настолько, что он называется Бааль Сулам, автор этой лестницы. То есть он постиг всю эту систему во всю глубину и ширину, во всем, без каких-либо ограничений. И он же нам объясняет, что все, что мы делаем, это оценивается как? Только согласно обществу. Ну, конечно, что если мы обратимся к первоисточникам, то мы найдем там то же самое. И в Торе, и в пророках, и в Писаниях, в Талмуде, в Мишне написано то же самое. Потому что закон «возлюби ближнего как самого себя» по отношению к обществу мы измеряем и добро, и зло, и все наши поступки, что если это на благо общества, то это и нам на благо. Хотя это так и не видится в нашем эгоизме, все понятно. Потому что Тора как раз приводит нас к тому и показывает нам путь, как совершить настоящее действие, а не то, что наша природа работает противоположным образом. Ну и поэтому свет в ней возвращает к источнику. То, что мы могли выполнять действия на благо обществу, и только в этом мы гарантируем себе и обществу, и Творцу все-все-все наполнения.
0: Рав сказал,
1: Тора приводит нас и показывает нам путь, как совершать настоящее действие. Что такое настоящее действие? Истины. Не то, что наша природа как работает, а наоборот. Так вот сейчас, когда мы изучаем статью Бааль Сулама, в котором есть и логика, и здравый смысл, и причины, и следствия, и внутри держит все творение и подает нам с ложечки, кроме внешнего такого вот впечатления, должна быть и внутренняя молитва, что свет, который есть в этих словах, в словах Равы, чтобы направило наше сердце направление любви, чтобы мы тоже стали, как и Бааль Сулам, интегральной частью природы, своим свободным выбором, познанием. Прежде чем мы прочитаем сегодняшний текст, попросим Гилада повторить, что у нас было до этого, чтобы был единый такой поток.
0: Мы не забываем, что мы слышали на первой части урока, что величие Творца мы тоже не берем для себя. Мы хотим, как сейчас прочитал Орен из слов Рава, Тора приходит, чтобы привести нас, показать дорогу и показать, что наша природа работает наоборот. Даже величие Творца наша природа берет ради себя. Он сказал на первом уроке, что что нам не раскрывают действительно величие Творца, а только по той мере, насколько мы хотим превратить это в отдачу. У нас десятки, мы работаем в них, нам нужно величие свойства отдачи. И мы все, что мы делаем в этом направлении. Поэтому в начале статьи мы помним, что написано сначала. Говорит нам Бааль Сулам, что у каждого личности есть своя роль. Даже все, что нам кажется вредным и ненужным, у них есть роль важная. И, в их даже в начальном состоянии мы можем видеть их как вредными, но вся наша роль в том, что сделать исправление над собой, чтобы мы могли видеть реальность этих вещей, которые перед нами, мы будем видеть их как добрыми и полезными, как единая цель. Это не какой-то, как это неисправность творения, а необходимый этап развития. Мы не должны уничтожать те вещи, которые нам кажутся отрицательными, а нужно направлять это в правильном направлении. И как Коран нам объяснил сейчас, светозачающий к источнику, нам необходим этот светозачающий к источнику для того, чтобы он исправил реальность, а не то, что мы сейчас скажем, это отрицательно, это я хочу уничтожить, это мне не нравится, этого я хочу уничтожить, это хорошо бы, чтобы этого не было. Нет, конечно же, это наша природа. Если мы раскрываем эти силы, то это часть природы. Но мы не должны, чтобы это не должно произойти то, что мы не хотим. И в последней части урока мы говорили о том, что окончательное исправление, наше исправление, исправление всей реальности, всего человечества, оно обеспечено, это обязательно случится. Это даже уже существует. Только что мы можем прийти через страдания или путем Торы. Путем Торы — это исправление себя, называется Ахишена. А через всякие кризисы, давления и страдания — это называется Бейта в свое время. И человек должен быть партнером в этом развитии и превратить этот путь страданий в путь выбора, когда мы выбираем идти Ахишена, с помощью Ахишена. Спасибо. А сейчас мы начинаем следующий отрывок с подзаголовком «Добро и зло оценивается согласно поступка личности по отношению к обществу». Это находится на странице 460, и мы будем читать вместе это в десятке. У нас есть 6 минут для того, чтобы прочитать это вместе в десятке. Конечно, та десятка, которая закончила раньше времени, продолжают и делятся своими впечатлениями от того, что прочли. 6 минут, пожалуйста.
1: Заголовок «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Прежде чем мы начнем рассматривать исправление зла, заключенного в роде человеческом, вначале нужно определить значение ниже следующих абстрактных понятий «добро» и «зло». Другими словами, давая действительное свойство определения «добро» или «зло», следует выяснить относительно кого это свойство или действие является добром или злом.
0: Чтобы понять это, нужно как следует усвоить ценность личности относительно общества, то есть ценность индивидуума относительно его социума, за счет которого этот индивидуум живет и от которого он питается, как в материи, так и в духе.
1: А действительность указывает нам на то, что у одиночки вообще нет права на существование. И если он уединится, не будет иметь общество в размере достаточном, чтобы обслуживать его и помогать ему в удовлетворении его нужд. И отсюда следует, что человек изначально создан, чтобы жить жизнью общества.
2: שאדם נברא מלכתחילה להיות חיי חברה
1: И каждый человек в обществе подобен шестеренке, зубчатому колесу, соединенной с другими зубчатыми колесами, которые помещены в одну машину, где у отдельной шестеренки нет свободы движения в смысле его собственной индивидуальности, ибо она участвует в движении всех шестеренок в целом в известном направлении, делая всю машину способной выполнять свое общее предназначение.
0: А если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается и не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, оценивается по ее роли во всей машине и служению ей.
1: Также и в нашем вопросе мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное, что мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, который он наносит обществу в целом, а не согласно самому его личному значению.
0: Эти вещи ясны как день, как с точки зрения их истины, так и с точки зрения их добра, ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть благо каждого индивидуума. Наносящий вред обществу имеет свою долю во вреде, а приносящий обществу благо имеет свою долю во благе. Ведь индивидуум является частью всего общества, и у общества нет никакой ценности и ничего дополнительного, кроме суммы индивидуумов, его составляющих.
1: И выясняется, что общество и личность есть одно и то же. И личность никак не умаляется из-за своего служения обществу, подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И так они делят между собой благо, и так делят между собой свободу. И таким образом хорошие качества, дурные качества, хорошие поступки, дурные поступки оцениваются только относительно блага общества.
0: Эти идеи, конечно, высказаны при условии, что все люди целиком и полностью выполняют свои функции в обществе, и они получают не больше, чем то, что им полагается, не берут от доли своих товарищей. Однако, если часть общества не ведет себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб.
1: Нечего распространяться больше того, что известно, популярно и сказанное до сих пор сказано только, чтобы показать уязвимое место, то есть место, требующее своего исправления. И оно состоит в том, что каждый индивидуум должен понять, что собственное благо и благо общества есть одно и то же, так мир придет к своему полному исправлению.
0: Да, у нас нету своей свободы движения, все это ради общества, и тот, кто отключает себя от общества, нету ни его жалости к нему.
1: Да, эта часть говорит о том, что мы зависим друг от друга на 100%, как машине, да, неотделимые ее части, и то, что определяет добро и зло, это, в принципе, отношение между этими самыми частями.
0: Да, добро во мне измеряется только относительно товарищей. Насколько я забочусь о товарище, если у меня есть хорошие свойства, это не говорит ни о чем, как пишет Бальсуам, также и плохие свойства. Пока это во мне, это нормально. Как только я начинаю вредить, в этом есть проблема.
1: Я тоже весь этот фрагмент читал. Да, тут не общество, не личность, а это я и товарищи. Вот так я это слышал. Надо признать это. Ну хорошо, заходим теперь в урок Рава по этой статье. Только посмотрим, какие определения дает тут Бальсулям в этом фрагменте. И отсюда, чтобы у нас был общий взгляд. Итак, заголовок «Добро и зло оцениваются по отношению к действию личности, по отношению к обществу». Статья «Это мир в мире». До этого мы учили, как Гилад сказал, что все, что существует, существует только для того, чтобы мы это привели к исправлению. В предыдущих уроках Рав учил нас, что привести к исправлению тем, что мы привносим свет, возвращающий к источнику, на нас, и что в нас есть цепочка решимот из бесконечности, поэтому нам не надо быть особыми умниками, самим что-то там планировать, а просто поместить нас вместе перед Высшим Светом, привлекать его с большей силой, посредством усилий уподобиться ему. Ну и сейчас тоже. И он ведет нас к тому, как привести себя к исправленному состоянию, совершенному, замечательному, в свете. И в этом фрагменте Бальсулям как бы нас приближает к этому, да, посмотреть границы, что делать, чего не делать. Но сейчас выяснение определений, что такое исправление, что такое неисправность, по отношению к чему измеряем. Добро и зло оценивается по отношению действий личности, к обществу. И мы все являемся такими шестеренками. Помните, была такая анимация с шестереночками? Ну вот так вот. Все мы вот эти вот зубчатые колесики в машине чувствуем, не чувствуем. Так это работает. И поэтому движение каждого из нас внутри, в сердце, в поступках, на любом уровне воздействует на всех. Или на благо, или, не дай Бог, во вред. И Бальсулям подчеркивает, что если наше движение во зло вредят всей системе, то и мы тоже получаем ущерб. Поэтому все как бы наоборот, наоборот тому, что рисует нам наш эгоизм. И в конце этого фрагмента, что когда каждый индивидуум поймет, каждый индивидуум, то, что я слышал в фокус-группе в десятке, моя любимая десятка, сказано, я тут не отношусь к какому-то обществу, индивидууму, а это я, то есть обо мне идет речь. То есть мое благо и благо общества — это одно целое общество на любом уровне. Моя ли десятка, вся весьбная барух или вообще все творения, когда я это пойму, мир придет к полному исправлению. На предыдущем уроке Рав нам сказал, что исправление мира зависит и связано, начинается с моего исправления человека. Будет человек исправленный, то и мир будет в порядке. Сейчас заходим в урок Рава. Пожалуйста, клип номер один. И пусть каждый запишет для себя какие-то вещи, которые он хочет впечатлиться, поделиться, может быть, вопросы, которые возникают. 12 минут будет этот клип.
0: У единой шестеренки нету свободы относительно других, а он управляется остальными шестеренками для того, чтобы
1: это система, в которой мы находимся. Не то, что мы не находимся. Мы находимся в ней. Мы вращаемся все вместе согласно строению всех этих шестеренок и тесной связи между нами. И никто не двигается никуда и ни в каком свойстве, ни в каком направлении, действии, без того, чтобы этим он проворачивает всю систему. И сейчас мы тоже находимся в этом. Разница же очень простая. Насколько я меня вращают, мной вращают, не раскрывая того, что я нахожусь в системе, и насколько я раскрываю себя по своему же желанию, насколько я принадлежу этой системе, нахожусь в ней, тогда я раскрываю, что я там действительно нахожусь. Потому что никто не будет забыт. А разница только в собственном участии, по собственному желанию. В конечном счете. Ничего не меняется, кроме того, что мы раскрываем, насколько мы, и в той мере, насколько мы хотим участвовать в этой системе, быть связанными со всеми остальными во всем. И в этой мере я раскрываю себя, что я уже в этом, и я это делаю. А в мере, насколько я не способен, то я в этом нахожусь, делаю в этом без собственного знания. Это называется «спереди, сзади объемлешь ты меня», ну и еще.
0: И в нашем мире люди включаются, потому что они получают больше, чем они дают. 99% горючего получает тот, у кого есть у него что дать, чем получить. Как здесь присоединяется к этому, относится к этому наука Каббала?
1: Не раскрыв науку Каббала, никто ничего не может сделать. Ничего. Даже самый маленький человечек, самый далекий от всех этих вещей, ему понадобится узнать свое место в этой системе. Да, так. А его место он должен знать до последней детали. И не может такого быть, что он придет к какому-то совершенному состоянию и останется просто так человеком в этом мире. Это наше ощущение, этот мир, это временное такое состояние, которое пока что вот так вот нам проявляется, пока мы не раскрываем вот эту систему. А когда человек начинает раскрывать эту систему, то этот мир тоже начинает получать некий такой, начинает как бы размываться. Ты уже не принадлежишь ему, ты не придаешь ему такую важность, закон, это действие, и поэтому это называется, он становится, как бы начинает размываться. Если он меньше определяет, так ты меньше с ним считаешься, ты меньше его видишь, что он уже не находится в таком четком виде, в твоих ощущениях, в понимании, в осознании. Он как бы, да, что-то такое вторичное, а потом все меньше и меньше и меньше.
0: И если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается, не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, а оценивается по ее роли во всей машине и служению ей. Так и в нашем вопросе. Мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верное и обратное. Мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, которую он наносит обществу в целом, а не согласно самому его частному значению.
1: Это нам понадобится еще раскрыть, да, в новой экономике. Когда все мы связаны вместе, все зависят друг от друга, и никто не может выйти за пределы этой системы. Так ведь? И тогда в соответствии с этим постепенно довести общество постепенно до состояния 100% исправления. Ну а пока что так вот, поэтапно. Наша проблема — это установить правильные этапы, так что общество способно это все выполнить. И так вот постепенно продвигаться, что это приходит вместе с воспитанием параллельно, с распространением, с рекламой всех этих вещей. Видимо, может быть, процесс этот займет несколько поколений, пока дети не вырастут в этом, да, как поколение пустыни, которое должно умереть, пока, прежде чем они не зайдут, их дети, в землю Израиля. А кто знает? Ну, все равно. Мы должны вот так вот, так вот быть.
0: Понимание того, что мы часть интегральной системы, общей системы, и мы должны заботиться о следующем шаге в духовном.
1: Да, нам нужно рассказывать как можно больше, давать и информацию, и поддержку внутреннюю. Есть тут две вещи, которые мы как бы приводим в действие, воздействуя на аудиторию. С одной стороны, нам надо преподавать, да, давать информацию, учебу организовать в конечном счете, так ведь?
2: А
1: с другой стороны, нам нужно воспитание. две такие вещи. Но знать систему, где ты находишься, как сегодня, мы должны учить детей. Мы же, школа же не учит нас, как эта вся система, как работает страна, государство. Этого же не изучают.
0: Есть там обществоведение.
1: Ну, да, да, да. Да, это что, детям самое важное, которое растут. Где я нахожусь, в каком мире я? А, это так. Как эти большие дети, учителя, а также и маленькие дети, которые учатся. Поэтому мы должны все это дать, а потом уже привести в действие, да, такими групповыми действиями, так чтобы приблизить их к практике. И тогда в соответствии с этим они поймут вот эту систему, как она действует, и смогут продвигаться и соглашаться с теми новыми законами, которые необходимо принять, и быть в этих законах, выполняя эти законы, и чтобы это было очень желательно, когда я с радостью, не то, что я хотел бы это, но я с радостью соглашаюсь, чтобы на меня так воздействовало окружение и произвела бы вот эту вот операцию прямо под наркозом. Все. Меня усыпили, я вдруг проснулся с новыми свойствами. Проснулся, опять новые свойства. Я каждый раз раскрываю в себе еще новые свойства отдачи, отдачи. И так вот я включаюсь, но сам-то я не способен сделать ничего, кроме того, что я хоть чуть-чуть там что-то хочу, чтобы со мной сделали. Как больной в больницу приехал, делайте со мной что хотите, больше меня не интересует. Все остальное делают врачи. Так же и мы. Я прихожу в группу, все, что вы хотите, платить, делать. Но изменения во мне вы произведете. Понимаешь? В этом, в принципе, наша работа. Поэтому она не тяжелая, не трудная. Надо только не метаться в разные стороны, совершать разные действия, где мы там ничего сделать и не можем, которые относятся, ну, как бы, к системе. Там такие жесткие законы, и шестеренки вращаются. Что ты туда влезаешь-то, в эти шестеренки? Кто ты? Что ты в этом понимаешь? Делай свое, только одно. Ты должен дать, ты должен захотеть, чтобы тебя приводили в действие, чтобы твое колесико вращалось в соответствии с тем, как должно вращаться. И, скажем так, чтобы твое сердце и голова вращались вместе с колесиком этим. Мама будет вращаться правильно. Ты эти вещи только раскрываешь, которые есть.
0: Есть вопросы по поводу того, что вы сказали, что все должны будут учить науку Каббала.
1: Ну, не науку Каббала, а науку о системе. При чем здесь наука Каббала? Глобальная интегральная система, как она должна раскрыться, как она должна действовать во всем совершенстве, да, как система природы. Оставь слово Каббала. Какое это имеет значение? Эти вещи настолько потом сблизятся. Люди вдруг начнут раскрывать сами. Да, по-видимому, там, там это есть. А как вы пришли к этому? Так вот, без того, чтобы... Да, не проведя особое исследование. Просто вас это потянуло, и все.
0: Почему эта операция должна быть под наркозом? Почему не осознанно?
1: А как без этого? Ты не получишь, не примешь высшую ступень. Вы делаете со мной, я знать ничего не хочу. Почему? Потому что ты в одном желании получать. Как ты сможешь прийти ко второму, другому желанию получать? Ты находишься в желании получать, желание получать. И вдруг ты согласен с тем, чтобы у тебя было желание отдачи? И ты только глазки закрыл так вот, и вот, вот и зайти туда.
0: Смотрите, как хорошо. Бааль Сулам говорит нам. Он, собственно, дает нам такое представление о такой машине с шестеренками. Смотрит со стороны. И сначала он говорит, говорил об исправлении каждого, нужно увидеть других и так далее. Потом он отходит в сторону, сверху смотрит и говорит: смотри, мы все как шестеренки в машине, у каждой шестеренки есть своя роль. И это все, что нужно делать, это крутиться. И Рав открывает нам и объясняет нам детали во всем этом. Он говорит, что все связаны вместе, все связаны друг с другом. Никто не может выйти из этой системы. И тогда постепенно нужно привести общество к состоянию, когда будет 100% исправлено, постепенно, ступень за ступенью. Это немного противоречит нашему воспитанию. Я самостоятельно, у меня есть мои заботы, мои мысли, есть вещи, которые я раскрываю во внешнем, есть внутренний мир, мой личный, не связанный ни с кем другим, и много-много всяких восприятий человека. И вдруг приходит Бальсон и говорит: нет, а что вы, собственно, мы, кто мы, собственно, такие? Мы шестеренки, зубчатые колеса внутри машины, системы. И Рав говорит, что правильная шестеренка, которая понимает, согласна с этим и не противится этому. Есть здесь такие вещи очень непростые, может быть, понимаемые разумом, но вопрос, понимает ли сердце. Если мы согласны ли мы с тем, что мы шестеренки внутри системы, сначала нужно понять и согласиться. Вопрос, есть много вопросов. Давайте из того, что мы сейчас записали и впечатлились, давайте будем поднимать вопросы и обсудим это на основе того, что написал Бааль Сулам, и то, что нам объяснил нам Рав. С помощью вот этих многих точек связи с текстом мы хотим увидеть вопросы в системе и также поднятые руки здесь. Отсюда, пожалуйста.
2: Туда.
1: Если так вот отодвинуться и так посмотреть, это как-то можно. Да, но когда колесо чувствует, что он застрял, это шестеренка, меня как бы тянут, и все люди же эгоисты, забирают мои силы. А я хочу, скажем, принадлежать чему-то, но я чувствую, что я застрял. Где то самое место, как смотреть на все это? Мне нужна семья, мне нужны дети, работа, мне все это нужно, все, что у меня есть по жизни. Но это как бы держит меня. Просто как бы я застреваю из-за всего этого. Где то самое место, куда мне обратить внимание, смотреть, туда, может быть, силы вложить, может быть, у Творца попросить силы, чтобы у меня открылись глаза. Где вот тот самый взгляд, куда мне надо смотреть? А почему это тебя держит на месте, то, что ты писал? Творец тебе это все дал. Ты что, ты должен заботиться семьей, доход, у тебя должен быть здоровье.
0: Ничего не остается для того, чтобы крутилась эта шестеренка, я нашел свое место в реальности.
1: Так твое место в мироздании, как Творец определил мироздание, можно поделить на две части. Есть материальная реальность и духовная реальность. Так как у тебя миллиарды человек должны заботиться о семье, о доходах, о здоровье, о всем, что есть в этом мире. Творец определил этот мир, в котором мы живем. Это не какой-то там мир, да. Этот мир тоже принадлежит Творцу, и ты должен существовать, как все нормальные люди. У тебя есть, как у меня и у всех остальных творений, бесконечное количество проблем. Ладно, там ты пытаешься выжить, существовать, ну как-то. Это один уровень, это материальная реальность. Но Творец, поскольку любит тебя особенно, Он дает тебе еще точку в сердце и привел тебя в Бнейбарух. Он не хочет, чтобы ты просто так вообще вращался, пока не сдохнешь, да? Пока там. Он хочет, чтобы ты еще и душу выстроил поверх всех этих проблем материальных. Теперь возникает новая система, и ты начинаешь поворачивать себя постепенно, вместе с десяткой, вместе со всем Бнейбарухом, через осознание, понимание системы, силы высшего света в которой мы находимся. И все время мы как бы объясняем себе, что материальная действительность, да, нас затягивает, засасывает, и у нас нет времени на духовную реальность. Но это не так. Просто история, которую манс, которую мы сами себе рассказываем, оправдывая свою лень. Ты не обязан 24 часа сидеть перед книгой, как бы ты бы мечтал бы об этом. Нет, ты должен быть и на работе, и в семье, и решать разные проблемы, безусловно. И во всем этом определить, а где моя душа, и как я ей занимаюсь, развиваю, что я там должен делать, а у меня не получается. И поскольку мы делаем салат из всего, у нас есть общие как бы претензии ко всему. Почему он такой мир сделал, и мы там еще в этом страдаем? Мы все такие. Я же говорю с тобой как с самим собой. Но есть во мне место, которое требует исправления. По-видимому, это в десятке, в намерении, в каждую секунду, во время урока. Там как бы Творец оставляет на мне место. Вместо того, чтобы плакать, почему сделал такой плохой мир, стоит сосредоточиться на вот этом вот духовной территории и туда вкладывать и количество, и качество усилий. Там тебя никто не остановит.
0: Спасибо.
1: Будем молиться, чтобы Творец помог. Да, ты задал вопрос, который все хотят задать.
2: Стесняются.
0: Потому что написано относительно вреда обществу, как Творец может позволить, чтобы мы навредили его творению. Не часть ли это нашей свободы выбора? Да, и как раз то, что касается вреда, нужно понять, что это за вред. Понимаем ли мы, что такое быть шестеренкой внутри системы? Вопрос, может ли действительно остановиться эта шестеренка, и я могу сейчас не крутиться, или крутиться в другую сторону, если он это сделает. Ну, скажем, он это делает. Есть полная целая система, которая на него действует, чтобы ему не удалось это сделать. И это называется в Бейто свое время. Вы помните, что мы учили на прошлом уроке? Он попытается идти против, будет делать всевозможные упражнения, там, убежать от реальности, настоящей реальности, о которой говорит здесь Бааль Сулам и Рав. И он раскроет, что он страдает, и не просто страдает, а то, что он приводит к страданию других. Постепенно это раскроется, ему свет будет на него светить, пока он не согласится крутиться в правильном направлении и делать свою роль. Конечно же, он делает вред другим и себе, но это в соответствии с той мерой, когда ему раскрывают, насколько он способен сделать исправление. То есть есть здесь такое представление, как может шестеренка одна остановить всю машину. Это действительно разочаровывает, да? Но все уже исправлены, смотри, все уже крутятся в правильном направлении, все уже знают свою роль и делают это. И только я не делаю это. Так как я не делаю это, никто другой не может продвинуться, потому что это шестеренки. Шестеренки, они связаны друг с другом, зависят друг от друга. В часах есть тысячи шестеренок. Если одна шестеренка не крутится как надо, останавливает всю систему. Есть такой вот расчет тоже. Но еще раз, все раскрывается нам согласно мере нашего развития, в соответствии с тем светом, который приходит, согласно этой работе нашей в десятке, и некуда нам бежать, никуда. Может быть, все шестеренки во всем человечестве, как объясняет нам Бааль Сулам, мы не видим и не можем сейчас увидеть. Но что происходит в моей десятке? Насколько мы связаны друг с другом, слушаем друг друга? Насколько нам не все равно? Насколько мы выполняем те упражнения, которые нам дают? Сейчас дает нам глава десятки. У нас будет скоро конгресс, а потом еще один конгресс. Насколько мы идем вместе в этом направлении, в направлении всего Бней Баруха? В нашей десятке есть много работы, как понять эти шестеренки в сердце, а не там где-то в разуме. Говорит нам Рав в клипе, который мы сейчас смотрели, что все связаны вместе, все зависят друг от друга, никто не может выйти из системы. И тогда Согласно этому, постепенно нужно привести общество к ситуации, когда 100% правильно все. Прийти к этому, но постепенно, ступенчато. Гумник, пожалуйста.
2: Туда. Котев Бальсулам,
1: Бальсулам пишет так, что каждая личность поймет, что его выгода и общество одно и то же. Почему от нас это скрыто? Это состояние должно быть. Но человек же не должен вредить обществу. Даже вред просто не дает там достаточно.

0: своим желанием, нашим желанием, которое привело нас к тому, чтобы раскрыть это состояние Творца, уподобиться Ему. Вчера на уроке Рав сказал, что нет тут вопроса отдачи, получения, а есть вопрос того, что мы переходим на Его территорию, на Его площадку. Невозможно перейти на Его игровую площадку, на весь Его этот уровень, без того, чтобы мы не выяснили какие-то вещи, и не выбрали бы, и не захотели бы, и не определили бы, что хорошо, что плохо, что ничтожно, а что божественно и вечно. Это наше обретение, потому что это скрыто изначально, и чтобы мы это раскрыли. Спасибо, дорогой.
1: Я добавлю одно слово. Мы сейчас учим птиху, да, введение науку Каббала. Малхут сделала сокращение для того, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы в состоянии скрытия. Тогда есть выбор. Смотри на муравейник или на улей пчелины. Каждый знает, что он должен делать, и никогда не сделает вред своему обществу, в котором он находится, потому что это природа, все совершенно. А мы часть природы. Если мы часть природы, и мы должны быть соучастниками этой природы. Если не будем мы, тогда будет вред себе и всем, и будет страдать, пока не будет, станет участником. Это на уровне человека. Это скрыто от нас для того, чтобы дать нам способность быть самостоятельными и выполнить цель творения. Да. Творец хочет, чтобы мы были как он, а не быть, чтобы не были в природе, в которой нет выбора.
2: Левон.
1: Левон.
0: Бальсулам пишет так, что каждый индивидуум поймет, что его благо и благо общества — это одно и то же. И отсюда мир придет к полному исправлению. Насколько мы продвигаемся, мы видим, что, в принципе, человек чисто естественно из того, что он хочет сделать что-то хорошее, а не с точки зрения эгоизма. И вдруг обнаруживает, что каждый благо общества как бы истолковывает по-своему. Нет, не через как бы силу, а через отдачу. И очень трудно найти какие-то общие знаменатели, усилия, чтобы прийти к общему усилию, привести мир, как он пишет, к полному исправлению. Тут есть много-много скрытых вещей, которые скрываются. Очень трудно прийти к общему знаменателю. Что ж такое благо общества? Как это сделать на практике? Если вообще можно на это ответить.
1: Да, у нас есть второй клип Рава. Там он говорит о том, где начинается эта работа. Ты прав, как прийти к окончательному состоянию, это действительно очень большой вопрос. Но где мы начинаем это делать, мы увидим во втором клипе и будем основываться на этом. Пожалуйста.
0: Поддержать и думать вместе, да. Мы начинаем, мы появляемся на всем земном шаре, и группы, мы должны рассматривать их, как они действуют все. Каждый в своем режиме, в своих условиях, но в конечном счете ты увидишь через несколько месяцев, что все находятся в действии. И отсюда мы поймем и почувствуем, и включимся во внутреннюю систему, в духовную систему. Я говорю вам, что это что-то, что раскрывается как конец процесса, это начало конечной ступени. Это раскрытие Творца творению, это та самая система, раскрытие свойства отдачи, система отдачи. Когда мы включены в нее на практике, и люди делают внешние, казалось бы, действия, а ты присоединяешься сюда внутренние свои действия, ну и все. А что еще-то?
1: Левон, хорошо то, что Рав сказал. Нужно поддерживать и думать вместе, совершать все эти действия. Мы в нашей десятке, все со своей десяткой,

0: с общим кли, и мы уже заходим в эту работу. Как придем к концу, просто будем делать шаг и еще шаг. Очень важный вопрос. Woman Chile 1.
1: Gracias, amigos. En el texto, cuando Bala Sulam dice que quien beneficia al conjunto recibe su parte del beneficio,
2: в тексте написано, Бааль Сулам пишет, что тот, кто способствует обществу, тот получает часть этого блага. Он говорит о награде вот этой личности, индивидуума, или естественного результата того, что он принадлежит интегральной этой системе, там, где индивидуум и общество неразделимы. Так, помогите найти это предложение, где она говорит, получает свою долю. Кто нашел, пожалуйста. А, эти вещи ясны как день. Окей. Эти вещи... Так, все видят? Эти вещи ясны как день. Как с точки зрения их истинности, так и с точки зрения добра в них. Ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть, благо каждого индивидуума. Тот, кто наносит вред обществу, имеет свою долю в этом вреде. Приносящий обществу благо имеет свою долю в этом благе. Ведь индивидуумы являются частью всего общества. И у общества нет никакого собственной ценности, кроме как суммы индивидуумов, его составляющих. То есть, кто вред, он получает этот же вред общества, а тот, кто несет благо, получает свое благо, потому что индивидуумы и есть часть общества. Тут надо четко разделять между тем, что происходит и что мы ощущаем. Бааль Сулам описывает тут то, что происходит. То есть я наношу вред, все, что я нанес вред, помноженное на всю систему, это записано за мой счет. Все хорошее, что я сделал, это умножается на всю систему, тоже записывается на мой счет. Я это знаю, я это ощущаю, я это раскрываю. Зависит от того, кто я. Но так это работает в системе. Потом, после двух этих абзацев, он объясняет, что, конечно же, выясняется, что, когда все люди целиком выполняют свои функции в обществе, они получают не больше тем, то, что им полагается, и не берут от доли своих других. Однако, если часть общества не ведут себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб. То есть у нас есть целая лестница оценок развития, насколько люди осознают, что происходит в творении. Есть такое воздействие, которое мы способны распознать, есть много воздействий, которых мы не распознаем. Но так это работает. Как вот Лимон спросил, мы в каждую секунду ищем, как быть хорошими такими шестеренками, как быть хорошим колесиком, если я вижу это благо определенным образом, а мой товарищ по десятке видит это по-другому, что делать? Ведь мы же разные творения, мы же не одинаковые, в каждой десятке мы такое видим. 10 человек, 10 взглядов, точек зрения, в общем желание получать, быть хорошими, привести себя в соответствие и в исправление. К чего делать-то будем? Как будем знать? Я, может быть, не дай Бог, врежу тем благом, которое я как бы несу в десятку. Как быть аккуратным таким колесиком? А давайте-ка семинар проведем такое. Если все мы колесики в такой машине, то как двигаться аккуратно и осторожно? Еще раз вопрос на семинар. Если все мы колесики в одной машине, как двигаться осторожно, аккуратно? Давайте 5 минут, семинар.
0: То, что хорошо, что Бааль Сулам пишет в 1930-м, эти вещи, они ясны как день. Я Но так это вот у каббалистов. Я забыл вопрос, это впечатлился так. Как правильно двигаться аккуратно и осторожно? Так как мы созданы из желания получать эти вещи, не ясны нам как день. Если мы решим, в чем наш следующий этап, как двигаться, то, понятно, мы будем двигаться не в неправильном направлении. Поэтому как раз мы в нашей группе, группе каббалистов, должны действовать в направлении общества. Если группа действует в определенном направлении, то я должен поддерживать это направление. Тогда я точно не ошибусь, потому что я с ними. Если я с ними, то я и с Творцом.
2: Да, ты всегда должен как бы ставить над собой высшего, что ты идешь с разумом каббалиста, а если ты не понимаешь, что они написаны, или думаешь, что ты знаешь, что они пишут. У тебя есть десятка, группа рав есть, глава десятки есть, много всяких высших, где ты можешь идти в соответствии с ними. Твоя задача — поставить себя как маленького такого, который хочет, чтобы его вело.
0: Я не думаю, что осторожность должна быть целью. Нужно продвигаться к изменению природы в этих направлениях. Есть кризисы, подъемы, падения. Просто нужно быть гибким, иногда уступать, иногда приводить к какому-то движению. Мы действительно должны сравнивать себя с целью и группой. Мы разные, поэтому не нужно впечатляться так сильно от того, что иногда вот так это происходит. Есть различные кризисы, различные периоды, нужно подстраивать себя.
2: В конечном счете есть два движения, мысли, действия, которые можно сделать в группе. Это или получение, или отдача. И это очень связано с первой частью, то, что мы учили сегодня, что является целью. А к цели невозможно прийти без группы, без товарищей, без того, чтобы возвеличивать товарищей, завидовать им. Это, в конце концов, то, что приведет человека к правильному движению.
0: Да, Творец дал мне подарок, эту шестеренку, дал мне товарищей в десятки, и все мое движение зависит от них. Поэтому насколько я уменьшаю себя и сравниваю себя, приравниваю себя ко всем действиям, и иногда я могу подвигать товарищей, а иногда они двигают меня. В этом, собственно, процесс, который мы должны все почувствовать, и мы счастливчики.
2: Мы действительно счастливчики. Нам надо просто помнить, что тот, кто создал эту систему, это Творец. И пока система скрыта от нас, это тоже Творец. И тот, кто создал и устроил так, чтобы надо прилагать усилия, чтобы не получалось, и даже немножко пострадать, это тоже Творец. И вот это аккуратное поведение, это должно просто быть в тебе, когда Творец скрыт, он находится в этой системе, и система действует. А цель всей системы — привести тебя, всех товарищей, к слиянию с Творцом. В этом и есть вот эта вот осторожность и аккуратность. Да, если ты действуешь неосторожно и неаккуратно, то это приводит к тому, что у тебя столько сомнений, и ты говоришь потом: «А, ладно, хорошо, что так все это произошло».
3: Ну, лихаем.
2: Сдержанность.
0: Ну, лихаем. Когда мы думаем о нашей осторожности относительно действия в десятке, в обществе, мы часто относим это к тому, как не делать то, что приносит вред. Иногда Как раз наоборот. Нам говорят, что в свойстве отдачи, если у тебя есть возможность отдавать, и ты не отдаешь, ты этим как бы наносишь вред. Так осторожность не в том, как не навредить в действии, а как не упустить возможность сделать что-то. Сейчас мы увидим четвертый клип. Мы попробуем сконцентрироваться как раз на этой точке. Рав как раз объясняет нам. Давайте посмотрим четвертый клип.
2: Выясняется, что общество и индивидуум одно и то же, и личность никак не умаляет своего подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И как они делят между собой благо, так же они делят между собой и свободу. И таким образом хорошие качества и дурные качества, хорошие поступки, плохие поступки – оцениваются только относительно блага общества.
0: То есть не принимают внимание самого человека, а насколько он дает добро или зло обществу. Этим мы измеряем его. Только этим. Я ничего не делаю, я ничего не сделал, ничего не трогал. Ты как раз виноват в том, что ты не участвуешь. То, что ты не участвуешь, не добавляешь, не даешь, это как раз преступление, прегрешение. Ты не говоришь, я сейчас не виновен, я ничего не делал, оставьте меня в покое. Нет, дорогой, ты должен, как все, делать. И в этой новой системе каждый начинает расчет от того, насколько он обязан делать. И это непросто. Сейчас ты начинаешь... Я сейчас получил от моей тети, там, допустим, от своей наследства, и так вот я живу на это. Так не получится. Например, я мог прийти на урок и не пришел. Это мой расчет, да, не расчет, как у всех, но в том, что я не пришел, я повлиял на товарищей, снизил настроение, они ожидали, что я приду, я не пришел. Ну, это такой пример. Может быть, я сделал какое-то действие, я, может быть, сейчас навязал свое желание товарищам, скажем, но я не обратил внимания, что я навязал это желание, но, может быть, сделал это совсем наоборот. Я должен был выразить свое мнение, но не хотел спорить, все, и я не выразил свое мнение. Ну так десятка проиграла. Через меня приходит эта польза десятки. То есть это осторожность, и здесь много всяких нюансов. Был вопрос у Чехословакии один, они убрали, да? Офер, да, пожалуйста.
2: Я пытаюсь подвести вообще как бы общие вопросы Аарона и Левона. Бааль Сулам говорит, как он этот говорит, слабое место, да?
0: Последнее предложение.
2: Бааль Сулам говорит, что и нечего особенно распространяться о том, что и так известно, и сказано до сих пор, только чтобы показать уязвимое, слабое место, то есть место, требующее своего исправления. Я скажу так, как мне видится. Я не чувствую всю серьезность вот этого места, которое требует своего исправления. Я не очень-то впечатляюсь, что мы сейчас на этом месте, если мы ощущаем, что надо не забрать то, что принадлежит другому, поддерживать, включаться вместе, входить во внутреннюю систему. Я приношу извинения. Я не чувствую проблематичность этого, то, о чем он говорит, куда себя вести. То есть я еще пока не впечатлился. Я думаю, что мы часто слышали от Рава такое вот отношение, что не стоит говорить «мы». Нет, есть я, то, что я сейчас чувствую в своей десятке.
0: Я сказал то, что мне кажется.
2: Ладно, но ты поделился своим ощущением, что ты не чувствуешь, что место, которое требует исправления, что каждый поймет, что его благо и благо его — это общее благо и приведет к исправлению мира. Ну и что из этого следует? Ну хорошо, ты поделился состоянием ощущения, что мне, да, не болит то, что болит Бальсуляму. Правильно? Это то, что ты сказал.
0: Да, но мы находимся, мы включаемся в урок и в десятке, и тогда я получаю это горючее работать с этим в течение дня.
2: Так.
0: А здесь то, что говорит Бааль Сулам,
2: не болит.
0: Не то, что болит, но я должен как-то ухватиться, я должен впечатлиться от товарища, я не могу впечатлиться от себя.
2: А что ты спрашиваешь?
0: Чтобы немного почувствовали, чтобы было направление того, что говорит Бааль Сулам. И ответы, они очень какие круглые.
2: Хорошо, будем молиться, чтобы почувствовать. Будет боль, будет молитва.
0: Чехословакия 1. 4. Чехословакия 4.
4: Туда. Хаврим шли. Роцим лешол.
0: Мои товарищи хотят спросить, какая шестеренка в системе, которая заводит эту систему? Ведущая.
2: Какая является ведущей, да? Да я, это и есть та шестеренка ведущая. И ты тоже. Каждый, кто задает вопрос, у него есть возможность завести, повести всю систему. Да, вот как желание, да, Офера, который хотел подтолкнуть всех нас, вот силой своего устремления, чтобы мы продвигались. Латин 1.
5: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor? Para hacer una buena rueda dentada, para recibir esta corrección, para que el mundo.
2: Как перестать убегать от боли, чтобы быть правильной такой шестеренкой, получать исправление, чтобы весь мир получал исправление. Я бегу от исправления, бегу от этой боли. Как перестать это делать?
0: Да, ты согласен с тем, что тебе раскрыли, что ты убегаешь от исправления? Не каждый человек в человечестве удостоился того, что ему раскрыли, что он убегает от исправления. Мы учим, что есть правильное отношение к работе. И когда раскрывают то, что раскрывают, нужно прежде всего поблагодарить за это раскрытие. А сейчас задать вопрос. Этого недостаточно. А что действительно я должен сделать, чтобы быть исправленным? Мне нужно спросить десятку. Не таким образом. Можно обсудить это в десятке, можно обсудить между нами. Все, что дает нам здесь Бааль Сулам, Раф объясняет, это не для того, чтобы у нас было какое-то знание, а для того, чтобы мы работали с этим. Давайте посмотрим сейчас клип номер 3, где Раф дает нам, подводит итог вот этого всего, пожалуйста.
2: Почему раскрытие глобальной системы — это система отдачи?
0: Потому что мы зависим друг от друга и не можем не учитывать друг друга. Эгоизм означает, что я учитываю только свое состояние. Если я раскрываю, что я нахожусь в этой системе в шестеренках, когда я даю тебе это, через несколько шестеренок приходит назад ко мне, то я должен учитывать тебя как себя. В этом у нас взаимная отдача. Это называется альтруизм. Это альтруизм очень простой, эгоистический. Мы не говорим о том, чтобы быть выше знания, выше там чего-то. Мы говорим, видите, вы зависите все друг от друга. Это система шестеренок. Понятно вам? Да. Когда ты действуешь на них, это возвращается к тебе, возвращается. Тебя действует от того, что ты действуешь ты, и так когда нет у тебя никакого выбора, ты должен правильно действовать, для того, чтобы получить правильную отдачу. А что здесь непонятно?
6: Все.
0: Это зависит от того, в каком состоянии мы находимся. Если мы находимся перед состоянием опасности, у нас сильная связь. Если не очень, то меньшая связь. Это эгоистически. И мы здесь уже приходим к состоянию, к такому решению. Наш эгоизм нам мешает. Если бы мы были соединены выше нашего эгоизма, абсолютным образом, хорошим, добрым образом, то система была бы бы совершенной, мы бы пришли к состоянию, когда никогда и ни при каких обстоятельствах никогда не получил бы чего-то отрицательного. Все бы крутилось правильно. Почему? Когда это может случиться? Когда я со всеми, ко всем душам правильно отношусь, собственно, ко всем шестеренкам, это придет ко мне как добро. И если так мы будем вести себя, тогда мы должны прийти к какому-то состоянию, такому нереальному, когда все крутятся, у всех желания друг к другу, все вместе, как вот эти вот муравьи, которые работают вместе. Они работают инстинктивно, а мы должны работать против нашего эгоизма, соединиться. Может ли такое случиться? Только при этом условии, видимо, этот кризис, который расширяется все больше и больше, это он нас обяжет прийти к этому. То есть я обязан прийти к взаимному объединению, полному, совершенному, со всем своим эгоизмом, со всеми своими желаниями, со всеми отторжениями и ненавистью, и всеми этими завистью и так далее. Все-таки я должен прийти к этому состоянию. А где же мне взять силы для этого? Что я буду делать? Так, по крайней мере, давайте продвинемся к состоянию, пока что такому вот объединению, промежуточному, ну, скажем, заключим союз между собой, что мы все-таки хотим быть такими вот объединенными. И все. Это то, что мы, к чему мы хотим прийти, немного подсластить это состояние.
2: Заключим между нами союз. Мы все-таки хотим быть в объединении. Рав сказал, что мы придем к состоянию, когда я по-доброму отношусь ко всей душе, ко всей системе. Говорил с нами на уроке много о важности распространения, потому что нам Творец раскрыл то, как работают вещи. А мы ученики Рава, и мы обязаны также и внутри нас, в своем сердце, в своей десятке, быть этой хорошей шестеренкой, чтобы свет Рава прошел через меня и не остановился бы на мне. И также на практике то, что мы можем участвовать в передаче этой науки, то, как жить по-доброму и правильно, в соответствии с законами высшей природы для каждого человека, и где откроется этот способ, как это делать и как распространять. И всей душой надо действовать и там, и поддерживать друг друга. Итак, Руи.
0: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас хотим дать несколько новостей по нашим аппликациям, которые есть у нас в телефоне, которые могут помочь нам услышать в прямом эфире урок. Эти аппликации уже для всех телефонов андроидов и для айфонов готовы. Давайте начнем. Прежде всего, у нас есть аппликация. Вы видите мой экран, да? Прежде всего, есть аппликация Kabbalah TV. Kabbalah TV — то, для чего она предназначена. Она дает нам стрим или аудио, или видео, где можно увидеть урок или услышать урок. Для того, чтобы быть в этой аппликации, нужно присоединиться через логин. Все наши аппликации сейчас мы присоединяемся через логин, юзернейм и паспорт. И мы заходим в меню, у нас есть логин, и здесь мы выбираем наш Google аккаунт, этот Google аккаунт, через который мы платим за наше обучение. Когда мы присоединяемся к нашему аккаунту, мы выбираем язык, который будет в этой аппликации.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 10 февраля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша о споре Якова с Лаваном. Статья находится в первом томе Рабаша на 94-й странице. Вместе прочитаем сейчас статью в нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
1: בעניין הוויכוח בין יעקב
0: אספורי יעקב סלוואנם
1: אנו רואים בעניין הוויכוח
0: מי וידים ספורי יעקב סלוואנם שטו און отличается от спора Якова с Исавом.
1: אצל יעקב ולבן כתוב
0: о Якове и Лаване сказано, и отвечал Лаван и сказал Якову: дочери мои, дочери, дети мои, дети, и скот мой, скот, и все, что ты видишь, мое это. А Якове с Исавом сказано, и сказал Исав: есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое.
1: И
0: следует понять, почему Лаван утверждал, что все его, а Исав вел себя наоборот, ведь он сказал: пусть у тебя будет то, что твое.
1: ואבי ומורי זצ"ל תרץ באופן.
0: И мой отец и учитель объяснил, что известно,
1: שיש בחינת אחיזה לקליפות,
0: что есть состояние цепляния клипот, есть состояние вскармливания клипот. И он сказал, что цеплянием называется, когда клипа держит его и не дает сделать что-либо в святости. Например, когда человек должен встать рано утром, пойти в дом собрания и заниматься Торой, тогда является клипа и говорит ему: зачем ты мучаешь себя, ведь ты устал, на улице холодно и тому подобное, из аргументов злого начала о том, что ему не стоит вставать и заниматься работой. И он отвечает ему: все, как ты говоришь, однако стоит трудиться в этом мире, чтобы удостоиться в мире будущем. И тогда злое начало отвечает ему: то, что ты думаешь, что у тебя будет будущий мир за твои усилия в этом мире, это возможно, если человек занимается Торой и заповедями ради небес. Но я знаю, что все, что ты делаешь, все это не ради небес. В таком случае, на кого ты работаешь? Только на меня. На этом примере можно понять его слова. Это то, как клипа держит его и не дает ему заниматься Торой и заповедями.
2: И это было доводами Лавана: дочери мои, дочери, и все, что ты видишь, мое это. То есть ты работаешь для меня, а не ради Творца. В таком случае ты не должен надеяться, что у тебя будет будущий мир. А если так, зачем утруждать себя зря? Этой силой она удерживает человека, и он не может выйти из-под ее влияния и сделать что-нибудь другое против ее желания. И это было доводами Лавана, ведь он думал, что благодаря этим доводам у него будут силы держаться за него, за Якова, а у того не будет способности заниматься Торой и заповедями. А после того, как он преодолел доводы Лавана и сказал: неверно, ведь я на самом деле работаю ради небес, но я должен верить, что ты был послан мне со всеми этими справедливыми доводами, только чтобы оттолкнуть меня от святости. А я хочу служить Творцу в простоте, и нет у тебя никакой связи с моими Торой и заповедями. Поэтому я одолеваю тебя, и я собираюсь заниматься Торой и заповедями. И нет у тебя никакого подхода ко мне никоим образом. Тогда клипа приходит в другом виде и заявляет в противовес ему: «Посмотри, есть ли еще люди такие, как ты, которые могли бы одолеть злое начало? Посмотри на низость других людей, у которых нет никаких сил преодоления. А ты, к счастью, герой из героев, и нет сомнения, что тебе не стоит соединяться с ними». И тогда все его занятия Торой и заповедями уходят к клипе, так как она вводит его в гордыню и тому подобное.
3: Тогда человек должен преодолеть и сказать клипе: «Неверно, я не лучше других людей, и все мои занятия Торой и заповедями не были ради небес, а все было для тебя. В таком случае я сейчас в том состоянии, о котором сказали мудрецы: тот, кто учит Тору Лолишма, лучше бы детское место перевернулось на лицо его, то есть лучше бы ты умер при рождении. Получается, что сейчас я хуже других людей». Это и было доводом Якова, когда он сказал Исаву: «Возьми дар мой, а я хочу начать заново заниматься Торой и заповедями». А до этого момента я как будто ничего не делал ради небес. Но, как сказано, «И сказал Исав: есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое». И он не захотел принять от него до того, как было произведено несколько работ и приложены большие усилия. И тогда и взял у него, как сказано, и упросил он его, и тот принял. Получается, что здесь, то есть после действия, все перевернулось. Аргумент Лавана, который сказал: «И все, что ты видишь, мое это». То есть что все принадлежит клипе. Тут приводит Яков, ведь Яков посылает ему все в виде дара. То есть он говорит, что это собственность клипы. А то, что Яков утверждал Лавана, то есть до вышеописанного действия, когда Яков утверждал, что все принадлежит святости, а не клипе, сейчас это утверждает Исав, как сказано: «И сказал, пусть у тебя будет то, что твое».
2: Стих: «И будет оставшийся стан спасен», Раши объясняет: он готовил себя к трем вещам: к дароприношению, к молитве и к войне. Иными словами, две вещи относятся к Исаву, то есть дароприношение и война, а одна вещь — к Творцу, то есть молитва. И вот в плане работы следует объяснить, что во всех трех вышеназванных вещах намерение направлено на Творца. И это, как сказал мой отец и учитель, о стихе: «Вот место при мне, ты стань на скале», что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое». И на это пришел ответ и сказал Творец: «Вот место при мне». И объясняется, что «при мне идти» — это акроним слов «вера», «эмуна», «молитва», «тфила», «усилие» и «гия». И он сказал, что чтобы удостоиться величия Творца, следует верить в Творца, а потом нужно молиться Творцу, чтобы он приблизил его к себе. А потом следует приложить усилия, чтобы смирить свое злое начало, чтобы оно захотело отменить себя ради Творца. А после этих трех действий оно достаивается величие Творца. И это ответ, который Творец дал Муше на то, что Муше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое».
1: Вине,
3: вот таким образом следует объяснить то, что объяснил Раши, что он приготовил себя к дару, молитве и войне. Война есть война со злым началом. Молитва, чтобы Творец приблизил его, чтобы прийти к совершенству, к которому он должен прийти на своей ступени. К дару, то есть к вере. Ведь тот, кто доверяет кому-либо, это называется отдачей, как сказано об Аврааме, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность. И объяснил Раши, что Творец считал ее для Авраама честью и праведностью согласно той вере, которой он верил в него. Согласно этому, выходит, что все три вещи, то есть дар, молитва и война, имеется в виду, что этими тремя вышеназванными вещами он победит Эсава. И все три упомянутые выше вещи определяют отношения между человеком и Творцом. И не нужно говорить, что только молитва есть намерение между человеком и Творцом, в то время как дар и война имеются в виду Эсав. А все он относится к Творцу. Но главное, что нужно знать, в чем состоит свойство Эсава, которое нужно исправить. И известно, что святости противостоит клипа, и в общем она называется клипой Эсава. Однако в этой клипе есть много ступеней, и у каждого аспекта есть свое имя. И у святости тоже есть много аспектов, и у каждого аспекта есть свое имя.
2: В общем, святость называется по имени Сферот, и Парсуфов, и Миров. И в общем, святость называется свойством ради отдачи, а скверна называется ради получения, и это свойство эгоистической любви. А когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить за это этот мир или будущий мир, два этих состояния называются лолишма. И только тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за того, что он велик и правит всем, то есть из-за величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи, а не для получения какой-либо компенсации за свою работу. И это называется чистой работой. И работа ради отдачи возможна только в мере, в которой он ценит принимающего его работу. Тогда у него есть топливо. В то же время, если он не способен увеличить важность того, для кого он работает, у него нет сил для работы. Ведь это мы видим в существующем в природе, когда маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Но вся большая работа состоит в увеличении принимающего работу, то есть в признании его важности. И если у него нет возможности ценить его внутри знания, тогда наша работа, как сказано выше, как сказал мой отец-учитель, объясняя стих «Вот место при мне», что алеф слова «идти» при мне указывает на свойство веры, эмуна, выше знания.
3: Получается, что главная работа человека состоит в работе выше знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состояние творения таково, что они чувствуют святость, пребывающей в состоянии шхина в прахе. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха, ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим, работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим, а вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. И, по сути дела, обо всем человек понимает, что стоит работать над этим. То есть чувствует, что ему не достает этого, кроме как о величии и важности Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не достает нам. И можно объяснить это из стиха «Праведник пропал, и нет человека, принимающего это к сердцу». Творец называется праведником, как сказано, Творец — праведник. Он потерял свою важность, и никто не принимает это близко к сердцу. То есть следует работать, чтобы постичь его важность. Ведь когда человек чувствует себя немного на подъеме, он понимает, что стоит работать только над духовностью, и следует сказать, что причина этого в том, что он чувствует важность духовности в такой мере, что стоит работать над духовным, а не над материальным, так как материальное потеряло для него свою ценность, а ценность духовного возросла.
2: Поэтому он решает тогда, что только ради святости стоит прилагать усилия, а не ради материального. Согласно этому выходит, что все подъемы и падения происходят не с человеком, а со святостью. То есть иногда ценность святости возрастает, иначе говоря, она становится для него важнее, а иногда значение святости падает настолько низко, что даже не стоит думать о ней. А о том, что малый отменяется перед большим, мы находим, что сказано, что после того, как Творец поднял репутацию Авраама, ибо все увидели величие Авраама, фараон подарил Сарай девушку, которая была его дочерью, чтобы она была рабыней в доме Авраама. Хоть рабыня — это очень низкая ступень, потому что у рабыни и раба не было тогда никаких прав человека, и были они тогда подобны животным. Тем не менее, он отдал свою дочь, чтобы она была рабыней Сарай, и он умиротворял ее, говоря: «Дочь моя, лучше тебе быть рабыней в доме благословенного Авраама, а не быть госпожой в моем доме». И разница между человеком, совершающим духовную работу ради вознаграждения, и тем, кто хочет служить царю из-за его важности и величия, заключается в том, что если человек работает в материальном, чтобы получить материальное вознаграждение, мы видим, что если у этого человека есть способ получить вознаграждение без необходимости работать так много часов, нет сомнения, что если у него есть кто-то, кто обеспечит ему такое состояние, он тотчас же выберет этот путь. Человек любит покой, и он отказывается от наслаждения, от покоя, только чтобы получить вознаграждение.
3: Поэтому, если он нашел того, кто обеспечит ему ситуацию, когда он должен будет прилагать усилия, когда он не должен будет прилагать усилия, это для него является счастьем. Тогда как если он работает из-за важности царя, его наслаждение вызвано тем, что служить царю есть великая честь, тогда нельзя говорить о том, что возможна ситуация, когда он не будет работать, и у него будет вознаграждение, так как его вознаграждение и есть служение царю. Это явный признак, позволяющий человеку увидеть истину. Какова цель его работы? Вызвана ли она вознаграждением или величием Творца?
2: Да, кажется, как будто у человека есть два состояния. Или Творец со мной, или Творец не со мной. Это два состояния. Человек должен бороться выше знания, чтобы все время Творец был со мной. И в этом быть в фокусе. Потому что если есть кто укрепляется в вере выше знания, что Творец со мной все время, это все получает уже ценность святости.
3: В 95-й странице написано, что работа ради отдачи может быть только если он ценит честь, которая дана ему работать для Творца, выполнять его работу. И мы должны все время, как сказал Ицик, обращать внимание, когда есть этот диалог внутри.

0: для чего тебе все это? Перейдем к уроку от 10 февраля 2002 года.
1: Прошли статью в первом томе Шлавея Сулам, страница 254 по поводу спора между Яковом и Лаваном.
2: Ну, давайте шалуй вертов.
1: Ну, может быть, вы спросите лучше. Что интересно, просто так, тот же фараон, или не тот же фараон, который дал свою дочь Аврааму, а потом не хотел отпустить евреев из Египта, делал им там, устроил им там ужасную жизнь. Дело в том, что желание получать, когда видит, что ему не от кого получать, ему нечем наполняться, конечно, она заинтересована в святости, чтобы получать от нее. И это фараон, который посылает свою дочь к сарай. А потом, когда святость уже входит в желание получать, и он полон святостью и все, и может пользоваться этим, тогда уже, извините, это на ради отдачи, это большая проблема. Нужно вначале выйти из Египта и работать вне Египта, то есть вне желания получать. Во всех исправлениях до окончательного исправления, пока фараон не останется один, все остальные свойства исправлены, и тогда фараон тоже будет исправлен, будет исправлено в окончательном исправлении, самостоятельно, не нами.
0: Да. Он пишет, в общем-то, каждый человек понимает, что стоит ему работать, кроме как величие и важность Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не доставит нам. Так как нам работать над величием и важностью Творца?
1: У нас есть хисарон ко всему, кроме одного. Хисарон к величию и важности Творца. Просто хисарон, да, получать, чем плохо. Проблема в том, что мы плачем, что мы не видим его, не чувствуем его. Если бы мы чувствовали, видели, говорили бы, что он велик, говорили бы, что он источник всего. Говорят так. Если бы мы чувствовали и видели, мы сразу могли бы пользоваться этим. Знаешь, есть у кого требовать и получать, и наслаждаться. Даже от того, что он просто велик. Я смотрю, что он большой, слава Богу, есть кто-то, кто понимает, кто сидит выше меня и делает все. Так есть, уже я спокойно уверен, что у всего будет хороший результат. Что нужно еще? Чтобы не вызвать у нас все эти приятные вещи, он скрыт. Пока мы не захотим принять их как исправляющую силу, не наполняющую силу. Так что ты спрашиваешь?
0: Я спрашиваю, как работают над величием и важностью Творца.
1: Величие и важность Творца скрыты, потому что кроме него ты можешь постичь все, и у тебя есть желание ко всему, кроме этого. И к величию и важности Творца у тебя тоже есть желание, при условии, что это будет служить твоему наслаждению. Намерение работать над величием и важностью Творца, чтобы это было только величие и важность Творца, а не причина наслаждения и уверенности и так далее. И над этим действительно человек не может работать. Потому что такое величие и важность? Ценить его, как он есть, без связи со мной. Кому это надо? Кому вообще хисарон, ведь для этого у меня нет. То есть просто хисарон к нему по-настоящему, вне меня. Это то, чего хотят на самом деле от меня. И не только хисарон к нему, а величие и важность его, чтобы я почувствовал, не по отношению ко мне, а как он сам, что такое как он сам. Как он сам, имеется в виду, что его величие и важность даст мне лишь один результат – работать для него. Будет как топливо, чтобы давать, выдавать наружу от себя, от меня. Такое желание откуда мне взять? Говорят, дорогой, тебе неоткуда взять, ты не можешь один, ты не можешь сам, но это то, что тебе надо. Кроме этого, тебе не надо ничего. Ну хорошо, говорят, ну что делать? Можно сделать что-то? Так они объясняют нам, что с помощью особого средства Торы, заповедей, учебы, с правильным намерением в группе, при подготовке, делают разные вещи, которые можно, то, что возложено, то, что возможно делать, тогда после этого получают. Да. Согласно методике, приложил усилия и нашел. Ты делаешь то, что можно, а свыше тебе дадут то, что тебе надо. Вот и все. То есть хисарон этот в любом случае достичь самостоятельно мы не способны. Но знать, что мы не способны, и тем не менее делать все возможности и действия, то, что в своих возможностях и силах делать, делай, чтобы достичь этого желания, ты обязан. В конечном счете прийти к состоянию, что только этого не достает мне, и только это то, чего я не хочу. Это в точности перед выходом из Египта. Нам надо понять, что это за состояние выхода из Египта. Скоро приближаемся к Песоху, да? Выход из Египта – это что все силы, которые есть у человека, это ситуация, которая есть в Египте. Мой фараон не дает мне никоим образом выйти. Евреям он мной тоже не очень-то хочет. И что евреи хотят выйти? В спешке, нужно вывести их сразу, по приказу и так далее, и так далее.
2: Адам увер амон макот.
1: Человек проходит много ударов, казни. Какие вещи? Моше там кричит на фараона, кричит к Творцу, возвращается к народу, они говорят, что, ну, в самом деле, куда ты ввел нас, в какую трясину, нам было хорошо. Понимаешь, какая ситуация внутри человека со всеми его желаниями, со всеми свойствами, которые есть в нем? То есть, с одной стороны, мне не нужно все это, вся эта духовность и ничего, и никак, дай мне этот мир, и все, я как-то справлюсь. С другой стороны, есть во мне что-то, что выводит меня из этого и не успокаивается. Да, Муше? Ну и все. Пока, на самом деле, чудо выхода из Египта. Так два этих, две эти крайности должны быть в человеке. Должны созреть целиком. И фараон очень большой, и Моше очень большой. А кто перевешивает свыше? То есть желание хисарон к величию Творца должно быть очень большим, а с другой стороны, то, в чем нет необходимости, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, что я не способен все-таки постичь это.
3: Если у меня нет хиссарона к величию Творца, если я вижу величие безотносительно к себе, то у меня нет в этом потребности. Как это может меня продвинуть? А если я все же хочу быть как он, потому что он большой, великий, то ради получения я не отменяю себя, как свеча перед факелом, это выводит меня из этого мира.
1: Ты хочешь величие для чего? Да, то, что ты сейчас хочешь объяснить мне.
3: Да, ради чего это мне нужно, и что мне с ним делать, так сказать?
1: Величие Творца ты можешь пользоваться в двух... Смотри, как клипа пользуется величием Творца? Как клипа пользуется Творцом? Ведь она хочет его. В чем разница между нашим животным желанием и желанием клипы? Желание клипы – это желание человеческое, это очень большое желание. Не человеческое, это божественное желание. если есть такая огромная вещь, закон, который охватывает все творение.

0: כאן זה הבעיה.
1: Здесь проблема.
0: Клипа
1: хочет пользоваться величием Творца, не просто наслаждением, которое приходит к ней в отрыве от него. Она не говорит: дай мне то, что полагается мне, моему желанию получать, а тебе я ничего не хочу знать. Клипа — это в этом мире так мы думаем и хотим. Поэтому мы находимся под системой клипот. Духовная система клипот противостоит святости. Они хотят пользоваться теми же девятью первыми сферот ради получения. Они хотят наслаждаться величием и важностью духовного Творца. Они хотят быть близкими к Нему, но близкими, чтобы изменить это на ради получения. В этом вся борьба. Так, получается, что фараон по величине такой же, как Авраам. И он не может получать ни с кого другого места, а только через Авраама. А что ты спрашиваешь?
2: Ну, это мой вопрос, что как бы если есть величие Творца, так что она внутри клипы?
1: Мы еще далеки от клипы, дай Бог. Как это говорят? Клипа — это духовная сила. Клипа — это то, что она чувствует величие и важность Творца, чувствует света. Что такое клипа? Клипа — это человек, который находится уже на уровне, когда ему показывают возможности ради получения духовности. Духовное, не в животном почести деньги.
2: Так как же он может выйти из этого?
1: Как он выходит из этого? С помощью работы и усилий. На каждой ступени.
2: То есть он просит величие Творца, получает его?
1: Не, как это просит величие Творца? Получает его.
2: Ну, показывает ему.
1: То, что раскрывается в левой линии, раскрывается величие и важность Творца только в таком виде, что это только в виде наслаждения. И все. Человек должен изменить это получение, которое пробуждается в нем, на величие и важность Творца, как силу, исправляющую его, а потом прилепиться сначала к правой стороне, вначале обрести величие и важность Творца, а потом идти к тому же фараону, к той же левой линии, взять оттуда, насколько возможно, пользоваться с правой.
3: Да.
2: А что это, в общем-то, по сути, означает эти понятия величия, важность, относительно Творца, относительно товарища? Что это означает? Величие в чем?
1: Что это за понятие величия и важность? Откуда они вообще проистекают? Есть у нас свойство корня, от которого приходит первая стадия. Первая стадия — это желание получать, которое создано с помощью желания отдавать. Так было создано, хочет получать. И получает наполнение от корневой стадии. Первая стадия — это кли и свет. Потом есть развитие. Что это может развиваться? Есть желание, есть свет. Говорят так, что кли начинает чувствовать, кроме наслаждения в себе, также дающего наслаждения. Что такое дающее наслаждение? Не просто, что кто-то дает мне, а какое свойство есть вне меня, которое дает мне что-то. Вне меня — это свойство отдачи, может быть, только. Дает мне, что дает мне? Дает мне наслаждение. Все. Так? Теперь.
0: Рационный кабель.
1: Желание получать. Когда начинает ощущать здесь что-то в первой стадии, она начинает ощущать более высокую стадию, большую, более важную. Так? И она видит, что величие и важность более высокой стадии превращают

0: готова, что-то другое, желание отдавать. Ну, это после того, как все эти стадии, которые проходят в Хинедалет, потом снова проходят эти вещи, потом разбиение Келим, Адам Ришон, разбиение души, и в каждом свойстве желания получать есть немного желания отдавать. Бина входит в Малхут, дает Малхут способность как-то начинать выходить из желания получать, когда есть уже в человеке искры отдачи тоже. То есть не оставляют его так, как первая стадия, четырех стадий прямого света, а в нашем желании получать. Есть искра отдачи, есть часть Творца. Так сейчас у нас есть выбор, что та часть Творца, которая находится во мне, произвела бы работу, как там он сделал вынужденно, исходя из природы. То есть там он дал первой стадии, чтобы она стала второй стадией. Сейчас я выбираю, что я хочу быть вместо первой стадии во второй стадии. Вместо желания получать, желание отдавать. Я хочу, чтобы мое желание получать пробудилось и стало бы желанием отдавать. Это мой выбор, это мои усилия.
1: Так, по сути, великий — это тот, кто исправляет меня, или тот, кто меня не наполняет?
0: Что мне надо для этого? Как та первая стадия, которая начала ощущать Высшего? Что он дает? И кто он? И так далее. Его свойства, когда ощущение Высшего сильнее, чем мое желание получать. Факт из первой стадии, четырех стадий прямого света. В тот момент, когда я начал ощущать Творца, это испортило и все наслаждение. Даже в четвертой стадии, в которой уже есть даже свое желание получать. То есть у нее есть собственное стремление получать. И она получает больше, чем то, что приходит от света напрямую. Потому что она стремится к нему. И там тоже, в тот момент, когда она ощущает Высшего, важности, величия Его, хочет быть подобной Ему, хочет уподобиться Ему, хочет, короче, это подавляет желание получать. Так что мне надо делать? Только привести себя к этому состоянию. В этом весь выбор. Это называется, что мы не нуждаемся ни в чем, кроме как осознания величия и важности Творца. Вот и все.
1: Так, в общем-то, это то же самое по отношению к товарищу. Если он велик, то это работает.
0: Товарищ — это средство. Если я выбираю для себя товарища и начинаю работать над собой, чтобы видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. И с помощью зависти, да, я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, относительно Творца нет зависти. Высшие по отношению к нижнему не пробуждают зависть. Но по природе вещей нижний хочет уподобиться, если это действительно высший, он хочет уподобиться высшему. Он не завидует ему, как это сказать, он завидует тому, что в нем есть такое свойство, что он его тоже хочет, но не то, что ценит, да, хочет быть выше его, нет. Ну, ладно. Тут есть.
1: По сути, большой товарищ — это тот, кто продвигается быстрее меня.
0: Товарищ называется большим, если тот, кого ты сделал большим.
1: Но в чем он большой? Что он продвигается быстрее?
0: Согласно тому, что ты сделал его большим, такой он большой есть. И все. Не приписывай ему, что он чем-то должен быть. Ты строишь его в своих глазах, и все. Это может быть кто-то, кто приходит сейчас, только пришел первый раз, слушает урок, и только сейчас сел на стул. Это совершенно не важно, кто и что. Вот и все.
1: Ну хорошо, это моя работа, но в чем она заключается? Как сказать, что я хотел сказать о себе? Что я могу себе сказать? Что
0: относительно чего? Относительно желания, которое есть у него к Творцу. Это зависть. Что в нем есть по отношению к Творцу больше, чем есть.

0: Шалом лекол ха-хаверим ва-хаверот шелану.
1: Приветствуем всех товарищей и подруг наших на нашем духовном прекрасном пути. То, что мы удостоились учиться у Бальсулама, Раба Шарава, духовному миру, и мы находимся в строении мироздания. Мы решили немного провести иной урок, чем обычно, потому что мы шаг за шагом продвигаемся в учебе. Мы уже прошли 11 уроков, начиная с замысла творения и пути его развития. Через 4 стадии прямого света мы изучали, что такое четвертая стадия, что такое ее сокращение, а затем начало работы с экраном и отраженным светом для построения духовного парцуфа. Все это было в нисхождении, и мы сказали себе, насколько все-таки это понятно, потому что цель, чтобы у нас было стремление прийти к духовному пониманию и постижению. И мы хотим, чтобы каждый из нас воспринял какую-то форму, какую-то структуру в своем разуме, чтобы понять, о чем говорится в продолжении. Поэтому мы решили сделать небольшой повтор, в особенности последнего урока, где мы говорили о духовном парцуфе, у которого есть рож, тох, сов. И нам задали вопрос ученики, какова связь четвертой стадии с экраном, какая работа с отраженным светом, что это за отраженный свет, где именно распространяется духовный парцуф. И сегодня мы подготовили, конечно же, и клипы Рава, которые объясняют это, и, конечно же, отрывки из первоисточников, и вопросы, что непонятно, чтобы мы могли расширить объяснение. И, как говорится, никогда не является ошибкой повтор материала, настолько возвышенного тем более, и чтобы этот материал служил нам в будущем, чтобы выстроить, чтобы понять структуру всех миров, их парцуфов и так далее. И это тема нашего урока. Мы делаем сегодня повтор и строение духовного парцуфа. И начнем с клипа номер один, да? Клип номер один Рава, который описывает нам строение духовного парцуфа. Пожалуйста.
2: Что такое парцуф? Парцуф — это 10 сферот, которые могут выразить себя в том, чтобы уподобиться Творцу. Это желание, четко выстроенное в воздействии свыше от Творца, и он обратно себя формирует в отдаче Творцу и приходит с отдающим Творцом в подобие свойств, становится отдающим парцуфом.
1: Чем отличается парцуф от 10 сферот?
2: Парцуф — это 30 сферот. Рош, тох, сов, 10 сферот. Это полностью расчет, мысль. А тох парцуфа — это прием света, а сов парцуфа он представляет до сих пор и не более. То есть он хочет оставаться в слиянии рож и топ-сов, все они действуют на слияние с Творцом. Вот это действие, желание получать, которое открывает себя 10, 10 и 10 вот этих сферот, чтобы выразить свою меру слияния с Творцом, это называется парцуф.
1: Это все, весь гуф, весь уровень этого духовного понятия. Что такое парцуф?
2: Желание получать, которое ощущает себя созданным из ничего. Нет в Творце, нет в Высшем, а только в нем это раскрывается. Он получает свечение свыше и учится из него, что высшая сила — это ради отдачи. Действует, и он тоже хочет быть ради отдачи. Он производит на себя сокращение, то есть не получать согласно желанию, получать для себя сокращение, экран, может работать ради отдачи над сокращением, и выстраивает из себя, из точки желания, он строит буквально парцуф. Как он строит парцуф? Прежде всего, в высшем свете есть 10 сферот, в самом свете. То, как он хочет отдавать нижнему. Когда я произвожу сокращение, я обнаруживаю над собой 10 сферот желаний, 10 желаний отдавать разными способами. И я в соответствии с этим могу сформировать себя, соответственно, этой форме отдачи, как я раскрываю. Я раскрываю это уже внутри желания. Теперь, согласно этому желанию, я должен сформировать реакцию. Это называется экран и отраженный свет. И таким образом я начинаю реагировать. Допустим, на суп я реагирую, так на хозяину, на мясо таким образом, на рыбу так. Каждое определенным образом, то, что оно хочет вызвать во мне вкусы, я вызываю в нем эти вкусы, эти наслаждения. И так я формирую себя. То есть что такое парцов? Это связь из своего желания с хозяином в совершенном виде. С этим я могу отдавать тебе больше или меньше, а на этом не могу отдавать, и так далее. Это и называется парцуф, то есть духовное действие в желании, которое достигло силу, экран, сокращение, отдача, и это реализовало. Парцуф. Мы хотим, чтобы благодаря учебе и усилию, которые мы производим сейчас, сформировалось в нашем сердце духовный парцуф. Что такое духовный парцуф? Рав учит нас, мы сейчас снова вернемся к основам из того, что сказал Рав. Рав сказал, что парцуф — это прежде всего это выражение желание уподобиться Творцу. Это желание привело нас к науке Каббала, привело к Раву, в Небарух, поместило нас в десятку. Осознаем это или нет. И мы должны сосредоточиться сейчас на своем сердце и на самой этой внутренней точке внутри нас, которая хочет уподобиться Творцу, Высшему Свету, который является любовью. И как вот эта система творения устроена. Так свет, возвращающий к источнику, действует на нас, возвращая нас и выстраивая из нас духовный парцуф. Итак, цель — уподобиться Творцу. И Рав продолжает и говорит, что это желание, которое называется парцуф, которое уже выстроено правильно. Что значит, что оно выстроено правильно? Что оно формирует себя в том, чтобы вернуть Творцу такое отношение, которое оно обнаруживает от Творца к себе. Творец дающий, любящий. И в соответствии с этим духовный парцуф — это желание получать наслаждение, которому удается вернуть подобное отношение к Творцу, отдавать ему, любить его и доставить ему наслаждение так же, как я обнаруживаю, что он хочет насладить меня. Это, в общем-то, и есть парцуф. И тогда он становится подобным Творцу. Насколько он подобный или равный Творцу, это то, что его отличает от других парцуфов. Какая мера соответствия этого парцуфа, то, что он может сделать относительно высшего света. Свет хочет давать нам бесконечное наслаждение. Насколько мы со своей стороны можем вернуть отдачу, это и будет высота парцуфа, размер парцуфа. В духовном парцуфе у нас есть разные части. Рав сказал, что начальная точка — это то, что духовный парцуф получает свечение свыше. И он учится из этого свечения, которое он получает свыше, что высшая сила действует относительно его с намерением отдачи, с намерением любви, желанием наполнить его всем благом. И тогда в нем пробуждается реакция, желание стать подобным свету. И тогда он проверяет. И он обнаруживает, как сказал Рав, что если он сократит свое естественное стремление получить в себя, потому что это природа творения, желание получать наслаждение, так вот в себя, да, так нас создал Творец, после того, как он наполняется в бесконечности всем вот этим благом, то, что хочет дать, это четвертой стадии, кли, он обнаруживает природу света, отдача, любовь, и тогда он решает, что он хочет украситься, то есть обрести свойство такое же, обрести подобие свойства со светом, с создателем, с дающим. И тогда он оценивает и видит огромную разницу, которая есть между дающим и между им, получающим. И вот эта разница ощущается в творении как стыд. И тогда он решает сократить то, что Творец создал в нем, желание получать наслаждение. И тогда, говорит Рав, после того, как он сокращает желание получать для себя напрямую, то он раскрывает 10 форм отдачи Творцу от себя. Он начинает проверять, как он может реагировать подобным образом, как вернуть Творцу то, что Творец хочет дать ему вот это благо. И тогда он измеряет себя, насколько он может, насколько он не может. Вот этот пример «гость и хозяин» сопровождает нас все время в течение всей жизни. Гость обнаруживает, что перед ним стол, полон всех яств, разные блюда, а на противоположном конце сидит хозяин, который все приготовил для гостя, и он спрашивает себя, гость, как я могу вернуть вот это доброе и любящее отношение хозяину? И тогда он понимает, что единственный путь его вернуть это доброе отношение — это брать со стола то, что хозяин приготовил для него. Это наполнит желание хозяина. Но прежде чем он сделает это, как мы изучали на прошлом уроке, он начинает оценивать, рассчитывать, проверять, какое блюдо я могу взять и наполнить хозяина. То есть то, что я хочу, но удерживать наслаждение хозяина, а не свой желудок. Потому что это уже как бы сокращено, это не существует. Это есть, но это не та причина, которая побуждает меня действовать. То, что побуждает меня действовать, я хочу вернуть ему любовь, отдачу. И относиться к нему так, как он относится ко мне. И тогда он оценивает вот эти порции, вот это измерение, что я могу взять и как я могу вернуть намерение. Я еще не беру, но я только проверяю, что я могу. Потому что это наслаждение настолько велико, что если я помещу его внутрь себя, то это уничтожит все мои намерения и просто наполнит мой желудок, который сейчас пустой, потому что это природа творения. Вот это граница, вот эта точка. И Рош Парцуфа, там, где он производит расчеты, выстраивает гуф, тело, которое делится на две части, тох и сов. Тох — это желание, которое я могу наполнить с намерением ради отдачи, и я вот-вот сделаю это после расчета в Рош. Сов — это те желания, относительно которых есть такие большие яства и полные наслаждения, что если я возьму их, это уничтожит все мои намерения, поэтому их сейчас не буду брать. И сов останется пустым от света, но то, что я оставляю его пустым, я выражаю свое желание быть как ты, как свет, уподобиться тебе, прийти к слиянию с тобой. То, что я могу взять ради отдачи, я возьму в тох. То, что нет, я оставлю пустым в сов. И тогда у меня есть духовный парцуф, определенная мера, подобие творения с Творцом. Это строится с расчетом и реализацией рож гуф. Гуф делится на две части, тох и сов.
1: Да, я вижу, что есть вопросы. Может быть, перейдем к Украине. Пожалуйста.
3: Витаем, друзья. Запитание товарища.
2: Здравствуйте, товарищи. Вопрос товарища из десятки.
3: И господарем, как я могу вымерять, сколько я могу принять заради отдачи?
2: В примере гостя и хозяина, как я могу измерить, сколько могу принять ради отдачи? Допустим, что значит есть мясо или салат в моих желаниях? Какой пример можно взять для работы в десятке?
1: Да, сказал нам Рав в клипе, который мы видели, следующее. Здесь, когда я делаю сокращение, я раскрываю над собой 10 сферот желаний, 10 видов желаний отдавать в разных формах. И тогда в соответствии с этим я могу выстроить себя в той же форме отдачи. То есть условия, чтобы это было вообще восприятие нашим, то, что мы сейчас изучаем в практическом восприятии, это то, что мы должны сначала сделать сокращение на желание получать. Давайте вспомним, откуда это началось, именно как Орен и объяснил сейчас. Мы говорим о том, что Малхут, если вы помните, была у нас Малхут, в которой была и сама Малхут, и все девять первых сферот, которые до нее. Верно, сама Малхут — это четвертая стадия, да, которая была здесь, в центре. И эта четвертая стадия Далет пыталась понять свой источник, и это находящиеся перед ней стадии Гимель, Бет, Алеф, Шоореш. Благодаря тому, что все сфероты, все свойства находятся в ней, она распознала разницу этой Далет в ней и Шоореша в ней, и тогда произвела сокращение. Сокращение говорит о том, что свет ушел из всех стадий. Свет ушел из всех стадий. Из Далет, Гимель, Бет, Алеф, Шоореш вышел полностью. А теперь Малхут принимает решение работать в другом виде. Как? Это называется метод экрана и отраженного света. Так сначала произошло сокращение тьма, когда ничего не получаем. Почему? Потому что методика получения работать напрямую со светом непригодна. И можно работать только желанием уподобиться Творцу. Насколько я подобна Творцу? И та же Малхут, еще раз, потому что она создана как желание получать, хочет снова получить наслаждение, и наслаждение светит в ней, и хочет войти через Шоореш, Алеф, Бет, Гимель, Далет, до Далет. Но она говорит, я не могу получать. Но где нельзя получать? Шоореш, Алеф, Бет, Гимель, они не прекратили получать. Но сам экран стоит над Далет, вот здесь, она не может получить. Благодаря тому, что есть в ней девять первых сферот Шоореш, Алеф, Бет, Гимель, она может знать, как уподобиться свету, каковы его свойства. И то, что мы здесь рисуем на чертеже вот этот экран, который стоит в П, экран стоит над Далет, по сути дела, и когда приходит к нему прямой свет, тогда через те же свойства, которые есть у нее, как у света, она может оттолкнуть наслаждение, и здесь создается равенство между ней и светом. Это равенство позволяет ей, как Орен так красиво объяснил раньше, понять, насколько ты любишь меня, насколько я в ответ могу любить тебя. Как можно получить, чтобы не потерять величие дающего? Из этого рождается духовный парцуф. Но мы не можем это взять в наш мир и сказать, что я сейчас буду делать те или иные действия в десятке, сокращения, потому что мы не там. Но если только мы делаем и знаем, что мы не там, это уже что-то другое. Но мы не совершаем эту работу, которую изучаем здесь в десятке. Мы это изучаем, чтобы у нас было, во-первых, сила на первом этапе, желание сокращения. Мы хотим желание сократиться. А затем снова, как сказал нам Рав, после сокращения раскрывается 10 сферот, все силы, весь парцов уже в наших руках. Душа человека обучит его. Спасибо за вопрос. Женщина Мак.
4: Здравствуйте, дорогие наши преподаватель, любимый товарищ. Вот сейчас сидим мы на уроке, ну, 2000 человек. Это огромный подарок от Творца. Это вот час любви. И как вот не самонаслаждаться этим состоянием, а всем нам быть, то есть удерживать это намерение, то есть быть в наслаждении, но ради Творца. Вот. Как быть в отдаче Ему. Спасибо.
5: Туда. Асема Алашейла. Ешлахальпаим Невраим.
2: Спасибо, Асема, за вопрос. У тебя есть 2000 творений, которые хотят уподобиться свету. И ты весь урок, и мы вместе с тобой постараемся быть в молитве, что мы из нашего сердца хотим приблизить всех товарищей к Творцу, преподнести ему на подносе. Он настолько хочет их наполнить, не хватает только моей молитвы. Поэтому если я на уроке сижу перед Равом с объяснениями и текстом, который мы сейчас будем читать с Балисламом, с такой молитвой, что я хочу не просто наслаждаться от духовного понимания, наполнять себя высшими светами, а я хочу как бы просто не быть здесь, не существовать, а только лишь соединять всех моих товарищей с высшим корнем. И весь урок я думаю об этом и молюсь об этом, чтобы они удостоились прийти к слиянию с Творцом. И этим я уже как-то направляюсь наружу из своего эгоизма. Давайте держаться, это сейчас Гилад будет читать, пожалуйста.
1: Первый отрывок из первоисточника — это с введением в науку Каббала, 14-й пункт. Мы читали его на прошлом уроке, но на этот раз, я думаю, что мы больше соединимся с ним, благодаря нашему желанию быть в любви к товарищам и вместе с этим быть в тексте. Источник его от бесконечного источника любви, которому... с которым соединены каббалисты. И говорит нам Бальсулам следующее. «Для того, чтобы избавить творение от такого огромного отдаляющего разделения, которое мы изобразили здесь на чертеже, вы помните, Малхут произвело сокращение, произошел цимцум алиф, первое сокращение, суть которого в том, что он отделил вышеупомянутую пхину далит от всех парцуфим святости, таким образом, что огромная мера ее получения осталась полностью свободным и пустым от цвета пространства. Ибо все парцуфы святости вышли с исправленным экраном, масахом в своих лималхут. Покажите чертеж, вот тут есть кли Малхут, установленный над ней экран, и все парцуфы святости вышли в подобие Творцу, в свойствах, которые до Малхут. Конечно же, чтобы не запутаться, все это Малхут, все это свойство, это Малхут бесконечности, которое мы изобразили, да? Вот мы напишем Малхут. Де Энсу, Малхут бесконечности. Но внутри есть корень в ней, алиф в ней, да? Бет в ней, гимель в ней и далит в ней. А экран надалит, ей нельзя наполняться в ней, в этой далит, и на нее произошло сокращение. Еще раз, ибо все парцуфы им святости вышли с исправленным экраном в своих кли Малхут, чтобы не получали свет в эту пхину далит. И когда высший свет, распространяясь, устремляется к созданию, а этот экран отталкивает его обратно, то есть природа света желать наполнять все время, так свет со своей стороны приходит наполнить. Что это значит? Кли, а наше кли желание получает, чувствует, что хочет наполниться светом. И когда высший свет, распространяясь, устремляется к созданию, этот экран отталкивает его обратно, это подобно удару ока между высшим светом и экраном, который поднимает отраженный свет снизу вверх и облачает 10 сферот высшего света. Ибо та часть света, которая отталкивается обратно, называется Орхозер, отраженный свет. Мы записали аббревиатуру Орхозер. Аль-Вавхет на иврите — это сокращенно данное написание Ор-Хозер. И его облачение на высший свет становится потом получающим кли на высший свет вместо пхины далит. Почему? Потому что пхина далит, ею нельзя пользоваться, это желание. Нельзя напрямую им пользоваться. Так каково условие, когда можно работать перед Творцом, когда есть экран и отраженный свет? Это приходит со стороны творения. Прямой свет приходит со стороны Творца, экран и отраженный свет относятся уже к творению. И поэтому подобие — это всегда подобие между свойством Творца и свойством творения, вследствие того, что они в чем-то могут быть подобны в намерении, не в получении. Творение еще не получает, творение еще не знает, как получить, но оно проверяет, насколько я могу вернуть отношение свое к Творцу. И тогда он говорит нам здесь, и в его облачении в отраженный свет, становится потом получающим кли на высший свет вместо пхины далит, поскольку потом кли малхут расширилась на величину этого отраженного света, того оттолкнутого света, который поднялся и облачил высший свет снизу вверх, и распространилась также сверху вниз. И таким образом облачаются света в келим. То есть в этот отраженный свет. Что говорит здесь нам Бааль Сулам? Что в наполнении там Ор-Пними, внутренний светом. Он не наполняет четвертую стадию пхинадалит, но это распространение в экран и внутрь экрана. Это распространение Творца в то, что относится к творению. Это называется экран и отраженный свет. Раф это изобразил таким образом, что есть у нас кли, это желание получить, каким оно создано изначально, и когда мы строим духовный парцов, это еще одно кли, которое над ним. Все, весь духовный парцов, как ли, над ним, и мы наполняем его здесь, в этой части, потому что здесь нельзя получить, нельзя получить. И это у нас четвертая стадия пхинадалит. И все подобие происходит над ней. В этой части, вот здесь, когда мы говорим об экране, отраженном свете, распространении, экран опускается, Ор-Пними, все. Весь этот чертеж, который мы видели раньше, вот здесь, все это находится над Малхут. Где находится эта Малхут, вот эта? Она пока еще находится внизу, она находится ниже парцуфа, она находится вот здесь, в этой части. Это четвертая стадия пхина далит на иврите. Настоящая. Как оно наполнится? Потом мы будем изучать, когда будем изучать, что такое строение Адама Ришона, и здесь мы обнаружим настоящую Малхут. И все, что мы изучаем в строении духовного парцуфа, с рош, тох, сов, с прямым, отраженным светом экрана, внутренним светом, все эти понятия пока еще являются моделью или формой уподобления Творцу, которая не касается настоящего свойства пхины далит.
2: Прежде чем мы продолжим, вот этот акцент Гилада — это первое предложение Бааль Сулама. Что он говорит в начале пункта? Для того, чтобы избавить творение от такого огромного отдаляющего разделения, произошел цимцум алиф, суть которого отделение пхины далит, возникло первое сокращение, суть которого в том, что он отделил вышеупомянутую четвертую стадию от всех парцуфим святости. И это закон существования, который будет отныне и далее соблюдаться. Мы отделили четвертую стадию. Здесь оно находится ниже сиюма. И все, что сейчас мы говорим о построении парцуфа, чтобы он был в определенной мере смог получать свет ради отдачи, а иначе нет, оставлять себя пустым, все это происходит над этим разделением четвертой стадии. Четвертая стадия, которую здесь он определяет как меру получения, которая осталась в стыде, как сжигающий огонь, полное отделение, это осталось свободным, незаполненным светом пространством. Продолжим текст.
1: Да, он говорит, это суть понятия Рош и Гуф, которое имеется в каждой ступени, ведь зевук Дака высшего света с экраном поднимает отраженный свет снизу вверх и облачает 10 сферот высшего света в виде 10 сферот Рош, которые считаются корнями Келим, да? Вот здесь Рош, который облачает Орхозер Нор Яшар и уподобляется ему. Это называется 10 сферот Рош. Здесь происходит только планирование.
2: Вот это планирование называется корни Келим.
1: Да, это, как говорит Сулам, так как там не может еще быть настоящего облачения. Еще нет настоящего облачения, потому что нет использования желания получать. А затем, когда Малхут распространяется с этим отраженным светом сверху вниз, потому что это кли, с помощью которого можно получить Ор Пними, так она вместе с ним распространяется сверху вниз, отраженный свет тогда окончательно становится облачением на высший свет, и тогда происходит облачение светов в Келим, который называется гуф этой ступени. Да? И потом мы поделили, не мы, а Бальсулам поделил гуф на тох и на сов. Почему? Вы помните, тут из-за отталкивания можно получать, сколько можно получить, это Ор Пними, внутренний свет, а сколько нельзя, это уже конец парцуфа. Сов. И тогда происходит облачение цветов Келим, и это уже называется завершенными Келим. Почему это называется законченными, завершенными Келим, хотя только часть цветов наполнилась? Потому что все это происходит, и этого нельзя забывать, и мы будем напоминать, это произошло при нисхождении сверху вниз. Мы на следующих уроках будем изучать относительно того, где мы находимся. При нисхождении сверху вниз образовались келим, чтобы мы при подъеме снизу вверх обрели этих келим в том же порядке, в обратном, как эти келим образовались сверху вниз, чтобы мы постигли их в своих келим. Это называется законченный келим, потому что свет распространился и ушел, и построил нам келим, чтобы мы могли выстроить желание, и теперь у него он. У нас его нет пока еще.
2: Я хотел бы подытожить. Здесь есть этапы духовного строения. Первый этап, мы говорили об этом, много он отделил четвертую стадию, в которой есть величие получения, чтобы не быть противоположным. Потом свет продолжает, как обычно, как свойственно ему распространяться в творении. И поскольку он уже отделил четвертую стадию от себя, он ударяет свет и возвращает его обратно. Это выражение сокращения. Я не хочу получать для себя, не хочу быть противоположным тебе. После того, как он отталкивает весь свет, то есть отталкивает четвертую стадию свою от того, чтобы она работала, мы всегда говорим об изменениях, которые творение производит в себе, в своем кли. Он устроен из желания получать наслаждение. Мы не говорим об изменениях в свете, мы говорим об изменениях в нас, в творении. Желание получать наслаждение, затем его намерение стать дающим, любящим, выстраивает 10 сферот отраженного света. Там он планирует, это называется корни Келим, а затем он реализует это в гуф, то, что называется законченный Келим. И теперь здесь произошла подмена кли, с которым действует творение. По своей природе он должен был действовать желанием получать наслаждение. Но в тот момент, когда он отделил четвертую стадию, теперь есть новый келим. Это отраженный свет. Что такое отраженный свет, Урхозер? Это намерение творения стать как творец. Она теперь становится новым получающим кли, и теперь она будет задействовать через вот эти четыре стадии, которые есть в нем получение, но уже исходя из намерения быть дающим и любящим. И тогда его гуф будет выражать то, что он хочет в рожь. «Хочу быть как ты». Насколько я могу сейчас?
1: Давайте посмотрим клип номер два, а затем перейдем к вопросам, пожалуйста.
2: После того, как творение ощущает себя в желании получать от Творца все это благо и готов получает вместе с этим ощущение, насколько оно противоположно Творцу. И на это он делает сокращение и решает, что его отношение к Творцу будет только когда он будет воспринимать желание Творца отдавать, чтобы почувствовать его, понять его, не его дар, а самого дающего. И вот это решение, оно судьбоносное, и оно происходит в Малхут Мира Бесконечности, поэтому она производит сокращение, экран, отраженный счет, свет, отраженный свет, и говорит, все, что я делаю только лишь исходя из отношения Создателя ко мне, он вынуждает меня так вот относиться. И из этого мы учим, что построили все парцуфы, все миры, все ступени, пока вот это Малхут, это все произошло в ней, внутри Малхут Бесконечности. И вот это Малхут достигает состояния, когда ее получающие килим действуют только лишь, чтобы уподобиться с Творцом, с дающим. Поэтому вся ее работа, чтобы изучить Творца, насколько она может уподобиться ему. Почему? Ответ простой. Потому что высшая сила — это Творец. И когда Он дает и создает в творении желание получать, то, конечно же, желание получать, оно по своей природе хочет уподобиться силе отдачи. И поэтому творение вынуждено это делать в итоге. Но мы говорим здесь, может ли творение мобилизовать силы, чтобы самому отреагировать, чтобы выступить как творение, как отделенное от Творца, стоящее перед Творцом и желающее уподобиться ему, как маленький ребенок, скажем, который хочет стать как большой, как взрослый. Конечно же, из всех этих обстоятельств, причин, всех основ в себе он действует, но он их задействует особым образом, он их выстраивает, как уподобиться Высшему. И тогда он называется Адам, от слова «эдаме» — «уподобиться Высшему». И здесь мы видим, насколько творение правильно использует вот это уподобление Творцу, исходя из всех тех данных, сил, которые Творец ему передает. В этом заключается вся наша работа, где мы здесь можем обрести добавку нашего продвижения, продвижения с нашей стороны. Это главное. И эта добавка очень маленькая. У нас нет сил, чтобы предоставить возможность работать с этой добавкой пробуждения с нашей стороны. Творение должно уменьшиться, уменьшить себя, в этих ступенях скрытия Творца, сил, чтобы дать творению немножко, чуть-чуть начать уподоблять себя и представлять себя подобный Творцу и в своем воображении, и в своих действиях, и практически, чтобы это произошло. Поэтому мы видим здесь, что есть множество действий, чтобы сформировать место для творения, чтобы оно могло практически уподобиться Творцу. И вся работа, все вот это духовное построение, оно только лишь для того, чтобы дать ему возможность это сделать.
1: Да, на самом деле, с таким объяснением Рава мы можем войти внутрь еще больше. Пожалуйста, женщина, Испания 1.
2: Добрый день, товарищи, мировой Кли. Со всеми решимот, которые пробуждаются согласно замыслу творения, в чем истинный свободный выбор в экране? Как я могу действовать осознанно? Спасибо.
1: Да, здесь еще об этом не говорится, потому что мы говорим о нисхождении сверху вниз. Сейчас, когда вы изучаете, понимаете больше или меньше, воспринимаете больше или меньше, на самом деле это не очень важно. Если вы во время учебы думаете о своих подругах, о десятке, о свете, когда мы упоминаем такие возвышенные названия, 10 сферот, высший, прямой свет отраженный, когда мы говорим об этом, это настолько возвышенные понятия, и это, если вы так думаете, это даст возможность, чтобы прийти к желанию, чтобы было желание, сокращение, а потом поймем. Спасибо за вопрос. Латин 4, пожалуйста.
2: Добрый день, дорогие учителя. Вопрос. Строение парцуфа может развиться в десятке постепенно, как ребенок, который еще не повзрослел. Оставаться в этом духовном детстве — это необходимый этап или какое-то прозрение, которое вызывает осознанное усилие, чтобы продвигаться?
1: Да, еще раз мы говорим, что мы изучаем здесь понятия, которые еще не для реализации. Мы не собираемся сейчас выстраивать парцу в десятки. В десятки мы делаем то, что написано в трудах Рабаша, любить товарищей, быть маленькими по отношению к ним, сейчас поупражняться в том, чтобы поставить главу десятки, и все, что мы изучаем и чертим, чтобы связать это с десяткой, мы должны быть в духовном постижении, как Бальсулам, и чтобы стремиться, чтобы было у нас сила сокращения и работа. Кроме этого, ничего не брать для работы в десятке, это просто запрещено. Это называется сделать себе образ и подобие. Мы этого не делаем. Нам нельзя это пока что брать для работы в десятки. Нельзя, это значит невозможно, это нас просто путает. Мы должны просто стремиться, чтобы прийти к этой ступени. Нужно отличать работу в десятке от того, что мы изучаем сейчас. Женщина Френч, один, пожалуйста.
2: Здравствуйте, друзья, мировой Кли, учителя. Я хотела спросить, но я чувствую, что вы частично уже ответили, но я все-таки спрошу. Как в десятке можно использовать мое желание получать, не чтобы его уничтожить? А чтобы изменить его, чтобы превратить его в общую просьбу, чтобы это стало средством связи с Творцом. Да, я вижу, что нам тяжело удерживать то, что мы учим, потому что есть то, что нас тревожит, наша жизнь в

0: точку в сердце, привел меня в Неварух, мою десятку. Теперь это стремление мое включиться в Творца. Я должен работать с ним вместе с подругами. Работа с подругами — это работа выйти из всех земных материальных желаний и соединиться с самой глубокой точкой во мне, которая находится и в подругах. И это то, что делает нас подругами. И каждая из твоих подруг десятки, у нее есть стремление к Творцу. Если ты в чем-то как-то сможешь взять на себя такую задачу в жизни, как я могу привести всех своих подруг к Творцу? Как я могу дать им величие Творца, чтобы быть подобными хозяину, было для нас важнее, чем то, что он дает им. Этим ты возбуждаешь свет, возвращающий к источнику на своих подруг, и он выстроит в ваших сердцах духовный парцуф успеха. И постараемся все-таки быть ближе к тексту, к тому, что мы учимся сейчас, исходя из молитвы, чтобы все эти вещи вызвали свет на нашу работу в десятке. Наша игра с высшими корнями — это вызывает на нас самые большие света. Поэтому, как подчеркнул Гилад, тут не важно понимание, но важно усилие, старание, чтобы понять то, что они говорят. 155-й пункт в предисловии к ТЭС говорит «из сильного желания понять то, что учат». То есть и мы тогда поднимемся на такие вершины, которые вызывают на наши сердца окружающие света. Woman China.
1: Hello.
2: Приветствуем обоих учителей.
3: I will translate the question. Dear teachers, Bahasulam said that reject the light creates the true vessel.
2: Бахасулам говорит, что толкнуть свет.
3: Can we transform the?
2: Это условие настоящего кли. Как мы действительно можем превратить боль, пустоту от отсутствия света в десятке в более чистое намерение служить царю не ради себя. Гилад, да, в то время, когда мы выйдем из заботы о себе к заботе о товарище, когда на самом деле сможем совершить сокращение и начнем правильно работать десятки, и раскроем желание и стремление правильно совершать работу, мы раскроем все, о чем говорится здесь. Я думаю, что в четвертом клипе Рав касается этого. Давайте посмотрим клип.
0: То есть у нас есть Рош, когда Ор-Ешар приходит, и Ор-Хозер его отталкивает, облачается на него. И после того, как он облачается на него, он принимает его внутрь, в желание получать. И у нас есть очень особое получение света. Если в желании получать приходит наслаждение, то оно просто проходит и наполняет все то, что есть в Рош, без всякого расчета, если это хорошо, если это я хочу, я получаю это в гуф. Но если я работаю не ради себя, а ради кого-то, то я должен прежде всего произвести расчет, что приходит ко мне, какие наслаждения. Могу ли я получить эти наслаждения или нет? Я прежде всего их отталкиваю, все отталкиваю. Это сила отторжения.

0: Я вот тем самым произвожу цимцум алев, первое сокращение и отталкивание. Это называется ор-яшар. Это называется ор-хозер. И после того, как я чувствую здесь то, что я получаю от хозяина, и отталкиваю все, что вот это я не хочу получать для себя, то я решаю, сколько я могу получить ради отдачи. И вот это количество я получаю. Может быть, что я решил, что я могу получить только часть, а не все. Я тогда получаю только маленькую часть из всего моего желания получать. Я открываю вот до сих пор и не более.
1: То есть,
0: скажем, допустим, у меня здесь было 100 килограмм наслаждения. Я их оттолкнул, вот эти 100 килограмм наслаждения, но получил внутрь только 20 килограмм. Не мог больше. Почему? Потому что я намеревался ради хозяина. И 80%, которые, 80 килограмм, которые я не получил, они находятся здесь. Я их не получил. Не могу их получить, потому что у меня нет настолько важности хозяина. Поэтому я не получаю. Если в следующий раз я вот буду работать над важностью хозяина, и он будет представляться мне намного более важным, то я получу больше, а потом еще больше, и потом еще больше, пока я не получу все 100 килограмм наслаждения, и все ради хозяина. И это будет называться гмар-тикун. Полным исправлением. Так мы работаем. В этом заключается вся наша работа. То есть весь расчет, который происходит здесь, это расчет, который происходит у меня здесь, в Рош-Парцуфу. Рош-Парцуф.
1: Зеу. Зеевдель.
0: В этом разница, что здесь нет рож, потому что это желание получать, насколько оно чувствует, раскрывает, что у него есть наслаждение, он получает. Это ради получения.
1: Альминат лекабель.
0: Ради получения. А здесь ради отдачи.
2: Да, так общий ответ. Кто хочет это реализовать десятки, у нас пока еще нет рож, сокращения, нет прямого подхода к тому, что здесь написано, и поэтому мы вследствие учебы хотим к этому прийти. Раф очень красиво объяснил. Женщина H3, пожалуйста, вам слово.
3: Слиха.
0: Правильно ли будет сказать, что ор пними, который возник, это исправленное желание или кли, которое в нас образовал ор хозер? Ор хозер, то есть намерение быть дающим, оно позволяет нам задействовать часть моих желаний с намерением ради отдачи, и то, что наполняет их, это называется орпними. Следующий вопрос. Woman German.
4: Guten Tag zusammen. Bezüglich auf dem Clip, was passiert mit den 80 Kilogramm, die ich nicht empfangen konnte?
2: Приветствуем всех. В связи с клипом, что происходит с 80 килограммами, которые я не могла получить? Что с ними? Гелат. Да, мы постепенно их получим в следующих парцуфах. В этом парцуфе нельзя получить, затем это делится на следующие элементы. Это уже будет в следующую неделю. Мы детально ответим на это. Литва, один, пожалуйста, вам слово.
3: Спасибо, дорогие товарищи. Когда вы рисовали сферот, экран был в Малхут. Потом, когда парцов анализируем, мы имеем один экран в Пе, другой экран в Табуре, а уже это Малхут, который вы там нарисовали, протянули ниже Сиюма. Так вопрос, что… Это Малхут не является частью Парцуфа. Спасибо.
5: Да, Малхут далед и далед, и лохалик ма парцуф.
2: Да, Малхут далед и далед, это не часть парцуфа, как мы видели здесь, это не часть парцуфа. Весь парцуф ПЭ, есть звук прямого отраженного света и распространение сверху вниз и в токусов. Это то, что получается, принимается в масах и расширяется. Поэтому мы говорим экран в ПЭ, в Табуре, в Сиюм Раглин. Об этом мы тоже поговорим и подробно ответим на следующий. Неделе. Не просто это воспринять за один раз, мы будем об этом много говорить, но запомнить одно. Методика работы обратная тому, к чему мы привыкли. Мы хотим наполнить желание получать, а здесь мы прежде всего сокращаем желание, и тогда получаем силу отторжения, называемую экраном, и благодаря этой силе отталкивания начинается работа. Вся работа над этим желанием, не в самом желании в первом, которое раскрылось, а над ним. Поэтому мы говорим, что четвертая стадия находится здесь, а весь парцуф Рош-Тох-Сов над ней. И если только это мы поняли из сегодняшнего урока, уже удостоились хорошего. А если не поняли, но стремимся понять, мы встретимся на следующих уроках и широко будем объяснять подробно. И нужно различать между тем, что у нас происходит в десятке со всей нашей работой, и тем, что мы изучаем здесь. Мы изучаем здесь, запомните название нашего урока, структура высших духовных миров. Мы изучаем пока что высшие миры, чтобы выстроить нас желание прийти к ним, но не реализовываем пока это в наших десятках. Орен, пожалуйста, итог.
0: Мы обнимаем вас и благодарны вам за то, что вы наши товарищи, стремитесь быть подобными Высшему Свету. Это самое дорогое. И давайте поддерживать друг друга, приподнимать друг друга, молиться друг за друга, чтобы мы не падали и не поглощались в это материальное желание, чтобы мы поднимались вместе к свойствам любви и отдачи. Спасибо за то, что вы есть.
2: Ну, а песню мы завершим: «Как хорошо и как приятно сидеть братьям еще и вместе».

0: Хаврим Икарим, בחלק הראשון.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 10 февраля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша о споре Якова с Лаваном. Статья находится в первом томе Рабаша на 94-й странице. Вместе прочитаем сейчас статью. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
0: בעניין הוויכוח בין יעקב
1: הספורי יעקב הסלוואנם
0: אנו רואים בעניין הוויכוח
1: מי וידים ספורי יעקב הסלוואנם שתו און отличается от спора יעקב с Исавом.
0: אצל יעקב ולבן כתוב
1: о Якове и Лаване сказано, и отвечал Лаван и сказал Якову, дочери мои дочери, дети мои дети, и скот мой скот, и все, что ты видишь, мое это. А Якове с Исавом сказано, и сказал Исав, есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое. И следует понять, почему Лаван утверждал, что все его. А Исав вел себя наоборот, ведь он сказал, пусть у тебя будет то, что твое. И мой отец и учитель объяснил, что известно, что есть состояние цепляния клипот, есть состояние вскармливания клипот. И он сказал, что цеплянием называется, когда клипа держит его и не дает сделать что-либо в святости. Например, когда человек должен встать рано утром, пойти в дом собрания и заниматься Торой, тогда является клипа и говорит ему, «Зачем ты мучаешь себя? Ведь ты устал, а на улице холодно и тому подобное». Из аргументов злого начала о том, что ему не стоит вставать и заниматься работой. И он отвечает ему, «Все, как ты говоришь, однако стоит трудиться в этом мире, чтобы удостоиться в мире будущем». И тогда злое начало отвечает ему, «То, что ты думаешь, что у тебя будет будущий мир за твои усилия, в этом мире, это возможно, если человек занимается Торой и заповедями ради небес. Но я знаю, что все, что ты делаешь, все это не ради небес. В таком случае, на кого ты работаешь? Только на меня. На этом примере можно понять его слова. Это то, как клипа держит его и не дает ему заниматься Торой и заповедями.
0: И
2: это было доводами Лавана. Дочери мои, дочери, и все, что ты видишь, мое это. То есть ты работаешь для меня, а не ради Творца. В таком случае ты не должен надеяться, что у тебя будет будущий мир. А если так, зачем утруждать себя зря? Этой силой она удерживает человека, и он не может выйти из-под ее влияния и сделать что-нибудь другое против ее желания. И это было доводами Лавана, ведь он думал, что благодаря этим доводам у него будут силы держаться за него, за Якова, а у того не будет способности заниматься Торой и заповедями. А после того, как он преодолел доводы Лавана и сказал, «Неверно, ведь я на самом деле работаю ради небес, но я должен верить, что ты был послан мне со всеми этими справедливыми доводами, только чтобы оттолкнуть меня от святости. А я хочу служить Творцу в простоте, и нет у тебя никакой связи с моими Торой и заповедями, поэтому я одолеваю тебя, и я собираюсь заниматься Торой и заповедями. И нет у тебя никакого подхода ко мне никоим образом». Тогда клипа приходит в другом виде и заявляет в противовес ему: «Посмотри, есть ли еще люди такие, как ты, которые могли бы одолеть злое начало? Посмотри на низость других людей, у которых нет никаких сил преодоления. А ты, к счастью, герой из героев. И нет сомнения, что тебе не стоит соединяться с ними». И тогда все его занятия Торой и заповедями уходят к клипе, так как она вводит его в гордыню и тому подобное.
3: Тогда человек должен преодолеть и сказать клипе: «Неверно. Я не лучше других людей, и все мои занятия Торой и заповедями не были ради небес, а все было для тебя. В таком случае я сейчас в том состоянии, о котором сказали мудрецы. Тот, кто учит Тору Лолишма, лучше бы детское место перевернулось на лицо его, то есть лучше бы ты умер при рождении. Получается, что сейчас я хуже других людей». Это и было доводом Якова, когда он сказал Исаву: «Возьми дар мой, а я хочу начать заново заниматься Торой и заповедями». А до этого момента я как будто ничего не делал ради небес. Но, как сказано, «И сказал Исав: если у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое». И он не захотел принять от него до того, как было произведено несколько работ и приложены большие усилия. И тогда и взял у него, как сказано, и упросил он его, и тот принял. Получается, что здесь, то есть после действия, все перевернулось. Аргумент Лавана, который сказал: «И все, что ты видишь, мое это», то есть что все принадлежит клипе, тут приводит Яков, ведь Яков посылает ему все в виде дара. То есть он говорит, что это собственность клипы. А то, что Яков утверждал Лавана, то есть до вышеописанного действия, когда Яков утверждал, что все принадлежит святости, а не клипе, сейчас это утверждает Исав, как сказано: «И сказал: пусть у тебя будет то, что твое».
2: Стих: «И будет оставшийся стан спасен», Раши объясняет: он готовил себя к трем вещам: к дароприношению, к молитве и к войне. Иными словами, две вещи относятся к Исаву, то есть дароприношение и война, а одна вещь к Творцу, то есть молитва. И вот в плане работы следует объяснить, что во всех трех вышеназванных вещах намерение направлено на Творца. И это, как сказал мой отец и учитель о стихе: «Вот место при мне, ты стань на скале», что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое». И на это пришел ответ: «И сказал Творец: вот место при мне». И объясняется, что «при мне идти» — это акроним слов «вера», «эмуна», «молитва», «тфила», «усилия» и «гия». И он сказал, что чтобы удостоиться величия Творца, следует верить в Творца, а потом нужно молиться Творцу, чтобы он приблизил его к себе. А потом следует приложить усилия, чтобы смирить свое злое начало, чтобы оно захотело отменить себя ради Творца. А после этих трех действий оно достаивается величие Творца. И это ответ, который Творец дал Моше на то, что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое».
0: והנה, על דרך זה יש לפרש מה שפרש רשי,
3: вот таким образом следует объяснить то, что объяснил Раши, что он приготовил себя к дару, молитве и войне. Война есть война со злым началом. Молитва, чтобы Творец приблизил его, чтобы прийти к совершенству, к которому он должен прийти на свои ступени. К дару, то есть к вере. Ведь тот, кто доверяет кому-либо, это называется отдачей, как сказано об Аврааме, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность. И объяснил Раши, что Творец считал ее для Авраама честью и праведностью согласно той вере, которой он верил в него. Согласно этому, выходит, что все три вещи, то есть дар, молитва и война, имеется в виду, что этими тремя вышеназванными вещами он победит Эсава. И все три упомянутые выше вещи определяют отношения между человеком и Творцом. И не нужно говорить, что только молитва есть намерение между человеком и Творцом, в то время как дар и война имеются в виду Эсав. А все он относится к Творцу. Но главное, что нужно знать, в чем состоит свойство Эсава, которое нужно исправить. И известно, что святости противостоит клипа, и в общем она называется клипой Эсава. Однако в этой клипе есть много ступеней, и у каждого аспекта есть свое имя. И у святости тоже есть много аспектов, и у каждого аспекта есть свое имя.
2: В общем, святость называется по имени Сферот, и Парцуфов, и Миров. И в общем, святость называется свойством ради отдачи, а скверна называется ради получения, и это свойство эгоистической любви. А когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить за это этот мир или будущий мир, два этих состояния называются лолишма. И только тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за того, что он велик и правит всем, то есть из-за величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи, а не для получения какой-либо компенсации за свою работу. Это называется чистой работой. И работа ради отдачи возможна только в мере, в которой он ценит принимающего его работу. Тогда у него есть топливо. В то же время, если он не способен увеличить важность того, для кого он работает, у него нет сил для работы. Ведь это мы видим в существующем в природе, когда маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Но вся большая работа состоит в увеличении принимающего работу, то есть в признании его важности. И если у него нет возможности ценить его внутри знания, тогда наша работа, как сказано выше, как сказал мой отец-учитель, объясняя стих «Вот место при мне», что «алев» слово «идти» при мне указывает на свойство веры, эмуна, выше знания.
3: Получается, что главная работа человека состоит в работе выше знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состояние творения таково, что они чувствуют святость, пребывающей в состоянии шхина в апрахе. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха. Ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим, работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим, а вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. И, по сути дела, обо всем человек понимает, что стоит работать над этим. То есть чувствует, что ему не достает этого, кроме как о величии и важности Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не достает нам. И можно объяснить это из стиха «Праведник пропал, и нет человека, принимающего это к сердцу». Творец называется праведником, как сказано, Творец — праведник. Он потерял свою важность, и никто не принимает это близко к сердцу. То есть следует работать, чтобы постичь его важность. Ведь когда человек чувствует себя немного на подъеме, он понимает, что стоит работать только над духовностью. И следует сказать, что причина этого в том, что он чувствует важность духовности в такой мере, что стоит работать над духовным, а не над материальным, так как материальное потеряло для него свою ценность. А ценность духовного возросла.
2: Поэтому он решает тогда, что только ради святости стоит прилагать усилия, а не ради материального. Согласно этому, выходит, что все подъемы и падения происходят не с человеком, а со святостью. То есть иногда ценность святости возрастает, иначе говоря, она становится для него важнее, а иногда значение святости падает настолько низко, что даже не стоит думать о ней. А о том, что малый отменяется перед большим, мы находим, что сказано, что после того, как Творец поднял репутацию Авраама, ибо все увидели величие Авраама, фараон подарил Сарай девушку, которая была его дочерью, чтобы она была рабыней в доме Авраама. Хоть рабыня — это очень низкая ступень, потому что у рабыни и раба не было тогда никаких прав человека, и были они тогда подобны животным. Тем не менее, он отдал свою дочь, чтобы она была рабыней Сарай, и он умиротворял ее, говоря: «Дочь моя, лучше тебе быть рабыней в доме благословенного Авраама, а не быть госпожой в моем доме». И разница между человеком, совершающим духовную работу ради вознаграждения, и тем, кто хочет служить царю из-за его важности и величия, заключается в том, что если человек работает в материальном, чтобы получить материальное вознаграждение, мы видим, что если у этого человека есть способ получить вознаграждение без необходимости работать так много часов, нет сомнения, что если у него есть кто-то, кто обеспечит ему такое состояние, он тотчас же выберет этот путь. Ведь человек любит покой, и он отказывается от наслаждения, от покоя, только чтобы получить вознаграждение.
3: Поэтому, если он нашел того, кто обеспечит ему ситуацию, когда он должен будет прилагать усилия, когда он не должен будет прилагать усилия, это для него является счастьем. Тогда как если он работает из-за важности царя, его наслаждение вызвано тем, что служить царю есть великая честь, тогда нельзя говорить о том, что возможна ситуация, когда он не будет работать, и у него будет вознаграждение, так как его вознаграждение и есть служение царю. Это явный признак, позволяющий человеку увидеть истину. Какова цель его работы? Вызвана ли она вознаграждением или величием Творца?
2: Да, кажется, как будто у человека есть два состояния. Или Творец со мной, или Творец не со мной. Это два состояния. Человек должен бороться выше знания, чтобы все время Творец был со мной. И в этом быть в фокусе, потому что если действие укрепляется в вере и высшей знании, что творится со мной все время, это все получает уже ценность святости.
4: В 95-й
3: странице написано, что работа ради отдачи может быть только если он ценит честь, которая дана ему работать для Творца, выполнять его работу. И мы должны все время, как сказал Ицик, обращать внимание, когда есть этот диалог внутренний, для чего тебе все это. Перейдем к уроку от 10 февраля 2002 года.
2: Прошли статью в первом томе Шлаве Сулам, страница 254, по поводу спора между Яковом и Лаваном.
5: Ну,
2: может быть, вы спросите лучше. Что интересно, просто так, тот же фараон, или не тот же фараон, который дал свою дочь Аврааму, а потом не хотел отпустить евреев из Египта, делал им там... устроил там ужасную жизнь. Дело в том, что желание получать, когда видит, что ему не от кого получать, ему нечем наполняться, конечно, она заинтересована в святости, чтобы получать от нее. И это фараон, который посылает свою дочь к сарай. А потом, когда святость уже входит в желание получать, и он полон святостью и все, и может пользоваться этим, тогда уже, извините, это на ради отдачи, это большая проблема. Нужно вначале выйти из Египта и работать вне Египта, то есть вне желания получать. Во всех исправлениях до окончательного исправления, пока фараон не останется один, все остальные свойства исправлены, и тогда фараон тоже будет исправлен. Будет исправлено в окончательном исправлении. Самостоятельно, не нами. Да.
3: Он пишет, в общем-то, каждый человек понимает, что, что стоит ему работать, кроме как величия и важности Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не доставит нам. Так как нам работать над величием и важностью Творца?
2: У нас есть хиссарон ко всему, кроме одного. Хиссарон к величию и важности Творца. Просто хиссарон, да, получать, чем плохо. Проблема в том, что мы плачем, что мы не видим его, не чувствуем его. Если бы мы чувствовали, видели, говорили бы, что он велик, говорили бы, что он источник всего. Говорят так. Если бы мы чувствовали и видели, мы сразу могли бы пользоваться этим. Знаешь, есть у кого требовать и получать, и наслаждаться. Даже от того, что он просто велик. Я смотрю, что он большой, слава Богу, есть кто-то, кто понимает, кто сидит выше меня и делает все. Так есть, уже я спокойно уверен, что у всего будет хороший результат. Что нужно еще? Чтобы не вызвать у нас все эти приятные вещи, он скрыт. Пока мы не захотим принять их как исправляющую силу, не наполняющую силу. Так что ты спрашиваешь?
3: Я спрашиваю, как работают над величием и важностью Творца.
2: Величие и важность Творца скрыты, потому что кроме него ты можешь постичь все, и у тебя есть желание ко всему, кроме этого. И к величию и важности Творца у тебя тоже есть желание, при условии, что это будет служить твоему наслаждению. намерение работать над величием и важностью Творца, чтобы это было только величие и важность Творца, а не причина наслаждения и уверенности и так далее. И над этим действительно человек не может работать. Что такое величие и важность? Ценить его, как он есть, без связи со мной. Кому это надо? Кому вообще хисарон, ведь для этого у меня нет. То есть просто хисарон к нему по-настоящему, вне меня. Это то, чего хотят на самом деле от меня. И не только хисарон к нему, а величие и важность его, чтобы я почувствовал не по отношению ко мне, а как он сам. Что такое как он сам? Как он сам, имеется в виду, что его величие и важность даст мне лишь один результат – работать для него. Будет как топливо, чтобы давать, выдавать наружу от себя, от меня. Такое желание откуда мне взять? Говорят, дорогой, тебе неоткуда взять, ты не можешь один, ты не можешь сам, но это то, что тебе надо. Кроме этого, тебе не надо ничего. Ну хорошо. Говорят, ну что делать? Можно сделать что-то? Так они объясняют нам, что с помощью особого средства Торы, заповедей, учебы, с правильным намерением в группе, при подготовке, делают разные вещи, которые можно, то, что возложено, и то, что возможно делать, тогда после этого получают. Да. Согласно методике, приложил усилия и нашел. Ты делай то, что можно, а свыше тебе дадут то, что тебе надо. Вот и все. То есть хисарон этот в любом случае достичь самостоятельно мы не способны. Но знать, что мы не способны, и тем не менее делать все возможности и действия, то, что в своих возможностях и силах делать, делай, чтобы достичь этого желания, ты обязан. Но в конечном счете прийти к состоянию, что только этого не достает мне, и только это то, чего я не хочу. Это точности перед выходом из Египта. Нам надо понять, что это за состояние выхода из Египта. Скоро приближаемся к Песаху, да? Выход из Египта – это что все силы, которые есть у человека, это ситуация, которая есть в Египте. Мой фараон не дает мне никоим образом выйти. Евреям он мой тоже не очень-то хочет. И что евреи хотят выйти? В спешке, нужно вывести их сразу, по приказу и так далее, и так далее. Человек проходит много ударов, казни. Какие вещи? Моше там кричит на фараона, кричит к Творцу, возвращается к народу, они говорят, что, на самом деле, куда ты ввел нас, в какую трясину, нам было хорошо. Ты понимаешь, какая ситуация внутри человека со всеми его желаниями, со всеми свойствами, которые есть в нем? То есть, с одной стороны, мне не нужно все это, вся эта духовность и ничего, и никак, да и мне этот мир, и все, я как-то справлюсь. С другой стороны, есть во мне что-то, что выводит меня из этого и не успокаивается. Да, Муше? Ну и все. Пока, на самом деле, чудо выхода из Египта. Так две эти крайности должны быть в человеке. Должны созреть целиком. И фараон очень большой, и Моше очень большой. А кто перевешивает свыше? То есть желание хисарон к величию Творца должно быть очень большим, а с другой стороны, то, в чем нет необходимости, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, что я не способен все-таки достичь этого.
3: если у меня нет хиссарона к величию Творца, если я вижу его величие безотносительно к себе, то у меня нет в этом потребности. Как это может меня продвинуть? А если я все же хочу быть как он, потому что он большой, великий, то ради получения я не отменяю себя, как свеча перед факелом. Это выводит меня из этого мира.
2: Не пойму. Ты хочешь величие для чего? Да, то, что ты сейчас хочешь объяснить мне.
3: Да, ради чего это мне нужно? И что мне с ним делать, так сказать?
2: Величие Творца ты можешь пользоваться в двух... Смотри, как клипа пользуется величием Творца? Как клипа пользуется Творцом? Ведь она хочет его. В чем разница между нашим животным желанием и желанием клипы? Желание клипы — это желание человеческое, это очень большое желание. Не человеческое, это божественное желание. Если есть такая огромная вещь, закон, который охватывает все творение, бесконечное наслаждение, в точности против фараона, против моего желания получать, то я хочу его. Да. Это наслаждение действительно предназначено для желания получать. Борьба не за наслаждение. Когда Творец посвящает 100 грамм каши желанию получать и наполняет его, тут нет спора. Это желание получать должно получить и получится в конце. Спор о 9 первых. Тоже пользоваться 9 первыми ради получения или ради отдачи? В этом все дело. О намерении спор, а не о самом желании. О намерении. Так... Здесь проблема. Клипа хочет пользоваться величием Творца, не просто наслаждением, которое приходит к ней в отрыве от него. Она не говорит: дай мне то, что полагается мне, моему желанию получать, а тебе я ничего не хочу знать. Клипа — это в этом мире так мы думаем и хотим. Поэтому мы находимся под системой клипот. Духовная система клипот противостоит святости. Они хотят пользоваться теми же 9 первыми сферот ради получения. Они хотят наслаждаться величием и важностью духовного Творца. Они хотят быть близкими к Нему, но близкими, чтобы изменить это на ради получения. В этом вся борьба. Так, получается, что фараон по величине такой же, как Авраам. И он не может получать ни с кого другого места, а только через Авраама. А что ты спрашиваешь?
3: Это мой вопрос, что как бы если есть величие Творца, так что она внутри клипы?
2: Мы еще далеки от клипы, дай Бог. Как это говорят? Клипа — это духовная сила. Клипа — это то, что она чувствует величие и важность Творца, чувствует... Света. Что такое клипа? Клипа — это человек, который находится уже на уровне, когда ему показывают возможности ради получения духовности. Духовное, а не в животном почести деньги.
3: Так как же он может выйти из этого?
2: Как он выходит из этого? С помощью работы и усилий. На каждой ступени.
3: То есть он просит величие Творца, получает его?
2: Не, как это просит величие Творца, получает его?
3: Ну, показывает ему.
2: То, что раскрывается в левой линии, раскрывается величие и важность Творца только в таком виде, что это только в виде наслаждения. И все. Человек должен изменить это получение, которое пробуждается в нем, на величие и важность Творца, как силу исправляющую его, а потом прилепиться сначала к правой стороне, вначале обрести величие и важность Творца, а потом идти к тому же фараону, к той же левой линии, взять оттуда, насколько возможно, пользоваться с правой. Да.
3: Что это, в общем-то, по сути, означают эти понятия величия, важность, относительно Творца, относительно товарища? Что это означает? Величие в чем?
2: Что это за понятие величия и важность? Откуда они вообще проистекают? Есть у нас свойство корня, от которого приходит первая стадия. Первая стадия – это желание получать, которое создано с помощью желания отдавать. Так было создано, хочет получать. И получает наполнение от корневой стадии. Первая стадия – это кли и свет. Потом есть развитие. Что это может развиваться? Есть желание, есть свет. Говорят так, что кли начинает чувствовать, кроме наслаждения в себе, также дающего наслаждения. Что такое дающее наслаждение? Не просто, что кто-то дает мне, а какое свойство есть вне меня, которое дает мне что-то. Вне меня – это свойство отдачи, может быть, только. Дает мне, что дает мне? Дает мне наслаждение. Все. Так? Теперь.
5: Рационный кабель.
2: Желание получать. Когда начинает ощущать здесь что-то в первой стадии, она начинает ощущать более высокую стадию, большую, более важную. Так? И она видит, что величие и важность более высокой стадии превращают его во что-то другое, желание отдавать. Ну, это после того, как все эти стадии, которые проходят в Пхинедалет, потом снова проходят эти вещи, потом разбиение Килим, Адам Ришон, разбиение души, и в каждом свойстве желания получать есть немного желания отдавать. Бина входит в Малхут, дает Малхут способность как-то начинать выходить из желания получать, когда есть уже в человеке и искра отдачи тоже. То есть не оставляют его так, как в первой стадии, в четырех стадии прямого света, а в нашем желании получать. Есть искра отдачи, есть часть Творца. Так сейчас у нас есть выбор, что та часть Творца, которая находится во мне, произвела бы работу, как там он сделал вынужденно, исходя из природы. То есть там он дал в первой стадии, чтобы она стала второй стадией. Сейчас я выбираю, что я хочу быть вместо первой стадии во второй стадии. Вместо желания получать, желанием отдавать. Я хочу, чтобы мое желание получать пробудилось и стало бы желанием отдавать. Это мой выбор, это мои усилия.
3: Так, по сути, великий – это тот, кто исправляет меня, или тот, кто меня не наполняет?
2: Что мне надо для этого? Как та первая стадия, которая начала ощущать высшего? Что он дает? И кто он? И так далее. Его свойство, когда ощущение высшего сильнее, чем мое желание получать. Факт из первой стадии, четырех стадий прямого света. В тот момент, когда я начал ощущать Творца, это испортило и все наслаждение. Даже в четвертой стадии, в которой уже есть даже свое желание получать. То есть у нее есть собственное стремление получать. И она получает больше, чем то, что приходит от света напрямую. Потому что она стремится к нему. И там тоже, в тот момент, когда она ощущает высшего, важности, величия его, хочет быть подобной ему, хочет уподобиться ему, хочет, короче, это подавляет желание получать. Так что мне надо делать? Только привести себя к этому состоянию. В этом весь выбор. Это называется, что мы не нуждаемся ни в чем, кроме как осознания величия и важности Творца. Вот и все.
3: Так, в общем-то, это то же самое по отношению к товарищу. Если он велик, то это работает.
2: Товарищ – это средство. Если я выбираю для себя товарища и начинаю работать над собой, чтобы видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. И с помощью зависти, да, я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, относительно Творца нет зависти. Высший по отношению к нижнему не пробуждает зависть. Но по природе вещей нижний хочет уподобиться, если действительно высшим, хочет уподобиться высшему. Он не завидует ему, как это сказать, он завидует тому, что в нем есть такое свойство, что он его тоже хочет, но не то, что... Ценит, да, хочет быть выше его, нет. Ну, ладно. Тут есть.
6: По сути, большой товарищ тот, кто продвигается быстрее меня.
2: Товарищ называется большим, если тот, кого ты сделал большим.
6: Но в чем он большой? Что он продвигается быстрее?
2: Согласно тому, что ты сделал его большим, такой он большой есть. И все. Не приписывай ему, что он чем-то должен быть. Ты строишь его в своих глазах, и все. Это может быть кто-то, кто приходит сейчас только, пришел первый раз, слушает урок, и только сейчас сел на стул. Это совершенно не важно, кто и что. Вот и все.
6: Ну хорошо, это моя работа, но в чем она заключается? Как сказать, что... Что я хотел сказать о себе? Что я могу себе сказать?
2: Относительно чего? Относительно желания, которое есть у него к Творцу. Это зависть. Что в нем есть по отношению к Творцу больше, чем есть у меня. И это не зависит от стажа и ни от чего. Да.
6: Тут есть разница. У нас тут, наверное, пишет, что есть два аспекта. Есть зацепка за клипот и ника. И вскармливание для клипот.
2: В чем разница между связью с клипот, ахиза, и скармливанием от клипот? Ахиза, связь, это когда клипа держится за что-то. Это два вида связи. Скармливание, это просто когда она господствует и питается от святости. А связь, ахиза, это связь меньше, чем скармливание. Вскармливание.
5: Яника так клепот за некрашивание.

0: Что они получают?
1: Я в этом не понимаю.
2: Не ломовин бисахар.
1: Не понимаю вознаграждение.
0: Все, о чем речь идет, я понимаю. Есть клипот, но мы еще не в клипот, но, в общем, это спор с желанием получать. Он как выглядит? Как будто какой-то самообман. Как будто я работаю в Лолишма, я не работаю в Лолишма, там нет желания получать, есть желание получать. Но я даже не знаю, как это объяснить.
1: Мы все находимся во лжи. Успокойся. Но из этой лжи мы можем сделать, скажем так, построить много ощущений. И эти ощущения потом, когда мы получим свыше свет, они станут настоящими ощущениями, свойствами. Но я должен что-то знать. Я должен знать, что это называется машина, это называется кукла, это называется маленький слоник, это еще как-то так строят дом. Я должен знать это как ребенок. А потом, когда я расту, эти вещи растут вместе со мной. Понимаешь? Но понятия эти уже есть. И так растут. То есть даже если мы все находимся в куклах и во лжи во время подготовки, но ощущения, свойства, которые мы получаем здесь, мы будем нуждаться в них потом. И без того, чтобы установить их в себе, каждое из этих свойств, мы не сможем войти в духовное.
0: Да. Почему есть такая разница между завистью к большому, которая есть духовным, когда я хочу уподобиться ему, и завистью, которая есть в нашем мире, где я хочу, чтобы большой спустился, опустить его до моей ступени, чтобы он был как я, чтобы стал меньше. Не то, что я хочу подняться, уподобиться ему, а чтобы он был таким, как я.
1: Если он большой, не может быть, что ты думаешь о нем, чтобы он был как ты. Тогда он небольшой. У него есть что-то, что, чего нет у тебя. Ну и этому чему-то ты не завидуешь. Это просто пустая зависть. Ты не хочешь обрести при этом ничего. Тебе только плохо от того, что у него есть. Это о такой зависти мы не говорим. Потому что это зависть, которая приходит до цели. У нас, прежде всего, должна быть цель, а после цели мы развиваем зависть. И тогда зависть приносит пользу. Если он большой, и я просто буду так на него смотреть, что он большой, я захочу убить его, просто он мне портит жизнь, огорчает мне жизнь, делает ее горькой. Вот и все. Но если есть Творец, есть цель, и он большой, и я знаю, что с помощью того, что он большой, он может помочь мне прийти к Творцу, так наоборот, будет еще больше или будет даже ближе ко мне. Я уже нуждаюсь в нем, я становлюсь заинтересованным в его величии. Если мы не ставим цель по главе угла, то, конечно, все становится снова только причины для войн, для убийств и все. Да. Мы сказали, что первая стадия почувствовала дающего, и поэтому хотела его свойства для себя, отдачу. А как третья стадия, она чувствует два свойства. Мы знаем, что четвертая стадия хочет уподобиться отдаче. Почему третья стадия не хочет уподобиться отдаче, как первая стадия?
0: Пхинагимель. Третья стадия родилась из пхинабет, из второй стадии, из отдачи. Пхинабет решила и увидела, что отдача без получения не может существовать. И поэтому она притянула немного получения в пхинагимель. Получение пхинагимел — это, по сути, не получение. Потому что пхинабет, бина, она решает, что это будет ее действием. То есть кто такой зеранпин? Зеранпин — это действие бины. То, что бина хочет дать Творцу из того, что она, что у нее есть чистое желание отдавать.

0: Что творец создал это желание отдавать и желание получать? Да? Так вот, само это действие есть в киногеймел. То есть у нас есть желание получать, которое используют напрямую. Это первая стадия пхиналев. У нас есть желание получать, которое используется в форме отдачи. В киногеймел третья стадия. То есть отдача, а не получение, а только отдачи. И из этого желания получать, по сути, ничего нет. Поэтому то же самое желание получать, которое пробуждается в третьей стадии, Пхине Гимел говорит, «Ну, я хочу жить». И продолжается Пхине Далет. Четвертой стадии. Ведь что значит, что в Пхине Гимел есть свет Хохма? Хасадим, в свечении Хохма, есть там свет Хохма, как в Пхине Алиф или нет? Из-за того, что Пхина Гимел родилась из Пхины Бет, хотя там есть то же желание, что и Пхине Алиф, и тот же свет, что в Пхине Алиф. Этот свет очень слабый, потому что он выходит из Пхины Бет. Он не, то есть, что это значит? Что здесь происходит? Пхина говорит, Пхина Бет, вторая стадия говорит так, я вижу, что хочу отдавать, но мое действие в желании отдавать не действует, ничего не делает по отношению к Творцу, потому что что просто такое? Просто желание отдавать, оно пустое, когда я могу отдавать. Я могу поддавать, если я получаю, тогда притягиваю, как в Пхине Алиф, чтобы было желание получать, которое получает свет. Так я снова притягиваю Пхину Алиф внутри себя и притягиваю свет. Но когда она притягивает свет, как Пхине Алиф, у нее выходит почти пустое действие, потому что Пхине Алиф не является желанием получать самым по себе ее клей. Свет в ней тоже соответствует этому, что желание получать слабое и не само по себе. Так что у нас есть свет Хасади. Тогда что? Получается, есть свет Хасади в свечении Хохма в Пхине Гимел. Это не называется, что она получает Пхина Гимел, по сути, для себя. Но теперь Пхина Гимел, который уже ощущает себя, Пхина Гимел в конце своем ощущает себя, он ощущает желание получать, что Пхине Алиф, и желание отдавать, как Пхине Бет. Она теперь хочет тоже вместо желания отдавать быть получающей. Так, величина желания получать Пхине Далет по величине желания отдавать, что Пхине Бет. И получается так, что по-настоящему стремление к Творцу, чтобы получить от Него то, что есть Пхине Далет, оно в точности соответствует отдаче, которую Творец может, желание отдавать Творца по отношению к Кли. То есть мое желание в получающих Килим — это определенное желание, которое Творец создал, и наполняет его. Но мое отношение к получающему Кли, то, как он показывает себя хозяином в Пхине Алиф, чтобы построить Пхину Бет, это в точности будет тоже отношение, что будет к желанию получать Пхине Далет. А потом в точности тоже отношение, чтобы у меня было желание давать ему. Я от этого уже начинаю получать силу, которая в точности по такой же мощности, чтобы смочь быть как он. Как он хочет дать мне, и так раскрывает себя, так же и я получаю от него силу и могу по-настоящему быть как он. То есть Пхина Бет строит теперь добавочное желание к Пхине Далет, свое величение. Но потом я превращаю его в ради отдачи с помощью экрана. Я остаюсь Пхиной Алиф внутри, как чистая клей. Клей не меняется, да? А все остальное желание, оно приходит благодаря экрану, к величию Творца, что мы называем девяти первым сферот. Эти, четыре пхины, эти четыре стадии прямого света, кроме них нет ничего. Если их хорошо учить, невозможно. невозможно их завершить, но все, все находится там, да.
1: Прийти к состоянию перед выходом из Египта, как вы сказали, нужно взращивать в себе и фараона, и Моше параллельно. Как бы хотеть проглотить весь мир и наслаждение ради себя, и одновременно хотеть, по сути дела, поглотить все наслаждения, чтобы дать наслаждение Творцу. Как мне это делать? Как бы...
0: Вот именно в точности эти две вещи, противоречащие друг другу, мы должны обрести. Большое желание получать, насколько только возможно, больше, что есть во мне, с одной стороны, а с другой стороны, что я нуждаюсь в Творце, а иначе я с этим большим желанием получать ничего не могу сделать. Справиться с ними я не способен. Эти два ощущения, они противоречат друг другу, они очень неприятные. Это огромное напряжение возникает у человека от них. Так это происходит при выходе из Египта. Он говорит об этом в книге «Письма» на странице 70. Он говорит, что должна быть мера напряжения, максимального стремления, так что не дает мне уснуть. Это с одной стороны. А с другой стороны, но так, что не дает мне уснуть, оно уже включает две вещи. Я хочу, очень хочу, а с другой стороны, не способен достичь этого, того, что я хочу. Он это приводит в пример как человек, как обычный парень, который страстно желает какую-то девушку, стремится к ней. Что, с одной стороны, это безумная любовь, с другой стороны, он вообще даже не способен на это. То есть во сне только можешь представить себе, что это возможно, и все.
1: Если мы поставим так, что одно состояние больше другого, получается, что одно отменит другое.
0: Ты не отменяешь одно один другого, одно держит другое.
1: Если я сейчас говорю,
0: ты спрашиваешь, почему наше тело не хочет избавиться от плохого ощущения? Потому что находит в этом плохом ощущении наслаждение.
1: Но если мое стремление, это желание отдавать, как бы получать ради отдачи, желание к Творцу больше, чем поглотить весь мир, я скажу себе, мое желание поглотить весь мир – это плохое. Я предпочитаю другое желание. Я пытаюсь опустить его. Желание. Я скажу тогда, что как бы предпочитаю это, а не должны быть равны эти желания.
0: Именно в точности так. Эти два желания по-настоящему равны. И одно поддерживает другое. А что надо делать? Это так он, это он описывает в нескольких местах, в очень ясных таких описаниях, понятных каждому.
1: Продолжение того, что он спросил, как мне не подавлять это желание ради получения, потому что я не хочу...
0: Как себе не подавлять желание получать, чтобы наслаждаться Творцом? Ну, конечно же, дело не в том, что ты подавляешь или не подавляешь, это Творец подавляет его для тебя, и ты должен все время работать над ним, работать над этим, конечно. То, что мы говорим, что в группе мы все время должны слышать о величии Творца, впечатляться друг от друга. Почему? Потому что это величие будет становиться все более и более ясным и явным. Просто так. Ну, это надо изучать эту систему. Это немного так. Ну, мы увидим по пути, короче. Еще?
1: Почему я могу знать, что величие и важность Творца развивается у меня? Ведь до Максома я не чувствую Творца. Может быть, просто какая-то фантазия? Может, просто я сижу...
0: До Максома все воображаемое.
1: Как мне знать, что величие и важность Творца развивается в правильном направлении?
0: Как я могу знать, развивается ли в правильном направлении? Ты не можешь этого знать.
1: А что я могу знать?
0: Ты не можешь знать ничего. Какая у тебя все же есть Возможность только одна – кричать к нему. Но я говорю с тобой об этом очень так кратко. Обычный человек находит для себя всевозможные уловки. Но по сути, по-настоящему, если мы хорошенько исследуем наше состояние, нам не на кого полагаться, не на кого опереться, что называется.
1: Нам не на кого опереться.
0: Да, только на нашего Отца Небесного. Как сказано, это действительно так. Какая у тебя есть еще что-то истинное, в котором ты можешь быть уверен? Ни света, ни килим, ни экран, конечно же, между ними. Ни критика, ни такая разумная критика, то есть такое... анализ, нереальной критики посредством экрана. Нет ничего. В чем ты можешь быть уверен? Ни в чем. Эта точка, которая называется в тебе человек, она совершенно, ну, как бы подвешена в воздухе. Куда подует ветер, так и тебя туда будет сдувать, и все. Ты хочешь зависеть от чего-то? Ну, пожалуйста. Если бы человек так ощущал, то было бы хорошо. Но мы не ощущаем так.
2: Ну?
0: Ну, хорошо.
2: Ну, вот сразу же доход, ну, все.
0: Ну, есть еще 3 минуты, ладно.
1: Буду 4 стадии. Если когда мы касаемся...
0: Я прошу у всех, если кто спрашивает, прежде всего, кто спрашивает? Пусть спрашивают так, я кричу даже с микрофоном, а вы не кричите, а другим стоит прислушаться и участвовать. Потому что с помощью этого мы взаимовключаемся друг в друга, проникаемся и получаем силы, авханот, то есть какие-то особые впечатления. Так что стоит по-настоящему работать вместе. Если у него есть хиссарон, он спрашивает, почему мне не приобрести этот хиссарон?
1: Вот 4 стадии. Если в 3-й стадии творение не нашло бы самостоятельное желание, не решило бы самостоятельное, изменение бы осталось бы там в 3-й стадии. До 3-й стадии это напрямую выходит из Творца. То есть нет самостоятельных действий. А если бы оно решило...
0: Только Пхинагимель в конце своем решает из двух этих свойств, которые он различает, что в ней есть от Пхины Алиф и от Пхины Бет, Пхинагимел включает их обе. И тогда она решает, что по сути важно, чему стоит идти. И тогда она решает, я иду получать раскрытие Творца, свет Творца внутри этого хиссарона, который я развила, получила как дополнение к Пхине Бет. Что такое Пхина Далит? Как Пхина Алиф, и также Пхина Бет работает на желание получать. И в этом Пхина Далит больше, чем Пхина Алиф. Насколько? На Пхину Бет она больше. Так что же тогда такое Пхина Гимель? Пхина Гимель — только решение, только ощущение, поэтому оно более грубое. Ты можешь спросить, ну, а вид у тебя есть в Пхине Алиф, а вид у тебя есть в Пхине Бет. Это 2 вида келим. Так вот, состояние Гимель просто решает, как-то находиться, принять решение в этой ситуации, где он решает, что это. Почему Авид должен быть больше? От того, что он решает, он ощущает себя по-настоящему более грубым, с большим авиотом, да.
1: Получается, что есть противоречие между работой в группе и ощущением, что мне не на кого опереться, кроме как Отца в небесах. То есть в группе все время у тебя ощущение, что есть, что можно опереться на товарища. И чем больше...
0: Работа в группе должна приносить вместо уверенности хиссарон. Вместо грусти она должна приносить радость. Не из-за того, что, ну, я не один такой, есть еще такие же, как я, понимаешь? Все можно превратить из одного в другое. Мне нельзя сказать, ну, я уверен в ребятах, мне будет плохо, они мне помогут, слава богу, у меня есть 15 человек, пусть будет еще 15 человек, тогда вообще еще лучше будет. Когда мне вообще, какая мне разница, работать, не работать, что будет, что нет, я полагаюсь на них. Можно так извлечь такие силы, то есть есть такие характерные ощущения и состояния в группе, а можно и по-другому. Развить из этого важность и обязательства, и как раз наоборот думать, заботиться обо всех. И это тоже ну, такое человеческое свойство. Но, по сути, не в этом цель. А цель, что из группы я обязан получить хисароны, потребность к духовному, как, к божественному. Какую уверенность могут дать мне 15 человек? Они могут дать уверенность только в том, что если мы обращаемся вместе, мы можем быть более уверены, что получим ответ.
1: Теоретически, практически.
0: Нет, не теоретически, это просто. Если Творец находится во главе нашей группы или нет, если нет его, то, ну, так мы, да, такая группа, нам хорошо, мы красивые такие, все вместе идем, такие, такая сильная группа. Ну и что, из этого ничего не выйдет. Ну и разбитая группа не может ничего сделать. Ты должен использовать все эти силы по направлению к цели, чтобы Творец был во главе, а не группа, и не Рав, и не книги, а Творец. Тогда ты увидишь, насколько правильно все организуется и будет тебе служить. И зависть, и ненависть, и любовь, и взаимопомощь, и уверенность, и хисароны всякие. От этого все по-настоящему объединится вместе в правильном состоянии. Также в правильном объединении между ними. Вот и все. А если не по направлению к Творцу это будет, то... То есть в такой очень острой, точной форме направленной. Тогда, если не будет это так, тогда ты всегда найдешь здесь всякие такие вещи, что это уже не группа, не настоящая группа, о которой говорят. Да.
1: Ощущение величия и важности Творца — это ощущение пробуждающее? То есть, по сути дела, ощущение величия Творца или просто что-то?
0: Ну, я же не знаю, что такое Творец, что такое величие Творца, никто в группе не знает. Ну, постепенно выясняем. Теперь ты хочешь знать все это, ощутить все по-настоящему. По-настоящему быть в этом? Это невозможно. Тебе раскрывает в точности то, что ты способен вынести, вытерпеть. Вот и все. Если сейчас тебе раскроют, кто такой Творец, нет ничего более плохого, хуже. По отношению к твоим свойствам, это полная противоположность. Так тебе раскрывают, потом скрывают, еще капельку какую-то раскрывают. Ты в своей лжи превращаешь эту капельку в свое наслаждение, можешь это как-то вытерпеть. Хорошо, Творец существует. Мне будет этого хорошо, немного будущего мира должно быть в этом мире, но из этого могут быть всякие хорошие вещи. То есть ты можешь каким-то образом вынести, вытерпеть эту реальность его, что он есть. Ну хорошо, есть такие люди, которые говорят, а его нет. Почему? Они не способны, психологически не способны переварить его. Он отравляет жизнь, поэтому нет, очень просто. Я скажу просто нет, и все. И нет. То есть нам это раскрывает все больше и больше, насколько мы способны согласиться с его настоящими свойствами. Что такое по-настоящему ради отдачи? Это очень медленное развитие. Нам очень трудно согласиться с этим. Посмотри, также вы видите, как в группе это происходит. Что любую вещь, какая есть в группе, вы сразу же превращаете в ради получения. Что была уверенность, радость, всякие вещи. Ничего нельзя сразу направить к Творцу. Это большая работа, для этого нужны колоссальные усилия. Ну тогда с небес так делают, обманывают, делают скрытие, и тогда группа, ну хорошо, хорошо в группе, прекрасно, так постепенно это выяснится. Но снова я говорю, правильное развитие и все это прояснение придут только в той мере, в какой и перед каждым действием и мыслью, и после этого, и в это самое время вы будете соединены с Творцом. На странице 64 в письмах он говорит, «Исраэль, который Творец Единый, ты обязан, чтобы направить к цели, ты обязан уже сейчас, еще до того, как ты делаешь какой-то шаг, ты должен направить себя в точности на это. Как же ты можешь направить себя, чтобы я и мое действие, и все средства, и все условия, и Творец, все были вместе в одно, а не чтобы это было в одно время, а это во второе время, другое время, это... Нет, в одной мысли это должно быть, в одном желании и в то же время. В одно и то же время. Это он говорит уже на странице 70-й в письмах, понимаешь?
3: Ну,
0: так что тогда? Ну, тогда вы не ошибетесь. В конце концов, это очень простые вещи. Но соблюдать их трудно. Трудно исполнить их. Принцип простой. Исполнить его трудно. Так что делать?
4: Вы сказали, что человек ищет внутри страданий, находит наслаждение. Что же не дает ему двигаться вперед, чтобы увидеть величие Творца? Здесь тоже ничего больше нет, Майкилин. Много нужно искать внутри страданий. Что мне не дает, как выйти к величию?
0: Кто продвигает меня все-таки каждый раз?
4: Да, также что я здесь получаю наслаждение?
0: Я нахожусь во лжи, и каждый раз, когда я продвигаюсь между нами, ты знаешь, между нами, я тебе скажу, я продвигаюсь ко лжи еще больше. И еще больше, еще больше. Но вместе с тем, что я совершаю эти действия, приходит ко мне свет свыше. Этого я не знаю, так говорят. Но этот свет делает во мне так, что взращивает во мне еще больше такое ощущение противоположное моему желанию. Так, растут вместе они, я взращиваю свое желание получать все больше. Так, чтобы это желание к духовному, как написано, не давало мне уснуть. Я хочу все больше и больше. Но что? Я хочу же для себя. Я хочу насладиться этим для себя. Но из того, что я этим занимаюсь, приходит свыше свет. Но это происходит только, когда я занимаюсь этим с намерением, что все же я хочу это, чтобы достичь цели. Конечно же, все, я хочу это познать для себя, конечно же, все для себя, не важно. Я хочу войти в это для себя, тогда приходит свыше свет и делает, как обычно, все напротив меня, он стоит и делает наоборот. Что мне делать? Он взращивает во мне какое-то второе ощущение, кроме моего желания получать еще нечто, что-то нечто противоположно мне. И тогда от ступени к ступени я становлюсь все больше и больше с этими двумя силами, все больше и больше противоположными друг другу. Так вот, получается, что я взращиваю в себе одну часть, а Творец взращивает во мне вторую часть, пока они не вырастут в полной мере. И тогда я перехожу конечное море, Ямсуф. Вот и все. Но, конечно же, я сам по себе не могу. Точка в сердце. Я не могу эту точку раздуть ее, взрастить ее. Она растет посредством света, возвращающего к источнику. Это верно. И это вопрос правильный. Если мы так продвигаемся своими силами, то что, как может такое быть, чтобы мы когда-нибудь к чему-то пришли? Мы придем благодаря тому, что тем временем все-таки свет действует на нас. Это называется прилагает усилия и нашел. Вдруг я вижу, что есть во мне нечто такое. Ну что, ребята, все? Первая часть, да?
4: Сейчас поделимся впечатлениями на руки и что мы возьмем для реализации в десятке.
3: Ну хорошо. Урок был особый. И даже последняя часть, где Рав говорил о том, как все время мы должны настраивать, направлять себя на цель. Я слышал, что сказал «я» и действия, и средства, и условия. Все находится вместе в том же мысли, в том же желании, в то же время. Нам все время надо видеть вот это направление, где Творец всегда в наших мыслях. Если на секунду Творец исчезает из мыслей, все начинается бардак, группа тоже непонятно где, то есть там и не, ни на что не настроена.
4: Было такое выражение в конце, рассказал, что группа, что работа в группе должна вместо уверенности дать хисарон, вместо грусти должна дать радость. И это понятно, что это уточнение не для того, чтобы у нас было, была уверенность, а был хиссарон в Творце.
3: Хавер называется большой, потому что ты делаешь его большим. И не надо на него сваливать, что он там чем-то и кем-то должен быть.
4: Если я выбираю для себя товарищей, он начинает работать, чтобы я увидел их большими, я начну впечатляться от того, что я вижу в них. И тогда с помощью зависти я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, а относительно Творца нет зависти.
3: Рав подчеркнул, что нужно цель ставить прежде всего, и тогда, согласно цели, все дальше распространяется. Если есть у тебя цель увеличивать желание, уподобиться Высшему Свету, и приходит человек, который начинает изучать Каббалу, и у него есть желание такое горящее к этому, ты можешь приобрести от него, если ты себя ставишь маленьким.

0: Красивый.
1: לאחד הודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה.

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
1: 5.
2: כותב בעל הסולם באיגרת נ"ה.
0: Пишет Бааль Сулам в 55-м письме. Мера сказанного «возлюби Творца своего» действительно зависит от человека. Мера сказанного «возлюби Творца своего» действительно зависит от человека.
2: Ирон,
0: перед тем, как мы поднялись на сцену, Ирон сказал, сейчас момент рождения, когда вы поднимаетесь, вы должны быть соединены. И когда вы соединяетесь, это момент рождения, рождение объединения между нами, рождается Творец среди нас. Смотри, как Творец все это устроил. Как Он сделал так, чтобы объединить нас сильнее, что поделиться? Да. Ну, расскажем вам историю. Буквально за несколько минут до начала трапезы мы сидим и готовимся, и я получаю вдруг звонок из дома. Слышите? С видео, трансляции. Прорвалась труба в доме, они не знают, что делать. Через пять минут начинается трапеза. Я уже сказал Ерону и уже поехал в сторону дома. И тогда мне позвонили, что все пока что устроилось.

Я вернулся сюда. Наша трапеза сегодня на тему намерения, любовь и намерение. Мы не забыли о намерении. Мы помним, кто всем управляет. Именно так. И товарищ говорит: «Гершин, все, хватит думать о трубе». И в любви, которую мы строим здесь сейчас, мы становимся тем самым каналом, трубой, цинором. Когда мы сидим, едим, и вкусная еда, и если мы можем в чем-то заострить наше намерение, просить объединение между нами, мы создаем канал и силу, которую мы создаем здесь. Это канал для света всему миру. И, как говорит поэт, и тогда вознесется любовь в воздух. И это все зависит от человека, и мы здесь все вместе, мужчины, женщины, дети. Давайте вспомним, что говорит Бааль Сулам. Мера сказанного «возлюби Творца своего» действительно зависит от человека Лихаим. Все наши действия, намерения, все, что мы делаем, мы должны привести к концу исправления. Давайте посмотрим клип Рагава и соединимся вместе. Мы чувствуем, что от раза к разу что-то раскрывается. Мы еще не можем определить, что это. Но каждый раз есть новое впечатление, что-то дополнительное мы получили, чего раньше не было. Мы еще не можем, как младенцы, маленькие дети, которые не могут сказать в точности, что они получают каждый день от мира, но что-то добавляется в них, и так они чувствуют, что есть что-то. Любовь, она приходит, и на нее надо обращать внимание. Любовь, она приходит сама. Мы работаем над чем-то одним, хотим знать, понять, товарищи, что, как. И все-таки приходит подготовка. Когда мы начинаем становиться готовыми к любви. Что это значит? Что хорошо мне находиться с дающим. Если группа дающая, мне хорошо быть с группой. Если творец дающий, мне хорошо быть с творцом. Мир, хорошо мне быть с миром. То есть я ищу, где еще есть такие понятия «отдавать», я хочу быть слитым с ними.

כבר תמצא לה את דרכה לשם, היא השיר של החיים.

0: לתפוס את כל החברים. 26, לחבק אותם. כמה שיותר.
1: Взять всех товарищей, обнять их как можно сильнее и связать их в объединении между нами с Творцом еще раз. Взять всех товарищей, обнять их как можно сильнее и связать их в связи между нами с Творцом. В продолжение этих слов Рава мы сейчас входим в круг объединения. Как мы почувствуем, что наша душа находится в товарище? Еще раз. Как мы почувствуем, что наша душа находится в товарище? Москва 7, вы фокус-группа, пожалуйста.
2: Как мы почувствуем, что наша душа находится в товарищах? Вот так и почувствуем. Это, конечно, помощь свыше, это точно уже понятно. Но делать все для этого, любые усилия, чтобы удостоиться этой связи правильной, когда Творец ее наполняет. Дима?
3: Да мне Заур звонил, он сейчас подъезжает уже. Как вопрос точно звучал? Руслан? Что-то пропало?
4: Да, я тоже уже забыл вопрос, к сожалению.
2: Мы ощущаем, что наша душа находится в товарищах. Ну, так происходит.
4: Не совсем. Ну да, как мы ощущаем,
3: что наша душа... Можно почувствовать, что моя душа находится в товарище, да. Именно так. Ну, почувствовать это уже такое, это уже то, что мы можем... Да, вот как Рав сегодня сказал сейчас вот на трапезе, что любовь, она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Ты не знаешь, когда это ощущение к тебе придет, ты работаешь над этим, устремляешься, и в какой-то определенный момент, если ты все время сфокусирован, Творец дает тебе в чувствах, он постоянно же меняет эти чувства, они играют в нас, вот, то такие, то такие. Но вот сейчас, когда Шаббат, наверное, самое большое количество шансов почувствовать это. По крайней мере, я уже начинаю. Товарищи дорогие, отдыхаем, встречаем Святого Шаббата. Валера, передаю.
4: Да, туда раба Дима, туда раба Хаверим. Очень благодарен каждому товарищу за тот вклад, который вы делаете в общее наше дело. И насколько вы сильно готовы вкладываться в продвижение десятки к цели, к ее устремлению, к ее устремлению к слиянию с Творцом, это, конечно, очень впечатляет. Лихаим, дорогие, Артур, добавляй, пожалуйста.
2: Так, ну по всей видимости, мы этого не можем почувствовать сейчас в прямом и открытом виде, но мы можем это очень захотеть и попросить Творца, чтобы Он помог нам, а со своей стороны делать какие-то действия. Вот наш конгресс был одним из таких мощных действий. Мне кажется, мы приблизились к этому ощущению, ну, либо приблизились к истинной молитве и просьбе к Творцу, чтобы почувствовать именно это. Саша, пожалуйста.
5: Да, дорогие товарищи. Вопрос не в бровь, а в глаз. Как почувствовать? Мы прикладываем столько усилий вот на конгрессе, во всех наших делах, в том, что мы хотим соединиться, в том, что мы хотим прийти к этому состоянию, как один человек с одним сердцем. И все время чего-то не хватает, все время упираемся в какую-то стену, все время что-то такое, что нам мешает. И вдруг, неожиданно, приходит, вот как во время конгресса было такое состояние, приходит такая радость, и мы начинаем чувствовать это из ниоткуда, а именно от самого Творца, который вот так раскрывает нам наше состояние, что наша душа между нами, так же, как Творец, и Творец наполняет эту душу. Давайте за то, чтобы это чувство все время было с нами, все больше расширялось и заполняло всю реальность, и чтобы все это чувствовали, все люди, весь небо рух и все население Земли. Лихаем, дорогие.
3: Лихаем, тут Заур хочет добавить. Лихаем. Давай, Заур.
6: Да, могу говорить, да?
3: Да.
6: Это возможно только если станешь настолько прозрачным. Это если выпросишь у Творца достаточной силы настолько отмениться, чтобы действительно почувствовать и желание товарища как свои, и устремление товарища, за которыми потянется твое сердце. И никаких слов нет передать это состояние. Единственное, что можно добавить, это повторить слова классика. Попробуй и узри. Спасибо, Великая Десятка, спасибо, Мибару.
3: Вдыхаем.
2: Да, и попросим, чтобы эти слова реализовались, чтобы Творец собрал нас все вместе и соединил, взаимовключил, соединил в одно общее кли, угодное для его раскрытия. Лихаем.
7: Анахну никанес עוד רגע לשמוע את את הרב.
1: Мы вскоре послушаем рава. С небольшим напоминанием.
7: בכוונות שלנו, במאמץ הפנימי
1: שלנו. Что мы сейчас в наших намерениях, в нашем внутреннем усилии, зависящем от каждого из нас здесь. С этим, в этом намерении мы создаем тот самый канал, через который протекает свет всему человечеству, включая наш народ. И давайте немного войдем во внутреннее усилие, чтобы Рав направил наше общее сердце, пожалуйста. Мы в нашем мире различаем разговор, голос, как мы пишем руками, а в духовном нет. Не может быть никакого действия, не исходящего из желания. И поэтому все, что мы делаем, каждую секунду дышим, крутимся, говорим, действуем, делаем, соединяемся, отдаляемся, неважно что. Все это всего лишь намерение желания. И в каждом действии общая кли приближается к исправлению. И поэтому, в особенности, когда мы затем приходим и направляем наши действия на конец исправления, мы берем все, что делает неживое растительное животное, говорящее во всем мире на протяжении всех миллиардов лет, и мы все это присоединяем к нашему намерению. Поэтому то, что мы делаем, нам кажется, вроде бы кто и что мы, вроде бы такие. Ну, маленькие муравьишки, это неверно. Наше намерение, оно просто соединяет и охватывает все действия природы и поднимает ее на первую высшую ступень. Поэтому мы должны очень-очень уважать намерение. Был у нас один урок. Мы приближаемся к следующему уроку, который будет вскоре, как мы с помощью намерения действуем, на самом деле действуем в мире. Это то действие, которое мы увидим, насколько она выстраивает разбитое кли. Хорошо, итак, провели мы сейчас семинар, и Раф ответил: когда я слушаю товарищей, когда они говорят, получается, что я не могу сказать, что говорится вне моей группы, вне моей десятки. И то, что я чувствую, что я нахожусь, это то, что я чувствую, что я нахожусь между товарищами. Еще раз, Раф говорит, когда я слышу товарищей, которые говорят, тогда получается, что я не могу говорить вне своей группы, вне своей десятки. И в этом я чувствую, что нахожусь среди товарищей. А сейчас, дорогие друзья, я хочу представить очень особую внутреннюю целенаправленную десятку, которая направлена на цель, очень талантливую. Мы сейчас увидим, впечатлимся и получим хисароны. Итак, десятка 5-4, мы просим вас выйти на сцену.
8: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья! Приветствуем наше дорогое сообщество, всех товарищей вокруг всего мира. Мне выпала честь говорить сейчас за главой десятки, от главы десятки. Вчера товарищи сказали мне, что я буду главой. Пока еще не знаю, что это такое, но что я хотел сказать. Именно сейчас, на этой трапезе, когда мы все вместе, не просто так мужчины в каком-то внутреннем усилии или в другом состоянии, но когда все мы вместе, все люди, которые получили этот подарок свыше. Я впервые, когда приехал в Израиль, это было еще в старом центре, мы были еще молодыми, приехали ночью, может быть, в час ночи, товарищи взяли нас. Было место напротив центра, которое называлось Малам, там можно было поспать, но я был в таком впечатлении, как я могу поспать, как я могу спать, если я слышал о центре, о том, что там на крыше происходит. Не мог я спать, поднялся на крышу в центре. И первый товарищ, которого я встретил, это был Ида Шор. Не помню, он был или ночным дежурным, или... Уже тогда делал систему Арвуд. Я был совершенно новым, только меньше полгода был в Кабале. Я спросил его, Ида, я первый раз здесь, что сделать, чтобы... Мое место здесь как можно было, как можно более было бы полезным, и я мог бы продвигаться. Он сказал, создай как можно связь с товарищами и создай ее как можно большим количеством людей. Это был самый лучший совет, и сегодня мы как десятка хотим быть с вами немного более близкими, хотим раскрыть новую особую вещь. Это вид связи. Мы просим и вашу поддержку. И сейчас Моше Адмони, он всем нам приготовил подарок. И все мы будем поддерживать его и споем вместе. Вы знаете все эти песни, да? Давайте споем, Лихаим. Друзья, все мы поем, мы хотим сделать трапезу вместе, доставив большое наслаждение Творцу. Вы готовы?

0: לחיים.
1: לחיים.
2: איזה התפעלות, מפיטי ארבע, תודה רבה.
3: друзья, какое впечатление от пяти четыре. Большое спасибо, пяти четыре.
2: כמה שימחתם אותנו. טוב, עכשיו אנחנו רוצים
3: להציג חבר יקר. И мы хотим сейчас представить дорогого товарища из Украины, Олег Бойко. Я расскажу о нем вкратце. И тогда мы послушаем его. Олег Бойко находится на войне в Украине со всей сложной ситуацией. Он не оставляет свои десятки, не оставляет товарищей, уроки. Любую возможность он использует, чтобы встретиться с товарищами. И даже в последний февраль он приезжал на конгресс в Израиль. Он переводит на украинский язык уроки, и он снова хочет вернуться, стать более активным в группе, еще больше отдавать и помогать. Давайте послушаем нашего дорогого товарища. Олег, пожалуйста.
4: Волнительно, конечно. Хаварим Никарим, дорогой мировой Бней Барух, так случилось, что в нашей жизни Творец сделал нам большой неоценимый подарок, и его можно выразить в трех словах. Это Рав — группа книги. И таких людей в мире, которые удостоились этого подарка, нас немного на самом деле. И только благодаря тем условиям, в которых я оказался, ты начинаешь ценить все то, что подарил тебе Творец. И одна единственная просьба — я вот каждый раз, когда проходит встреча с товарищами, я не перестаю благодарить их за то, что они есть, за то, что Творец дал возможность быть на связи с вами, со всеми. Это очень волнительно и трепетно. Конечно, это приходит через испытания, страдания, боль. Но этим надо дорожить и ценить, пока у нас есть возможность. Потому что наша жизнь, она быстротечна и очень призрачна. Так что давайте будем вместе друг друга поддерживать, чтобы мы чувствовали плечо товарища рядом всегда. Лихаим Нейбарух.

0: טוב, זוכרים את המילים של ירון בתחילת
1: הסוגיה? Помните, друзья, что сказал Ярон в начале трапезы? Сейчас момент рождения. Итак, мы рады и счастливы представить рожденное сейчас у нас. Мы послушаем родителей новорожденного. Есть прекрасное собрание в Голландии, где друзья из Кабью, которые завершили виртуальную путь, и сейчас все физически встречаются, и наши дорогие родители Зоар, Асав, Маркус, давайте послушаем их.
2: Шалом, хаверим!
1: Приветствуем, друзья! Как прекрасно здесь находиться вместе в Голландии. Сейчас приедет команда всех учеников. Находится здесь команда Европы, Америки, Израиля. Мы просто собираемся соединиться, вкусить первоисточники, вкусить мнение, вместе почувствовать, что значит быть в физическом месте, почувствовать, что такое семинары, десятка, мы очень волнуемся. И каждая точка в сердце, которая приезжает сюда, вызывает огромное волнение. Мы, надеюсь, сможем передать вам эти впечатления, но я вам скажу, очень волнительно вкусить новый вкус, почувствовать новых товарищей, что мы можем привести к распространению науки Каббала среди многих. Асав, да. Дорогие, мы хотим только попросить у вас ваше сердце здесь. Будет небольшое собрание Кабью Ретрит. Просто дайте точки в сердце, чтобы мы соединились, дайте им поддержку, помощь, силу. Это только наш дух, который может поднять нас над всеми различиями, поднять свет каббалистов, рава, чтобы он протекал. Это будет тогда наше объединение, наш дух, наше желание, чтобы Творец пребывал среди нас. Высвободите небольшое место в сердце, чтобы принести туда и нас вместе с вами. Мы вас очень чувствуем. Давайте сделаем это вместе. Лихаем Небарух.

Сегодня мы сделаем что-то отличающееся от обычного. Вскоре мы позовем детей на сцену. Но вместо того, чтобы был шум, мы просим от каждого отца подняться со своим ребенком, подняться на сцену, организовать себя. Мы помним, что и женщина с нами во время песни. Это общее наше действие. И когда дети будут подниматься, мы расскажем, что происходит вообще в субботу. Давайте сделаем такую попытку, чтобы мы могли послушать. Дети тихо поднимаются. Что же будет в субботу? В субботу мы завтра начнем утренний урок со статьи Рабаша, которая называется «И явился ему Творец Волане Мамре». А затем будет беседа руководства, где будет обсуждение темы «Строим духовное общество». И в первой встрече мы затронем тему «Пробуждаем снизу». Что требуется от нас сегодня, какая ответственность как мировой группы, как мы пробуждаем себя, десятку, нашу связь с Раавом, с каббалистами, с первоисточниками. Мы углубимся в ежедневный утренний урок и выясним, как он становится у нас общим обязательством десятки не только во время урока, но и в течение всего дня. Днем мы продолжим еще одну статью Рабаша и поговорим об особом меню второй и третьей трапезы. Вообще трапеза в субботу очень особенная. И урок очень особенный. Мы всех приглашаем. И этот урок считается уроком, который предпочтителен для женщин. И если есть дети дома, то мужчина останется с ними, а жены будут, придут сюда и участвовать в уроке. И войдем с открытым сердцем, желанием объединиться. И тема субботы — пробудить группу снизу. Если у нас прекрасная возможность, мне кажется, что дети готовы, тогда можно спеть. Let's go.

Bella.

Yeah.

Ну,

моя, шифа камавея твоя, шифа хрина саде цафа верамша, цафа верамша. Рахелуа айка иша, бихи бракор навша.

שפחת מזה החוויה.

0: Моде, ани лефанеха.
1: Благодарю я тебя за милость, которую ты сделал со мной, то есть за прошлое. И с помощью этого сразу же он может сказать с уверенностью и говорит, и за то, что ты в будущем сделаешь со мной, Бальсула. Благодарю я тебя за милость, которую ты сделал со мной, то есть за прошлое, и с помощью этого он сразу же сможет сказать с уверенностью и говорит, и за то, что в будущем ты сделаешь со мной. Лихаим, друзья! Дорогие друзья, наша следующая встреча — подготовка к утреннему уроку в 2:40 в учебном зале. Всего доброго всем товарищам из мирового клея. Всего доброго.

0: Фаворим Икарим, Бахелек Аришон.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 10 февраля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша о споре Якова с Лаваном. Статья находится в первом томе Рабаша на 94-й странице. Вместе прочитаем сейчас статью в нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
0: בעניין הוויכוח בין יעקב
1: הספורי יעקב הסלוואנם
0: אנו רואים בעניין הוויכוח
1: מי וידים ספורי יעקב הסלוואנם שתו און отличает את ספורי יעקב הסיסבם
0: אצל יעקב ולבן כתוב
1: היעקב ולבן יסקזנה

0: И отвечал Лаван и сказал Якову: «Дочери, мои дочери, дети, мои дети, и скот, мой скот, и все, что ты видишь, мое это». А Якове с Исавом сказано, и сказал Исав: «Есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое». И следует понять, почему Лаван утверждал, что все его. А Исав вел себя наоборот, ведь он сказал: «Пусть у тебя будет то, что твое». И мой отец и учитель объяснил, что известно, что есть состояние цепляния клипот, есть состояние вскармливания клипот. И он сказал, что цеплянием называется, когда клипа держит его и не дает сделать что-либо в святости. Например, когда человек должен встать рано утром, пойти в дом собрания и заниматься Торой, тогда является клипа и говорит ему: «Зачем ты мучаешь себя? Ведь ты устал, а на улице холодно и тому подобное». Из аргументов злого начала о том, что ему не стоит вставать и заниматься работой. И он отвечает ему: «Все, как ты говоришь, однако стоит трудиться в этом мире, чтобы удостоиться в мире будущем». И тогда злое начало отвечает ему: «То, что ты думаешь, что у тебя будет будущий мир за твое усилие в этом мире, это возможно, если человек занимается Торой и заповедями ради небес. Но я знаю, что все, что ты делаешь, все это не ради небес. В таком случае, на кого ты работаешь? Только на меня». На этом примере можно понять его слова. Это то, как клипа держит его и не дает ему заниматься Торой и заповедями.
1: И это было доводами Лавана: «Дочери, мои дочери, и все, что ты видишь, мое это». То есть ты работаешь для меня, а не ради Творца. В таком случае ты не должен надеяться, что у тебя будет будущий мир. А если так, зачем утруждать себя зря? Этой силой она удерживает человека, и он не может выйти из-под ее влияния и сделать что-нибудь другое против ее желания. И это было доводами Лавана, ведь он думал, что благодаря этим доводам у него будут силы держаться за него, за Якова, а у того не будет способности заниматься Торой и заповедями. А после того, как он преодолел доводы Лавана и сказал: «Неверно, ведь я на самом деле работаю ради небес, но я должен верить, что ты был послан мне со всеми этими справедливыми доводами, только чтобы оттолкнуть меня от святости. А я хочу служить Творцу в простоте, и нет у тебя никакой связи с моими Торой и заповедями. Поэтому я подрываю тебя, и я собираюсь заниматься Торой и заповедями. И нет у тебя никакого подхода ко мне никоим образом». Тогда клипа приходит в другом виде и заявляет в противовес ему: «Посмотри, есть ли еще люди такие, как ты, которые могли бы одолеть злое начало? Посмотри на низость других людей, у которых нет никаких сил преодоления. А ты, к счастью, герой из героев. И нет сомнения, что тебе не стоит соединяться с ними». И тогда все его занятия Торой и заповедями уходят к клипе, так как она вводит его в гордыню и тому подобное.
0: Тогда человек должен преодолеть и сказать клипе: «Неверно. Я не лучше других людей, и все мои занятия Торой и заповедями не были ради небес, а все было для тебя». В таком случае,

0: хотел принять от него до того, как было произведено несколько работ и приложены большие усилия. И тогда и взял у него, как сказано, и упросил у него, и тот принял. Получается, что здесь, то есть после действия, все перевернулось. Аргумент Лавана, который сказал, и все, что ты видишь, мое это, то есть что все принадлежит клипе, тут приводит Яков, ведь Яков посылает ему все в виде дара. То есть он говорит, что это собственность клипы. А то, что Яков утверждал Лавана, то есть до вышеописанного действия, когда Яков утверждал, что все принадлежит святости, а не клипе, сейчас это утверждает Исав. Как сказано, и сказал, пусть у тебя будет то, что твое.
1: Стих «И будет оставшийся стан спасен» Раши объясняет, он готовил себя к трем вещам, к дароприношению, к молитве и к войне. Иными словами, две вещи относятся к Исаву, то есть дароприношение и война, а одна вещь к Творцу, то есть молитва. И вот в плане работы следует объяснить, что во всех трех вышеназванных вещах намерение направлено на Творца. И это, как сказал мой отец и учитель, о стихе «Вот место при мне, ты стань на скале», что Моше сказал Творцу, «Покажи мне величие свое». И на это пришел ответ, и сказал Творец, «Вот место при мне». И объясняется, что «при мне идти» — это акроним слов «вера», «эмуна», «молитва», «тфила», «усилия» и «гия». И он сказал, что чтобы удостоиться величия Творца, следует верить в Творца, а потом нужно молиться Творцу, чтобы он приблизил его к себе. А потом следует приложить усилия, чтобы смирить свое злое начало, чтобы оно захотело отменить себя ради Творца. А после этих трех действий оно достаивается величие Творца. И это ответ, который Творец дал Моше на то, что Моше сказал Творцу, «Покажи мне величие свое».
0: И вот таким образом следует объяснить то, что объяснил Раши, что он приготовил себя к дару, молитве и войне. Война есть война со злым началом. Молитва, чтобы Творец приблизил его, чтобы прийти к совершенству, к которому он должен прийти на свои ступени. К дару, то есть к вере. Ведь тот, кто доверяет кому-либо, это называется отдачей, как сказано об Аврааме, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность. И объяснил Раши, что Творец считал ее для Авраама честью и праведностью согласно той вере, которой он верил в него. Согласно этому, выходит, что все три вещи, то есть дар, молитва и война, имеется в виду, что этими тремя вышеназванными вещами он победит Исава. И все три упомянутые выше вещи определяют отношения между человеком и Творцом. И не нужно говорить, что только молитва есть намерение между человеком и Творцом, в то время как дар и война имеются в виду Исав. А все он относится к Творцу. Но главное, что нужно знать, в чем состоит свойство Исава, которое нужно исправить. И известно, что святости противостоит клипа. И, в общем, она называется клипой Исава.

0: Однако в этой клипе есть много ступеней, и у каждого аспекта есть свое имя, и у святости тоже есть много аспектов, и у каждого аспекта есть свое имя.
1: В общем, святость называется по имени Сферот, и Парцуфов, и Миров. И в общем, святость называется свойством радиотдачи. А скверна называется ради получения, и это свойство эгоистической любви. А когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить за это этот мир или будущий мир, два этих состояния называются лолишма. И только тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за того, что он велик и правит всем, то есть из-за величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи, а не для получения какой-либо компенсации за свою работу. Это называется чистой работой. И работа ради отдачи возможна только в мере, в которой он ценит принимающего его работу. Тогда у него есть топливо. В то же время, если он не способен увеличить важность того, для кого он работает, у него нет сил для работы. Ведь это мы видим в существующем в природе, когда маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Но вся большая работа состоит в увеличении принимающего работу, то есть в признании его важности. И если у него нет возможности ценить его внутри знания, тогда наша работа, как сказано выше, как сказал мой отец-учитель, объясняя стих «Вот место при мне», что «алев» слово «идти» при мне указывает на свойство веры, эмуна, выше знания.
0: Получается, что главная работа человека состоит в работе выше знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состояние творения таково, что они чувствуют святость, пребывающей в состоянии шхина во прахе. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха. Ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим, работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим, а вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. И, по сути дела, обо всем человек понимает, что стоит работать над этим, то есть чувствует, что ему не достает этого, кроме как о величии и важности Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не достает нам. И можно объяснить это из стиха «Праведник пропал, и нет человека, принимающего это к сердцу». Творец называется праведником, как сказано, Творец — праведник. Он потерял свою важность, и никто не принимает это близко к сердцу. То есть следует работать, чтобы постичь его важность. Ведь когда человек чувствует себя немного на подъеме, он понимает, что стоит работать только над духовностью. И следует сказать, что причина этого в том, что он чувствует важность духовности в такой мере, что стоит работать над духовным, а не над материальным, так как материальное потеряло для него свою ценность, а ценность духовного возросла.
1: Поэтому он решает тогда, что только ради святости стоит прилагать усилия, а не ради материального. Согласно этому выходит, что все подъемы и падения происходят не с человеком, а со святостью. То есть иногда ценность святости возрастает, иначе говоря, она становится для него важнее, а иногда значение святости падает настолько низко, что даже не стоит думать о ней. А о том, что малый отменяется перед большим, мы находим, что сказано, что после того, как Творец поднял репутацию Авраама, ибо все увидели величие Авраама, фараон подарил Сарай девушку, которая была его дочерью, чтобы она была рабыней в доме Авраама. Хоть рабыня — это очень низкая ступень, потому что у рабыни и раба не было тогда никаких прав человека, и были они тогда подобны животным. Тем не менее, он отдал свою дочь, чтобы она была рабыней Сарай, и он умиротворял ее, говоря: «Дочь моя, лучше тебе быть рабыней в доме благословенного Авраама, а не быть госпожой в моем доме». И разница между человеком, совершающим духовную работу ради вознаграждения, и тем, кто хочет служить царю из-за его важности и величия, заключается в том, что если человек работает в материальном, чтобы получить материальное вознаграждение, мы видим, что если у этого человека есть способ получить вознаграждение без необходимости работать так много часов, нет сомнения, что если у него есть кто-то, кто обеспечит ему такое состояние, он тотчас же выберет этот путь. Человек любит покой, и он отказывается от наслаждения, от покоя, только чтобы получить вознаграждение.
0: Поэтому, если он нашел того, кто обеспечит ему ситуацию, когда он должен будет прилагать усилия, когда он не должен будет прилагать усилия, это для него является счастьем. Тогда как если он работает из-за важности царя, его наслаждение вызвано тем, что служить царю есть великая честь, тогда нельзя говорить о том, что возможна ситуация, когда он не будет работать, и у него будет вознаграждение, так как его вознаграждение и есть служение царю. Это явный признак, позволяющий человеку увидеть истину. Какова цель его работы? Вызвана ли она вознаграждением или величием Творца?
1: Да, кажется, как будто у человека есть два состояния. Или Творец со мной, или Творец не со мной. Это два состояния. Человек должен бороться выше знания, чтобы все время Творец был со мной. И в этом быть в фокусе, потому что если есть кто укрепляется в вере выше знания, что Творец со мной все время, это все получает уже ценность святости.
0: В 95-й странице написано, что работа ради отдачи может быть только если он ценит честь, которая дана ему работать для Творца, выполнять его работу. И мы должны все время, как сказал Ицик, обращать внимание, когда есть этот диалог внутренний, для чего тебе все это. Перейдем к уроку от 10 февраля 2002 года.
1: Прочли статью в первом томе Шловей Сулам, страница 254, по поводу спора между Яковом и Лаваном. Ну, может быть, вы спросите лучше. Что интересно, просто так, тот же фараон, или не тот же фараон, который дал свою дочь Аврааму, а потом не хотел отпустить евреев из Египта, устроил им там ужасную жизнь. Дело в том, что желание получать, когда видит, что ему не от кого получать, ему нечем наполняться, конечно, она заинтересована в святости, чтобы получать от нее. И это фараон, который посылает свою дочь к сарай. А потом, когда святость уже входит в желание получать, и он полон святостью и все, и может пользоваться этим, тогда уже, извините, то на ради отдачи это большая проблема. Нужно вначале выйти из Египта и работать вне Египта, то есть вне желания получать. Во всех исправлениях до окончательного исправления, пока фараон не останется один, все остальные свойства исправлены, и тогда фараон тоже будет исправлен, будет исправлен в окончательном исправлении, самостоятельно, не нами.
2: Да. Он пишет, в общем-то, каждый человек понимает, что стоит ему работать, кроме как величие и важность Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не доставит нам. Так как нам работать над величием и важностью Творца?
1: У нас есть хиссарон ко всему, кроме одного. Хиссарон к величию и важности Творца. Просто хиссарон, да, получать, чем плохо. Проблема в том, что мы плачем, что мы не видим его, не чувствуем его. Если бы мы чувствовали, видели, говорили бы, что он велик, говорили бы, что он источник всего, говорят так. Если бы мы чувствовали и видели, мы сразу могли бы пользоваться этим. Знаешь, есть у кого требовать и получать, и наслаждаться. Даже от того, что он просто велик. Я смотрю, что он большой, слава Богу, есть кто-то, кто понимает, кто сидит выше меня и делает все такое. Есть, уже я спокойно уверен, что у всего будет хороший результат. Что нужно еще? Чтобы не вызвать у нас все эти приятные вещи, он скрыт. Пока мы не захотим принять их как исправляющую силу, не наполняющую силу. Так что ты спрашиваешь?
2: Я спрашиваю, как работают над величием и важностью Творца.
1: Величие и важность Творца скрыты, потому что кроме него ты можешь постичь все, и у тебя есть желание ко всему, кроме этого. И к величию и важности Творца у тебя тоже есть желание, при условии, что это будет служить твоему наслаждению. Намерение работать над величием и важностью Творца, чтобы это было только величие и важность Творца, а не причина наслаждения и уверенности и так далее. И над этим действительно человек не может работать. Потому что такое величие и важность? Ценить его, как он есть, без связи со мной. Кому это надо? Кому вообще хиссарон, ведь для этого у меня нет. То есть просто хиссарон к нему по-настоящему, вне меня. Это то, чего хотят на самом деле от меня. И не только хиссарон к нему, а величие и важность его, чтобы я почувствовал. Не по отношению ко мне, а как он сам. Что такое как он сам? Как он сам, имеется в виду, что его величие и важность даст мне лишь один результат — работать для него. Будет как топливо, чтобы выдавать наружу от себя, от меня. Такое желание откуда мне взять? Говорят, дорогой, тебе неоткуда взять, ты не можешь один, ты не можешь сам, но это то, что тебе надо. Кроме этого, тебе не надо ничего. Ну хорошо. Говорят, ну что делать? Можно сделать что-то? Так они объясняют нам, что с помощью особого средства Торы, заповедей, учебы, с правильным намерением в группе, при подготовке, как делают разные вещи, которые можно, то, что возложено, и то, что возможно делать, тогда после этого получают. Да. Согласно методике, приложил усилия и нашел. Ты делай то, что можно, а свыше тебе дадут то, что тебе надо. Вот и все. То есть хисарон этот в любом случае достичь самостоятельно мы не способны. Но знать, что мы не способны, и тем не менее делать все возможности и действия, то, что в своих возможностях и силах делать, делай, чтобы достичь этого желания, ты обязан. В конечном счете прийти к состоянию, что только этого не достает мне, и только это то, чего я не хочу. Это точности перед выходом из Египта. Нам надо понять, что это за состояние выхода из Египта. Скоро приближаемся к Песаху, да? Выход из Египта – это что все силы, которые есть у человека, это ситуация, которая есть в Египте. Мой фараон не дает мне никоим образом выйти. Евреям он мой тоже не очень-то хочет. И что евреи хотят выйти? В спешке, нужно вывести их сразу, по приказу и так далее, и так далее.
3: А Адам увер амон макот.
1: Человек проходит много ударов, казни. Какие вещи? Моше там кричит, он кричит, кричит на фараона, кричит к Творцу, возвращается к народу, они говорят, что, ну, в самом деле, куда ты ввел нас, какую трясину, нам было хорошо. Ты понимаешь, какая ситуация внутри человека со всеми его желаниями, со всеми свойствами, которые есть в нем? То есть, с одной стороны, мне не нужно все это, вся эта духовность и ничего, и никак, дай мне этот мир, и все, я как-то справлюсь. С другой стороны, есть во мне что-то, что выводит меня из этого и не успокаивается. Да, Муше? Ну и все. Пока, на самом деле, чудо выхода из Египта. Так две эти крайности должны быть в человеке. Должны созреть целиком. И фараон очень большой, и муж очень большой. А кто перевешивает свыше? То есть желание хисарон к величию Творца должно быть очень большим, а с другой стороны, то, в чем нет необходимости, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, что я не способен все-таки постичь это.
4: Если у меня нет хиссарона к величию Творца, если я вижу величие безотносительно к себе, то у меня нет в этом потребности. Как это может меня продвинуть? А если я все же хочу быть как он, потому что он большой, великий, то ради получения я не отменяю себя, как свеча перед факелом, это выводит меня из этого мира.
1: Пойму. Ты хочешь величие для чего? Да, то, что ты сейчас хочешь объяснить мне.
4: Да, ради чего это мне нужно, и что мне с ним делать, так сказать?
1: Величие Творца ты можешь пользоваться в двух... Смотри, как клипа пользуется величием Творца? Как клипа пользуется Творцом? Ведь она хочет его. В чем разница между нашим животным желанием и желанием клипы? Желание клипы – это желание человеческое, это очень большое желание. Не человеческое, это божественное желание. Если есть такая огромная вещь, закон, который охватывает все творение, бесконечное наслаждение, в точности против фараона, против моего желания получать, то я хочу его. Да. Это наслаждение действительно предназначено для желания получать. Борьба не за наслаждение. Когда Творец посвящает 100 грамм каши желанию получать и наполняет его, тут нет спора. Это желание получать должно получить и получит в конце. Спор о 9 первых. Тоже пользоваться 9 первыми ради получения или ради отдачи? В этом все дело. О намерении спор, а не о самом желании. О намерении. Так...
3: כאן זה הבעיה.
1: Здесь проблема. Клипа хочет пользоваться величием Творца, не просто наслаждением, которое приходит к ней в отрыве от него. Она не говорит: «Дай мне то, что полагается мне, моему желанию получать, а тебе я ничего не хочу знать». Клипа — это в этом мире так мы думаем и хотим. Поэтому мы находимся под системой клипот. Духовная система клипот противостоит святости. Они хотят пользоваться теми же девятью первыми сферот ради получения. Они хотят наслаждаться величием и важностью духовного Творца. Они хотят быть близкими к Нему, но близкими, чтобы изменить это на ради получения. В этом вся борьба. Так получается, что фараон по величине такой же, как Авраам. И он не может получать ни с кого другого места, а только через Авраама. А что ты спрашиваешь?
4: Это мой вопрос, что как бы если есть величие Творца, так что она внутри клипы?
1: Мы еще далеки от клипы, дай Бог. Как это говорят? Клипа — это духовная сила. Клипа — это то, что она чувствует величие и важность Творца, чувствует света. Что такое клипа? Клипа — это человек, который находится уже на уровне, когда ему показывают возможности ради получения духовности. Духовное, не в животном почести деньги.
4: Так как же он может выйти из этого?
1: Как он выходит из этого? С помощью работы и усилий. На каждой ступени.
4: То есть он просит величие Творца, получает его?
1: Не, как это просит величие Творца, получает его?
4: Ну, показывает ему.
1: То, что раскрывается в левой линии, раскрывается величие и важность Творца только в таком виде, что это только в виде наслаждения. И все. Человек должен изменить это получение, которое пробуждается в нем, на величие и важность Творца, как силу, исправляющую его, а потом прилепиться сначала к правой стороне, вначале обрести величие и важность Творца, а потом идти к тому же фараону, к той же левой линии, взять оттуда, насколько возможно, пользоваться с правой.
4: Да. А что это, в общем-то, по сути, означают эти понятия величия, важности, относительно Творца, относительно товарища? Что это означает? Величие в чем?
1: Что это за понятие величия и важность? Откуда они вообще проистекают? Есть у нас свойство корня, от которого приходит первая стадия. Первая стадия — это желание получать, которое создано с помощью желания отдавать. Так было создано, хочет получать. И получает наполнение от корневой стадии. Первая стадия — это кли и свет. Потом есть развитие. Что это может развиваться? Есть желание, есть свет. Говорят так, что кли начинает чувствовать, кроме наслаждения в себе, также дающего наслаждения. Что такое дающее наслаждение? Не просто, что кто-то дает мне, а какое свойство есть вне меня, которое дает мне что-то. Вне меня — это свойство отдачи, может быть, только. Дает мне, что дает мне? Дает мне наслаждение. Все. Так? Теперь.
0: Рационный кабель.
1: Желание получать. Когда начинает ощущать здесь что-то в первой стадии, она начинает ощущать более высокую стадию, большую, более важную. Так? И она видит, что величие и важность более высокой стадии превращают его во что-то другое, желание отдавать. Ну, но это после того, как все эти стадии, которые проходят в Пхинедалет, потом снова проходят эти вещи, потом разбиение Келим, Адам Ришон, разбиение души, и в каждом свойстве желания получать есть немного желания отдавать, Бина входит в Малхут, дает Малхут способность как-то начинать выходить из желания получать, когда есть уже в человеке и искра отдачи тоже, то есть не оставляют его так, как в первой стадии, в четырех стадии прямого света, а в нашем желании получать есть искра отдачи, есть часть Творца. Так сейчас у нас есть выбор, что та часть Творца, которая находится во мне, произвела бы работу, как там он сделал вынужденно, исходя из природы. То есть там он дал первой стадии, чтобы она стала второй стадией. Сейчас я выбираю, что я хочу быть вместо первой стадии второй стадии. Вместо желания получать, желанием отдавать. Я хочу, чтобы мое желание получать пробудилось и стало бы желанием отдавать. Это мой выбор, это мои усилия.
4: Так, по сути, великий — это тот, кто исправляет меня, или тот, кто меня не наполняет?
1: Что мне надо для этого? Как та первая стадия, которая начала ощущать высшего? Что он дает? И кто он? И так далее. Его свойства, когда ощущение высшего сильнее, чем мое желание получать. Факт из первой стадии, четырех стадий прямого света. В тот момент, когда я начал ощущать Творца, это испортило и все наслаждение. Даже в четвертой стадии, в которой уже есть даже свое желание получать. То есть у нее есть собственное стремление получать. И она получает больше, чем то, что приходит от света напрямую. Потому что она стремится к нему. И там тоже, в тот момент, когда она ощущает высшего, важности величия его, хочет быть подобной ему, хочет уподобиться ему, хочет, короче, это подавляет желание получать. Так что мне надо делать? Только привести себя к этому состоянию. В этом весь выбор. Это называется, что мы не нуждаемся ни в чем, кроме как осознания величия и важности Творца. Вот и все.
4: Так, в общем-то, это то же самое по отношению к товарищу. Если он велик, то это работает.
1: Товарищ — это средство. Если я выбираю для себя товарища и начинаю работать над собой, чтобы видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. И с помощью зависти да, я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, относительно Творца нет зависти. Высший по отношению к нижнему не пробуждает зависть. Но по природе вещей нижний хочет уподобиться, если действительно высшим, хочет уподобиться высшему. Он не завидует ему, как это сказать, он завидует тому, что в нем есть такое свойство, что он его тоже хочет, но не то, что... ценит, да, хочет быть выше его, нет. Ну, ладно. Тут есть.
4: По сути, большой товарищ — это тот, кто продвигается быстрее меня?
1: Товарищ называется большим, если тот, кого ты сделал большим.
4: Но в чем он большой? Что он продвигается быстрее?
1: Согласно тому, что ты сделал его большим, такой он большой есть. И все. Не приписывай ему, что он чем-то должен быть. Ты строишь его в своих глазах, и все. Это может быть кто-то, кто приходит сейчас, только пришел первый раз, слушает урок, и только сейчас сел на стул. Это совершенно не важно, кто и что. Вот и все.
4: Ну хорошо, это моя работа, но в чем она заключается? Как сказать, что... Что я хотел сказать о себе? Что я могу себе сказать?
1: Относительно чего? Относительно желания, которое есть у него к Творцу. Это зависть. что в нем есть по отношению к Творцу больше, чем есть у меня. И это не зависит от стажа и ни от чего. Да.
4: Тут есть разница у нас. Тут пишет, что есть два аспекта. Есть зацепка за клипот и ника. И вскармливание для клипот.
3: В
1: чем разница между связью с клипот, ахиза, и скармливанием от клипот? Ахиза, связь, это когда клипа держится за что-то. Но это два вида связи. Скармливание, это просто когда она господствует и питается от святости. А связь, ахиза, ну, это связь меньше, чем скармливание. Скармливание.
3: Яниката клипот за некраши адам немца.
1: Клипот. Это называется, что человек находится под властью клипы. Что то, чего он достигает в своей работе, все это ради получения. Он как бы учит кабалу и делает все, что можно, но в конечном счете это становится ради получения. Это вскармливание клипот. Удержание клипот, связь клипот, это... не в таком большом виде.
4: Тут приводит историю с Лаваном и Яковом. Как бы Яков получил вознаграждение. Сегодня, скажем, состоятельный человек платит ученикам, чтобы те учили Тору. Получают ли они от этого награду, или они... Что они получают?
1: Я в этом не понимаю. Не понимаю вознаграждение.
4: Все, о чем речь идет, я понимаю. Есть клипот, но мы еще не в клипот. Но, в общем, это спор с желанием получать. Он как выглядит? Как будто какой-то самообман. Как будто я работаю в лолишма, я не работаю в лолишма. Там нет желания получать, есть желание получать. Но я даже не знаю, как это объяснить.
1: Мы все находимся во лжи. Успокойся. Но из этой лжи мы можем сделать, скажем так, построить много ощущений. И эти ощущения потом, когда мы получим свыше свет, они станут настоящими ощущениями, свойствами. Но я должен что-то знать. Я должен знать, что это называется машина, это называется кукла, это называется маленький слоник, это еще как-то так строит дом. Я должен знать это, как ребенок. А потом, когда я расту, эти вещи растут вместе со мной. Понимаешь? Но понятия эти уже есть. И так растут. То есть даже если мы все находимся в куклах и во лжи во время подготовки, но ощущения, свойства, которые мы получаем здесь, мы будем нуждаться в них потом. И без того, чтобы установить их в себе, каждое из этих свойств, мы не сможем войти в духовное.
4: Да. Почему есть такая разница между завистью к большому, которая есть духовным, когда я хочу уподобиться ему, и завистью, которая есть в нашем мире, где я хочу, чтобы большой спустился, опустить его до моей ступени, чтобы он был как я, чтобы стал меньше. Не то, что я хочу подняться, уподобиться ему, а чтобы он был таким, как я.
1: Если он большой, не может быть, что ты думаешь о нем, чтобы он был как ты. Тогда он не большой. У него есть что-то, что, чего нет у тебя. Ну и этому чему-то ты не завидуешь. Это просто пустая зависть. Ты не хочешь обрести при этом ничего. Тебе только плохо от того, что у него есть. Это о такой зависти мы не говорим. Потому что это зависть, которая приходит до цели. У нас, прежде всего, должна быть цель, а после цели мы развиваем зависть. Тогда зависть приносит пользу. Если он большой, и я просто буду так на него смотреть, что он большой, я захочу убить его, просто он мне портит жизнь. Огорчает меня, жизнь, делает ее горькой. Вот и все. Но если есть Творец, есть цель, и он большой, и я знаю, что с помощью того, что он большой, он может помочь мне прийти к Творцу, то наоборот, будет еще больше, или будет даже ближе ко мне. И я уже нуждаюсь в нем, я становлюсь заинтересованным в его величии. Если мы не ставим цель во главе угла, то, конечно, все становится снова только причиной для войн, для убийств и все. Да. Мы сказали, что первая стадия почувствовала дающего, и поэтому хотела его свойства для себя, отдачу. А как третья стадия, она чувствует два свойства. Мы знаем, что четвертая стадия хочет уподобиться отдаче. Почему третья стадия не хочет уподобиться отдаче, как первая стадия?
4: Пхинагимель. Третья стадия родилась из Пхинабет, из второй стадии, из отдачи. Пхинабет решила и увидела, что отдача без получения не может существовать. И поэтому она притянула немного получения в
3: Пхинагимель.
4: Получение Пхинагимель — это, по сути, не получение. Потому что Пхинабет, бина, она решает, что это будет ее действием. То есть кто такой Зеранпин? Зеранпин — это действие бины. То, что бина хочет дать Творцу, из того, что она, что у нее есть чистое желание отдавать, что Творец создал это желание отдавать и желание получать. Да? Так вот, само это действие есть Пхинагимель. То есть у нас есть желание получать, которое использует напрямую. Это первая стадия Пхиналев. У нас есть желание получать, которое используется в форме отдачи. Пхинагимель, третья стадия. То есть отдача, а не получение, только отдачи. И из этого желания получать, по сути, ничего нет. Поэтому то же самое желание получать, которое пробуждается в третьей стадии, Пхинагимель говорит, «Ну, я хочу жить». И продолжается в Пхинедалет, четвертой стадии. Ведь что значит, что в Пхинагимель есть свет Хохма? Хасадим, в свечении Хохма, есть там свет Хохма, как в Пхинеалев, или нет? Из-за того, что Пхинагимель родилась из Пхинебет, хотя там есть то же желание, что и Пхинеалев, и тот же свет, что Пхинеалев, этот свет очень слабый, потому что он выходит из Пхинебет. Он не, то есть, что это значит? Что здесь происходит? Пхина говорит, Пхинабет, вторая стадия говорит так, я вижу, что хочу отдавать, но мое действие в желании отдавать не действует, ничего не делает по отношению к Творцу, потому что что просто такое? Просто желание отдавать, оно пустое, когда я могу отдавать. Я могу поддавать, если я получаю, тогда притягиваю, как в Пхинеалев, чтобы было желание получать, которое получает свет. Так я снова притягиваю Пхинеалев внутри себя и притягиваю свет. Но когда она притягивает свет, как Пхинеалев, у нее выходит почти пустое действие, потому что Пхинеалев не является желанием получать самым по себе ее кли. Свет в ней тоже соответствует этому, что желание получать слабое и не само по себе. Так что у нас есть свет Хасади. Тогда что? Получается, есть свет Хасади в свечении Хохма в Пхинагимель. Это не называется, что она получает Пхинагимель, по сути, для себя. Но теперь Пхинагимель, который уже ощущает себя, Пхинагимель в конце своем ощущает себя, он ощущает желание получать, что Пхинеалев, и желание отдавать, как Пхинебет. Она теперь хочет тоже вместо желания отдавать быть получающей, Так, величина желания получать в Кнедалет по величине желания отдавать, что в Кенебет. И получается так, что по-настоящему стремление к Творцу, чтобы получить от Него то, что есть в Кенедалет, оно в точности соответствует отдаче, которую Творец может, желание отдавать Творца по отношению к кли. То есть мое желание в получающий килим — это определенное желание, которое Творец создал и наполняет его. Но мое отношение к получающему кли, то, как он показывает себя хозяином в Кине Алев, чтобы построить Пхену Бет, это в точности будет тоже отношение, что будет к желанию получать Пхену Далет. А потом в точности тоже отношение, чтобы у меня было желание давать ему. Я от этого уже начинаю получать силу, которая в точности так, по такой же мощности, чтобы смочь быть как он. Как он хочет дать мне, и так раскрывает себя, так же и я получаю от него силу и могу по-настоящему быть как он. То есть Хинобет строит теперь добавочное желание к Пхене Далет, свое величение. Но потом я превращаю его в ради отдачи с помощью экрана. Я остаюсь с Пхеной Алев внутри, как чистая клей. Клей не меняется, да? А все остальное желание, оно приходит благодаря экрану, к величию Творца, что мы называем девяти первым сферот. Эти, ну, четыре пхины, эти четыре стадии прямого света, кроме них нет ничего, если их хорошо учить, невозможно. Невозможно их завершить, но все находится там, да.
1: Пойти к состоянию перед выходом из Египта, как вы сказали, нужно взращивать в себе и фараона, и Моше параллельно. Как бы хотеть проглотить весь мир и наслаждение ради себя, и одновременно хотеть, по сути дела, поглотить все наслаждения, чтобы дать наслаждение Творцу. Как мне это делать? Как бы...
4: Вот именно в точности эти две вещи, противоречащие друг другу, мы должны обрести большое желание получать, насколько только возможно, больше, что есть во мне, с одной стороны, а с другой стороны, что я нуждаюсь в Творце, а иначе я с этим большим желанием получать ничего не могу сделать. Справиться с ними я не способен. Эти два ощущения, они противоречат друг другу, они очень неприятные. Это огромное напряжение возникает у человека от них. Так это происходит при выходе из Египта. Он говорит об этом в книге «Письма» на странице 70. Он говорит, что должна быть мера напряжение, максимального стремления, так что не дает мне уснуть. Это с одной стороны, а с другой стороны, но так, что не дает мне уснуть, оно уже включает две вещи. Я хочу, очень хочу, а с другой стороны, не способен достичь того, что я хочу. Он это приводит в пример как человек, как обычный парень, который страстно желает какую-то девушку, стремиться к ней, что с одной стороны это безумная любовь, с другой стороны он вообще даже не способен на это. То есть во сне только можешь представить себе, что это возможно, и все.
1: Если мы поставим так, что одно состояние больше другого, получается, что одно отменит другое.
4: Ты не отменяешь одно день другого, одно держит другое.
1: Если я сейчас говорю...
4: Ты спрашиваешь, почему наше тело не хочет избавиться от плохого ощущения? Потому что находит в этом плохом ощущении наслаждение.
1: Но если мое стремление, это желание отдавать, как бы получать ради отдачи, желание к Творцу больше, чем проглотить весь мир, я скажу себе, мое желание проглотить весь мир — это плохое, я предпочитаю другое желание, я пытаюсь опустить его, желание Я скажу тогда, что как бы это мечтают, они должны быть равны, эти желания.
4: Именно в точности так. Эти два желания по-настоящему равны. И одно поддерживает другое. А что делать? Это так он описывает в нескольких местах, в очень ясных таких описаниях, понятных каждому.
1: Лоренто, что он спросил, как мне не подавлять это желание ради получения, потому что я не хочу...
4: Как себе не подавлять желание получать, чтобы наслаждаться Творцом? Ну, конечно же, дело не в том, что ты подавляешь или не подавляешь, а Творец подавляет его для тебя, и ты должен все время работать над ним, работать над этим, конечно. То, что мы говорим, что в группе мы все время должны слышать о величии Творца, впечатляться друг от друга. Почему? Потому что это величие будет становиться все более и более ясным и явным. Просто так. Ну, это надо изучать эту систему. Это немного так. Ну, мы увидим по пути, короче. Еще?
1: Почему я могу знать, что величие и важность Творца развивается у меня? Ведь до Максома я не чувствую Творца. Может быть, просто какая-то фантазия? Может, просто я сижу...
4: До Максома все воображаемое.
1: Как мне знать, что величие и важность Творца развивается в правильном направлении?
4: Как я могу знать, развивается ли в правильном направлении? Ты не можешь этого знать.
1: Что я могу знать?
4: Ты не можешь знать ничего. Какая у тебя все же есть возможность? Только одна. Кричать к нему. Но я говорю с тобой об этом очень так кратко. Обычно человек находит для себя все возможные уловки. Но по сути, по-настоящему, если мы хорошенько исследуем наше состояние, нам не на кого полагаться, не на кого опереться, что называется.
1: Нам не на кого опереться.
4: Да, только на нашего Отца Небесного. Как сказано, это действительно так. Какая у тебя есть еще что-то истинное, в котором ты можешь быть уверен? Ни света, ни килим, ни экран, конечно же, между ними. Ни критика, ни такая разумная критика, то есть такой анализ, нереальной критики посредством экрана. Нет ничего. В чем ты можешь быть уверен? Ни в чем. Эта точка, которая называется в тебе человек, она совершенно... Ну, как бы подвешено в воздухе. Куда подует ветер, так и тебя туда будет сдувать, и все. Ты хочешь зависеть от чего-то? Ну, пожалуйста. Если бы человек так ощущал, то было бы хорошо. Но мы не ощущаем так.
3: Ну?
4: Ну, хорошо.
3: Ну, вот целый доход, ну, все.
4: Ну, есть еще 3 минуты, ладно.
1: Буду 4 стадии. Если когда мы касаемся...
4: Я прошу у всех, если кто спрашивает, прежде всего, кто спрашивает? Пусть спрашивают так, я кричу даже с микрофоном, а вы не кричите, а другим стоит прислушаться и участвовать. Потому что с помощью этого мы взаимовключаемся друг в друга, проникаемся и получаем силы, авханот. То есть какие-то особые впечатления. Так что стоит по-настоящему работать вместе. Если у него есть хиссарон, он спрашивает, почему мне не приобрести этот хиссарон?
1: Вот 4 стадии. Если в 3-й стадии творение не нашло бы самостоятельное желание, не решило бы самостоятельно, изменение бы осталось бы там в 3-й стадии. До 3-й стадии это напрямую выходит из Творца. То есть нет самостоятельных действий. А если бы оно решило...
4: Только Пхинагимель в конце своем решает из двух этих свойств, которые он различает, что в ней есть
0: от Хины Алев и от Хины Бет, Хина Гимн включает их обе. И тогда она решает, что по сути важно, к чему стоит идти. И тогда она решает, я иду получать раскрытие Творца, свет Творца внутри этого хисарона, который я развила, получила как дополнение к пхине бет. Что такое пхина далит? Как пхина алев, и также пхина бет работает на желание получать. И в этом пхина далит больше, чем пхина алев. Насколько? На пхину бет она больше. Так что же тогда такое пхина гимел? Пхина гимел — только решение, только ощущение, поэтому оно более грубое. Ты можешь спросить, ну, а вид у тебя есть в пхине алев, а вид у тебя есть в пхине бет. Это два вида келим. Так вот, состояние гимел просто решает, как как-то находиться, принять решение в этой ситуации, где он решает, что это. Почему Ави должен быть больше? От того, что он решает, он ощущает себя по-настоящему более грубым, с большим авиотом, да.
1: Получается, что есть противоречие между работой в группе и ощущением, что мне не на кого опереться, кроме как Отца в небесах. То есть в группе все время у тебя есть ощущение, что есть, что можно опереться на товарища. И чем больше...
0: Работа в группе должна приносить вместо уверенности... Хисарон.
3: Бимком отцвут и цихалави симха.
0: Вместо грусти она должна приносить радость. Не из-за того, что, ну, я не один такой, есть еще такие же, как я, понимаешь. Все можно превратить из одного в другое. Мне нельзя сказать, ну, я уверен в ребятах, мне будет плохо, они мне помогут, слава Богу, у меня есть 15 человек, пусть будет еще 15 человек, тогда вообще еще лучше будет. Когда мне вообще, какая мне разница, работать, не работать, что будет, что нет, я полагаюсь на них. Можно так извлечь такие силы, то есть есть такие характерные ощущения и состояния в группе, а можно и по-другому развить из этого важность и обязательства, и как раз наоборот, думать, заботиться обо всех. И это тоже, ну, такое человеческое свойство. Но, по сути, не в этом цель, а цель, что из группы я обязан получить хисароны, потребность к духовному, как к божественному. Какую уверенность могут дать мне 15 человек? Они могут дать уверенность только в том, что если мы обращаемся вместе, мы можем быть более уверены, что получим ответ.
1: Теоретически, практически.
0: Нет, не теоретически, это просто. Если Творец находится во главе нашей группы или нет, если нет его, то, ну, так мы, да, такая группа, нам хорошо, мы красивые такие, все вместе идем, такие, такая сильная группа. Ну и что, из этого ничего не выйдет. Ну и разбитая группа не может ничего сделать. Ты должен использовать все эти силы по направлению к цели, чтобы Творец был во главе, а не группа, и не раб, и не книги, а Творец. Тогда ты увидишь, насколько правильно все организуется и будет тебе служить. И зависть, и ненависть, и любовь, и взаимопомощь, и уверенность, и хисароны всякие. От этого все по-настоящему объединится вместе в правильном состоянии. Также в правильном объединении между ними. Вот и все. А если не по направлению к Творцу это будет, то... То есть такой в очень острой, точной форме направленной. Тогда, если не будет это так, тогда ты всегда найдешь здесь всякие такие вещи, что это уже не группа, не настоящая группа, о которой говорят. Да.
3: Ну.
1: Ощущение величия и важности Творца — это ощущение пробуждающее? То есть, по сути дела, ощущение величия Творца или просто что-то?
0: Ну, я же не знаю, что такое Творец, что такое величие Творца, никто в группе не знает. Ну, постепенно выясняем. Теперь ты хочешь знать все это, ощутить все по-настоящему мы. По-настоящему быть в этом? Это невозможно. Тебе раскрывает в точности то, что ты способен вынести, вытерпеть. Вот и все. Если сейчас тебе раскроют, кто такой Творец,
4: нет ничего более плохого, хуже. По отношению к твоим свойствам, это полная противоположность. Так тебе раскрывают, потом скрывают, еще капельку какую-то раскрывают. Ты в своей лжи превращаешь эту капельку в свое наслаждение, можешь это как-то вытерпеть. Хорошо, Творец существует. Мне будет этого хорошо, немного будущего мира должно быть в этом мире, но из этого могут быть всякие хорошие вещи. То есть ты можешь каким-то образом вынести, вытерпеть эту реальность его, что он есть. Ну хорошо, есть такие люди, которые говорят, а его нет. Почему? Они не способны, психологически не способны переварить его. Он отравляет жизнь, поэтому нет, очень просто. Я скажу просто нет, и все.

0: колоссальные усилия. Ну тогда с небес так делают, обманывают, делают скрытие, и тогда группа, ну хорошо, хорошо в группе, прекрасно, так постепенно это выяснится. Но снова я говорю, правильное развитие и все это прояснение придут только в той мере, в какой и перед каждым действием и мыслью, и после этого, и в это самое время вы будете соединены с Творцом. На странице 64 в письмах он говорит, «Исраэль, который Творец Единый, ты обязан, чтобы направить к цели, ты обязан уже сейчас, еще до того, как ты делаешь какой-то шаг, ты должен направить себя в точности на это. Как же ты можешь направить себя, чтобы я и мое действие, и все средства, и все условия, и Творец, все были вместе в одном, а не чтобы это было в одно время, а это во второе или другое время, это нет, в одной мысли это должно быть, в одном желании и в то же время, в одно и то же время. Это он говорит уже на странице 70-й в письмах, понимаешь?
1: Ну,
0: так что тогда? Ну, тогда вы не ошибетесь. В конце концов, это очень простые вещи. Но соблюдать их трудно. Трудно исполнить их. Принцип простой. Исполнить его трудно. Так что делать?
2: Вы сказали, что человек ищет внутри страданий, находит наслаждение. Что же не дает ему двигаться вперед, чтобы увидеть величие Творца? Здесь тоже ничего больше нет, Майкилин. Много нужно искать внутри страданий. Что мне не дает? Как выйти к величию?
0: Кто продвигает меня все-таки каждый раз?
2: Да, также что я здесь получаю наслаждение?
0: Я нахожусь во лжи, и каждый раз, когда я продвигаюсь между нами, ты знаешь, между нами, я тебе скажу, я продвигаюсь ко лжи еще больше. И еще больше, еще больше. Но вместе с тем, что я совершаю эти действия, приходит ко мне свет свыше. Этого я не знаю, так говорят. Но этот свет делает во мне так, что взращивает во мне еще больше такое ощущение противоположное моему желанию. Так, растут вместе они, я взращиваю свое желание получать все больше. Так, чтобы это желание к духовному, как написано, не давало мне уснуть. Я хочу все больше и больше. Но что? Я хочу же для себя. Я хочу насладиться этому, этим для себя. Но из того, что я этим занимаюсь, приходит свыше свет. Но это происходит только, когда я занимаюсь этим с намерением, что все же я хочу это, чтобы достичь цели. Конечно же, все я хочу это познать для себя, конечно же, все для себя, не важно. Я хочу войти в это для себя, тогда приходит свыше свет и делает, как обычно, все напротив меня, он стоит и делает наоборот. Что мне делать? Он взращивает во мне какое-то второе ощущение, кроме моего желания получать еще нечто, что-то нечто противоположно мне. И тогда от ступени к ступени я становлюсь все больше и больше с этими двумя силами, все больше и больше противоположными друг другу. Так вот, получается, что я взращиваю в себе одну часть, а Творец взращивает во мне вторую часть, пока они не вырастут в полной мере. И тогда я перехожу конечное море, Ямсуф. Вот и все. Но, конечно же, я сам по себе не могу. Точка в сердце. Я не могу эту точку раздуть ее, взрастить ее. Она растет посредством света, возвращающего к источнику. Это верно. И это вопрос правильный. Если мы так продвигаемся своими силами, то что, как может такое быть, чтобы мы когда-нибудь к чему-то пришли? Мы придем благодаря тому, что тем временем все-таки свет действует на нас. Это называется прилагает усилия и нашел. Вдруг я вижу, что есть во мне нечто такое. Ну что, ребята, все? Первая часть, да?
2: Сейчас поделимся впечатлениями на руки и что мы возьмем.

0: возьмем для реализации в десятке. Но хорошо. Урок был особый. И даже последняя часть, где Рав говорил о том, как все время мы должны настраивать, направлять себя на цель. Я слышал, что сказал «я», и действия, и средства, и условия. Все находится вместе, в том же мысли, в том же желании, в то же время. Нам все время надо видеть вот это направление, где Творец всегда в наших мыслях. Если на секунду Творец исчезает из мыслей, все начинается бардак, группа тоже непонятно где, то есть там и не ни на что не настроена.
1: Было такое выражение в конце, рассказал, что группа, что работа в группе должна вместо уверенности дать хисарон, вместо грусти должна дать радость. И это понятно, что это уточнение не для того, чтобы у нас была уверенность, а был хиссарон в Творце.
0: Хавер называется большой, потому что ты делаешь его большим. И не надо на него сваливать, что он там чем-то и кем-то должен быть.
1: Если я выбираю для себя товарищей, он начинает работать, чтобы я увидел их большими, я начну впечатляться от того, что я вижу в них. И тогда с помощью зависти я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, а относительно Творца нет зависти.
0: Рав подчеркнул, что нужно цель ставить прежде всего, и тогда, согласно цели, все дальше распространяется. Если есть у тебя цель увеличивать желание, уподобиться Высшему Свету, и приходит человек, который начинает изучать Каббалу, и у него есть желание такое горящее к этому, ты можешь приобрести от него, если ты себя ставишь маленьким по отношению к его горящему желанию. Это зависит от твоего желания раскрыть такое желание других.
1: Я тоже как Сар, если я выбираю для себя товарищей, начинаю работу над собой, видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. Это то, что мы делаем каждый день. Мы стараемся купить эту зависть у товарищей, величие Творца, важность цели. И мы зависим друг от друга. Как мы говорили сегодня, мы думаем сегодня о Хаиме и делаем это вместе, как единое упражнение.
0: Рав сказал нам, что в четырех стадиях есть все, если как следует их изучим, то ничего больше не надо. И мы, вся наша работа, это держать все вместе, и себя, и Творца, и товарища Рава, книги, все вместе, перед действием, в самом действии, после действия. И также Рав сказал, что если мы углубляемся в это, то принцип очень простой. Трудно выполнять.
1: Я записал, что если у товарища есть хиссарон, и он спрашивает, задает вопрос, почему я не могу купить у него этот хиссарон, приобрести. Через товарища я получаю не уверенность, а хиссарон. Это, собственно, то, что мы должны сделать. Это работа наша в группе.
2: И
0: то, что вы сказали, это тоже то, что я взял. Что это между одним и другим. Вдруг Рав остановился и сказал, если у него есть хиссарон, он задает вопрос, почему бы я не взял у него этот хиссарон вот в этих состояниях. Нам надо обращать внимание, что мы как бы учимся, читаем. Да, но у нас есть вот это между, когда ребята задают вопрос, Рав отвечает, насколько мы хотим приобрести вот этот хиссарон, то, что сказал Рав.
1: Офер написал, не дают тебе что-то, чего ты не можешь вынести. И насколько я больше продвигаюсь, я раскрываю более ложь. Борис написал, что человек выбирает товарища, начинает работать над собой. А что еще добавить? И также то, что То, что ложь и свет приходят вместе. Ты раскрываешь, что ты больше во лжи, больше ложь, и это приходит все вместе.
0: Также Раф еще и говорил, что ты не завидуешь большому. Когда ты делаешь товарища большим, великим, ты хочешь приблизиться к нему, быть похожим на него, а не опускать его вниз.
1: У нас прежде всего должна быть цель, а после цели мы взращиваем зависть. И приходит зависть и дает пользу.
0: Да, Рав говорил еще о том, что нижний хочет уподобиться высшему, что мы должны прийти к состоянию, когда ощущение высшего будет больше и достойно, чем мое желание получать.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим мы споем вместе песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Мы сейчас будем учить, продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья находится в книге «Труды Бааль Сулама» на странице 460. Статья «Мир в мире». Мы продолжаем с заголовка «Добро и зло оцениваются согласно поступкам личности по отношению к обществу». Еще раз заголовок: «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Статья «Мир в мире». Статья очень существенная. Мы начали учить ее несколько уроков назад, и скоро мы повторим то, что мы учили. Но самое главное, чтобы мы были в намерении к правильной точке, как нам правильно ухватить то, что мы учим, в правильной пропорции. Поэтому мы посмотрим клип номер 5.
1: Мы находимся в системе, которая называется природой. Мы интегральная часть природы. Нам объясняет каббалист, который знает и понимает всю эту систему, настолько, что он называется Бааль Сулам, автор этой лестницы. То есть он постиг всю эту систему во всю глубину и ширину, во всем, без каких-либо ограничений. И он же нам объясняет, что все, что мы делаем, это оценивается как? Только согласно обществу. Ну, конечно, что если мы обратимся к первоисточникам, то мы найдем там то же самое. И в Торе, и в пророках, и в Писаниях, в Талмуде, в Мишне написано то же самое. Потому что закон «возлюби ближнего как самого себя» по отношению к обществу мы измеряем и добро, и зло, и все наши поступки, что если это на благо общества, то это и нам на благо. Хотя это так и не видится в нашем эгоизме, все понятно. Потому что Тора как раз приводит нас к тому и показывает нам путь, как совершить настоящее действие, а не то, что наша природа работает противоположным образом. Ну и поэтому свет в ней возвращает к источнику. То, что мы могли выполнять действия на благо обществу, и только в этом мы гарантируем себе и обществу, и Творцу все-все-все наполнения.
0: Рав сказал,
1: Тора приводит нас и показывает нам путь, как совершать настоящее действие. Что такое настоящее действие? Истины. Не то, что наша природа как работает, а наоборот. Так вот сейчас, когда мы изучаем статью Бааль Сулама, в котором есть и логика, и здравый смысл, и причины, и следствия, и внутри держит все творение и подает нам с ложечки, кроме внешнего такого вот впечатления, должна быть и внутренняя молитва, что свет, который есть в этих словах, в словах Равы, чтобы направило наше сердце направление любви, чтобы мы тоже стали, как и Бааль Сулам, интегральной частью природы, своим свободным выбором, познанием. Прежде чем мы прочитаем сегодняшний текст, попросим Гилада повторить, что у нас было до этого, чтобы был единый такой поток.
0: Мы не забываем, что мы слышали на первой части урока, что величие Творца мы тоже не берем для себя. Мы хотим, как сейчас прочитал Орен из слов Рава, Тора приходит, чтобы привести нас, показать дорогу и показать, что наша природа работает наоборот. Даже величие Творца наша природа берет ради себя. Он сказал на первом уроке, что что нам не раскрывают действительно величие Творца, а только по той мере, насколько мы хотим превратить это в отдачу. У нас десятки, мы работаем в них, нам нужно величие свойства отдачи. И мы все, что мы делаем в этом направлении. Поэтому в начале статьи мы помним, что написано сначала. Говорит нам Бааль Сулам, что у каждого личности есть своя роль. Даже все, что нам кажется вредным и ненужным, у них есть роль важная. И в их даже в начальном состоянии их мы можем видеть их как вредными, но вся наша роль в том, что сделать исправление над собой, чтобы мы могли видеть реальность этих вещей, которые перед нами, мы будем видеть их как добрыми и полезными, как единая цель. Это не какой-то, как это неисправность творения, а необходимый этап развития. Мы не должны уничтожать те вещи, которые нам кажутся отрицательными, а нужно направлять это в правильном направлении. И как Коран нам объяснил сейчас, светозачающий к источнику, нам необходим этот светозачающий к источнику для того, чтобы он исправил реальность, а не то, что мы сейчас скажем, это отрицательно, это я хочу уничтожить, это мне не нравится, этого я хочу уничтожить, это хорошо бы, чтобы этого не было. Нет, конечно же, это наша природа. Если мы раскрываем эти силы, то это часть природы. Но мы не должны, чтобы это не должно произойти, то, что мы не хотим. И в последней части урока мы говорили о том, что окончательное исправление, наше исправление, исправление всей реальности, всего человечества, оно обеспечено, это обязательно случится. Это даже уже существует. Только что мы можем прийти через страдания или путем Торы. Путем Торы — это исправление себя, называется Ахишена. А через всякие кризисы, давления и страдания — называется Бейта, в свое время. И человек должен быть партнером в этом развитии и превратить этот путь страданий в путь выбора, когда мы выбираем идти Ахишена, с помощью Ахишена. Спасибо. А сейчас мы начинаем следующий отрывок с подзаголовком «Добро и зло оценивается согласно поступка личности по отношению к обществу». Это находится на странице, 460, и мы будем читать вместе это в десятке. У нас есть 6 минут для того, чтобы прочитать это вместе в десятке. Конечно, та десятка, которая закончила раньше времени, продолжают и делятся своими впечатлениями от того, что прочли. 6 минут, пожалуйста.
1: Заголовок «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Прежде чем мы начнем рассматривать исправление зла, заключенного в роде человеческом, вначале нужно определить значение ниже следующих абстрактных понятий «добро» и «зло». Другими словами, давая действительное свойство определения «добро» или «зло», следует выяснить относительно кого это свойство или действие является добром или злом.
0: Чтобы понять это, нужно как следует усвоить ценность личности относительно общества, то есть ценность индивидуума относительно его социума, за счет которого этот индивидуум живет и от которого он питается, как в материи, так и в духе.
1: А действительность указывает нам на то, что у одиночки вообще нет права на существование. И если он уединится, не будет иметь общество в размере достаточном, чтобы обслуживать его и помогать ему в удовлетворении его нужд. И отсюда следует, что человек изначально создан, чтобы жить жизнью общества.
2: שאדם נברא מלכתחילה להיות חיי חברה
1: И каждый человек в обществе подобен шестеренке, зубчатому колесу, соединенной с другими зубчатыми колесами, которые помещены в одну машину, где у отдельной шестеренки нет свободы движения в смысле его собственной индивидуальности, ибо она участвует в движении всех шестеренок в целом в известном направлении, делая всю машину способной выполнять свое общее предназначение.
0: А если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается и не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, оценивается по ее роли во всей машине и служению ей.
1: Также и в нашем вопросе мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное, что мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, который он наносит обществу в целом, а не согласно самому его личному значению.
0: Эти вещи ясны как день, как с точки зрения их истины, так и с точки зрения их добра, ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть благо каждого индивидуума. Наносящий вред обществу имеет свою долю во вреде, а приносящий обществу благо имеет свою долю во благе. Ведь индивидуум является частью всего общества, и у общества нет никакой ценности и ничего дополнительного, кроме суммы индивидуумов, его составляющих.
1: И выясняется, что общество и личность есть одно и то же. И личность никак не умаляется из-за своего служения обществу, подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И так они делят между собой благо, так делят между собой свободу. И таким образом хорошие качества, дурные качества, хорошие поступки, дурные поступки оцениваются только относительно блага общества.
0: Эти идеи, конечно, высказаны при условии, что все люди целиком и полностью выполняют свои функции в обществе, и они получают не больше, чем то, что им полагается, не берут от доли своих товарищей. Однако, если часть общества не ведет себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб.
1: Нечего распространяться больше того, что известно, популярно и сказанное до сих пор сказано только, чтобы показать уязвимое место, то есть место, требующее своего исправления. И оно состоит в том, что каждый индивидуум должен понять, что собственное благо и благо общества есть одно и то же, так мир придет к своему полному исправлению.
0: Да, у нас нету своей свободы движения, все это ради общества, и тот, кто отключает себя от общества, нету ни его жалости к нему.
1: Да, эта часть говорит о том, что мы зависим друг от друга на 100%, как в машине, да, неотделимые ее части, и то, что определяет добро и зло, это, в принципе, отношение между этими самыми частями.
0: Да, добро во мне измеряется только относительно товарищей. Насколько я забочусь о товарище, если у меня есть хорошие свойства, это не говорит ни о чем, как пишет Бальсуам, так же и плохие свойства. Пока это во мне, это нормально. Как только я начинаю вредить, в этом есть проблема.
1: Я тоже весь этот фрагмент читал. Да, тут не общество, не личность, а это я и товарищи. Вот так я это слышал. Надо признать это. Ну хорошо, заходим теперь в урок Рава по этой статье. Только посмотрим, какие определения дает тут Бальсулям в этом фрагменте. И отсюда, чтобы у нас был общий взгляд. Итак, заголовок «Добро и зло» оцениваются по отношению к действию личности, по отношению к обществу. Статья — это мир в мире. До этого мы учили, как Гилад сказал, что все, что существует, существует только для того, чтобы мы это привели к исправлению. В предыдущих уроках Рав учил нас, что привести к исправлению тем, что мы привносим свет, возвращающий к источнику, на нас, и что в нас есть цепочка решимот из бесконечности, поэтому нам не надо быть особыми умниками, самим что-то там планировать, а просто поместить нас вместе перед Высшим Светом, привлекать его с большей силой, посредством усилий уподобиться ему. Ну и сейчас тоже. И он ведет нас к тому, как привести себя к исправленному состоянию, совершенному, замечательному, в свете. И в этом фрагменте Бальсулям как бы нас приближает к этому, да, посмотреть границы, что делать, чего не делать. Но сейчас выяснение определений, что такое исправление, что такое неисправность, по отношению к чему измеряем. Добро и зло оценивается по отношению действий личности, к обществу. И мы все являемся такими шестеренками. Помните, была такая анимация с шестереночками? Ну вот так вот. Все мы вот эти вот зубчатые колесики в машине чувствуем, не чувствуем. Так это работает. И поэтому движение каждого из нас внутри, в сердце, в поступках, на любом уровне воздействует на всех. Или на благо, или, не дай Бог, во вред. И Бальсулям подчеркивает, что если наше движение во зло вредят всей системе, то и мы тоже получаем ущерб. Поэтому все как бы наоборот. Наоборот тому, что рисует нам наш эгоизм. И в конце этого фрагмента, что когда каждый индивидуум поймет, каждый индивидуум, то, что я слышал в фокус-группе в десятке, моя любимая десятка, сказано, я тут не отношусь к какому-то обществу, индивидууму, а это я, то есть обо мне идет речь. То есть мое благо и благо общества — это одно целое общество на любом уровне. Моя ли десятка, вся весьбная баруха или вообще все творения, когда я это пойму, мир придет к полному исправлению. На предыдущем уроке Рав нам сказал, что исправление мира зависит и связано, начинается с моего исправления человека. Будет человек исправленный, то и мир будет в порядке. Сейчас заходим в урок Рава. Пожалуйста, клип номер один. И пусть каждый запишет для себя какие-то вещи, которые он хочет впечатлиться, поделиться, может быть, вопросы, которые возникают. 12 минут будет этот клип.
0: У единой шестеренки нету свободы относительно других, а он управляется остальными шестеренками для того, чтобы
1: это система, в которой мы находимся. Не то, что мы не находимся. Мы находимся в ней. Мы вращаемся все вместе согласно строению всех этих шестеренок и тесной связи между нами. И никто не двигается никуда и ни в каком свойстве, ни в каком направлении действии без того, чтобы этим он проворачивает всю систему. И сейчас мы тоже находимся в этом. Разница же очень простая. Насколько я меня вращают, мной вращают, не раскрывая того, что я нахожусь в системе, и насколько я раскрываю себя по своему же желанию, насколько я принадлежу этой системе, нахожусь в ней, тогда я раскрываю, что я там действительно нахожусь. Потому что никто не будет забыт. А разница только в собственном участии, по собственному желанию. В конечном счете. Ничего не меняется, кроме того, что мы раскрываем, насколько мы, и в той мере, насколько мы хотим участвовать в этой системе, быть связанными со всеми остальными во всем. И в этой мере я раскрываю себя, что я уже в этом, и я это делаю. А в мере, насколько я не способен, то я в этом нахожусь, делаю в этом без собственного знания. Это называется «спереди, сзади объемлешь ты меня», ну и еще.
2: И в нашем мире люди включаются, потому что они получают больше, чем они дают. 99% горючего получает тот, у кого есть у него что дать, чем получить. Как здесь присоединяется к этому, относится к этому наука Каббала?
1: Не раскрыв науку Каббала, никто ничего не может сделать. Ничего. Даже самый маленький человечек, самый далекий от всех этих вещей, ему понадобится узнать свое место в этой системе. Да, так. А его место он должен знать до последней детали. И не может такого быть, что он придет к какому-то совершенному состоянию и останется просто так человеком в этом мире. Это наше ощущение, этот мир, это временное такое состояние, которое пока что вот так вот нам проявляется, пока мы не раскрываем вот эту систему. А когда человек начинает раскрывать эту систему, то этот мир тоже начинает получать некий такой, начинает как бы размываться. Ты уже не принадлежишь ему, ты не придаешь ему такую важность, закон, это действие, и поэтому это называется, он становится, как бы начинает размываться. Если он меньше определяет, так ты меньше с ним считаешься, ты меньше его видишь, что он уже не находится в таком четком виде, в твоих ощущениях, в понимании, в осознании. Он как бы, да, что-то такое вторичное, а потом все меньше и меньше и меньше.
0: И если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается, не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, а оценивается по ее роли во всей машине и служению ей. Так и в нашем вопросе. Мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное. Мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, которую он наносит обществу в целом, а не согласно самому его частному значению.
1: Это нам понадобится еще раскрыть, да, в новой экономике, когда все мы связаны вместе, все зависят друг от друга, и никто не может выйти за пределы этой системы. Так ведь? И тогда в соответствии с этим постепенно довести общество постепенно до состояния 100% исправления. Ну а пока что так вот, поэтапно. Наша проблема — это установить правильные этапы, так что общество способно это все выполнить. И так вот постепенно продвигаться, что это приходит вместе с воспитанием параллельно, с распространением, с рекламой всех этих вещей. Видимо, может быть, процесс этот займет несколько поколений, пока дети не вырастут в этом, да, как поколение пустыни, которое должно умереть, пока, прежде чем они не зайдут, их дети, в землю Израиля. А кто знает? Ну, все равно. Мы должны вот так вот. Так вот быть.
0: Понимание того, что мы часть интегральной системы, общей системы, и мы должны заботиться о следующем шаге в духовном.
1: Да, нам нужно рассказывать как можно больше, давать и информацию, и поддержку внутреннюю. Есть тут две вещи, которые мы как бы приводим в действие, воздействуя на аудиторию. С одной стороны, нам надо преподавать, да, давать информацию, учебу организовать в конечном счете, так ведь?
3: А
1: с другой стороны, нам нужно воспитание. две такие вещи. Но знать систему, где ты находишься, как сегодня, мы должны учить детей. Мы же, школа же не учит нас, как эта вся система, как работает страна, государство. Этого же не изучают.
2: Есть там обществоведение.
1: Ну, да, да, да. Да, это что, детям самое важное, которые растут. Где я нахожусь, в каком мире я? А, это так. Как эти большие дети, учителя, а также и маленькие дети, которые учатся. Поэтому мы должны все это дать, а потом уже привести в действие, да, такими групповыми действиями, так чтобы приблизить их к практике. И тогда в соответствии с этим они поймут вот эту систему, как она действует, и смогут продвигаться и соглашаться с теми новыми законами, которые необходимо принять, и быть в этих законах, выполняя эти законы, и чтобы это было очень желательно, когда я с радостью, не то, что я хотел бы это, но я с радостью соглашаюсь, чтобы на меня так воздействовало окружение и произвела бы вот эту вот операцию прямо под наркозом. Все. Меня усыпили, я вдруг проснулся с новыми свойствами. Проснулся, опять новые свойства. Я каждый раз раскрываю в себе еще новые свойства отдачи, отдачи. И так вот я включаюсь, но сам-то я не способен сделать ничего, кроме того, что я хоть чуть-чуть там что-то хочу, чтобы со мной сделали. Как больной в больницу приехал, делайте со мной что хотите, больше меня не интересует. Все остальное делают врачи. Так же и мы. Я прихожу в группу, все, что вы хотите, платить, делать. Но изменения во мне вы произведете. Понимаешь? В этом, в принципе, наша работа. Поэтому она не тяжелая, не трудная. Надо только не метаться в разные стороны, совершать разные действия, где мы там ничего сделать и не можем, которые относятся, ну, как бы, к системе. Там такие жесткие законы, и шестеренки вращаются. Чего ты туда влезаешь-то, в эти шестеренки? Кто ты? Что ты в этом понимаешь? Делай свое, только одно. Ты должен дать, ты должен захотеть, чтобы тебя приводили в действие, чтобы твое колесико вращалось в соответствии с тем, как должно вращаться. И, скажем так, чтобы твое сердце и голова вращались вместе с колесиком этим. А он будет вращаться правильно. Ты эти вещи только раскрываешь, которые есть.
2: Есть вопросы по поводу того, что вы сказали, что все должны будут учить науку Каббала.
1: Ну, не науку Каббала, а науку о системе. При чем здесь наука Каббала? Глобальная интегральная система, как она должна раскрыться, как она должна действовать во всем совершенстве. Да, как система природы. Оставь слово Каббала. Какое это имеет значение? Эти вещи настолько потом сблизятся. Люди вдруг начнут раскрывать сами. Да, по-видимому, там, там это есть. А как вы пришли к этому? Так вот, без того, чтобы... Да, не проведя особое исследование. Просто вас это потянуло, и все.
2: Почему эта операция должна быть под наркозом? Почему не осознанно?
1: А как без этого? Ты не получишь, не примешь высшую ступень. Вы делаете со мной, я знать ничего не хочу. Почему? Потому что ты в одном желании получать. Как ты сможешь прийти ко второму, другому желанию получать? Ты находишься в желании получать, желание получать. И вдруг ты согласен с тем, чтобы у тебя было желание отдачи? И ты только глазки закрыл так вот, и вот, вот и зайти туда.
2: Смотрите, как хорошо. Бааль Сулам говорит нам. Он, собственно, дает нам такое представление о такой машине с шестеренками. Смотрит со стороны. И сначала он говорит, говорил об исправлении, каждого нужно увидеть, других и так далее. Потом он отходит в сторону, сверху смотрит и говорит: смотри, мы все как шестеренки в машине, у каждой шестеренки есть своя роль. И это все, что нужно делать, это крутиться. И Рав открывает нам и объясняет нам детали во всем этом. Он говорит, что все связаны вместе, все связаны друг с другом. Никто не может выйти из этой системы. И тогда постепенно нужно привести общество к состоянию, когда будет 100% исправлено, постепенно, ступень за ступенью. Это немного противоречит нашему воспитанию. Я самостоятельно, у меня есть мои заботы, мои мысли, есть вещи, которые я раскрываю во внешнем, есть внутренний мир мой личный, не связанный ни с кем другим, и много-много всяких восприятий человека. И вдруг приходит Бальсон и говорит: нет, а что вы, собственно, мы, кто мы, собственно, такие? Мы шестеренки, зубчатые колеса внутри машины, системы. И Рав говорит, что правильная шестеренка, которая понимает, согласна с этим и не противится этому. Есть здесь такие вещи очень непростые, может быть, понимаемые разумом, но вопрос, понимает ли сердце. Если мы согласны ли мы с тем, что мы шестеренки внутри системы, сначала нужно понять и согласиться. Вопрос, есть много вопросов. Давайте из того, что мы сейчас записали и впечатлились, давайте будем поднимать вопросы и обсудим это на основе того, что написал Бааль Сулам, и то, что нам объяснил нам Рав. И с помощью вот этих многих точек связи с текстом мы хотим увидеть вопросы в системе и также поднятые руки здесь. Отсюда, пожалуйста.
3: Туда.
1: Если так вот отодвинуться и так посмотреть, это как-то можно. Да, но когда колесо чувствует, что он застрял, это шестеренка, меня как бы тянут, и все люди же эгоисты, забирают мои силы. А я хочу, скажем, принадлежать чему-то, но я чувствую, что я застрял. Где то самое место, как смотреть на все это? Мне нужна семья, мне нужны дети, работа, мне все это нужно, все, что у меня есть по жизни. Но это как бы держит меня. Просто как бы я застреваю за всего этого. Где то самое место, куда мне обратить внимание, смотреть, туда, может быть, силы вложить, может быть, у Творца попросить силы, чтобы у меня открылись глаза. Где вот тот самый взгляд, куда мне надо смотреть? А почему это тебя держит на месте, то, что ты писал? Творец тебе это все дал. Ты что, ты должен заниматься, заботиться семьей, доход, у тебя должен быть здоровье.
2: Ничего не остается для того, чтобы крутилась эта шестеренка, я нашел свое место в реальности.
1: Так твое место в мироздании, как Творец определил мироздание, можно поделить на две части. Есть материальная реальность и духовная реальность. Так как у тебя миллиарды человек должны заботиться о семье, о доходах, о здоровье, о всем, что есть в этом мире. Творец определил этот мир, в котором мы живем. Это не какой-то там мир, да. Этот мир тоже принадлежит Творцу. Ты должен существовать, как все нормальные люди. У тебя есть, как у меня и у всех остальных творений, бесконечное количество проблем. Ладно, там ты пытаешься выжить. Существовать, ну как-то. Это один уровень, это материальная реальность. Но Творец, поскольку любит тебя особенно, Он дает тебе еще точку в сердце и привел тебя в Бнейбарух. Он не хочет, чтобы ты просто так вообще вращался, пока не сдохнешь, да? Пока там. Он хочет, чтобы ты еще и душу выстроил поверх всех этих проблем материальных. Теперь возникает новая система, и ты начинаешь поворачивать для тебя постепенно, вместе с десяткой, вместе со всем Днебарухом, через осознание, понимание системы, силы высшего света, в которой мы находимся. И все время мы как бы объясняем себе, что материальная действительность, да, нас затягивает, засасывает, и у нас нет времени на духовную реальность. Но это не так. Просто история, которую манс, которую мы сами себе рассказываем, оправдывая свою лень. Ты не обязан 24 часа сидеть перед книгой, как бы ты бы мечтал бы об этом. Нет, ты должен быть и на работе, и в семье, и решать разные проблемы, безусловно. И во всем этом определить, а где моя душа, и как я ею занимаюсь и развиваю, что я там должен делать, а у меня не получается. И поскольку мы делаем салат из всего, у нас есть общие как бы претензии ко всему. Почему он такой мир сделал, и мы там еще в этом страдаем? Мы все такие. Я же говорю с тобой как с самим собой. Но есть во мне место, которое требует исправления. По-видимому, это в десятке, в намерении, в каждую секунду, во время урока. Там как бы Творец составляет на мне место. Вместо того, чтобы плакать, почему сделал такой плохой мир, стоит сосредоточиться на вот этом вот духовной территории и туда вкладывать и количество, и качество усилий. Там тебя никто не остановит.
0: Спасибо.
1: Будем молиться, чтобы Творец помог. Да, ты задал вопрос, который все хотят задать.
3: De acuerdo a lo que está escrito sobre dañar al conjunto, ¿cómo el creador puede permitir que dañemos algo en su creación?
0: Потому что написано относительно вреда обществу, как Творец может позволить, чтобы мы навредили его творению. Не часть ли это нашей свободы выбора? Да, и как раз то, что касается вреда, нужно понять, что это за вред. Понимаем ли мы, что такое быть шестеренкой внутри системы? Вопрос, может ли действительно остановиться эта шестеренка, и я могу сейчас не крутиться, или крутиться в другую сторону, если он это сделает. Ну, скажем, он это делает. Есть полная целая система, которая на него действует, чтобы ему не удалось это сделать. И это называется в Бейто свое время. Вы помните, что мы учили на прошлом уроке? Он попытается идти против, будет делать всевозможные упражнения, там, убежать от реальности, настоящей реальности, о которой говорит здесь Бааль Сулам и Рав. И он раскроет, что он страдает, и не просто страдает, а то, что он приводит к страданию других. Постепенно это раскроется, ему свет будет на него светить, пока он не согласится крутиться в правильном направлении и делать свою роль. Конечно же, он делает вред другим и себе, но это в соответствии с той мерой, когда ему раскрывают, насколько он способен сделать исправление. То есть есть здесь такое представление, как может шестеренка одна остановить всю машину. Это действительно разочаровывает, да? Но все уже исправлены, смотри, все уже крутятся в правильном направлении, все уже знают свою роль и делают это. И только я не делаю это. Так как я не делаю это, никто другой не может продвинуться, потому что это шестеренки. Шестеренки, они связаны друг с другом, зависят друг от друга. В часах есть тысячи шестеренок. Если одна шестеренка не крутится как надо, останавливает всю систему. Есть такой вот расчет тоже. Но еще раз, все раскрывается нам согласно мере нашего развития, в соответствии с тем светом, который приходит, согласно этой работе нашей в десятке, и некуда нам бежать, никуда. Может быть, все шестеренки во всем человечестве, как объясняет нам Бааль Сулам, мы не видим, мы не можем сейчас увидеть. Но что происходит в моей десятке? Насколько мы связаны друг с другом, слушаем друг друга? Насколько нам не все равно? Насколько мы выполняем те упражнения, которые нам дают? Сейчас дает нам глава десятки. У нас будет скоро конгресс, а потом еще один конгресс. Насколько мы идем вместе в этом направлении, в направлении всего Бнебаруха?
2: в нашей десятке. Есть много работы, как понять эти шестеренки в сердце, а не там где-то в разуме. Говорит нам Рав в клипе, который мы сейчас смотрели, что все связаны вместе, все зависят друг от друга, никто не может выйти из системы. И тогда, согласно этому, постепенно нужно привести общество к ситуации, когда 100% правильно все. Прийти к этому, но постепенно, ступенчато. Гумник, пожалуйста.
4: Туда. Котев Бальсулам, Кен,
1: Бальсулам пишет так, что каждая личность поймет, что его выгода и общество одно и то же. Почему от нас это скрыто? Это состояние должно быть. Но человек же не должен вредить обществу. Даже вред просто не дает там достаточно или берет чуть больше, чем ему нужно, не делает то, что он обязался делать. Почему это скрыто, а мы не чувствуем, что мы вредим сами себе? Потому что если бы это не было бы скрыто и раскрывалось только, иначе как только опережая желанием творения, тогда мы не были бы, да, мы были бы тогда совершенное состояние. Это первое состояние в мире бесконечности. Почему же это все разбито? Почему скрыто от нас, что все мы часть единой души, чтобы мы это обрели? Предваряя своим желанием, нашим желанием, которое привело нас к тому, чтобы раскрыть это состояние Творца, уподобиться Ему. Вчера на уроке Рав сказал, что нет тут вопроса отдачи, получения, а есть вопрос того, что мы переходим на Его территорию, на Его площадку. Невозможно перейти на Его игровую площадку, на весь Его этот уровень, без того, чтобы мы не выяснили какие-то вещи и не выбрали бы, и не захотели бы и не определили бы, что хорошо, что плохо, что ничтожно, а что божественно и вечно. Это наше обретение, потому что это скрыто изначально, и чтобы мы это раскрыли. Спасибо, дорогой.
2: Я добавлю одно слово. Мы сейчас учим птиху, да, введение науку Каббала. Малхут сделала сокращение для того, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы в состоянии скрытия. Тогда есть выбор. Смотри на муравейник или на улей пчелины. Каждый знает, что он должен делать, и никогда не сделает вред своему обществу, в котором он находится, потому что это природа, все совершенно. А мы часть природы. Если мы часть природы, и мы должны быть соучастниками этой природы. Если не будем мы, тогда будет вред себе и всем, и будет страдать. Пока не будет, станет участником. Это на уровне человека. Это скрыто от нас для того, чтобы дать нам способность быть самостоятельными и выполнить цель творения. Да. Творец хочет, чтобы мы были как он, а не быть, чтобы не были в природе, в которой нет выбора. Левон.
1: Бальсулам пишет так, что каждый индивидуум поймет, что его благо и благо общества — это одно и то же. И отсюда мир придет к полному исправлению. Насколько мы продвигаемся, мы видим, что, в принципе, человек чисто естественно из того, что он хочет сделать что-то хорошее, а не с точки зрения эгоизма. И вдруг обнаружили, что каждое благо общества как бы истолковывает по-своему. Нет, не через как бы силу, а через отдачу. И очень трудно найти какие-то общие знаменатели, усилия, чтобы прийти к общему усилию, привести мир, как он пишет, к полному исправлению. Тут есть много-много скрытых вещей, которые скрываются. Очень трудно прийти к общему знаменателю. Что ж такое благо общества? Как это сделать на практике? Если вообще можно на это ответить.
2: Да, у нас есть второй клип Рава. Там он говорит,
0: говорит о том, где начинается эта работа. Ты прав, как прийти к окончательному состоянию, это действительно очень большой вопрос. Но где мы начинаем это делать, мы увидим во втором клипе и будем основываться на этом. Пожалуйста.
1: Поддержать и думать вместе, да. Мы начинаем, мы появляемся на всем земном шаре, и группы, мы должны рассматривать их, как они действуют все. Каждый в своем режиме, в своих условиях, но в конечном счете ты увидишь через несколько месяцев, что все находятся в действии. И отсюда мы поймем и почувствуем, и включимся во внутреннюю систему, духовную систему. Я говорю вам, что это что-то, что раскрывается как конец процесса. Это начало конечной ступени. Это раскрытие Творца творению. Это та самая система. Раскрытие свойства отдачи. Система отдачи. Когда мы включены в нее на практике, и люди делают внешние, казалось бы, действия, а ты присоединяешься сюда внутренние свои действия. Ну и все. А что еще-то?
0: Левон, хорошо то, что Рав сказал. Нужно поддерживать и думать вместе, совершать все эти действия. Мы в нашей десятке все свои

0: неразделимы. Так помогите найти это предложение, где она говорит, получает свою долю. Кто нашел, пожалуйста. А, эти вещи ясны как день. Окей. Эти вещи... Так, все видят? Эти вещи ясны как день. Как с точки зрения их истинности, так и с точки зрения добра в них. Ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть, благо каждого индивидуума. Тот, кто наносит вред обществу, имеет свою долю в этом вреде. Приносящий обществу благо имеет свою долю в этом благе. Ведь индивидуумы являются частью всего общества. И у общества нет никакого собственной ценности, кроме как суммы индивидуумов, его составляющих. То есть, кто вред, он получает этот же вред общества, а тот, кто несет благо, получает свое благо, потому что индивидуумы есть часть общества. Тут надо четко разделять между тем, что происходит и что мы ощущаем. Баль-Сулям описывает тут то, что происходит. То есть я наношу вред, все, что я нанес вред, помноженное на всю систему, это записано за мой счет. Все что хорошее, что я сделал, это умножается на всю систему, тоже записывается на мой счет. Я это знаю, я это ощущаю, я это раскрываю. Зависит от того, кто я. Но так это работает в системе. Потом, после двух этих абзацев, он объясняет, что, конечно же, выясняется, когда все люди целиком выполняют свои функции в обществе, они получают не больше тем, то, что им полагается, и не берут от доли своих других. Однако, если часть общества не ведут себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб. То есть у нас есть целая лестница оценок развития, насколько люди осознают, что происходит в творении. Есть такое воздействие, которое мы способны распознать, есть много воздействий, которых мы не распознаем. Но так это работает. Как вот Лимон спросил, мы в каждую секунду ищем, как быть хорошими такими шестеренками, как быть хорошим колесиком. Если я вижу это благо определенным образом, а мой товарищ по десятке видит это по-другому, что делать? Ведь мы же разные творения, мы же не одинаковые. В каждой десятке мы такое видим. 10 человек, 10 взглядов, точек зрения, в общем желание получать, быть хорошими, привести себя в соответствие и в исправление. Так чего делать-то будем? Как будем знать? Я, может быть, не дай Бог, врежу тем благом, которое я как бы несу в десятку. Как быть аккуратным таким колесиком? А давайте-ка семинар проведем такое. Если все мы колесики в такой машине, то как двигаться аккуратно и осторожно? Еще раз вопрос на семинар. Если все мы колесики в одной машине, как двигаться осторожно, аккуратно? Давайте 5 минут, семинар.
1: То, что хорошо, что Баль-Сулам пишет в 1930-м, эти вещи, они ясны как день. Но так это вот у каббалистов. Я забыл вопрос, это впечатлился. Так, как правильно двигаться аккуратно и осторожно? Так как мы созданы из желания получать эти вещи, не ясны нам как день. Если мы решим, в чем наш следующий этап, как двигаться, то, понятно, мы будем двигаться не в неправильном направлении. Поэтому как раз мы в нашей группе, группе каббалистов, должны действовать в направлении общества. Если группа действует в определенном направлении, то я должен

0: поддерживать это направление. И тогда я точно не ошибусь, потому что я с ними. Если я с ними, то я и с Творцом.
1: Да, ты всегда должен как бы ставить над собой высшего, что ты идешь с разумом каббалиста, а если ты не понимаешь, что они написаны, или думаешь, что ты знаешь, что они пишут. У тебя есть десятка, группа, рав есть, глава десятки, есть много всяких высших, где ты можешь идти в соответствии с ними. Твоя задача — поставить себя как маленького такого, который хочет, чтобы его вело.
0: Я не думаю, что осторожность должна быть целью. Нужно продвигаться к изменению природы в этих направлениях. Есть кризисы, подъемы, падения. Просто нужно быть гибким, иногда уступать, иногда приводить к какому-то движению. Мы действительно должны сравнивать себя с целью и группой. Мы разные, поэтому не нужно впечатляться так сильно от того, что иногда вот так это происходит. Есть различные кризисы, различные периоды. Нужно подстраивать себя.
1: В конечном счете есть два движения, мысли, действия, которые можно сделать в группе. Это или получение, или отдача. И это очень связано с первой частью, то, что мы учили сегодня, что является целью. А к цели невозможно прийти без группы, без товарищей, без того, чтобы возвеличивать товарищей, завидовать им. Это, в конце концов, то, что приведет человека к правильному движению.
0: Да, Творец дал мне подарок, эту шестеренку, дал мне товарищи в десятки, и все мое движение зависит от них. Поэтому насколько я уменьшаю себя и сравниваю себя, приравниваю себя ко всем действиям, и иногда я могу подвигать товарищей, а иногда они двигают меня. В этом, собственно, процесс, который мы должны все почувствовать, и мы счастливчики.
1: Мы действительно счастливчики. Нам надо просто помнить, что тот, кто создал эту систему, это Творец. И пока система скрыта от нас, и это тоже Творец. И тот, кто создал и устроил так, чтобы надо прилагать усилия, чтобы не получалось, и даже немножко пострадать, это тоже Творец. И вот это аккуратное поведение, это должно просто быть в тебе, когда Творец скрыт, он находится в этой системе, и система действует. А цель всей системы — привести тебя, всех товарищей, к слиянию с Творцом. В этом есть вот эта вот осторожность и аккуратность. Да, если ты действуешь неосторожно и неаккуратно, то это приводит к тому, что у тебя столько сомнений, и ты говоришь потом: «А, ладно, хорошо, что так все это произошло».
2: Ну, лихаем.
1: Сдержанность.
0: Ну, лихаем. Когда мы думаем о нашей осторожности относительно действия в десятке, в обществе, мы часто относим это к тому, как не делать то, что приносит вред. Иногда как раз наоборот. Нам говорят, что в свойстве отдачи, если у тебя есть возможность отдавать, и ты не отдаешь, ты этим как бы наносишь вред. Так осторожность не в том, как не навредить в действии, а как не упустить возможность сделать что-то. Сейчас мы увидим четвертый клип. Мы попробуем сконцентрироваться как раз на этой точке. Рав как раз объясняет нам. Давайте посмотрим четвертый клип.
1: Выясняется, что общество и индивидуум одно и то же, и личность никак не умаляет своего подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И как они делят между собой благо, так же они делят между собой и свободу.

0: И таким образом хорошие качества и дурные качества, хорошие поступки, плохие поступки оцениваются только относительно блага общества.
1: То есть не принимать внимание самого человека, а насколько он дает добро или зло обществу. Этим мы измеряем его. Только этим. Я ничего не делаю, я ничего не сделал, ничего не трогал. Ты как раз виноват в том, что ты не участвуешь. То, что ты не участвуешь, не добавляешь, не даешь, это как раз преступление, прегрешение. Ты не говоришь, я сейчас не виновен, я ничего не делал, оставьте меня в покое. Нет, дорогой. Ты должен, как все, делать. И в этой новой системе каждый начинает расчет от того, насколько он обязан делать. И это непросто. Сейчас ты начинаешь. Я сейчас получил от моей тети, там, допустим, от свои наследства. И так вот я живу на это. Так не получится. Например, я мог прийти на урок и не пришел. Это мой расчет, да, не расчет, как у всех, но в том, что я не пришел, я повлиял на товарищей, снизил настроение, они ожидали, что я приду, а я не пришел. Ну, это такой пример. Может быть, я сделал какое-то действие, я, может быть, сейчас навязал свое желание товарищам, скажем, но я не обратил внимания, что я навязал это желание, но, может быть, сделал это все наоборот. Я должен был выразить свое мнение, но не хотел спорить, и все. И я не выразил свое мнение. Ну так десятка проиграла. Через меня приходит эта польза десятки. То есть это осторожность, и здесь много всяких нюансов. Был вопрос у Чехословакии один, они убрали, да? Офер, да, пожалуйста.
2: Тогда.
0: Я пытаюсь подвести вообще как бы общие вопросы Аарона и Левона. Бааль Сулам говорит, как он этот говорит, слабое место, да?
1: Последнее предложение.
0: Бааль Сулам говорит, что и нечего особенно распространяться о том, что и так известно, и сказано до сих пор, только чтобы показать уязвимое, слабое место, то есть место, требующее своего исправления. Я скажу так, как мне видится. Я не чувствую всю серьезность вот этого места, которое требует своего исправления. Я не очень-то впечатляюсь, что мы сейчас на этом месте. Если мы ощущаем, что надо не забрать то, что принадлежит другому, поддерживать, включаться вместе, входить во внутреннюю систему. Я приношу извинения. Я не чувствую проблематичность этого, то, о чем он говорит. Куда себя вести? То есть я еще пока не впечатлился. Я думаю, что мы часто слышали от Рава такое вот отношение, что не стоит говорить «мы». Нет, есть я, то, что я сейчас чувствую в своей десятке.
1: Я сказал то, что мне кажется.
0: Ладно, но ты поделился своим ощущением, что ты не чувствуешь, что место, которое требует исправления, что каждый поймет, что его благо и благо его — это общее благо и приведет к исправлению мира. Ну и что из этого следует? Ну хорошо, ты поделился своим ощущением, что мне, да, не болит то, что болит Бааль Сулам. Правильно? Это то, что ты сказал.
1: Да, но мы находимся, мы включаемся в урок и в десятке, и тогда я получаю это горючее работать с этим в течение дня.
0: Так.
1: А здесь то, что говорит Бааль Сулам,
0: не болит.
1: Не то, что болит, но я должен как-то ухватиться, я должен впечатлиться от товарища, я не могу впечатлиться от себя.
0: А что ты спрашиваешь?
1: Чтобы немного почувствовали, чтобы было направление того, что говорит Бааль Сулам. И ответы, они очень какие круглые.
0: Хорошо, будем молиться, чтобы почувствовать. Будет боль, будет молитва.
1: Чехословакия 1. 4. Чехословакия 4.
2: Туда. Хаврим шли Роцим Лешол.
1: Мои товарищи хотят спросить, какая шестеренка в системе, которая заводит эту систему? Ведущая.
0: Какая является ведущей, да? Да я, это и есть та шестеренка ведущая. И ты тоже. Каждый, кто задает вопрос, у него есть возможность завести, повести всю систему. Да, вот как желание, да, оффера, который хотел подтолкнуть всех нас, вот силы своего устремления, чтобы мы продвигались. Латин 1.
3: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor para hacer una buena rueda dentada, para recibir esta corrección, para que el mundo
0: перестать убегать от боли, чтобы быть правильной такой шестеренкой, получать исправление, чтобы весь мир получал исправление? Я бегу от исправления, бегу от этой боли. Как перестать это делать?
1: Да, ты согласен с тем, что тебе раскрыли, что ты убегаешь от исправления? Не каждый человек в человечестве удостоился того, что ему раскрыли, что он убегает от исправления. Мы учим, что есть правильное отношение к работе. И когда раскрывают то, что раскрывают, нужно прежде всего поблагодарить за это раскрытие. А сейчас задать вопрос. Этого недостаточно. А что действительно я должен сделать, чтобы быть исправленным? Мне нужно спросить десятку. Не таким образом. Можно обсудить это в десятке, можно обсудить между нами. Все, что дает нам здесь Баал Сулам, Раф объясняет, это не для того, чтобы у нас было какое-то знание, а для того, чтобы мы работали с этим. Давайте посмотрим сейчас клип номер 3, где Раф дает нам, подводит итог вот этого всего, пожалуйста.
0: Почему раскрытие глобальной системы — это система отдачи?
1: Потому что мы зависим друг от друга и не можем не учитывать друг друга. Эгоизм означает, что я учитываю только свое состояние. Если я раскрываю, что я нахожусь в этой системе в шестеренках, когда я даю тебе, это через несколько шестеренок приходит назад ко мне, то я должен учитывать тебя как себя. В этом у нас взаимная отдача. Это называется альтруизм. Это альтруизм очень простой, эгоистический. Мы не говорим о том, чтобы быть выше знания, выше там чего-то. Мы говорим, видите, вы зависите все друг от друга. Это система шестеренок. Понятно вам? Да. Когда ты действуешь на них, они, это возвращается к тебе, возвращается. Ты, за тебя действует от того, что ты действуешь ты, и так далее. Нет у тебя никакого выбора, ты должен правильно действовать, для того, чтобы получить правильную отдачу. А что здесь непонятно?
4: Все.
1: Это зависит от того, в каком состоянии мы находимся. Если мы находимся перед состоянием опасности, у нас сильная связь. Если не очень, то меньшая связь. Это эгоистически. И мы здесь уже приходим к состоянию, к такому решению, наш эгоизм нам мешает. Если бы мы были соединены выше нашего эгоизма, абсолютным образом, хорошим, добрым образом, то система была бы совершенной, мы бы пришли к состоянию, когда никогда и ни при каких обстоятельствах никогда не получил бы чего-то отрицательного. Все бы крутилось правильно. Почему? Когда это может случиться? Когда я со всеми, ко всем душам правильно отношусь, собственно, ко всем шестеренкам, это придет ко мне как добро. И если так мы будем вести себя, тогда мы должны прийти к какому-то состоянию, такому нереальному, когда все крутятся, у всех желания друг к другу, все вместе, как вот эти вот муравьи, которые работают вместе. Они работают инстинктивно, а мы должны работать против нашего эгоизма, соединиться. Может ли такое случиться? Только при этом условии, видимо, этот кризис, который расширяется все больше и больше, это он нас обяжет прийти к этому. То есть я обязан прийти к взаимному объединению, полному, совершенному, со всем своим эгоизмом, со всеми своими желаниями, со всеми отторжениями и ненавистью, и всеми этими завистью и так далее. Все-таки я должен прийти к этому состоянию. А где же мне взять силы для этого? Что я буду делать? Так, по крайней мере, давайте продвинемся к состоянию, пока что такому вот объединению, промежуточному, ну, скажем, заключим союз между собой, что мы все-таки хотим быть такими вот объединенными. И все. Это то, что мы, к чему мы хотим прийти, немного подсластить это состояние.
0: Заключим между нами союз. Мы все-таки хотим быть в объединении. Рав сказал, что мы придем к состоянию, когда я по-доброму отношусь ко всей душе, ко всей системе. Говорил с нами на уроке много о важности распространения, потому что нам Творец раскрыл то, как работают вещи. А мы ученики Рава, и мы обязаны также и внутри нас, в своем сердце, в своей десятке, быть этой хорошей шестеренкой, чтобы свет Рава прошел через меня и не остановился бы на мне. И также на практике то, что мы можем участвовать в передаче этой науки, то, как жить по-доброму и правильно, в соответствии с законами высшей природы для каждого человека, и где откроется этот способ, как это делать и как распространять. И всей душой надо действовать и там, и поддерживать друг друга. Итак, Руи.
1: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас хотим дать несколько новостей по нашим аппликациям, которые есть у нас в телефоне, которые могут помочь нам услышать в прямом эфире урок. Эти аппликации уже для всех телефонов Android и для айфонов готовы. Давайте начнем. Прежде всего, у нас есть аппликация. Вы видите мой экран, да? Прежде всего, есть аппликация Kabbalah TV. Kabbalah TV, то, для чего она предназначена, она дает нам стрим или аудио, или видео, где можно увидеть урок или услышать урок. Для того, чтобы быть в этой аппликации, нужно присоединиться через логин. Все наши аппликации сейчас мы присоединяемся через логин, юзернейм и паспорт. И мы заходим в меню, у нас есть логин, и здесь мы выбираем наш Google аккаунт, этот Google аккаунт, через который мы платим за наше обучение. Когда мы присоединяемся к нашему аккаунту, мы выбираем язык, который будет в этой аппликации.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 10 февраля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша о споре Якова с Лаваном. Статья находится в первом томе Рабаша на 94-й странице. Вместе прочитаем сейчас статью в нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста.
0: בעניין הוויכוח בין יעקב
1: הספורי יעקב הסלוואנם
0: אנו רואים בעניין הוויכוח
1: מי וידים ספורי יעקב הסלוואנם שתו און отличается от спора יעקבа с Исавом.
0: אצל יעקב ולבן כתוב
1: о Якове и Лаване сказано, и отвечал Лаван и сказал Якову: дочери, мои дочери, дети мои, дети, и скот мой скот, и все, что ты видишь, мое это. А Якове с Исавом сказано, и сказал Исав: есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое.
0: И
1: следует понять, почему Лаван утверждал, что все его, а Исав вел себя наоборот, ведь он сказал: пусть у тебя будет то, что твое. И мой отец и учитель объяснил, что известно, что есть состояние цепляния клипот, есть состояние вскармливания клипот. И он сказал, что цеплянием называется, когда клипа держит его и не дает сделать что-либо в святости. Например, когда человек должен встать рано утром, пойти в дом собрания и заниматься Торой, тогда является клипа и говорит ему: «Зачем ты мучаешь себя? Ведь ты устал, на улице холодно и тому подобное». Из аргументов злого начала о том, что ему не стоит вставать и заниматься работой. И он отвечает ему: «Все, как ты говоришь, однако стоит трудиться в этом мире, чтобы удостоиться в мире будущем». И тогда злое начало отвечает ему: «То, что ты думаешь, что у тебя будет будущий мир за твои усилия в этом мире, это возможно, если человек занимается Торой и заповедями ради небес. Но я знаю, что все, что ты делаешь, все это не ради небес. В таком случае, на кого ты работаешь? Только на меня. На этом примере можно понять его слова. Это то, как клипа держит его и не дает ему заниматься Торой и заповедями.
2: И это было доводами Лавана: дочери мои, дочери, и все, что ты видишь, мое это. То есть ты работаешь для меня, а не ради Творца. В таком случае ты не должен надеяться, что у тебя будет будущий мир. А если так, зачем утруждать себя зря? Этой силой она удерживает человека, и он не может выйти из-под ее влияния и сделать что-нибудь другое против ее желания. И это было доводами Лавана, ведь он думал, что благодаря этим доводам у него будут силы держаться за него, то есть за Якова, а у того не будет способности заниматься Торой и заповедями. А после того, как он преодолел доводы Лавана и сказал: «Неверно, ведь я на самом деле работаю ради небес, но я должен верить, что ты был послан мне со всеми этими справедливыми доводами, только чтобы оттолкнуть меня от святости. А я хочу служить Творцу в простоте, и нет у тебя никакой связи с моими Торой и заповедями, поэтому я одолеваю тебя, и я собираюсь заниматься Торой и заповедями. И нет у тебя никакого подхода ко мне никоим образом». Тогда клипа приходит в другом виде и заявляет в противовес ему: «Посмотри, есть ли еще люди такие, как ты, которые могли бы одолеть злое начало? Посмотри на низость других людей, у которых нет никаких сил преодоления. А ты, к счастью, герой из героев. И нет сомнения, что тебе не стоит соединяться с ними». И тогда все его занятия Торой и заповедями уходят к клипе, так как она вводит его в гордыню и тому подобное.
3: Тогда человек должен преодолеть и сказать клипе: «Неверно, я не лучше других людей, и все мои занятия Торой и заповедями не были ради небес, а все было для тебя. В таком случае я сейчас в том состоянии, о котором сказали мудрецы. Тот, кто учит Тору лолишма, лучше бы детское место перевернулось на лицо его, то есть лучше бы ты умер при рождении. Получается, что сейчас я хуже других людей». И это и было доводом Якова, когда он сказал Исаву: «Возьми дар мой, а я хочу начать заново заниматься Торой и заповедями». А до этого момента я как будто ничего не делал ради небес. Но, как сказано, «И сказал Исав: есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое». И он не захотел принять от него до того, как было произведено несколько работ и приложены большие усилия. И тогда и взял у него, как сказано, и упросил он его, и тот принял. Получается, что здесь, то есть после действия, все перевернулось. Аргумент Лавана, который сказал: «И все, что ты видишь, мое это, то есть что все принадлежит клипе», тут приводит Яков, ведь Яков посылает ему все в виде дара. То есть он говорит, что это собственность клипы. А то, что Яков утверждал Лавана, то есть до вышеописанного действия, когда Яков утверждал, что все принадлежит святости, а не клипе, сейчас это утверждает Исав, как сказано: «И сказал, пусть у тебя будет то, что твое».
2: Стих: «И будет оставшийся стан спасен», Раши объясняет: он готовил себя к трем вещам: к дароприношению, к молитве и к войне. Иными словами, две вещи относятся к Исаву, то есть дароприношение и война, а одна вещь — к Творцу, то есть молитва. И вот в плане работы следует объяснить, что во всех трех вышеназванных вещах намерение направлено на Творца. И это, как сказал мой отец и учитель, о стихе: «Вот место при мне, ты стань на скале», что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое». И на это пришел ответ, и сказал Творец: «Вот место при мне». И объясняется, что «при мне идти» — это акроним слов «вера», «эмуна», «молитва», «тфила», «усилие», «гия». И он сказал, что чтобы удостоиться величия Творца, следует верить в Творца, а потом нужно молиться Творцу, чтобы он приблизил его к себе. А потом следует приложить усилия, чтобы смирить свое злое начало, чтобы оно захотело отменить себя ради Творца. А после этих трех действий оно достаивается величие Творца. И это ответ, который Творец дал Моше на то, что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое».
0: Вине, аль дерех зе еш лефареш ма шепереш Раши,
3: вот таким образом следует объяснить то, что объяснил Раши, что он приготовил себя к дару молитве и войне. Война есть война со злым началом. Молитва, чтобы Творец приблизил его, чтобы прийти к совершенству, к которому он должен прийти на своей ступени. К дару, то есть к вере. Ведь тот, кто доверяет кому-либо, это называется отдачей, как сказано об Аврааме, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность. И объяснил Раши, что Творец считал ее для Авраама честью и праведностью согласно той вере, которой он верил в него. Согласно этому, выходит, что все три вещи, то есть дар, молитва и война, имеется в виду, что этими тремя вышеназванными вещами он победит Эсава. И все три упомянутые выше вещи определяют отношения между человеком и Творцом. И не нужно говорить, что только молитва есть намерение между человеком и Творцом, в то время как дар и война имеются в виду Эсав. А все он относится к Творцу. Но главное, что нужно знать, в чем состоит свойство Эсава, которое нужно исправить. И известно, что святости противостоит клипа. И в общем, она называется клипой Эсава. Однако в этой клипе есть много ступеней. И у каждого аспекта есть свое имя. И у святости тоже есть много аспектов. И у каждого аспекта есть свое имя.
2: В общем, святость называется по имени Сферот, и Парсуфов, и Миров. И в общем, святость называется свойством ради отдачи. А скверна называется ради получения. И это свойство эгоистической любви. А когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить за это этот мир или будущий мир, два этих состояния называются лолишма. И только тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за того, что он велик и правит всем, то есть из-за величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи, а не для получения какой-либо компенсации за свою работу. И это называется чистой работой. И работа ради отдачи возможна только в мере, в которой он ценит принимающего его работу. Тогда у него есть топливо. В то же время, если он не способен увеличить важность того, для кого он работает, у него нет сил для работы. Ведь это мы видим в существующем в природе, когда маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Но вся большая работа состоит в увеличении принимающего работу, то есть в признании его важности. И если у него нет возможности ценить его внутри знания, тогда наша работа, как сказано выше, как сказал мой отец-учитель, объясняя стих «Вот место при мне», что алеф слова «идти» при мне указывает на свойство веры, эмуна, выше знания.
3: Получается, что главная работа человека состоит в работе выше знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состояние творения таково, что они чувствуют святость, пребывающей в состоянии шхина в апрахе. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха. Ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим, работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим, а вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. И, по сути дела, обо всем человек понимает, что стоит работать над этим. То есть чувствует, что ему не достает этого, кроме как о величии и важности Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не достает нам. И можно объяснить это из стиха «Праведник пропал, и нет человека, принимающего это к сердцу». Творец называется праведником, как сказано, Творец — праведник. Он потерял свою важность, и никто не принимает это близко к сердцу. То есть следует работать, чтобы постичь его важность. Ведь когда человек чувствует себя немного на подъеме, он понимает, что стоит работать только над духовностью, и следует сказать, что причина этого в том, что он чувствует важность духовности в такой мере, что стоит работать над духовным, а не над материальным, так как материальное потеряло для него свою ценность, а ценность духовного возросла.
2: Поэтому он решает тогда, что только ради святости стоит прилагать усилия, а не ради материального. Согласно этому выходит, что все подъемы и падения происходят не с человеком, а со святостью. То есть иногда ценность святости возрастает, иначе говоря, она становится для него важнее, а иногда значение святости падает настолько низко, что даже не стоит думать о ней. А о том, что малый отменяется перед большим, мы находим, что сказано, что после того, как Творец поднял репутацию Авраама, ибо все увидели величие Авраама, фараон подарил Сарай девушку, которая была его дочерью, чтобы она была рабыней в доме Авраама. Хоть рабыня — это очень низкая ступень, потому что у рабыни и раба не было тогда никаких прав человека, и были они тогда подобны животным. Тем не менее, он отдал свою дочь, чтобы она была рабыней Сарай, и он умиротворял ее, говоря: «Дочь моя, лучше тебе быть рабыней в доме благословенного Авраама, а не быть госпожой в моем доме». И разница между человеком, совершающим духовную работу ради вознаграждения, и тем, кто хочет служить царю из-за его важности и величия, заключается в том, что если человек работает в материальном, чтобы получить материальное вознаграждение, мы видим, что если у этого человека есть способ получить вознаграждение без необходимости работать так много часов, нет сомнения, что если у него есть кто-то, кто обеспечит ему такое состояние, он тотчас же выберет этот путь. Человек любит покой, и он отказывается от наслаждения, от покоя, только чтобы получить вознаграждение.
3: Поэтому, если он нашел того, кто обеспечит ему ситуацию, когда он должен будет прилагать усилия, когда он не должен будет прилагать усилия, это для него является счастьем. Тогда как если он работает из-за важности царя, его наслаждение вызвано тем, что служить царю есть великая честь, тогда нельзя говорить о том, что возможна ситуация, когда он не будет работать, и у него будет вознаграждение, так как его вознаграждение и есть служение царю. Это явный признак, позволяющий человеку увидеть истину. Какова цель его работы? Вызвана ли она вознаграждением или величием Творца?
2: Да, кажется, как будто у человека есть два состояния. Или Творец со мной, или Творец не со мной. Это два состояния. Человек должен бороться выше знания, чтобы все время Творец был со мной. И в этом быть в фокусе, потому что если есть кто укрепляется в вере выше знания, что творит со мной все время, это все получает уже ценность святости.
3: В 95-й странице написано, что работа ради отдачи может быть только если он ценит честь, которая дана ему работать для Творца, выполнять его работу. И мы должны все время, как сказал Ицик, обращать внимание, когда есть этот диалог внутренний, для чего тебе все это. Перейдем к уроку от 10 февраля 2002 года.
2: Прошли статью в первом томе Шлаве Сулам, страница 254, по поводу спора между Яковом и Лаваном.
3: Ну,
2: может быть, вы спросите лучше. Что интересно, просто так, тот же

0: фараон? Или не тот же фараон, который дал свою дочь Аврааму, а потом не хотел отпустить евреев из Египта, делал им там, устроил им там ужасную жизнь? Дело в том, что желание получать, когда видит, что ему не от кого получать, ему нечем наполняться, конечно, она заинтересована в святости, чтобы получать от нее. И это фараон, который посылает свою дочь к сарай. А потом, когда святость уже входит в желание получать, и он полон святостью и все, и может пользоваться этим, тогда уже, извините, это на ради отдачи, это большая проблема. Нужно вначале выйти из Египта и работать вне Египта, то есть вне желания получать. Во всех исправлениях до окончательного исправления, пока фараон не останется один, все остальные свойства исправлены, и тогда фараон тоже будет исправлен. Будет исправлено в окончательном исправлении. Самостоятельно, не нами. Да.
1: Он пишет, в общем-то, каждый человек понимает, что, что стоит ему работать, кроме как величие и важность Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не доставит нам. Так как нам работать над величием и важностью Творца?
0: У нас есть хиссарон ко всему, кроме одного. Хиссарон к величию и важности Творца. Просто хиссарон, да, получать чем плохо. Проблема в том, что мы плачем, что мы не видим его, не чувствуем его. Если бы мы чувствовали, видели, говорили бы, что он велик, говорили бы, что он источник всего. Говорят так. Если бы мы чувствовали и видели, мы сразу могли бы пользоваться этим. Знаешь, есть у кого требовать и получать, и наслаждаться. Даже от того, что он просто велик. Я смотрю, что он большой, слава Богу, есть кто-то, кто понимает, кто сидит выше меня и делает все. Так есть, уже я спокойно уверен, что у всего будет хороший результат. Что нужно еще? Чтобы не вызвать у нас все эти приятные вещи, он скрыт. Пока мы не захотим принять их как исправляющую силу, не наполняющую силу. Так что ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, как работают над величием и важностью Творца.
0: Величие и важность Творца скрыты, потому что кроме него ты можешь постичь все, и у тебя есть желание ко всему, кроме этого. И к величию и важности Творца у тебя тоже есть желание, при условии, что это будет служить твоему наслаждению. Намерение работать над величием и важностью Творца, чтобы это было только величие и важность Творца, а не причина наслаждения и уверенности и так далее. И над этим действительно человек не может работать. Потому что такое величие и важность? Ценить его, как он есть, без связи со мной. Кому это надо? Кому вообще хиссарон, ведь для этого у меня нет. То есть просто хиссарон к нему по-настоящему, вне меня. Это то, чего хотят на самом деле от меня. И не только хиссарон к нему, а величие и важность его, чтобы я почувствовал. Не по отношению ко мне, а как он сам. Что такое как он сам? Как он сам, имеется в виду, что его величие и важность даст мне лишь один результат – работать для него. Будет как топливо, чтобы давать, выдавать наружу от себя, от меня. Такое желание откуда мне взять? Говорят, дорогой, тебе неоткуда взять, ты не можешь один, ты не можешь сам, но это то, что тебе надо. Кроме этого, тебе не надо ничего. Ну хорошо. Говорят, ну что делать? Можно сделать что-то?

0: Так они объясняют нам, что с помощью особого средства Торы, заповедей, учебы с правильным намерением в группе, при подготовке, делают разные вещи, которые можно, то, что возложено, то, что возможно делать, тогда после этого получают. Да. Согласно методике, приложил усилия и нашел. Ты делаешь то, что можно, а свыше тебе дадут то, что тебе надо. Вот и все. То есть хисарон этот в любом случае достичь самостоятельно мы не способны. Но знать, что мы не способны, и тем не менее делать все возможности и действия, то, что в своих возможностях и силах делать, делай, чтобы достичь этого желания, ты обязан. Но в конечном счете прийти к состоянию, что только этого не достает мне, и только это то, чего я не хочу. Это точности перед выходом из Египта. Нам надо понять, что это за состояние выхода из Египта. Скоро проблемы к Песаху, да? Выход из Египта – это что все силы, которые есть у человека, это ситуация, которая есть в Египте. Мой фараон не дает мне никоим образом выйти. Еврей мой тоже не очень-то хочет. И что евреи хотят выйти. В спешке, нужно вывести их сразу, по приказу и так далее, и так далее. Человек проходит много ударов в казни. Какие вещи? Моше там кричит на фараона, кричит к Творцу, возвращается к народу, они говорят, что, ну, в самом деле, куда ты ввел нас, в какую трясину, нам было хорошо. Ты понимаешь, какая ситуация внутри человека со всеми его желаниями, со всеми свойствами, которые есть в нем? То есть, с одной стороны, мне не нужно все это, вся эта духовность и ничего, и никак, дай мне этот мир, и все, я как-то справлюсь. С другой стороны, есть во мне что-то, что выводит меня из этого и не успокаивается. Да, Муше? Ну и все. Пока, на самом деле, чудо выхода из Египта. Так два этих крайности должны быть в человеке. Должны созреть целиком. И фараон очень большой, и Моше очень большой. А кто перевешивает свыше? То есть желание хисарон к величию Творца должно быть очень большим, а с другой стороны, то, в чем нет необходимости, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, что я не способен все-таки постичь это.
1: Если у меня нет хиссарона к величию Творца, если я вижу величие безотносительно к себе, то у меня нет в этом потребности. Как это может меня продвинуть? А если я все же хочу быть как он, потому что он большой, великий, то ради получения я не отменяю себя, как свеча перед факелом, это выводит меня из этого мира.
0: Ты хочешь величие для чего? Да, то, что ты сейчас хочешь объяснить мне.
1: Да, ради чего это мне нужно? И что мне с ним делать, так сказать?
0: Величие Творца ты можешь пользоваться двух... Смотри, как клипа пользуется величием Творца? Как клипа пользуется Творцом? Ведь она хочет его. В чем разница между нашим животным желанием и желанием клипы? Желание клипы — это желание человеческое, это очень большое желание. Не человеческое, это божественное желание. Если есть такая огромная вещь, закон, который охватывает все творение, бесконечное наслаждение, в точности против фараона, против моего желания получать, то я хочу его. Да. Это наслаждение действительно предназначено для желания получать. Борьба не за наслаждение. Когда Творец посвящает 100 грамм каши желанию получать и наполняет его, тут нет спора. Это желание получать должно получить и получит в конце. Спор о 9 первых. Тоже пользоваться 9 первыми ради получения или ради отдачи? В этом все дело. О намерении спора, не о самом желании, о намерении. Так здесь проблема. Клипа хочет пользоваться величием Творца, не просто наслаждением, которое приходит к ней в отрыве от него. Она не говорит: дай мне то, что полагается мне, моему желанию получать, от тебя я ничего не хочу знать. Клипа, это в этом мире так мы думаем и хотим. Поэтому мы находимся под системой клипот. Духовная система клипот противостоит святости. Они хотят пользоваться теми же девятью первыми сферот ради получения. Они хотят наслаждаться величием и важностью духовного Творца. Они хотят быть близкими к Нему, но близкими, чтобы изменить это на ради получения. В этом вся борьба. Так, получается, что фараон по величине такой же, как Авраам. И он не может получать ни с кого другого места, а только через Авраама. А что ты спрашиваешь?
1: В этом мой вопрос, что как бы если есть величие Творца, так что она внутри клипы?
0: Мы еще далеки от клипы, дай Бог. Как это говорят? Клипа — это духовная сила. Клипа — это то, что она чувствует величие и важность Творца, чувствует света. Что такое клипа? Клипа — это человек, который находится уже на уровне, когда ему показывают возможности ради получения духовности. Духовное, а не в животном почести деньги.
1: Так как же он может выйти из этого?
0: Как он выходит из этого? С помощью работы и усилий. На каждой ступени.
1: То есть он просит величие Творца, получает его?
0: Не, как это просит величие Творца? Получает его.
1: Ну, показывает ему.
0: То, что раскрывается в левой линии, раскрывается величие и важность Творца только в таком виде, что это только в виде наслаждения. И все. Человек должен изменить это получение, которое пробуждается в нем, на величие и важность Творца, как силу, исправляющую его, а потом прилепиться сначала к правой стороне, вначале обрести величие и важность Творца, а потом идти к тому же фараону, к той же левой линии, взять оттуда, насколько возможно, пользоваться с правой.
1: Да. А что это, в общем-то, по сути, означают эти понятия величие, важность, относительно Творца, относительно товарища? Что это означает? Величие в чем?
0: Что это за понятие величие и важность? Откуда они вообще проистекают? Есть у нас свойство корня, от которого приходит первая стадия. Первая стадия — это желание получать, которое создано с помощью желания отдавать. Так было создано, хочет получать. И получает наполнение от корневой стадии. Первая стадия — это кли и свет. Потом есть развитие. Что это может развиваться? Есть желание, есть свет. Говорят так, что кли начинает чувствовать, кроме наслаждения в себе, также дающего наслаждения. Что такое дающее наслаждение? Не просто, что кто-то дает мне, а какое свойство есть вне меня, которое дает мне что-то. Вне меня — это свойство отдачи, может быть, только. Дает мне, что дает мне? Дает мне наслаждение. Все. Так? Теперь.
2: Рационный кабель.
0: Желание получать. Когда начинает ощущать здесь что-то в первой стадии, она начинает ощущать более высокую стадию, большую, более важную. Так? и она видит, что величие и важность

0: Творца. Так сейчас у нас есть выбор.
1: Чтобы
0: та часть Творца, которая находится во мне, произвела бы работу, как там он сделал вынужденно, исходя из природы. То есть там он дал первой стадии, чтобы она стала второй стадией. Сейчас я выбираю, что я хочу быть вместо первой стадии второй стадии. Вместо желания получать, желание отдавать. Я хочу, чтобы мое желание получать пробудилось и стало бы желанием отдавать. Это мой выбор, это мои усилия.
2: Так, по сути, великий — это тот, кто исправляет меня, или тот, кто меня не наполняет?
0: Что мне надо для этого? Как та первая стадия, которая начала ощущать высшего? Что он дает? И кто он? И так далее. Его свойства, когда ощущение высшего сильнее, чем мое желание получать. Факт из первой стадии, четырех стадий прямого света. В тот момент, когда я начал ощущать Творца, это испортило и все наслаждение. Даже в четвертой стадии, в которой уже есть даже свое желание получать. То есть у нее есть собственное стремление получать. И она получает больше, чем то, что приходит от света напрямую. Потому что она стремится к нему. И там тоже, в тот момент, когда она ощущает высшего, важности, величия его, хочет быть подобной ему, хочет уподобиться ему, хочет, короче, это подавляет желание получать. Так что мне надо делать? Только привести себя к этому состоянию. В этом весь выбор. Это называется, что мы не нуждаемся ни в чем, кроме как осознания величия и важности Творца. Вот и все.
2: Так, в общем-то, это то же самое по отношению к товарищу. Если он велик, то это работает.
0: Товарищ — это средство. Если я выбираю для себя товарища и начинаю работать над собой, чтобы видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. И с помощью зависти я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, относительно Творца нет зависти. Высший по отношению к нижнему не пробуждает зависть. Но по природе вещей нижний хочет уподобиться, если действительно высшим, хочет уподобиться высшему. Он не завидует ему, как это сказать, он завидует тому, что в нем есть такое свойство, что он его тоже хочет, но не то, что... ценит, да, хочет быть выше его, нет. Ну, ладно. Тут есть.
2: По сути, большой товарищ — это тот, кто продвигается быстрее меня.
0: Товарищ называется большим, если тот, кого ты сделал большим.
2: Но в чем он большой? Что он продвигается быстрее?
0: Согласно тому, что ты сделал его большим, такой он большой есть. И все. Не приписывай ему, что он чем-то должен быть. Ты строишь его в своих глазах, и все. Это может быть кто-то, кто приходит сейчас, только пришел первый раз, слушает урок, и только сейчас сел на стул. Это совершенно не важно, кто и что. Вот и все.
2: Ну хорошо, это моя работа, но в чем она заключается? Как сказать, что... Что я хотел сказать о себе? Что я могу себе сказать?
0: Относительно чего? Относительно желания, которое есть у него к Творцу. Это зависть. Что в нем есть по отношению к Творцу больше, чем есть у меня. И это не зависит от стажа и ни от чего. Да.
2: Тут есть разница. У нас тут, наверное, пишет, что есть два аспекта. Есть зацепка за клипот и ника. И вскармливание для клипот.
0: В чем разница между связью с клипот, ахиза, и скармливанием от клипот? Ахиза, связь — это когда клипа держится за что-то. И, ну, это два вида связи.

0: Вскармливание – это просто когда она господствует и питается от святости. А связь, ахиза, ну, это связь меньше, чем вскармливание. Вскармливание…
1: Яниката клепот за некраши адам, немца…
0: Клепот. Это называется, что человек находится под властью клипы. Что то, чего он достигает в своей работе, все это ради получения. Он как бы учит кабалу и делает все, что можно, но в конечном счете это становится ради получения. Это вскармливание клипот. Удержание клипот, связь клипот, это не в таком большом виде.
2: Он тут приводит историю с Лаваном и Яковом. Как бы Яков получил вознаграждение. Сегодня, скажем, состоятельный человек платит ученикам, чтобы те учили Тору. Получают ли они от этого награду, или они... Что они получают?
0: Я в этом не понимаю. Не понимаю вознаграждение.
2: Все, о чем речь идет, я понимаю. Есть клипот, но мы еще не в клипот. Но, в общем, это спор с желанием получать. Он как выглядит? Как будто какой-то самообман. Как будто я работаю в лолишма, я не работаю в лолишма. Там нет желания получать, есть желание получать. Но я даже не знаю, как это объяснить.
0: Мы все находимся во лжи. Успокойся. Но из этой лжи мы можем сделать, скажем так, построить много ощущений. И эти ощущения потом, когда мы получим свыше свет, они станут настоящими ощущениями, свойствами. Но я должен что-то знать. Я должен знать, что это называется машина, это называется кукла, это называется маленький слоник, это еще как-то так строят дом. Я должен знать это, как ребенок. А потом, когда я расту, эти вещи растут вместе со мной. Понимаешь? Но понятия эти уже есть. И так растут. То есть даже если мы все находимся в куклах и во лжи во время подготовки, но ощущения, свойства, которые мы получаем здесь, мы будем нуждаться в них потом. И без того, чтобы установить их в себе, каждое из этих свойств, мы не сможем войти в духовное.
2: Да. Почему есть такая разница между завистью к большому, которая есть в духовном, когда я хочу уподобиться ему, и завистью, которая есть в нашем мире, где я хочу, чтобы большой спустился, опустить его до моей ступени, чтобы он был как я, чтобы стал меньше. Не то, что я хочу подняться, уподобиться ему, а чтобы он был таким, как я.
0: Если он большой, не может быть, что ты думаешь о нем, чтобы он был как ты. Тогда он небольшой. У него есть что-то, что, чего нет у тебя. Ну и этому чему-то ты не завидуешь. Это просто пустая зависть. Ты не хочешь обрести при этом ничего. Тебе только плохо от того, что у него есть. Это о такой зависти мы не говорим. Потому что это зависть, которая приходит до цели. У нас, прежде всего, должна быть цель, а после цели мы развиваем зависть. Тогда зависть приносит пользу. Если он большой, и я просто буду так на него смотреть, что он большой, я захочу убить его, просто он мне портит жизнь. Огорчает мне жизнь, делает ее горькой. Вот и все. Но если есть Творец, есть цель, и он большой, и я знаю, что с помощью того, что он большой, он может помочь мне прийти к Творцу, так наоборот, будет еще больше или будет даже ближе ко мне. И я уже нуждаюсь в нем, я становлюсь заинтересованным в его величии. Если мы не ставим цель во главе угла, то, конечно, все становится снова только причиной для войн, для убийств и все. Да. Мы сказали, что первая стадия почувствовала дающего. и поэтому хотела его свойства для себя отдачу. А как третья стадия, она чувствует два свойства. Мы знаем, что четвертая стадия хочет уподобиться отдаче. Почему третья стадия не хочет уподобиться отдаче, как первая стадия?
1: Пхинагимель.
2: Третья стадия родилась из Пхинабет, из второй стадии, из отдачи. Пхинабет решила и увидела, что отдача без получения не может существовать. И поэтому она притянула немного получения
1: в Пхинагимель.
2: Получение Пхинагимель — это, по сути, не получение. Потому что Пхинабет, бина, она решает, что это будет ее действием. То есть кто такой Зеранпин? Зеранпин — это действие бины. То, что бина хочет дать Творцу, из того, что она, что у нее есть чистое желание отдавать. Что, Творец создал это желание отдавать и желание получать? Да? Так вот, само это действие есть в Пхинагимель. То есть у нас есть желание получать, которое использует напрямую. Это первая стадия Пхиналев. У нас есть желание получать, которое используется в форме отдачи. Пхинагимель, третья стадия. То есть отдача, а не получение, только отдачи. И из этого желания получать, по сути, ничего нет. Поэтому то же самое желание получать, которое пробуждается в третьей стадии, Пхинагимель говорит, ну я хочу жить. И продолжается в Пхинадалет. Четвертой стадии. Ведь что значит, что в Пхинагимель есть свет Хохма? Хасадим в свечении Хохма. Есть там свет Хохма, как в Пхинеалиф, или нет? Из-за того, что Пхинагимель родилась из Пхинебет, хотя там есть то же желание, что и Пхинеалиф, и тот же свет, что Пхинеалиф. Этот свет очень слабый, потому что он выходит из Пхинебет. Что это значит? Что здесь происходит? Пхина говорит, Пхинабет, вторая стадия говорит так, я вижу, что хочу отдавать, но мое действие в желании отдавать не действует, ничего не делает по отношению к Творцу, потому что что просто такое? Просто желание отдавать, оно пустое, когда я могу отдавать. Я могу поддавать, если я получаю, тогда притягиваю, как в Пхинеалиф, чтобы было желание получать, которое получает свет. Так я снова притягиваю Пхинеалиф внутри себя и притягиваю свет. Но когда она притягивает свет, как Пхинеалиф, у нее выходит почти пустое действие, потому что Пхинеалиф не является желанием получать самым по себе ее кли. Свет в ней тоже соответствует этому, что желание получать слабое и не само по себе. Так что у нас есть свет Хасади. Тогда что? Получается, есть свет Хасади в свечении Хохма в Пхинагимель. Это не называется, что она получает Пхинагимель, по сути, для себя. Но теперь Пхинагимель, который уже ощущает себя, Пхинагимель в конце своем ощущает себя, она ощущает желание получать, что Пхинеалиф, и желание отдавать, как Пхинабет. Она теперь хочет тоже вместо желания отдавать быть получающей. Так, величина желания получать Пхинедалет по величине желания отдавать, что Пхинебет. И получается так, что по-настоящему стремление к Творцу, чтобы получить от Него то, что есть Пхинедалет, оно в точности соответствует отдаче, которую Творец может, желание отдавать Творца по отношению к кли. То есть мое желание в получающий килим — это определенное желание, которое Творец создал и наполняет его. Но мое отношение к получающему кли, то, как он показывает себя хозяином в Пхинеалиф, чтобы построить Пхинабет, это в точности будет тоже отношение, что будет к желанию получать в Пхинадалет. А потом в точности то же отношение, чтобы у меня было желание давать ему. Я от этого уже начинаю получать силу, которая в точности так, по такой же мощности, чтобы смочь быть как он. Как он хочет дать мне, и так раскрывает себя, так, я, так же и я получаю от него силу и могу по-настоящему быть как он. То есть Хинабет строит теперь добавочное желание к Пхинадале от своего величения. Но потом я превращаю его в ради отдачи с помощью экрана. Я остаюсь с Пхиной Али внутри, как чистая клей. Клей не меняется, да? А все остальное желание, оно приходит благодаря экрану, к величию Творца, что мы называем девяти первым сферот. Эти, ну, четыре пхины, эти четыре стадии прямого света, кроме них нет ничего. Если их хорошо учить, невозможно. Невозможно их завершить, но все, все находится там, да.
0: Прийти к состоянию перед выходом из Египта, как вы сказали, нужно взращивать в себе и фараона, и Моше параллельно. Как бы хотеть проглотить весь мир и наслаждение ради себя, и одновременно хотеть, по сути дела, поглотить все наслаждения, чтобы дать наслаждение Творцу. Как мне это делать? Как бы...
2: Вот именно в точности эти две вещи, противоречащие друг другу, мы должны обрести большое желание получать, насколько только возможно, больше, что есть во мне, с одной стороны, а с другой стороны, что я нуждаюсь в Творце, а иначе я с этим большим желанием получать ничего не могу сделать. Справиться с ними не способен. Эти два ощущения, они противоречат друг другу, они очень неприятные. Это огромное напряжение возникает у человека от них. Так это происходит при выходе из Египта. Он говорит об этом в книге «Письма» на странице 70. Он говорит, что должна быть мера напряжение, максимального стремления, так что не дает мне уснуть. Это с одной стороны, а с другой стороны, но так, что не дает мне уснуть, оно уже включает две вещи. Я хочу, очень хочу, а с другой стороны, не способен достичь этого, того, что я хочу. Он это приводит в пример как человек, как обычный парень, который страстно желает какую-то девушку, стремиться к ней, что, с одной стороны, это безумная любовь, с другой стороны, он вообще даже не способен на это. То есть во сне только можешь представить себе, что это возможно, и все.
0: Если мы поставим так, что одно состояние больше другого, получается, что одно отменит другое.
2: Ты не отменяешь одно день другого, одно держит другое.
0: Если я сейчас говорю,
2: ты спрашиваешь, почему наше тело не хочет избавиться от плохого ощущения? Потому что находит в этом плохом ощущении наслаждение.
0: Но если мое стремление, это желание отдавать, как бы получать ради отдачи, желание к Творцу больше, чем проглотить весь мир, я скажу себе, мое желание проглотить весь мир — это плохое, я предпочитаю другое желание, я пытаюсь опустить его, желание. Я скажу тогда, что как бы предпочитаю это, они должны быть равны, эти желания.
2: Именно в точности так. Эти два желания по-настоящему равны. И одно поддерживает другое, а что делать? Это так он описывает в нескольких местах, в очень ясных таких описаниях, понятных каждому.
0: Продолжение того, что он спросил, как мне не подавлять это желание ради получения, потому что я не хочу
2: как себя не подавлять, желание получать, чтобы наслаждаться Творцом? Ну, конечно же, дело не в том, что ты подавляешь или не подавляешь, а Творец подавляет его для тебя, и ты должен все время работать над ним, работать над этим, конечно. То, что мы говорим, что в группе мы все время должны слышать о величии Творца, впечатляться друг от друга. Почему? Потому что это величие не будет становиться все более и более ясным и явным просто так. Ну, это надо изучать, эту систему. Это немного так... Ну, мы увидим по пути, короче. Еще?
0: Так, почему я могу знать, что величие и важность Творца развивается у меня? Ведь до Максома я не чувствую Творца. Может быть, просто какая-то фантазия? Может, просто я сижу...
2: До Максома все воображаемое.
0: Как мне знать, что величие и важность Творца развивается в правильном направлении?
2: Как я могу знать, развивается ли в правильном направлении? Ты не можешь этого знать.
0: А что я могу знать?
2: Ты не можешь знать ничего. Какая у тебя все же есть возможность? Только одна. Кричать к нему. Но я говорю с тобой об этом очень так кратко. Обычный человек находит для себя все возможные уловки. Но по сути, по-настоящему, если мы хорошенько исследуем наше состояние, нам не на кого полагаться, не на кого опереться, что называется.
0: Нам не на кого опереться.
2: Да, только на нашего Отца Небесного. Как сказано, это действительно так. Какая у тебя есть еще что-то истинное, в котором ты можешь быть уверен? Ни света, ни килим, ни экран, конечно же, между ними. Ни критика, ни такая разумная критика, то есть такой анализ, нереальной критики посредством экрана. Нет ничего. В чем ты можешь быть уверен? Ни в чем. Эта точка, которая называется в тебе человек, она совершенно... Ну, как бы подвешено в воздухе. Куда подует ветер, так и тебя туда будет сдувать, и все. Ты хочешь зависеть от чего-то? Ну, пожалуйста. Если бы человек так ощущал, то было бы хорошо. Но мы не ощущаем так.
1: Ну?
2: Ну, хорошо.
1: Ну, вот целый доход, ну, все.
2: Ну, есть еще 3 минуты, ладно.
0: Буду 4 стадии. Если когда мы касаемся...
2: Я прошу у всех, если кто спрашивает, прежде всего, кто спрашивает? Пусть спрашивают так, я кричу даже с микрофоном, а вы не кричите, а другим стоит прислушаться и участвовать. Потому что с помощью этого мы взаимовключаемся друг в друга, проникаемся и получаем силы, авханот, то есть какие-то особые впечатления. Так что стоит по-настоящему работать вместе. Если у него есть хиссарон, он спрашивает, почему мне не приобрести этот хиссарон?
0: Вот 4 стадии. Если в 3-й стадии творение не нашло бы самостоятельное желание, не решило бы самостоятельно, изменение бы осталось бы там в 3-й стадии. До 3-й стадии это напрямую выходит из Творца. То есть нет самостоятельных действий. А если бы оно решило...
2: Только Пхинагимель в конце своем решает из двух этих свойств, которые он различает, что в ней есть Атхины Алиф и Атхины Бет, Пхинагимел включает их обе. И тогда она решает, что по сути важно, к чему стоит идти. И тогда она решает, я иду получать раскрытие Творца, свет Творца внутри этого хиссарона, который я развила, получила как дополнение к Пхине Бет,
1: Маза пхина далит, гам пхина.
2: Что такое пхина далит? Как пхина алев, и также пхина бет работает на желание получать.
1: Безе пхина далит, утергдулами пхина.
2: И в этом пхина далит больше, чем пхина алев. Насколько? На пхину бет она больше. Так что же тогда такое пхина гимел? Пхина гимел только решение, только ощущение, поэтому оно более грубое. Ты можешь спросить, ну, а вид у тебя есть в пхине алев, а вид у тебя есть в пхине бет. Это два вида келим. Так вот, состояние гимел просто решает, как, как-то находиться, решить, принять решение в этой ситуации, где он решает, что это. Почему Ави должен быть больше? От того, что он решает, он ощущает себя по-настоящему более грубым, с большим авиотом, да.
0: Получается, есть противоречие между работой в группе и ощущением, что мне не на кого опереться, кроме как Отца в небесах. То есть в группе все время у тебя есть ощущение, что есть, что можно опереться на товарища. И чем больше...
2: Работа в группе должна принести, приносить вместо уверенности... Хисарон.
1: Бимком отцвут и цихалави симха.
2: Вместо грусти она должна приносить радость. Не из-за того, что, ну, я не один такой, есть еще такие же, как я, понимаешь. Все можно превратить из одного в другое. Мне нельзя сказать, ну, я уверен в ребятах, мне будет плохо, они мне помогут, слава богу, у меня есть 15 человек, пусть будет еще 15 человек, тогда вообще еще лучше будет. Когда мне вообще, какая мне разница, работать, не работать, что будет, что нет, я полагаюсь на них. Можно так извлечь такие силы, то есть есть такие характерные ощущения и состояния в группе, а можно и по-другому развить из этого важность и обязательства, и как раз наоборот, думать, заботиться обо всех. И это тоже, ну, такое человеческое свойство. Но, по сути, не в этом цель. А цель, что из группы я обязан получить хисароны, потребность к духовному, как к божественному. Какую уверенность могут дать мне 15 человек? Они могут дать уверенность только в том, что если мы обращаемся вместе, мы можем быть более уверены, что получим ответ.
0: Теоретически,
2: практически. Нет, не теоретически, это просто. Если Творец находится во главе нашей группы или нет, если нет его, то, ну, так мы, да, такая группа, нам хорошо, мы красивые такие, все вместе идем, такие, такая сильная группа. Ну и что, из этого ничего не выйдет. Ну и разбитая группа не может ничего сделать. Ты должен использовать все эти силы по направлению к цели, чтобы Творец был во главе, а не группа, и не раб, и не книги, а Творец. Тогда ты увидишь, насколько правильно все организуется и будет тебе служить. И зависть, и ненависть, и любовь, и взаимопомощь, и уверенность, и хисароны всякие. От этого все по-настоящему объединится вместе в правильном состоянии. Также в правильном объединении между ними. Вот и все. А если не по направлению к Творцу это будет, то... То есть в такой очень острой, точной форме направленной. Тогда, если не будет это так, тогда ты всегда найдешь здесь всякие такие вещи, что это уже не группа, не настоящая группа, о которой говорят. Да.
1: Ну.
0: Ощущение величия и важности Творца — это ощущение пробуждающее? То есть, по сути дела, ощущение величия Творца или просто что-то?
2: Ну, я же не знаю, что такое Творец, что такое величие Творца. Никто в группе не знает. Ну, постепенно выясняем. Теперь ты хочешь знать все это, ощутить все по-настоящему мы. По-настоящему быть в этом? Это невозможно. Тебе раскрывает в точности то, что ты способен вынести, вытерпеть. Вот и все. Если сейчас тебе раскроют, кто такой Творец, нет ничего более плохого, хуже. По отношению к твоим свойствам, это полная противоположность. Так тебе раскрывают, потом скрывают, еще капельку какую-то раскрывают. Ты в своей лжи превращаешь эту капельку в свое наслаждение, можешь это как-то вытерпеть. Хорошо, Творец существует. Мне будет этого хорошо, немного будущего мира должно быть в этом мире, но из этого могут быть всякие хорошие вещи. То есть ты можешь каким-то образом вынести, вытерпеть эту реальность его, что он есть. Ну хорошо, есть такие люди, которые говорят, а его нет. Почему? Они не способны, психологически не способны переварить его. Он отравляет жизнь, поэтому нет, очень просто. Я скажу просто нет, и все. И нет. То есть нам это раскрывает все больше и больше, насколько мы способны согласиться с его настоящими свойствами. Что такое по-настоящему ради отдачи? Это очень медленное развитие. Нам очень трудно согласиться с этим. Посмотри, также вы видите, как в группе это происходит. Что любую вещь, какая есть в группе, вы сразу же превращаете в ради получения. Что была уверенность, радость, всякие вещи. Ничего нельзя сразу направить к Творцу. Это большая работа, для этого нужны колоссальные усилия.
1: Ну
2: тогда с небес так делают, обманывают, делают скрытие, и тогда группа, ну хорошо, хорошо в группе, прекрасно. Так постепенно это выяснится. Но снова я говорю, правильное развитие и все это прояснение придут только в той мере, в какой и перед каждым действием и мыслью, и после этого, и в это самое время вы будете соединены с Творцом. На странице 64 в письмах он говорит, «Исраэль, который Творец единый, ты обязан, чтобы направить к цели, ты обязан уже сейчас, еще до того, как делаешь какой-то шаг, ты должен направить себя в точности на это. Как же ты можешь направить себя, чтобы я и мое действие, и все средства, и все условия, и Творец, все были вместе в одном. А не чтобы это было в одно время, а это во второе время, другое время. Это нет, в одной мысли это должно быть, в одном желании и в то же время. В одно и то же время. Это он говорит уже на странице 70-й в письмах, понимаешь?
1: Ну,
2: так что тогда? Тогда вы не ошибетесь. В конце концов, это очень простые вещи. Но соблюдать их трудно. Трудно исполнить их. Принцип простой. Исполнить его трудно. Так что делать?
3: Вы сказали, что человек ищет внутри страданий, находит наслаждение. Что же не дает ему двигаться вперед, чтобы увидеть величие Творца? Здесь тоже ничего больше нет, моих килим. Много нужно искать внутри страданий. Что мне не дает, как выйти к величию?
2: Кто продвигает меня все-таки каждый раз?
3: Да, также что я здесь получаю наслаждение?
2: Я нахожусь во лжи, и каждый раз, когда я продвигаюсь между нами, ты знаешь, между нами, я тебе скажу, я продвигаюсь ко лжи еще больше. И еще больше, еще больше. Но вместе с тем, что я совершаю эти действия, приходит ко мне свет свыше. Этого я не знаю, так говорят. Но этот свет делает во мне так, что взращивает во мне еще больше такое ощущение противоположному моему желанию. Так, растут вместе они, и я взращиваю свое желание получать все больше. Так, чтобы это желание к духовному, как написано, не давало мне уснуть. Я хочу все больше и больше. Но что? Я хочу же для себя. Я хочу насладиться этим для себя. Но из того, что я этим занимаюсь, приходит свыше свет. Но это происходит только, когда я занимаюсь этим с намерением, что все же хочу это, чтобы достичь цели. Конечно же, все, я хочу это познать для себя, конечно же, все для себя, не важно. Я хочу войти в это для себя, тогда приходит свыше свет и делает, как обычно. Все напротив меня, он стоит и делает наоборот. Что мне делать? Он взращивает во мне какое-то второе ощущение, кроме моего желания получать еще нечто, что-то нечто противоположно мне. И тогда от ступени к ступени я становлюсь все больше и больше с этими двумя силами, все больше и больше противоположными друг другу. Так вот, получается, что я взращиваю в себе одну часть, а Творец взращивает во мне вторую часть, пока они не вырастут в полной мере. И тогда я перехожу конечное море, Ямсуф. Вот и все. Но, конечно же, я сам по себе не могу. Точка в сердце... Я не могу эту точку раздуть ее, взрастить ее, а она растет посредством света, возвращающего к источнику. Это верно. И это вопрос правильный. Если мы так продвигаемся своими силами, так что как может такое быть, чтобы мы когда-нибудь к чему-то пришли? Мы придем благодаря тому, что тем временем все-таки свет действует на нас. Это называется прилагают усилия и нашел. Вдруг я вижу, что есть во мне нечто такое. Ну что, ребята, все? Первая часть, да?
3: Сейчас поделимся впечатлениями на руки и что мы возьмем для реализации в десятке.
4: Ну хорошо. Урок был особый. И даже последняя часть, где Рав говорил о том, как все время мы должны настраивать, направлять себя на цель. Я слышал, что сказал я, и действия, и средства, и условия. Все находится вместе, в том же мысли, в том же желании, в то же время. Нам все время надо видеть вот это направление, где Творец всегда в наших мыслях. Если на секунду Творец исчезает из мыслей, все начинается бардак, группа тоже непонятно где, то есть там и ни на что не настроена.
3: Было такое выражение в конце, рассказал, что группа, что работа в группе должна вместо уверенности дать хиссарон, вместо грусти должна дать радость. И это понятно, что это уточнение не для того, чтобы у нас была уверенность, а был хиссарон в Творце.
4: Хавер называется большой, потому что ты делаешь его большим. И не надо на него сваливать, что он там чем-то и кем-то должен быть.
3: Если я выбираю для себя товарищей, он начинает работать, чтобы я увидел их большими, я начну впечатляться от того, что я вижу в них. И тогда с помощью зависти я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, а относительно Творца нет зависти.
4: Рав подчеркнул, что нужно цель ставить прежде всего, и тогда, согласно цели, все дальше распространяется. Если есть у тебя цель увеличивать желание, уподобиться Высшему Свету, и приходит человек, который начинает изучать Каббалу, и у него есть желание такое горящее к этому, ты можешь приобрести от него. Если ты себя ставишь маленьким по отношению к его горящему желанию. Это зависит от твоего желания раскрыть такое желание других.
3: Я тоже как Сар. Если я выбираю для себя товарищей, начинаю работать над собой, видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. Это то, что мы делаем каждый день. Мы стараемся купить эту зависть у товарищей, величие Творца, важность цели. И мы зависим друг от друга. Как мы говорили сегодня, мы думаем сегодня о Хаиме и делаем это вместе, как единое упражнение.
4: Рав сказал нам, что в четырех стадиях есть все. Если как следует их изучим, то ничего больше не надо. И мы, вся наша работа, это держать все вместе. И себя, и Творца, и товарищи Рава, книги, все вместе, перед действием, в самом действии, после действия. И также Рав сказал, что если мы углубляемся в это, то принцип очень простой. Трудно выполнять.
3: Я записал, что Если у товарища есть хиссарон, если у товарища есть хиссарон, и он спрашивает, задает вопрос, почему я не могу купить у него этот хиссарон, приобрести. Через товарища я получаю не уверенность, а хиссарон. Это, собственно, то, что мы должны сделать. Это работа наша в группе.
5: И
4: то, что вы сказали, это тоже то, что я взял. Что это между одним и другим вдруг Раф остановился и сказал, если у него есть хиссарон, он задает вопрос, почему бы я не взял у него этот хиссарон вот в этих состояниях. Нам надо обращать внимание, что мы как бы учимся, читаем. Да, но у нас есть вот это между, когда ребята задают вопрос, а Раф отвечает, насколько мы хотим приобрести вот этот хиссарон, то, что сказал Раф.
3: Офер написал, не дают тебе что-то, чего ты не можешь вынести. И насколько я больше продвигаюсь, я раскрываю более ложь. Борис написал, что человек выбирает товарища, начинает работать над собой. А что еще добавить? И также то, что ложь и свет приходят вместе. Ты раскрываешь, что ты больше во лжи, больше ложь, и это приходит все вместе.
4: Также Раф еще и говорил, что ты не завидуешь большому. Когда ты делаешь товарища большим, великим, ты хочешь приблизиться к нему, быть похожим на него, а не опускать его вниз.
3: У нас прежде всего должна быть цель, а после цели мы взращиваем зависть. И приходит зависть и дает пользу.
4: Да, Рав говорил еще о том, что нижний хочет уподобиться высшему, что мы должны прийти к состоянию, когда ощущение высшего будет больше и достойно, чем мое желание получать.
3: Перейдем к следующей части урока, а перед этим мы споем вместе песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль-Сулама». Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Мы сейчас продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья находится в книге «Труды Бааль-Сулама» на странице 460. Статья «Мир в мире». Мы продолжаем с заголовка «Добро и зло оцениваются согласно поступкам личности по отношению к обществу». Еще раз заголовок: «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Статья «Мир в мире». Статья очень существенная. Мы начали учить ее несколько уроков назад, и скоро мы повторим то, что мы учили, но самое главное, что мы были в намерении к правильной точке, как нам правильно ухватить то, что мы учим, в правильной пропорции. Поэтому мы посмотрим клип номер 5.
1: Мы находимся в системе, которая называется природой. Мы интегральная часть природы. Нам объясняет каббалист, который знает и понимает всю эту систему настолько, что он называется Бааль-Сулам, автор этой лестницы. То есть он постиг всю эту систему во всю глубину и ширину, во всем, без каких-либо ограничений. И он же нам объясняет, что все, что мы делаем, это оценивается как? Только согласно обществу. Ну, конечно, что если мы обратимся к первоисточникам, то мы найдем там то же самое. И в Торе, и в пророках, и в Писаниях, в Талмуде, в Мишне написано то же самое. Потому что закон «возлюби ближнего как самого себя» по отношению к обществу мы измеряем и добро, и зло, и все наши поступки, что если это на благо общества, то это и нам на благо. Хотя это так и не видится в нашем эгоизме, все понятно. Потому что Тора как раз приводит нас к тому и показывает нам путь, как совершить настоящее действие, а не то, что наша природа работает противоположным образом. Ну и поэтому свет в ней возвращает к источнику. То, что мы могли выполнять действия на благо обществу, и только в этом мы гарантируем себе и обществу, и Творцу все-все-все наполнения.
0: Прав сказал,
1: Тора приводит нас и показывает нам путь, как совершать настоящее действие. Что такое настоящее действие? Истины. Не то, что наша природа как работает, а наоборот. Так вот сейчас, когда мы изучаем статью Бааль-Сулама, в котором есть и логика, и здравый смысл, и причины, и следствия, и внутри держит все творение, подает нам с ложечки, кроме внешнего такого вот впечатления, должна быть и внутренняя молитва, что свет, который есть в этих словах, в словах Равы, чтобы направило наше сердце направление любви, чтобы мы тоже стали, как и Бааль-Сулам, интегральной частью природы, своим свободным выбором, познанием. Прежде чем мы прочитаем сегодняшний текст, попросим Гилада повторить, что у нас было до этого, чтобы был единый такой поток.
0: Мы не забываем, что мы слышали на первой части урока, что величие Творца мы тоже не берем для себя. Мы хотим, как сейчас прочитал Орен из слов Рава, Тора приходит, чтобы привести нас, показать дорогу и показать, что наша природа работает наоборот. Даже величие Творца наша природа берет ради себя. Он сказал в первом уроке, что нам не раскрывают действительно величие Творца, а только по той мере, насколько мы хотим превратить это в отдачу. У нас десятки, мы работаем в них, нам нужно величие свойства отдачи. И мы все, что мы делаем в этом направлении. Поэтому в начале статьи мы помним, что написано сначала. Говорит нам Бааль Сулам, что у каждого личности есть своя роль. Даже все, что нам кажется вредным и ненужным, у них есть роль важная. И в их даже в начальном состоянии мы можем видеть их как вредными, но вся наша роль в том, что сделать исправление над собой, чтобы мы могли видеть реальность этих вещей, которая перед нами, мы будем видеть их как добрыми и полезными, как единая цель. Это не какая-то неисправность творения, а необходимый этап развития. Мы не должны уничтожать те вещи, которые нам кажутся отрицательными, а нужно направлять это в правильном направлении. И как Коран нам объяснил сейчас, светозачающий к источнику, нам необходим этот светозачающий к источнику для того, чтобы он исправил реальность. А не то, что мы сейчас скажем, это отрицательно, это я хочу уничтожить, это мне не нравится, этого я хочу уничтожить, это хорошо бы, чтобы этого не было. Нет, конечно же, это наша природа. Если мы раскрываем эти силы, то это часть природы. Это не должно произойти то, что мы не хотим. И в последней части урока мы говорили о том, что окончательное исправление, наше исправление, исправление всей реальности, всего человечества, оно обеспечено, это обязательно случится. Это даже уже существует. Только что мы можем прийти через страдания или путем Торы. Путем Торы — это исправление себя, называется Ахишена. А через всякие кризисы, давления и страдания — это называется Бейта, свое время. И человек должен быть партнером в этом развитии и превратить этот путь страданий в путь выбора, когда мы выбираем идти Ахишена, с помощью Ахишена. Спасибо. А сейчас мы начинаем следующий отрывок с подзаголовком «Добро и зло оценивается согласно поступка личности по отношению к обществу». Это находится на странице 460, и мы будем читать вместе это в десятке. У нас здесь 6 минут для того, чтобы прочитать это вместе в десятке. Конечно, та десятка, которая закончила раньше времени, продолжают и делятся своими впечатлениями от того, что прочли. 6 минут, пожалуйста.
1: Заголовок «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Прежде чем мы начнем рассматривать исправление зла, заключенного в роде человеческом, вначале нужно определить значение ниже следующих абстрактных понятий «добро» и «зло». Другими словами, давая действительное свойство определения «добро» или «зло», следует выяснить относительно кого это свойство или действие является добром или злом.
0: Чтобы понять это, нужно как следует усвоить ценность личности относительно общества, то есть ценность индивидуума относительно его социума, за счет которого этот индивидуум живет и от которого он питается, как в материи, так и в духе.
1: А действительность указывает нам на то, что у одиночки вообще нет права на существование. И если он уединится, не будет иметь общества в размере достаточном, чтобы обслуживать его и помогать ему в удовлетворении его нужд. И отсюда следует, что человек изначально создан, чтобы жить жизнью общества.
2: שאדם נברא מלכתחילה להיות חיי חברה וכל
1: и каждый человек в обществе подобен шестерёнке.

0: зубчатому колесу, соединенный с другими зубчатыми колесами, которые помещены в одну машину, где у отдельной шестеренки нет свободы движения в смысле его собственной индивидуальности, ибо она участвует в движении всех шестеренок в целом в известном направлении, делая всю машину способной выполнять свое общее предназначение.
1: А если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается и не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, оценивается по ее роли во всей машине и служению ей.
0: Также и в нашем вопросе мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное, что мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, который он наносит обществу в целом, а не согласно самому его личному значению.
1: Эти вещи ясны как день, как с точки зрения их истины, так и с точки зрения их добра, ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть благо каждого индивидуума. Наносящий вред обществу имеет свою долю во вреде, а приносящий обществу благо имеет свою долю во благе. Ведь индивидуум является частью всего общества, и у общества нет никакой ценности и ничего дополнительного, кроме суммы индивидуумов и его составляющих.
0: И выясняется, что общество и личность есть одно и то же. И личность никак не умаляется из-за своего служения обществу, подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И так они делят между собой благо, так делят между собой свободу. И таким образом хорошие качества, дурные качества, хорошие поступки, дурные поступки оцениваются только относительно блага общества.
1: Эти идеи, конечно, высказаны при условии, что все люди целиком и полностью выполняют свои функции в обществе, и они получают не больше, чем то, что им полагается, не берут от доли своих товарищей. Однако, если часть общества не ведет себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб.
0: Нечего распространяться больше того, что известно, популярно и сказанное до сих пор сказано только, чтобы показать уязвимое место, то есть место, требующее своего исправления. И оно состоит в том, что каждый индивидуум должен понять, что собственное благо и благо общества есть одно и то же, так мир придет к своему полному исправлению.
1: Да, у нас нету своей свободы движения, все это ради общества, и тот, кто отключает себя от общества, нету ни его жалости к нему.
0: Да, эта часть говорит о том, что мы зависим друг от друга на 100%, как в машине, да, неотделимые ее части, и то, что определяет добро и зло, это, в принципе, отношение между этими самыми частями.
1: Да, добро во мне измеряется только относительно товарищей. Насколько я забочусь о товарище, у меня есть. Если у меня есть хорошие свойства, это не говорит ни о чем, как пишет Бальсуам, также и плохие свойства. Пока это во мне, это нормально. Как только я начинаю вредить, в этом есть проблема.
0: Я тоже весь этот фрагмент читал. Да, тут не общество, не личность, а это я и товарищи. Вот так я это слышал. Надо признать это. Ну хорошо, заходим теперь в урок Рава по этой статье. Только посмотрим, какие определения дает тут Бальсулям в этом фрагменте. И отсюда, чтобы у нас был общий взгляд. Итак, заголовок «Добро и зло оцениваются по отношению к действию личности, по отношению к обществу».

0: правильному состоянию, совершенному, замечательному, в свете. И в этом фрагменте Бальсулям как бы нас приближает к этому, да, посмотреть границы, что делать, чего не делать. Но сейчас выяснение определений, что такое исправление, что такое неисправность по отношению к чему измеряем. Добро и зло оценивается по отношению действий личности к обществу. И мы все являемся такими шестеренками. Помните, была такая анимация с шестереночками? Ну вот так вот. Все мы вот эти вот зубчатые колесики в машине чувствуем, не чувствуем. Так это работает. И поэтому движение каждого из нас внутри, в сердце, в поступках, на любом уровне воздействует на всех. Или на благо, или, не дай Бог, во вред. И Бальсулям подчеркивает, что если наше движение во зло вредят всей системе, то и мы тоже получаем ущерб. Поэтому все как бы наоборот, наоборот тому, что рисует нам наш эгоизм. И в конце этого фрагмента, что когда каждый индивидуум поймет, каждый индивидуум, то, что я слышал в фокус-группе в десятке, моя любимая десятка, сказано, я тут не отношусь к какому-то обществу, индивидууму, это я, то есть обо мне идет речь. То есть мое благо и благо общества — это одно целое. Общество на любом уровне. Моя ли десятка, вся весьбная барух или вообще все творения. Когда я это пойму, мир придет к полному исправлению. На предыдущем уроке Рав нам сказал, что исправление мира зависит и связано, начинается с моего исправления человека. Будет человек исправленный, то и мир будет в порядке. Сейчас заходим в урок Рава. Пожалуйста, клип номер один. И пусть каждый запишет для себя какие-то вещи, которые он хочет впечатлиться, поделиться, может быть, вопросы, которые возникают. 12 минут будет этот клип.
1: У единого шестеренки нету свободы относительно других, он управляется остальными шестеренками для того, чтобы
0: Это система, в которой мы находимся. Не то, что мы не находимся. Мы находимся в ней. Мы вращаемся все вместе согласно строению всех этих шестеренок и тесной связи между нами. И никто не двигается никуда и ни в каком свойстве, ни в каком направлении, действии, без того, чтобы этим он проворачивает всю систему. И сейчас мы тоже находимся в этом. Разница же очень простая. Насколько я меня вращают, мной вращают, не раскрывая того, что я нахожусь в системе, и насколько я раскрываю себя по своему же желанию, насколько я принадлежу этой системе, нахожусь в ней, тогда я раскрываю, что я там действительно нахожусь. Потому что никто не будет забыт. А разница только в собственном участии, по собственному желанию, в конечном счете. Ничего не меняется, кроме того, что мы раскрываем, насколько мы, и в той мере, насколько мы хотим участвовать в этой системе, быть связанными со всеми остальными во всем. И в этой мере я раскрываю себя, что я уже в этом, и я это делаю. А в мере, насколько я не способен, то я в этом нахожусь и делаю в этом без собственного знания. Это называется «спереди, сзади, объемлешь ты меня», ну и еще.
1: В нашем мире люди включаются, потому что они получают больше, чем они дают. 99% горючего получает тот, у кого есть у него что дать, чем получить. Как здесь присоединяется к этому, относится к этому наука Каббала?
0: Не раскрыв науку Каббала, никто ничего не может сделать. Ничего. даже самый маленький человечек, самый далекий от всех этих вещей, ему понадобится

0: узнать свое место в этой системе. Да, так. А его место он должен знать до последней детали. И не может такого быть, что он придет к какому-то совершенному состоянию и останется просто так человеком в этом мире. Это наше ощущение, этот мир, это временное такое состояние, которое пока что вот так вот нам проявляется, пока мы не раскрываем вот эту систему. Когда человек начинает раскрывать эту систему, то этот мир тоже начинает получать некий такой, начинает как бы размываться. Ты уже не принадлежишь ему, ты не придаешь ему такую важность, законы, тут действие, и поэтому это называется, он становится, как бы начинает размываться. Если он меньше определяет, так ты меньше с ним считаешься, ты меньше его видишь, что он уже не находится в таком четком виде, в твоих ощущениях, в понимании, в осознании, он как бы, да, что-то такое вторичное, а потом все меньше и меньше и меньше.
1: И если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается, не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, а оценивается по ее роли во всей машине и служению ей. Так и в нашем вопросе. Мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное. Мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, которую он наносит обществу в целом, а не согласно самому его частному значению.
0: Это нам понадобится еще раскрыть, да, в новой экономике, когда все мы связаны вместе, все зависят друг от друга, и никто не может выйти за пределы этой системы. Так ведь? И тогда в соответствии с этим постепенно довести общество постепенно до состояния 100% исправления. Ну а пока что так вот, поэтапно. Наша проблема — это установить правильные этапы, так что общество способно это все выполнить. И так вот постепенно продвигаться, что это приходит вместе с воспитанием параллельно, с распространением, с рекламой всех этих вещей. Видимо, может быть, процесс этот займет несколько поколений, пока дети не вырастут в этом, да, как поколение пустыни, которое должно умереть, пока, прежде чем они не зайдут, их дети, в землю Израиля. А кто знает? Ну, все равно. Мы должны вот так вот.
1: Понимание того, что мы часть интегральной системы, общей системы, и мы должны заботиться о следующем шаге в духовном.
0: Да, нам нужно рассказывать как можно больше, давать и информацию, и поддержку внутреннюю. Есть тут две вещи, которые мы как бы приводим в действие, воздействуя на аудиторию. С одной стороны, нам надо преподавать, да, давать информацию, учебу организовать в конечном счете, так ведь? А с другой стороны, нам нужно воспитание. Две такие вещи. Но знать систему, где ты находишься, как сегодня, мы должны учить детей. Мы же, школа же не учит нас, как эта вся система, как работает страна, государство. Этого же не изучают.
1: Есть там обществоведение.
0: Ну, да, да, да. Да, это что, детям самое важное, которые растут? Где я нахожусь? В каком мире я? А, это так. Как эти большие дети, учителя, а также и маленькие дети, которые учатся. Поэтому мы должны все это дать, а потом уже привести в действие, да, такими групповыми действиями, так чтобы приблизить их к практике. И тогда в соответствии с этим они поймут вот эту систему, как она действует, и смогут продвигаться и соглашаться с теми новыми законами, которое необходимо принять, и быть в этих законах, выполняя эти законы, и чтобы это было очень желательно, когда я с радостью, не то, что я хотел бы это, но я с радостью соглашаюсь, чтобы на меня так воздействовало окружение и произвела бы вот эту вот операцию прямо под наркозом. Все. Меня усыпили, я вдруг проснулся с новыми свойствами. Проснулся, опять новые свойства. Я каждый раз раскрываю в себе еще новые свойства отдачи, отдачи. И так вот я включаюсь, но сам-то я не способен сделать ничего, кроме того, что я хоть чуть-чуть там что-то хочу, чтобы со мной сделали. Как больной в больницу приехал, делайте со мной что хотите, больше меня не интересует. Все остальное делают врачи. Так же и мы. Я прихожу в группу. Все, что вы хотите, платить, делать. Но изменения во мне вы произведете. Понимаешь? В этом, в принципе, наша работа. Поэтому она не тяжелая, не трудная. Надо только не метаться в разные стороны, совершать разные действия, где мы там ничего сделать и не можем, которые относятся, ну, как бы, к системе. Там такие жесткие законы, и шестеренки вращаются. Чего ты туда влезаешь-то, в эти шестеренки? Кто ты? Что ты в этом понимаешь? Делай свое, только одно. Ты должен дать, ты должен захотеть, чтобы тебя приводили в действие, чтобы твое колесико вращалось в соответствии с тем, как должно вращаться. И, скажем так, чтобы твое сердце и голова вращались вместе с колесиком этим, а он будет вращаться правильно. Третья вещь только раскрываешь, которая есть.
1: Есть вопросы по поводу того, что вы сказали, что все должны будут учить науку Каббала.
0: Ну, не науку Каббала, а науку о системе. При чем здесь наука Каббала? Глобальная интегральная система, как она должна раскрыться, как она должна действовать во всем совершенстве, да, как система природы. Оставь слово Каббала. Какое это имеет значение? Эти вещи настолько потом сблизятся, люди вдруг начнут раскрывать сами. Да, по-видимому, там, там это есть. А как вы пришли к этому? Так вот, без того, чтобы... Да, не проведя особое исследование. Просто вас это потянуло, и все.
1: Почему эта операция должна быть под наркозом? Почему не осознанно?
0: А как без этого? Ты не получишь, не примешь высшую ступень. Вы делаете со мной, я знать ничего не хочу. Почему? Потому что ты в одном желании получать. Как ты сможешь прийти ко второму, другому желанию получать? Ты находишься в желании получать, желание получать. И вдруг ты согласен с тем, чтобы у тебя было желание отдачи? И ты только глазки закрыл так вот, и вот, вот и зайти туда.
1: Смотрите, как хорошо. Бааль Сулам говорит нам. Он, собственно, дает нам такое представление о такой машине с шестеренками. Смотрится странно. И сначала он говорил об исправлении, каждого нужно увидеть, других и так далее. Потом он отходит в сторону, сверху смотрит и говорит: смотри, мы все как шестеренки в машине, у каждой шестеренки есть своя роль. И это все, что нужно делать, это крутиться. И Рав открывает нам и объясняет нам детали во всем этом. Он говорит, что все связаны вместе, все связаны друг с другом. Никто не может выйти из этой системы. И тогда постепенно нужно привести общество к состоянию, когда будет 100% исправлено, постепенно, ступень за ступенью. Это немного противоречит нашему воспитанию. Я самостоятельно, у меня есть мои заботы, мои мысли, есть вещи, которые я раскрываю во внешнем, есть внутренний мир, мой личный, не связанный с кем другим, и много-много всяких восприятий человека. И вдруг приходит Бааль Сулам и говорит: нет, а что вы, собственно, мы, что мы, собственно, такие? Мы шестеренки. зубчатые колеса внутри машины, системы. И Рав говорит, что правильная шестеренка, которая понимает, согласна с этим и не противится этому. Есть здесь такие вещи очень непростые, может быть, понимаемые разумом, но вопрос, понимает ли сердце. Если мы согласны ли мы с тем, что мы шестеренки внутри системы, сначала нужно понять и согласиться. Вопрос, есть много вопросов. Давайте из того, что мы сейчас записали и впечатлились, давайте будем поднимать вопросы и обсудим это на основе того, что написал Бааль Сулам, и то, что нам объяснил нам Рав. И с помощью вот этих многих точек связи с текстом мы хотим увидеть вопросы в системе и также поднятые руки здесь. Отсюда, пожалуйста.
0: Если так вот отодвинуться и так посмотреть, это как-то можно. Да, но когда колесо чувствует, что он застрял, это шестеренка, меня как бы тянут, и все люди же эгоисты, забирают мои силы. А я хочу, скажем, быть, принадлежать чему-то, но я чувствую, что я застрял. Где то самое место, как смотреть на все это? Мне нужна семья, мне нужны дети, работа, мне все это нужно, все, что у меня есть по жизни. Но это как бы держит меня. Просто как бы я застреваю из-за всего этого. Где то самое место, куда мне обратить внимание, смотреть, туда, может быть, силы вложить, может быть, у Творца попросить силы, чтобы у меня открылись глаза. Где вот тот самый взгляд, куда мне надо смотреть? А почему это тебя держит на месте, то, что ты описал? Творец тебе это все дал. Ты что, ты должен заниматься, заботиться семьей, доход, у тебя должен быть здоровье.
1: Ничего не остается для того, чтобы крутилась эта шестеренка, я нашел свое место в реальности.
0: Так твое место в мироздании, как Творец определил мироздание, можно поделить на две части. Есть материальная реальность и духовная реальность. Так как у тебя миллиарды человек должны заботиться о семье, о доходах, о здоровье, о всем, что есть в этом мире. Творец определил этот мир, в котором мы живем. Это не какой-то там мир, да. Этот мир тоже принадлежит Творцу, и ты должен существовать, как все нормальные люди. У тебя есть, как у меня и у всех остальных творений, бесконечное количество проблем. Ладно, там ты пытаешься выжить, существовать, ну как-то. Это один уровень, это материальная реальность. Но Творец, поскольку любит тебя особенно, Он дает тебе еще точку в сердце и привел тебя в Небарух. Он не хочет, чтобы ты просто так вообще вращался, пока не сдохнешь, да? Пока там. Он хочет, чтобы ты еще и душу выстроил поверх всех этих проблем материальных. Теперь возникает новая система, и ты начинаешь поворачивать себя постепенно, вместе с десяткой, вместе со всем Небарухом, через осознание, понимание системы, силы высшего света, в котором мы находимся. И все время мы как бы объясняем себе, что материальная действительность, да, нас затягивает, засасывает, и у нас нет времени на духовную реальность. Но это не так. Просто историю, которую манс, которую мы сами себе рассказываем, оправдывая свою лень. Ты не обязан 24 часа сидеть перед книгой, как бы ты бы мечтал бы об этом. Нет, ты должен быть и на работе, и в семье, и решать разные проблемы, безусловно. И во всем этом определить, а где моя душа, и как я ею занимаюсь, развиваю, что я там должен делать, а у меня не получается. И поскольку мы делаем салат из всего, у нас есть общие как бы претензии ко всему. Почему он такой мир сделал, и мы там еще в этом страдаем? Мы все такие. Я же говорю с тобой как с самим собой. Но есть во мне место, которое требует исправления. По-видимому, это в десятке, в намерении, в каждую секунду, во время урока. Там как бы Творец оставляет на мне место. вместо того, чтобы плакать, почему сделал такой плохой мир, стоит сосредоточиться на вот этом вот духовной территории и туда вкладывать и количество, и качество усилий. Там тебя никто не остановит.
1: Спасибо.
0: Будем молиться, чтобы Творец помог. Да, ты задал вопрос, который все хотят задать.
2: De acuerdo a lo que está escrito sobre dañar al conjunto, ¿cómo el creador puede permitir que dañemos algo en su creación?
1: Потому что написано относительно вреда обществу, как Творец может позволить, чтобы мы навредили его творению. Не часть ли это нашей свободы выбора? Да, и как раз то, что касается вреда, нужно понять, что это за вред. Понимаем ли мы, что такое быть шестеренкой внутри системы? Вопрос, может ли действительно остановиться эта шестеренка, и я могу сейчас не крутиться, или крутиться в другую сторону, если он это сделает. Ну, скажем, он это делает. Есть полная целая система, которая на него действует, чтобы ему не удалось это сделать. И это называется в Бейто свое время. Вы помните, что мы учили на прошлом уроке? Он попытается идти против, будет делать всевозможные упражнения, там, убежать от реальности, настоящей реальности, о которой говорит здесь Бааль Сулам и Рав. И он раскроет, что он страдает, и не просто страдает, а то, что он приводит к страданию других. Постепенно это раскроется, ему свет будет на него светить, пока он не согласится крутиться в правильном направлении и делать свою роль. Конечно же, он делает вред другим и себе, но это в соответствии с той мерой, когда ему раскрывают, насколько он способен сделать исправление. То есть есть здесь такое представление, как может шестеренка одна остановить всю машину. Это действительно разочаровывает, да? Но все уже исправлены, смотри, все уже крутятся в правильном направлении, все уже знают свою роль и делают это. И только я не делаю это. Так как я не делаю это, никто другой не может продвинуться, потому что это шестеренки. Шестеренки, они связаны друг с другом, зависят друг от друга. В часах есть тысячи шестеренок. Если одна шестеренка не крутится как надо, останавливает всю систему. Есть такой вот расчет тоже. Но еще раз, все раскрывается нам согласно мере нашего развития, в соответствии с тем светом, который приходит, согласно этой работе нашей в десятке, и некуда нам бежать никуда. Может быть, все шестеренки во всем человечестве, как объясняет нам Бааль Сулам, мы не видим, мы не можем сейчас увидеть. Но что происходит в моей десятке? Насколько мы связаны друг с другом, слушаем друг друга? Насколько нам не все равно? Насколько мы выполняем те упражнения, которые нам дают? Сейчас дает нам глава десятки. У нас будет скоро конгресс, а потом еще один конгресс. Насколько мы идем вместе в этом направлении, в направлении всего Бней Баруха? В нашей десятке есть много работы, как понять эти шестеренки в сердце, а не там где-то в разуме. Говорит нам Рав в клипе, который мы сейчас смотрели, что все связаны вместе, все зависят друг от друга, никто не может выйти из системы. И тогда, согласно этому, постепенно нужно привести общество к ситуации, когда 100% правильно все. Прийти к этому, но постепенно, ступенчато. Гумник, пожалуйста.
3: Туда. Котев Бааль Сулам, кен, что коля хит.
0: Бааль Сулам пишет так, что каждая личность поймет, что его выгода и общество одно и то же. Почему от нас это скрыто? Это состояние должно быть. Но человек же не должен вредить обществу. Даже вред просто не дает там достаточно или берет чуть больше, чем ему нужно, не делает то, что он обязался делать. Почему это скрыто, а мы не чувствуем, что мы вредим сами себе?
1: Ки им зе ло я нистар,
0: Потому что если бы это не было бы скрыто и раскрывалось только, иначе как только опережая желанием творения, тогда мы не были бы, да, мы были бы тогда совершенное состояние. Это первое состояние в мире бесконечности. Почему же это все разбито? Почему скрыто от нас, что все мы часть единой души, чтобы мы это обрели? Предваряя своим желанием, нашим желанием, которое привело нас к тому, чтобы раскрыть это состояние Творца, уподобиться Ему. Вчера на уроке Рав сказал, что нет тут вопроса отдачи, получения, а есть вопрос того, что мы переходим на Его территорию, на Его площадку. Невозможно перейти на Его игровую площадку, на весь Его этот уровень, без того, чтобы мы не выяснили какие-то вещи и не выбрали бы, и не захотели бы, и не определили бы, что хорошо, что плохо, что ничтожно, а что божественно и вечно. Это наше обретение, потому что это скрыто изначально, и чтобы мы это раскрыли. Спасибо, дорогой.
1: Я добавлю одно слово. Мы сейчас учим птиху, да, введение науку Каббала. Малхут сделала сокращение для того, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы в состоянии скрытия. Тогда есть выбор. Смотри на муравейник или на улей пчелины. Каждый знает, что он должен делать, и никогда не сделает вред своему обществу, в котором он находится, потому что это природа, все совершенно. А мы часть природы. Если мы часть природы, и мы должны быть соучастниками этой природы. Если не будем мы, тогда будет вред себе и всем, и будет страдать, пока не будет, станет участником. Это на уровне человека. Это скрыто от нас для того, чтобы дать нам способность быть самостоятельными и выполнить цель творения. Да, Творец хочет, чтобы мы были как Он, а не быть, чтобы не были в природе, в которой нет выбора.
4: Левон.
1: Левон.
0: Бальсулам пишет так, что каждый индивидуум поймет, что его благо и благо общества — это одно и то же. И отсюда мир придет к полному исправлению. Насколько мы продвигаемся, мы видим, что, в принципе, человек чисто естественно из того, что он хочет сделать что-то хорошее, а не с точки зрения эгоизма. И вдруг обнаружили, что каждый благо общества как бы истолковывает по-своему. Нет, не через как бы силу, а через отдачу. И очень трудно найти какие-то общие знаменатели, усилия, чтобы прийти к общему усилию, привести мир, как он пишет, к полному исправлению. Тут есть много-много скрытых вещей, которые скрываются. Очень трудно прийти к общему знаменателю. Что ж такое благо общества? Как это сделать на практике? Если вообще можно на это ответить.
1: Да, у нас есть второй клип Рава. Там он говорит о том, где начинается эта работа. Ты прав, как прийти к окончательному состоянию, это действительно очень большой вопрос. Но где мы начинаем это делать, мы увидим во втором клипе и будем основываться на этом. Пожалуйста.
0: Поддержать и думать вместе, да. Мы начинаем, мы появляемся на всем земном шаре. И группы, мы должны рассматривать их, как они действуют все. Каждый в своем режиме, в своих условиях, но в конечном счете ты увидишь через несколько месяцев, что все находятся в действии. И отсюда мы поймем и почувствуем, и включимся во внутреннюю систему, духовную систему. Я говорю вам, что это что-то, что раскрывается как конец процесса. Это начало конечной ступени. Это раскрытие Творца творению. Это та самая система. Раскрытие свойства отдачи, система отдачи. Когда мы включены в нее на практике, и люди делают внешние, казалось бы, действия, а ты присоединяешься сюда внутренние свои действия, ну и все. А что еще-то?
1: Левон, хорошо то, что Рав сказал. Нужно поддерживать и думать вместе, совершать все эти действия. Мы в нашей десятке все со своей десяткой, с общим кли, и мы уже заходим в эту работу. Как придем к концу, просто будем делать шаг и еще шаг. Очень важный вопрос. Woman Chile 1.
2: En el texto, cuando Balsulam dice que quien beneficia al conjunto recibe su parte del beneficio,
0: в тексте написано, Бальсулам пишет, что тот, кто способствует обществу, тот получает часть этого блага. Он говорит о награде вот этой личности, индивидуума, или естественного результата того, что он принадлежит интегральной этой системе, там, где индивидуум и общество неразделимы. Так помогите найти это предложение, где она говорит, получает свою долю. Кто нашел, пожалуйста. А, эти вещи ясны как день. Окей. Эти вещи... Так, все видят? Эти вещи ясны как день. Как с точки зрения их истинности, так и с точки зрения добра в них. Ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть благо каждого индивидуума. Тот, кто наносит вред обществу, имеет свою долю в этом вреде. Приносящий обществу благо имеет свою долю в этом благе. Ведь индивидуумы являются частью всего общества. И у общества нет никакого собственной ценности, кроме как суммы индивидуумов, его составляющих. То есть, кто вред, он получает этот же вред общества, а тот, кто несет благо, получает свое благо, потому что индивидуумы и есть часть общества. Тут надо четко разделять между тем, что происходит и что мы ощущаем. Бальсулам описывает тут то, что происходит. То есть я наношу вред, все, что я нанес вред, помноженное на всю систему, это записано за мой счет. Все что хорошее, что я сделал, это умножается на всю систему, тоже записывается на мой счет. Я это знаю, я это ощущаю, я это раскрываю, зависит от того, кто я. Но так это работает в системе. Потом, после двух этих абзацев, он объясняет, что, конечно же, выясняется, когда все люди целиком выполняют свои функции в обществе, они получают не больше тем, то, что им полагается, и не берут от доли своих других. Однако, если часть общества не ведут себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб. То есть у нас есть целая лестница оценок развития, насколько люди осознают, что происходит в творении. Есть такое воздействие, которое мы способны распознать, есть много воздействий, которых мы не распознаем. Но так это работает. Как вот Лимон спросил, мы в каждую секунду ищем, как быть хорошими такими шестеренками, как быть хорошим колесиком, если я вижу это благо определенным образом, а мой товарищ по десятке видит это по-другому, что делать? Ведь мы же разные творения, мы же не одинаковые. В каждой десятке мы такое видим. 10 человек, 10 взглядов, точек зрения, в общем желание получать, быть хорошими, привести себя в соответствие и в исправление. Так чего делать-то будем? Как будем знать? Я, может быть, не дай Бог, врежу тем благом, которое я как бы несу в десятку. Как быть аккуратным таким колесиком? А давайте-ка семинар проведем такое. Если все мы колесики в такой машине, то как двигаться аккуратно и осторожно? Еще раз вопрос на семинарах. Если все мы колесики в одной машине, как двигаться осторожно, аккуратно? Давайте 5 минут, семинар.
1: То, что хорошо, что Бааль Сулам пишет в 1930-м, эти вещи, они ясны, как день. Но так это вот у каббалистов. Я забыл вопрос, это впечатлился так. Как правильно двигаться аккуратно и осторожно? Так как мы созданы из желания получать эти вещи, не ясны нам как день. Если мы решим, в чем наш следующий этап, как двигаться, то, понятно, мы будем двигаться не в неправильном направлении. Поэтому как раз мы в нашей группе, группе каббалистов, должны действовать в направлении общества. Если группа действует в определенном направлении, то я должен поддерживать это направление. Тогда я точно не ошибусь, потому что я с ними. Если я с ними, то я и с Творцом.
0: Да, ты всегда должен как бы ставить над собой высшего, что ты идешь с разумом каббалиста, а если ты не понимаешь, что они написаны, или думаешь, что ты знаешь, что они пишут. У тебя есть десятка, группа рав есть, глава десятки есть, много всяких высших, где ты можешь идти в соответствии с ними. Твоя задача — поставить себя как маленького такого, который хочет, чтобы его вело.
1: Я не думаю, что осторожность должна быть целью. Нужно продвигаться к изменению природы в этих направлениях. Есть кризисы, подъемы, падения. Просто нужно быть гибким, иногда уступать, иногда приводить к какому-то движению. Мы действительно должны сравнивать себя с целью и группой. Мы разные, поэтому не нужно впечатляться так сильно от того, что иногда вот так это происходит. Есть различные кризисы, различные периоды, нужно подстраивать себя.
0: В конечном счете есть два движения, мысли, действия, которые можно сделать в группе. Это или получение, или отдача. И это очень связано с первой частью, то, что мы учили сегодня, что является целью. А к цели невозможно прийти без группы, без товарищей, без того, чтобы возвеличивать товарищей, завидовать им. Это, в конце концов, то, что приведет человека к правильному движению.
1: Да, Творец дал мне подарок, эту шестеренку, дал мне товарищей в десятки, и все мое движение зависит от них. Поэтому насколько я уменьшаю себя и сравниваю себя, приравниваю себя ко всем действиям, и иногда я могу подвигать товарищей, а иногда они двигают меня. В этом, собственно, процесс, который мы должны все почувствовать, и мы счастливчики.
0: Мы действительно счастливчики. Нам надо просто помнить, что тот, кто создал эту систему, это Творец. И пока система скрыта от нас, и это тоже Творец. И тот, кто создал и устроил так, чтобы надо прилагать усилия, чтобы не получалось, и даже немножко пострадать, это тоже Творец. И вот это аккуратное поведение, это должно просто быть в тебе, когда Творец скрыт, он находится в этой системе, и система действует. А цель всей системы — привести тебя, всех товарищей, к слиянию с Творцом. В этом есть вот эта вот осторожность и аккуратность. неаккуратно. Да, если ты действуешь неосторожно и неаккуратно, то это приводит к тому, что у тебя столько сомнений, и ты говоришь потом: «А, ладно, хорошо, что так все это произошло».
4: Ну, лихаим.
0: Сдержанность.
1: Ну, лихаим. Когда мы думаем о нашей осторожности относительно действия в десятке, в обществе, мы часто относим это к тому, как не делать то, что приносит вред. Иногда как раз наоборот. Нам говорят, что в свойстве отдачи, если у тебя есть возможность отдавать, и ты не отдаешь, ты этим как бы наносишь вред. Так осторожность не в том, как не навредить в действии, а как не упустить возможность сделать что-то. Сейчас мы увидим четвертый клип. Мы попробуем сконцентрироваться как раз на этой точке. Рав как раз объясняет нам. Давайте посмотрим четвертый клип.
0: Выясняется, что общество и индивидуум одно и то же, и личность никак не умаляет своего подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И как они делят между собой благо, так же они делят между собой и свободу. И таким образом хорошие качества и дурные качества, хорошие поступки, плохие поступки — оцениваются только относительно блага общества.
1: То есть не принимают внимание самого человека, а насколько он дает добро или зло обществу. Этим мы измеряем его. Только этим. Я ничего не делаю, я ничего не сделал, ничего не трогал. Ты как раз виноват в том, что ты не участвуешь. То, что ты не участвуешь, не добавляешь, не даешь, это как раз преступление, прегрешение. Ты не говоришь: «Я сейчас не виновен, я ничего не делал, оставьте меня в покое». Нет, дорогой, ты должен, как все, делать. И в этой новой системе каждый начинает расчет от того, насколько он обязан делать. И это непросто. Сейчас ты начинаешь. Я сейчас получил от моей тети, там, допустим, от своей наследства, и так вот я живу на это. Так не получится. Например, я мог прийти на урок и не пришел. Это мой расчет, да, не расчет, как у всех. Но в том, что я не пришел, я повлиял на товарищей, снизил настроение, они ожидали, что я приду, я не пришел. Ну, это такой пример. Может быть, я сделал какое-то действие. Я, может быть, сейчас навязал свое желание товарищам. Скажем, но я не обратил внимания, что я навязал это желание, но, может быть, сделал это совсем наоборот. Я должен был выразить свое мнение, но не хотел спорить, все, и я не выразил свое мнение. Ну так десятка проиграла. Через меня приходит эта польза десятки. То есть это осторожность, и здесь много всяких нюансов. Был вопрос у Чехословакии один, они убрали, да, офер, да, пожалуйста.
3: Я
0: пытаюсь подвести вообще как бы общие вопросы Аарона и Левона. Бальсулям говорит, как он этот говорит, слабое место, да?
1: Последнее предложение.
0: Бааль Сулам говорит, что и нечего особенно распространяться о том, что и так известно, и сказано до сих пор, только чтобы показать уязвимое, слабое место, то есть место, требующее своего исправления. Я скажу так. Я скажу так, как мне видится. Я не чувствую всю серьезность вот этого места, которое требует своего исправления. Я не очень-то впечатляюсь, что мы сейчас на этом месте, если мы ощущаем, что надо не забрать то, что принадлежит другому, поддерживать, включаться вместе, входить во внутреннюю систему. Я приношу извинения. Я не чувствую проблематичность этого, то, о чем он говорит, куда себя вести. То есть я еще пока не впечатлился. Я думаю, что мы часто слышали от Рава такое вот отношение, что не стоит говорить «мы». Нет, есть я, то, что я сейчас чувствую в своей десятке.
1: Я сказал то, что мне кажется.
0: Ладно, но ты поделился своим ощущением, что ты не чувствуешь, что место, которое требует исправления, что каждый поймет, что его благо и благо его — это общее благо и приведет к исправлению мира. Ну и что из этого следует? Ну хорошо, ты поделился своим ощущением, что мне, да, не болит то, что болит Бальсуламу. Правильно? Это то, что ты сказал.
1: Да, но мы находимся, мы включаемся в урок и в десятке, и тогда я получаю это горючее работать с этим в течение дня.
0: Так.
1: А здесь то, что говорит Бааль Сулам,
0: не болит.
1: Не то, что болит, но я должен как-то ухватиться, я должен впечатлиться от товарища, я не могу впечатлиться от себя.
0: А что ты спрашиваешь?
1: Чтобы немного почувствовали, чтобы было направление того, что говорит Бааль Сулам. И ответы, они очень какие круглые.
0: Хорошо, будем молиться, чтобы почувствовать. Будет боль, будет молитва.
1: Чехословакия 1. 4. Чехословакия 4.
5: Туда. Хаврим шли Роцин Лешол.
1: Мои товарищи хотят спросить, какая шестеренка в системе, которая заводит эту систему, ведущая?
0: Какая является ведущей, да? Да я, это и есть та шестеренка ведущая. И ты тоже. Каждый, кто задает вопрос, у него есть возможность завести, повести всю систему. Да, вот как желание, да, оффера, который хотел подтолкнуть всех нас, вот силой своего стремления, чтобы мы продвигались. Латин 1.
6: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor? Para hacer una buena rueda dentada, para recibir esta corrección, para que el mundo.
0: Как перестать убегать от боли, чтобы быть правильной такой шестеренкой, получать исправление, чтобы весь мир получал исправление. Я бегу от исправления, бегу от этой боли. Как перестать это делать?
1: Да, ты согласен с тем, что тебе раскрыли, что ты убегаешь от исправления? Не каждый человек в человечестве удостоился того, что ему раскрыли, что он убегает от исправления. Мы учим, что есть правильное отношение к работе. И когда раскрывают то, что раскрывают, нужно прежде всего поблагодарить за это раскрытие. А сейчас задать вопрос. Этого недостаточно. А что действительно я должен сделать, чтобы быть исправленным? Мне нужно спросить десятку. Не таким образом. Можно обсудить это в десятке, можно обсудить между нами. Все, что дает нам здесь Бааль Сулам, Раф объясняет, это не для того, чтобы у нас было какое-то знание, а для того, чтобы мы работали с этим. Давайте посмотрим сейчас клип номер 3, где Раф дает нам, подводит итог вот этого всего, пожалуйста.
0: Почему раскрытие глобальной системы — это система отдачи?
1: Потому что мы зависим друг от друга и не можем не учитывать друг друга. Эгоизм означает, что я учитываю только свое состояние. Если я раскрываю, что я нахожусь в этой системе в шестеренках, когда я даю тебе это, через несколько шестеренок приходит назад ко мне, то я должен учитывать тебя как себя. В этом у нас взаимная отдача. Это называется альтруизм. Это альтруизм очень простой, эгоистический. Мы не говорим о том, чтобы быть выше знания, выше там чего-то. Мы говорим, видите, вы зависите все друг от друга. Это система шестеренок. Понятно вам? Да. Когда ты действуешь на них, они, это возвращается к тебе, возвращается. Ты, за тебя действует от того, что ты действуешь ты, и тогда нет у тебя никакого выбора. Ты должен правильно действовать, для того, чтобы получить правильную отдачу. А что здесь непонятно?
7: Все.
1: Это зависит, в каком состоянии мы находимся. Если мы находимся перед состоянием опасности, у нас сильная связь. Если не очень, то меньшая связь. Это эгоистически. И мы здесь уже приходим к состоянию, к такому решению, наш эгоизм нам мешает. Если бы мы были соединены выше нашего эгоизма, абсолютным образом, хорошим, добрым образом, то система была бы совершенной, мы бы пришли к состоянию, когда никогда и ни при каких обстоятельствах никогда не получил бы чего-то отрицательного. Все бы крутилось правильно. Почему? Когда это может случиться? Когда я со всеми, ко всем душам правильно отношусь, собственно, ко всем шестеренкам, это придет ко мне как добро. И если так мы будем вести себя, тогда мы должны прийти к какому-то состоянию, такому нереальному, когда все крутятся, у всех желания друг к другу, все вместе, как вот эти вот муравьи, которые работают вместе. Они работают инстинктивно, а мы должны работать против нашего эгоизма, соединиться. Может ли такое случиться? Только при этом условии, видимо, этот кризис, который расширяется все больше и больше, это он нас обяжет прийти к этому. То есть я обязан прийти к взаимному объединению, полному, совершенному, со всем своим эгоизмом, со всеми своими желаниями, со всеми отторжениями и ненавистью, и всеми этими завистью и так далее. Все-таки я должен прийти к этому состоянию. А где же мне взять силы для этого? Что я буду делать? Так, по крайней мере, давайте продвинемся к состоянию, пока что такому вот объединению, промежуточному, ну, скажем, заключим союз между собой, что мы все-таки хотим быть такими вот объединенными. И все. Это то, что мы, к чему мы хотим прийти, немного подсластить это состояние.
0: Заключим между нами союз. Мы все-таки хотим быть в объединении. Раф сказал, что мы придем к состоянию, когда я по-доброму отношусь ко всей душе, ко всей системе. Говорил с нами на уроке много о важности распространения, потому что нам Творец раскрыл то, как работают вещи. А мы ученики Рава, и мы обязаны также и внутри нас, в своем сердце, в своей десятке, быть этой хорошей шестеренкой, чтобы свет Рава прошел через меня и не остановился бы на мне. И также на практике то, что мы можем участвовать в передаче этой науки, то, как жить по-доброму и правильно, в соответствии с законами высшей природы для каждого человека, и где откроется этот способ, как это делать и как распространять. И всей душой надо действовать и там, и поддерживать друг друга. Итак, Руи.
1: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас хотим дать несколько новостей по нашим аппликациям, которые есть у нас в телефоне, которые могут помочь нам услышать в прямом эфире урок. Эти аппликации уже для всех телефонов Android и для айфонов готовы. Давайте начнем. Прежде всего, у нас есть аппликация. Вы видите мой экран, да? Прежде всего, есть аппликация Kabbalah TV. Kabbalah TV, то, для чего она предназначена, она дает нам стрим или аудио, или видео, где можно увидеть урок или услышать урок. Для того, чтобы быть в этой аппликации, нужно присоединиться через логин. Все наши аппликации сейчас мы присоединяемся через логин, юзернейм и паспорт. И мы заходим в меню, у нас есть логин, и здесь мы выбираем наш Google аккаунт, этот Google аккаунт, через который мы платим за наше обучение. Когда мы присоединяемся к нашему аккаунту, мы выбираем язык, который будет в этой аппликации.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 10 февраля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша о споре Якова с Лаваном. Статья находится в первом томе Рабаша на 94-й странице. Вместе прочитаем сейчас статью в нашем распоряжении 20 минут. Пожалуйста.
0: בעניין הוויכוח בין יעקב
1: הספורי יעקב הסלוואנם
0: אנו רואים בעניין הוויכוח
1: מי וידים ספורי יעקב הסלוואנם שתו עונות

0: Отличается от спора Якова с Исавом.
1: О
0: Якове и Лаване сказано, «И отвечал Лаван и сказал Якову, дочери, мои дочери, дети, мои дети, и скот, мой скот, и все, что ты видишь, мое это». А Якове с Исавом сказано, «И сказал Исав, есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое». Следует понять, почему Лаван утверждал, что все его, а Исав вел себя наоборот, ведь он сказал, пусть у тебя будет то, что твое. И мой отец и учитель объяснил, что известно, что есть состояние цепляния клипот, есть состояние вскармливания клипот. И он сказал, что цеплянием называется, когда клипа держит его и не дает сделать что-либо в святости. Например, когда человек должен встать рано утром, пойти в дом собрания и заниматься Торой, тогда является клипа и говорит ему, «Зачем ты мучаешь себя? Ведь ты устал, а на улице холодно и тому подобное». Из аргументов злого начала о том, что ему не стоит вставать и заниматься работой. И он отвечает ему, «Все, как ты говоришь, однако стоит трудиться в этом мире, чтобы удостоиться в мире будущем». И тогда злое начало отвечает ему, «То, что ты думаешь, что у тебя будет будущий мир за твою силу, в этом мире, это возможно, если человек занимается Торой и заповедями ради небес. Но я знаю, что все, что ты делаешь, все это не ради небес. В таком случае, на кого ты работаешь? Только на меня. На этом примере можно понять его слова. Это то, как клипа держит его и не дает ему заниматься Торой и заповедями.
2: И это было доводами Лавана. Дочери мои, дочери, и все, что ты видишь, мое это. То есть ты работаешь для меня, а не ради Творца. В таком случае ты не должен надеяться, что у тебя будет будущий мир. А если так, зачем утруждать себя зря? Этой силой она удерживает человека, и он не может выйти из-под ее влияния и сделать что-нибудь другое против ее желания. И это было доводами Лавана, ведь он думал, что благодаря этим доводам у него будут силы держаться за него, то есть за Якова, а у того не будет способности заниматься Торой и заповедями. А после того, как он преодолел доводы Лавана и сказал, «Неверно, ведь я на самом деле работаю ради небес, но я должен верить, что ты был послан мне со всеми этими справедливыми доводами, только чтобы оттолкнуть меня от святости. А я хочу служить Творцу в простоте, и нет у тебя никакой связи с моими Торой и заповедями, поэтому я одолеваю тебя, и я собираюсь заниматься Торой и заповедями. И нет у тебя никакого подхода ко мне никоим образом». Тогда клипа приходит в другом виде и заявляет в противовес ему, «Посмотри, есть ли еще люди такие, как ты, которые могли бы одолеть злое начало? Посмотри на низость других людей, у которых нет никаких сил преодоления. А ты, к счастью, герой из героев, и нет сомнения, что тебе не стоит соединяться с ними». И тогда все его занятия Торой и заповедями уходят к клипе, так как она вводит его в гордыню и тому подобное.
0: Тогда человек должен преодолеть и сказать клипе, «Неверно, я не лучше других людей, и все мои занятия Торой и заповедями не были

0: Как сказано, и сказал Исав, если у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое. И он не захотел принять от него до того, как было произведено несколько работ и приложены большие усилия. И тогда и взял у него, как сказано, и упросил у него, и тот принял. Получается, что здесь, то есть после действия, все перевернулось. Аргумент Лавана, который сказал, и все, что ты видишь, мое это, то есть что все принадлежит клипе, тут приводит Яков, ведь Яков посылает ему все в виде дара. То есть он говорит, что это собственность клипы. А то, что Яков утверждал Лавана, то есть до вышеописанного действия, когда Яков утверждал, что все принадлежит святости, а не клипе, сейчас это утверждает Исав. Как сказано, и сказал, пусть у тебя будет то, что твое.
1: Стих «И будет оставшийся стан спасен» Раши объясняет, он готовил себя к трем вещам, к дароприношению, к молитве и к войне. Иными словами, две вещи относятся к Исаву, то есть дароприношение и война, а одна вещь к Творцу, то есть молитва. И вот в плане работы следует объяснить, что во всех трех вышеназванных вещах намерение направлено на Творца. И это, как сказал мой отец и учитель, о стихе «Вот место при мне, ты стань на скале», что Моше сказал Творцу, «Покажи мне величие свое». И на это пришел ответ и сказал Творец, «Вот место при мне». И объясняется, что «при мне идти» — это акроним слов «вера», «эмуна», «молитва», «тфила», «усилие» и «гия». И он сказал, что чтобы удостоиться величия Творца, следует верить в Творца, а потом нужно молиться Творцу, чтобы он приблизил его к себе. А потом следует приложить усилия, чтобы смирить свое злое начало, чтобы оно захотело отменить себя ради Творца. А после этих трех действий оно достаивается величие Творца. И это ответ, который Творец дал Моше на то, что Моше сказал Творцу, «Покажи мне величие свое».
0: И вот таким образом следует объяснить то, что объяснил Раши, что он приготовил себя к дару, молитве и войне. Война есть война со злым началом. Молитва, чтобы Творец приблизил его, чтобы прийти к совершенству, к которому он должен прийти на свои ступени. К дару, то есть к вере. Ведь тот, кто доверяет кому-либо, это называется отдачей, как сказано об Аврааме, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность. И объяснил Раши, что Творец считал ее для Авраама честью и праведностью согласно той вере, которой он верил в него. Согласно этому, выходит, что все три вещи, то есть дар, молитва и война, имеется в виду, что этими тремя вышеназванными вещами он победит Исава. И все три упомянутые выше вещи определяют отношения между человеком и Творцом. И не нужно говорить, что только молитва есть намерение между человеком и Творцом, в то время как дар и война имеются в виду Исав. А все он относится к Творцу. Но главное, что нужно знать, в чем состоит свойство Исава, которое нужно исправить. И известно, что

0: что святости противостоит клипа. И, в общем, она называется клипой Эсава. Однако в этой клипе есть много ступеней. И у каждого аспекта есть свое имя. И у святости тоже есть много аспектов. И у каждого аспекта есть свое имя.
1: В общем, святость называется по имени Сферот, и Парцуфов, и Миров. И в общем, святость называется свойством радиоотдачи, а скверна называется ради получения, и это свойство эгоистической любви. А когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить за это этот мир или будущий мир, два этих состояния называются лолишма. И только тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за того, что он велик и правит всем, то есть из-за величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи, а не для получения какой-либо компенсации за свою работу. Это называется чистой работой. И работа ради отдачи возможна только в мере, в которой он ценит принимающего его работу. Тогда у него есть топливо. В то же время, если он не способен увеличить важность того, для кого он работает, у него нет сил для работы. Ведь это мы видим в существующем в природе, когда маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Но вся большая работа состоит в увеличении принимающего работу, то есть в признании его важности. И если у него нет возможности ценить его внутри знания, тогда наша работа, как сказано выше, как сказал мой отец-учитель, объясняя стих «Вот место при мне», что алеф, слово «идти» при мне, указывает на свойство веры, эмуна, выше знания.
0: Получается, что главная работа человека состоит в работе выше знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состояние творения таково, что они чувствуют святость, пребывающие в состоянии шхина в апрахе. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха. Ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим, работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим, а вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. И, по сути дела, обо всем человек понимает, что стоит работать над этим. То есть чувствует, что ему не достает этого, кроме как о величии и важности Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не достает нам. И можно объяснить это из стиха «Праведник пропал, и нет человека, принимающего это к сердцу». Творец называется праведником, как сказано, Творец — праведник. Он потерял свою важность, и никто не принимает это близко к сердцу. То есть следует работать, чтобы постичь его важность. Ведь когда человек чувствует себя немного на подъеме, он понимает, что стоит работать только над духовностью. И следует сказать, что причина этого в том, что он чувствует важность духовности в такой мере, что стоит работать над духовным, а не над материальным, так как материальное потеряло для него свою ценность, а ценность духовного возросла.
1: Поэтому он решает тогда, что только ради святости стоит прилагать усилия, а не ради материального. Согласно этому, выходит, что все подъемы и падения происходят не с человеком, а со святостью. То есть иногда ценность святости возрастает, иначе говоря, она становится для него важнее, а иногда значение святости падает настолько низко, что даже не стоит думать о ней. А о том, что малый отменяется перед большим, мы находим, что сказано, что после того, как Творец поднял репутацию Авраама, ибо все увидели величие Авраама, фараон подарил Сарай девушку, которая была его дочерью, чтобы она была рабыней в доме Авраама. Хоть рабыня — это очень низкая ступень, потому что у рабыни и раба не было тогда никаких прав человека, и были они тогда подобны животным. Тем не менее, он отдал свою дочь, чтобы она была рабыней Сарай, и он умиротворял ее, говоря: «Дочь моя, лучше тебе быть рабыней в доме благословенного Авраама, а не быть госпожой в моем доме». И разница между человеком, совершающим духовную работу ради вознаграждения, и тем, кто хочет служить царю из-за его важности и величия, заключается в том, что если человек работает в материальном, чтобы получить материальное вознаграждение, мы видим, что если у этого человека есть способ получить вознаграждение без необходимости работать так много часов, нет сомнения, что если у него есть кто-то, кто обеспечит ему такое состояние, он тотчас же выберет этот путь. Ведь человек любит покой, и он отказывается от наслаждения, от покоя, только чтобы получить вознаграждение.
0: Поэтому, если он нашел того, кто обеспечит ему ситуацию, когда он должен будет прилагать усилия, когда он не должен будет прилагать усилия, это для него является счастьем. Тогда как если он работает из-за важности царя, его наслаждение вызвано тем, что служить царю есть великая честь, тогда нельзя говорить о том, что возможна ситуация, когда он не будет работать, и у него будет вознаграждение, так как его вознаграждение и есть служение царю. Это явный признак, позволяющий человеку увидеть истину. Какова цель его работы? Вызвана ли она вознаграждением или величием Творца?
1: Да, кажется, как будто у человека есть два состояния. Или Творец со мной, или Творец не со мной. Это два состояния. Человек должен бороться выше знания, чтобы все время Творец был со мной. И в этом быть в фокусе, потому что если действие укрепляется в вере выше знания, что Творец со мной все время, это все получает уже ценность святости.
0: В 95-й странице написано, что работа ради отдачи может быть только если он ценит честь, которая дана ему работать для Творца, выполнять его работу. И мы должны все время, как сказал Ицик, обращать внимание, когда есть этот диалог внутренний, для чего тебе все это. Перейдем к уроку от 10 февраля 2002 года.
1: Прошли статью в первом томе Шлаве Сулам, страница 254, по поводу спора между Яковом и Лаваном. Ну, может быть, вы спросите лучше. Что интересно, просто так, тот же фараон, или не тот же фараон, который дал свою дочь Аврааму, а потом не хотел отпустить евреев из Египта, делаем там, устроим там ужасную жизнь. Дело в том, что желание получать, когда видит, что ему нет кого получать, ему нечем наполняться, конечно, она заинтересована в святости, чтобы получать от нее. И это фараон, который посылает свою дочь к сарай. А потом, когда святость уже входит в желание получать, и он полон святостью и все, и может пользоваться этим, тогда уже, извините, это на ради отдачи, это большая проблема. Нужно вначале выйти из Египта и работать вне Египта, то есть вне желания получать. Во всех исправлениях до окончательного исправления, пока фараон не останется один, все остальные свойства исправлены, и тогда фараон тоже будет исправлен, будет исправлено в окончательном исправлении. Самостоятельно, не нами.
0: Да. Он пишет, в общем-то, каждый человек понимает, что стоит ему работать, кроме как величие и важность Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не доставит нам. Так как нам работать над величием и важностью Творца?
1: У нас есть хиссарон ко всему, кроме одного. Хиссарон к величию и важности Творца. Просто хиссарон, да, получать чем плохо. Проблема в том, что мы плачем, что мы не видим его, не чувствуем его. Если бы мы чувствовали, видели, говорили бы, что он велик, говорили бы, что он источник всего. Говорят так. Если бы мы чувствовали, видели, мы сразу могли бы пользоваться этим. Знаешь, есть у кого требовать и получать, и наслаждаться. Даже от того, что он просто велик. Я смотрю, что он большой, слава Богу, есть кто-то, кто понимает, кто сидит выше меня и делает все. Так есть, уже я спокойно уверен, что у всего будет хороший результат. Что нужно еще? Чтобы не вызвать у нас все эти приятные вещи, он скрыт. Пока мы не захотим принять их как исправляющую силу, не наполняющую силу. Так что ты спрашиваешь?
0: Я спрашиваю, как работают над величием и важностью Творца.
1: Величие и важность Творца скрыты, потому что кроме него ты можешь постичь все, и у тебя есть желание ко всему, кроме этого. И к величию и важности Творца у тебя тоже есть желание, при условии, что это будет служить твоему наслаждению. Намерение работать над величием и важностью Творца, чтобы это было только величие и важность Творца, а не причина наслаждения и уверенности и так далее. И над этим действительно человек не может работать. Потому что такое величие и важность? Ценить его, как он есть, без связи со мной. Кому это надо? Кому вообще хиссарон, ведь для этого у меня нет. То есть просто хиссарон к нему по-настоящему, вне меня. Это то, чего хотят на самом деле от меня. И не только хиссарон к нему, а величие и важность его, чтобы я почувствовал. Не по отношению ко мне, а как он сам. Что такое как он сам? Как он сам, имеется в виду, что его величие и важность даст мне лишь один результат – работать для него. Будет как топливо, чтобы давать, выдавать наружу от себя, от меня. Такое желание откуда мне взять? Говорят, дорогой, тебе неоткуда взять, ты не можешь один, ты не можешь сам, но это то, что тебе надо. Кроме этого, тебе не надо ничего. Ну хорошо. Говорят, ну что делать? Можно сделать что-то? Так они объясняют нам, что с помощью особого средства Торы, заповедей, учебы, с правильным намерением в группе, при подготовке делают разные вещи, которые можно, то, что возложено, то, что возможно делать, тогда после этого получают. Да. Согласно методике, приложил усилия и нашел. Ты делай то, что можно, а свыше тебе дадут то, что тебе надо. Вот и все. То есть хисарон этот в любом случае достичь самостоятельно мы не способны. Но знать, что мы не способны, и тем не менее делать все возможности и действия, то, что в своих возможностях и силах делать, делай, чтобы достичь этого желания, ты обязан. В конечном счете прийти к состоянию, что только этого не достает мне, и только это то, чего я не хочу. Это точности перед выходом из Египта. Нам надо понять, что это за состояние выхода из Египта. Скоро проблемы к Песаху, да? Выход из Египта – это что все силы, которые есть у человека, это ситуация, которая есть в Египте. Мой фараон не дает мне никоим образом выйти. Евреям он мой тоже не очень-то хочет. И что евреи хотят выйти? В спешке, нужно вывести их сразу, по приказу и так далее, и так далее. Человек проходит много ударов. Какие вещи? Моше там кричит на фараона, кричит к Творцу, возвращается к народу, они говорят, что на самом деле, куда ты ввел нас, в какую трясину, нам было хорошо. Ты понимаешь, какая ситуация внутри человека со всеми его желаниями, со всеми свойствами, которые есть в нем? То есть, с одной стороны, мне не нужно все это, вся эта духовность и ничего, и никак, дай мне этот мир, и все, я как-то справлюсь. С другой стороны, есть во мне что-то, что выводит меня из этого и не успокаивается. Да, Муше? Ну и все. Пока, на самом деле, чудо выхода из Египта. Так два этих крайности должны быть в человеке. Должны созреть целиком. И фараон очень большой, и Моше очень большой. А кто перевешивает свыше? То есть желание хисарон к величию Творца должно быть очень большим, а с другой стороны, то, в чем нет необходимости, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, что я не способен все-таки постичь это.
2: Если у меня нет хиссарона к величию Творца, если я вижу величие безотносительно к себе, то у меня нет в этом потребности. Как это может меня продвинуть? А если я все же хочу быть как он, потому что он большой, великий, то ради получения я не отменяю себя, как свеча перед факелом, это выводит меня из этого мира.
1: Ты хочешь величие для чего? Да, то, что ты сейчас хочешь объяснить мне.
2: Да, ради чего это мне нужно? И что мне с ним делать, так сказать?
1: Величие Творца ты можешь пользоваться в двух... Смотри, как клипа пользуется величием Творца? Как клипа пользуется Творцом? Ведь она хочет его. В чем разница между нашим животным желанием и желанием клипы? Желание клипы — это желание человеческое, это очень большое желание. Не человеческое, это божественное желание. Если есть такая огромная вещь, закон, который охватывает все творение, бесконечное наслаждение, в точности против фараона, против моего желания получать, то я хочу его. Да. Это наслаждение действительно предназначено для желания получать. Борьба не за наслаждение. Когда Творец посвящает 100 грамм каши желанию получать и наполняет его, тут нет спора. Это желание получать должно получить и получит в конце. Спор о 9 первых. Тоже пользоваться 9 первыми ради получения или ради отдачи? В этом все дело. О намерении спора, не о самом желании. О намерении. Так... Здесь проблема. Клипа хочет пользоваться величием Творца, не просто наслаждением, которое приходит к ней в отрыве от него. Она не говорит: дай мне то, что полагается мне, моему желанию получать, а о тебе я ничего не хочу знать. Клипа — это в этом мире так мы думаем и хотим. Поэтому мы находимся под системой клипот. Духовная система клипот противостоит святости. Они хотят пользоваться теми же девятью первыми сферот ради получения. Они хотят наслаждаться величием и важностью духовного Творца. Они хотят быть близкими к Нему, но близкими, чтобы изменить это на ради получения. В этом вся борьба. Так, получается, что фараон по величине такой же, как Авраам. И он не может получать ни с кого другого места, а только через Авраама. А что ты спрашиваешь?
2: Это мой вопрос, что как бы если есть величие Творца, так что она внутри клипы?
1: Мы еще далеки от клипы, дай Бог. Как это говорят? Клипа — это духовная сила. Клипа — это то, что она чувствует величие и важность Творца, чувствует света. Что такое клипа? Клипа — это человек, который находится уже на уровне, когда ему показывают возможности ради получения духовности. Духовное, а не в животном почести деньги.
2: Так как же он может выйти из этого?
1: Как он выходит из этого? С помощью работы и усилий. На каждой ступени.
2: То есть он просит величие Творца, получает его?
1: Не, как это просит величие Творца? Получает он.
2: Ну, показывает ему.
1: То, что раскрывается в левой линии, раскрывается величие и важность Творца только в таком виде, что это только в виде наслаждения. И все. Человек должен изменить это получение, которое пробуждается в нем, на величие и важность Творца, как силу исправляющую его, а потом прилепиться сначала к правой стороне, вначале обрести величие и важность Творца, а потом идти к тому же фараону, к той же левой линии, взять оттуда, насколько возможно, пользоваться с правой.
2: Да. А что это, в общем-то, по сути, означает эти понятия величия, важности, относительно Творца, относительно товарища? Что это означает? Величие в чем?
1: Что это за понятие величия и важность? Откуда они вообще проистекают? Есть у нас свойство корня, от которого приходит первая стадия. Первая стадия — это желание получать, которое создано с помощью желания отдавать. Так было создано, хочет получать. И получает наполнение от корневой стадии. Первая стадия — это кли и свет. Потом есть развитие. Что это может развиваться? Есть желание, есть свет. Говорят так, что кли начинает чувствовать, кроме наслаждения в себе, также дающего наслаждения. Что такое дающее наслаждение? Не просто, что кто-то дает мне, а какое свойство есть вне меня, которое дает мне что-то. Вне меня — это свойство отдачи, может быть, только. Дает мне, что дает мне? Дает мне наслаждение. Все. Так? Теперь.
0: Рационный кабель.
1: Желание получать. Когда начинает ощущать здесь что-то в первой стадии, она начинает ощущать более высокую стадию, большую, более важную. Так? И она видит, что величие и важность более высокой стадии превращают его во что-то другое, желание отдавать. Ну, но это после того, как все эти стадии, которые проходят в Хинедалет, потом снова проходят эти вещи, потом разбиение Келим, Адам Ришон, разбиение души, и в каждом свойстве желания получать есть немного желания отдавать. Бина входит в Малхут, дает Малхут способность как-то начинать выходить из желания получать, когда есть уже в человеке искра отдачи тоже, то есть не оставляют его так, как первая стадия, четырех стадий прямого света, а в нашем желании получать есть искра отдачи, есть часть Творца. Так сейчас у нас есть выбор, что та часть Творца, которая находится во мне, произвела бы работу, как там он сделал вынужденно, исходя из природы. То есть там он дал первой стадии, чтобы она стала второй стадией. Сейчас я выбираю, что я хочу быть вместо первой стадии во второй стадии. Вместо желания получать, желание отдавать. Я хочу, чтобы мое желание получать пробудилось и стало бы желанием отдавать. Это мой выбор, это мои усилия.
2: Так, по сути, великий — это тот, кто исправляет меня, или тот, кто меня не наполняет?
1: Что мне надо для этого? Как та первая стадия, которая начала ощущать высшего? Что он дает? И кто он? И так далее. Его свойства, когда ощущение высшего сильнее, чем мое желание получать. Факт из первой стадии, четырех стадий прямого света. В тот момент, когда я начал ощущать Творца, это испортило и все наслаждение. Даже в четвертой стадии, в которой уже есть даже свое желание получать. То есть у нее есть собственное стремление получать. И она получает больше, чем то, что приходит от света напрямую. Потому что она стремится к нему. И там тоже, в тот момент, когда она ощущает высшего, важности, величия его, хочет быть подобной ему, хочет уподобиться ему, хочет, короче, это подавляет желание получать. Так что мне надо делать? Только привести себя к этому состоянию. В этом весь выбор. Это называется, что мы не нуждаемся ни в чем, кроме как осознания величия и важности Творца. Вот и все.
2: Так, в общем-то, это то же самое по отношению к товарищу. Если он велик, то это работает.
1: Товарищ — это средство. Если я выбираю для себя товарища и начинаю работать над собой, чтобы видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. И с помощью зависти, да, я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, относительно Творца нет зависти. Высшие по отношению к нижнему не пробуждают зависть. Но по природе вещей нижний хочет уподобиться, если это действительно высший, он хочет уподобиться высшему. Он не завидует ему, как это сказать, он завидует тому, что в нем есть такое свойство, что он его тоже хочет, но не то, что... ценит, да, хочет быть выше его, нет. Ну, ладно. Тут есть.
2: По сути, большой товарищ — это тот, кто продвигается быстрее меня?
1: Товарищ называется большим, если тот, кого ты сделал большим.
2: Но в чем он большой? Что он продвигается быстрее?
1: Согласно тому, что ты сделал его большим, такой он большой есть. И все. Не приписывай ему, что он чем-то должен быть. Ты строишь его в своих глазах, и все. Это может быть кто-то, кто приходит сейчас, только пришел первый раз, слушает урок, и только сейчас сел на стул. Это совершенно не важно, кто и что. Вот и все.
2: Ну хорошо, это моя работа, но в чем она заключается? Как сказать, что я хотел сказать о себе? Что я могу себе сказать? Что
1: относительно чего? Относительно желания, которое есть у него к Творцу. Это зависть. что в нем есть по отношению к Творцу больше, чем есть у меня. И это не зависит от стажа и ни от чего.
0: Да. Тут есть разница. У нас тут пишет, что есть два аспекта. Есть зацепка за клипот и ника. И вскармливание для клипот.
3: В
1: чем разница между связью с клипот, ахиза, и вскармливанием от клипот? Ахиза – связь – это когда клипа держится за что-то. Это два вида связи. Вскармливание – это просто когда она господствует и питается от святости. А связь, ахиза – это связь меньше, чем вскармливание. Клипот. Это называется, что человек находится под властью клипы. Что то, чего он достигает в своей работе, все это ради получения. Он как бы учит кабалу и делает все, что можно, но в конечном счете это становится ради получения. Это вскармливание клипот. Удержание клипот, связь с клипот, это... не в таком большом виде.
0: Он тут приводит историю с Лаваном и Яковом. Как бы Яков получил вознаграждение. Сегодня, скажем, состоятельный человек платит ученикам, чтобы те учили Тору. Получают ли они от этого награду, или они... Что они получают?
1: Я в этом не понимаю. Не понимаю вознаграждения.
0: Все, о чем речь идет, я понимаю. Есть клипот, но мы еще не в клипот. Но, в общем, это спор с желанием получать. Он как выглядит? Как будто какой-то самообман. Как будто я работаю в Лолишма, я не работаю в Лолишма. Там нет желания получать, есть желание получать. Но я даже не знаю, как это объяснить.
1: Мы все находимся во лжи. Успокойся. Но из этой лжи мы можем сделать, скажем так, построить много ощущений. И эти ощущения потом, когда мы получим свыше свет, они станут настоящими ощущениями, свойствами. Но я должен что-то знать. Я должен знать, что это называется машина, это называется кукла, это называется маленький слоник, это еще как-то так строят дом. Я должен знать это, как ребенок. А потом, когда я расту, эти вещи растут вместе со мной. Понимаешь? Но понятия эти уже есть. И так растут. То есть даже если мы все находимся в куклах и во лжи во время подготовки, но ощущения, свойства, которые мы получаем здесь, мы будем нуждаться в них потом. И без того, чтобы установить их в себе, каждое из этих свойств, мы не сможем войти в духовное.
0: Да. Почему есть такая разница между завистью к большому, которая есть в духовном, когда я хочу уподобиться ему, и завистью, которая есть в нашем мире, где я хочу, чтобы большой спустился, опустить его до моей ступени, чтобы он был как я, чтобы стал меньше. Не то, что я хочу подняться, уподобиться ему, а чтобы он был таким, как я.
1: Если он большой, не может быть, что ты думаешь о нем, чтобы он был как ты. Тогда он небольшой. У него есть что-то, что, чего нет у тебя. Ну и этому чему-то ты не завидуешь. Это просто пустая зависть. Ты не хочешь обрести при этом ничего. Тебе только плохо от того, что у него есть. Это о такой зависти мы не говорим. Потому что это зависть, которая приходит до цели. У нас, прежде всего, должна быть цель, а после цели мы развиваем зависть. Тогда зависть приносит пользу. Если он большой, я просто буду так на него смотреть, что он большой, я захочу убить его, просто он мне портит жизнь, огорчает меня. жизнь, делает ее горькой. Вот и все. Но если есть Творец, есть цель, и он большой, и я знаю, что с помощью того, что он большой, он может помочь мне прийти к Творцу, так наоборот, будет еще больше, или будет даже ближе ко мне. И я уже нуждаюсь в нем, я становлюсь заинтересованным в его величии. Если мы не ставим цель по главе угла, то, конечно, все становится снова только причиной для войн, для убийств и все. Да. Мы сказали, что первая стадия почувствовала дающего, и поэтому хотела его свойства для себя, отдачу. А как третья стадия, она чувствует два свойства. Мы знаем, что четвертая стадия хочет уподобиться отдаче. Почему третья стадия не хочет уподобиться отдаче, как первая стадия?
2: Пхинагимель. Третья стадия родилась из Пхины Бет, из второй стадии, из отдачи. Пхина Бет решила и увидела, что отдача без получения не может существовать. И поэтому она притянула немного получения в Пхину Гимел. Получение Пхина Гимел – это, по сути, не получение. Потому что Пхина Бет, бина, она решает, что это будет ее действием. То есть кто такой Зеранпин? Зеранпин – это действие бины. То, что бина хочет дать Творцу, из того, что она, что у нее есть чистое желание отдавать, что Творец создал это желание отдавать и желание получать. Да? Так вот, само это действие есть в Пхина Гимел. То есть у нас есть желание получать, которое использует напрямую. Это первая стадия Пхина Алеф. У нас есть желание получать, которое используется в форме отдачи. В Пхина Гимел, третья стадия. То есть отдача, а не получение, только отдачи. И из этого желания получать, по сути, ничего нет. Поэтому то же самое желание получать, которое пробуждается в третьей стадии, Пхина Гимел говорит, «Ну, я хочу жить». И продолжается в Пхине Далет, четвертой стадии. Ведь что значит, что в Пхине Гимел есть свет Хохма? Хасадим, свечение Хохма. Есть там свет Хохма, как в Пхине Алеф или нет? Из-за того, что Пхина Гимел родилась из Пхины Бет, хотя там есть то же желание, что и Пхине Алеф, и тот же свет, что Пхине Алеф. Этот свет очень слабый, потому что он выходит из Пхины Бет. Он не, то есть, что это значит? Что здесь происходит? Пхина говорит, Пхина Бет, вторая стадия говорит так, я вижу, что хочу отдавать, но мое действие в желании отдавать не действует, ничего не делает по отношению к Творцу, потому что что просто такое? Просто желание отдавать, оно пустое, когда я могу отдавать. Я могу поотдавать, если я получаю, тогда притягиваю, как в Пхине Алеф, чтобы было желание получать, которое получает свет. Так я снова притягиваю Пхину Алеф внутри себя и притягиваю свет. Но когда она притягивает свет, как Пхина Алеф, у нее выходит почти пустое действие, потому что Пхина Алеф не является желанием получать самым по себе ее кли. Свет в ней тоже соответствует этому, что желание получать слабое и не само по себе. Так что у нас есть свет Хасади. Тогда что? Получается, есть свет Хасади в свечении Хохма в Пхине Гимел. Это не называется, что она получает Пхина Гимел, по сути, для себя. Но теперь Пхина Гимел, который уже ощущает себя, Пхина Гимел в конце своем ощущает себя, он ощущает желание получать, что Пхина Алеф, и желание отдавать, как Пхина Бет. Она теперь хочет тоже вместо желания отдавать быть получающей. Так
0: величина желания получать в хинедале — это по величине желания отдавать, что в хинебет. И получается так, что по-настоящему стремление к Творцу, чтобы получить от Него то, что есть в хинедале, оно в точности соответствует отдаче, которую Творец может, желание отдавать Творца по отношению к кли. То есть мое желание в получающих килим — это определенное желание, которое Творец создал, и наполняет его. Но мое отношение к получающему кли, то, как он показывает себя хозяином в пхине алев, чтобы построить пхину бет, это в точности будет тоже отношение, что будет к желанию получать пхине далит. А потом в точности тоже отношение, чтобы у меня было желание давать ему. Я от этого уже начинаю получать силу, которая в точности так, по такой же мощности, чтобы смочь быть как он. Как он хочет дать мне, и так раскрывает себя, так же и я получаю от него силу и могу по-настоящему быть как он. То есть хинабет строит теперь добавочное желание к пхине далит, свое величение. Но потом я превращаю его в ради отдачи с помощью экрана. Я остаюсь пхиной алев внутри, как чистая клей. Клей не меняется, да? А все остальное желание, оно приходит благодаря экрану, к величию Творца, что мы называем девяти первым сферот. Эти, ну, четыре пхины, эти четыре стадии прямого света, кроме них нет ничего. Если их хорошо учить, невозможно. Невозможно их завершить, но все находится там, да.
1: Прийти к состоянию перед выходом из Египта, как вы сказали, нужно взращивать в себе и фараона, и Моше параллельно. Как бы хотеть проглотить весь мир и наслаждение ради себя, и одновременно хотеть, по сути дела, поглотить все наслаждения, чтобы дать наслаждение Творцу. Как мне это делать? Как бы...
0: Вот именно в точности эти две вещи, противоречащие друг другу, мы должны обрести большое желание получать, насколько только возможно, больше, что есть во мне, с одной стороны, а с другой стороны, что я нуждаюсь в Творце, а иначе я с этим большим желанием получать ничего не могу сделать. Справиться с ними я не способен. Эти два ощущения, они противоречат друг другу, они очень неприятные. Это огромное напряжение возникает у человека от них. Так это происходит при выходе из Египта. Он говорит об этом в книге «Письма» на странице 70. Он говорит, что должна быть мера напряжение, максимального стремления, так что не дает мне уснуть. Это с одной стороны, а с другой стороны, но так, что не дает мне уснуть, оно уже включает две вещи. Я хочу, очень хочу, а с другой стороны, не способен достичь этого, того, что я хочу. Он это приводит пример как человек, как обычный парень, который страстно желает какую-то девушку, стремиться к ней, что, с одной стороны, это безумная любовь, с другой стороны, он вообще даже не способен на это. То есть во сне только можешь представить себе, что это возможно, и все.
1: Если мы поставим так, что одно состояние больше другого, получается, что одно отменит другое.
0: Ты не отменяешь одно один другого, одно держит другое.
1: Если я сейчас говорю,
0: ты спрашиваешь, почему наше тело не хочет избавиться от плохого ощущения? Потому что находит в этом плохом ощущении наслаждение.
1: Но если мое стремление, то есть желание отдавать, как бы получать ради отдачи, желание к Творцу больше, чем поглотить весь мир, я скажу себе, мое желание поглотить весь мир — это плохое. Я предпочитаю другое желание. Я пытаюсь опустить его. Это желание. Я скажу тогда, что как бы предпочитаю это, они должны быть равны, эти желания.
0: Именно в точности так. Эти два желания по-настоящему равны. И одно поддерживая другое, а что наделать? Это так он, это он описывает в нескольких местах, в очень ясных таких описаниях, понятных каждому.
1: Во время того, что он спросил, как мне не подавлять это желание ради получения, потому что я не хочу...
0: Как себе не подавлять желание получать, чтобы наслаждаться Творцом? Ну, конечно же, дело не в том, что ты подавляешь или не подавляешь, а Творец подавляет его для тебя, и ты должен все время работать над ним, работать над этим, конечно. Это то, что мы говорим, что в группе мы все время должны слышать о величии Творца, впечатляться друг от друга. Почему? Потому что это величие будет становиться все более и более ясным и явным. Просто так. Ну, это надо изучать эту систему. Это немного так. Ну, мы увидим по пути, короче. Еще?
1: Почему я могу знать, что величие и важность Творца развивается у меня? Ведь до Максома я не чувствую Творца. Может быть, просто какая-то фантазия? Может, просто я сижу...
0: До Максома все воображаемое.
1: Как мне знать, что величие и важность Творца развивается в правильном направлении?
0: Как я могу знать, развивается ли в правильном направлении? Ты не можешь этого знать.
1: А что я могу знать?
0: Ты не можешь знать ничего. Какая у тебя все же есть возможность? Только одна. Кричать к нему. Но я говорю с тобой об этом очень так кратко. Обычно человек находит для себя всевозможные уловки. Но по сути, по-настоящему, если мы хорошенько исследуем наше состояние, нам не на кого полагаться, не на кого опереться, что называется.
1: Нам не на кого опереться.
0: Да, только на нашего Отца Небесного. Как сказано, это действительно так. Какая у тебя есть еще что-то истинное, в котором ты можешь быть уверен? Ни света, ни килим, ни экран, конечно же, между ними. Ни критика, ни такая разумная критика, то есть такой анализ, нереальная критика посредством экрана. Нет ничего. В чем ты можешь быть уверен? Ни в чем. Эта точка, которая называется в тебе человек, она совершенно... Ну, как бы подвешен в воздухе. Куда подует ветер, так и тебя туда будет сдувать, и все. Ты хочешь зависеть от чего-то? Ну, пожалуйста. Если бы человек так ощущал, то было бы хорошо. Но мы не ощущаем так.
3: Ну?
0: Ну, хорошо.
3: Ну, вот сразу докот, ну, все.
0: Ну, есть еще 3 минуты, ладно.
1: Буду 4 стадии. Если когда мы касаемся...
0: Я прошу у всех, если кто спрашивает, прежде всего, кто спрашивает? Пусть спрашивают так, я кричу даже с микрофоном, а вы не кричите, а другим стоит прислушаться и участвовать, потому что с помощью этого мы взаимовключаемся друг в друга, проникаемся и получаем силы и авханот, то есть какие-то особые впечатления, так что стоит по-настоящему работать вместе. Если у него есть хиссарон, он спрашивает, почему мне не приобрести этот хиссарон?
1: Вот 4 стадии. Если в 3-й стадии творение не нашло бы самостоятельное желание, не решило бы самостоятельно, изменение бы осталось бы там в 3-й стадии. До 3-й стадии это напрямую выходит из Творца. То есть нет самостоятельных действий. А если бы оно решило...
0: Только Бхинагимин в конце своем решает из двух этих свойств, которые он различает, что в ней есть от Фины Алев и от Фины Бет, Фина Гимелов включает их обе. И тогда она решает, что по сути важно, чему стоит идти. И тогда она решает, я иду получать раскрытие Творца, свет Творца внутри этого хисарона, который я развила, получила как дополнение к Пхине Бет. Что такое Пхина Далит? Как Пхина Алев, и также Пхина Бет работают на желание получать. И в этом Пхина Далит больше, чем Пхина Алев. Насколько? На Пхину Бет она больше. Так что же тогда такое Пхина Гимель? Пхина Гимель — только решение, только ощущение, поэтому более грубое. Ты можешь спросить, ну, а вид у тебя есть в Пхине Алев? А вид у тебя есть в Пхине Бет. Это два вида келим. Так вот, состояние Гимель просто решает, как-то находиться, принять решение в этой ситуации, где он решает, что это. Почему Авид должен быть больше? От того, что он решает, он ощущает себя по-настоящему более грубым. Большим Авиотом, да.
1: Получается, что есть противоречие между работой в группе и ощущением, что мне не на кого опереться, кроме как Отца в небесах. То есть в группе все время у тебя ощущение, что есть, что можно опереться на товарища. И чем больше...
0: Работа в группе должна приносить вместо уверенности хисарон.
3: Бимком отцвут и цихалави симха.
0: Вместо грусти она должна приносить радость. Не из-за того, что... Ну, я не один такой, есть еще такие же, как я, понимаешь? Все можно превратить из одного в другое. Мне нельзя сказать, ну, я уверен в ребятах, мне будет плохо, они мне помогут, слава богу, у меня есть 15 человек, пусть будет еще 15 человек, тогда вообще еще лучше будет. Когда мне вообще, какая мне разница, работать, не работать, что будет, что нет, я полагаю, что нет. Можно так извлечь такие силы, то есть есть такие характерные ощущения и состояния в группе, а можно и по-другому развить из этого важность и обязательства, и как раз наоборот думать, заботиться обо всех. И это тоже ну, такое человеческое свойство. Но, по сути, не в этом цель. А цель, что из группы я обязан получить хисароны, потребность к духовному, к божественному. Какую уверенность могут дать мне 15 человек? Они могут дать уверенность только в том, что если мы обращаемся вместе, мы можем быть более уверены, что получим ответ.
1: Не теоретически,
0: это просто. Если Творец находится во главе нашей группы или нет, если нет его, то, ну, так мы, да, такая группа, нам хорошо, мы красивые такие, все вместе идем, такая сильная группа, ну и что, из этого ничего не выйдет. Ну и разбитая группа не может ничего сделать. Ты должен использовать все эти силы по направлению к цели, чтобы Творец был во главе, а не группа, и не Рав, и не книги, а Творец. Тогда ты увидишь, насколько правильно все организуется и будет тебе служить. И зависть, и ненависть, и любовь, и взаимопомощь, и уверенность, и хисароны всякие. От этого все по-настоящему объединится вместе в правильном состоянии. Также в правильном объединении между ними. Вот и все. А если не по направлению к Творцу это будет, то есть такой в очень острой, точной форме направленной, тогда, если не будет это так, тогда ты всегда найдешь здесь всякие такие вещи, что это уже не группа, не настоящая группа, о которой говорят. Да.
3: Ну.
1: Ощущение величия и важности Творца — это ощущение пробуждающее? То есть, по сути дела, ощущение величия Творца или просто что-то?
0: Ну, я же не знаю, что такое Творец, что такое величие Творца. Никто в группе не знает. Ну, постепенно выясняем. Теперь ты хочешь знать все это, ощутить все по-настоящему. По-настоящему быть в этом? Это невозможно. Тебе раскрывает в точности то, что ты способен вынести, вытерпеть. Вот и все. Если сейчас тебе раскроют, кто такой Творец, нет ничего более плохого, хуже. По отношению к твоим свойствам, это полная противоположность. Так тебе раскрывают, потом скрывают, еще капельку какую-то раскрывают. Ты в своей лжи превращаешь эту капельку в свое наслаждение, можешь это как-то вытерпеть. Хорошо, Творец существует. Мне будет этого хорошо, немного будущего мира должно быть в этом мире, но из этого могут быть всякие хорошие вещи. То есть ты можешь каким-то образом вынести, вытерпеть эту реальность его, что он есть. Ну хорошо, есть такие люди, которые говорят, а его нет. Почему? Они не способны психологически.

0: что была уверенность, радость, всякие вещи. Ничего нельзя сразу направить к Творцу. Это большая работа, для этого нужны колоссальные усилия.
1: Ну
0: тогда с небес так делают, обманывают, делают скрытие, и тогда группа, ну хорошо, хорошо в группе, прекрасно. Так постепенно это выяснится. Но снова я говорю, правильное развитие и все это прояснение придут только в той мере, в какой и перед каждым действием и мыслью, и после этого, и в это самое время вы будете соединены с Творцом. На странице 64 в письмах он говорит: «Исраэль, который Творец Единый, ты обязан, чтобы направить к цели, ты обязан уже сейчас, еще до того, как делаешь какой-то шаг, ты должен направить себя в точности на это. Как же ты можешь направить себя, чтобы я и мое действие, и все средства, и все условия, и Творец, все были вместе в одном, а не чтобы это было в одно время, а это во второе время, другое время, это нет, в одной мысли это должно быть, в одном желании и в то же время, в одно и то же время. Это он говорит уже на странице 70 в письмах, понимаешь?
1: Ну,
0: так что тогда? Ну, тогда вы не ошибетесь. В конце концов, это очень простые вещи. Но соблюдать их трудно. Трудно исполнить их. Принцип простой. Исполнить его трудно. Так что делать?
2: Вы сказали, что человек ищет внутри страданий, находит наслаждение. Что же не дает ему двигаться вперед, чтобы увидеть величие Творца? Здесь тоже ничего больше нет, моих килим. Много нужно искать внутри страданий. Что мне не дает? Как выйти к величию?
0: Кто продвигает меня все-таки каждый раз?
2: Да, также что я здесь получаю наслаждение?
0: Я нахожусь во лжи, и каждый раз, когда я продвигаюсь между нами, ты знаешь, между нами, я тебе скажу, я продвигаюсь ко лжи еще больше. И еще больше, еще больше. Но вместе с тем, что я совершаю эти действия, приходит ко мне свет свыше. Этого я не знаю, так говорят. Но этот свет делает во мне так, что взращивает во мне еще больше такое ощущение противоположному желанию. Так, растут вместе они, и я взращиваю свое желание получать все больше. Так, чтобы это желание к духовному, как написано, не давало мне уснуть. Я хочу все больше и больше. Но что? Я хочу же для себя. Я хочу насладиться этим для себя. Но из того, что я этим занимаюсь, приходит свыше свет. Но это происходит только, когда я занимаюсь этим с намерением, что все же я хочу это, чтобы достичь цели. Конечно же, все, я хочу это познать для себя, конечно же, все для себя, не важно, что я хочу войти в это для себя, тогда приходит свыше свет и делает, как обычно, все напротив меня, он стоит и делает наоборот. Что мне делать? Он взращивает во мне какое-то второе ощущение, кроме моего желания получать еще нечто, что-то нечто противоположно мне. И тогда от ступени к ступени я становлюсь все больше и больше с этими двумя силами, все больше и больше противоположными друг другу. Так вот, получается, что я взращиваю в себе одну часть, а Творец взращивает во мне вторую часть, пока они не вырастут в полной мере. И тогда я перехожу конечное море, Ямсуф. Вот и все. Но, конечно же, я сам по себе не могу. Точка в сердце. Я не могу эту точку раздуть ее, взрастить ее. Она растет посредством света, возвращающего к источнику. Это верно. И это вопрос правильный. Если мы так продвигаемся своими силами, так что как может такое быть, чтобы мы когда-нибудь к чему-то пришли? Мы придем благодаря тому, что тем временем все-таки свет действует на нас. Это называется «прилагают усилия и нашел». вдруг я вижу, что есть во мне нечто.

0: такое, ну что, ребята, все, первая часть, да?
1: Сейчас поделимся впечатлениями на руки и что мы возьмем для реализации в десятке.
2: Ну хорошо, урок был особый, и даже последняя часть, где Рав говорил о том, как все время мы должны настраивать, направлять себя на цель. Я слышал, что сказал «я», и действия, и средства, и условия, все находится вместе, в том же мысли, в том же желании, в то же время. Нам все время надо видеть вот это направление, где Творец всегда в наших мыслях. Если на секунду Творец исчезает из мыслей, все начинается бардак, группа тоже непонятно где, то есть там и не, ни на что не настроена.
1: Было такое интересное выражение в конце. Рав сказал, что группа, что работа в группе должна вместо уверенности дать хисарон, вместо грусти должна дать радость. И это понятно, что это уточнение не для того, чтобы у нас было, была уверенность, а был хиссарон в Творце.
2: Хавер называется большой, потому что ты делаешь его большим. И не надо на него сваливать, что он там чем-то и кем-то должен быть.
1: Если я выбираю для себя товарищей, он начинает работать, чтобы я увидел их большими, я начну впечатляться от того, что я вижу в них. И тогда с помощью зависти я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, а относительно Творца нет зависти.
2: Рав подчеркнул, что нужно цель ставить прежде всего, и тогда, согласно цели, все дальше распространяется. Если есть у тебя цель увеличивать желание, уподобиться Высшему Свету, и приходит человек, который начинает изучать Каббалу, и у него есть желание такое горящее к этому, ты можешь приобрести от него. Если ты себя ставишь маленьким по отношению к его горящему желанию. Это зависит от твоего желания раскрыть такое желание других.
1: Я тоже как Сар, если я выбираю для себя товарищей, начинаю работать над собой, видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. Это то, что мы делаем каждый день. Мы стараемся купить эту зависть у товарищей, величие Творца, важность цели. И мы зависим друг от друга. Как мы говорили сегодня, мы думаем сегодня о Хаиме и делаем это вместе, как единое упражнение.
2: Рав сказал нам, что в четырех стадиях есть все, если как следует их изучим, то ничего больше не надо. И мы, вся наша работа, это держать все вместе, и себя, и Творца, и товарищи Рава, книги, все вместе, перед действием, в самом действии, после действия. И также Рав сказал, что если мы углубляемся в это, то принцип очень простой. Трудно выполнять.
1: Я записал, что если у товарища есть хиссарон, если у товарища есть хиссарон, и он спрашивает, задает вопрос, почему я не могу купить у него этот хиссарон, приобрести. Через товарища я получаю не уверенность, а хиссарон. Это, собственно, то, что мы должны сделать. Это работа наша в группе.
3: И
2: то, что вы сказали, это тоже то, что я взял. Что это между одним и другим. Вдруг Рав остановился и сказал, если у него есть хиссарон, он задает вопрос, почему бы я не взял у него этот хиссарон вот в этих состояниях. Нам надо обращать внимание, что мы как бы учимся, читаем. Да, но у нас есть вот это между, когда ребята задают вопросы, Рав отвечает, насколько мы хотим приобрести вот это это Хисагон, то, что сказан Рав.
1: Офер написал, не дают тебе что-то, чего ты не можешь вынести. И насколько я больше продвигаюсь, я раскрываю более ложь. Борис написал, что человек выбирает товарища, начинает работать над собой. А что еще добавить? И также то, что ложь и свет приходят вместе. Ты раскрываешь, что ты больше во лжи, больше ложь, и это приходит все вместе.
2: Также Рав еще и говорил, что ты не завидуешь большому. Когда ты делаешь товарища большим, великим, ты хочешь приблизиться к нему, быть похожим на него, а не опускать его вниз.
1: У нас прежде всего должна быть цель, а после цели мы взращиваем зависть. И приходит зависть и дает пользу.
2: Да, Рав говорил еще о том, что нижний хочет уподобиться высшему, что мы должны прийти к состоянию, когда ощущение высшего будет больше и достойно, чем мое желание получать.
1: Перейдем к следующей части урока, а перед этим мы споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי
1: урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать QR-код, который вы видите на экране.
2: כן, אנחנו נלמד עכשיו
1: Мы сейчас будем учить, продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья находится в книге «Труды Бааль Сулама» на странице 460. Статья «Мир в мире». Мы продолжаем с заголовка «Добро и зло оцениваются согласно поступкам личности по отношению к обществу». Еще раз заголовок «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Статья «Мир в мире». Статья очень существенная. Мы начали учить ее несколько уроков назад, и скоро мы повторим то, что мы учили, но самое главное, чтобы мы были в намерении к правильной точке, как нам правильно ухватить то, что мы учим, в правильной пропорции. Поэтому мы посмотрим клип номер 5.
3: Мы находимся в системе, которая называется природой. Мы интегральная часть природы. Нам объясняет каббалист, который знает и понимает всю эту систему, настолько, что он называется Бааль Сулам, автор этой лестницы. То есть он постиг всю эту систему во всю глубину и ширину, во всем, без каких-либо ограничений. И он же нам объясняет, что все, что мы делаем, это оценивается как? Только согласно обществу. Ну, конечно, что если мы обратимся к первоисточникам, то мы найдем там то же самое. И в Торе, и в пророках, и в Писаниях, в Талмуде, в Мишне написано то же самое. Потому что закон «возлюби ближнего как самого себя» по отношению к обществу мы измеряем и добро, и зло, и все наши поступки, что если это на благо общества, то это и нам на благо. Хотя это так и не видится в нашем эгоизме, все понятно. Потому что Тора как раз приводит нас к тому и показывает нам путь, как совершить настоящее действие, а не то, что наша природа работает противоположным образом. Ну и поэтому свет в ней возвращает к источнику. То, что мы могли выполнять действия на благо обществу, и только в этом мы гарантируем себе и обществу, и Творцу все-все-все наполнения.
1: Рав сказал,
3: Тора приводит нас и показывает нам путь, как совершать настоящее действие. Что такое настоящее действие? Истины. Не то, что наша природа как работает, а наоборот. Так вот сейчас, когда мы изучаем статью Бааль Сулама, в котором есть и логика, и здравый смысл, и причины, и следствия, и внутри держит все творение и подает нам с ложечки, кроме внешнего такого вот впечатления, должна быть и внутри молитва, что свет, который есть в этих словах, в словах Рава, чтобы направило наше сердце направление любви, чтобы мы тоже стали, как и Бааль Сулам, интегральной частью природы, своим свободным выбором, познанием. Прежде чем мы прочитаем сегодняшний текст, попросим Гилада повторить, что у нас было до этого, чтобы был единый такой поток.
1: Мы не забываем, что мы слышали на первой части урока, что величие Творца мы тоже не берем для себя. Мы хотим, как сейчас прочитал Орен из слов Рава, Тора приходит, чтобы привести нас, показать дорогу и показать, что наша природа работает наоборот. Даже величие Творца наша природа берет ради себя. Он сказал на первом уроке, что нам не раскрывают действительно величие Творца, а только по той мере, насколько мы хотим превратить это в отдачу. У нас десятки, мы работаем в них, нам нужно величие свойства отдачи. И мы все, что мы делаем в этом направлении. Поэтому в начале статьи мы помним, что написано сначала. Говорит нам Бааль Сулам, что у каждого личности есть своя роль. Даже все, что нам кажется вредным и ненужным, у них есть роль важная. И в их даже в начальном состоянии мы можем видеть их как вредными, но вся наша роль в том, что сделать исправление над собой, чтобы мы могли видеть реальность этих вещей, которые перед нами. Мы будем видеть их как добрыми и полезными, как единая цель. Это не какая-то неисправность творения, а необходимый этап развития. Мы не должны уничтожать те вещи, которые нам кажутся отрицательными, а нужно направлять это в правильном направлении. И как Коран нам объяснил сейчас, свет, возвращающий к источнику, нам необходим этот свет, возвращающий к источнику, для того, чтобы он исправил реальность. А не то, что мы сейчас скажем, это отрицательно, это я хочу уничтожить, это мне не нравится, этого я хочу уничтожить, это хорошо бы, чтобы этого не было. Нет, конечно же, это наша природа. Если мы раскрываем эти силы, то это часть природы. Но мы не должны, чтобы это не должно произойти, то, что мы не хотим. И в последней части урока мы говорили о том, что окончательное исправление, наше исправление, исправление всей реальности, всего человечества, оно обеспечено, это обязательно случится. Это даже уже существует. Только что мы можем прийти через страдания или путем Торы. Путем Торы — это исправление себя, называется Ахишена. А через всякие кризисы, давления и страдания называется Бейта в свое время. И человек должен быть партнером в этом развитии и превратить этот путь страданий в путь выбора, когда мы выбираем идти Ахишена, с помощью Ахишена. Спасибо. А сейчас мы начинаем следующий отрывок с подзаголовком «Добро и зло оценивается согласно поступка личности по отношению к обществу». Это находится на странице 460, и мы будем читать вместе это в десятке. У нас есть 6 минут для того, чтобы прочитать это вместе в десятке. Конечно, та десятка, которая закончила раньше времени, продолжают и делятся своими впечатлениями от того, что прочли. 6 минут, пожалуйста.
3: Заголовок «Добро и зло» оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу. Прежде чем мы начнем рассматривать исправление зла, заключенного в роде человеческом, вначале нужно определить значение ниже следующих абстрактных понятий «добро» и «зло». Другими словами, давая действительное свойство определения «добро» или «зло», следует выяснить, относительно кого это свойство или действие является добром или злом.
1: Чтобы понять это, нужно как следует усвоить ценность личности относительно общества, то есть ценность индивидуума относительно его социума, за счет которого этот индивидуум живет и от которого он питается, как в материи, так и в духе.
3: А действительность указывает нам на то, что у одиночки вообще нет права на существование. И если он уединится, не будет иметь общества в размере достаточном, чтобы обслуживать его и помогать ему в удовлетворении его нужд. И отсюда следует, что человек изначально создан, чтобы жить жизнью общества.
4: שאדם נברא מלכתחילה להיות חיי חברה וכל
3: и каждый человек в обществе подобен шестеренке, зубчатому колесу, соединенный с другими зубчатыми колесами, которые помещены в одну машину, в где у отдельной шестеренки нет свободы движения в смысле его собственной индивидуальности, ибо она участвует в движении всех шестеренок в целом в известном направлении, делая всю машину способной выполнять свое общее предназначение.
1: А если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается и не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, оценивается по ее роли во всей машине и служению ей.
3: Также и в нашем вопросе мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное, что мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, который он наносит обществу в целом, а не согласно самому его личному значению.
1: Эти вещи ясны как день, как с точки зрения их истины, так и с точки зрения их добра, ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть благо каждого индивидуума. Наносящий вред обществу имеет свою долю во вреде, а приносящий обществу благо имеет свою долю во благе. Ведь индивидуум является частью всего общества, и у общества нет никакой ценности и ничего дополнительного, кроме суммы индивидуумов и его составляющих.
3: И выясняется, что общество и личность есть одно и то же. И личность никак не умаляется из-за своего служения обществу, подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И так они делят между собой благо, и так делят между собой свободу. И таким образом хорошие качества, дурные качества, хорошие поступки, дурные поступки оцениваются только относительно блага общества.
1: Эти идеи, конечно, высказаны при условии, что все люди целиком и полностью выполняют свои функции в обществе, и они получают не больше, чем то, что им полагается, не берут от доли своих товарищей. Однако, если часть общества не ведет себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб.
3: Нечего распространяться больше того, что известно, популярно и сказанное до сих пор сказано только, чтобы показать уязвимое место, то есть место, требующее своего исправления. И оно состоит в том, что каждый индивидуум должен понять, что собственное благо и благо общества есть одно и то же, так мир придет к своему полному исправлению.
1: Да, у нас нет своего свободы движения, все это ради общества, и тот, кто отключает себя от общества, нету ни его жалости к нему.
3: Да, эта часть говорит о том, что мы зависим друг от друга на 100%. Как в машине, да, неотделимые ее части, и то, что определяет добро и зло, это, в принципе, отношение между этими самыми частями.
1: Да, добро во мне измеряется только относительно товарищей. Насколько я забочусь о товарище, у меня есть. Если у меня есть хорошие свойства, это не говорит ни о чем, как пишет Бальсуам, также и плохие свойства. Пока это во мне, это нормально. А как только я начинаю вредить, в этом есть проблема.
3: Я тоже весь этот фрагмент читал. Да, тут не общество, не личность, а это я и товарищи. Вот так я это слышал. Надо признать это. Ну хорошо, заходим теперь в урок Рава по этой статье. Только посмотрим, какие определения дает тут Бальсулям в этом фрагменте. И отсюда, чтобы у нас был общий взгляд. Итак, заголовок «Добро и зло оцениваются по отношению к действию личности, по отношению к обществу». Статья — это мир в мире. До этого мы учили, как Гилад сказал, что все, что существует, существует только для того, чтобы мы это привели к исправлению. В предыдущих уроках Рав учил нас, что привести к исправлению тем, что мы привносим свет, возвращающий к источнику на нас, и что в нас есть цепочка решимот из бесконечности, поэтому нам не надо быть особыми умниками, самим что-то там планировать, а просто поместить нас вместе перед высшим светом, привлекать его с большей силой, посредством усилий уподобиться ему. Ну и сейчас тоже. И он ведет нас к тому, как привести себя к исправленному состоянию, совершенному, замечательному, в свете. И в этом фрагменте Бальсулям как бы нас приближает к этому, да, посмотреть границы, что делать, чего не делать. Но сейчас выяснение определений, что такое исправление, что такое неисправность, по отношению к чему измеряем. Добро и зло оценивается по отношению действий личности к обществу. И мы все являемся такими шестеренками. Помните, была такая анимация с шестереночками? Ну вот так вот. Все мы вот эти вот зубчатые колесики в машине чувствуем, не чувствуем, так это работает. И поэтому движение каждого из нас внутри, в сердце, в поступках, на любом уровне воздействует на всех. Или на благо, или, не дай Бог, во вред. И Бальсулям подчеркивает, что если наше движение во зло вредят всей системе, то и мы тоже получаем ущерб. Поэтому все как бы наоборот. Наоборот тому, что рисует нам наш эгоизм. И в конце этого фрагмента, что когда каждый индивидуум поймет, каждый индивидуум, то, что я слышал в фокус-группе в десятке, моя любимая десятка, сказано, я тут не отношусь к какому-то обществу, индивидууму, а это я, то есть обо мне идет речь. То есть мое благо и благо общества — это одно целое. Общество на любом уровне. Моя ли десятка, вся весьбная баруха или вообще все творения. Когда я это пойму, мир придет к полному исправлению. На предыдущем уроке Рав нам сказал, что исправление мира зависит и связано, начинается с моего исправления человека. Будет человек исправленный, то и мир будет в порядке. Сейчас заходим в урок Рава, пожалуйста, клип номер один, и пусть каждый запишет для себя какие-то вещи, которые он хочет впечатлиться, поделиться, может быть, вопросы, которые возникают. 12 минут будет этот клип.
1: У единого шестеренки нету свободы относительно других, он управляется остальными шестеренками для того, чтобы
3: это система, в которой мы находимся. Не то, что мы не находимся. Мы находимся в ней. Мы вращаемся все вместе согласно строению всех этих шестеренок и тесной связи между нами, и никто не двигается никуда и ни в каком свойстве, ни в каком направлении действии без того, чтобы этим он проворачивает всю систему. И сейчас мы тоже находимся в этом. Разница же очень простая. Насколько я меня вращают, мной вращают, не раскрывая того, что я нахожусь в системе, и насколько я раскрываю себя по своему же желанию, насколько я принадлежу этой системе, нахожусь в ней, тогда я раскрываю, что я там действительно нахожусь. Потому что никто не будет забыт. А разница только в собственном участии, по собственному желанию. В конечном счете. Ничего не меняется, кроме того, что мы раскрываем, насколько мы, и в той мере, насколько мы хотим участвовать в этой системе, быть связанными со всеми остальными во всем. И в этой мере я раскрываю себя, что я уже в этом, и я это делаю. А в мере, насколько я не способен, то я в этом нахожусь и делаю в этом без собственного знания. Это называется «спереди, сзади, объемлешь ты меня», ну и еще.
2: И
1: в нашем мире люди включаются, потому что они получают больше, чем они дают. 99% горючего получает тот, у кого есть у него что дать, чем получить. Как здесь присоединяется к этому, относится к этому наука Каббала?
3: Не раскрыв науку Каббала, никто ничего не может сделать. Ничего. Даже самый маленький человечек, самый далекий от всех этих вещей, ему понадобится узнать свое место в этой системе. Да, так. А его место он должен знать до последней детали. И не может такого быть, что он придет к какому-то совершенному состоянию и останется просто так человеком в этом мире. Это наше ощущение, этот мир, это временное такое состояние, которое пока что вот так вот нам проявляется, пока мы не раскрываем вот эту систему. Когда человек начинает раскрывать эту систему, то этот мир тоже начинает получать некий такой, начинает как бы размываться. Ты уже не принадлежишь ему, ты не придаешь ему такую важность, закон, тут действие, и поэтому это называется, он становится, как бы начинает размываться. Если он меньше определяет, так ты меньше с ним считаешься, ты меньше его видишь, что он уже не находится в таком четком виде, в твоих ощущениях, в понимании, в осознании, он как бы, да, что-то такое вторичное, а потом все меньше и меньше и меньше.
1: Если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается, не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, а оценивается по ее роли во всей машине и служению ей. Так и в нашем вопросе. Мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное. Мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, которую он наносит обществу в целом, а не согласно самому его частному значению.
3: Это нам понадобится еще раскрыть, да, в новой экономике, когда все мы связаны вместе, все зависят друг от друга, и никто не может выйти за пределы этой системы. Так ведь? И тогда в соответствии с этим постепенно довести общество постепенно до состояния 100% исправления. Ну а пока что так вот, поэтапно. Наша проблема — это установить правильные этапы, так что общество способно это все выполнить. И так вот постепенно продвигаться, что это приходит вместе с воспитанием параллельно, с распространением, с рекламой всех этих вещей. Видимо, может быть, процесс этот займет несколько поколений, пока дети не вырастут в этом, да, как поколение пустыни, которое должно умереть, пока, прежде чем они не зайдут, их дети, в землю Израиля. А кто знает? Ну, все равно. Мы должны вот так вот. Так вот быть.
1: Понимание того, что мы часть интегральной системы, общей системы, и мы должны заботиться о следующем шаге в духовном.
3: Да, нам нужно рассказывать как можно больше, давать и информацию, и поддержку внутреннюю. Есть тут две вещи, которые мы как бы приводим в действие, воздействуя на аудиторию. С одной стороны, нам надо преподавать, да, давать информацию, учебу организовать в конечном счете, так ведь?
5: А
3: с другой стороны, нам нужно воспитание. две такие вещи. Но знать систему, где ты находишься, как сегодня, мы должны учить детей. Мы же, школа же не учит нас, как эта вся система, как работает страна, государство. Этого же не изучают.
1: Есть там обществоведение.
3: Ну, да, да, да. Да, это что, детям самое важное, которые растут? Где я нахожусь? В каком мире я? А, это так. Как эти большие дети, учителя, а также и маленькие дети, которые учатся. Поэтому мы должны все это дать, а потом уже привести в действие, да, такими групповыми действиями, так чтобы приблизить их к практике. И тогда в соответствии с этим они поймут вот эту систему, как она действует, и смогут продвигаться и соглашаться с теми новыми законами, которые необходимо принять, и быть в этих законах, выполняя эти законы, и чтобы это было очень желательно, когда я с радостью, не то что я хотел бы это, но я с радостью соглашаюсь, чтобы на меня так воздействовало окружение и произвела бы вот эту вот операцию прямо под наркозом. Все. Меня усыпили, я вдруг проснулся с новыми свойствами. Проснулся, опять новые свойства. Я каждый раз раскрываю в себе еще новые свойства отдачи, отдачи. И так вот я включаюсь, но сам-то я не способен сделать ничего, кроме того, что я хоть чуть-чуть там что-то хочу, чтобы со мной сделали. Как больной в больницу приехал, делайте со мной что хотите, больше меня не интересует. Все остальное делают врачи. Так же и мы. Я прихожу в группу, все, что вы хотите, платить, делать. Но изменения во мне вы произведете. Понимаешь? В этом, в принципе, наша работа. Поэтому она не тяжелая, не трудная. Надо только не метаться в разные стороны, совершать разные действия, где мы там ничего сделать и не можем, которые относятся, ну, как бы, к системе. Там такие жесткие законы, и шестеренки вращаются. Чего ты туда влезаешь-то, в эти шестеренки? Кто ты? Что ты в этом понимаешь? Делай свое, только одно. Ты должен дать, ты должен захотеть, чтобы тебя приводили в действие, чтобы твое колесико вращалось в соответствии с тем, как должно вращаться. И, скажем так, чтобы твое сердце и голова вращались вместе с колесиком этим. Мама будет вращаться правильно. Ты эти вещи только раскрываешь, которые есть.
1: Есть вопросы по поводу того, что вы сказали, что все должны будут учить науку Каббала.
3: Ну, не науку Каббала, а науку о системе. Причем здесь наука Каббала? Глобальная, интегральная система, как она должна раскрыться, как она должна действовать во всем совершенстве. Да, как система природы. Оставь слово Каббала. Какое это имеет значение? Эти вещи настолько потом сблизятся. Люди вдруг начнут раскрывать сами. Да, по-видимому, там, там это есть. А как вы пришли к этому? Так вот, без того, чтобы... Да, не проведя особое исследование. Просто вас это потянуло, и все.
1: Почему эта операция должна быть под наркозом? Почему не осознанно?
3: А как без этого? Ты не получишь, не примешь высшую ступень. Вы делаете со мной, я знать ничего не хочу. Почему? Потому что ты в одном желании получать. Как ты сможешь прийти ко второму, другому желанию получать? Ты находишься в желании получать, желание получать. И вдруг ты согласен с тем, чтобы у тебя было желание отдачи? И ты только глазки закрыл так вот, и вот, вот и зайти туда.
1: Смотрите, как хорошо. Бааль Сулам говорит нам. Он, собственно, дает нам такое представление о такой машине с шестеренками. Смотрит со стороны. И сначала он говорит, говорил об исправлении, каждого нужно увидеть, других и так далее. Потом он отходит в сторону, сверху смотрит и говорит: смотри, мы все как шестеренки в машине, у каждой шестеренки есть своя роль. И это все, что нужно делать, это крутиться. И Рав открывает нам и объясняет нам детали во всем этом. Он говорит, что все связаны вместе, все связаны друг с другом. Никто не может выйти из этой системы. И тогда постепенно нужно привести общество к состоянию, когда будет 100% исправлено, постепенно, ступень за ступенью. Это немного противоречит нашему воспитанию. Я самостоятельно, у меня есть мои заботы, мои мысли, есть вещи, которые я раскрываю во внешнем, есть внутренний мир, мой личный, не связанный ни с кем другим, и много-много всяких восприятий человека. И вдруг приходит Бальсон и говорит: нет, а что вы, собственно, мы, кто мы, собственно, такие? Мы шестеренки, зубчатые колеса внутри машины, системы. И Рав говорит, что правильная шестеренка, которая понимает, согласна с этим и не противится этому. Есть здесь такие вещи очень непростые, может быть, понимаемые разумом, но вопрос, понимает ли сердце. Если мы согласны ли мы с тем, что мы шестеренки внутри системы, сначала нужно понять и согласиться. Вопрос, есть много вопросов. Давайте из того, что мы сейчас записали и впечатлились, давайте будем поднимать вопросы и обсудим это на основе того, что написал Бааль Сулам, и то, что нам объяснил нам Рав. И с помощью вот этих многих точек связи с текстом мы хотим увидеть вопросы в системе и также поднятые руки здесь. Отсюда, пожалуйста.
5: Кен, туда.
3: Если так вот отодвинуться и так посмотреть, это как-то можно. Да, но когда колесо чувствует, что он застрял, это шестеренка, меня как бы тянут, и все люди же эгоисты, забирают мои силы. А я хочу, скажем, принадлежать чему-то, но я чувствую, что я застрял. Где то самое место, как смотреть на все это? Мне нужна семья, мне нужны дети, работа, мне все это нужно, все, что у меня есть по жизни. Но это как бы держит меня. Просто как бы я застреваю из-за всего этого. Где то самое место, куда мне обратить внимание, смотреть, туда, может быть, силы вложить, может быть, у Творца попросить силы, чтобы у меня открылись глаза. Где вот тот самый взгляд, куда мне надо смотреть? А почему это тебя держит на месте, то, что ты писал? Творец тебе это все дал. Ты что, ты должен заниматься, заботиться семьей, доход, у тебя должен быть здоровье.
1: Ничего не остается для того, чтобы крутилась эта шестеренка, и я нашел свое место в реальности.
3: Так твое место в мироздании, как Творец определил мироздание, можно поделить на две части. Есть материальная реальность и духовная реальность. Так как у тебя миллиарды человек должны заботиться о семье, о доходах, о здоровье, о всем, что есть в этом мире. Творец определил этот мир, в котором мы живем. Это не какой-то там мир, да. Этот мир тоже принадлежит Творцу, и ты должен существовать, как все нормальные люди. У тебя есть, как у меня и у всех остальных творений, бесконечное количество проблем. Ладно, там ты пытаешься выжить. Существовать, ну как-то. Это один уровень, это материальная реальность. Но Творец, поскольку любит тебя особенно, Он дает тебе еще точку в сердце и привел тебя в Бнейбарух. Он не хочет, чтобы ты просто так вообще вращался, пока не сдохнешь, да? Пока там. Он хочет, чтобы ты еще и душу выстроил поверх всех этих проблем материальных. Теперь возникает новая система, и ты начинаешь поворачивать себя постепенно, вместе с десяткой, вместе со всем Бнейбарухом, через осознание, понимание системы, силы высшего света, в которой мы находимся. И все время мы как бы объясняем себе, что материальная действительность, да, нас затягивает, засасывает, и у нас нет времени на духовную реальность. Но это не так. Просто история, которую манс, которую мы сами себе рассказываем, оправдывая свою лень. Ты не обязан 24 часа сидеть перед книгой, как бы ты бы мечтал бы об этом. Нет, ты должен быть и на работе, и в семье, и решать разные проблемы, безусловно. И во всем этом определить, а где моя душа, и как я ею занимаюсь, развиваю, что я там должен делать, а у меня не получается. И поскольку мы делаем салат из всего, у нас есть общие как бы претензии ко всему. Почему он такой мир сделал, и мы там еще в этом страдаем? Мы все такие. Я же говорю с тобой как с самим собой. Но есть во мне место, которое требует исправления. По-видимому, это в десятке, в намерении, в каждую секунду, во время урока. Там как бы Творец составляет нам не место. Вместо того, чтобы плакать, почему сделал такой плохой мир, стоит сосредоточиться на вот этом вот духовной территории и туда вкладывать и количество, и качество усилий. Там тебя никто не остановит. Будем молиться, чтобы Творец помог. Да, ты задал вопрос, который все хотят задать.
5: Потому
1: что написано относительно вреда обществу, как Творец может позволить, чтобы мы навредили его творению. Не часть ли это нашей свободы выбора? Да, и как раз то, что касается вреда, нужно понять, что это за вред. Понимаем ли мы, что такое быть шестеренкой внутри системы? Вопрос, может ли действительно остановиться эта шестеренка, и я могу сейчас не крутиться, или крутиться в другую сторону, если он это сделает. Ну, скажем, он это делает. Есть полная целая система, которая на него действует, чтобы ему не удалось это сделать. И это называется в Бейто в свое время. Вы помните, что мы учили на прошлом уроке? Он попытается идти против, будет делать всевозможные упражнения, или там убежать от реальности, настоящей реальности, о которой говорит здесь Бааль Сулам и Рав. И он раскроет, что он страдает, и не просто страдает, а то, что он приводит к страданию других. Постепенно это раскроется, ему свет будет на него светить, пока он не согласится крутиться в правильном направлении и делать свою роль. Конечно же, он делает вред другим и себе, но это в соответствии с той мерой, когда ему раскрывают, насколько он способен сделать исправление. То есть есть здесь такое представление, как может шестеренка одна остановить всю машину. Это действительно разочаровывает, да? Но все уже исправлены, смотри, все уже крутятся в правильном направлении, все уже знают свою роль и делают это. И только я не делаю это. Так как я не делаю это, никто другой не может продвинуться, потому что это шестеренки. Шестеренки, они связаны друг с другом, зависят друг от друга. В часах есть тысячи шестеренок. Если одна шестеренка не крутится как надо, останавливает всю систему. Есть такой вот расчет тоже, но еще раз, все раскрывается нам согласно мере нашего развития, в соответствии с тем светом, который приходит, согласно этой работе нашей в десятке, некуда нам бежать, никуда. Может быть, все шестеренки во всем человечестве, как объясняет нам Бааль Сулам, мы не видим, мы не можем сейчас увидеть. Но что происходит в моей десятке? Насколько мы связаны друг с другом, слушаем друг друга? Насколько нам не все равно? Насколько мы выполняем те упражнения, которые нам дают? Сейчас дает нам глава десятки. У нас будет скоро конгресс, а потом еще один конгресс. Насколько мы идем вместе в этом направлении, в направлении всего Бней Баруха? В нашей десятке есть много работы, как понять эти шестеренки в сердце, а не там где-то в разуме. Говорит нам Рав в клипе, который мы сейчас смотрели, что все связаны вместе, все зависят друг от друга, никто не может выйти из системы. И тогда Согласно этому, постепенно нужно привести общество к ситуации, когда 100% правильно все. Прийти к этому, но постепенно, ступенчато. Гумник, пожалуйста.
6: Туда. Котев Бальсулам,
3: Бальсулам пишет так, что каждая личность поймет, что его выгода и общество одно и то же. Почему от нас это скрыто? Это состояние должно быть. Но человек же не должен вредить обществу. Даже вред просто не дает там достаточно или берет чуть больше, чем ему нужно, не делает то, что он обязался делать. Почему это скрыто, а мы не чувствуем, что мы вредим сами себе? Потому что если бы это не было бы скрыто и раскрывалось только, иначе как только опережая желанием творения, тогда мы не были бы, да, мы были бы тогда совершенное состояние. Это первое состояние в мире бесконечности. Почему же это все разбито? Почему скрыто от нас, что все мы часть единой души, чтобы мы это обрели? Предваряя своим желанием, нашим желанием, которое привело нас к тому, чтобы раскрыть это состояние Творца, уподобиться Ему. Вчера на уроке Рав сказал, что нет тут вопроса отдачи, получения, а есть вопрос того, что мы переходим на Его территорию, на Его площадку. Невозможно перейти на Его игровую площадку, на весь Его этот уровень, без того, чтобы мы не выяснили какие-то вещи и не выбрали бы, и не захотели хотели бы и не определили бы, что хорошо, что плохо, что ничтожно, а что божественно и вечно. Это наше обретение, потому что это скрыто изначально, и чтобы мы это раскрыли. Спасибо, дорогой.
1: Я добавлю одно слово. Мы сейчас учим птиху, да, введение науку Каббала. Малхут сделала сокращение для того, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы в состоянии скрытия. Тогда есть выбор. Смотри на муравейник или на улей пчелины. Каждый знает, что он должен делать, и никогда не сделает вред своему обществу, в котором он находится, потому что это природа, все совершенно. А мы часть природы. Если мы часть природы, и мы должны быть соучастниками этой природы. Если не будем мы, тогда будет вред себе и всем, и будет страдать. Пока не будет, станет участником. Это на уровне человека. Это скрыто от нас для того, чтобы дать нам способность быть самостоятельными и выполнить цель творения. Да. Творец хочет, чтобы мы были как он, а не быть, чтобы не были в природе, в которой нет выбора.
2: Левон.
1: Левон.
3: Бальсулам пишет так, что каждый индивидуум поймет, что его благо и благо общества — это одно и то же. И отсюда мир придет к полному исправлению. Насколько мы продвигаемся, мы видим, что, в принципе, человек чисто естественно из того, что он хочет сделать что-то хорошее, а не с точки зрения эгоизма. И вдруг обнаруживает, что каждое благо общества как бы истолковывает по-своему. Нет, не через как бы силу, а через отдачу. И очень трудно найти какие-то общие знаменатели, усилия, чтобы прийти к общему усилию, привести мир, как он пишет, к полному исправлению. Тут есть много-много скрытых вещей, которые скрываются. Очень трудно прийти к общему знаменателю. Что ж такое благо общества? Как это сделать на практике? Если вообще можно на это ответить.
1: Да, у нас есть второй клип Рава, там он говорит, говорит о том, где начинается эта работа. Ты прав, как прийти к окончательному состоянию, это действительно очень большой вопрос. Но где мы начинаем это делать, мы увидим во втором клипе и будем основываться на этом. Пожалуйста.
3: Поддержать и думать вместе, да? Мы начинаем, мы появляемся на всем земном шаре, и группы, мы должны рассматривать их, как они действуют все. Каждый в своем режиме, в своих условиях, но в конечном счете ты увидишь через несколько месяцев, что все находятся в действии. И отсюда мы поймем и почувствуем, и включимся во внутреннюю систему, духовную систему. Я говорю вам, что это что-то, что раскрывается как конец процесса, это начало конечной ступени. Это раскрытие Творца творению, это та самая система, раскрытие свойства отдачи, система отдачи. Когда мы включены в нее на практике, и люди делают внешние, казалось бы, действия, а ты присоединяешься сюда внутренние свои действия, ну и все. А что еще-то?

0: награде вот этой личности, индивидуума, или естественного результата того, что он принадлежит интегральной этой системе, там, где индивидуум и общество неразделимы. Так помогите найти это предложение, где она говорит, получает свою долю. Кто нашел, пожалуйста. А, эти вещи ясны как день. Окей. Эти вещи... Так, все видят? Эти вещи ясны как день. Как с точки зрения их истинности, так и с точки зрения добра в них. Ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть, благо каждого индивидуума. Тот, кто наносит вред обществу, имеет свою долю в этом вреде. Приносящий обществу благо имеет свою долю в этом благе. Ведь индивидуумы являются частью всего общества. И у общества нет никакого собственной ценности, кроме как суммы индивидуумов, его составляющих. То есть, кто вред, он получает этот же вред общества, а тот, кто несет благо, получает свое благо, потому что индивидуумы есть часть общества. Тут надо четко разделять между тем, что происходит и что мы ощущаем. Бааль Сулам описывает тут то, что происходит. То есть я наношу вред, все, что я нанес вред, помноженное на всю систему, это записано за мой счет. Все что хорошее, что я сделал, это умножается на всю систему, тоже записывается на мой счет. Я это знаю, я это ощущаю, я это раскрываю. Зависит от того, кто я. Но так это работает в системе. Потом, после двух этих абзацев, он объясняет, что, конечно же, выясняется, когда все люди целиком выполняют свои функции в обществе, они получают не больше тем, то, что им полагается, и не берут от доли своих других. Однако, если часть общества не ведут себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб. То есть у нас есть целая лестница оценок развития, насколько люди осознают, что происходит в творении. Есть такое воздействие, которое мы способны распознать, есть много воздействий, которых мы не распознаем. Но так это работает. Как вот Лимон спросил, мы в каждую секунду ищем, как быть хорошими такими шестеренками, как быть хорошим колесиком, если я вижу это благо определенным образом, а мой товарищ по десятке видит это по-другому, что делать? Ведь мы же разные творения, мы же не одинаковые, в каждой десятке мы такое видим. 10 человек, 10 взглядов, точек зрения, в общем желание получать, быть хорошими, привести себя в соответствие и в исправление. Так чего делать-то будем? Как будем знать? Я, может быть, не дай Бог, врежу тем благом, которое я как бы несу в десятку. Как быть аккуратным таким колесиком? А давайте-ка семинар проведем такое. Если все мы колесики в такой машине, то как двигаться аккуратно и осторожно? Еще раз вопрос на семинар. Если все мы колесики в одной машине, как двигаться осторожно, аккуратно? Давайте 5 минут, семинар.
1: То, что хорошо, что Бааль Сулам пишет в 1930-м, эти вещи, они ясны как день. Но так это вот у каббалистов. Я забыл вопрос, это впечатлился. Так как правильно двигаться аккуратно и осторожно? Так как мы созданы из желания получать эти вещи, не ясны нам как день. Если мы решим, в чем наш следующий этап, как двигаться, то, понятно, мы будем двигаться в неправильном направлении. Поэтому как раз

0: мы в нашей группе, группе каббалистов, должны действовать в направлении общества. Если группа действует в определенном направлении, то я должен поддерживать это направление. Тогда я точно не ошибусь, потому что я с ними. Если я с ними, то я и с Творцом.
1: Да, ты всегда должен как бы ставить над собой высшего, что ты идешь с разумом каббалиста, а если ты не понимаешь, что они написаны, или думаешь, что ты знаешь, что они пишут. У тебя есть десятка групп, рав есть, глава десятки, есть много всяких высших, где ты можешь идти в соответствии с ними. Твоя задача — поставить себя как маленького такого, который хочет, чтобы его вело.
0: Я не думаю, что осторожность должна быть целью. Нужно продвигаться к изменению природы в этих направлениях. Есть кризисы, подъемы, падения. Просто нужно быть гибким, иногда уступать, иногда приводить к какому-то движению. Мы действительно должны сравнивать себя с целью и группой. Мы разные, поэтому не нужно впечатляться так сильно от того, что иногда вот так это происходит. Есть различные кризисы, различные периоды, нужно подстраивать себя.
1: В конечном счете есть два движения, мысли, действия, которые можно сделать в группе. Это или получение, или отдача. И это очень связано с первой частью, то, что мы учили сегодня, что является целью. А к цели невозможно прийти без группы, без товарищей, без того, чтобы возвеличивать товарищей, завидовать им. Это, в конце концов, то, что приведет человека к правильному движению.
0: Да, Творец дал мне подарок, эту шестеренку, дал мне товарищей в десятки, и все мое движение зависит от них. Поэтому насколько я уменьшаю себя и сравниваю себя, приравниваю себя ко всем действиям, и иногда я могу подвигать товарищей, а иногда они двигают меня. В этом, собственно, процесс, который мы должны все почувствовать, и мы счастливчики.
1: Мы действительно счастливчики. Нам надо просто помнить, что тот, кто создал эту систему, это Творец. И пока система скрыта от нас, и это тоже Творец. И тот, кто создал и устроил так, чтобы надо прилагать усилия, чтобы не получалось, и даже немножко пострадать, это тоже Творец. И вот это аккуратное поведение, это должно просто быть в тебе, когда Творец скрыт, он находится в этой системе, и система действует. А цель всей системы — привести тебя, всех товарищей, к слиянию с Творцом. В этом и есть вот эта вот осторожность и аккуратность. Да, если ты действуешь неосторожно и неаккуратно, то это приводит к тому, что у тебя столько сомнений, и ты говоришь потом: «А, ладно, хорошо, что так все это произошло».
2: Ну, лихаем.
1: Сдержанность.
0: Ну, лихаем. Когда мы думаем о нашей осторожности относительно действия в десятке, в обществе, мы часто относим это к тому, как не делать то, что приносит вред. Иногда как раз наоборот. Нам говорят, что в свойстве отдачи, если у тебя есть возможность отдавать, и ты не отдаешь, ты этим как бы наносишь вред. Так осторожность не в том, как не навредить в действии, а как не упустить возможность сделать что-то. Сейчас мы увидим четвертый клип, мы попробуем сконцентрироваться как раз на этой точке. Рав как раз объясняет нам. Давайте посмотрим четвертый клип.
1: Выясняется, что общество и индивидуум одно и то же, и личность никак не умаляет своего подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И как они делят между собой благо, так же они делят между собой и свободу. И таким образом хорошие качества и дурные качества, хорошие поступки, плохие поступки оцениваются только относительно блага общества.
0: То есть не принимают внимание самого человека, а насколько он дает добро или зло обществу. Этим мы измеряем его. Только этим. Я ничего не делаю, я ничего не сделал, ничего не трогал. Ты как раз виноват в том, что ты не участвуешь. То, что ты не участвуешь, не добавляешь, не даешь, это как раз преступление, прегрешение. Ты не говоришь, я сейчас не виновен, я ничего не делал, оставьте меня в покое. Нет, дорогой. Ты должен, как все, делать. И в этой новой системе каждый начинает расчет от того, насколько он обязан делать. И это непросто. Сейчас ты начинаешь. Я сейчас получил от моей тети, там, допустим, от своей наследства. И так вот я живу на это. Так не получится.
3: Как,
0: например, я мог прийти на урок и не пришел. Это мой расчет, да, не расчет, как у всех, но в том, что я не пришел, я повлиял на товарищей, снизил настроение, они ожидали, что я приду, а я не пришел. Ну, это такой пример. Может быть, я сделал какое-то действие, я, может быть, сейчас навязал свое желание товарищам, скажем, но я не обратил внимания, что я навязал это желание, но, может быть, сделал это совсем наоборот. Я должен был выразить свое мнение, но не хотел спорить, и все. И я не выразил свое мнение. Но так десятка проиграла. Через меня приходит эта польза десятки. То есть это осторожность, и здесь много всяких нюансов. Был вопрос у Чехословакии один, они убрали, да? Офер, да, пожалуйста.
4: תודה.
5: אני אנסה לסכם את כל השאלות שאלו אהרון ולבון.
1: Я пытаюсь подвести вообще как бы общие вопросы Аарона и Левона. Бальсулям говорит, как он этот говорит слабое место, да?
0: Последнее предложение.
1: Бальсулям говорит, что и нечего особенно распространяться о том, что и так известно, и сказано до сих пор, только чтобы показать уязвимое, слабое место, то есть место, требующее своего исправления. Я скажу так, как мне видится. Я не чувствую всю серьезность вот этого места, которое требует своего исправления. Я не очень-то впечатляюсь, что мы сейчас на этом месте. Если мы ощущаем, что надо не забрать то, что принадлежит другому, поддерживать, включаться вместе, входить во внутреннюю систему. Я приношу извинения. Я не чувствую проблематичность этого, то, о чем он говорит. Куда себя вести? То есть я еще пока не впечатлился. Я думаю, что мы часто слышали от Рава такое вот отношение, что не стоит говорить «мы». Нет, есть «я», то, что я сейчас чувствую в своей десятке.
0: Я сказал то, что мне кажется.
1: Ладно, но ты поделился своим ощущением, что ты не чувствуешь, что место, которое требует исправления, что каждый поймет, что его благо и благо его — это общее благо и приведет к исправлению мира. Ну и что из этого следует? Ну хорошо, ты поделился своим ощущением, что мне, да, не болит то, что болит Бальсуляму. Правильно? Это то, что ты сказал.
0: Да, но мы включаемся в урок и в десятке, и тогда я получаю это горючее работать с этим в течение дня.
1: Так,
0: А здесь то, что говорит Бааль Сулам,
1: не болит.
0: Не то, что болит, но я должен как-то ухватиться, я должен впечатлиться от товарища, я не могу впечатлиться от себя.
1: А что ты спрашиваешь?
0: Чтобы немного почувствовали, чтобы было направление того, что говорит Бааль Сулам. И ответы, они очень какие круглые.
1: Хорошо, будем молиться, чтобы почувствовать. Будет боль, будет молитва.
0: Чехословакия 1. 4. Чехословакия 4.
3: Туда. Хаврим шли Роцин Лешол.
0: Мои товарищи хотят спросить, какая шестеренка в системе, которая заводит эту систему, ведущая?
1: Какая является ведущей, да? Да я, это и есть та шестеренка ведущая. И ты тоже. Каждый, кто задает вопрос, у него есть возможность завести, повести всю систему. Да, вот как желание, да, оффера, который хотел подтолкнуть всех нас, вот силы своего устремления, чтобы мы продвигались. Латин 1.
4: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor para hacer una buena rueda dentada, para recibir esta corrección, para que el mundo...
1: Как перестать убегать от боли, чтобы быть правильной такой шестеренкой, получать исправление, чтобы весь мир получал исправление? Я бегу от исправления, бегу от этой боли. Как перестать это делать?
0: Да, ты согласен с тем, что тебе раскрыли, что ты убегаешь от исправления? Не каждый человек в человечестве удостоился того, что ему раскрыли, что он убегает от исправления. Мы учим, что есть правильное отношение к работе. И когда раскрывают то, что раскрывают, нужно прежде всего поблагодарить за это раскрытие. А сейчас задать вопрос. Этого недостаточно. А что действительно я должен сделать, чтобы быть исправленным? Мне нужно спросить десятку. Не таким образом. Можно обсудить это в десятке, можно обсудить между нами. Все, что дает нам здесь Бааль Сулам, Раф объясняет, это не для того, чтобы у нас было какое-то знание, а для того, чтобы мы работали с этим. Давайте посмотрим сейчас клип номер 3, где Рав дает нам, подводит итог вот этого всего, пожалуйста.
1: Почему раскрытие глобальной системы — это система отдачи?
0: Потому что мы зависим друг от друга и не можем не учитывать друг друга. Эгоизм означает, что я учитываю только свое состояние. Если я раскрываю, что я нахожусь в этой системе в шестеренках, когда я даю тебе это, через несколько шестеренок приходит назад ко мне, то я должен учитывать тебя как себя. В этом у нас взаимная отдача. Это называется альтруизм. Это альтруизм очень простой, эгоистический. Мы не говорим о том, чтобы быть выше знания, выше там чего-то. Мы говорим, видите, вы зависите все друг от друга. Это система шестеренок. Понятно вам? Да. Когда ты действуешь на них, они, это возвращается к тебе, возвращается. Ты, за тебя действует от того, что ты действуешь ты, и так далее. Нет у тебя никакого выбора, ты должен правильно действовать для того, чтобы получить правильную отдачу. А что здесь непонятно?
6: Все.
0: Это зависит от того, в каком состоянии мы находимся. Если мы находимся перед состоянием опасности, у нас сильная связь. Если не очень, то меньшая связь. Это эгоистически. И мы здесь уже приходим к состоянию, к такому решению, наш эгоизм нам мешает. Если бы мы были соединены выше нашего эгоизма, абсолютным образом, хорошим, добрым образом, то система была бы совершенной, мы бы пришли к состоянию, когда никогда и ни при каких обстоятельствах никогда не получил бы чего-то отрицательного. Все бы крутилось правильно. Почему? Когда это может случиться? Когда я со всеми, ко всем душам правильно отношусь, собственно, ко всем шестеренкам, это придет ко мне как добро. И если так мы будем вести себя, тогда мы должны прийти к какому-то состоянию, такому нереальному, когда все крутятся, у всех желания друг к другу, все вместе, как вот эти вот муравьи, которые работают вместе. Они работают инстинктивно, а мы должны работать против нашего эгоизма, соединиться. Может ли такое случиться? Только при этом условии, видимо, этот кризис, который расширяется все больше и больше, это он нас обяжет прийти к этому. То есть я обязан прийти к взаимному объединению, полному, совершенному, со всем своим эгоизмом, со всеми своими желаниями, со всеми отторжениями и ненавистью, и всеми этими с завистью и так далее. Все-таки я должен прийти к этому состоянию. А где же мне взять силы для этого? Что я буду делать? Так, по крайней мере, давайте продвинемся к состоянию, пока что такому вот объединению, промежуточному, ну, скажем, заключим союз между собой, что мы все-таки хотим быть такими вот объединенными. И все. Это то, что мы, к чему мы хотим прийти, немного подсластить это состояние.
1: Заключим между нами союз. Мы все-таки хотим быть в объединении. Рав сказал, что мы придем к состоянию, когда я по-доброму отношусь ко всей душе, ко всей системе. Говорил с нами на уроке много о важности распространения, потому что нам Творец раскрыл то, как работают вещи. А мы ученики Рава, и мы обязаны также и внутри нас, в своем сердце, в своей десятке, быть этой хорошей шестеренкой, чтобы свет Рава прошел через меня и не остановился бы на мне. И также на практике то, что мы можем участвовать в передаче этой науки, то, как жить по-доброму и правильно, в соответствии с законами высшей природы для каждого человека, и где откроется этот способ, как это делать и как распространять. И всей душой надо действовать и там, и поддерживать друг друга. Итак, Руи.
0: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас хотим дать несколько новостей по нашим аппликациям, которые есть у нас в телефоне, которые могут помочь нам услышать в прямом эфире урок. Эти аппликации уже для всех телефонов Android и для айфонов готовы. Давайте начнем. Прежде всего, у нас есть аппликация. Вы видите мой экран, да? Прежде всего, есть аппликация Kabbalah TV. Kabbalah TV, то, для чего она предназначена, она дает нам стрим или аудио, или видео, где можно увидеть урок или услышать урок. Для того, чтобы быть в этой аппликации, нужно присоединиться через логин. Все наши аппликации сейчас мы присоединяемся через логин, юзернейм и паспорт. И мы заходим в меню, у нас есть логин, и здесь мы выбираем наш Google аккаунт, этот Google аккаунт, через который мы платим за наше обучение. Когда мы присоединяемся к нашему аккаунту, мы выбираем язык, который будет в этой аппликации.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 10 февраля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша о споре Якова с Лаваном. Статья находится в первом томе Рабаша на 94-й странице. Вместе прочитаем сейчас статью в нашем распоряжении 20 минут. Пожалуйста.
1: בעניין הוויכוח בין יעקב
0: אספורי יעקב וסלוואנם
1: אנו רואים בעניין הוויכוח
0: מי וידים ספורי יעקב וסלוואנם שתו און отличается от спора יעקבа с Исавом.
1: אצל יעקב ולבן כתוב
0: о Якове и Лаване сказано, и отвечал Лаван и сказал Якову: дочери мои, дочери, дети мои, дети, и скот мой, скот, и все, что ты видишь, мое это. А Якове с Исавом сказано, и сказал Исав: есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое.
1: И
0: следует понять, почему Лаван утверждал, что все его, а Исав вел себя наоборот, ведь он сказал: пусть у тебя будет то, что твое.
1: И мой
0: отец и учитель объяснил, что известно, что есть состояние цепляния клипот, есть состояние вскармливания клипот. И он сказал, что цеплянием называется, когда клипа держит его и не дает сделать что-либо в святости. Например, когда человек должен встать рано утром, пойти в дом собрания и заниматься Торой, тогда является клипа и говорит ему: «Зачем ты мучаешь себя? Ведь ты устал, а на улице холодно» и тому подобное. Из аргументов злого начала о том, что ему не стоит вставать и заниматься работой. И он отвечает ему: «Все, как ты говоришь, однако стоит трудиться в этом мире, чтобы удостоиться в мире будущем». И тогда злое начало отвечает ему: «То, что ты думаешь, что у тебя будет будущий мир за твою силу в этом мире, это возможно, если человек занимается Торой и заповедями ради небес. Но я знаю, что все, что ты делаешь, все это не ради небес. В таком случае, на кого ты работаешь? Только на меня. На этом примере можно понять его слова. Это то, как клипа держит его и не дает ему заниматься Торой и заповедями.
1: И
2: это было доводами Лавана: дочери мои, дочери, и все, что ты видишь, мое это. То есть ты работаешь для меня, а не ради Творца. В таком случае ты не должен надеяться, что у тебя будет будущий мир. А если так, зачем утруждать себя зря? Этой силой она удерживает человека, и он не может выйти из-под ее влияния и сделать что-нибудь другое против ее желания. И это было доводами Лавана, ведь он думал, что благодаря этим доводам у него будут силы держаться за него, то есть за Якова, а у того не будет способности заниматься Торой и заповедями. А после того, как он преодолел доводы Лавана и сказал: «Неверно, ведь я на самом деле работаю ради небес, но я должен верить, что ты был послан мне со всеми этими справедливыми доводами, только чтобы оттолкнуть меня от святости. А я хочу служить Творцу в простоте, и нет у тебя никакой связи с моими Торой и заповедями. Поэтому я одолеваю тебя, и я собираюсь заниматься Торой и заповедями. И нет у тебя никакого подхода ко мне никоим образом. Тогда клипа приходит в другом виде и заявляет в противовес ему: «Посмотри, есть ли еще люди такие, как ты, которые могли бы одолеть злое начало? Посмотри на низость других людей, у которых нет никаких сил преодоления. А ты, к счастью, герой из героев, и нет сомнения, что тебе не стоит соединяться с ними». И тогда все его занятия Торой и заповедями уходят к клипе, так как она вводит его в гордыню и тому подобное.
3: Тогда человек должен преодолеть и сказать клипе: «Неверно, я не лучше других людей, и все мои занятия Торой и заповедями не были ради небес, а все было для тебя. В таком случае я сейчас в том состоянии, о котором сказали мудрецы. Тот, кто учит Тору лолишма, лучше бы детское место перевернулось на лицо его, то есть лучше бы ты умер при рождении. Получается, что сейчас я хуже других людей. И это и было доводом Якова, когда он сказал Исаву: «Возьми дар мой, а я хочу начать заново заниматься Торой и заповедями». А до этого момента я как будто ничего не делал ради небес. Но, как сказано, и сказал Исав: «Если у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое». И он не захотел принять от него до того, как было произведено несколько работ и приложены большие усилия. И тогда и взял у него, как сказано, и упросил он его, и тот принял. Получается, что здесь, то есть после действия, все перевернулось. Аргумент Лавана, который сказал: «И все, что ты видишь, мое это». То есть, что все принадлежит клипе. Тут приводит Яков, ведь Яков посылает ему все в виде дара. То есть он говорит, что это собственность клипы. А то, что Яков утверждал Лавана, то есть до вышеописанного действия, когда Яков утверждал, что все принадлежит святости, а не клипе, сейчас это утверждает Исав, как сказано: «И сказал, пусть у тебя будет то, что твое».
2: Стих: «И будет оставшийся стан спасен», Раши объясняет: он готовил себя к трем вещам: к дароприношению, к молитве и к войне. Иными словами, две вещи относятся к Исаву, то есть дароприношение и война, а одна вещь — к Творцу, то есть молитва. И вот в плане работы следует объяснить, что во всех трех вышеназванных вещах намерение направлено на Творца. И это, как сказал мой отец и учитель, о стихе: «Вот место при мне, ты стань на скале», что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое». И на это пришел ответ и сказал Творец: «Вот место при мне». И объясняется, что «при мне идти» — это акроним слов «вера», «эмуна», «молитва», «тфила», «усилие» и «гия». И он сказал, что чтобы удостоиться величия Творца, следует верить в Творца, а потом нужно молиться Творцу, чтобы он приблизил его к себе. А потом следует приложить усилия, чтобы смирить свое злое начало, чтобы оно захотело отменить себя ради Творца. А после этих трех действий оно удостаивается величие Творца. И это ответ, который Творец дал Муше на то, что Муше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое».
1: Вине,
3: и вот таким образом следует объяснить то, что объяснил Раши, что он приготовил себя к дару, молитве и войне. Война есть война со злым началом. Молитва, чтобы Творец приблизил его, чтобы прийти к совершенству, к которому он должен прийти на свои ступени. К дару, то есть к вере. Ведь тот, кто доверяет кому-либо, это называется отдачей, как сказано об Аврааме, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность. И объяснил Раши, что Творец считал ее для Авраама честью и праведностью согласно той вере, которой он верил в него. Согласно этому, выходит, что все три вещи, то есть дар, молитва и война, имеется в виду, что этими тремя вышеназванными вещами он победит Эсава. И все три упомянутые выше вещи определяют отношения между человеком и Творцом. И не нужно говорить, что только молитва есть намерение между человеком и Творцом, в то время как дар и война имеются в виду Эсав. А все он относится к Творцу. Но главное, что нужно знать, в чем состоит свойство Эсава, которое нужно исправить. И известно, что святости противостоит клипа. И в общем, она называется клипой Эсава. Однако в этой клипе есть много ступеней. И у каждого аспекта есть свое имя. И у святости тоже есть много аспектов. И у каждого аспекта есть свое имя.
2: В общем, святость называется по имени Сферот, и Парсухов, и Миров. И в общем, святость называется свойством ради отдачи, а скверна называется ради получения, и это свойство эгоистической любви. А когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить за это этот мир или будущий мир, два этих состояния называются лолишма. И только тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за того, что он велик и правит всем, то есть из-за величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи, а не для получения какой-либо компенсации за свою работу. И это называется чистой работой. И работа ради отдачи возможна только в мере, в которой он ценит принимающего его работу. Тогда у него есть топливо. В то же время, если он не способен увеличить важность того, для кого он работает, у него нет сил для работы. Ведь это мы видим в существующем в природе, когда маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Но вся большая работа состоит в увеличении принимающего работу, то есть в признании его важности. И если у него нет возможности ценить его внутри знания, тогда наша работа, как сказано выше, как сказал мой отец-учитель, объясняя стих «Вот место при мне», что алеф слова «идти» при мне указывает на свойство веры, эмуна, выше знания.
3: Получается, что главная работа человека состоит в работе выше знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состояние творения таково, что они чувствуют святость, пребывающей в состоянии шхина в прахе. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха. Ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим, работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим. А вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. И, по сути дела, обо всем человек понимает, что стоит работать над этим. То есть чувствует, что ему не достает этого, кроме как о величии и важности Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не достает нам. И можно объяснить это из стиха «Праведник пропал, и нет человека, принимающего это к сердцу». Творец называется праведником, как сказано, Творец — праведник. Он потерял свою важность, и никто не принимает это близко к сердцу. То есть следует работать, чтобы постичь его важность. Ведь когда человек чувствует себя немного на подъеме, он понимает, что стоит работать только над духовностью, и следует сказать, что причина этого в том, что он чувствует важность духовности в такой мере, что стоит работать над духовным, а не над материальным, так как материальное потеряло для него свою ценность. А ценность духовного возросла.
2: Поэтому он решает тогда, что только ради святости стоит прилагать усилия, а не ради материального. Согласно этому выходит, что все подъемы и падения происходят не с человеком, а со святостью. То есть иногда ценность святости возрастает, иначе говоря, она становится для него важнее, а иногда значение святости падает настолько низко, что даже не стоит думать о ней. А о том, что малый отменяется перед большим, мы находим, что сказано, что после того, как Творец поднял репутацию Авраама, ибо все увидели величие Авраама, фараон подарил Сарай девушку, которая была его дочерью, чтобы она была рабыней в доме Авраама. Хоть рабыня — это очень низкая ступень, потому что у рабыни и раба не было тогда никаких прав человека, и были они тогда подобны животным. Тем не менее, он отдал свою дочь, чтобы она была рабыней Сарай, и он умиротворял ее, говоря: «Дочь моя, лучше тебе быть рабыней в доме благословенного Авраама, а не быть госпожой в моем доме». И разница между человеком, совершающим духовную работу ради вознаграждения, и тем, кто хочет служить царю из-за его важности и величия, заключается в том, что если человек работает в материальном, чтобы получить материальное вознаграждение, мы видим, что если у этого человека есть способ получить вознаграждение без необходимости работать так много часов, нет сомнения, что если у него есть кто-то, кто обеспечит ему такое состояние, он тотчас же выберет этот путь. Человек любит покой, и он отказывается от наслаждения, от покоя, только чтобы получить вознаграждение.
3: Поэтому, если он нашел того, кто обеспечит ему ситуацию, когда он должен будет прилагать усилия, когда он не должен будет прилагать усилия, это для него является счастьем. Тогда как если он работает из-за важности царя, его наслаждение вызвано тем, что служить царю есть великая честь, тогда нельзя говорить о том, что возможна ситуация, когда он не будет работать, и у него будет вознаграждение, так как его вознаграждение и есть служение царю. Это явный признак, позволяющий человеку увидеть истину. Какова цель его работы? Вызвана ли она вознаграждением или величием Творца?
2: Да, кажется, как будто у человека есть два состояния. Или Творец со мной, или Творец не со мной. Это два состояния. Человек должен бороться выше знания, чтобы все время Творец был со мной. И в этом быть в фокусе. Потому что если есть кто укрепляется в вере выше знания, что Творец со мной все время, это все получает уже ценность святости.
3: В 95-й странице написано, что работа ради отдачи может быть только если он ценит честь, которая дана ему работать для Творца, выполнять его работу. И мы должны все время, как сказал Ицик, обращать внимание, когда есть этот диалог внутренний, для чего тебе все это. Перейдем к уроку от 10 февраля 2002 года.
2: Прочли статью в первом томе Шлаве Сулам, страница 254, по поводу спора между Яковом и Лаваном. Ну, может быть, вы спросите лучше. Что интересно, просто так, тот же фараон, или не тот же фараон, который дал свою дочь Аврааму, а потом не хотел отпустить евреев из Египта, делал им там, устроил им там ужасную жизнь. Дело в том, что желание получать, когда видит, что ему не от кого получать, ему нечем наполняться, конечно, она заинтересована в святости, чтобы получать от нее. И это фараон, который посылает свою дочь к сарай. А потом, когда святость уже входит в желание получать, и он полон святостью и все, и может пользоваться этим, тогда уже, извините, это на ради отдачи, это большая проблема. Нужно вначале выйти из Египта и работать вне Египта, то есть вне желания получать. Во всех исправлениях до окончательного исправления, пока фараон не останется один, все остальные свойства исправлены, и тогда фараон тоже будет исправлен. Будет исправлен в окончательном исправлении. Самостоятельно, не нами. Да.
3: Он пишет, в общем-то, каждый человек понимает, что стоит ему работать, кроме как величие и важность Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не доставит нам. Так как нам работать над величием и важностью Творца?
2: У нас есть хиссарон ко всему, кроме одного. Хиссарон к величию и важности Творца. Просто хиссарон, да, получать, чем плохо. Проблема в том, что мы плачем, что мы не видим его, не чувствуем его. Если бы мы чувствовали, видели, говорили бы, что он велик, говорили бы, что он источник всего. Говорят так. Если бы мы чувствовали и видели, мы сразу могли бы пользоваться этим. Знаешь, есть у кого требовать и получать, и наслаждаться. Даже от того, что он просто велик. Я смотрю, что он большой, слава Богу, есть кто-то, кто понимает, кто сидит выше меня и делает все такое. Есть, уже я спокойно уверен, что у всего будет хороший результат. Что нужно еще? Чтобы не вызвать у нас все эти приятные вещи, он скрыт. Пока мы не захотим, мы принять их как исправляющую силу, не наполняющую силу. Так что ты спрашиваешь?
3: Я спрашиваю, как работает над величием и важностью Творца.
2: Величие и важность Творца скрыты, потому что кроме него ты можешь постичь все, и у тебя есть желание ко всему, кроме этого. И к величию и важности Творца у тебя тоже есть желание, при условии, что это будет служить твоему наслаждению. Намерение работать над величием и важностью Творца, чтобы это было только величие и важность Творца, а не причина наслаждения и уверенности и так далее. И над этим действительно человек не может работать. Потому что такое величие важно? Ценить его, как он есть, без связи со мной. Кому это надо? Кому вообще хисарон? Ведь для этого у меня нет. То есть просто хисарон к нему по-настоящему, вне меня. Это то, чего хотят на самом деле от меня. И не только хисарон к нему, а величие и важность его, чтобы я почувствовал, не по отношению ко мне, а как он сам. Что такое как он сам? Как он сам, имеется в виду, что его величие и важность даст мне лишь один результат – работать для него. Будет как топливо, чтобы давать, выдавать наружу от себя, от меня. Такое желание откуда мне взять? Говорят, дорогой, тебе неоткуда взять, ты не можешь один, ты не можешь сам. Но это то, что тебе надо. Кроме этого, тебе не надо ничего. Ну хорошо. Говорят, ну что делать? Можно сделать что-то? Так они объясняют нам, что с помощью особого средства Торы, заповедей, учебы, с правильным намерением в группе, при подготовке, делают разные вещи, которые можно, то, что возложено, то, что возможно делать, тогда после этого получают. Да. Согласно методике, приложил усилия и нашел. Ты делаешь то, что можно, а свыше тебе дадут то, что тебе надо. Вот и все. То есть хисарон этот в любом случае достичь самостоятельно мы не способны. Но знать, что мы не способны, и тем не менее делать все возможности и действия, то, что в своих возможностях и силах делать, делай, чтобы достичь этого желания, ты обязан. Но в конечном счете прийти к состоянию, что только этого не достает мне, и только это то, чего я не хочу. Это точности перед выходом из Египта. Нам надо понять, что это за состояние выхода из Египта. Скоро приближаемся к Песоху, да? Выход из Египта – это что все силы, которые есть у человека, это ситуация, которая есть в Египте. Мой фараон не дает мне никоим образом выйти. Евреям он мой тоже не очень-то хочет. Потому что евреи хотят выйти. В спешке, нужно вывести их сразу, по приказу и так далее, и так далее. Человек проходит много ударов, казни. Какие вещи? Моше там кричит на фараона, кричит к Творцу, возвращается к народу, они говорят, что, ну, в самом деле, куда ты ввел нас, в какую трясину, нам было хорошо. Ты понимаешь, какая ситуация внутри человека со всеми его желаниями, со всеми свойствами, которые есть в нем? То есть, с одной стороны, мне не нужно все это, вся эта духовность и ничего, и никак, дай мне этот мир, и все, я как-то справлюсь. С другой стороны, есть во мне что-то, что выводит меня из этого и не успокаивается. Да, Муше? Ну и все. Пока, на самом деле, чудо выхода из Египта. Так два этих, две эти крайности должны быть в человеке. Должны созреть целиком. И фараон очень большой, и Моше очень большой. А кто перевешивает свыше?
4: То есть
2: желание хисарон к величию Творца должно быть очень большим, а с другой стороны, то, в чем нет необходимости, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, что я не способен все-таки постичь это.
3: Если у меня нет хиссарона к величию Творца, если я вижу величие безотносительно к себе, то у меня нет в этом потребности. Как это может меня продвинуть? А если я все же хочу быть как он, потому что он большой, великий, то ради получения я не отменяю себя, как свеча перед факелом, это выводит меня из этого мира.
2: Ты хочешь величия для чего? Да, то, что ты сейчас хочешь объяснить мне.
3: Да, ради чего это мне нужно? И что мне с ним делать, так сказать?
2: Величие Творца ты можешь пользоваться в двух... Смотри, как клипа пользуется величием Творца? Как клипа пользуется Творцом? Ведь она хочет его. В чем разница между нашим животным желанием и желанием клипы? Желание клипы — это желание человеческое, это очень большое желание. Не человеческое, это божественное желание. Если есть такая огромная вещь, закон, который охватывает все творение, бесконечное наслаждение, в точности против фараона, против моего желания получать, то я хочу его. Да. Это наслаждение действительно предназначено для желания получать. Борьба не за наслаждение. Когда Творец посвящает 100 грамм каши желанию получать и наполняет его, тут нет спора. Это желание получать должно получить и получит в конце. Спор о 9 первых. Тоже пользоваться 9 первыми ради получения или ради отдачи? В этом все дело. О намерении спора, не о самом желании. О намерении. Так... Здесь проблема. Клипа хочет пользоваться величием Творца, не просто наслаждением, которое приходит к ней в отрыве от него. Она не говорит: дай мне то, что полагается мне, моему желанию получать, а от тебя я ничего не хочу знать. Клипа — это в этом мире так мы думаем и хотим. Поэтому мы находимся под системой клипот. Духовная система клипот противостоит святости. Они хотят пользоваться теми же 9 первыми сферот ради получения. Они хотят наслаждаться величием и важностью духовного Творца. Они хотят быть близкими к нему, но близкими, чтобы изменить это на ради получения. В этом вся борьба. Так, получается, что фараон по величине такой же, как Авраам. И он не может получать ни с кого другого места, а только через Авраама. А что ты спрашиваешь?
3: Это мой вопрос, что как бы если есть величие Творца, так что она внутри клипы?
2: Мы еще далеки от клипы, дай Бог, как это говорят. Клипа — это духовная сила. Клипа — это то, что она чувствует величие и важность Творца, чувствует... Света. Что такое клипа? Клипа — это человек, который находится уже на уровне, когда ему показывают возможности ради получения духовности. Духовное, а не в животном почести деньги.
3: Так как же он может выйти из этого?
2: Как он выходит из этого? С помощью работы и усилий. На каждой ступени.
3: То есть он просит величие Творца, получает его?
2: Не, как это просит величие Творца, получает он.
3: Ну, показывает ему.
2: То, что раскрывается в левой линии, раскрывается величие и важность Творца только в таком виде, что это только в виде наслаждения. И все. Человек должен изменить это получение, которое пробуждается в нем, на величие и важность Творца, как силу исправляющую его, а потом прилепиться сначала к правой стороне, вначале обрести величие и важность Творца, а потом идти к тому же фараону, к той же левой линии, и взять оттуда, насколько возможно, пользоваться с правой.
3: Да. Что это, в общем-то, по сути, означают эти понятия величия, важность, относительно Творца, относительно товарища? Что это означает? Величие в чем?
2: Что это за понятие величия и важность? Откуда они вообще проистекают? Есть у нас свойство корня, от которого приходит первая стадия. Первая стадия — это желание получать, которое создано с помощью желания отдавать. Так было создано, хочет получать. И получает наполнение от корневой стадии. Первая стадия — это кли и свет. Потом есть развитие. Что это может развиваться? Есть желание, есть свет. Говорят так, что кли начинает чувствовать, кроме наслаждения в себе, также дающего наслаждения. Что такое дающее наслаждение? Не просто, что кто-то дает мне, а какое свойство есть вне меня, которое дает мне что-то. Вне меня — это свойство отдачи, может быть, только. Дает мне, что дает мне? Дает мне наслаждение. Все. Так? Теперь.
4: Рационный кабель.
2: Желание получать. Когда начинает ощущать здесь что-то в первой стадии, он начинает ощущать более высокую

0: человеке. И искры от дачи тоже. То есть не оставляют его так, как в первой стадии, в четырех стадиях прямого света, а в нашем желании получать. Есть искры от дачи, есть часть Творца. Так сейчас у нас есть выбор, что та часть Творца, которая находится во мне, произвела бы работу, как там он сделал вынужденно, исходя из природы. То есть там он дал первой стадии, чтобы она стала второй стадией. Сейчас я выбираю, что я хочу быть вместо первой стадии во второй стадии. Вместо желания получать, желание ему отдавать. Я хочу, чтобы мое желание получать пробудилось и стало бы желанием отдавать. Это мой выбор, это мои усилия.
1: Так, по сути, великий — это тот, кто исправляет меня, или тот, кто меня не наполняет?
0: Что мне надо для этого? Как та первая стадия, которая начала ощущать Высшего? Что он дает? И кто он? И так далее. Его свойства, когда ощущение Высшего сильнее, чем мое желание получать. Факт из первой стадии, четырех стадий прямого света. В тот момент, когда я начал ощущать Творца, это испортило и все наслаждение. Даже в четвертой стадии, в которой уже есть даже свое желание получать. То есть у нее есть собственное стремление получать. И она получает больше, чем то, что приходит от света напрямую. Потому что она стремится к нему. И там тоже, в тот момент, когда она ощущает Высшего, важность и величие его, хочет быть подобной ему, хочет уподобиться ему, хочет, короче, это подавляет желание получать. Так что мне надо делать? Только привести себя к этому состоянию. В этом весь выбор. Это называется, что мы не нуждаемся ни в чем, кроме как осознания величия и важности Творца. Вот и все.
1: Так, в общем-то, это то же самое по отношению к товарищу. Если он велик, то это работает.
0: Товарищ — это средство. Если я выбираю для себя товарища и начинаю работать над собой, чтобы видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. И с помощью зависти я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, относительно Творца нет зависти. Высшие по отношению к нижнему не пробуждают зависть. Но по природе вещей нижний хочет уподобиться, если действительно высший, он хочет уподобиться высшему. Он не завидует ему, как это сказать, он завидует тому, что в нем есть такое свойство, что он его тоже хочет, но не то, что... ценит, да, хочет быть выше его, нет. Ну, ладно. Тут есть.
1: По сути, большой товарищ — тот, кто продвигается быстрее меня.
0: Товарищ называется большим, если тот, кого ты сделал большим.
1: Но в чем он большой? Что он продвигается быстрее?
0: Согласно тому, что ты сделал его большим, такой он большой есть. И все. Не приписывай ему, что он чем-то должен быть. Ты строишь его в своих глазах, и все. Это может быть кто-то, кто приходит сейчас, только пришел первый раз, слушает урок, и только сейчас сел на стул. Это совершенно не важно, кто и что. Вот и все.
1: Ну хорошо, это моя работа, но в чем она заключается? Как сказать, что я хотел сказать о себе? Что я могу себе сказать?
0: Относительно чего? Относительно желания, которое есть у него к Творцу. Это зависть. Что в нем есть по отношению к Творцу больше, чем есть у меня. И это не зависит от стажа и ни от чего. Да.
1: Тут есть разница. У нас тут, наверное, пишет, что есть два аспекта. Есть зацепка за клипот и ника. И вскармливание для клипот.
2: אחיזה לקליפות וגם יניקה לקליפות.
3: מה ההבדל בין אחיזה לקליפות ויניקה?

0: А в чем разница между связью с клипот Ахиза и скармливанием от клипот? Ахиза, связь, это когда клипа держится за что-то. И, ну, это два вида связи. Скармливание – это просто когда она господствует и питается от святости. А связь, Ахиза, ну, это связь меньше, чем скармливание. Скармливание…
1: Клипот,
0: это называется, что человек находится под властью клипы. Что то, чего он достигает в своей работе, все это ради получения. Он как бы учит кабалу и делает все, что можно, но в конечном счете это становится ради получения. Это вскармливание клипот. Удержание клипот, связь с клипот, это... не в таком большом виде.
2: Он тут приводит историю с Лаваном и Яковом. Как бы Яков получил вознаграждение. Сегодня, скажем, состоятельный человек платит ученикам, чтобы те учили Тору. Получают ли они от этого награду, или они... Что они получают?
0: Я в этом не понимаю.
1: Не ломовин бисахар.
0: Не понимаю вознаграждения.
2: Все, о чем речь идет, я понимаю. Есть клипот, но мы еще не в клипот, но, в общем, это спор с желанием получать. Он как выглядит? Как будто какой-то самообман. Как будто я работаю в Лолишма, я не работаю в Лолишма, там нет желания получать, есть желание получать. Но я даже не знаю, как это объяснить.
0: Мы все находимся во лжи. Успокойся. Но из этой лжи мы можем сделать, скажем так, построить много ощущений. И эти ощущения потом, когда мы получим свыше свет, они станут настоящими ощущениями, свойствами. Но я должен что-то знать. Я должен знать, что это называется машина, это называется кукла, это называется маленький слоник, это еще как-то так строят дом. Я должен знать это, как ребенок. А потом, когда я расту, эти вещи растут вместе со мной. Понимаешь? Но понятия эти уже есть. И так растут. То есть даже если мы все находимся в куклах и во лжи во время подготовки, но ощущения, свойства, которые мы получаем здесь, мы будем нуждаться в них потом. И без того, чтобы установить их в себе, каждое из этих свойств, мы не сможем войти в духовное.
2: Да. Почему есть такая разница между завистью к большому, которая есть в духовном, когда я хочу уподобиться ему, и завистью, которая есть в нашем мире, где я хочу, чтобы большой спустился, опустить его до моей ступени, чтобы он был как я, чтобы стал меньше. Не то, что я хочу подняться, уподобиться ему, а чтобы он был таким, как я.
0: Если он большой, не может быть, что ты думаешь о нем, чтобы он был как ты. Тогда он небольшой. У него есть что-то, что, чего нет у тебя. Ну и этому чему-то ты не завидуешь. Ты... Это просто пустая зависть. Ты не хочешь обрести при этом ничего. Тебе только плохо от того, что у него есть. Это о такой зависти мы не говорим. Потому что это зависть, которая... приходит до цели. У нас, прежде всего, должна быть цель, а после цели мы развиваем зависть. Тогда зависть приносит пользу. Если он большой, и я просто буду так на него смотреть, что он большой, я захочу убить его, просто он мне портит жизнь, огорчает мне. Жизнь делает ее горькой. Вот и все. Но если есть Творец, есть цель, и он большой, и я знаю, что с помощью того, что он большой, он может помочь мне прийти к Творцу, так наоборот, будет еще больше, или будет даже ближе ко мне. И я уже нуждаюсь в нем, я становлюсь заинтересованным в его величии. Если мы не ставим цель по главе угла, то, конечно, все становится снова только... причины для войн, для убийств и все. Да. Мы сказали, что первая стадия почувствовала дающего, и поэтому хотела его свойства для себя, отдачу. А как третья стадия? Она чувствует два свойства. Мы знаем, что четвертая стадия хочет уподобиться отдаче. Почему третья стадия не хочет уподобиться отдаче, как первая стадия?
1: Пхинагимель.
2: Третья стадия родилась из Пхинабет, из второй стадии, из отдачи. Пхинабет решила и увидела, что отдача без получения не может существовать. И поэтому она притянула немного получения в Пхинагимель. Получение Пхинагимел – это, по сути, не получение. Потому что Пхинабет, бина, она решает, что это будет ее действием. То есть кто такой Зеранпин? Зеранпин – это действие бины. То, что бина хочет дать Творцу из того, что она, что у нее есть чистое желание отдавать. Что, Творец создал это желание отдавать и желание получать? Да? Так вот, само это действие есть в Пхинагимел. То есть у нас есть желание получать, которое использует напрямую. Это первая стадия Пхинаалев. У нас есть желание получать, которое используется в форме отдачи. В Пхинагимел, третья стадия. То есть отдача, а не получение, только отдачи. И из этого желания получать, по сути, ничего нет. Поэтому то же самое желание получать, которое пробуждается в третьей стадии, Пхинагимел говорит, «Ну, я хочу жить». И продолжается в Пхинадалет. В четвертой стадии. Ведь что значит, что в Пхинагимел есть свет Хохма? Хасадим, свечение Хохма, есть там свет Хохма, как в Пхинеалев или нет? Из-за того, что Пхинагимел родилась из Пхинебет, хотя там есть то же желание, что и Пхинеалев, и тот же свет, что Пхинеалев, этот свет очень слабый, потому что он выходит из Пхинебет. Он не, то есть, что это значит? Что здесь происходит? Пхина говорит, Пхинабет, вторая стадия говорит так, я вижу, что хочу отдавать, но мое действие в желании отдавать не действует, ничего не делает по отношению к Творцу, потому что что просто такое? Просто желание отдавать, оно пустое, когда я могу отдавать. Я могу поддавать, если я получаю, тогда притягиваю, как в Пхинеалев, чтобы было желание получать, которое получает свет. Так я снова притягиваю Пхинеалев внутри себя и притягиваю свет. Но когда она притягивает свет, как Пхинеалев, у нее выходит почти пустое действие, потому что Пхинеалев не является желанием получать самым по себе ее клей. Свет в ней тоже соответствует этому, что желание получать слабое и не само по себе. Так что у нас есть свет Хасади. Тогда что? Получается, есть свет Хасади в свечении Хохма в Пхинагимел. Это не называется, что она получает Пхинагимел, по сути, для себя. Но теперь Пхинагимел, который уже ощущает себя, Пхинагимел в конце своем ощущает себя, он ощущает желание получать, что Пхинеалев, и желание отдавать, как Пхинабет. Она теперь хочет тоже вместо желания отдавать быть получающей. Так, величина желания получать в Пхинадале, это по величине желания отдавать, что в Пхинабет. И получается так, что по-настоящему стремление к Творцу, чтобы получить от Него то, что есть в Пхинадале, оно в точности соответствует отдаче, которую Творец может, желание отдавать Творца по отношению к кли. То есть мое желание в получающих килим — это определенное желание, которое Творец создал, и наполняет его. Но мое отношение к получающему кли, то, как он показывает себя хозяином в Пхинеалев, чтобы построить пхину бет, это в точности будет тоже отношение, что будет к желанию получать пхина далит. А потом в точности тоже отношение, чтобы у меня было желание давать ему. И от этого уже начинаю получать силу, которая в точности так, по такой же мощности, чтобы смочь быть как он. Как он хочет дать мне, и так раскрывает себя, так же я получаю от него силу и могу по-настоящему быть как он. То есть Хинабет строит теперь добавочное желание к Пхине Далет, свое увеличение. Но потом я превращаю его в ради отдачи с помощью экрана. Я остаюсь Пхиной Али внутри, как чистая клей. Клей не меняется, да? А все остальное желание, оно приходит благодаря экрану, к величию Творца, что мы называем девяти первым сферот. Эти, ну, четыре пхины, эти четыре стадии прямого света, кроме них нет ничего. Если их хорошо учить, невозможно. Невозможно их завершить, но все находится там, да.
0: Прийти к состоянию перед выходом из Египта, как вы сказали, нужно взращивать в себе и фараона, и Моше параллельно. Как бы хотеть проглотить весь мир и наслаждение ради себя, и одновременно хотеть, по сути дела, поглотить все наслаждения, чтобы дать наслаждение Творцу. Как мне это делать? Как бы...
2: Вот именно в точности эти две вещи, противоречащие друг другу, мы должны обрести большое желание получать, насколько только возможно, больше, что есть во мне, с одной стороны, а с другой стороны, что я нуждаюсь в Творце, а иначе я с этим большим желанием получать ничего не могу сделать. Справиться с ними я не способен. Эти два ощущения, они противоречат друг другу, они очень неприятные. Это огромное напряжение возникает у человека от них. Так это происходит при выходе из Египта. Он говорит об этом в книге «Письма» на странице 70. Он говорит, что должна быть мера напряжение, максимального стремления, так что не дает мне уснуть. Это с одной стороны, а с другой стороны, но так, что не дает мне уснуть, оно уже включает две вещи. Я хочу, очень хочу, а с другой стороны, не способен достичь этого, того, что я хочу. Он это приводит пример как человек, как обычный парень, который страстно желает какую-то девушку, стремиться к ней, что, с одной стороны, это безумная любовь, с другой стороны, он вообще даже не способен на это. То есть во сне только можешь представить себе, что это возможно, и все.
0: Если мы поставим так, что одно состояние больше другого, получается, что одно отменит другое.
2: Ты не отменяешь одно один другого, одно держит другое.
0: Если я сейчас говорю,
2: ты спрашиваешь, почему наше тело не хочет избавиться от плохого ощущения? Потому что находит в этом плохом ощущении наслаждение.
0: Но если мое стремление, это желание отдавать, как бы получать ради отдачи, желание к Творцу больше, чем поглотить весь мир, я скажу себе, мое желание поглотить весь мир — это плохое. Я предпочитаю другое желание. Я пытаюсь опустить его. Желание. Я скажу тогда, что как бы предпочитаю это, они должны быть равны, эти желания.
2: Именно в точности так. Эти два желания по-настоящему равны. И одно поддерживает другое. А что надо делать? Это так он описывает в нескольких местах, в очень ясных таких описаниях, понятных каждому.
0: В продолжение того, что он спросил, как мне не подавлять это желание ради получения, потому что я не хочу
2: как себе не подавлять желание получать, чтобы наслаждаться Творцом? Ну, конечно же, дело не в том, что ты подавляешь или не подавляешь, это Творец подавляет его для тебя, и ты должен все время работать над ним, работать над этим, конечно. То, что мы говорим, что в группе мы все время должны слышать о величии Творца, впечатляться друг от друга. Почему? Потому что это величие будет становиться все более и более ясным и явным просто так. Ну, это надо изучать, эту систему. Это немного так. Ну, мы увидим по пути, короче. Еще?
0: Почему я могу знать, что величие и важность Творца развивается у меня? Ведь до Максома я не чувствую Творца. Может быть, просто какая-то фантазия? Может быть, просто я сижу...
2: До Максома все воображаемое.
0: Как мне знать, что величие и важность Творца развивается в правильном направлении?
2: Как я могу знать, развивается ли в правильном направлении? Ты не можешь этого знать.
0: А что я могу знать?
2: Ты не можешь знать ничего. Какая у тебя все же есть возможность? Только одна. Кричать к нему. Но я говорю с тобой об этом очень так кратко. Обычно человек находит для себя все возможные уловки. Но по сути, по-настоящему, если мы хорошенько исследуем наше состояние, нам не на кого полагаться, не на кого опереться, что называется.
0: Нам не на кого опереться.
2: Да, только на нашего Отца Небесного. Как сказано, это действительно так. Какая у тебя есть еще что-то истинное, в котором ты можешь быть уверен? Ни света, ни килим, ни экран, конечно же, между ними. Ни критика, ни такая разумная критика, то есть такой анализ, нереальная критика посредством экрана. Нет ничего. В чем ты можешь быть уверен? Ни в чем. Эта точка, которая называется в тебе человек, она совершенно... Ну, как бы подвешен в воздухе. Куда подует ветер, так и тебя туда будет сдувать, и все. Ты хочешь зависеть от чего-то? Ну, пожалуйста. Если бы человек так ощущал, то было бы хорошо. Но мы не ощущаем так.
1: Ну?
2: Ну, хорошо.
1: Ну, вот сразу доклад, ну, все.
2: Ну, есть еще 3 минуты, ладно.
0: Буду 4 стадии. Если когда мы касаемся...
2: Я прошу у всех, если кто спрашивает, прежде всего, кто спрашивает? Пусть спрашивают так, я кричу даже с микрофоном, а вы не кричите, а другим стоит прислушаться и участвовать. Потому что с помощью этого мы взаимовключаемся друг в друга, проникаемся и получаем силы, авханот. То есть какие-то особые впечатления, так что стоит по-настоящему работать вместе. Если у него есть хиссарон, он спрашивает, почему бы мне не приобрести этот хиссарон?
0: Вот 4 стадии. Если в 3-й стадии творение не нашло бы самостоятельное желание, не решило бы самостоятельно, изменение бы осталось бы там в 3-й стадии. До 3-й стадии это напрямую выходит из Творца. То есть нет самостоятельных действий. А если бы оно решило...
2: Только Бхинагимель в конце своем решает из двух этих свойств, которые он различает, что в ней есть Атхины Алиф и Атхины Бет, Бхинагимель включает их обе, и тогда она решает, что по сути важно, чему стоит идти, и тогда она решает, я иду получать раскрытие Творца, свет Творца внутри этого хиссарона, который я развила, получила как дополнение к пхине бет.
1: Маза пхина далит.
2: Что такое пхина далит? Как пхина алев и также пхина бет работают на желание получать. И в этом пхина далит больше, чем пхина алев. Насколько? На пхину бет она больше. Так что же тогда такое пхина гимель? Пхина гимель только решение, только ощущение, поэтому более грубое. Ты можешь спросить, ну, а вид у тебя есть в пхине алев? А вид у тебя есть в пхине бет? Это два вида келим. Так вот, состояние гимель просто решает, как-то находиться, принять решение в этой ситуации, где он решает, что это. Почему Ави должен быть больше? От того, что он решает, он ощущает себя по-настоящему более грубым. Большим Авию там, да.
0: Получается, что есть противоречие между работой в группе и ощущением, что мне не на кого опереться, кроме как Отца в небесах. То есть в группе все время у тебя ощущение, что есть, что можно опереться на товарища. И чем больше...
2: Работа в группе должна приносить вместо уверенности... Хисарон.
1: Бимком отцвут и цихалави симха.
2: Вместо грусти она должна приносить радость. Не из-за того, что, ну, я не один такой, есть еще такие же, как я, понимаешь? Все можно превратить из одного в другое. Мне нельзя сказать, ну, я уверен в ребятах, мне будет плохо, они мне помогут, слава богу, у меня есть 15 человек, пусть будет еще 15 человек, тогда вообще еще лучше будет. Когда мне вообще, какая мне разница, работать, не работать, что будет, что нет, я полагаю, что нет. Можно так извлечь такие силы, то есть есть такие характерные ощущения и состояния в группе, а можно и по-другому. Развить из этого важность и обязательства, и как раз наоборот думать, заботиться обо всех. И это тоже ну, такое человеческое свойство. Но, по сути, не в этом цель. А цель, что из группы я обязан получить хисароны, потребность к духовному, к божественному. Какую уверенность могут дать мне 15 человек? Они могут дать уверенность только в том, что если мы обращаемся вместе, мы можем быть более уверены, что получим ответ.
0: Не теоретически,
2: это просто. Если Творец находится во главе нашей группы или нет, если нет его, то, ну, так мы, да, такая группа, нам хорошо, мы красивые такие, все вместе идем, такая сильная группа, ну и что, из этого ничего не выйдет. Ну и разбитая группа не может ничего сделать. Ты должен использовать все эти силы по направлению к цели, чтобы Творец был во главе, а не группа, и не раб, и не книги, а Творец. Тогда ты увидишь, насколько правильно все организуется и будет тебе служить. И зависть, и ненависть, и любовь, и взаимопомощь, и уверенность, и хисароны всякие. От этого все по-настоящему объединится вместе в правильном состоянии. Также в правильном объединении между ними. Вот и все. А если не по направлению к Творцу это будет, то есть такой в очень острой, точной форме направленной, тогда, если не будет это так, тогда ты всегда найдешь здесь всякие такие вещи, что это уже не группа, не настоящая группа, о которой говорят. Да.
1: Ну.
0: Ощущение величия и важности Творца — это ощущение пробуждающее? То есть, по сути дела, ощущение величия Творца или просто что-то?
2: Ну, я же не знаю, что такое Творец, что такое величие Творца, никто в группе не знает. Ну, постепенно выясняем. Теперь ты хочешь знать все это, ощутить все по-настоящему. По-настоящему быть в этом? Это невозможно. Тебе раскрывает в точности то, что ты способен вынести, вытерпеть. Вот и все. Если сейчас тебе раскроют, кто такой Творец, нет ничего более плохого, хуже. По отношению к твоим свойствам, это полная противоположность. Так тебе раскрывают, потом скрывают, еще капельку какую-то раскрывают. Ты в своей лжи превращаешь ту капельку в свое наслаждение, и можешь это как-то вытерпеть. Хорошо, Творец существует. Мне будет этого хорошо, немного будущего мира должно быть в этом мире, но из этого могут быть всякие хорошие вещи. То есть ты можешь каким-то образом вынести, вытерпеть эту реальность его, что он есть. Ну хорошо, есть такие люди, которые говорят, а его нет. Почему? Они не способны, психологически не способны переварить его. Он отравляет жизнь, поэтому нет, очень просто. Я скажу просто нет, и все. И нет. То есть нам это раскрывает все больше и больше, насколько мы способны согласиться с его настоящими свойствами. Что такое по-настоящему ради отдачи? Это очень медленное развитие. Нам очень трудно согласиться с этим. Посмотри, также вы видите, как в группе это происходит. Что любую вещь, какая есть в группе, вы сразу же превращаете в ради получения. Что была уверенность, радость, всякие вещи. Ничего нельзя сразу направить к Творцу. Это большая работа, для этого нужны колоссальные усилия. Ну тогда с небес так делают, обманывают, делают скрытие, и тогда группа, ну хорошо, хорошо в группе, прекрасно. Так постепенно это выяснится. Но снова я говорю, правильное развитие и все это прояснение придут только в той мере, в какой и перед каждым действием и мыслью, и после этого, и в это самое время вы будете соединены с Творцом. На странице 64 в письмах он говорит, «Исраэль, который Творец единый, ты обязан, чтобы направить к цели, ты обязан уже сейчас, еще до того, как делаешь какой-то шаг, ты должен направить себя в точности на это. Как же ты можешь направить себя, чтобы я и мое действие, и все средства, и все условия, и Творец все были вместе в одном. А не чтобы это было в одно время, а это во второе или другое время. Это нет, в одной мысли это должно быть. В одном желании и в то же время. Одно и то же время. Это он говорит уже на странице 70-й в письмах, понимаешь?
1: Ну,
2: так что тогда? Ну, тогда вы не ошибетесь. В конце концов, это очень простые вещи. Но соблюдать их трудно. Трудно исполнить их. Принцип простой. Исполнить его трудно. Так что делать?
3: Вы сказали, что человек ищет внутри страданий, находит наслаждение. Что же не дает ему двигаться вперед, чтобы увидеть величие Творца? Здесь тоже ничего больше нет, моих килим. Много нужно искать внутри страданий. Что мне не дает? Как выйти к величию?
2: Кто продвигает меня все-таки каждый раз?
3: Да, также что я здесь получаю наслаждение.
2: Я нахожусь во лжи. Каждый раз, когда я продвигаюсь между нами, ты знаешь, между нами, я тебе скажу, я продвигаюсь ко лжи еще больше. И еще больше, еще больше. Но вместе с тем, что я совершаю эти действия, приходит ко мне свет свыше. Этого я не знаю, так говорят. Но этот свет делает во мне так, что взращивает во мне еще больше такое ощущение противоположному желанию. Так растут вместе они, я взращиваю свое желание получать все больше. Так, чтобы это желание к духовному, как написано, не давало мне уснуть. Я хочу все больше и больше. Но что? Я хочу же для себя. Я хочу насладиться этим для себя. Но из того, что я этим занимаюсь, приходит свыше свет. Но это происходит только, когда я занимаюсь этим с намерением, что все же я хочу это, чтобы достичь цели. Конечно же, все, я хочу это познать для себя, конечно же, все для себя, не важно. Я хочу войти в это для себя, тогда приходит свыше свет и делает, как обычно, все напротив меня, он стоит и делает наоборот. Что мне делать? Он взращивает во мне какое-то второе, ощущение, кроме моего желания получать еще нечто, что-то нечто противоположно мне, и тогда от ступени к ступени я становлюсь все больше и больше с этими двумя силами, все больше и больше противоположными друг другу. Так вот, получается, что я взращиваю в себе одну часть, а Творец взращивает во мне вторую часть, пока они не вырастут в полной мере. И тогда я перехожу конечное море, Ямсуф. Вот и все. Но, конечно же, я сам по себе не могу, точка в сердце, я не могу эту точку раздуть ее, взрастить ее, а она растет посредством света, возвращающего к источнику. Это верно. И это вопрос правильный. Если мы так продвигаемся своими силами, то что, как может такое быть, чтобы мы когда-нибудь к чему-то пришли? Мы придем благодаря тому, что тем временем все-таки свет действует на нас. Это называется прилагает усилия и нашел. Вдруг я вижу, что есть во мне нечто такое. Ну что, ребята, все? Первая часть, да?
3: Сейчас поделимся впечатлениями на руки и что мы возьмем для реализации в десятке.
4: Ну хорошо. Урок был особый. И даже последняя часть, где Рав говорил о том, как все время мы должны настраивать, направлять себя на цель. Я слышал, что сказал «я», и действия, и средства, и условия. Все находится вместе в том же мысли, в том же желании, в то же время. Нам все время надо видеть вот это направление, где Творец всегда в наших мыслях. Если на секунду Творец исчезает из мыслей, все начинается бардак, группа тоже непонятно где, то есть там и не ни на что не настроена.
3: Было такое выражение в конце, рассказал, что группа, что работа в группе должна вместо уверенности дать хиссарон, вместо грусти должна дать радость, и это понятно, что это уточнение не для того, чтобы у нас было, была уверенность, а был хиссарон в Творце.
4: Хавер называется большой, потому что ты делаешь его большим. И не надо на него сваливать, что он там чем-то и кем-то должен быть.
3: Если я выбираю для себя товарищей, он начинает работать, чтобы я увидел их большими, я начну впечатляться от того, что я вижу в них. И тогда с помощью зависти я начинаю хотеть того же самого. Относительно товарища есть зависть, а относительно Творца нет зависти.
4: Рав подчеркнул, что нужно цель ставить прежде всего. И тогда, согласно цели, все дальше распространяется. Если есть у тебя цель увеличивать желание, уподобиться Высшему Свету, и приходит человек, который начинает изучать Каббалу, и у него есть желание такое горящее к этому, ты можешь приобрести от него. Если ты себя ставишь маленьким по отношению к его горящему желанию, это зависит от твоего желания раскрыть такое желание других.
3: Я тоже как Сар, если я выбираю для себя товарищей, начинаю работать над собой, видеть их большими, то я начинаю впечатляться от того, что я вижу в них. Это то, что мы делаем каждый день. Мы стараемся купить эту зависть у товарища величия Творца, важность цели. И мы зависим друг от друга. Как мы говорили сегодня, мы думаем сегодня о Хаиме и делаем это вместе, как единое упражнение.
4: Рав сказал нам, что в четырех стадиях есть все, если как следует их изучим, то ничего больше не надо. И мы, вся наша работа, это держать все вместе, и себя, и Творца, и товарища Рава, книги, все вместе, перед действием, в самом действии, после действия. И также Рав сказал, что если мы углубляемся в это, то принцип очень простой. Трудно выполнять.
3: Я записал, что если у товарища есть хиссарон, Если у товарища есть хисарон, и он спрашивает, задает вопрос, почему я не могу купить у него этот хисарон, приобрести. Через товарища я получаю не уверенность, а хисарон. Это, собственно, то, что мы должны сделать. Это работа наша в группе.
2: И
4: то, что вы сказали, это тоже то, что я взял. Что это между одним и другим. Вдруг Раф остановился и сказал, если у него есть хисарон, он задает вопрос, почему бы я не взял у него этот хисарон вот в этих состояниях. Нам надо обращать внимание, что мы как бы учимся, читаем. Но у нас есть вот это между, когда ребята задают вопросы, Раф отвечает, насколько мы хотим приобрести вот этот хисарон, то, что сказано Раф.
3: Офер написал, не дают тебе что-то, чего ты не можешь вынести. И насколько я больше продвигаюсь, я раскрываю более ложь. Борис написал, что человек выбирает товарища, начинает работать над собой. А что еще добавить? И также то, что ложь и свет приходят вместе. Ты раскрываешь, что ты больше во лжи, больше ложь, и это приходит все вместе.
4: Также Раф еще и говорил, что ты не завидуешь большому. Когда ты делаешь товарища большим, великим, ты хочешь приблизиться к нему, быть похожим на него, а не опускать его вниз.
3: У нас прежде всего должна быть цель. А после цели мы взращиваем зависть. И приходит зависть и дает пользу.
4: Да, Рав говорил еще о том, что нижний хочет уподобиться высшему, что мы должны прийти к состоянию, когда ощущение высшего будет больше и достойно, чем мое желание получать.
3: Перейдем к следующей части урока, а перед этим мы споем вместе песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль-Сулама». Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Мы сейчас продолжаем учить статью «Мир в мире». Статья находится в книге «Труды Бааль-Сулама» на странице 460. Статья «Мир в мире». Мы продолжаем с заголовка «Добро и зло оцениваются согласно поступкам личности по отношению к обществу». Еще раз заголовок: «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Статья «Мир в мире». Статья очень существенная. Мы начали учить ее несколько уроков назад, и скоро мы повторим то, что мы учили. Но самое главное, что мы были в намерении к правильной точке, как нам правильно ухватить то, что мы учим, в правильной пропорции. Поэтому мы посмотрим клип номер 5.
1: Мы находимся в системе, которая называется природой. Мы интегральная часть природы. Нам объясняет каббалист, который знает и понимает всю эту систему настолько, что он называется Бааль-Сулам, автор этой лестницы. То есть он постиг всю эту систему во всю глубину и ширину, во всем, без каких-либо ограничений. И он же нам объясняет, что все, что мы делаем, это оценивается как? Только согласно обществу. Ну, конечно, что если мы обратимся к первоисточникам, то мы найдем там то же самое. И в Торе, и в пророках, и в Писаниях, в Талмуде, в Мишне написано то же самое. Потому что закон «возлюби ближнего как самого себя» по отношению к обществу мы измеряем и добро, и зло, и все наши поступки, что если это на благо общества, то это и нам на благо. Хотя это так и не видится в нашем эгоизме, все понятно. Потому что Тора как раз приводит нас к тому и показывает нам путь, как совершить настоящее действие, а не то, что наша природа работает противоположным образом. Ну и поэтому свет в ней возвращает к источнику. То, что мы могли выполнять действия на благо обществу, и только в этом мы гарантируем себе и обществу, и Творцу все-все-все наполнения.
0: Рав сказал,
1: Тора приводит нас и показывает нам путь, как совершать настоящее действие. Что такое настоящее действие? Истины. Не то, что наша природа как работает, а наоборот. Так вот сейчас, когда мы изучаем статью Бааль-Сулама, в котором есть и логика, и здравый смысл, и причины, и следствия, и внутри держит все творение и подает нам с ложечки, кроме внешнего такого вот впечатления, должна быть и внутренняя молитва, что свет, который есть в этих словах, в словах Равы, чтобы направило наше сердце направление любви, чтобы мы тоже стали, как и Бааль-Сулам, интегральной частью природы, своим свободным выбором, познанием. Прежде чем мы прочитаем сегодняшний текст, попросим Гилада повторить, что у нас было до этого, чтобы был единый такой поток.
0: Мы не забываем, что мы слышали на первой части урока, что величие Творца мы тоже не берем для себя. Мы хотим, как сейчас прочитал Орен из слов Рава, Тора приходит, чтобы привести нас, показать дорогу и показать, что наша природа работает наоборот. Даже величие Творца наша природа берет ради себя. Он сказал в первом уроке, что нам не раскрывают действительно величие Творца, а только по той мере, насколько мы хотим превратить это в отдачу. У нас десятки, мы работаем в них, нам нужно величие свойства отдачи. И мы все, что мы делаем в этом направлении. Поэтому в начале статьи мы помним, что написано сначала. Говорит нам Бааль Сулам, что у каждого личности есть своя роль. Даже все, что нам кажется вредным и ненужным, у них есть роль важная. И в их даже в начальном состоянии мы можем видеть их как вредными, но вся наша роль в том, что сделать исправление над собой, чтобы мы могли видеть реальность этих вещей, которые перед нами, мы будем видеть их как добрыми и полезными, как единая цель. Это не это неисправность творения, а необходимый этап развития. Мы не должны уничтожать те вещи, которые нам кажутся отрицательными, а нужно направлять это в правильном направлении. И как Коран нам объяснил сейчас, светозачающий к источнику, нам необходим этот светозачающий к источнику для того, чтобы он исправил реальность, а не то, что мы сейчас скажем, это отрицательно, это я хочу уничтожить, это мне не нравится, этого я хочу уничтожить, это хорошо бы, чтобы этого не было. Нет, конечно же, это наша природа. Если мы раскрываем эти силы, то это часть природы. Это не должно произойти то, что мы не хотим. И в последней части урока мы говорили о том, что окончательное исправление, наше исправление, исправление всей реальности, всего человечества, оно обеспечено, это обязательно случится. Это даже уже существует. Только что мы можем прийти через страдания или путем Торы. Путем Торы — это исправление себя, называется Ахишена. А через всякие кризисы, давления и страдания — это называется Бейта в свое время. И человек должен быть партнером в этом развитии и превратить этот путь страданий в путь выбора, когда мы выбираем идти Ахишена, с помощью Ахишена. Спасибо. А сейчас мы начинаем следующий отрывок с подзаголовком «Добро и зло оценивается согласно поступка личности по отношению к обществу». Это находится на странице 460, и мы будем читать вместе это в десятке. У нас здесь 6 минут для того, чтобы прочитать это вместе в десятке. Конечно, та десятка, которая закончила раньше времени, продолжают и делятся своими впечатлениями от того, что прочли. 6 минут, пожалуйста.
1: Заголовок «Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу». Прежде чем мы начнем рассматривать исправление зла, заключенного в роде человеческом, вначале нужно определить значение ниже следующих абстрактных понятий «добро» и «зло». Другими словами, давая действительное свойство определения «добро» или «зло», следует выяснить относительно кого это свойство или действие является добром или злом.
0: Чтобы понять это, нужно как следует усвоить ценность личности относительно общества, то есть ценность индивидуума относительно его социума, за счет которого этот индивидуум живет и от которого он питается, как в материи, так и в духе.
1: А действительность указывает нам на то, что у одиночки вообще нет права на существование. И если он уединится, не будет иметь общество в размере достаточном, чтобы обслуживать его и помогать ему в удовлетворении его нужд. И отсюда следует, что человек изначально создан, чтобы жить жизнью,

0: общества. И каждый человек в обществе подобен шестеренке, зубчатому колесу, соединенный с другими зубчатыми колесами, которые помещены в одну машину, где у отдельной шестеренки нет свободы движения в смысле его собственной индивидуальности, ибо она участвует в движении всех шестеренок в целом в известном направлении, делая всю машину способной выполнять свое общее предназначение.
1: А если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается и не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, оценивается по ее роли во всей машине и служению ей.
0: Также и в нашем вопросе мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное, что мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, который он наносит обществу в целом, а не согласно самому его личному значению.
1: Эти вещи ясны как день, как с точки зрения их истины, так и с точки зрения их добра, ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть благо каждого индивидуума. Наносящий вред обществу имеет свою долю во вреде, а приносящий обществу благо имеет свою долю во благе. Ведь индивидуум является частью всего общества, и у общества нет никакой ценности и ничего дополнительного, кроме суммы индивидуумов, его составляющих.
0: И выясняется, что общество и личность есть одно и то же. И личность никак не умаляется из-за своего служения обществу, подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И так они делят между собой благо, и так делят между собой свободу. И таким образом хорошие качества, дурные качества, хорошие поступки, дурные поступки оцениваются только относительно блага общества.
1: Эти идеи, конечно, высказаны при условии, что все люди целиком и полностью выполняют свои функции в обществе, и они получают не больше, чем то, что им полагается, не берут от доли своих товарищей. Однако, если часть общества не ведет себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб.
0: Нечего распространяться больше того, что известно, популярное и сказанное до сих пор, сказано только, чтобы показать уязвимое место, то есть место, требующее своего исправления. И оно состоит в том, что каждый индивидуум должен понять, что собственное благо и благо общества есть одно и то же, так мир придет к своему полному исправлению.
1: Да, у нас нет своей свободы движения, все это ради общества, и тот, кто отключает себя от общества, нету ни его жалости к нему.
0: Да, эта часть говорит о том, что мы зависим друг от друга на 100%. Как в машине, да, неотделимые ее части, и то, что определяет добро и зло, это, в принципе, отношение между этими самыми частями.
1: Да, добро во мне измеряется только относительно товарищей. Насколько я забочусь о товарище, у меня есть. Если у меня есть хорошие свойства, это не говорит ни о чем, как пишет Бальсуам, также и плохие свойства. Пока это во мне, это нормально. Как только я начинаю вредить, в этом есть проблема.
0: Я тоже весь этот фрагмент читал. Да, тут не общество, не личность, а это я и товарищи. Вот так я это слышал. Надо признать это. Ну хорошо, заходим теперь в урок Рава по этой статье. Только посмотрим, какие определения дает тут Бальсулям в этом фрагменте.

0: находиться вместе перед Высшим Светом, привлекать Его с большей силой, посредством усилий уподобиться Ему. Ну и сейчас тоже. И Он ведет нас к тому, как привести себя к исправленному состоянию, совершенному, замечательному, в свете. И в этом фрагменте Бальсулям как бы нас приближает к этому, да, посмотреть границы, что делать, чего не делать. Но сейчас выяснение определений, что такое исправление, что такое неисправность по отношению к чему измеряем. Добро и зло оценивается по отношению действий личности к обществу, и мы все являемся такими шестеренками. Помните, была такая анимация с шестереночками? Ну вот так вот. Все мы вот эти вот зубчатые колесики в машине чувствуем, не чувствуем, так это работает. И поэтому движение каждого из нас внутри, в сердце, в поступках, на любом уровне воздействует на всех. Или на благо, или, не дай Бог, во вред. И Бальсулям подчеркивает, что если наше движение во зло вредят всей системе, то и мы тоже получаем ущерб. Поэтому все как бы наоборот, наоборот тому, что рисует нам наш эгоизм. И в конце этого фрагмента, что когда каждый индивидуум поймет, каждый индивидуум, то, что я слышал в фокус-группе в десятке, моя любимая десятка, сказано, я тут не отношусь к какому-то обществу, индивидууму, а это я, то есть обо мне идет речь. То есть мое благо и благо общества — это одно целое общество на любом уровне. Моя ли десятка, вся весьбная барух или вообще все творения. Когда я это пойму, мир придет к полному исправлению. На предыдущем уроке Рав нам сказал, что исправление мира зависит и связано, начинается с моего исправления человека. Будет человек исправленный, то и мир будет в порядке. Сейчас заходим в урок Рава. Пожалуйста, клип номер один. И пусть каждый запишет для себя какие-то вещи, которые он хочет впечатлиться, поделиться, может быть, вопросы, которые возникают. 12 минут будет этот клип.
1: У единой шестеренки нету свободы относительно других, а он управляется остальными шестеренками для того, чтобы
0: это система, в которой мы находимся, не то, что мы не находимся, мы находимся в ней. Мы вращаемся все вместе согласно строению всех этих шестеренок и тесной связи между нами, и никто не двигается никуда и ни в каком свойстве, ни в каком направлении действии без того, чтобы этим он проворачивать всю систему. И сейчас мы тоже находимся в этом. Разница же очень простая. Насколько я меня вращают, мной вращают, не раскрывая того, что я нахожусь в системе, и насколько я раскрываю себя по своему же желанию, насколько я принадлежу этой системе, нахожусь в ней, тогда я раскрываю, что я там действительно нахожусь. Потому что никто не будет забыт. А разница только в собственном участии, по собственному желанию. В конечном счете. Ничего не меняется, кроме того, что мы раскрываем, насколько мы, и в той мере, насколько мы хотим участвовать в этой системе, быть связанными со всеми остальными во всем. И в этой мере я раскрываю себя, что я уже в этом, и я это делаю. А в мере, насколько я не способен, то я в этом нахожусь, делаю в этом без собственного знания. Это называется «спереди, сзади объемлешь ты меня», ну и еще. И
1: в нашем мире люди включаются, потому что они получают больше, чем они дают. 99% горючего получает тот, у кого есть у него что дать, чем получить. Как здесь присоединяется к этому, относится к этому наука Каббала?
0: Не раскрыв науку Каббала, никто ничего не может сделать.

0: ничего. Даже самый маленький человечек, самый далекий от всех этих вещей, ему понадобится узнать свое место в этой системе. Да, так. А его место он должен знать до последней детали. И не может такого быть, что он придет к какому-то совершенному состоянию и останется просто так человеком в этом мире. Это наше ощущение, этот мир, это временное такое состояние, которое пока что вот так вот нам проявляется, пока мы не раскрываем вот эту систему. А когда человек начинает раскрывать эту систему, то этот мир тоже начинает получать некий такой, начинает как бы размываться. Ты уже не принадлежишь ему, ты не придаешь ему такую важность, закон, это действие, и поэтому это называется, он становится, как бы начинает размываться. Если он меньше определяет, так ты меньше с ним считаешься, ты меньше его видишь, что он уже не находится в таком четком виде, в твоих ощущениях, в понимании, в осознании. Он как бы, да, что-то такое вторичное, а потом все меньше и меньше и меньше.
1: И если в шестеренке произойдет какая-то поломка, то эта поломка не оценивается, не рассматривается относительно индивидуальности самой этой шестеренки, а оценивается по ее роли во всей машине и служению ей. Так и в нашем вопросе. Мера добра каждого индивидуума в его обществе оценивается не по его собственной выгоде, а по мере его служения всему обществу в целом. Верно и обратное. Мы оцениваем меру зла каждого индивидуума только согласно мере вреда, которую он наносит обществу в целом, а не согласно самому его частному значению.
0: Это нам понадобится еще раскрыть, да, в новой экономике, когда все мы связаны вместе, все зависят друг от друга, и никто не может выйти за пределы этой системы. Так ведь? И тогда в соответствии с этим постепенно довести общество постепенно до состояния 100% исправления. Ну а пока что так вот, поэтапно. Наша проблема — это установить правильные этапы, так что общество способно это все выполнить. И так вот постепенно продвигаться, что это приходит вместе с воспитанием параллельно, с распространением, с рекламой всех этих вещей. Видимо, может быть, процесс этот займет несколько поколений, пока дети не вырастут в этом, да, как поколение пустыни, которое должно умереть, пока, прежде чем они не зайдут, их дети, в землю Израиля. А кто знает? Ну, все равно. Мы должны вот так вот. Так вот быть.
1: Понимание того, что мы часть интегральной системы, общей системы, и мы должны заботиться о следующем шаге в духовном.
0: Да, нам нужно рассказывать как можно больше, давать и информацию, и поддержку внутреннюю. Есть тут две вещи, которые мы как бы приводим в действие, воздействуя на аудиторию. С одной стороны, нам надо преподавать, да, давать информацию, учебу организовать в конечном счете, так ведь? А с другой стороны, нам нужно воспитание. Две такие вещи. Но знать систему, где ты находишься, как сегодня, мы должны учить детей. Мы же, школа же не учит нас, как эта вся система, как работает страна, государство. Этого же не изучают.
1: Есть там обществоведение.
0: Ну да, да, да. Да, это что, детям самое важное, которые растут. Где я нахожусь, в каком мире я? А, это так. Как эти большие дети, учителя, а также и маленькие дети, которые учатся. Поэтому мы должны все это дать, а потом уже привести в действие, да, такими групповыми действиями, так чтобы приблизить их к практике. И тогда в соответствии с этим они поймут вот эту систему, как она действует, и смогут продвигаться, соглашаться с теми новыми законами, которые необходимо принять, и быть в этих законах, выполняя эти законы, и чтобы это было очень желательно, когда я с радостью, не то, что я хотел бы это, но я с радостью соглашаюсь, чтобы на меня так воздействовало окружение и произвела бы вот эту вот операцию прямо под наркозом. Все. Меня усыпили, я вдруг проснулся с новыми свойствами. Проснулся, опять новые свойства. Я каждый раз раскрываю в себе еще новые свойства отдачи, отдачи. И так вот я включаюсь, но сам-то я не способен сделать ничего, кроме того, что я хоть чуть-чуть там что-то хочу, чтобы со мной сделали. Как больной в больницу приехал, делайте со мной что хотите, больше меня не интересует. Все остальное делают врачи. Так же и мы. Я прихожу в группу, все, что вы хотите, платить, делать. Но изменения во мне вы произведете. Понимаешь? В этом, в принципе, наша работа. Поэтому она не тяжелая, не трудная. Надо только не метаться в разные стороны, совершать разные действия, где мы там ничего сделать и не можем, которые относятся, ну, как бы, к системе. Там такие жесткие законы, и шестеренки вращаются. Что ты туда влезаешь-то, в эти шестеренки? Кто ты? Что ты в этом понимаешь? Делай свое, только одно. Ты должен дать, ты должен захотеть, чтобы тебя приводили в действие, чтобы твое колесико вращалось в соответствии с тем, как должно вращаться. И, скажем так, чтобы твое сердце и голова вращались вместе с колесиком этим. Мама будет вращаться правильно. Ты эти вещи только раскрываешь, которые есть.
1: Есть вопросы по поводу того, что вы сказали, что все должны будут учить науку Каббала.
0: Ну, не науку Каббала, а науку о системе. При чем здесь наука Каббала? Глобальная интегральная система, как она должна раскрыться, как она должна действовать во всем совершенстве, да, как система природы. Оставь слово Каббала. Какое это имеет значение? Эти вещи настолько потом сблизятся, люди вдруг начнут раскрывать сами. Да, по-видимому, там, там это есть. А как вы пришли к этому? Так вот, без того, чтобы... Да, не проведя особое исследование. Просто вас это потянуло, и все.
1: Почему эта операция должна быть под наркозом? Почему не осознанно?
0: А как без этого? Ты не получишь, не примешь высшую ступень. Вы делаете со мной, я знать ничего не хочу. Почему? Потому что ты в одном желании получать. Как ты сможешь прийти ко второму, другому желанию получать? Ты находишься в желании получать, желание получать. И вдруг ты согласен с тем, чтобы у тебя было желание отдачи? И ты только глазки закрыл так вот, и вот, вот и зайти туда.
1: Смотрите, как хорошо. Бааль Сулам говорит нам. Он, собственно, дает нам такое представление о такой машине с шестеренками. Смотрит со стороны. И сначала он говорит, говорил об исправлении каждого, нужно увидеть других и так далее. Потом он отходит в сторону, сверху смотрит и говорит, смотри, мы все как шестеренки в машине, у каждой шестеренки есть своя роль. И все, что нужно делать, это крутиться. И Рав открывает нам и объясняет нам детали во всем этом. Он говорит, что все связаны вместе, все связаны друг с другом. Никто не может выйти из этой системы. И тогда постепенно нужно привести общество к состоянию, когда будет 100% исправлено, постепенно, ступень за ступенью. Это немного противоречит нашему воспитанию. Я самостоятельно, у меня есть мои заботы, мои мысли, есть вещи, которые я раскрываю во внешнем, есть внутренний мир, мой личный, не связанный ни с кем другим, и много-много всяких восприятий человека. И вдруг приходит Бааль Сулам и говорит, нет, а что вы, собственно, мы, что мы, собственно, такие? Мы шестеренки. зубчатые колеса внутри машины, системы. И Рав говорит, что правильная шестеренка, которая понимает, согласна с этим и не противится этому. Есть здесь такие вещи очень непростые, может быть, понимаемые разумом, но вопрос, понимает ли сердце. Если мы согласны ли мы с тем, что мы шестеренки внутри системы, сначала нужно понять и согласиться. Вопрос, есть много вопросов. Давайте из того, что мы сейчас записали и впечатлились, давайте будем поднимать вопросы и обсудим это на основе того, что написал Бааль Сулам, и то, что нам объяснил нам Рав. И с помощью вот этих многих точек связи с текстом мы хотим увидеть вопросы в системе и также поднятые руки здесь. Отсюда, пожалуйста.
2: Кен, туда.
0: Если так вот отодвинуться и так посмотреть, это как-то можно. Да, но когда колесо чувствует, что он застрял, эта шестеренка, меня как бы тянут, и все люди же эгоисты, забирают мои силы. А я хочу, скажем, принадлежать чему-то, но я чувствую, что я застрял. Где то самое место, как смотреть на все это? Мне нужна семья, мне нужны дети, работа, мне все это нужно, все, что у меня есть по жизни. Но это как бы держит меня. Просто как бы я застреваю за всего этого. Где то самое место, куда мне обратить внимание, смотреть, туда, может быть, силы вложить, может быть, у Творца попросить силы, чтобы у меня открылись глаза. Где вот тот самый взгляд, куда мне надо смотреть? А почему это тебя держит на месте, то, что ты писал? Творец тебе это все дал. Ты что, ты должен заниматься, заботиться семьей, доход, у тебя должен быть здоровье.
1: Ничего не остается для того, чтобы крутилась эта шестеренка, я нашел свое место в реальности.
0: Так твое место в мироздании, как Творец определил мироздание, можно поделить на две части. Есть материальная реальность и духовная реальность. Так как у тебя миллиарды человек должны заботиться о семье, о доходах, о здоровье, о всем, что есть в этом мире. Творец определил этот мир, в котором мы живем. Это не какой-то там мир, да. Этот мир тоже принадлежит Творцу, и ты должен существовать, как все нормальные люди. У тебя есть, как у меня и у всех остальных творений, бесконечное количество проблем. Ладно, там ты пытаешься выжить. Существовать, ну как-то. Это один уровень, это материальная реальность. Но Творец, поскольку любит тебя особенно, Он дает тебе еще точку в сердце и привел тебя в Бнейбарух. Он не хочет, чтобы ты просто так вообще вращался, пока не сдохнешь, да? Пока там. Он хочет, чтобы ты еще и душу выстроил поверх всех этих проблем материальных. Теперь возникает новая система, и ты начинаешь поворачивать себя постепенно, вместе с десяткой, вместе со всем Бнейбарухом, через осознание, понимание системы, силы высшего света, в котором мы находимся. И все время мы как бы объясняем себе, что материальная действительность, да, нас затягивает, засасывает, и у нас нет времени на духовную реальность. Но это не так. Просто история, которую манс, которую мы сами себе рассказываем, оправдывая свою лень. Ты не обязан 24 часа сидеть перед книгой, как бы ты бы мечтал бы об этом. Нет, ты должен быть и на работе, и в семье, и решать разные проблемы, безусловно. И во всем этом определить, а где моя душа, и как я ею занимаюсь и развиваю, что я там должен делать, а у меня не получается. И поскольку мы делаем салат из всего, у нас есть общие как бы претензии ко всему. Почему он такой мир сделал, и мы там еще в этом страдаем? Мы все такие. Я же говорю с тобой как сам собой, но есть во мне место, которое требует исправления. По-видимому, это в десятке, в намерении, в каждую секунду, во время урока. Там как бы Творец оставляет на мне место. вместо того, чтобы плакать, почему сделал такой плохой мир, стоит сосредоточиться на вот этом вот духовной территории и туда вкладывать и количество, и качество усилий. Там тебя никто не остановит.
1: Спасибо.
0: Будем молиться, чтобы Творец помог. Да, ты задал вопрос, который все хотят задать.
2: De acuerdo a lo que está escrito sobre dañar al conjunto, ¿cómo el creador puede permitir que dañemos algo en su creación?
1: Потому что написано относительно вреда обществу, как Творец может позволить, чтобы мы навредили его творению. Не часть ли это нашей свободы выбора? Да, и как раз то, что касается вреда, нужно понять, что это за вред. Понимаем ли мы, что такое быть шестеренкой внутри системы? Вопрос, может ли действительно остановиться эта шестеренка, и я могу сейчас не крутиться, или крутиться в другую сторону, если он это сделает. Ну, скажем, он это делает. Есть полная целая система, которая на него действует, чтобы ему не удалось это сделать. И это называется в Бейто в свое время. Вы помните, что мы учили на прошлом уроке? Он попытается идти против, будет делать всевозможные упражнения, там, убежать от реальности, настоящей реальности, о которой говорит здесь Бааль Сулам и Рав. И он раскроет, что он страдает, и не просто страдает, а то, что он приводит к страданию других. Постепенно это раскроется, ему свет будет на него светить, пока он не согласится крутиться в правильном направлении и делать свою роль. Конечно же, он делает вред другим и себе, но это в соответствии с той мерой, когда ему раскрывают, насколько он способен сделать исправление. То есть есть здесь такое представление, как может шестеренка одна остановить всю машину. Это действительно разочаровывает, да? Но все уже исправлены, смотри, все уже крутятся в правильном направлении, все уже знают свою роль и делают это. И только я не делаю это. Так как я не делаю это, никто другой не может продвинуться, потому что это шестеренки. Шестеренки, они связаны друг с другом, зависят друг от друга. В часах есть тысячи шестеренок. Если одна шестеренка не крутится как надо, останавливает всю систему. Есть такой вот расчет тоже. Но еще раз, все раскрывается нам согласно мере нашего развития, в соответствии с тем светом, который приходит, согласно этой работе нашей в десятке, и некуда нам бежать никуда. Может быть, все шестеренки во всем человечестве, как объясняет нам Бааль Сулам, мы не видим, мы не можем сейчас увидеть. Но что происходит в моей десятке? Насколько мы связаны друг с другом, слушаем друг друга? Насколько нам не все равно? Насколько мы выполняем те упражнения, которые нам дают? Сейчас дает нам глава десятки. У нас будет скоро конгресс, а потом еще один конгресс. Насколько мы идем вместе в этом направлении, в направлении всего Бне Баруха? В нашей десятке есть много работы, как понять эти шестеренки в сердце, а не там где-то в разуме. Говорит нам Рав в клипе, который мы сейчас смотрели, что все связаны вместе, все зависят друг от друга, никто не может выйти из системы. И тогда, согласно этому, постепенно нужно привести общество к ситуации, когда 100% правильно все. Прийти к этому, но постепенно, ступенчато. Гумник, пожалуйста.
3: Туда. Котев Бааль Сулам, кен, что коль ахид...
0: Бааль Сулам пишет так, что каждая личность поймет, что его выгода и общество одно и то же. Почему от нас это скрыто? Это состояние должно быть. Но человек же не должен вредить обществу. Даже вред просто не дает там достаточно или берет чуть больше, чем ему нужно, не делает то, что он обязался делать. Почему это скрыто, а мы не чувствуем, что мы вредим сами себе?
1: Потому что
0: Потому что если бы это не было бы скрыто и раскрывалось только, иначе как только опережая желание творения, тогда мы не были бы, да, мы были бы тогда совершенное состояние. Это первое состояние в мире бесконечности. Почему же это все разбито? Почему скрыто от нас, что все мы часть единой души, чтобы мы это обрели? Предваряя своим желанием, нашим желанием, которое привело нас к тому, чтобы раскрыть это состояние Творца, уподобиться Ему. Вчера на уроке Рав сказал, что нет тут вопроса отдачи, получения, а есть вопрос того, что мы переходим на Его территорию, на Его площадку. Невозможно перейти на Его игровую площадку, на весь Его этот уровень, без того, чтобы мы не выяснили какие-то вещи и не выбрали бы, и не захотели хотели бы и не определили бы, что хорошо, что плохо, что ничтожно, а что божественно и вечно. Это наше обретение, потому что это скрыто изначально, и чтобы мы это раскрыли. Спасибо, дорогой.
1: Я добавлю одно слово. Мы сейчас учим птиху, да, введение науку Каббала. Малхут сделала сокращение для того, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы в состоянии скрытия. Тогда есть выбор. Смотри на муравейник или на улей пчелины. Каждый знает, что он должен делать, и никогда не сделает вред своему обществу, в котором он находится, потому что это природа, все совершенно. А мы часть природы. Если мы часть природы, и мы должны быть соучастниками этой природы. Если не будем мы, тогда будет вред себе и всем, и будет страдать, пока не будет, станет участником. Это на уровне человека. Это скрыто от нас для того, чтобы дать нам способность быть самостоятельными и выполнить цель творения. Да. Творец хочет, чтобы мы были как он, а не быть, чтобы не были в природе, в которой нет выбора.
4: Левон.
1: Левон.
0: Бальсулам пишет так, что каждый индивидуум поймет, что его благо и благо общества — это одно и то же. И отсюда мир придет к полному исправлению. Насколько мы продвигаемся, мы видим, что, в принципе, человек чисто естественно из того, что он хочет сделать что-то хорошее, а не с точки зрения эгоизма. И вдруг обнаружили, что каждое благо общества как бы истолковывает по-своему. Нет, не через как бы силу, а через отдачу. И очень трудно найти какие-то общие знаменатели, усилия, чтобы прийти к общему усилию, привести мир, как он пишет, к полному исправлению. Тут есть много-много скрытых вещей, которые скрываются. Очень трудно прийти к общему знаменателю. Что ж такое благо общества? Как это сделать на практике? Если вообще можно на это ответить.
1: Да, у нас есть второй клип Рава. Там он говорит о том, где начинается эта работа. Ты прав, как прийти к окончательному состоянию, это действительно очень большой вопрос. Но где мы начинаем это делать, мы увидим во втором клипе и будем основываться на этом. Пожалуйста.
0: Поддержать и думать вместе, да. Мы начинаем, мы появляемся на всем земном шаре. И группы, мы должны рассматривать их, как они действуют все. Каждый в своем режиме, в своих условиях, но в конечном счете ты увидишь через несколько месяцев, что все находятся в действии. И отсюда мы поймем и почувствуем и включимся во внутреннюю систему, в духовную систему. Я говорю вам, что это что-то, что раскрывается как конец процесса. Это начало конечной ступени. Это раскрытие Творца творению. Это та самая система. Раскрытие свойства отдачи. Система отдачи. Когда мы включены в нее на практике, и люди делают внешние, казалось бы, действия, а ты присоединяешься сюда внутренние свои действия, ну и все. А что еще-то?
1: Левон, хорошо то, что Рав сказал. Нужно поддерживать и думать вместе, совершать все эти действия. Мы в нашей десятке все со своей десяткой, с общим кли, и мы уже заходим в эту работу. Как придем к концу, просто будем делать шаг и еще шаг. Очень важный вопрос. Woman Chile 1.
4: En el texto, cuando Balasulam dice que quien beneficia al conjunto recibe su parte del beneficio,
0: в тексте написано, Балсулам пишет, что тот, кто способствует обществу, тот получает часть этого блага. Он говорит о награде вот этой личности, индивидуума, или естественного результата того, что он принадлежит интегральной этой системе, там, где индивидуум и общество неразделимы. Так помогите найти это предложение, где она говорит, получает свою долю. Кто нашел, пожалуйста. А, эти вещи ясны как день. Окей. Эти вещи... Так, все видят? Эти вещи ясны как день. Как с точки зрения их истинности, так и с точки зрения добра в них. Ведь в обществе есть только то, что есть в его членах, и благо общества есть благо каждого индивидуума. Тот, кто наносит вред обществу, имеет свою долю в этом вреде. Приносящий обществу благо имеет свою долю в этом благе. Ведь индивидуумы являются частью всего общества. И у общества нет никакого собственной ценности, кроме как суммы индивидуумов, его составляющих. То есть, кто вред, он получает этот же вред общества, а тот, кто несет благо, получает свое благо, потому что индивидуумы есть часть общества. Тут надо четко разделять между тем, что происходит и что мы ощущаем. Баль-Сулям описывает тут то, что происходит. То есть я наношу вред, все, что я нанес вред, помноженное на всю систему, это записано за мой счет. Все что хорошее, что я сделал, это умножается на всю систему, тоже записывается на мой счет. Я это знаю, я это ощущаю, я это раскрываю. Зависит от того, кто я. Но так это работает в системе. Потом, после двух этих абзацев, он объясняет, что, конечно же, выясняется, когда все люди целиком выполняют свои функции в обществе, они получают не больше тем, то, что им полагается, и не берут от доли своих других. Однако, если часть общества не ведут себя, как сказано выше, в результате они не только наносят вред обществу, но и сами терпят ущерб. То есть у нас есть целая лестница оценок развития, насколько люди осознают, что происходит в творении. Есть такое воздействие, которое мы способны распознать, есть много воздействий, которых мы не распознаем. Но так это работает. Как вот Левон спросил, мы в каждую секунду ищем, как быть хорошими такими шестеренками, как быть хорошим колесиком. Если я вижу это благо определенным образом, а мой товарищ по десятке видит это по-другому, что делать? Ведь мы же разные творения, мы же не одинаковые. В каждой десятке мы такое видим. 10 человек, 10 взглядов, точек зрения, в общем желание получать, быть хорошими, привести себя в соответствие и в исправление. Так чего делать-то будем? Как будем знать? Я, может быть, не дай Бог, врежу тем благом, которое я как бы несу в десятку. Как быть аккуратным таким колесиком? А давайте-ка семинар проведем такое. Если все мы колесики в такой машине, то как двигаться аккуратно и осторожно Еще раз вопрос на семинар. Если все мы колесики в одной машине, как двигаться осторожно, аккуратно? Давайте 5 минут, семинар.
1: То, что хорошо, что Бааль Сулам пишет в 1930-м, эти вещи, они ясны как день. Но так это вот у каббалистов. Я забыл вопрос, это впечатлиться. Так как правильно двигаться аккуратно и осторожно? Так как мы созданы из желания получать эти вещи, не ясны нам как день. Если мы решим, в чем наш следующий этап, как двигаться, то, понятно, мы будем двигаться не в неправильном направлении. Поэтому как раз мы в нашей группе, группе каббалистов, должны действовать в направлении общества. Если группа действует в определенном направлении, то я должен поддерживать это направление. Тогда я точно не ошибусь, потому что я с ними. Если я с ними, то я и с Творцом.
0: Да, ты всегда должен как бы ставить над собой высшего, что ты идешь с разумом каббалиста, а если ты не понимаешь, что они написаны, или думаешь, что ты знаешь, что они пишут. У тебя есть десятка, группа рав есть, глава десятки есть, много всяких высших, где ты можешь идти в соответствии с ними. Твоя задача — поставить себя как маленького такого, который хочет, чтобы его вело.
1: Я не думаю, что осторожность должна быть целью. Нужно продвигаться к изменению природы в этих направлениях. Есть кризисы, подъемы, падения. Просто нужно быть гибким, иногда уступать, иногда приводить к какому-то движению. Мы действительно должны сравнивать себя с целью и группой. Мы разные, поэтому не нужно впечатляться так сильно от того, что иногда вот так это происходит. Есть различные кризисы, различные периоды. Нужно подстраивать себя.
0: В конечном счете есть два движения, мысли, действия, которые можно сделать в группе. Это или получение, или отдача. И это очень связано с первой частью, то, что мы учили сегодня, что является целью. А к цели невозможно прийти без группы, без товарищей, без того, чтобы возвеличивать товарищей, завидовать им. Это, в конце концов, то, что приведет человека к правильному движению.
1: Да, Творец дал мне подарок, эту шестеренку, дал мне товарищи в десятки, и все мое движение зависит от них. Поэтому насколько я уменьшаю себя и приравниваю себя ко всем действиям, и иногда я могу подвигать товарищей, а иногда они двигают меня. В этом, собственно, процесс, который мы должны все почувствовать, и мы счастливчики.
0: Мы действительно счастливчики. Нам надо просто помнить, что тот, кто создал эту систему, это Творец. И пока система скрыта от нас, и это тоже Творец. И тот, кто создал и устроил так, чтобы надо прилагать усилия, чтобы не получалось, и даже немножко пострадать, это тоже Творец. И вот это аккуратное поведение, это должно просто быть в тебе, когда Творец скрыт, он находится в этой системе, и система действует. А цель всей системы — привести тебя, всех товарищей, к слиянию с Творцом. В этом и есть вот эта вот осторожность и аккуратность. Да, если ты действуешь неосторожно и неаккуратно, то это приводит к тому, что у тебя столько сомнений, и ты говоришь потом: «А, ладно, хорошо, что так все это произошло».
5: Ну, лихаем.
0: Сдержанность.
1: Ну, лихаем. Когда мы думаем о нашей осторожности относительно действия в десятке, в обществе, мы часто относим это к тому, как не делать то, что приносит вред. Иногда как раз наоборот. Нам говорят, что в свойстве отдачи, если у тебя есть возможность отдавать, и ты не отдаешь, ты этим как бы наносишь вред. Так осторожность не в том, как не навредить в действии, а как не упустить возможность сделать что-то. Сейчас мы увидим четвертый клип. Мы попробуем сконцентрироваться как раз на этой точке. Рав как раз объясняет нам. Давайте посмотрим четвертый клип.
0: Выясняется, что общество и индивидуум одно и то же, и личность никак не умаляет своего подчинения обществу, ибо свобода общества и свобода личности есть также одно и то же. И как они делят между собой благо, так же они делят между собой и свободу. И таким образом хорошие качества и дурные качества, хорошие поступки, плохие поступки оцениваются только относительно блага общества.
1: То есть не принимают внимание самого человека, а насколько он дает добро или зло обществу. Этим мы измеряем его. Только этим. Я ничего не делаю, я ничего не сделал, ничего не трогал. Ты как раз виноват в том, что ты не участвуешь. То, что ты не участвуешь, не добавляешь, не даешь, это как раз преступление, прегрешение. Ты не говоришь: «Я сейчас не виновен, я ничего не делал, оставьте меня в покое». Нет, дорогой. Ты должен, как все, делать. И в этой новой системе каждый начинает расчет от того, насколько он обязан делать. И это непросто. Сейчас ты начинаешь. Я сейчас получил от моей тети, там, допустим, от своей наследства. И так вот я живу на это. Так не получится. Например, я мог прийти на урок и не пришел. Это мой расчет, да, не расчет, как у всех. Но в том, что я не пришел, я повлиял на товарищей, снизил настроение, они ожидали, что я приду, я не пришел. Но это такой пример. Может быть, я сделал какое-то действие. Я, может быть, сейчас навязал свое желание товарищам, скажем, но я не обратил внимания, что я навязал это желание, но, может быть, сделал это совсем наоборот. Я должен был выразить свое мнение, но не хотел спорить, и я не выразил свое мнение. Ну так десятка проиграла. Через меня приходит эта польза десятки. То есть это осторожность, и здесь много всяких нюансов. Был вопрос у Чехословакии один, они убрали, да? Офер, да, пожалуйста.
6: Туда.
0: Я пытаюсь подвести вообще как бы общие вопросы Аарона и Левона. Бальсулям говорит, как он этот говорит, слабое место, да?
1: Последнее предложение.
0: Бальсулям говорит, что и нечего особенно распространяться о том, что и так известно, и сказано до сих пор, только чтобы показать уязвимое, слабое место, то есть место, требующее своего исправления. Я скажу так, как мне видится. Я не чувствую всю серьезность вот этого места, которое требует своего исправления. Я не очень-то впечатляюсь, что мы сейчас на этом месте, если мы ощущаем, что надо не забрать то, что принадлежит другому, поддерживать, включаться вместе, входить во внутреннюю систему. Я приношу извинения. Я не чувствую проблематичности этого, то, о чем он говорит, куда себя вести. То есть я еще пока не впечатлился. Я думаю, что мы часто слышали от Рава такое вот отношение, что не стоит говорить «мы». Нет, есть «я», то, что я сейчас чувствую в своей десятке.
1: Я сказал то, что мне кажется.
0: Надо, но ты поделился своим ощущением, что ты не чувствуешь, что место, которое требует исправления, что каждый поймет, что его благо и благо его — это общее благо и приведет к исправлению мира. Ну и что из этого следует? Ну хорошо, ты поделился с твоим ощущением, что мне, да, не болит то, что болит Бальсуляму. Правильно? Это то, что ты сказал.
1: Да, но мы находимся, мы включаемся в урок и в десятке, и тогда я получаю это горючее работать с этим в течение дня.
0: Так.
1: А здесь то, что говорит Бааль Сулам,
0: не болит.
1: Не то, что болит, но я должен как-то ухватиться, я должен впечатлиться от товарища, я не могу впечатлиться от себя.
0: А что ты спрашиваешь?
1: Чтобы немного почувствовали, чтобы было направление того, что говорит Бааль Сулам. И ответы, они очень какие круглые.
0: Хорошо, будем молиться, чтобы почувствовать. Будет боль, будет молитва.
1: Чехословакия 1. 4. Чехословакия 4.
6: Туда. Хаврим шли Роцин Лешол.
1: Мои товарищи хотят спросить, какая шестеренка в системе, которая заводит эту систему, ведущая?
0: Какая является ведущей, да? Да я, это и есть та шестеренка ведущая. И ты тоже. Каждый, кто задает вопрос, у него есть возможность завести, повести всю систему. Да, вот как желание оффера, который хотел подтолкнуть всех нас, вот силы своего устремления, чтобы мы продвигались. Латин 1.
7: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor? Para hacer una buena rueda dentada, para recibir esa corrección, para que el mundo.
0: Как перестать убегать от боли, чтобы быть правильной такой шестеренкой, получать исправление, чтобы весь мир получал исправление. Я бегу от исправления, бегу от этой боли. Как перестать это делать?
1: Да, ты согласен с тем, что тебе раскрыли, что ты убегаешь от исправления? Не каждый человек в человечестве удостоился того, что ему раскрыли, что он убегает от исправления. Мы учим, что есть правильное отношение к работе. И когда раскрывают то, что раскрывают, нужно прежде всего поблагодарить за это раскрытие. А сейчас задать вопрос. Этого недостаточно. А что действительно я должен сделать, чтобы быть исправленным? Мне нужно спросить десятку. Не таким образом. Можно обсудить это в десятке, можно обсудить между нами. Все, что дает нам здесь Бааль Сулам, Раф объясняет, это не для того, чтобы у нас было какое-то знание, а для того, чтобы мы работали с этим. Давайте посмотрим сейчас клип номер 3, где Рав дает нам, подводит итог вот этого всего, пожалуйста.
0: Почему раскрытие глобальной системы — это система отдачи?
1: Потому что мы зависим друг от друга и не можем не учитывать друг друга. Эгоизм означает, что я учитываю только свое состояние. Если я раскрываю, что я нахожусь в этой системе в шестеренках, когда я даю тебе это, через несколько шестеренок приходит назад ко мне, то я должен учитывать тебя как себя. В этом у нас взаимная отдача. Это называется альтруизм. Это альтруизм очень простой, эгоистический. Мы не говорим о том, чтобы быть выше знания, выше там чего-то. Мы говорим, видите, вы зависите все друг от друга. Это система шестеренок. Понятно вам? Да. Когда ты действуешь на них, это возвращается к тебе, возвращается. Тебя действует от того, что ты действуешь ты, и так. Тогда нет у тебя никакого выбора, ты должен правильно действовать, для того, чтобы получить правильную отдачу. А что здесь непонятно?
8: Все.
1: Это зависит от того, в каком состоянии мы находимся. Если мы находимся перед состоянием опасности, у нас сильная связь. Если не очень, то меньшая связь. Это эгоистически. И мы здесь уже приходим к состоянию, к такому решению, наш эгоизм нам мешает. Если бы мы были соединены выше нашего эгоизма, абсолютным образом, хорошим, добрым образом, то система была бы совершенной, мы бы пришли к состоянию, когда никогда и ни в как, при каких обстоятельствах никогда не получил бы чего-то отрицательного. Все бы крутилось правильно. Почему? Когда это может случиться? Когда я со всеми, ко всем душам правильно отношусь, собственно, ко всем шестеренкам, это придет ко мне как добро. И если так мы будем вести себя, тогда мы должны прийти к какому-то состоянию, такому нереальному, когда все крутятся, у всех желания друг к другу, все вместе, как вот эти вот муравьи, которые работают вместе. Они работают инстинктивно, а мы должны работать против нашего эгоизма, соединиться. Может ли такое случиться? Только при этом условии, видимо, этот кризис, который расширяется все больше и больше, это он нас обяжет прийти к этому. То есть я обязан прийти к взаимному объединению, полному, совершенному, со всем своим эгоизмом, со всеми своими желаниями, со всеми отторжениями и ненавистью, и всеми этими с завистью и так далее. Все-таки я должен прийти к этому состоянию. А где же мне взять силы для этого? Что я буду делать? Так, по крайней мере, давайте продвинемся к состоянию, пока что такому вот объединению, промежуточному, ну, скажем, заключим союз между собой, что мы все-таки хотим быть такими вот объединенными. И все. Это то, что мы, к чему мы хотим прийти, немного подсластить это состояние.
0: Заключим между нами союз. Мы все-таки хотим быть в объединении. Рав сказал, что мы придем к состоянию, когда я по-доброму отношусь ко всей душе, ко всей системе. Говорил с нами на уроке много о важности распространения, потому что нам Творец раскрыл то, как работают вещи. А мы ученики Рава, и мы обязаны также и внутри нас, в своем сердце, в своей десятке, быть этой хорошей шестеренкой, чтобы свет Рава прошел через меня и не остановился бы на мне. И также на практике то, что мы можем участвовать в передаче этой науки, то, как жить по-доброму и правильно, в соответствии с законами высшей природы для каждого человека, и где откроется этот способ, как это делать и как распространять. И всей душой надо действовать и там, и поддерживать друг друга. Итак, Руи.
1: Здравствуйте, друзья. Мы сейчас хотим дать несколько новостей по нашим аппликациям, которые есть у нас в телефоне, которые могут помочь нам услышать в прямом эфире урок. Эти аппликации уже для всех телефонов Android и для айфонов готовы. Давайте начнем. Прежде всего, у нас есть аппликация. Вы видите мой экран, да? Прежде всего, есть аппликация Kabbalah TV. Kabbalah TV, то, для чего она предназначена, она дает нам стрим или аудио, или видео, где можно увидеть урок или услышать урок. Для того, чтобы быть в этой аппликации, нужно присоединиться через логин. Все наши аппликации сейчас мы присоединяемся через логин, юзернейм и паспорт. и мы заходим в меню, у нас есть логин, и здесь мы выбираем наш Google аккаунт, этот Google аккаунт, через который мы платим за наше обучение. Когда мы присоединяемся к нашему аккаунту, мы выбираем язык, который будет в этой аппликации.

0: Время Карим, Бахелек Аришон.
1: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 10 февраля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша о споре Якова с Лаваном. Статья находится в первом томе Рабаша на 94-й странице. Вместе прочитаем сейчас статью. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста. О споре Якова с Лаваном. Мы видим в споре Якова с Лаваном, что он отличается от спора Якова с Исавом. О Якове и Лаване сказано, и отвечал Лаван, и сказал Якову, «Дочери, мои дочери». «Дети мои, дети, и скот мой скот, и все, что ты видишь, мое это». А Якове с Исавом сказано, и сказал Исав, «Есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое». И следует понять, почему Лаван утверждал, что все его. А Исав вел себя наоборот, ведь он сказал, «Пусть у тебя будет то, что твое». И мой отец и учитель объяснил, что известно, что есть состояние цепляния клипот, есть состояние вскармливания клипот. И он сказал, что цеплянием называется, когда клипа держит его и не дает сделать что-либо в святости. Например, когда человек должен встать рано утром, пойти в дом собрания и заниматься Торой, тогда является клипа и говорит ему, «Зачем ты мучаешь себя? Ведь ты устал, а на улице холодно и тому подобное, из аргументов злого начала о том, что ему не стоит вставать и заниматься работой». И он отвечает ему, «Все, как ты говоришь, однако стоит трудиться в этом мире, чтобы удостоиться в мире будущем». И тогда злое начало отвечает ему, «То, что ты думаешь, что у тебя будет будущий мир за твои усилия, в этом мире, это возможно, если человек занимается Торой и заповедями ради небес. Но я знаю, что все, что ты делаешь, все это не ради небес. В таком случае, на кого ты работаешь? Только на меня. На этом примере можно понять его слова. Это то, как клипа держит его и не дает ему заниматься Торой и заповедями.
2: И это было доводами Лавана. Дочери мои, дочери, и все, что ты видишь, мое это. То есть ты работаешь для меня, а не ради Творца. В таком случае ты не должен надеяться, что у тебя будет будущий мир. А если так, зачем утруждать себя зря? Этой силой она удерживает человека, и он не может выйти из-под ее влияния и сделать что-нибудь другое против ее желания. И это было доводами Лавана, ведь он думал, что благодаря этим доводам у него будут силы держаться за него, за Якова, а у того не будет способности заниматься Торой и заповедями. А после того, как он преодолел доводы Лавана и сказал, «Неверно, ведь я на самом деле работаю ради небес, но я должен верить, что ты был послан мне со всеми этими справедливыми доводами, только чтобы оттолкнуть меня от святости. А я хочу служить Творцу в простоте, и нет у тебя никакой связи с моими Торой и заповедями, поэтому я подливаю тебя, и я собираюсь заниматься Торой и заповедями. И нет у тебя никакого подхода ко мне никоим образом». Тогда клипа приходит в другом виде и заявляет в противовес ему: «Посмотри, есть ли еще люди такие, как ты, которые могли бы одолеть злое начало? Посмотри на низость других людей, у которых нет никаких сил преодоления. А ты, к счастью, герой из героев. И нет сомнения, что тебе не стоит соединяться с ними». И тогда все его занятия Торой и заповедями уходят к клипе, так как она вводит его в гордыню и тому подобное.

0: А я хочу начать заново заниматься Торой и заповедями. А до этого момента я как будто ничего не делал ради небес. Но, как сказано, и сказал Исав, если у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое. И он не захотел принять от него до того, как было произведено несколько работ и приложены большие усилия. И тогда и взял у него, как сказано, и упросил у него, и тот принял. Получается, что здесь, то есть после действия, все перевернулось. Аргумент Лавана, который сказал, и все, что ты видишь, мое это, то есть что все принадлежит клипе, тут приводит Яков, ведь Яков посылает ему все в виде дара. То есть он говорит, что это собственность клипы. А то, что Яков утверждал Лавана, то есть до вышеописанного действия, когда Яков утверждал, что все принадлежит святости, а не клипе, сейчас это утверждает Исав. Как сказано, и сказал, пусть у тебя будет то, что твое.
1: Стих «И будет оставшийся стан спасен» Раши объясняет, он готовил себя к трем вещам, к дароприношению, к молитве и к войне. Иными словами, две вещи относятся к Исаву, то есть дароприношение и война, а одна вещь к Творцу, то есть молитва. И вот в плане работы следует объяснить, что во всех трех вышеназванных вещах намерение направлено на Творца. И это, как сказал мой отец и учитель, о стихе «Вот место при мне, ты стань на скале», что Моше сказал Творцу, «Покажи мне величие свое». И на это пришел ответ и сказал Творец, «Вот место при мне». И объясняется, что «при мне идти» — это акроним слов «вера», «эмуна», «молитва», «тфила», «усилия» и «гия». И он сказал, что чтобы удостоиться величия Творца, следует верить в Творца, а потом нужно молиться Творцу, чтобы он приблизил его к себе. А потом следует приложить усилия, чтобы смирить свое злое начало, чтобы оно захотело отменить себя ради Творца. А после этих трех действий оно достаивается величие Творца. И это ответ, который Творец дал Моше на то, что Моше сказал Творцу, «Покажи мне величие свое».
0: И вот таким образом следует объяснить то, что объяснил Раши, что он приготовил себя к дару, молитве и войне. Война есть война со злым началом. Молитва, чтобы Творец приблизил его, чтобы прийти к совершенству, к которому он должен прийти на свои ступени. К дару, то есть к вере. Ведь тот, кто доверяет кому-либо, это называется отдачей, как сказано об Аврааме, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность. И объяснил Раши, что Творец считал ее для Авраама честью и праведностью согласно той вере, которой он верил в него. Согласно этому, выходит, что все три вещи, то есть дар, молитва и война, имеется в виду, что этими тремя вышеназванными вещами он победит Исава. И все три упомянутые выше вещи определяют отношения между человеком и Творцом. И не нужно говорить, что только молитва есть намерение между человеком и Творцом, в то время как дар и война имеется в виду Эсав, а все он относится к Творцу.

0: Но главное, что нужно знать, в чем состоит свойство Эсава, которое нужно исправить. И известно, что святости противостоит клипа. И в общем, она называется клипой Эсава. Однако в этой клипе есть много ступеней. И у каждого аспекта есть свое имя. И у святости тоже есть много аспектов, и у каждого аспекта есть свое имя.
1: В общем, святость называется по имени Сферот, и Парцуфов, и Миров. И в общем, святость называется свойством ради отдачи, а скверна называется ради получения, и это свойство эгоистической любви. А когда человек исполняет Тору и заповеди, чтобы получить за это этот мир или будущий мир, два этих состояния называются лолишма. И только тот, кто исполняет Тору и заповеди из-за того, что он велик и правит всем, то есть из-за величия и важности Творца, это называется лишма. И это называется ради отдачи, а не для получения какой-либо компенсации за свою работу. Это называется чистой работой. И работа ради отдачи возможна только в мере, в которой он ценит принимающего его работу. Тогда у него есть топливо. В то же время, если он не способен увеличить важность того, для кого он работает, у него нет сил для работы. Ведь это мы видим в существующем в природе, когда маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Но вся большая работа состоит в увеличении принимающего работу, то есть в признании его важности. И если у него нет возможности ценить его внутри знания, тогда наша работа, как сказано выше, как сказал мой отец-учитель, объясняя стих «Вот место при мне», что алеф слова «идти» при мне указывает на свойство веры, эмуна, выше знания.
0: Получается, что главная работа человека состоит в работе выше знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состояние творения таково, что они чувствуют святость, пребывающей в состоянии шхина в прахе. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха. Ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим, работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим. А вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. И, по сути дела, обо всем человек понимает, что стоит работать над этим, то есть чувствует, что ему не достает этого, кроме как о величии и важности Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не достает нам, и можно объяснить это из стиха «Праведник пропал, и нет человека, принимающего это к сердцу». Творец называется праведником, как сказано, Творец — праведник. Он потерял свою важность, и никто не принимает это близко к сердцу. То есть следует работать, чтобы постичь его важность. Ведь когда человек чувствует себя немного на подъеме, он понимает, что стоит работать только над духовностью, и следует сказать, что причина этого в том, что он чувствует важность духовности в такой мере, что стоит работать над духовным, а не над материальным, так как материальное потеряло для него свою ценность, а ценность духовного возросла.
1: Поэтому он решает тогда, что только ради святости стоит прилагать усилия, а не ради материального. Согласно этому, выходит, что все подъемы и падения происходят не с человеком, а со святостью. То есть иногда ценность святости возрастает, иначе говоря, она становится для него важнее, а иногда значение святости падает настолько низко, что даже не стоит думать о ней. А о том, что малый отменяется перед большим, мы находим, что сказано, что после того, как Творец поднял репутацию Авраама, ибо все увидели величие Авраама, фараон подарил Сарай девушку, которая была его дочерью, чтобы она была рабыней в доме Авраама. Хоть рабыня — это очень низкая ступень, потому что у рабыни и раба не было тогда никаких прав человека, и были они тогда подобны животным. Тем не менее, он отдал свою дочь, чтобы она была рабыней Сарай, и он умиротворял ее, говоря: «Дочь моя, лучше тебе быть рабыней в доме благословенного Авраама, а не быть госпожой в моем доме». И разница между человеком, совершающим духовную работу ради вознаграждения, и тем, кто хочет служить царю из-за его важности и величия, заключается в том, что если человек работает в материальном, чтобы получить материальное вознаграждение, мы видим, что если у этого человека есть способ получить вознаграждение без необходимости работать так много часов, нет сомнения, что если у него есть кто-то, кто обеспечит ему такое состояние, он тотчас же выберет этот путь. Человек любит покой, и он отказывается от наслаждения, от покоя, только чтобы получить вознаграждение.
0: Поэтому, если он нашел того, кто обеспечит ему ситуацию, когда он должен будет прилагать усилия, когда он не должен будет прилагать усилия, это для него является счастьем. Тогда как если он работает из-за важности царя, его наслаждение вызвано тем, что служить царю есть великая честь, тогда нельзя говорить о том, что возможна ситуация, когда он не будет работать, и у него будет вознаграждение, так как его вознаграждение и есть служение царю. Это явный признак, позволяющий человеку увидеть истину. Какова цель его работы? Вызвана ли она вознаграждением или величием Творца?
1: Да, кажется, как будто у человека есть два состояния. Или Творец со мной, или Творец не со мной. Это два состояния. Человек должен бороться выше знания, чтобы все время Творец был со мной. И в этом быть в фокусе. Потому что если действие укрепляется в вере выше знания, что Творец со мной все время, это все получает уже ценность святости.
0: В 95-й странице написано, что работа ради отдачи может быть только если он ценит честь, которая дана ему работать для Творца, выполнять его работу. И мы должны все время, как сказал Ицик, обращать внимание, когда есть этот диалог внутренний, для чего тебе все это. Перейдем к уроку от 10 февраля 2002 года.
1: Прочли статью в первом томе Шловея Сулам, страница 254, по поводу спора между Яковом и Лаваном. Ну, может быть, вы спросите лучше. Что интересно, просто так, тот же фараон, или не тот же фараон, который дал свою дочь Аврааму, а потом не хотел отпустить евреев из Египта, делал им там, устроил им там ужасную жизнь. Дело в том, что желание получать, когда видит, что ему нет кого получать, ему нечем наполняться, конечно, она заинтересована в святости, чтобы получать от нее. И это фараон, который посылает свою дочь к сарай. А потом, когда святость уже входит в желание получать, и он полон святостью и все, и может пользоваться этим, тогда уже, извините, это на ради отдачи, это большая проблема. Нужно вначале выйти из Египта и работать вне Египта, то есть вне желания получать. Во всех исправлениях до окончательного исправления, пока фараон не останется один, все остальные свойства исправлены, и тогда фараон тоже будет исправлен, будет исправлен в окончательном исправлении, самостоятельно, не нами.
0: Да. Он пишет, в общем-то, каждый человек понимает, что стоит ему работать, кроме как величие и важность Творца. Об этом мы не понимаем, что лишь этого не доставит нам. Так как нам работать над величием и важностью Творца?
1: У нас есть хисарон ко всему, кроме одного. Хисарон к величию и важности Творца. Просто хисарон, да, получать, чем плохо. Проблема в том, что мы плачем, что мы не видим его, не чувствуем его. Если бы мы чувствовали, видели, говорили бы, что он велик, говорили бы, что он источник всего, говорят так. Если бы мы чувствовали, видели, мы сразу могли бы пользоваться этим. Знаешь, есть у кого требовать и получать, и наслаждаться. Даже от того, что он просто велик. Я смотрю, что он большой, слава Богу, есть кто-то, кто понимает, кто сидит выше меня и делает все такое. Есть, уже я спокойно уверен, что у всего будет хороший результат. Что нужно еще? Чтобы не вызвать у нас все эти приятные вещи, он скрыт. Пока мы не захотим принять их как исправляющую силу, не наполняющую силу. Так что ты спрашиваешь?
0: Я спрашиваю, как работают над величием и важностью Творца.
1: Величие и важность Творца скрыты, потому что кроме него ты можешь постичь все, и у тебя есть желание ко всему, кроме этого. И к величию и важности Творца у тебя тоже есть желание, при условии, что это будет служить твоему наслаждению. Намерение работать над величием и важностью Творца, чтобы это было только величие и важность Творца, а не причина наслаждения и уверенности и так далее. И над этим действительно человек не может работать. Потому что такое величие и важность? Ценить его, как он есть, без связи со мной. Кому это надо? Кому вообще хисарон, ведь для этого у меня нет. То есть просто хисарон к нему по-настоящему, вне меня. Это то, чего хотят на самом деле от меня. И не только хисарон к нему, а величие и важность его, чтобы я почувствовал. Не по отношению ко мне, а как он сам. Что такое как он сам? Как он сам, имеется в виду, что его величие и важность даст мне лишь один результат – работать для него. Будет как топливо, чтобы давать, выдавать наружу от себя, от меня. Такое желание откуда мне взять? Говорят, дорогой, тебе неоткуда взять, ты не можешь один, ты не можешь сам, но это то, что тебе надо. Кроме этого, тебе не надо ничего. Ну хорошо. Говорят, ну что делать? Можно сделать что-то? Так они объясняют нам, что с помощью особого средства Торы, заповедей, учебы, с правильным намерением в группе, при подготовке, делают разные вещи, которые можно, то, что возложено, то, что возможно делать, тогда после этого получают. Да. Согласно методике, приложил усилия и нашел. Ты делаешь то, что можно, а свыше тебе дадут то, что тебе надо.
2: Это все.
1: То есть хисарон этот в любом случае достичь самостоятельно мы не способны. Но знать, что мы не способны, и тем не менее делать все возможности и действия, то, что в своих возможностях и силах делать, делай, чтобы достичь этого желания, ты обязан. В конечном счете прийти к состоянию, что только этого не достает мне, и только это то, чего я не хочу. Это точности перед выходом из Египта. Нам надо понять, что это за состояние выхода из Египта. Скоро приближаемся к Песаху, да? Выход из Египта — это что все силы, которые есть у человека, это ситуация, которая есть в Египте. Мой фараон не дает мне никоим образом выйти. Евреям он мой тоже не очень-то хочет. И что евреи хотят выйти? В спешке, нужно вывести их сразу, по приказу и так далее, и так далее.
2: А Адам увер амон макот.
1: Человек проходит много ударов. Какие вещи? Моше там кричит на фараона, кричит к Творцу, возвращается к народу, они говорят, что на самом деле, куда ты ввел нас, какую трясину, нам было хорошо. Ты понимаешь, какая ситуация внутри человека со всеми его желаниями, со всеми свойствами, которые есть в нем? То есть, с одной стороны, мне не нужно все это, вся эта духовность и ничего, и никак, дай мне этот мир, и все, я как-то справлюсь. С другой стороны, есть во мне что-то, что выводит меня из этого и не успокаивается. Да, Муше? Ну и все. Пока, на самом деле, чудо выхода из Египта. Так два этих крайности должны быть в человеке. Должны созреть целиком. И фараон очень большой, и Моше очень большой. А кто перевешивает свыше? То есть желание хисарон к величию Творца должно быть очень большим, а с другой стороны, то, в чем нет необходимости, может быть, с одной стороны, а с другой стороны, что я не способен все-таки постичь это.
3: Если у меня нет хиссарона к величию Творца, если я вижу величие безотносительно к себе, то у меня нет в этом потребности. Как это может меня продвинуть? А если я все же хочу быть как он, потому что он большой, великий, то ради получения я не отменяю себя, как свеча перед факелом, это выводит меня из этого мира.
1: Не пойму. Ты хочешь величие для чего? Да, это то, что ты сейчас хочешь объяснить мне.
3: Да, ради чего это мне нужно, и что мне с ним делать, так сказать?
1: Величие Творца ты можешь пользоваться двух... Смотри, как клипа пользуется величием Творца? Как клипа пользуется Творцом? Ведь она хочет его. В чем разница между нашим животным желанием и желанием клипы? Желание клипы — это желание человеческое, это очень большое желание. Не человеческое, это божественное желание. Если есть такая огромная вещь, закон, который охватывает все творение, бесконечное наслаждение, в точности против фараона, против моего желания получать, то я хочу его. Да. Это наслаждение действительно предназначено для желания получать. Борьба не за наслаждение. Когда Творец посвящает 100 грамм каши желанию получать и наполняет его, тут нет спора. Это желание получать должно получить и получит в конце. Спор о 9 первых. Тоже пользоваться 9 первыми ради получения или ради отдачи? В этом все дело. О намерении спор, а не о самом желании. О намерении. Так здесь проблема. Клипа хочет пользоваться величием Творца, не просто наслаждением, которое приходит к ней в отрыве от него. Она не говорит: дай мне то, что полагается мне, моему желанию получать, а тебя я ничего не хочу знать. Клипа, это в этом мире так мы думаем и хотим. Поэтому мы находимся под системой клипот. Духовная система клипот противостоит святости. Они хотят пользоваться теми же девятью первыми сферот ради получения. Они хотят наслаждаться величием и важностью духовного Творца. Они хотят быть близкими к Нему, но близкими, чтобы изменить это на ради получения. В этом вся борьба. Так получается, что фараон по величине такой же, как Авраам. И он не может получать ни с кого другого места, а только через Авраама. А что ты спрашиваешь?
3: Ну, это мой вопрос, что как бы если есть величие Творца, так что она внутри клипы?
1: Мы еще далеки от клипы, дай Бог, как это говорят. Клипа — это духовная сила. Клипа — это то, что она чувствует величие и важность Творца, чувствует света. Что такое клипа? Клипа — это человек, который находится уже на уровне, когда ему показывают возможности ради получения духовности. Духовное, не в животном почести деньги.
3: Так как же он может выйти из этого?
1: Как он выходит из этого? С помощью работы и усилий. На каждой ступени.
3: То есть он просит величие Творца, получает его?
1: Не, как это просит величие Творца, получает его?
3: Ну, показывает ему.
1: То, что раскрывается в левой линии, раскрывается величие и важность Творца только в таком виде, что это только в виде наслаждения. И все. Человек должен изменить это получение, которое пробуждается в нем, на величие и важность Творца, как силу исправляющую его, а потом прилепиться сначала к правой стороне, вначале обрести величие и важность Творца, а потом идти к тому же фараону, к той же левой линии, взять оттуда, насколько возможно, пользоваться с правой.
3: Да. А что это, в общем-то, по сути, означают эти понятия величия, важности, относительно Творца, относительно товарища? Что это означает? Величие в чем?
1: Что это за понятие величия и важность? Откуда они вообще проистекают? Есть у нас свойство корня, от которого приходят первая стадия. Первая стадия — это желание получать, которое создано с помощью желания отдавать. Так было создано, хочет получать. И получает наполнение от корневой стадии. Первая стадия — это кли и свет. Потом есть развитие. Что это может развиваться? Есть желание, есть свет. Говорят так, что кли начинает чувствовать, кроме наслаждения в себе, также дающего наслаждения. Что такое дающее наслаждение? Не просто, что кто-то дает мне, а какое свойство есть вне меня, которое дает мне что-то. Вне меня — это свойство отдачи, может быть, только. Дает мне, что дает мне. Дает мне наслаждение. Так?

0: באחת מהשיחות של רב עם החברים לאחרונה,
1: в одной из бесед Рава с товарищами в последнее время, Рав сказал, что нам нужно стараться слушать голос Творца, который говорит с нами свыше, с высот. И мы, с одной стороны, очень впечатлились этим, а с другой почувствовали, что, собственно, это непонятно. Что значит, что голос Творца говорит с нами? И мы хотели прочитать несколько отрывков об этом, собрали, подобрали их. И почувствовали, что есть здесь большая сила. Рав говорил об этом, мы уже писали об этом. И мы решили, что это будет тема подготовки к нашему уроку. Слышать голос Творца. И мы хотим, чтобы все сейчас вместе послушали эти отрывки, и вместе с тем, что мы будем слушать и впитывать слова наших учителей, мы с помощью этого хотим вместе услышать голос Творца, который говорит с нами с высот. Давайте прежде всего послушаем клип, где Рав говорит об этом, а затем прочитаем несколько отрывков. Клип.
2: Я вижу то, что Рабаш написал. Я читал это несколько раз до этого. Я не знаю, что еще добавить.
1: Какой совет у вас есть дать нам, как сохранять правильное намерение?
2: Сохранять правильное намерение, я думаю, что только если каждый выберет для себя какой-нибудь отрывок, и он должен просто войти в него и не оставляйте, пока все, что есть в этом отрывке, все слова, которые там есть, не станут ему ясны. И только тогда оставить.
1: Так, допустим, я в качестве упражнения беру с утреннего урока отрывок, который зацепил меня, источник, цитату.
2: Да, это хорошо.
1: И тогда кладу его в офисе на стол перед собой или в телефоне.
2: Не, не говорю, что тебе надо делать по рекомендации Рабаша. Что мы должны постараться услышать голос Творца, который говорит с нами свыше. Вот и все. И мы готовы к этому.
3: К этому номер один.
1: Первый отрывок. В час, когда слышат голос Творца, обращающийся к сердцу, как сказано, пришедшим очиститься, помогают. И объясняет книга Зоар, что ему помогают святой душой. То есть сердце слышит голос Творца. И тогда получает власть над всеми желаниями, именно голос святости, то есть желание отдавать. И, само собой разумеется, не вернутся к глупости своей, то есть не будут больше грешить, так как все желания получать смирились перед желанием отдавать. И тогда на сердце раскрывается вся прелесть добра, ведь тогда в сердце уже есть место для пребывания шхины. И эта нежность, сладость, прелесть и дружба распространяются и наполняют все органы человека. И это происходит именно, когда слышит голос Творца. И тогда все тело смиряется и вводит себя в рабство святости. Рабаш, 18 письмо.

0: Это Макор 2.
1: Второй отрывок из первоисточников. И весь народ видит голоса. То есть, когда голос Творца слышен в сердце, это ощущение обеспечивает как будто просто зрение, потому что не видел меня живой человек. А благодаря тому, что видели они голоса, как объяснили, что голос Творца распространяется в сердце, а не в ухе, поскольку ухо — это внешнее для человека, ведь только сердце есть человек. Поэтому голос Творца должен прийти в ощущение в сердце, и тогда это называется «видит голоса». И тогда уже каждый живет в мире полном добра. А то, что ты выбрал нас, сердце уже чувствует, потому что ощущает вкус от высшего сияния, и гарантия сладости света Творца распространяется в каждом сердце. И тогда мы видим, что счастлив ты в этом мире, и хорошо тебе в мире будущем. Рабаш, 41-е послание.

0: Четвертый отрывок. Правило, предохраняющее от малости разума и прекращения слияния, это взаимосвязь, любовь и истинная цельность привязанности к товарищам. Поэтому, если не это, то человек в скрытии лика Творца, страшно сказать. А если сердце поспешит отделить его от людей по причине ненависти и зависти, тотчас поспешит к своим братьям-товарищам, действительно прислушивающимся голосу Творца. Плод земли.
1: И если, не дай Бог, сердце поспешит отделить его от людей —

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 17 января 2002 года. Урок основан на статье «И явился ему Творец Волоней Мамре». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 80-я. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 12 минут, пожалуйста.
1: Явился ему Творец Волоней Мамре. Явился ему Творец Волоней Мамре. И объяснение Раши. Тот, кто Мамре дал ему, Аврааму, совет об обрезании, поэтому он открылся ему, Аврааму, в его Мамре, уделе. А в книге Зоар сказано, явился ему Творец Волоней Мамре. И Зоар спрашивает, почему Волоней Мамре, а не в другом месте? И отвечает, так как Мамре дал ему совет об обрезании. Ведь когда Творец сказал Аврааму обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами. Сказал ему Анер, тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям. Сказал ему Мамре, вспомни день, когда халдеи бросили тебя в печь огненную, и тот голод, который охватил мир, как сказано, и был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, и тех царей, за которыми погнались твои люди, и ты поразил их. Творец спас тебя от всех их, и никто не может причинить тебе зло. Встань и выполни заповедь владыки своего, сказал Творец Мамре. Мамре, ты дал ему совет об обрезании. Клянусь, что откроюсь я ему только в твоем чертоге.
0: Существует известный вопрос. Как можно сказать, что если Творец сказал ему, чтобы он обрезал себя, он пошел спрашивать совета товарищей, стоит ли слушаться Творца? Разве можно сказать такое? И следует объяснить это в отношении работы, что когда Творец сказал ему обрезать себя, Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, то есть со своим телом, так как тело должно произвести это действие. Поэтому он спросил свое тело, согласно ли оно, или же, по его мнению, не нужно исполнять желание, указания Творца, ведь именно в теле находятся товарищи человека, то есть это желания, находящиеся вместе в соединении тела. Их обязан он спросить, ибо они должны исполнить то указание, которое он получил от Творца. И тогда, когда он узнал их мнение, он сможет знать, как поступить. Ведь следует знать, что в теле человека есть три души, как сказано в книге Зоар, главе Ваера. Сказал Раби Иуда, три вида управления действуют в человеке. Управление разумом и мудростью, и это сила святой души. Управление страстью, которая стремится ко всем дурным вожделениям. И это сила страсти. Управление, ведущее людей и поддерживающее тело, и оно называется душой тела.
1: И эти три вида управления называются товарищами Авраама. То есть он включает их. И Авраам пошел спросить их, каково их мнение, и хотел увидеть мнение каждого из своих товарищи. И Анер сказал ему, «Тебе уже больше 90 лет, и ты подвергнешь себя страданиям». Анер имеет численное значение 320, что указывает на 320 искр, которые находятся там, а также смешение Малхут, называемый каменным сердцем Леваева, являющийся желанием получать ради получения, суть которого в эгоистической любви.

0: Высшее знание. Ведь знание утверждает, что тот, кого бросают в огненную печь, сгорает. Но то, что ты спасся, находится выше того, к чему обязывает знание. Поэтому и ты тоже прилепись к его свойствам и тоже иди выше знания. То есть, несмотря на то, что ты с точки зрения знания, с точки зрения знания, Анер прав, ты иди выше знания.
1: А Эшколь? Это душа тела, как сказано выше. Он поддерживает тело, и он происходит от слова «эшколь», «я взвешу». То есть он должен взвесить, с кем стоит соединиться. С вожделеющей душой, то есть свойством анер, или со свойством мамре, являющимся душой разума и мудрости. И это сила святой души, как сказано выше в словах книги Зоар. А «мамре» происходит от слов, ибо он воспротивился «имра» речам Анера и сказал ему, чтобы он шел выше знания. И потому и явился ему Творец в Элоней Мамре. То есть именно там, где идут выше знания, где нет никакого разума, именно в этом месте раскрывается Творец, и они удостаиваются святого знания. И поэтому его зовут Мамре, ибо это свойство выше знания, называемое душой разума и мудрости. Так как именно там, где идут выше знания, раскрываются разум и мудрость. Согласно этому выходит, что объяснение, как говорит Зоар, что Авраам пошел посоветоваться со своими товарищами, что товарищи — это само тело Авраама. Ведь тело должно исполнять заповедь. Поэтому он спросил тело, каково его мнение, чтобы знать, что он должен делать. То есть, должен ли он идти в самопринуждении, или же они согласны с тем, что сказал ему Творец. А то, что он говорит, что он пошел посоветоваться с товарищами, имеется в виду три души, присутствующие в его теле, являющиеся его товарищами. То есть он находится с ними вместе все время.
0: Мидраш Раба сказано, «Сказал Авраам, пока я не совершил обрезание, ко мне приходили прохожие. Скажи, почему с того момента, как я совершил обрезание, они не приходят ко мне?» Сказал ему Творец, «Пока ты не совершил обрезание, к тебе приходили необрезанные, а сейчас я и сопровождающие меня раскрываются тебе». И следует понять, но ведь он же не получил ответ на свой вопрос. Он спросил, почему сейчас прохожие не приходят к нему. А каков был ответ? Не было дано никакого ответа, почему же они не приходят. А он получил ответ другого рода. То есть, что до этого были необрезанные, а сейчас Творец пришел к нему. Но ведь это не соответствует вопросу. Не следует объяснить это в отношении работы. Он спросил о том, что до того, как он совершил обрезание, порядок его работы был таков, что к нему всегда приходило свойство прохожих. То есть у него были мысли проходящих, а потом у него было свойство возвращающихся. Это означает, что до того, как он совершил обрезание, у него было место для работы, ибо у него были мысли преступников. А потом у него было место для свойства возвращающихся, то есть для возвращения к Творцу. И тогда он знает, что он совершает работу.
1: Тогда как сейчас у него нет места для проходящих, приступающих и возвращающихся, и он стремился к состоянию работы. И тогда сказал ему Творец: «Не стоит огорчаться по этому поводу, ведь в конце концов